0: внимателя.
1: Сейчас уже, вот я решил, Вениамин, почему я наехал из Москвы, что вот попозже мы сделаем анонс на концерт Олега Фезова в Центральном доме художника. Так. И вот этап, когда творческий у меня очередной, что я уже решил, что и не имеет, пожалуй, с вами соглашусь.
0: Ну, смысл. Платят, ведь они.
1: Но тогда это имело смысл. Мы ездили с чужой компанией.
0: Скажите, вот это имело, наверное, большую часть финансовый смысл.
1: Ну, для меня навряд ли, если бы я хотел заниматься.
0: Для вас,
1: а вообще, то есть в самом, да, то, что мы ездили туда,
0: да,
1: это имело более, конечно, финансовые.
0: Ведь с точки зрения морали, наверное, было бы более логично, судя по звонкам, которые раздавались сегодня в эфире, привозить этих людей сюда, потому что я думаю, что у незабвенной Юлдуз найдется много поклонников здесь среди этноса, который присутствует в Москве, вот, в общем-то, достаточно широко представлен.
1: Ну, я думаю, надеюсь, я верю, потому что вот...
0: Мне вот, знаете, что показалось, что реакция такая, так сказать, немцев на эту музыку, это просто вот, ну, увидели что-то такое. Ну, знаете, как вот, вы хотя сказали, что это не так, что на диковину они не смотрят, это чисто у них какие-то романтические побуждения, но мне кажется, наоборот. То есть они просто любят что-то такое экзотическое. То есть они на них смотрят, просто прощения, как на папуас с Новой Гвинеи, только что она еще не в юбке из пальмы, а, собственно, так сказать, в одежде, возможно, даже и от кардена.
2: Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам, Вениамин. Вы знаете, Назим, я прошу извинения, просто сейчас мы вынуждены совсем ненадолго прерваться, а после этой паузы мы продолжим обсуждение этого, на мой взгляд, весьма интересного вопроса.
3: Концерт для Коубелл с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: 73,82 МГц.
1: Ну что же, так сказать, ваш ответ Вениамину.
2: Да, тут было несколько даже вопросов. Что касается финансовой, положительной стороны финансовой, так сказать, на Западе, была такая история, да, было это время, когда гораздо выгоднее было давать концерт, например, в Германии, была большая разница между гонораром, который можно получить там в Бремене или в Москве. И вот сейчас как раз такое время, вот 94-95 год мы не делали никаких туров в Германии, я сознательно отказался уже от гастролей, потому что, ну, надоело это все. И вот сейчас я понял, что в Москве созрели уже, низы не могут, верхи не хотят, революционная ситуация назрела, и публика уже устала от ласковых моев там и каких-то там групп, и, по-моему, вот готова опять слушать музыку. Раньше мне казалось, что это не было той ситуации. Что касается, почему я начал этим заниматься, это судьба. Я уже не пытаюсь что-то объяснить это. Мне предсказали это в метро, во-первых, перед тем, как я еще писал диплом по филологии, подошел ко мне человек, Юра, вот, лет 40 в очках, и мне сказал всю мою жизнь. Я, естественно, не поверил, начал махать руками, говорит, отстаньте от меня, что вы глупости несете, у меня диплом, я буду филологом. Он говорит, глупости все это, вы будете тем-то, тем-то, будете заниматься тем-то и тем-то. Я говорю, никогда в жизни, потому что к музыке не имею никакого отношения. Он говорит, будете, прекрасно даже. Правда, он меня назвал меценатом тогда, вы будете меценатом. Потому что не было слова продюсер, видимо, менеджер.
1: Ну да, да, в то время
2: вот,
1: еще не знали.
2: И он, вот, будете заниматься тем-то и тем-то. Ну, вот видите, спустя там 6-7 лет это и произошло со мной.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и ваш вопрос нашему гостю.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я почему-то так и знал, что вот вы так вздохнули, я так и подумал, что вы не мужчина. А, кстати, вот я заметил, что вот у женщин по-другому устроена гортань, и вздох вот женский легко отличается от мужского. Ну, извините, это я отвлекся, да, говорите.
3: Да нет, что, я очень рада вас слышать, потому что я, к сожалению, вас не слышу. Именно поэтому я и не выдержала и стала вам звонить.
2: Uh-huh.
3: Я с огромным удовольствием слушала вас где-то с половины второго, и никак не смогла уйти спать. Uh-huh. А в 4 часа вы у меня, к сожалению, вырубились.
1: Вы знаете, дело в том, что
3: да,
1: Прохор, шалит девушка Прохор наша.
3: Да, все понятно.
2: А как вас зовут? У вас такой голос приятный.
3: Ксения, спасибо большое.
1: Ксюша.
3: Ой, вы знаете, вот...
1: Ненавидите, да? Тоже не люблю.
3: Я
1: сам не
2: ненавижу. У вас нет юбочки из плюши, значит.
3: Ой, вы понимаете, в последнее время всякое упоминание о подобном предмете приводит уже сразу же в ярость.
1: А кто вы по профессии, уважаемая?
3: По профессии это очень сложно сказать, потому что как бы профессия, то есть то, чем деньги зарабатываешь, это несколько одно, а то, что как бы...
1: По призванию.
3: Ну, не знаю, я... Как это сказать? Это довольно сложно. В одном месте я читаю корректуру, в другом пытаюсь учиться истории, а в третьем месте просто читаю что-то для себя.
2: А что вам понравилось больше всего, Ксения, из того, что слушали?
3: Знаете, мне очень сложно сказать, потому что я, конечно, этой музыки совершенно не знаю. Честно говоря, больше всего мне понравились вы. Вот простите за такую...
2: Ой, спасибо,
3: лезть
2: Ксения.
3: В глаза, потому что вас было очень и интересно, и очень просто хорошо слушать.
2: Это Саша, спасибо. Вот такой, когда собеседник интересный, интересно говорить откровенно. И Кате спасибо, которая позвонила Саше, а Саша пригласил меня.
1: И, конечно, Генриете Варфоломеевне Шерсть, которая составила, расписала сценарий нашего сегодняшнего разговора, и артистам, которые нас озвучили.
2: Записали, мы же под фанеру говорим.
1: Конечно, ведь это же в записи все.
3: Я с вами согласна, потому что, вы понимаете, на самом деле ваша программа сейчас осталась практически, ну, не то, что практически единственная, но почти практически единственная из того, что... И интересно слушать, хотя, конечно, нельзя сказать, что каждую ночь вот так вот не спишь и слушаешь, просто не всегда получается, не всегда, может быть, хочется.
2: Мы просим извинения, Ксения, что вот заставили вас долго не ложиться спать.
1: Да,
2: единственное, оправдывать, что завтра воскресенье вроде
3: конечно.
2: Бы, да, можно.
3: Я очень-очень рада,
2: ну, что... Ну, давайте дружить с семьями, приходите на концерт, мы там познакомимся, и будет кружок составим такой.
3: А где у вас будет?
2: В Центральном доме художника 19 сентября в 7 часов вечера будет концерт Олега Фезова. джазовые группы. Это живые инструменты. Ситар, ут, там саз будет. Скрипач Гасан Номинс, один из лучших скрипачей, я считаю, сейчас в мире. Специально прилетит на один концерт после выступления в Англии, вот в Ирландии. Так что это будет, по-моему, незабываемое событие.
3: Какого сентября?
2: 19 сентября. Это четверг. В 7 часов вечера. 25 тысяч стоит билет, сразу скажу. Недорого.
3: Хорошо. Спасибо большое.
1: Спасибо вам за звонок и удачи.
3: Спасибо,
1: удачи.
3: И вам тоже.
1: Кстати, вот о ситаре. Инструмент весьма, весьма загадочный. И, по идее, это к нам в эфир должен был прийти господин Фезов, но опять с ним произошло это, и он не смог. Не смог. Но причина уважительная.
2: То же самое.
1: То же самое.
2: Вот тогда, да.
1: Ну, кстати, часто это случается, что-то с ним. Ну, ничего, ничего. Это
2: бывает,
1: возрастное.
2: Да, вот в этом возрасте бывает такое.
1: Да. Вот, тем не менее, он очень переживал за ситар, действительно, дескать, перепад температур, то все пятое, десятое. А я вот видел в городе Праге, в славном, прямо на этой Староместской площади сидел крендель такой бойкий, разухабистый, и прямо на ситаре шпарил. И что-то он не переживал за жизнь своего ситара. И опять же, я знаю, что ситар вроде бы по истечении жизни и какой-то ему отведенный его хоронят как человека. Вот что вот с ситаром Олега Фезова? Сколько лет этому ситару?
2: Почему? Я думаю, это у Фезова нужно спросить. Может, или он когда-нибудь придет, или так как-нибудь другим иным способом, может быть, там мысли передать на расстоянии ему как-нибудь и выведать. Я то, что я знаю. Я не говорю, не люблю говорить о том, что я мало знаю. Это я знаю мало. Вот. Я знаю, что его купили у заезжего музыкантов или приобрели каким-то образом, по-моему, у гастролеров там из Индии, по-моему, были. Они в Душанбе выступали. Вот после этого как-то ситар перешел, не знаю, каким путем, к Олегу Фезову. Вот. И знаю, что капризник, насколько он мне рассказывал. Я такой гениальный музыкант, прям я же толком инструмента друг от друга не отличаю. Вот. Поэтому я знаю, что он капризный и нежный инструмент. Ее не всякие климаты там и прочие какие-то обстоятельства может так стойко выдерживать. А вот что касается таких тонкостей, наверное, лучше вот самими ситаристами поговорить.
1: А вы знаете, что общество защиты прав животных подало в суд на всех барабанщиков?
2: На всех ситаристов?
1: Нет, на всех барабанщиков за то, что те используют кожу животных на своих барабанах. То есть сейчас идет же серьезная борьба между барабанщиками всего мира и обществом защиты прав животных, как бы за... И как бы... Дэйв Вейкл, известный очень барабанщик, является предварительным, значит, с одной стороны, а с другой стороны фамилию этой тетки я не буду называть, нужно, дабы лишний раз я не делал рекламу.
2: Француженка-то, что ли, это?
1: Да, по-моему, она, по-моему, алжирская какая-то, родом из Алжира, но, тем не менее, французская подданная. Вот. Как вы считаете, вот с одной стороны, и защитники прав животных правы, ну потому что, как же, как в том анекдоте про Котовского, вот вам барабан оторвался там, гвоздем себе лысину пробил. То есть практически с животных сдирают шкуру, нацепляют на барабан, чтобы потом услаждать уши себе подобных. А с другой стороны, ведь
2: а как же иначе?
1: Искусство же умрет, ведь настоящий барабан это же...
2: Каждый для себя должен, конечно, решить ту грань, где начинается, где кончается там доброта или какие-то тому подобные пограничные чувства, и начинается жестокость, и где необходимость, такая злая судьба, необходимость чего-то делать или что-то. Я для себя решил так, что я не убиваю. Я с детства, вот я давно, и это вызывало конфликт, я не режу кур, баранов. Ну, в доме у нас надо как-то, вот когда гости часто приходят. Я принципиально, это, ну, меня обвиняли, ругали меня, говорят, что вот настоящий мужчина должен резать там барана там и так далее. Я до сих пор даже, вот у меня, мама меня очень щадит, я даже вот был недавно на Кавказе там в семье. Она даже сама, хотя женщина не имеет права, вот, мать, она или сама, или соседи каких-нибудь, и даже внука 4-5-летнего попросит. Но меня даже не просит она, потому что она знает, что это как-то я вот, ну, не люблю это дело как-то вот резать. Вот, вот поэтому я этого не делаю, а другим бог судья, пусть они сами решают.
1: Хороший, хороший ответ. Ну что ж, послушаем, наверное, немножко музыки. Как я понял, сейчас будет что-то такое весьма веселое, да, у нас?
2: Ну, относительно веселое. Это Олег Фезов. Вот его песня, которая названа «Локотум». по которой будет назван новый альбом, тоже так будет называться «Локотом». Ну вот Фезов уверяет даже, вот как-то в этом погорячился и даже уверял меня, что он мне это посвятил, как будто бы песню. Вот я думаю, уже, он сейчас уже так не думает. А вот, но «Локотом» Олег Фезов.
1: Я сейчас что-то подумал, зря мы вот Ксюше про юбку что-то сказали, да?
2: Да.
1: Надо письмо написать, телега извинительное.
2: Ну, да, вот это референт. Главное, что прошу. Ксения не слышит теперь нас. Что...
1: Теперь можно про нее говорить, что хочешь.
2: Да, и юбочку другую можно в это самое послать. А «Локотом» — это вот его такое детское название. Знаете, в детстве вот так называют детей, как он говорит. Его на Памире называли вот этим словом, типа там... Вот, но одновременно вроде сладенькие и вкусненькие, одновременно типа не шали. Вот. Ну и вот, ну такая детская кличка. Вот я не знаю, как в русском можно найти. Мы пока будет звучать песня, мы подумаем и обсудим, найдем ли мы какой-нибудь синоним в русском языке. Так, Олег Фезов, «Локотом».

0: Я предлагаю, опять же, обратиться к звонкам наших радиослушателей 203-19-22 и ваши вопросы на Зиму Надирову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Да. Здравствуйте.
1: Знаете, хочу сказать, что у вас просто экологическая передача получилась, потому что что Малин Надиров, что эти песни, это действительно небо и трава, и, в общем, вот вы меня поняли.
3: Спасибо.
1: Это первое.
3: Спасибо.
1: А второе, так хорошо говорит Назим, ну просто действительно Шахерезада какая-то, потому что вот уже четвертый час.
3: Спасибо за ваши слова. Как вас зовут?
1: Вот. И все с удовольствием. То есть не могу оторваться.
3: Угу.
1: Вот, так хотела я сказать, что что-то созвучно, что-то не созвучно. Во всяком случае, серьезный какой-то отклик возникает. Скажите, это неудобно, если бы я захотела написать вам?
3: Почему? Представьтесь, пожалуйста.
1: А?
0: Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Как
1: Нина
0: вас?
1: Александровна.
3: Нина Александровна, почему? Очень даже удобно. Я буду очень рад. Спасибо за ваши слова. Если вы напишете на радио Александру в программу, Александр, наверное, не зажмет письмо, а мне передаст.
0: Конечно,
3: да, Александр?
0: Конечно. Я, кстати, напомню и адрес заодно. Я сам его забыл, потому что после того случая у меня плохо с ориентацией. Адрес наш, индекс 121. 803. Улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14. Эхо Москвы, программа Монмаранси.
1: Хорошо. И одно соображение можно?
0: Да, конечно.
1: Вы знаете, это только вот серьезность и какая-то такая гармоничность большая вообще вашей личности, вашего разговора подвигла меня на то, чтобы вот сказать вам мою серьезную мысль, которую я понимаю, что никому совершенно не интересна. Она заключается в том, что у нас это просто повальное какое-то явление категоричности, понимаете? Если позволите чуть-чуть тронуть, значит, вас, Александр, то, мне кажется, может, по молодости эта черта у вас присутствует. Я даже думаю, что если вы сегодняшнюю передачу прослушаете, то вы сами себе тоже сможете сделать замечание и скажете, как-то я не видел, не слышал этого за собой. Но это так, это пустяки, все равно вам спасибо. Вот, а насчет вот этой категоричности, вы понимаете, это просто какое-то такое пронизывающее явление. И даже на самых верхах таких интеллигентских, что ли, например, вы, конечно, знаете, что сейчас очень популярное выражение «у нас нет народа, у нас есть население». Понимаете? Да? Вот, так у нас есть население. А я считаю, что всегда, во все века, во всех странах есть народы, просто родившиеся, просто от природы, от Бога, там говорят, что мы от Бога, от всего этого имеющие какой-то основы. Но народа все равно невоспитанного, неорганизованного, ненаученного, понимаете? Вот. И поэтому мне горько слышать такие слова. И кроме того, с такой безнадежностью обо всем этом говорится, дескать, стихии там, ну и стандартные разные фразы про Россию, про все. Так вот, с одной стороны, это плохое мнение, это миф такой черный и несправедливый. А с другой стороны, я как раз вижу, что здесь такой очень сильный рычаг воздействия на народ, понимаете? То есть заведись наверху кто-нибудь, говорящий действительно и умно, и с совестью, понимаете, и действующие.
0: Но
1: сразу бы, в общем, все повернулось.
0: Да, мы как бы поняли вашу точку зрения. Извините.
3: Нужно быть мягче. Я так понимаю, что Нина Александровна сказала, что быть мягче и не столько категоричными, и уважать другую точку зрения.
1: Нет, пусть... а последний просто такой штрих. Хочу вот сказать, что как раз я считаю, что если воспитывать, например, детям просто давать слушать, даже просто какие-то, раз я поняла, что вы, в общем, не ушиблены этим фактором денежным, то просто, ну, какие-то такие, я не знаю, давать детям слушать, говорить им любой национальности, и все поймут. Вот звонил кто-то, говорит, а они на нас смотрят, как на попасть. Ничего подобного, все мы дети Божьи, поэтому все правильно.
3: Я с вами согласен. Нина Александровна, вот Вениамин Погоречев скажет, что как вот на артистов Средней Азии смотрят на папуасов. Нет, это настоящая музыка, и я думаю, папуасов они и так насмотрелись, и гораздо раньше, чем мы.
0: И, кстати, я еще хочу сказать, что музыка папуасов, она тоже весьма, весьма интересна.
3: Еще большой вопрос, нынешняя советская эстрада или музыка папуасов, что ценнее, да?
0: То есть я бы с большим удовольствием послушал музыку папуасов, хотя меня никто не спрашивал. Ну что же, композиция, да, прозвучит?
3: Композиция, да, я бы хотел Гасана Мамедова еще раз, который будет нашим гостем на концерте в ЦДХ 19 сентября. И его композиция называется «Моей любимой».

0: Время мной очень, так сказать, уважаемой группы, вернее, человека, которого зовут Альфа Блонди. Правда, в начале, в самом начале нашей программы эта песня уже звучала, но, тем не менее, называется она «Иерусалим». Вот, это такой регги не совсем стандартный, то есть как-то обычно принято считать, что это регги, это Боб Марли. Здесь что-то по-другому. Что вот вы как великий специалист?
1: Ой, зачем же так язвить, Александр?
0: Нет, я как бы без тени иронии просто хочу узнать ваше мнение об этой композиции.
1: Хорошо.

0: Ну, как вам этот коллектив?
1: Очень хорошо. Мне это нравится. Вот, хотя вы сказали регги, это есть регги, но вот все-таки элементы рай. Это североафриканская культура, вот алжирская. По-моему, что-то такое есть оттуда. Да, элементы рая, да. Да вот.
0: Алжирский.
1: И вот эта вся культура, это потрясающе. Это у меня были друзья из Алжира, из Орана, из древнейшего города вообще. Вот этот стиль андалуз, знаете, вот это когда смесь вот этого фламенко, испано, вот цыганское, вот эти ритмы, гитара, арабская какая-то вот что-то такое вяжущее, какой-то такой мягкое, какой-то мелодизм какой-то, и арабский язык. И все это вместе давало вот этот стиль андалуз, назывался, они играли на гитаре, пели ребята из Алжира. Это просто чарующее какое-то воздействие, просто какое-то такое.
0: То, что называется вот удачным гибридом всех,
1: да,
0: культур. Вот,
1: очень, мне очень понравилось, это говорит хорошо о вашем вкусе, Александр.
0: Спасибо. Послушаем мнение наших радиослушателей.
1: Давайте.
0: На все то, что они сейчас услышали. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Уважаемый Сашенька, милый, как ты сегодня нас порадовал. Это вот самая-самая твоя первая, наверное, передача, самая серьезная из тех, которые ты делал. Саш, если ты будешь работать на таком уровне, с такими ребятами, я не знаю, что тебе дальше светит и что для тебя будет дальше. Я вас очень прошу, ребята, дали вы мне сейчас надышаться этой музыкой. Я не буду вас задерживать. Я пошла чаи такие пить, которые там пьют. Ладно, можно?
1: А как идти? Можно? Как вас зовут?
2: Наталья Всеволодовна Лебедева.
1: Наталья Всеволодовна, вам всего хорошего.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо за теплые слова.
2: Скажите, пожалуйста, вот 19-го концерт, в какое время начало? 19 часов?
1: 7 часов вечера в Центральном доме художника.
2: Билеты дорогие, ребята.
1: Наталья Всеволодовна.
2: Билеты дорогие, скажу.
1: Нет, мы делали специально очень дешевые билеты. Это 25 тысяч. Это для нашего времени, это очень ниже нельзя.
2: Нормально.
1: Аренда не позволяет нам нужно платить.
2: Саш, даешь слово, таких побольше нам передач будешь делать.
0: Ну, стараюсь, будем
2: Саша,
0: стараться.
2: Саш, тебя даже не только замечания тебе не будут делать, тебя даже вообще выключат из этого ряда замечаний, когда иногда на тебя нападают. Но сегодня потряс передачу вас.
0: Спасибо.
2: Большое-пребольшое вам спасибо. Ребята, я дышала, дышу, пойду чаи гонять. Можно?
0: До свидания.
1: Спасибо вам большое. Всего хорошего, я с удовольствием.
2: Саша, после... Я могу вас пригласить вот на свой чай, вас чай напоить, а?
1: А меня?
2: С удовольствием, ребята, можете ко мне приехать. Запишите мой телефон.
0: Ну, вы знаете, в прямом эфире.
1: Давайте, если эфира вы оставите,
2: да. Останьтесь. В редакцию перезвоню вам,
0: да,
2: ладно?
0: Да,
2: оставьте. Ладно?
0: Да,
2: с удовольствием. В редакцию сейчас перезвоню.
0: Да, все, спасибо.
1: Спасибо большое, Наталья Всеволодовна.
2: Я прям настолько надышался вашей музыкой. И эту композицию я слышала очень мало. Мы сейчас ее прослушали в полном варианте. Она полностью сейчас прозвучала?
0: Да, да. Вот это «Иерусалим» вы имеете?
2: Да, да, да.
0: Да, в полном, конечно.
2: В полном, да?
0: Я просто компакт купил.
2: Да.
0: Это просто подарок судьбы для меня. Я и раньше на кассете.
2: Я с вами, можно?
0: Да.
2: Ладно, компакт это сколько стоит, а?
0: Дорого.
2: Ну,
0: вы знаете, он здесь не продается, я ни разу не видел. Это в далеком городе был куплен. Я специально там пошел прямо.
2: Так, я в редакцию буду днем звонить. Вы до каких часов будете в редакции?
0: Ну, знаете, наверное, сегодня уже-то я и не буду.
2: Ну ладно, отдыхайте, милый мой друг. Я вас очень благодарю за сегодняшнюю ночь. Просто подряд. И вот та женщина, которая выступала, по-моему, Елена Александровна. Я с ней тоже полностью согласна, и с ней вместе эти самые поддерживаю ее. Все, что она говорила, я тоже могу поддержать, такая же у меня точка зрения.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Мы все встретимся с Ниной Александровной, с Натальей Всеволодовной в ЦДХ. Я думаю, это будет праздник, наверное, такое сборище будет поклонников восточной музыки. И там, кстати, будут и диски. Вот часть композиции Фезова и Гасана прозвучали с диска «Красавица Востока». Я очень горжусь этим диском. Мне совершенно даже не стыдно, что я его выпустил. Вот. И это первый звуконоситель, первый лазерный диск в России с восточной музыкой. Лучшая восточная музыка 80-х, 90-х годов. И, пожалуй, это единственное, вот вас спросили, Александр, где купить. Вот не купишь. А этот диск «Красавица Востока», его можно купить в Москве. Вот. Ну и на концерте, наверное, тоже можно будет купить.
0: А, собственно, немножко хочу перейти к видеоклипам, видеоблипам и тому подобного. Как правило, вот сейчас обратите внимание, да, по делопроектору часто показано, что четыре каких-то кренделя про Фаину поют. Такая тетка какая-то там с ними пляшет. То, значит, какая-то молоденькая девчонка, явно чья-то протеже, и с ней еще вот этот парень Верник, который показывает про Лондон передачу, но только себя в Лондоне почему-то при этом, а не Лондон.
1: Да,
0: вот.
1: Угу.
0: Вот он в этом же клипе снялся, тоже что-то хан наложники. Другой, значит, ужасно, дяденька...
1: Бродяга, ужасающий.
0: Да, этот, да, вот этот поет. Там какие-то дядьки держат сцену. Вот. Не кажется ли вам, Назим, что
1: а вот в чем это... смысл, кстати, Александр? Можете объяснить? Я несколько раз просмотрел этот клип, дядьки держат что-то, а потом падает. Это...
0: А я вот хотел узнать у вас даже не о смысле, а узнать ваше мнение. На мой взгляд, вот именно эти клипы, они целиком дискредитируют, так сказать, то прекрасное, что действительно есть в восточной культуре.
1: Я тоже
0: культуре.
1: Считаю, за это... Нужно, конечно...
0: Ну, это не надо.
1: Да, вот это нельзя. Это нельзя. Но, ну, в общем, неправильно как, поступили вышеуказанные товарищи, написав как бы вы, такие как, песни.
0: Какой конечно. Бы вот вы видеоряд бы сделали, скажем?
1: Ну, видеоряд, ладно.
0: Ну, вот это понятно, что...
1: Ну, как на такую музыку и видеоряд лучше не делать, конечно. И вообще лучше не слушать эту музыку. А вот,
0: имею в виду на...
1: А на свои...
0: Да.
1: Вот мы хотим это сделать, в скором времени, надеюсь, получится, с выходом нового диска Олега Фезова «Локотун». Мы хотим сделать клип. Вот. Мне кажется, он должен быть мягкий, какой-то бархатный такой, тона должны быть такие очень-очень-очень красивые цвета, краски должны быть. Необычайное сочетание их. И красивые пейзажи. Должно быть все красивое. Просто торжество должно быть красоты.
0: Ну, не такой вот китчевый, как тюрбаны, вот какие-то перья,
1: нет,
0: там,
1: нет,
0: у султана.
1: Это...
0: Да,
1: нет, не всяких, без султанов, без
0: итаганов,
1: верблюдов. Бродяг там и так и прочее вообще такое. Я думаю, мы сможем посмотреть это. В скором времени, дай бог здоровья. Если все это выйдет, вы посмотрите и оцените.
0: Спасибо. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Вот...
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Знакомый голос.
3: Да, я вот второй раз одолел любопытство меня. Я услышал, что в Германии насчет какой-то галереи.
1: Угу.
3: Мне не послышалось?
1: Нет, не послышалось.
3: И, кстати, вот хотел бы в связи с этим вопрос задать.
1: Угу.
3: Кстати, вот те музыканты, которые с вами работают, они... Вы, то есть, не пытаетесь расширить рамки вот чисто музыкальные каким-то театральным действом?
0: То вы имеете в виду шоу?
3: Нет, это нет, не шоу, неким перформансом.
0: Ага. Спасибо за вопрос.
1: Частично. Вот сначала о галерее, к сожалению, вот я не представился.
0: Это Дмитрий узнал, да?
1: Галерея — это мои друзья, университетская подруга держит галерею в Германии, восточной живописи.
0: Вы так говорите «держит», слово «держит», оно подразумевает под собой несколько другое, видимо,
1: это
0: что
1: наши, выскло, да, такие эти самые коллотации, коллагации московские. Нет, она имеет тогда.
0: Имеется еще такое слово.
1: У нее есть.
0: Содержит, можно сказать, в принципе. Содержит.
1: Владеет.
0: Опа! Вот мы нашли владеет. Владеет галереей.
1: Галереей, да. Манат это в городе Касселе. И мы мечтали бессонными ночами, вот как Наталья Всеволодовна говорила, пить чаи. Также пили. Я когда-то славился в университете своими чаями надировскими. Очень люблю это дело. И завариваться своими травами, которые передавали мне родители. Вот. И мы пили чаи в Черемушках тогда и до 5, до 7, до 8 утра. И мечтали о том, что мы создадим Центр восточной культуры в Москве. Это еще в 1988 году. Конечно, ничего не вышло. Вот. Ну-ка. Вот она уехала в Германию, сделала это в Германии. Там мы выставляем в основном восточную живопись. Живопись там, Таджикистана, Узбекистана. Вот диск как раз касается Востока и оформлен картинами моих любимых художников Таджикистана, Нигмат, там, Бахтиёр. Очень талантливые, я считаю, ребята. Вот. И там вот мы проводим выставки вот художников, в основном из Средней Азии. Вот. А что касается второго вопроса, шоу-перформанс. Есть, ну вот не все музыканты, например, выступление Юлдуз Усманова — это шоу. Две танцовщицы, она сама танцует, две танцовщицы, и танцы живота, и все прочее, десятое, пятое. Потом есть из тех, с кем я работаю, это Ханна Галсанова, например. Это мисс Эффект, мисс Пресса, СССР, королева цветов Японии и так далее. Девушка красивая, восточная, а вот буддийских кровей сама, хотя родом из Баку, сейчас живет в Москве. И вот мы сейчас вот с ней программа, это настроится на шоу, конечно, потому что ее нужно видеть. Не только слышать, но видеть. И вот мы планируем в перспективе, что мы объединим... Она, кстати, может, ЦДХ тоже выступит. Она очень рвется. Я объясняю, что по стилистике это концерт другой немножко будет. Это живые инструменты, такой немножко медитативный будет музыка, хотя и до этно-попа как-то. Но Хана очень хочет, она очень любит музыку Олега Фезова и очень рвется в бой, и она там выступит. Поэтому в перспективе через месяц я хочу шоу, действительно сделать шоу, где будут лучшие музыканты с Востока и лучшие женщины Востока, потому что Хану называют первой красавицей Востока. И это, все это будет одно переходить в другое. Музыка от начала, от медитативной начала будет в конце до экзальтированной. И то, что было не только слуху приятно, но и зрению.
0: Чтобы глаз тоже посмотрел, как говорится, пошупал.
1: Да.
0: Ну что, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Я здороваться не буду, я уже с вами здороваюсь.
0: Да.
4: Назим, я вот хочу выразить просто глубочайший восторг по поводу вот этого произведения. Я не люблю называть композицию, потому что сейчас все кругом одни композиции. Но я бы назвала это просто произведение для скрипки с оркестром.
1: Гасан Мамедов, да, истоков?
4: Да, это изумительно, это просто блестяще. Я хотела спросить, вот Мамед Гасанов, он по национальности кто?
1: Там он намешано очень много у него. Он сам родился в Ашхабаде и живет до сих пор в основном там, если не считать зарубежных гастролей. Но он персидско-азербайджанских кровей сам.
4: А вот по этому поводу я и хотела спросить, потому что в его вот этом произведении «Моя любимая» очень прослеживается Кавказ.
1: Да.
4: Вот поэтому его... по этому поводу я и хотела спросить, потому что просто, ну, явно, вот знаете, что-то напоминающее немножко и лезгинцев, и азербайджанцев, вот что-то звучало.
1: Потрясающий человек, потрясающего обаяния и шарма. Люди, кто побывает на его концертах, он просто любимец не женщин.
4: Но я не знаю, скрипка у него вообще действительно как у Лойка Забара, по-моему. Груди, из сердца молодой девушки.
0: Вы знаете, что вот на пластиночке написано, что его любимый скрипач Жан-Люк Понти. Вы слышали о таком?
4: Да.
0: Вот совершенно замечательный такой джаз-роковый даже музыкант. Узнаются кое-какие темы.
4: Ну вот я бы, конечно, хотела вот все-таки видеть в нем не вот это преклонение, а именно скрипка венгерских цыган. Потому что вот в нем есть что-то такое блестящее, технично виртуозное просто.
0: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.
4: Мне очень понравилось.
1: Спасибо просто вам. Приходите на концерт, познакомитесь с Гасаном.
4: Для меня это сложно. Да? Потому что я ж не вижу. Понимаете? Мне надо идти. Если бы это было днем, то я бы с удовольствием, я приобщаю вообще своего внука не к теперешней музыке. И мой внук как-то очень, ну, в общем-то, очень склонен к тому, что нравится мне. Поэтому, если бы это было днем, сейчас вот очень тяжелая обстановка, по вечерам все-таки как-то страшновато ходить.
1: Ну, как-нибудь днем сделаем специально.
4: Вот, если бы сделали днем, то, наверное, бы многие с детьми пришли.
1: А, может,
4: и приобщали бы действительно вот молодежь, внуку 14 лет.
0: Хорошая идея у вас мелькнула. Мы тут обдумаем. Спасибо. Спасибо вам за звонок.
1: Спасибо.
0: Вот видите, насколько образованный в музыкальном плане наш радиослушатель, но, к сожалению, наше время уже подходит к концу, уже 5 часов утра. Я вот что хочу вам предложить. Вы сделаете еще раз объявление о концерте, и если, конечно, вы не против, после 5 часов те уважаемые радиослушатели, у которых будут к вам вопросы, звоните также по этим эфирным телефонам 203-19-22, а вы, может быть, пообщаетесь с ними уже не в эфире, прям вот так.
1: Хорошо.
0: По телефону.
1: Вот спасибо мужественным, конечно, слушателям, которые так поздно, далеко за полночь слушают нас. Но это, конечно, наверное, заслуга самих музыкантов, которых мы слушаем. Концерт будет для тех, кто вот заинтересовался этой музыкой 19 сентября в 7 часов вечера в Центральном доме художника. Билеты уже продаются там. Они стоят не очень много по нынешним временам, 25 тысяч рублей. Это предварительные продажи. В день концерта будет дороже. Поэтому покупайте сейчас лучше.
0: Я благодарю вас также за то, что вы сюда пришли, потому
1: Спасибо.
0: Что действительно было масса интересной информации. Вот, а я считаю, что признак цивилизованности государства, это когда начинает цениться информация, а не сникерсы.
1: Спасибо, вот. Саша, вам за приглашение. Очень приятно было. Вы интересный собеседник. Приятно тут сидеть у вас. И надеюсь, что мы еще раз когда-нибудь пообщаемся, не обязательно в эфире, может быть, за чаем у наших слушателей.
0: Обязательно.
1: До свидания.
0: И напоследок песня.
1: Я бы хотел предложить песню в исполнении прекрасной певицы. Это песня Олега Фезова тоже, он как композитор написал эту композицию. Наргиз Бандишоева, это прекрасный певец, певица из Таджикистана, из Бадахшана, которая выиграла гран-при на фестивале в 1991 году «Голос Азии». Вот. Давайте сначала послушаем ее, а потом я скажу дальше историю, может быть. Или, ну, колыбельная. К сожалению, вот певица ушла спустя 2 недели после того, как она выиграла этот грандиозный фестиваль. Вот. И потом будет как раз реквием, который написал Олег Фезов по поводу ухода Наргиз Бандишоева. Итак, Наргиз Бандишоева, «Лалейк».

0: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох. А на выдохе плавный наклон. Выдох. И растянули себя. Вот руки идут вперед. Выдох. Опять вдох. И на выдохе плавный наклон. Растянули. Вот-вот-вот потянулись. Вот. Опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
1: И самое время, как учили меня в школе диджеев, представить наших гостей. Это квартет, который носит название «Франц-квартет». И следующий... А, кстати, их тут пятеро теперь. У меня со зрением все нормально. Я говорю это с полной этой ответственностью. Да, Марина Гурджи играет на скрипке. Почему-то тут наклейка у нее на скрипке один. А Наталья Косарева играет тоже на скрипке. Да. Геннадий Вал вот с альтом. Это скрипка такая побольше. И самая максимальная скрипка у Максима Белицкого. Также будет задувать уже небезызвестный вам Антон Королев серебряную свистульку, именуемую продольная флейта. Также он же будет и вести рассказы о композиторах. Ну, поскольку я после того случая ничего не помню и не знаю вообще. Вот. И о произведениях, которые великие писали, собственно говоря. И, в общем-то, давай, родной.
2: Добрый вечер. Вот сейчас мы вам сыграем. Но то, что будем играть мы вначале, я не буду играть. Будет играть руководитель коллектива, он же и скажет. Вот Геннадий Вал, человек с очень странной фамилией, но обаятельный на вид. В общем, ты объявляй произведение и время не тяни, потому что...
3: Я просто хочу сказать, что мы квартет больших и малых скрипок. Вот. Мы сыграем скерца Чайковского.
4: Три-четыре.
5: Нет, не надо.

Следующее произведение, которое выше означенные музыканты предлагают вниманию слушателей, написано для не совсем обычного квартетного состава. Дело в том, что вместо одной из скрипок, в общем-то, имеется в виду первая скрипка, то есть вместо первой скрипки вводится духовой инструмент под названием флейта. И прозвучит финал ре-мажорного квартета «Россини». В общем-то, это довольно-таки эксклюзивное будет исполнение. Не знаю, насколько удачно, но эксклюзив тут серьезный. То есть в России она еще, насколько я знаю, сценически не исполнялась. Вот. И в эфире, ну, звучит уже не впервые, но тоже как бы первая десятка еще не преодолена. Итак, финал ре-мажорного квартета «Россини».

0: грустный был этот человек Россини, как бы вот с этой ту-ту-ту-ту прорывался оптимизм такой, но все равно последние ноты ты задавил. Ну да ладно, меньше слов, больше музыки, но я имею в виду задавил его оптимизм. Да ладно, не думай об этом. Давай следующую пьесу объявляй.
1: Следующую пьесу объявит вот представитель этого коллектива, потому что я совершенно не знаком с их репертуаром. Они что-то понанесли, вот сейчас будут играть. Геннадий, объявите, пожалуйста, следующий номер.
2: А мы сейчас отходим от предыдущего номера. Мы волнуемся все-таки. А следующий номер — это «Романс Грига».
3: Из струнного квартета, опус 27.

0: консерваторская и школьная.
1: Ты не обличаешь, не обличаешь.
0: Нет, да, я не считаю, что это... Я это не ругаю, я это говорю, что это замечательно, потому что...
2: Констатация факта.
0: Достигнут высочайший уровень всего этого. Но мы пытаемся... И немножко вот сейчас менять, как бы, не только манеры игры, вот не менять, а
2: быть просто иметь мобильными.
0: Разными, да, мобильными. Быть мобильными, сотовыми.
3: Чисто Билайн, да.
1: На самом деле мы хотим достичь такого совершенства восточного, играть не только руками, но и ногами.
2: И головой, в первую
1: И вот я не знаю, хватит ли жизни.
0: Иногда
1: всё-таки
0: головой тоже...
1: Да, голова, конечно, должна...
0: Надо немножко так работать.
1: Быть всегда включена в процесс исполнительства.
2: Представьте себе, сколько сочинено репертуара мирового, шедевров. Просто это такое неописуемое количество. И мы будем всю жизнь, наверное, играть что-то новое, новое, новое. Это безумно интересно.
3: Ничего интереснее сочинять. Ну, это так, что-то я не обращаю внимания. Ну что, какую-нибудь пьесу?
4: Вот пьеса будет звучать. Саш, дело в том, что сегодняшний квартет начался как квартет, разросся до квинтета, но он разрастется и до секстета инструментально-камерно-вокального. То есть вот мы тебе принесли, так сказать, вот нотки, возьми, пожалуйста.
3: Угу.
4: Слова тебе знакомы, но, в общем, я думаю, они тоже... Вот сейчас, пока мы настроимся тут быстренько, сам объявишь произведение.
3: Да тут что-то под латинский, я не понимаю. Латинский. Да.
4: Ну, я думаю, не стоит тогда объявлять. Это будет этакая радиоугадайка. Вот. Так что следующее произведение звучит как бы в дар всем, которые слушают и вот, что-либо понимают вообще в этом.
3: Ну, как ты сказал-то?
4: Да, пожалуйста, друзья, начнем. Готовы? Вот, ты ноты взял? Может быть, подстроимся еще разок, чтобы прозвучало?
5: Давай.
2: Построились.

Вьетнамец играет на арфе, наевшись селедки жареной, слезливые песни китайские про тундру родную проблекшую.

0: играет вьетнамец. Они подпевают задумчиво.
1: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».
2: И вот на этом аккорде, который прозвучал только что, мы и заканчиваем нашу встречу с Франц-квартетом. Но как бы я вижу, что вам нравится музыка теперь вот такого рода, не только то, что мы заводили вчера вам. Вот. И думаю, что в дальнейшем мы будем как-то поддерживать отношения, и, в общем-то, такого рода концерты будут тут проходить постоянно. Вот. Я желаю удачи музыкантам. Ну, как обычно, дальше идет такая длиннющая телега вот из всяких там, то есть, которые все и так всем понятно. Еще хочу напомнить, что состав вашего коллектива для благодарных слушателей: Марина Гурджи, скрипка, Наталья Косарева, тоже скрипка, Геннадий Вал, альт, Максим Белицкий, виолончель. И вот этого человека вы все знаете уже. Это Антон Королёв. Да, вот еще объявление. Да.
3: А мы сейчас воспользуемся эфиром в рекламных целях и анонсируем наш концерт, который состоит...
1: Из дневников опоссума.
4: Этот кобель Монмаранси — большая

0: И у нас в студии следующий гость, который только что прибыл с тяжелейшего, не побоюсь этого слова, мероприятия, как то концерт в области Раменки. Дело в том, что раньше Раменки — это был город, и выбирались туда на концерты на санях. Это, ну, была целая акция. Бояре садились в сани, девки с колокольцами, белые кони и так далее. Это Василий Шумов. Здравствуй, я рад снова приветствовать тебя здесь. Как видишь, студия с момента твоего последнего появления здесь стала меньше, поскольку часть ее мы отдали под аренду. Вот этот мужчина, который здесь как бы полулежит, он снимает ее под рекламу гамаков морских. Вот эти лифчики повсюду, эту нижнюю одежду, но, сам понимаешь, нужно как-то выкручиваться.
1: Идти в ногу со временем. Все так делают, почему бы вам не приобщиться в 21 век, проложить мостик прямо через этот гамак.
0: Ну и, видимо, хотел я спросить у тебя вот что. В последнее время наших соотечественников все больше занимает вопрос о том, что все-таки первичнее, буква или цифра, как понятие, как явление. Первичнее и, самое главное, человечнее, гуманнее.
1: Я думаю, что вопрос совершенно ясен. Это две цифры, ноль и единица. Потому что все, что вокруг тебя сейчас. Вот ты смотришь сейчас. Ну, не смотри на меня, по крайней мере. Куда-нибудь вот посмотри вот направо.
0: Туда я не могу смотреть. Дело в том, что там еще со вчера не убрано.
1: Ладно, но вот там ноль и единица.
0: А вот там ноль и единица?
1: Да, что сейчас играет там на заднем плане, тоже ноль и единица. То есть букв нет. Все то, что практически... Но до сих пор еще до нас не дошло, вот до нашего так называемого бади. Все остальное — это ноль и единица. Отцифровано, отдигитизировано и так далее, препарировано. Так что ноль и единица — это две основополагающие всей нашей жизни теперь.
0: Мне недавно подарили пластинку новомодной ансамбля Prodigy.
1: Есть такие ребята,
0: которые я прослушал, и, по-моему, последняя пластинка, третий трек сделан в классическом рэпе. Угу. Если ты слышал, помнишь.
1: Мне какой вот этот Fat of the Land?
0: По-моему, да.
1: С крабом там на
0: обложке. Да, кто-то его называет этим самым пауком.
1: Понятно.
0: Вот, кстати, очень легко проверять человека на его, скажем так, отношение к природе, потому что у меня был знакомый, который сейчас подтянется, он говорит, это который с пауком на обложке, понимаешь? Угу. Вот ты сказал краб.
1: Ну, кстати говоря, может, крабик. Понимаешь, он, может, имел в виду вообще другой какой-нибудь альбом, где по-настоящему паук на обложке.
0: Ты, кстати, может быть.
1: Тоже. Причем немало альбомов в истории рок-музыки с пауком на обложке. Так что он, может быть, был дезориентирован. Может, у него паукомания, и все, что он видит на любом. Если там какие-то есть какие-то очертания, хотя бы как напоминающие паука, он считает, что это паук.
0: А может быть, даже если ему показать что-то и не похожее на паука.
1: Он скажет, все равно это паук.
0: Он скажет, да.
1: Потому что он сейчас подтягивается вместе с пауками со своими.
0: Там сейчас влезает уже, главное, чтобы он не покусал там та собака наша. Да, так вот, прослушав этот трек, я не так врубился, что на самом деле... Ну, представил себе, что вот этот человек, он просто прыгает вокруг костра и под какой-то ритм, который звучит только у него в голове, издает вот эти вот свои звуки, скажем так, читает рэп. И почему-то неожиданно мне это очень понравилось. То есть на меня это как-то воздействовало. Я и подумал, что изначально музыка, видать, была такой. То есть ее не могли записать на ноты, а ее исполнение в племени каралось. Ну, представь себе, например, вот сидят люди в племени, жарят барана своего. Вдруг один начинает что-то «Алла-ла» замарать. Ему сразу, в общем-то, дают дубиной, чтобы он умер и не шумел. Логично. Поэтому у каждого была своя музыка в голове. С другой стороны, сейчас идет обратная тенденция. Чем человек больше поет, чем он громче поет, чем он чаще поет, тем он почетнее в обществе.
1: Да, и в так называемом белом обществе. Потому что все, что ты рассказал, это обычно было характерно для племен Наваха, Flathead Indians, штата Северная Монтана, или там, где я живу, там племя Чумаш такие есть. Вот. племен там, Юма и так далее. Вот. Но белые люди в силу все больше развивающегося комплекса неполноценности и дикой зависти, типа, знаешь, белый человек, он не может спокойно существовать, ему нужно обязательно обладать тем, чем кто-то обладает. Поэтому для белых людей совершенно не свойственно такого рода вот музицирование, такого рода гортанные крики. Так, ну не свойственно, ну и почему все тебе должно быть свойственно? А вот белые люди в силу своего вот этого, как тебе сказать, дикого большого ума, такого совершенно гиганта, что вот у них висит там на плечах, вот этого дикого ума большого, особенно тем более, если он еще подкреплен каким-то верхним образованием, типа МГУ, вот, у них зудит везде, что мы должны вот быть так же и уметь вот бить дубины по голове, когда кому-то что-то не нравится, и также делать гортанные крики, ну, по крайней мере, не хуже, чем обычный воин племени Чумаш, который уже давным-давно вымерла.
0: А с другой стороны, вот так поют, они поют, вот, скажем, там, племя там, Юмы и племя Чумаш. Они могут, кстати, не обязательно прям петь на улице. Вот мы наблюдали, что он идет и просто поет какими-то даже волнами. А тем не менее, вот нельзя, видимо, сказать, что сейчас черное население чересчур угнетено. То есть даже я бы сказал наоборот, вот происходит нечто обратное, то есть белая раса, она самым банальным образом загибается, это видно по Лондону, где в таких шикарных белых лимузинах ездят дядьки черные с этими соплями мобильными, и у них такие вот эти белые их фаты, придержаны такими золотыми обручами, вот, из чистого, собственно говоря, золота.
1: И увешаны, естественно, бриллиантами.
0: Совершенно. Я был шокирован. То есть, мало того, черная культура активно проникает вообще во все социальные сферы. И даже клерки в маленьком институте биологии в штате Огайо слушают черную музыку. Даже вот то, что у нас идет на подкладе, это, в принципе, в этом есть элемент черной культуры. Тогда как наша культура, ну, возьмем, как пример, русскую, да, в Америке была, может быть, немножечко известна на пении от перестройки, и то там я подарил матрешку одному, он думал, что это презерватив, в результате получил массу травм, подал на меня в суд, мне пришлось отдать. Ну, ты знаешь эту печальную историю, да. Все почти пришлось.
1: Она широко была муссирована в NBC, CBS и прочих средствах масс-медиа.
0: Да, так вот, эту же ситуацию, видимо, как-то надо исправлять. Пока что роль щита такого против проникновения черной культуры в белый социум на себе взяли хэви-металлисты и же с ними. Ну, по крайней мере, они так считают.
1: Дело вот в чем, что картина на самом деле несколько даже более печальна, чем ты описал, потому что черная раса, она сейчас ставит вопрос ребром в плане того, что она требует компенсации за 400 лет рабства. То есть черная раса начинает говорить на белом языке. На языке адвокатов, на языке прокурора, на языке обвинителя, на языке присяжного заседателя. То есть они требуют финансовой компенсации в эквиваленте миллиардов и миллиардов деноминированных рублей у белой расы за 400 лет рабства, на что какие-то белые адвокаты пытаются сказать, что ну как же так, ну вы же вот работали там, да, там 400 лет, но дело в том, что вот были такие условия, и мы не знаем даже, как этот вопрос можно и рассматривать. На что черные, уже такие развитые люди, они говорят, да, если даже ничего особого нет, но мы же работали за бесплатно, правильно? Вот мы были там рабами вашими последние там 300 лет.
0: То есть они имеют в виду, что они там возводили здания, они
1: работали
0: просто
1: на плантациях, понимаешь?
0: Ну, так там это можно выдать, дескать, за то, что вы и себя кормили этим.
1: Да, ну, момент такой, где камень преткновения, и ничего никто сделать не может. Они говорят, мы работали бесплатно, бесплатно. А теперь смотри за ходом мысли. Раз я работал бесплатно, значит, те деньги, которые ты, белая морда, должен был мне платить, так? Ты их себе откладывал в кубышку. То есть ты все равно наживался на мне. Видишь, ход мысли какой? Uh-huh. Довольно-таки такой современный, правильно?
0: Современный достаточно.
1: Вот. И они требуют финансовой компенсации за 14 лет рабства. Потому что, допустим, вот ты знаешь, многие сейчас требуют финансовой компенсации с Германии за... Значит, происки вот Адольфа Гитлера и его компашки с разных концов к ним подходят, вот к этим, к современным, значит, лидерам Германии, и говорят: плати.
0: Дескать, денег дай, дескать.
1: Давайте денег.
0: А ты знаешь, кстати, какой удачный способ все-таки вот взять денег с Германии, ну и вообще с буржуев мы все-таки нашли. Ну, даже не мы, а некто, который вот с одной стороны мы этого некто не любим, с другой стороны этот некто реально выполняет функцию по возврату денег. Это пираты, аудио, видео, компьютерные пираты, которые реально за бесценок доставляют сюда нашим бедным пользователям эти программы, эту музыку, тем самым обкрадывая тамошних, в общем-то, мощных усатых бюргеров, говоря им: а мой дедушка воевал с вашим и не пустил его под Курском, поэтому вы мне должны денег. Поэтому, ну, прослеживаешь ход.
1: Да, и теперь дело только встало, что представлять уже сумму, уже разговоров достаточно. Теперь каждый человек, у которого дедушка был под Курском, под Сталинградом или где угодно он был, понимаешь?
0: Ну, важно, конечно.
1: Да. Они просто теперь должны переходить от слов к конкретным цифрам, которые все понимают. Я уверен, что там будут цифры в деноминированных рублях.
0: Безусловно, так, все должно учитываться.
1: Что же там они сами все пересчитают в стойкую вот эту там их Deutsche Marke, или как это называется. Вот, и после этого мы продолжим наш разговор с ними, потому что вот когда дадут уже все бумаги с цифрами, нужный веш, 0 единицы, прям там же, там будет 1 единица и очень много нолей. Так, вот, и наши вот дорогие бюргеры, так, вот эти все там Хельмуты, Клаусы, Ральфы, Флорианы, в общем, все те с теми же самыми именами, которым дали пинка под Курском, так, они опять ощущают боль в ягодицах, потому что придется теперь раскошелиться на деноминированные рубли.
0: А, скажи, мы немножечко оставили в стороне еще одних интересных представителей. Это Хуанов, Марий и прочих. То есть, какова будет их функция в этом круговороте долгов? Ну, здесь, кстати, понятно, что все долги, то есть неграм, ну, с позволения сказать, негроидной расе, черной расе, долги должны будут выплатить их эксплуататоры. Русские негров особо не эксплуатировали. Ну, так, может, пару раз.
1: Так, с хуанами дело такое, что это, как говорят, будет вторая волна. Так. Дело в чем, что когда, значит, будут проведены выплаты за 400 лет рабства, так, неграм, так называемой черной расе, получается такая картина, что большая часть южных штатов в Америке – это Мексика. Так, когда-то была она аннексирована дядей Сэмом. И как они это делали? Они просто приезжали на эти места, где жили мексиканцы, в частности, Калифорния, Аризона, Техас, Нью-Мексико. Это штаты, которые были раньше мексиканской территорией. И они приезжали и просто выдавали всем американские паспорта. Так? Просто записывали, вот ты сидишь там, вот ты теперь гражданин United States of America. Так? И работа за бесплатно. Так? Теперь, значит, глядя на черную расу, так называемая красная раса пробуждается, и уже я чувствую, уже набирает обороты вторая волна финансовых претензий к дяде Сэму. И там тоже будет немало нолей, но только 1 единица. И считать слева направо без точек. То есть вот единица, и пошли нолей. Да? Вот. Я думаю, что количество нолей в каждом отдельном случае будет обусловлено протяженностью имени Хуана. Вот мы говорим Хуан, а там где-то слов 20 у него.
0: Да, да? У него длинный.
1: Хуан, Мария, Карлос, Фернандо.
0: Еще раз Хуан обычно.
1: Хуана, опять Карлос, да, да, Дон, и так далее, Хуан, и так далее.
0: Вот тут, наверное, ты будешь тикать как таксы счетчик.
1: Вот, и они скажут так: смотрите, вы нам лучше заплатите, а то мы эти вернем американские паспорта, мы их сдадим. А человек-то без паспорта нельзя.
0: Нельзя тебе.
1: Нельзя.
0: Это же никак.
1: Если он его сдаст...
0: Что скажет ООН?
1: А их там, не знаю, в одной Калифорнии, наверное, где-то 30 миллионов таких вот, которые могут сдать паспорта и заговорить по-испански только. Так? А кто будет работать в этих... в дешевых Макдональдсах?
0: В каменоломне.
1: Ну,
0: дабы фигурки вытачивать,
1: абсолютно. Которые... кто будет мыть туалет? Кто будет работать на бензоколонке?
0: Без паспорта никак.
1: Во-первых, без паспорта работать запрещено. А во-вторых, что же, белый человек опустится до работы на бензоколонке, он лучше откупится, понимаешь? И попросит опять Хуана вернуться и заправлять бензин.
0: Скажет: Хуан, ну вернись, а.
1: Вот те деньги, я все понимаю, у нас вот мы выдали вам паспорта тогда, но, пожалуйста, давайте сейчас будем глядеть вперед, как американцы любят, давайте оставаться позитивными. В Америке, значит, обязательно нужно быть позитивным. Так, чтобы все предложения были конструктивные, позитивные, чтобы все это было в духе доброжелательном, так, чтобы никого, значит, не оскорблять, так, вот, и постепенно начнем продвигаться в 21 век, мы вам немножко дадим, значит, что вы хотите, и где-то, как американцы говорят, встретимся посередке, то есть вы двигаетесь с вашей стороны, мы двигаемся с нашей стороны друг другу навстречу, и что получается, вы оставляете паспорта, мы, значит, чуть-чуть вам там что-то даем, и так же все и продолжается, в 21 веке, как говорят, парадиз вот этот такой, рай, где все вместе, так, но черный раз уже немножко отделятся, потому что они резко повысят свой уровень жизни из-за того, что у них будет много денег.
0: Да, они заберут. А скажи, вот в данном случае, можем ли мы каким-то образом сказать дяде Сэму: дай денег, ну хотя бы, скажем, опираясь на запоздалое открытие второго фронта? Или, ну, или хотя бы там на эти их сепаратные переговоры с Германией?
1: Я думаю, надо сказать такую вещь дяде Сэму. Сейсмологи, значит, ведут уже давно наблюдения за новым нарождающимся материком. То есть вот все знают, допустим, что в Японии и на Курильских островах, вот так вот, на этой гряде, на всех этих островах, чистые землетрясения. Потому что там и активные тектонические процессы происходят, так? Вот. Ну, обычно сообщают, что вот было землетрясение там в Японии или там на Курильских островах, но никогда не дают сути дела, в чем дело. Вот почему именно там такая активная сейсмическая зона? Потому что все эти землетрясения, это не то, что вот потрясло, но и все. Так? Там что-то образуется. А дело в том, что там образуется новый материк. То есть вот это, где Япония, эти Курильские острова, так? Это его будет восточная часть. А западная часть, знаешь, где будет проходить? Вот Восточная Сибирь, и вот там начинает Ледовитый океан, и вниз, вот по центру Восточной Сибири, вот смотри так вот, знаешь, вот как еще один...
0: Практически щуп такой, даже не щуп, а как бы хвостик.
1: Она отъедет.
0: Да-да-да. Ну,
1: она отъедет, то есть, так, вот. И туда вниз немножко захватит Монголию, Китай, и вот закруглит сюда, вот где Япония. Да? И вот этот весь новый материк получается, так, очень перспективное дело для инвестора. Это уже не получается часть там какого-то, понимаешь, а это новый материк.
0: То есть практически он не создан и искусственно, а какую-то помощь даже, наоборот, в решении этих проблем.
1: Ну, смотри, с точки зрения нормального бизнесмена. Вот смотри, вот ты бизнесмен, так, я к тебе подхожу и слушай, говорю, у тебя есть выбор. Или сделать инвестицию там, в какой-то город в Сибири, так, существующий. Или новый материк. Естественно, ты как человек перспективных и прогрессивных взглядов, конечно же, вложишь деньги в новый материк. Представляешь, какие перспективы? То есть это вообще... Вот где новое мышление-то оно проявится, так? Вот. А за это можно уже начинать распределять вот эту... вот это весь этот новый материк, так, который там определяется, его расчертить на эти квадратики, так? И вот дядю Сэму прорвать: слушай, вот на подходе, так, огромное поле для деятельности. Смотри.
0: То есть ты хочешь сказать, просто сказать дяде Сэму купи, когда он уже готовый? Или
1: нет. Нельзя, ну, вот типа такого, нужно... типа застолби, да, за определенный, ну, вот, взнос. Да. А в силу того, что это материк, это в несколько сот раз ставки выше. Ну, потому что я уже сказал раньше, что материк совершенно новая категория. Так, ну, новый материк. То есть это не страна, это не область, это не какой-то там район, не какая-то окраина или там что-то еще. Это материк.
0: Ну, по-другому, манна небесная почти.
1: Это у нас. Где это еще было? Обычно, знаешь, вот случалось в прошлом, материки уходили под воду.
0: А тут эти наоборот.
1: А тут появляется.
0: Ну как?
1: Понимаешь? И вот тебе 21 век как раз на подходе. Видишь, как все складывается? Новый миллениум, новое тысячелетие. А ты уже тут как тут. Так?
0: Ну что же, послушаем пьесу. Напоминаю вам, что в гостях у нас Василий Шумов. Я предлагаю послушать все-таки телефонные звонки 203-19-22. Ваши вопросы господину Шумову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Эй.
0: Здравствуйте. Спрашивайте, не стесняйтесь. Не хватило у ослабленной тушки сил.
1: Как жалко, вот чуть-чуть вот не дошел. Вот чуть-чуть. Вот оставался еще один шаг, и вот сорвался.
0: А может быть, родила в этот момент? Может быть, мы были свидетелями появления новой человеческой жизни. Скажи-ка, наверняка, живя там, общаясь с тамошними людьми, ты читаешь тамошнюю прессу в изобилии. Вот какова сейчас все-таки рождаемость у дяди Сэма? Это ведь очень важно. Много ли на улицах детей, собак, птиц, в особенности в это время года?
1: Рождаемость, по-моему, как концепция конца нашего тысячелетия, она уже отходит. То есть сама вот идея, вы знаешь, как рождаемость, было столько-то, умерло столько-то. И вроде как натуральное желание, чтобы рождаемости было больше, чем вот смертей, так?
0: Хотя это противоестественно, потому что если они будут рождаться, а умирать меньше, то получится, что их станет больше.
1: А кому это надо?
0: А никому не надо.
1: Вот. И дело заключается сейчас в том, что сама концепция рождаемости, так, она уже своего века отжила. Вот так вот традиционной рождаемости, вот как было вот все эти годы. Ну, даже вот на нашем длинном жизненном пути, вот нашем с тобой, так, мы были свидетелями и спадов рождаемости, и резких демографических взрывов.
0: Даже, скажем так, участниками,
1: в каких-то
0: свидетелями.
1: Да, потому что, допустим, когда я учился в институте, у нас типа был девиз такой, ну что, после занятия, пойдем сделаем кого-нибудь беременными. Так. Вот мы так пошутили раз, два, три, а потом смотришь, там
0: в районе... На круге уже ходит.
1: А институт был в районе Авиамоторной. Там хоп, через год демографический бум.
0: Опаньки.
1: Так, приходится давать новые трамваи. Все, да, расширение в социальную сферу, потому что... А вот мы начали с того, что пошутили. Так? Вот пошутили, и вот чем шутки кончились. И вот я к чему. Что демографическая вот такая статистика, и в том числе и рождаемость, она уже свой век отжила. И уже это никому не нужно. Сейчас входит в моду клонирование. Понимаешь, потому что мы люди уже все взрослые. Мы все уже прошли азы цифровой техники. Вот у тебя же тут все цифровое, понимаешь?
0: Ну, за исключением, может быть, вот этого стаканчика с Гоголем-Моголем, ну, который я иногда прикладываю.
1: Он тоже цифровой, понимаешь, потому что ты пока еще не получил последнюю информацию от спонсора. Понимаешь, это цифровое. Вот. И клонирование пока еще так в небольших формах, в богатых семьях, так? Но я уже был свидетелем, понимаешь, клонирование самого себя. Понимаешь, очень вот про перспективное дело, ты клонируешь самого себя.
0: И отправляешь, например, на альтернативную воинскую службу или куда-то на опасную
1: работу. Как хочешь, иногда, если хочешь, можешь сам поехать.
0: а его оставить дома.
1: А его оставить дома.
0: Понимаешь, в чем дело? Меня терзают смутные сомнения, что подобные эксперименты по раннему клонированию, или, вернее, эксперименты в области клонирования на ранних стадиях производились все-таки здесь, над нашими соотечественниками. Примером этому может служить, ну, ты знаешь, такое понятие, как среднестатистическое лицо, которое просто не запоминается. Обычно оттуда мы набираем наемных убийц, воров, каких-то шпионов.
1: Посетителей Макдональдсов.
0: Да-да-да-да-да. Вот каких-то таких... Или, может быть, людей в рекламе, которые принимают участие. Особая часть — это служащие госавтоинспекции. Практически все они похожи один на один, как пиписечки новорожденных. Исключительно возраст что-то меняет. Вот. Вполне возможно, что эти эксперименты были, ну, как-то не зачтены удачными. Там и вот эти кланы были переброшены сюда. Каким-то образом, я не знаю, может быть, как иммигранты, или там как попугаев там этих усыпанных.
1: Дело в том, что в силу того, что дело только зарождается, набирает обороты, так, но уже стало ясно, что клонирование – это достижение, которое доступно только богатым людям. Видишь? Так что многие все вот эти бедные, ну а кому они нужны? Бедные рождают бедных. Знаешь, такое есть?
0: Ну, конечно.
1: Вот. И в клонировании это своего рода девиз. Так? Понимаешь? Вот. То есть у нас достаточно уже бедных. Достаточно. Так, даже в избытке. Бедных, ну ты что говорить, нищих. Так? Нищих, вот. То есть эти нищие уже никому не нужны, зачем их клонировать? Вот. Акцент делается на богатых людей. И поэтому ты можешь заказать свое клонирование. Там уже существует очередь. Так? Вот. За определенный взнос, который вполне доступен человеку с довольно-таки таким высоким инкамом. Так? Вот. И смотри, буквально лет через там 50 будут только одни богатые люди. Ты представляешь, какое будет наслаждение в магазинах дорогой мужской одежды?
0: Я представляю, если бы не некоторые помехи со стороны некоторых, ну, мягко их можем так назвать, сумасшедших или людей не в себе. К примеру, ты наверняка знаешь историю, она во всех газетах была напечатана, во всех газетах всего мира, с пенсионеркой Жанной Арая, которая попросила, чтобы ей сделали ее собственный клон, но так, чтобы у нее вот здесь из груди, в общем-то, присутствовала ее любимая собака породы левретка.
1: Да, дело...
0: Она платила деньги, то есть реально...
1: Дело вот тут... в чем, что, понимаешь, это говорит о ее бедности, о ее нищете. Видишь, собака, как животное, она тоже отживает свой век. Потому что в свое время людям нужен был такой компаньон, то есть спутник жизни. Да? И вот они... ассимилировали вот этих бывших диких животных, которые стали домашними животными, в том числе эти собаки, так? Вот. В силу того, что идет клонирование сейчас довольно-таки так плотно, вот, ты делаешь клон, который тебе заменяет и собаку, и кошку, и соседа. То есть многие твои жизненные концепции, ты освобождаешься от этого, от всего ненужного времяпровождения. То есть ты делаешь клон, клонируешь сам себя, и все остается на свои места, ты становишься намного более высоким существом, бессмертным. Так? Вот в любой момент ты можешь еще проклонировать, ты можешь сделать пяток себя, понимаешь?
0: А скажи, а утилизировать эти клоны куда-то ведь нужно? Ну, к примеру, если мне в какой-то момент этот клон стал, ну, не то, что досаждать, а я вдруг понял, что это досадная ошибка. Ведь были такие случаи, опять же, с Жанной Арая, которая вот, неожиданно потребовала этот клон левретки удалить себя, соскрести.
1: Здесь вступает в силу, опять-таки, естественный отбор. Потому что, когда богатые люди клонируют друг друга, там какой-то лажи не бывает. Понимаешь, ты клонируешь богатого человека. А богатые люди, в отличие от этой всей швали нищеты, которая заполняет все эти вокзалы, Итак, вагоны метро, переходы. Ее просто больше нет. Так что ошибок быть не может. Везде очень хорошие люди. Богатые, хорошие люди с хорошими манерами. Так, лажи просто нет.
0: То есть ты можешь
1: общество становится практически абсолютным.
0: То есть ты можешь мне пообещать, что, например, войдя вот в метро Театральную, я не увижу семью, которая прямо в вагоне метро, разложив на коленях газеты, поедает алчный кур с помидорами?
1: Я думаю, что метро уже тоже отходит, потому что не будет нищеты, метро уже никому не нужно, там ездить будет некому.
0: Ну, а в форме аттракциона надо оставить, ну, может быть, исторический памятник.
1: Нет, я думаю, что богатые люди, они найдут, естественно, применение метро. Там будут открыты казино.
0: Закусочные также.
1: Будут там открыты китайские рестораны, всякая последняя французская косметика будет так вот в вагонах. Так, поэтому это будет такой, что ли, в стиле шик универмаг. Понимаешь, такой бесконечный универмаг с пересадками из одного в другой.
0: Вполне возможно, что это будет и сеть подземных храмов.
1: Для богатых людей.
0: Для богатых, безусловно.
1: Там будут святые, там планируется в ближайшее время канонизация самых богатых людей, которые дают новый импульс для религии. Потому что, ну что говорить, религия сейчас находится в упадке. Жука. Потому что религию кто поддерживает? Эти нищие. Так?
0: Да.
1: А кому они нужны? Так, ну что он там? Ну ты видел, что творится в местах массовых молебен и так далее. Это сборище нищих, озлобленных, с землистыми лицами, никому не нужных. А почему они никому не нужны? Потому что они на самом деле никому не нужны. Они не нужны друг другу, а они не нужны этой религии. Так? Религия просто делает вид, что там что-то как-то. Религия ждет богатых людей. Чистых, хорошо одетых, умытых, вежливых, которые не знают слова метро, которые не знают слова работа с 9 до 6.
0: И не знают самое главное слово кардан и коробка скоростей.
1: Да. Они не знают матерных слов, потому что матерные слова, это они отпадут как атавизмы, потому что матерные слова, ну, естественно, это язык нищеты.
0: Безусловно.
1: Так, ну кому это нужно?
0: Никому. Давай послушаем телефонный звонок.
1: Давай.
0: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Мне понравилась логика вашего гостя. Я бы хотел вот такой еще вопрос осветить. Недавно Лукашенко предъявил России счет на кругленькую сумму. А аргумент, один из основных, который он применил, это то, что у нас нет общей границы между Россией и Белоруссией. Белоруссии приходится самой тратиться на границу между Польшей и Белоруссией, ну, обслуживание там и прочее. И это, как говорится, Россия это бремя должна нести совместно с Белоруссией. А Россия ничего не платит. Так вот, я предлагаю предъявить белорусам встречный счет за обслуживание границ с Китаем. Я думаю, что это будет очень правильно. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, как,
1: ну а
0: как
1: что? Что, да, довольно-таки современное мышление. Так, я бы вот этого нашего звонящего, к сожалению, не представился. Я бы его прямо сейчас назначил министром иностранных дел. Чувствует человек, который звонил. Он не бедный, потому что все нищие в данный момент спят.
0: Или просто звонят и говорят, меня зовут, называют имя, а потом у них от истощения выпадает трубка.
1: Да,
0: либо ругаются, либо
1: вот
0: как-то...
1: В этот такой замечательный час, так, такого подъема, нам звонит вот этот мужчина, который, к сожалению, не представился.
0: Чувствуется финансист.
1: Понимаешь, чувствуется человек, готов к клонированию.
0: Готов.
1: Да? Вот, и выдвигает совершенно справедливые... кое-какие идеи.
0: А которые могут спасти эту ситуацию.
1: Да, и поэтому, так, я думаю, что ему нужно готовиться уже сейчас к заступлению на пост министра иностранных дел России.
0: Ну или хотя бы начать, может быть, с министра финансов.
1: А я думаю, что этот пост будет объединен. И министр иностранных дел и финансов, потому что министр иностранных дел обычно имеет дело с валютой. Так, приходится решать большие валютные вопросы. Я думаю, что это нужно будет объединить. И еще кое-какие посты нужно будет соединить вместе. Потому что богатые люди так, они могут выполнять одновременно много функций на высоком уровне.
0: То есть не в ущерб одно другое, естественно.
1: А наоборот, одна другую дополняет бы даже усиливает. Понимаешь? Да. Вот. Очень хорошая идея. Очень хорошая и перспективная идея. Я думаю, что со временем, когда отомрет свет, никому не нужна нищета, вот эти все поедатели этих каких-то совершенно нищенских Макдональдсов, понимаешь?
0: Ну, Макдональдс это все-таки следующая стадия. Первая стадия, это, я считаю, это отварные макароны и кусок колбасы тоже отварной, который поедается в каждом доме, когда он приходит с утра практически.
1: Да, понимаешь.
0: Не потому, что больше нет ничего, а потому, что вот это завелось, это исконно уже идет, то есть...
1: Богатые люди генетически не могут перешагнуть порог там Макдональдс или Пицца Хатта. Генетически, понимаешь? Вот, потому что они настолько высокоорганизованные существа, так, потому что они богатые. Вот. У них ноги просто проходят мимо. Даже вот если у него появится какая-то совершенно, авантюрная мысль, а не зайти ко мне в этот ли Макдональдс, ноги сами проводят его мимо и ведут в ресторан высшей категории с лучшей китайской кухней.
0: Где, кстати, к креветкам, если он не находит лимона, то испытывает мощнейшее недоумение.
1: Его там ждут, конечно, девушки.
0: Безусловно.
1: Вот, которые, как бы, что называется, комплиментеры с блюдом, так, они его развлекают, понимаешь? А вот это все порождение вот нищенского мышления, с этим Макдональдсом, понимаешь? Но они тоже отомрут вместе с метро, понимаешь, с этим общественным транспортом, все это уже никому не нужно.
0: Отомрет еще, и, судя по всему, и обильное ношение драгметаллов на своем скафандре телесном, поскольку это же как погоны. Ну, то есть, к примеру, он сам по себе ефрейтор, а погоны на нем генеральские. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, это обычно говорит о том, что люди нищие пытаются как-то себя обмануть, одевая какие-то драгоценности на разные части тела, что они богатые. Понимаешь?
0: Вот.
1: Ты богатый, когда у тебя не на руках, а где-нибудь в швейцарском банке много.
0: Так? Совершенно верно.
1: Вот. А что у тебя на руках, богатые люди, если на них посмотришь, они ничего не носят на себе практически. Нет.
0: Ну, достаточно посмотреть на нас тут четверых собравшихся.
1: Да.
0: Ну что же, ненадолго отвлечемся, прослушаем музыку, а затем продолжим разговор с Василием Шумовым. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы.
4: Выдох, закручиваемся больше. Выдох. Вдох и закрутились. Выдох. Выдох. Выдох. И еще. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. И еще. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. Хорошо.
5: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы. А вот, в принципе, ведь случается как, что богатство – это своего рода генетическое явление прежде всего. То есть, например, если генетический человек обречен был быть бедным и, скажем, даже к 20 годам, стал богатым и эмоционально, и энергетически, и финансово, то это вовсе не значит, что к 50 годам мы не найдем его пьющего клинское пиво около забора Останкинской теплоэлектростанции.
1: Да, это исключено, потому что, видишь, это вопрос уже сугубо религиозный, вопрос религии, так? И религия уже начинает более-менее приоткрывать занавес, так, который богатые люди давным-давно уже открыли, то, что богатые люди не избраны Богом, так, который тоже богатый человек. Вот. Потому что если ты нищий, то ты можешь дать, ничего не можешь дать, а Бог он дает. Как солнце, знаешь, он только дает, ничего не берет взамен. Как богатый человек. Так, потому что нищие, они только порождают нищих, так? Вот. А религия учит, чтобы отдавать, так? отдавать. Понимаешь, ничего не брать, а отдавать. А что нищий может отдавать? Ему отдавать нечего, нищий. Поэтому религия как бы поощряет и вдохновляет богатых людей быть более богатыми, чтобы еще иногда давать только богатому человеку что-то, понимаешь? Только вот тогда возникает баланс и гармония в обществе, и религия приобретает свои самые наилучшие формы. И рассвет религии уже близится, так как я сказал, потому что нищие люди скоро исчезнут, потому что они никому не нужны.
0: А также, поскольку заканчивается век информации, соответственно, наступает крах средств массовой информации, что, собственно, радостно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: У вас очень интересный разговор, очень любопытный про богатых людей, но ведь богатых людей обслуживает средний класс, так что нет резко нищих, резко богатых. Тот же Макдональдс разбогател тем, кто долларовые гамбургеры. Что вы можете сказать про средний класс? Мое имя Анастасия. Очень приятно.
0: Спасибо, Анастасия. Что бы мог бы ты, Василий, сказать про имя Анастасия?
1: Ну, Анастасия – это имя, которое обычно дают нищим. Вот, это Анастасия. Вот уже как звучит. Понимаешь, практически все имена с первой буквой «А», так, вот в алфавите она «А», это сразу дается нищим, понимаешь? Чтобы тебе дали, и ты свободен. Да? А там уже Б, В, Г, Д. Угу. То есть наиболее богатые люди, они избегают имен, начинающихся на А. Вот. Насчет среднего класса. Так, это, я считаю, что это форма шизофрении нищего. Который нищий, который уже отживает свой век. Но почему-то в силу вот этого психического расстройства от своей нищеты и никому не нужности, и чувство того, что они уже вымирают, так, они в моменты вот этого своего нищенского галлюциноза и вот этого всего, они придумывают какой-то средний класс. Так? Среднего класса не существует. Это просто продолжение нищих. Так? Которые как-то, как колоду карт, тусуй, понимаешь? Вот как ты ее там не снимай, вправо-влево, это та же колода карт, где все нищие. И средний класс – это просто нищие.
0: Тут даже, видимо, дело в том, что понятие само средний класс, оно придумано, может быть, богатыми для нищих, поскольку не может же нищий про себя вдруг смело сказать «я богатый». Поэтому, как правило, они всегда… Также он не может про себя сказать «я нищий», поэтому они всегда говорят «ну, я средний класс». То есть тут получается, скажем, скорее такая игра слов, нежели реальных каких-то социальных, экономических
1: отношений. Дело в чем, что все, что есть, это придумано богатыми.
0: Безусловно.
1: Так?
0: Безусловно.
1: Тот же Макдональдс придуман богатыми. Так? Вот. И для того, чтобы, когда вот эти все нищие будут исчезать, вымирать, может даже принять какие-то даже уродливые формы, это массовые, понимаешь, вот эти исчезновения и вот это... не истребление, но такое, как тебе сказать, ну вот вымирание, так? Просто богатые сделали вот ему Макдональдсы, ну чтобы как-то они более спокойно вымерли.
0: Чтобы они были в каком-то месте скучены, чтобы их всегда можно было, конечно, найти, да, определить,
1: да,
0: полку.
1: Да, потому что во многих Макдональдсах, вот я уж так приоткрою, понимаешь, раз уж мы заговорили, в гамбургеры вставляются такие маленькие компьютерные чипы.
0: Да, да, да,
1: вот,
0: да.
1: И когда вот нищие едят эти гамбургеры, они это проглатывают, и в любой момент богатый человек может установить, потому что это остается навсегда в организме, этот чип.
0: Он втягивается в ткань.
1: Да, имплантируется вот это, так, и практически все нищие уже побывали в Макдональдсе, так, и они уже все имплантированы, и богатые люди всегда знают его состояние, температуру, его резус-фактор, так, и, естественно, они просто смотрят, когда он вымрет, так.
0: Ну, даже тут уж, если уже до конца говорить, то мы можем сказать, что практически элементарно нажатием комбинации некоторых клавиш можно сделать попросту уничтожение тушки данного индивидуума легко.
1: А это даже не имеет смысла делать, потому что богатые люди, они очень гуманные, так? Они просто дают ему возможность подохнуть самому.
0: А ты знаешь, хотелось бы еще поговорить о феномене бройлеров в искусстве. Вот, ну, скажем, я к бройлерам в искусстве отношу кого? Ну, к примеру, певицу Наталью Черникову, к примеру, ансамбль «На-на», и целый ряд других лиц, которые вроде как бы они всегда и на виду, всегда лапами копошат, солома летит, яйца тоже летят, но по сути яйца эти холостые, и в общем-то после всего этого, ну вспомни вот Наташу Семенову, певицу, помнишь, в детстве все мы ее как любили. Кто сейчас о ней вспомнит? Также там осталось, что кучка перьев, пара-тройка, значит, скорлупок от яиц, даже внутривенно их не примешь уже, и все, и клюв. Бройлеры.
1: Да, дело...
0: Но,
1: дело...
0: Да, но да, они да. все-таки создают музыку, то есть это нищие, видимо, что такое бройлеры? Это нищие, создающие, видимо, музыку, картины, искусство, средства передвижения и так далее.
1: Понятно. Дело в том, что богатые люди, так, живут совершенно по своим законам. У них своя музыка, так, которая посетителям Макдональдса просто недоступна. Ну, недоступна, они ее не слышат. У них не те уши. Потому что у богатого человека у него свой слух, свое обоняние, свое видение мира, так, настоящего мира. Не тот, который открывается ежедневно перед нищетой, а перед богатым мир открывается совершенно по-другому. Так? Вот, и поэтому я даже не вижу особого резона обсуждать вот это все, понимаешь? То, что с нашей высоты оно просто незаметно, оно просто микроскопично. И туда даже смотреть не надо, понимаешь, что там внизу, понимаешь? Мы богатые люди. Ну, о чем говорить?
0: Скажи, вот ведь может получиться немножко другая штука. Я всячески пытаюсь этого избежать, но тем не менее частенько за игрой в преферанс около камина я улавливаю на себе взгляды коллег, в которых сквозит, ну, иногда недоверие, иногда какое-то, ну, презрением это не назвать, а какая-то опасливость, что ли, да? То есть в данном случае мы пришли, ну, к своего рода такой к центромании лиц, которые видят мир, ну, немножечко, конечно, по-разному, но где-то в одном аспекте. Uh-huh. Вот. У них же все равно будут возникать какие-то противоречия. Каким образом эти противоречия будут решаться? Или, может быть, как-то настолько будет их мироощущение высоко, что попросту эти конфликты будут гаситься локально. Ну, например, там посмотрел в правый верхний угол потолка, и считается конфликт лишен.
1: Дело в общем, что все эти богатые люди, которые понимают концепцию центромании, так, то все вот эти конфликты между богатыми людьми, которые живут в стиле центромании. Центромания – это просто синоним жизни богатого человека. Вот. И все вот эти так называемые для нищих, когда они смотрят на богатых людей и думают, что там какие-то есть разногласия и все. Потому что нищие, они ничего в своей жизни не знают, кроме как разногласий, кроме как войны, кроме как убийства. То все, что ассоциируется с нищенским образом жизни. Так? Богатые – это просто… Ну, они развлекаются таким образом. Естественно, там не может быть каких-либо разногласий, каких-то либо нерешенных вопросов. Все это давно уже отдано черни. Это удел нищих в разногласиях тонуть, в каких-то совершенно… Ну, дрязгах, какой-то ненависти. Богатые люди, понимаешь, они…
0: Например, завязывание детям косичек так, что у детей вылупляются глаза, это тоже…
1: Ну, понимаешь, это настолько низменное, да. Понимаешь, даже об этом не стоит говорить. Да.
0: Давай послушаем телефонный звонок.
1: Давай.
0: 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Алло, добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте.
7: Вы знаете, интересует такой вопрос. Вот у Василия Шумова выходят альбомы, вот, и вот в сети наших российских рэперов что-то они не появляются. Ведь очень сложно найти.
0: Угу. И суть вашего вопроса, уважаемый, извините.
7: Где же, какая фирма занимается непосредственно распространением этих альбомов?
0: Угу. Спасибо, спасибо. Ну, это телефон вот... нельзя называть, понятное дело. Сам я, понимаешь,
1: нет, да. И дело в чем. Тут нет. Опять-таки, вот, видишь, это сразу говорит о том, что центромания – это для богатых. Понимаешь, богатые люди все видят.
0: Все найдут.
1: Да, а нищие, понимаешь, сколько ни смотри, эта центромания, она везде есть. Так, эти альбомы. И нищие, они не видят. Они видят другие обложки, которые для нищих, понимаешь?
0: А, кстати, действительно парадокс. Вот вроде нигде ничего никто не упоминает, а у всех есть.
1: Конечно.
0: Понимаешь?
1: Ага. Вот видишь?
0: Ты, вот. Кстати, вот хорошо, хорошо очень сейчас хорошую тему поднял о том, что ведь и не стоит вообще говорить о том, что, где, как, почему, от чего. Потому что многие нищие, они приходят специально, чтобы сказать об этом. А это то же самое, что нацепить себе еще одну звездочку на погону. Погона-то этап отдельный, понимаешь?
1: Ну, да нет, ну вот опять-таки, нет? Это все уже отходит. Отходит. Это отходит. Ну, вы тысячелетие на носу, да? Вот. И вот ты, это тысячелетие, ну, скажем так, оно было отдано, ну, как я сказать, богатыми людьми, ну, чтобы нищие как-то так умерли более-менее, ну, как тебе сказать, в мире с самими собой.
0: Гуманно.
1: Да, для богатых людей это важно, как нищие сдохнет, понимаешь?
0: Чтобы не было, ну, хотя бы угрызений совести и беспокойства, да, что, дескать, можно, да, было и,
1: да,
0: мягче.
1: Чтобы вот мы ему дали же все-таки, понимаешь, там и
0: Макдональдс их, дали.
1: Музыку для нищих, и Макдональдс мы ему дали.
0: Отрекламировали там Марину Черненко.
1: И ему дали, понимаешь, какую-то масс-медию, какую-то газету ему дали, чтобы он читал, понимаешь, пока он дохнет. Ну, чтобы он как-то, понимаешь, но все-таки...
0: Сгладить этот процесс.
1: Да, да, да.
0: Это,
1: да,
0: такие пилюли. Да, да, для умирающих.
1: Чтобы когда он реинкарнировался на другой звездной системе, в очередного нищего, понимаешь, чтобы он хотя бы хоть как-то, понимаешь, подготовился к более-менее спокойному образу своей следующей нищенской реинкарнации.
0: А скажи, пожалуйста, ведь наверняка многих наших уважаемых сейчас заинтересовал вопрос, связанный с расами. То есть богатые, они, в общем-то, все одной будут расы, или там вот в центромании может участвовать и желтый, и черный, и зеленый у нас один ходит.
1: Ну, опять-таки, вот все эти такие, как бы, понятия рас, национальностей, там, этносов и так далее. Это вот так же, как Макдональдс, понимаешь? Это вот все дано нищим, ну, чтобы хоть что-то у них было, какая-то, понимаешь, эмоциональная жизнь. Потому что это все создано для того, чтобы нищие могли, как бы так, выражать свою нищенскую сущность, чтобы вот ненавидеть другую расу.
0: Или, допустим, денег требовать с них.
1: Требовать друг с друга, да, понимаешь? Да. Вот. Богатые люди – это сверхраса, понимаешь, которая создана по другим концепциям, по другим понятиям, понимаешь?
0: А женщинки?
1: Это дело такое, которое даже не рассматривается среди богатых, понимаешь? Это так.
0: Согласен.
1: Это
0: согласен.
1: Так. Иногда.

0: скажи все-таки, какие-то животные, они ведь должны присутствовать, ну, я не имею в виду женщин, ну, какие-то там развлекательные моменты, там, птицы, к примеру, рыба какая-то, что-то такое, что скрашивает хотя бы вот гамму.
1: А женщина выполнит всю эту функцию птицы и рыбы и всего, что хочешь?
0: Ну, по-моему, вообще, да,
1: ты же знаешь, совершенно что женщина должна быть свободной, так? Поэтому она, помимо исполнения просто функции животного как женщины, она может выполнять функцию и животного, как реального животного, как рыбы, как птицы, понимаешь, как овчарки, как микробы, понимаешь? То есть это будет настоящая самореализация женщины в виде животного.
0: А даже вот как животное тростник, вот она, палочка такая медленно перемещающаяся, это сложнее всего будет.
1: Конечно, конечно. Ну, они могут, они просто даже пока вот еще не...
0: Потенциал этот не
1: закончен, не закончен вот этот тысячелетний период нищеты и нищих, так? Женщина просто еще даже не открыла саму себя, все ее сильные стороны, как животного.
0: 203-19-22 и ваши вопросы Василию Шумову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
2: Алло, здравствуйте. Меня зовут Максим.
0: Здравствуйте.
2: Я раньше жил в таком районе, называется улица Подбельского.
0: Угу.
2: А то, в принципе, все нищие и богатых нет вообще. Что будет с такими районами и... Как вообще планируется заселение дальних районов Москвы, так называемых спальных? До свидания.
0: Спасибо, до свидания. Ну, вот улица Подбельского. И, кстати, я знаю, там постоянно на улице Подбельского тусуется один мощнейший белый кадиллак. Ну, видимо, это говорит о состоятельности финансового его владельца, может быть. Хотя кадиллак очень подержан, и я думаю, что ты, будучи... давно уже жителям вот той страны, откуда они и произошли, наверное, бы понял, что стоит он где-то, может быть, ну, не больше трешечки.
1: Да, я немножко слегка приоткрою небольшую завесу, что будет с районом улицы Подбельского и массой других районов, которые вот созданы дизайнерами, которые были богатые люди, вот их перспективы. Значит, со временем, когда вот все эти нищие будут, значит, экстерминированы сами собой, когда они друг друга в конце концов убьют, так, то этот весь район будет нивелирован, и там будет разбит очень приятный парк для богатых с фонтанами, с женщинами в образах лебедей и прочих животных для развлечения богатых людей. Так что в новом тысячелетии улица Подбельского и вот этот новый прекраснейший лесопарк, который будет там разбит, поставит точки над «и».
0: А вот, ты знаешь, наверняка многих наших уважаемых радиослушателей заинтересовал такой вопрос. Представим картинку, что иду я по этому прекрасному парку, вижу, знаешь, эту женщину-лебедь. Естественно, я богат, я вступаю с ней в определенные отношения, и сразу же меня скручивают за зоофилию. Насколько это реально?
1: Нет. В силу того, что животные в том виде, в котором их воспринимают нищие, они исчезнут, потому что нищие исчезнут, и животные будут женщины. Так?
0: Да, вполне понятно.
1: Все будет поставлено на свое предначертанное Богом место, который был богатый человек и есть богатый человек. Один из богатых людей. Может быть, даже не самый богатый. Потому что, ну, не бывает богатого человека, даже самого богатого, если нет кого-то, кто богаче. Понимаешь?
0: Безусловно.
1: Потому что это настоящий такой прогресс цивилизации и религии. Вот. И зоофилия – это удел опять нищих, которые имеют половые отношения вот с их же животными, вот, которые сейчас существуют.
0: Для их же развлечений.
1: Да. Собственно. А когда женщина заменит животных, она уже давно выполняет эту функцию, но когда это уже будет как бы так, что ли, государственно принято, и государственная политика будет так, что женщина превратится в настоящего животного, то зоо отпадет. Будет просто филия. Филия – это своего рода любовь.
0: Да, целиком, да? Целиком согласен. Ну. А скажи, вот каким образом и как ты видишь перспективу

0: развитие эмансипации как течение?
1: Опять-таки, дело в том, что эмансипация в том виде, в котором кто-то тут пытается ее преподнести среди нищих, так, она, естественно, уйдет вместе с этими нищими. А что-то схожее, ну, в силу того, что уже термин такой привычный, и как-то мы понимаем, что это значит, как люди богатые, эмансипировать будут богатые люди. То есть богатые будут еще более богатые. И более богатые. Эмансипированный богатый – это имеется в виду богатый нового качества, вечно изменяющийся богатый, эмансипированный. То есть это своего рода как бы такой, ну что ли, такое появление богатого человека в разных гранях своего богатства.
0: И своей прелести.
1: Своей прелести, так.
0: А вот ты знаешь, бедный, да, вернее, ну, может быть, не они, скорее всего, кто-то для них придумал такую фишку, что, дескать, именно богатым свойственны всякие гадости, как-то половые извращения, что, дескать, они там у себя в лимузинах вытворяют черт знает что, они там у себя в лимузинах употребляют героин и так далее. То есть считается у них, что половые извращения все-таки присущи как раз богатым. Вот нужно, я думаю, этот туман как-то развеять, разъяснить, что к чему.
1: Понимаешь, опять-таки, вот то, что нищие видят своими нищенскими глазами, так, вот, богатые люди не замечают. То есть для богатых людей, вот как мы, это не существует. Лимузин – это своего рода, ну, как тебе сказать, такая жвачка для глаз, для нищих, так, чтобы, опять-таки, вот когда они подыхают, чтобы у них был какой-то эмоциональный мир, чтобы они вот могли в силу своей вот нищенской натуры, они могут что-то ненавидеть, так, чтобы они могли выразить свою ненависть к чему-то, так. Вот раньше как-то они выражали ненависть к Макдональдсу, так. Теперь они как-то так попривыкли, так. Но появляются новые богатые люди, дают им, чтобы вот выразить свою ненависть, их право на ненависть, это же необходимо богатым обществу для нищих, чтобы они умерли вот в этой же ненависти, так? И, пожалуйста, они дают им там какой-нибудь новенький Линкольн, какой-нибудь Cartier модель, вот. И он пустой, внутри нет ничего, это только внешняя оболочка, так? Там нет богатого человека внутри, там просто это, зачем темные стекла делаются, так? Чтобы нищие думали, что там кто-то. И а нищие что могут подумать? Если они что-то не понимают, они, значит, начинают адаптировать себя самого. Вот если бы я бы там был, я бы стал заниматься половыми извращениями с другим нищим. Так, и мы бы вместе умерли потом. Вот. Или там бы занимались наркоманией. Так? Вот. И это все жвачка для глаз для нищих. Вот все, что они ненавидят, так, это им дано Богом, который богатый, чтобы они могли выразить свою ненависть, потому что ненависть — это часть их сущности нищенской, так? Вот, а пока они постепенно так, ну, уже все быстрее и быстрее вымирают, так? Вот. Поэтому я думаю, что со временем будут еще появляться кое-какие такие возбудители для нищих, когда они попривыкнут к Линкольнам Cartier с темными окнами, так? Вот. Там еще что-то появится, потом еще. Ну, это все будет меньше и меньше, потому что нищих будет все меньше и меньше, так? Это будет пропорционально. Вот. И в недалеком будущем, когда будут разбиты на месте всех этих спальных районов роскошные лесопарки с оркестрами, с шампанским,
0: лебедями,
1: с икрой, понимаешь, вот. Все это встанет на свои места, понимаешь, вот.
0: Но
1: и не будет
0: самое
1: этих совершенно нищенских позывов.
0: Все-таки самое главное, вот ты считаешь и ты уверен, что такие явления, как половое извращение в Линкольнах, это все-таки порождение сознания нищих, а ни в коем случае не байка, пущенная богатыми для каких-либо сглаживания тяжелой
1: жизни. Это больное шизофреническое восприятие нищими вот этих жвачек для глаз в форме Линкольна. Там внутри же ничего нет. Там и никого нет. Там даже нет шофера.
0: Никого нет. Это и не секрет.
1: Он двигается просто вместо бензина. Он использует эту вот ненависть нищих. чем больше они его ненавидят, тем ближе мимо них он проезжает.
0: И да-да-да.
1: Тем
0: да,
1: больше так он представляется в разных цветах, причем, в разных отделках.
0: Чем они пристально вглядываются в эти стекла, чтобы понять, что же за сволочь там сидит, тем эти стекла им кажутся темнее. Вот.
1: Естественно. И понимаешь? Более пуленепробиваемые.
0: Более пуленепробиваемые.
1: Конечно, конечно.
0: Что, послушаем пьесу?
1: Послушаем.

0: И мы продолжаем беседу с Василием Шумовым. Только что мы прослушали композицию с альбома, который называется «Крапивное пламя».
1: «Крапивное пламя» — это имеется в виду пламя для богатых?
0: Безусловно, поскольку здесь еще, я так думаю, есть какие-то и этнические корни, потому что секли ведь крапивой, скажем так, на козлах-то людей.
1: Да, дело в том, что нищета воспринимает крапиву как какое-то совершенно орудие принуждения и насилия. Богатые люди крапиву воспринимают как духовное пламя.
0: Безусловно.
1: Вот, и поэтому не обязательно прикасаться к крапиве. Вот. Самое главное об этом знать, что есть такое крапивное пламя для богатых.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Александр, вы знаете, есть такая теория, что вот люди бедные, они ассоциируют длинный автомобиль, скажем, с продолжением своего полового члена, ведь недаром же есть такое распространенное название членовоз. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, насколько я знаю, членовоз — это совершенно другое. Это такой типа жучка Volkswagen надутого до неимоверных размеров. То есть длины он был не особый. А что касается длинных автомобилей, то это, наверное, к тебе больше вопрос, потому что я помню, была у них там одно время мода именно на длинное и широкое.
1: Нет, но в силу того, что мы уже как-то установили наши ориентиры, так и приоткрыли слегка завесу. Дело в общем, что опять вот этот длинный автомобиль, которого у нищего человека вызывает естественную реакцию ненависти, потому что больше в эмоциональный мир нищего он состоит из ненависти. Один из таких его главных движущих сил к смерти. Ну, скоро, понимаешь. Но вот у него есть ненависть, у него есть злоба, у него есть насилие у нищего, так? Вот. И...
0: Зависть.
1: Ну, мы все знаем вот эти все, так? Потому что тут этого никто не скрывает, понимаешь? Тут даже не надо приоткрывать слегка завесу, потому что это очевидно. Вот. И, естественно, у нищих, у них, естественно, комплекс неполноценности по поводу своих гениталий. Как каждый нищий, когда смотрит на себя в зеркало или на определенные части своего тела, не только на гениталии, а там на ухо, скажем, на мизинец, на свой, нищий натурально испытывает чувство ненависти, так как он испытывает чувство ненависти ко всему. Так?
0: Соматическое чувство вот. Стыда даже, я бы сказал.
1: И вот, исходя из этого как бы нормальности ненависти к своим гениталиям, так, вот, а это жвачка для глаз, вот эти длинные машины, так, просто им дана, чтобы они могли выразить свою ненависть в чем-то, так, потому что если у нищих не будет ненависти, выхода для ненависти, они просто сойдут с ума и умрут смертью не такой более-менее спокойной, а довольно-таки такой буйной, бурной, так, вот, что ну, это будет негуманно.
0: Например, в какой-то там демонстрации будут придавлены к решетке и так далее и тому подобное.
1: Нет, будут давить себя очень сильно и бить себя палками в своей же демонстрации, будут лупить друг друга, так,
0: да, да.
1: Вот, долго и упорно, так, не сразу, не сразу умрут, да, вот. А так, это мы все знаем, понимаешь, ну, мы приоткрываем слегка-слегка завесу вот уже сейчас.
0: А вот ты сейчас затронул очень серьезную и страшную тему, это тема нарциссизма среди нищих. Известно, что нарциссизм — это вроде такое свойство все-таки богатых более-менее людей. Вот так же, как, например, партийные трусы, скажем, со свастикой и так далее. Вот здесь, если он смотрит на себя в зеркало и ненавидит себя за что-то, идет, покупает автомобиль, значит, с длинным носом, затем все равно это его не спасает, в толпе он себя там губит и рубает. Вот хотелось бы узнать, что же получается, что нарциссизм делится на две части. То есть в этом смысле получается какое-то слияние у тех и у тех, у богатых и у нищих.
1: Нет, это невозможно. Это невозможно, никакого слияния богатого и нищего, это невозможно. Это будет как-то более широко представлено в недалеком будущем, когда завеса чуть-чуть еще шире будет открыта. Вот я сейчас начинаю ее отодвигать, так? Вот. Но еще не пришло время для приоткрыть более. Если ты затронул такое великолепное понятие нарциссизма, что свойственно, в принципе, для богатых, то если ты помнишь, нарцисс, он смотрел куда? Он смотрел в озеро. А вот это озеро, кстати говоря, оно уже было предусмотрено вот этом в новом парке в шикарном, который будет на месте улицы Подбельского. Так? Вот. И когда ты смотришь, ты настолько восхищен сам собой, что ты превращаешься, как тебе сказать, спиритуально в этот цветок. Потому что нищие думают, что нарцисс превратился в какой-то там папоротник, в какое-то это болотное растенице, так? Но это оставим это понятие мифа о нарциссе для нищих, как и оставим их личные ненавистные им гениталии для них самих.
0: Но ведь, с другой стороны, следует тоже какой-то легенде, некто Фафан там с какой-то бабой со своей что-то не поделил, в общем, кто-то из них там превратился в тростник, из которого затем этот Фафан сделал флейту божественную.
1: Но опять-таки дело в том, что музыка, мы уже упоминали, что создана для нищих, в принципе, любое такое времяпровождение, где нищие могут выразить свои основные качества, как ненависть, злоба.
0: Энергию какую-то, да, двигательную.
1: Да, чтобы они там была чья-то другая нищенская голова, по которой можно звездануть монтировкой, так? Чтобы была какая-то нищенская дверь, которую можно выломать и украсть там какие-то, знаешь, эти там чьи-то нищенские вещички, так?
0: Или чтобы был откидывающийся вот этот совочек мусоропроводу, куда можно написать.
1: Да, или куда можно там прыгнуть, понимаешь? Да. И пожить там немножко. Потому что, кстати говоря, нищие намного больше предпочитают жить вот там внизу мусоропровода, чем даже в этих спальных районах, понимаешь? Но же будем до конца откровенными, да? Их дико тянет вот туда, в этот выгребной, вот туда, в основании мусоропровода, так, который дали им богатые, естественно, для того, чтобы они хоть как-то понимали, что иерархия в мире идет сверху вниз, так, и нищие натурально тянутся туда вот вниз, потому что они внизу в иерархической системе мира. Так, вот. И но вот они
0: не,
1: почему вот любой нищий тебе скажет, вот когда они так в минус откровения, что мне время от времени хочется влезть туда вот в мусоропровод и спуститься вниз. Это вот говорит о том, что они ближе становятся к Богу и идут на свое реальное место, а не в этой какой-то однокомнатной квартире, где в спальном районе. Туда, вниз, в основании мусоропровода. Вот там суть нищего может раскрыться, и уже в новой реинкарнации он будет счастлив.
0: Кстати, вот правоту наших слов может подтвердить недавний сюжет в телесериале «Дорожный патруль», который показывали около месяца, может быть, назад, где вот достали человека из мусоропровода. Вы можете поднять документы, если не верите, фотоматериалы, попросить повторить, это реально было. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот у меня вот возник такой вопрос, а почему-то совершенно не затронута тема климата. Ведь для бедных создан климат, создана природа. И они существуют в ней, ведь сейчас уже научились как-то природу управлять ее. Создаются сезоны всевозможные, допустим, сезон роста мозгоносца.
0: Понятно.
3: Ну, конечно, бывают сбои, там, сезон отдела богатых, но... бывает, все бывает.
0: Понятен, вопрос понятен. Спасибо. Действительно, насчет климата, вот немножко как-то мы пытались переоборудовать памятник господину Долгорукому в силу неудачно выбранного им места для градостроительства, поскольку ты сейчас видишь, что здесь за окном. Клювы, они все сваливаются, а люди остаются. Это несколько несправедливо, согласись. с одной стороны. С другой стороны, опять же, если человек богат, то для него не существует, в общем-то, климата как такового попросту.
1: Для нищих, естественно, создан климат. И я скажу, наиболее такие вот ветер для нищих, это знаешь какой? И они его прекрасно знают, и они всячески стараются его уловить, дыхание этого ветра. Понимаешь, вот в метро там всегда дует вот один и тот же ветер, понимаешь, который нищие просто обожают. Вот этот ветер из этого черного тоннеля.
0: Ты знаешь, даже так? Не ветер, а запах. Я, извини, что перебил тебя. У нас одна, значит, ей 40 лет, исследуемая. Вот я тебе потом проведу в комнату, покажу, под часами лежит. Случай практически безнадежный. То есть пухнет и волосеет. И что-то бредит. Потом пришел молодой парнишка, ассистент, говорит, а нужно, говорит, просто ее в метро, чтобы она вздохнула запах метро. Вот этот вот, то есть смесь резины и бетона. Мы отнесли ее сюда, вот, ты знаешь, человек сразу похудел, волосяной покров отпал, сейчас мы ее только уже держим на легких антибиотиках, чтобы как-то подкрепить, да, то есть практически это даже не ветер, а именно запах, это запах от терапии.
1: Да,
0: уже.
1: Ну, да, вот наш звонящий, он справедливо отметил, что да, в нашей беседе мы пока еще не коснулись вопросов климата, но вот если посмотреть вот сейчас, выйти вот на улицу в это время, будет масса нищих, они будут тянуться вот к этим нашим водостокам, так вот, канализационным стоком, они будут стараться упасть на него и вот уловить своим обонянием вот этот весь, знаешь, супер вот этот парфюм, который исходит оттуда. Потому что для нищего это, вот знаешь, это вот его притяжение вот туда, в эти, в стоки, вот в эту, в канализацию, которая там бурлит и прекрасно для нищего, так притягательно, понимаешь, он чувствует себя на курорте, когда он лежит вот на этой сетке, так, вот, и вдыхает вот весь этот прекрасный для нищего, понимаешь, обоняние, вот этот запах, понимаешь, богатые люди, зная это, добавляют туда больше слегка пахучих кое-каких ингредиентов, поддерживают вот этот движение воздуха, который нищие обожают из черной трубы метро. Так что климат для нищих, он существует, они в нем живут, так они в нем и вымрут.
0: Ты знаешь, такой известный, богатый ученый Герман Сергеевич Клигель-Каландадзе, он придумал одно время, скажем так, для бедных панацею, как вздохнуть город. Ведь все бедные, нищие, они хотят вздохнуть город, вобрать его в себя, сразу целиком почувствовать весь букет запахов с примесью, кстати, и каких-то букетов свойств только богатым. Для этого Клигель-Каландадзе поднимался на огромном дирижабле в небо, делал специальную воронку, которая накрывала практически две трети центра города. Работали два мотора, которые втягивали запахи города вот в специальную камеру, в которую, в общем-то, за определенную плату сажались несколько нищих, которые дышали запахом города. А запах города — это все, это и те же трубы, и запахи постелей потных, там, нестиранных и грязного белья.
1: Основание мусоропровода.
0: Тоже. И, конечно же, птичьих фекалий, что немаловажно.
1: Абсолютно, да, это абсолютно необходимый ингредиент, так. И вот еще рвоты, кстати говоря. Нищие обожают использовать как вечерние духи вот рвоту свою личную. Они ее коллекционируют, так. Вот, сами даже это бессознательно происходит. Они коллекционируют свою рвоту, так. И когда они вот идут, чтобы упасть вот на эти, значит, канализационные сетки, так они на себя наносят на стратегические точки вот своего нищенского тела вот этот сент этой своей рвоты, так, и совместно вот с этим прекрасным для нищего климатом он чувствует себя на курорте, когда он лежит вот на этой канализационном стоке, вот на этой решетке, так, и когда смешивается вот эта канализационная климатическая, понимаешь, фактура с его собственной рвотой, которая нанесена на стратегические точки его нищенского тела, он впадает в такой нищенский экстаз. То есть он готов к настоящей смерти, чтобы реинкарнироваться в другой звездной системе еще более нищим.

Потом он свет выключает и хрюкает, словно карась, и в темноте сверкает.

И я скрывать не стану до самого конца. Ненавижу я эту гадину моего.

0: по телефону 203-19-22 вы все еще можете пообщаться в прямом эфире программы «Монморанси» с Василием Шумовым. Я поднимаю дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Да?
0: Что-то у вас как-то очень трещит слабый шнурок.
1: Сейчас не трещит.
0: Сейчас вот полегче.
1: Да. Меня интересует вопрос. Хватит ли квалифицированных хирургов для того, чтобы помогать богатым прорезывать крылья? Спасибо.
0: В общем, что-то про крылья. Хватит ли квалифицированных хирургов, чтобы что-то про крылья? Я смутно понял, честно говоря.
2: Да, дело в чем, что опять-таки, вот сама концепция хирургии, так, она тоже как бы уже отходит.
0: Да, запомнил.
2: Потому что резать будет некого, потому что пока режут нищих, так, чтобы им опять дать возможность прочувствовать эту боль, вот, в которой они живут, чтобы немножко дать им чувство того, что они еще живы, так?
0: Страдания,
2: да.
0: Опять же.
2: Потом же, знаешь, это же когда вот сейчас со временем все больше и больше нищих будет, значит, умирать естественной смертью, то и хирурги понадобятся, чтобы их расчленять, как-то упаковывать.
0: Утилизировать.
2: Да, да, чтобы когда они будут удобряться вот эти вновь нарождающиеся прекрасные лесопарки, так? Вот, там это будет использоваться плоть вот этих нищих, так, хирурги будут очень нужны, чтобы их правильно, понимаешь, переработать, потому что там определенные части тела хороши в определенных грунтах, там,
0: для
2: где,
0: определенных,
2: да,
0: растений.
2: В определенных, знаешь, там.
0: Ну а что касается
2: климатических зон.
0: Крыльев, то я думаю, просто оперение будет сжигаться, а сами вот эти оперки, они, видимо, будут идти тоже как-то в определенные почвы.
2: Нет, дело в том, что мы опять вот затронули этот вопрос. Вот мы говорили за зоофилии, вот эти понятия крыльев, так? Угу. Это все, опять-таки, мы вернемся, может быть, наша радиослушательница как-то подключилась не к самому началу нашей беседы. То я напомню, что мы говорили, что все, что было с приставкой зоо, и вот такие понятия, как крылья, как клюв, как хвост, как клыки, как когти. Это вот все есть понятие зоо. А все это будет выполнять женщина, как настоящее животное, так? Вот. И поэтому крылья там, они будут такими, ну, появляющимися и исчезающими по мере надобности, потому что женщина будет способна продюсировать крылья, клюв, когти, клыки для развлечения настоящим богатого человека в этих новых лесопарках.
0: Даже не для, может быть, развлечения, а для создания ему какого-то определенного комфорта, уюта.
2: Да, сказать. Какого-то семиминутного легкого такого моветона.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорить можно.
3: Здравствуйте. Вот вам в прошлом часу звонила девушка, ее зовут Анастасия, и Василий ей сказал, что всех бедных зовут исключительно на букву А. Было такое?
2: Это не то, что было, это даже есть.
3: Вот, Александр, вы бедны, тем более, что вы используете в своем песенном творчестве ненормативную лексику нищих.
0: Я вынужден, видимо, с вами согласиться, хотя полное мое имя, ну, в принципе, Саша, понимаете.
2: Дело в том, что Александр – это своего рода жвачка для ушей для нищих. Вот они себя чувствуют более ненавистно и более комфортно, что вот еще кто-то есть на «А». Ну и ради бога, это же вот то же самое, как и Макдональдс. Понимаешь, это все, вот, все, что на «А», понимаешь, это для нищих.
0: А что касается...
3: А меня зовут Василиса.
2: Ну, дело в том, что у вас в имени вторая буква А. Понимаете, я чуть-чуть приоткрою завесу дальше. Если вторая буква А, это то же самое, что и первая буква А. Это то же самое нищенское имя.
3: А у Василия тоже вторая буква А.
2: Ну, это мой, как бы, такой нищенский псевдоним, чтобы всем нищим можно было меня еще больше ненавидеть. Поэтому я...
3: А я вас люблю.
2: Но дело в том, что это полная нищенская шизофрения, состояние любви для нищего, это такое, ну что ли, настоящее заболевание психическое. Я думаю, что вам нужно вернуться в нормальное состояние ненависти и готовности к убийству в любую секунду, чтобы вы могли спокойно умереть.
3: Я еду к вам.
0: Спасибо.
2: Да, не забудьте захватить лом.
0: Да, или монтировку. Что касается, кстати, матерных каких-то выражений, то они используются с той же целью, с которой вот затонированные стекла в линкольнах, в которых никого нет и так далее. Это же совершенно понятно. Вот. А действительно, Василиса, она немножко мне напомнила сейчас, знаешь, кого? Ну, да не обидится она на меня. Лампочку, у которой соскочила спиралька. И эта лампочка вот по этой трагической случайности стала светить чуть ярче, чем ей положено. Ее нужно взять, так встряхнуть, опять спиралька шлеп на свой вот этот усик, и опять пойдет нормальный 60 ватт.
2: Да нет, я думаю, что 60 ватт это даже слишком. Я думаю, так, ватта 2-3. Для нищих достаточно 2 ватта лампочка, чтобы чувствовать, что они находятся в лучах солнца.
0: А, кстати, действительно, действительно в этом что-то есть. Некоторые даже закрашивают, ты знаешь, лампочки какими-то там зеленками, там горчицами обмазывают и так далее.
2: Да, я думаю, что вот уже в стадии такого последнего исторического исчезновения нищих раз и навсегда, то фирмы, которые, значит, богатые люди все-таки что-то еще делают для нищих, чтобы они умерли более-менее спокойно, скоро будут выпускаться лампочки вот мощностью в 1 ватт и в 2 ватта. И для нищих это будет по-настоящему манна небесная, потому что нищие, они любят все, что попрактичнее. Естественно, лампочка в 1 ватт, она будет существовать в 60 раз дольше, чем лампочка в 60 ватт. Нищие это понимают. И поэтому они будут по-настоящему счастливы вот в этой, в таком настоящем солнечном блеске одного ватта лампочки.
0: Сюда же мы можем отнести и практичность в одежде. Вернее, ты знаешь, даже это нельзя назвать практичность. Вот у нищих нет практичности, у них есть своеобразная смекалка. Скажем, купить носкую вещь. Знакомо ведь такое?
2: И,
0: вот?
2: И еще на вырост.
0: Да, носскую вещь.
2: И на вырост. И на вырост. Потому что нищие, они всегда думают, что они растут.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Вот есть у меня такое мнение, что деньги созданы для нищих. И вот у меня вопрос такой, пропадут ли они вместе с нищими из-за их несовершенства в будущем?
0: Спасибо, спасибо за...
2: Да, когда пропадет последний нищий в своей счастливой смерти, то... И деньги будут положены в музей, и богатые люди время от времени, ну, чтобы иметь же все-таки хоть немножко паноптикума в жизни, знаешь, ну, вот надо бы, чтобы такое было, что-то такое, дьявольщинка какая-то все-таки она нужна в жизни, понимаешь, вот, и эти деньги, все эти деноминированные, номинированные, грины там и всякие тугрики, вот это все вместе, это будет вот как сейчас, вот знаешь, есть музей там, скажем...
0: Ну, как египетский фараон или...
2: Да, нет,
0: деньги
2: нет,
0: будут лежать
2: нет,
0: в единственном же числе.
2: Египетские фараоны — это дело особой значимости.
0: Нет, ну я имею в виду пример, как пример хранения.
2: Нет, я вот думаю, как музей вот, вооруженных сил, вот как там лежат всякие ордена, вот так же будут лежать вот эти все деньги.
0: А ты думаешь, россыпью? Я все-таки думаю, в единственном экземпляре.
2: Нет, я думаю, что потому что они будут таких и россыпью, и в пачечках. Потому что нищие бредят вот этими пачечками денег. Они вот так желают их иметь. Так вот, и они всегда вот пачки денег. Вот знаешь, в фильмах, вот, которые делаются для нищих, вот нищие впадают в экстаз, когда они видят, какой-то брифкейс открывается, а там пачечки денег. Пачечки, вот да. Пачечка вот это для нищих, это своего рода такой настоящий героин. Вот увидеть пачечку денег на экране, им становится по-настоящему, они начинают ненавидеть. И вот это все, жизнь приобретает смысл перед смертью.
0: А ведь есть еще и симптоматика этого. То есть, если вот эта ленточка в случае распечатки вот банковской пачечки хранится дольше, нежели пересчитываются эти купюрки, вот, то это уже тревожная симптоматика того, что смерть близка.
2: Нет, дело в том, что нищие ждут не дождутся, когда эта резиночка порвется, и они...
0: Нет, там не резиночка, там вот такая вот бляха такая, она крест-накрест.
2: Ну, неважно, это такая, знаешь, как бы что ли, ну, небольшая оттяжка вот этого момента нищенского экстаза, когда вот эта пачечка в конце открывается, и там нарезанная бумага вместо денег. Понимаешь, это для нищих это еще больше экстаз. Понимаешь, это сразу же проявляется вот эта их ежедневная ненависть, потому что в основном они получают друг от друга вот эти пачечки, понимаешь, вот с нарезной бумагой, которые, понимаешь, они же, кстати говоря, сами изобрели, чтобы больше еще вот практиковать вот эту свою ненависть друг к другу, давай вот эти пачечки, понимаешь, и потом, значит, хвататься за лом и по-настоящему раскрываться во всей своей, понимаешь, вот в этой ненависти и спокойно и в базе почти умирать для инкарнации в более нищей звездной системе.
0: А вот еще отдельная вещь, отдельная тема — это атрибуты пищи, и в частности выпивки. Вот красивые и затейливые бутылочки, содержание которых, в общем-то, мало интересует. Вот не мог бы ты это прокомментировать? Потому что несут, ведь несут, и в качестве взяток мне несут, и в качестве подарков мне несут, и просто несут, а потом ее от меня несут.
2: Да, дело в том, что нищие наконец-то в своей последней стадии такого исторического конца, они в конце концов, ну опять чуть-чуть опять двигаю завесу, еще так более становится, кое-что там открывается, они в конце концов получили, чего они так долго хотели, там, столетиями, они получили вот эту выпивку, которая отравлена, так? И по-настоящему вот нищие теперь могут выпить, понимаешь? Вот они когда выпивают, и вот они наконец-то начинают уже умирать, понимаешь? Вот. И вот как бы такая нищенская, такой кайф, понимаешь? Вот ты пьешь, и ты знаешь, что, скорее всего, ты теперь умрешь, понимаешь? А вот чувство смерти для нищих — это, в принципе, их holy grail. Это вот квинтэссенция их смысла жизни. Умереть от отравленного напитка — это настоящая удача, это настоящая карьера для нищего, это смысл жизни, как говорится, достигнут. И они уже реинкарнируются в других звездных системах на еще более нищем уровне и чувствуют себя еще лучше, больше в больше ненависти и так далее. То есть это...
0: А те, кого они оставили, как правило, говорят, счастливчик.
2: Да, видишь, еще же они же, когда они умирают, они друг друга не оставляют в этой ненависти. Они продолжают и туда уже в новые звездные системы, в своих реинкарнациях и новых проявлениях они несут с собой эту святую ненависть прямо туда. И коммуникации, вот когда они спят или когда они лежат на этих кондиционных стоках.
0: Вот так распластавшись, да, мы да, часто
2: да.
0: видим.
2: Да, вот и значит, вдыхают вот эти великолепные пары собственной блевотины, смешанные вот с этим запахом мертвых крыс. Они, значит, находятся в высшей точке своего нищенского экстаза.
0: Причем это нельзя назвать нирваной в данном случае, а именно какой-то экстаз.
2: Да.
0: Послушаем звонок 203-19. 22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Вот. Я хотел бы затронуть вот какую тему. На данный момент существует огромное количество художественных фильмов, причем все они служат для некого умиления нищих. Фанатов в бегудях смотрят эту «Пойду» про богатую жизнь, и вот у нее мысли такие, типа «вот бы мне так». Вот. И вот мой вопрос по этой теме, как бы, как будут выглядеть художественные фильмы для богатых, как развлекаловка, если, конечно же, они будут.
0: Спасибо, спасибо.
2: Ну, я думаю, что звонящий сам ответил на свой вопрос, потому что когда он спросил, а будут ли они, естественно, нет.
0: Естественно, нет.
2: Потому что кинематограф вообще как жанр, он был создан богатыми людьми для того, чтобы опять сгладить вот эту историческую смерть нищих, так?
0: Или сгладить, или каким-то образом в какие-то определенные моменты ее ускорять, чтобы просто регулировать вот эти потоки, массы их.
2: Да, чтобы как-то вот эту трупную массу как-то можно было быстрее обработать, так, и как-то ее направить в правильный район для удобрения вот этих новых шикарных парков.
0: Послушай, а может ли случиться такое, вдруг неожиданно, ну, сам знаешь, там планета как-то не так повернется, или там что-то где-то перемкнет, начнется, например, прилив у всех мозамбийских женщин. Вот. И вдруг опять захочется вот нищих, но ну, просто станет скучно без них, как, например, иногда бывает скучно без... Вот ты всю жизнь, например, с соседкой враждовала, ее баллонку пинала, и однажды и соседку, и баллонку переехал каток. первые две недели у тебя восторг и пьянка, на третью пустота, а через месяц она уже волком воет, кричит, где моя соседка, ее баллонка. Вот защищены ли по-настоящему богатые люди от все-таки какой-то ностальгии?
2: Да-да-да, это предусмотрено. Опять мы возвращаемся к универсальности животного в виде женщины. То есть женская скотинка, вот она будет восполнять, если у кого-то вот это все-таки какая-то ностальгийка будет по дьявольщине, вот по этой, женщина вполне как стопроцентная животная скотинка будет восполнять вот эти небольшие дозы вот этой ненависти и какого-то такого, ну что ли, нищенского ретро.
0: Это стабилизатор вот этого чувства.
2: Ну, такой, ну,
0: димедрол,
2: да.
0: Назовем это,
2: ну,
0: так,
2: своего димедрол. Рода такой легкий такой кайфец на короткое время.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Доброе утро уже, наверное.
0: Здравствуйте, говорите, вот, пожалуйста, погромче.
6: Меня зовут Иван.
0: Здравствуйте.
6: Вот, мне хотелось бы задать несколько более земной вопрос. Вот сегодня вечером я наблюдал концерт уважаемого Василия в, ну, не побоюсь этого слова, в Шишенебельном клубе «Не бей копытом». Вот. И хотелось бы задать такой вопрос, будут ли еще концерты и где их можно послушать, посмотреть?
2: Дело в чем, что когда я выступаю на... Я опять чуть-чуть более еще приоткрою завесу, да? Дело в общем, что эти концерты, они созданы для той же функции, что и вот этот климат в метро, вот этот ветер для нищих, так?
0: Клуб, вот, кстати, тоже создан, тоже с определенной целью, как и
2: Иван
0: Корыш.
2: Как кинематограф, как вот этот весь интертеймент, так называемый, так? То есть я немножко, ну что ли, участвую все-таки, так, вот в финальной фазе полного вымирания нищих, так, давая им надежду на будущий концерт. До тех пор, пока будут нищие, концерты будут, можете не сомневаться. Вот, ищите Центроманию. Если вы увидите Центроманию, там все сказано. Так что вот вперед на Центроманию. Но, к сожалению, нищие не способны ее увидеть. Вот еще какая, понимаешь, тут штука-то. Хотя даже я даю вот эти концерты, так, вот, и говорю о Центромании везде. Иногда я просто забываю, понимаешь, что я имею дело с нищими, которые, когда приходят в магазин музыкальный, так, они хватают то, что нищие глаза могут увидеть, вот эти обложки, так, а Центромания обычно, она прям там же стоит, но ее не видят, так, потому что они своего нищенского измерения, они вот это хватают то, что для них специально и создано, так?
0: То есть не воспринимают визуально вот это как объект.
2: А, даже аудио. Я вот, кстати говоря, вот он же сказал, что он побывал на моем концерте, так?
0: Да.
2: Он просто побывал, он же не сказал, что он там что-то слышал.
0: Слышал, или так, да. Ты знаешь, кстати, Витя, мы делали некоторые зарисовки, например, в Папуа-Новой Гвинеи, мы показывали папуасам обычные кинофильмы и поняли, что их мозг не воспринимает те образы, которые идут там, то есть не воспринимает их как действия. То есть они попросту не видят ничего. То есть мозг их не настроен на переработку информации такого рода. Когда мы ускорили это где-то раз в 20, вот эту пленку, тогда у них появились какие-то рефлексы на зрачках, и мозг как-то стал реагировать. Вот, может быть, вот такое невосприятие Центромании связано все-таки с какой-то расовой принадлежностью, тем не менее.
2: Нет, как ни крути, все в конце концов вот сводится вот к этому, к единому изначальному состоянию нищеты, так, ненависти, вот этой вони, так, вот, грязи, и поэтому вот эта точка абсолюта вот этого низа, вот что там еще ниже вот этой основания мусоропровода, это же еще не конец.
0: Так? Кстати, интересно,
2: там еще
0: интересно
2: и дальше
0: узнать, что там дальше.
2: Там еще дальше. А они все знают. Нам даже об этом сейчас не надо говорить, потому что они все туда стремятся. Когда они вот бьются о дно вот этого выгребного места в мусоропроводе. Там еще вот есть какая-то такая, понимаешь, смягчающая, там из банок, понимаешь, крейс. Все-таки еще как-то смягчает, так? Они пытаются еще пойти дальше туда, так?
0: Прорыться, то есть у да, них уже да, есть вот ротьевые рефлексы,
2: да, чтобы вот все-таки достигнуть этого абсолюта низа, туда внизу.
0: Так послушай, получается, что, скажем, есть грамотные нищие, которые умеют рекламировать свой товар, попросту говоря, оформляя его элементами какими-то взятыми из этого самого низа.
2: О, абсолютно. У них есть своя геральдика.
0: И так? Своя художественная, да, если можно так назвать, эстетика.
2: Да-да-да. Вот. А они, находясь, вот представляешь, в силу вот этой своей ненависти, они изобрели свою символику.
0: Да.
2: Так, они изобрели свой язык жестов. Так, они изобрели свою моду. Так, вот это все. И они друг друга очень быстро отличают. Так, и стараются друг друга не оставлять в покое, потому что они в силу своей вот этой нищенской сути, они хотят умереть вместе.
0: Боятся, вернее, боятся умереть по отдельности. Вот в чем
2: боятся,
0: дело.
2: Да, потому что они, когда, кстати говоря, когда они прыгают в это в мусоропровод, mm-hmm. так, они ждут, когда они пролетают мимо этажей, они надеются, что там кто-то тоже прыгнет, и они будут так падать вместе, понимаешь?
0: Или что хотя бы кто-то откроет эту штуку, задержит его и вынет, скажет, подожди меня, я сейчас через пару минут...
2: Да, сейчас я еще своих детей привезу, да, и сейчас мы все вместе туда...
0: За тещей сгоняем.
2: Да, да, да, все вместе,
0: такая надежда,
2: да.
0: У них, безусловно, есть.
2: Да, да, да, да, да.
0: Мы, кстати, да, сейчас да. Смазываем постоянно новый указ мэра был, это в силу частых таких вот посещений мусоропроводов некоторыми субъектами, смазывать их стены ежедневно в специальном...
2: Да, и немножко расширить вот это само, вот это приемники, вот да, эти, да, открывалку и закрывалку, чтобы они там могли семьями прям залезать, да, да, и уже двигаться туда, к абсолютному низу, уже прям все вместе, так?
0: И чтобы с домашней любимой утварью.
2: Да, чтобы в конце концов все это можно было уже сносить, так, все эти, и открывать там места для благодатных парков.
0: Да.
2: Как вот улица Подбельского, допустим. Кстати говоря...
0: Она первая в плане пока.
2: Кстати говоря, он откуда-то это просочилось, представляешь? Он, видишь, как вот нищие, они очень любопытные.
0: А ты знаешь,
2: они везде, пытаются узнать, когда они умрут.
0: Везде есть свои осведомители, я это понял. Везде. В любом месте есть свои осведомители. Причем
2: обязательно,
0: не обязательно платные, а те, которые хотят знать, которые хотят быть при. Вот да. Я при, но это уже никто не знает. Я должен доказать, что я при. Я возьми, да и скажи.
2: Они хотят узнать все-таки точную дату своей кончины. Им недостаточно, там, скажем, вот давать там какой-то типа такой, ну, что ли, разброс. Там плюс-минус там 2-3 года ты, понимаешь, подохнешь. Вот. Они хотят точную дату, понимаешь, вот точную дату. Иногда это им дают, потому что это дает им дикий экстаз ненависти и прилив вот этого всего дикого вот этого энергии, вот этого всего, понимаешь, жажды убийства, так, еще больше становится вот эта жажда вот этой расовой вот этой всей. Как вот они друг с другом, понимаешь, там внизу. Я их очень плохо вижу.
0: А, ну ведь ты знаешь, существует еще один аспект их скопищ. Дело в том, что когда они вот так вот собираются, чтобы, ну, как говорится, что-то перетереть между собой, там, революцию какую-то, путч или еще что-то, они ведь получают и достаточно мощное сексуальное удовлетворение при трении друг от друга. Они, в общем-то, возбуждаются, и, попросту говоря, мы потом находили там огромное количество семени.
2: Да, дело в том, что это совершенно пропорционально их, значит, расположению в трубе мусоропровода. То есть чем ниже они летят, тем у них больше сексуальный экстаз. Понимаешь? Вот. То есть чем ближе туда вниз, к абсолютному вот началу, низу, туда вот, под вот эту основание мусоропровода еще дальше, да? И там они просто пребывают в постоянном сексуальном оргазме, понимаешь?
0: Вот,
2: поэтому, вот. И поэтому они туда просто рвутся, понимаешь, и семьями, и там целыми расами.
0: Из-за этого у них возникают конфликты, опять же, богатые вынуждены как-то эти конфликты локализовать воле-поневоле, например, теми же мексиканскими сериалами, или там какой-то китайской, или там...
2: показывая нищим, что они не одиноки, что там на других материках там есть такие же, как
0: такие
2: они,
0: же проблемы,
2: да, которые движутся туда же, вниз, к мусоропроводу, к его основанию, еще глубже.
0: Здравствуйте, вы в прямом... прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Ну, вообще, похоже, что это уже не центромания, а центрофобия. И у меня такое впечатление, что сезон обстрела богатых уже приближается.
2: Ну вот, ближе к рассвету так начинает проявляться настоящая вот такая ненависть. Так, вот.
0: Да.
2: И отлично, все отлично.
0: Нет,
2: да.
0: Ну посмотри, Дуня уже едет с ломом. Здесь явно тут... бывший военный уже целится пушкой. Вот,
2: отлично. Ну, кстати говоря, дело в том, что они всегда как-то вот занимаются самообманом. Они могут только целиться в таких же, как они сами.
0: Безусловно. Безусловно.
2: Вот.
0: Потому что здесь-то никого нет.
2: Они же сами же вот живут в мире этих своих нищенских пословиц и там каких-то афоризмов. И вы знаешь, у них нищенская любимая вот эта штука «рыбак рыбака».
0: Ага, ага. Вот. Или вот это, знаешь, есть такая, чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу.
2: Да, там вот. И, естественно, все эти будут отстрелы, естественно, они будут стрелять друг друга, и поэтому еще ускорить свое полное вымирание.
0: Получится что? Что сейчас Дуня или Василиса, вот это, да, она сейчас придет, значит, с ломом, а этот прикатит с пушкой, и мы увидим сражение их между собой в результате.
2: Не, они будут палить и дубасить все, что будет под руками, так и под руками будут только нищие.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
8: Вот я, в общем-то, зовут тот агент, который с улицы Подбельского.
0: Угу, да-да-да.
8: Вот я хочу вам просто сообщить, что у нас уже вспышки насилия есть.
2: Так.
8: То есть тут ходит такая женщина, она как бы немного обезумела.
0: Извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. Опишите ее волосяной покров и ширину. Это очень важно. Потому что вдруг это наш сбежал, и это чисто наш...
8: Волосяной покров, кстати, небольшая усатость есть.
0: Нет, не наш.
8: Ну вот, она пристает к прохожим, начинает кричать таким криком, похожим на обезьяне. В особенности пристает к женщинам с детьми.
2: Нормально, нормально. Все идет нормально на улице Подбельского. Это значит с добрым утром.
0: А, по ее по-женски это значит с добрым утром. Видите?
2: Да, вот, да, да.
8: Ну вот, а еще, значит, буквально около моего дома такой был задержан маньяк по фамилии Ершов. Он, значит, у него было 36 эпизодов у него было. Из них он 8, по-моему, убил, и остальных приходовал, он, то есть, изнасиловал.
2: Угу. Ну что же.
8: Ему было 16 лет всего.
2: Молодец.
8: То есть...
0: Мужчина уже.
2: Молодец.
8: Да.
0: Хороший я мальчик.
2: Думаю, я думаю, что он сейчас находится вот где-то уже близко к основанию мусоропровода. Он туда пробивается.
0: Все. Может быть, на решетке лежит.
8: В местном изоляторе, наверное, где-то.
2: Ну, это просто такой временный зал ожидания перед направлением к основанию мусоропровода.
0: То бишь в рай.
8: А еще из последних новостей, значит, у нас есть дворник, который практически сам не убирается, нанимает бомжей для уборки, отдает там части из мусоропровода. Там кому-то бутылки, кому-то там пакеты полиэтиленовые. Они их моют и используют, дальше у метро продают.
0: Молодец.
2: Ну, все нормально, они, видишь, они друг другу помогают, да, умирать, да. Умирать так веселее.
0: Вы знаете, спасибо вам.
8: То есть дворник уже сейчас даже убирается, ты смотри, уже вышел, там сортирует.
0: Спасибо вам большое, вы в дальнейшем.
2: Вы его поздравьте, что он на верном пути.
0: На верном.
8: Алло.
0: Да, дворник.
8: У меня уже было такое хобби, тут фотографировать бомжей, которые что-то приходят из леса. Главное, что вот именно, ну, где-то с 3 часов они...
2: Извините, лес еще не посажен на улице Подбельского.
0: Да, вы знаете, вы там, простите, вы не фантазируете. Ну,
2: лес будет после того, когда там все будет снесено.
0: У нас остается совсем немножечко времени. Я предлагаю послушать последний на сегодня телефонный звонок и ваш вопрос Василию Шумову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Вот вы тут говорите, что нищие там вниз по мусоропроводу, там, на эту решетку. На самом деле это происходит по другой причине. Ведь смотрите, никогда вы не видели, и никто не видел, поскольку этого просто не бывает, что богатые ходили, допустим, в общественные туалеты. Точно так же они не носят анализы своих канатов в обычные поликлиники. То есть их канатов никто не видел. Поэтому среди нищих ходит много легенд о канатах богатых. То есть вот, знаете, там заяц, а в нем там курица, а в ней там... Ну, это все оттуда. Вот. И среди этих легенд есть такая легенда, что, значит, если найти канат богатого и его съесть, то, значит, вот богатство тоже по судьбе передастся. Вот. Ведь эти все вот приметы...

0: Матов. То есть, в принципе, вот генетическое как раз вот такое вот отличие по карме, по которому точно можно сказать, вот будет человек нищим или богатым, это вот как раз вот в том, может ли он полностью без остатка переваривать все продукты.
1: Вы знаете, спасибо вам большое. Вы, я так думаю, целиком и полностью в данном случае правы. Мало
2: да,
1: того,
2: да, да. Я вот, уже, кстати говоря, абсолютно
1: это богатый человек.
2: Абсолютно был. Считаю, что этот наш друг совершенно спокойно может быть назначен министром здравоохранения уже сегодня.
1: Совершенно спокойно.
2: Уже сегодня, да. Потому что он совершенно правильно оценивает ситуацию между богатыми и нищими и может принести массу-массу пользы для полнейшего и конечного исчезновения нищих с лица земли.
1: Ну, и я думаю, что с замечательным выступлением вот данного нашего уважаемого мы подведем наш сегодняшний разговор с Василием Шумовым к логическому концу. Я надеюсь, что за нашу встречу не последняя, она вторая. Думаю, что ты еще приедешь, и мы встретимся, и поговорим снова. И еще неоднократно. Удачи тебе, успехов в музыке, в центромании.
2: Да, центромания это только для богатых людей.

Золотые рокмены разбивали гитары и усилители. Становилось яснее и яснее, их тамбурины били тревогу из-за глухого тупика, который только похож на дорогу.

когда в океанах любви появились акулы секса, русалок нежные, плавники стали похожи на пистолеты.

Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох.

0: выдох, наклон делаем, боковые наклоны, вдох и плавный выдох, и как можно медленнее делаем, вдох, растягиваем межреберные мышцы, растягиваем, вдох, вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается, и оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: И как я, в общем-то, и обещал, уважаемые, мы начинаем нашу беседу с нашей сегодняшней гостьей. Сразу ее представляю, в общем-то, со всеми там регалиями и званиями. Это лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница гран-при телерадиоконкурса «Голоса России» Оксана Молодцова. Здравствуй, уважаемая геройская, в общем-то, орлица. Я предлагаю, дабы наши почтенные радиослушатели, все пятеро сразу, ознакомились целиком с твоим творчеством, все-таки сделать какую-то, как говорится, заначку, которую мы сейчас в хорошем смысле этого слова и оголим, поставив им композицию в твоем исполнении, чтобы у нас разговор в дальнейшем не был голословным. А так я хочу вот что сказать, что большую часть нашей беседы будет, конечно же, занимать тема, которую вы постоянно, уважаемые, в ваших вопросах, в выкриках мегафон, потому что если вы услышите сейчас вот выкрики здесь под окном, в мегафон. Это и таким образом нам задают вопросы. Отбивают огромное количество телеграмм, пишут на стенах вопросы, присылают женщин с вязанием вопросы, просто вывезены на полотне и так далее. Всех интересуют, в общем-то, конечно, обряды как таковые. И мы сегодня об этом тоже поговорим, безусловно. Но сейчас я предлагаю послушать композицию. Вот если у тебя есть какой-то комментарий, Оксан, к данной пьесе?
2: Нет, я только хочу единственное поздороваться и сказать доброй ночи всем радиослушателям. И думаю, что пусть послушают, а потом дальше будем разговаривать.
1: Это правильно.

0: мы сейчас только что с вами прослушали пьесу в исполнении нашей сегодняшней гости Оксаны Молодцовой. И я вижу по людям, которые уже к нам постоянно приходят, топчутся у двери, следят тут постоянно, ну, следят в смысле ботинками, что они проявили мощный интерес к данному жанру. А у тебя есть буквально несколько каких-то вводных слов именно по стилистике данных произведений, потому что все наши радиослушатели в основном обладают огромным интеллектуальным запасом в плане рэпов, хард-хэви-металлов, хард-тяжелых роков и таких ансамблей, как то Дрестящие, Бзделки и Отбитые мошонки, мужское трио. Вот. А такой жанр для них, в общем, достаточно нов, поэтому открой им узорчатую дверь, ведущую расписным коридором, так скажем, в огромную гостиницу данного искусства.
1: Ну, я, наверное, сумасшедшая по нынешнему времени, так. Нет. Немножко из рода сумасшедших, потому что я поднимаю национальный пласт, то есть ту культуру, которая издревле была заложена в нас и в нашей, как бы, стране. И что-то пытаюсь сделать, не знаю, получится или нет. И все, что я исполняю, это все чисто русское. Даже те произведения, которые авторские, то, что сейчас было, и то написаны очень близко в русском стиле. То есть настолько близко, что как это раньше пелось, так я и пытаюсь петь.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что произведение, которое мы только что послушали, это авторское, написанное
1: это авторское,
0: тобой, да?
1: Это, нет, это не мной написано, нет. Это написано Владимиром Руденко и Геннадием Лутковым, но написано в русском стиле.
0: А, ты знаешь, вот такие композиторы, весьма известные, как там, скажем, Малер, ну и же с ним другие, вот, вот все Наме, которые, они писали вот свою музыку в те времена, когда даже инструменты, имеющиеся у них вот, ну, скажем так, на руках, да, звучали совершенно по-другому, нежели современный их прототип, то есть даже строй инструментов был другой. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да.
0: Поэтому
1: да.
0: Практически все, что мы сейчас слышим в исполнении симфонических оркестров там и так далее, это, в общем, такие ковер-версии того, что было на самом деле в те времена. Вот о ситуации с русской песней, понимаешь, вот ты назвала сейчас этих авторов, да? Если бы те, кто сочинял в давние времена, во времена варягов и витязей, собственно, вот русские песни, послушали бы сейчас вот данное произведение, как ты думаешь, они восприняли бы его реально?
1: Ну, наверное,
0: произошла
1: нет.
0: ли мутация какая-то во времени с данным жанром?
1: Да, я думаю, что да, произошла и очень серьезная. Я думаю, так как мы сейчас реагируем на все то, что было сказано передо мной, на те группы, которые есть, я думаю, то они реагировали бы это на меня так бы. Так бы.
0: Ну так и я предлагаю перейти, в общем-то, еще к такой теме, как-то обряды. Вот... Как правило, ведь любая народная песня, какой-то этнический музыкальный инструмент, это является струной души, сокращенная СД. Да, вот. То есть, а что такое струна души? Это, в общем-то, какая-то вибрация, которая рано или поздно требует, ну, не то что устаканивания, а как бы это сказать, ну, какого-то обрессоривания, понимаешь? Ну, от слова «рессоры». И как-то это нужно назвать, как-то положить в какой-то файл отдельный. Это обычно называют вот обрядом, дескать. Вот, существует масса таких обрядов, мы их все знаем, например, из старых обрядов это дружеское перекидывание через стол пельменями, блинами и прочей выпечкой. Вот. Более ранние это какальница, известный обряд. И современные обряды, я не буду даже рассказывать о их сути, потому что все, безусловно, это знают, как, например, топтание борщевых тряпок. Вот. Но все это массовое, да, так же, как, например, хоровод, танцы, елка в Кремле или демонстрация. А вот существует ли обряд для индивидуума, то есть обряд одного человека? То есть я не имею в виду тут какую-то физиологию, дескать, он уединяется и что-то делает, а вот или там поет песни демонического ансамбля «Битлз» под гитару, сам себе перед зеркалом там поставив свечку. Не это, а вот что-то, что пришло к нам из глубины истории. У тебя есть какая-нибудь информация?
1: Есть, конечно. Я думаю, что это куча просто таких обрядов. И, то есть есть обряды какого-то широкого спектра, там, допустим, свадебный обряд, да, и в каждом из этих там, допустим, календарный обряд. Их же очень много. То есть каждому празднику, каждому чего-то. И, допустим, даже взять свадебный обряд, из него какую-то маленькую такую взять часть, идет плач, плач невесты. Она, естественно, это обряд только один человек делает, никто больше, в принципе, есть на севере, когда плач невесты исполняется одной невестой, она плачет вообще всю свадьбу, просто всю свадьбу. Я считаю, что таких очень много моментов, и в жизни, наверное, у каждого человека свои бывают какие-то такие отклонения, у него всякие свои бывают, обряды свои бывают, приметы, и он уже как-то вживается в эту роль, поэтому...
0: Ну вот смотри, есть же такой парадокс своего рода. То есть вот люди одновременно пытаются как-то объединиться в сложные для себя моменты. Ну, к примеру, там им там салют не дали, там не подали салют какой-то к празднику, и хлеба не дали. Они, значит, быстро соединяются в кучу, там называют это демонстрацией или там какой-то, ну, как угодно, там, манифестацией. То есть, ну, сбиваются в стаю, там, видимо, трутся друг об друга, получают какие-то сексуальные удовлетворения и так далее. То есть, тем не менее, мы можем назвать это поиском истины, согласись, да? Вот. Но бывает другая крайность. То есть, к примеру, когда вот их там припрет, опять же, да, какая-то ситуация, то некоторые индивидуумы от этой толпы, значит, отдаляются и идут куда? Ну, правильно, идут к отшельнику. Вот кто такой отшельник? Почему он отшельником стал? Почему к нему идут, в общем-то, как-то вот как какой-то панацея? И есть ли у отшельника какой-то свой обряд? Ну, к примеру, там, может быть, свечку он как-то зажигает не так. Что привлекает людей? Вот это же две крайности. Вот коллективное такое, да, и вот полное уединение. И там они, в общем, болтаются, что маятник туда-сюда все. Непонятно как.
1: Ну, у нас вообще люди привыкли жить от крайности в крайность. Поэтому я думаю, что когда человеку хочется много общества, ему всегда хочется и уединения. Это всегда так было и будет, наверное. И я думаю, что все-таки это какие-то духовные, и знаете, наверное, даже все-таки в каждом обряде есть какие-то магические, скорее всего, магические такие нотки, которые настораживают, всегда очень настораживают. Это чувствуется во всех песнях, во всех обрядах. То есть в любом издавне фольклорном произведении это всегда чувствуется. Просто вот именно магия. И я думаю, что человек, обладающий какими-то внутренними энергетическими большими силами, он всегда к себе притягивает.
0: Кстати, как тебе нравится, как играет наш вот главный редактор на рояле в соседней комнате?
1: Я думаю, что это шикарно.
0: Ну, что
1: таких
0: же,
1: главных
0: да.
1: редакторов надо иметь на каждой радиостанции.
0: Мы пытаемся как-то данную идею пролонгировать. Правда, я не знаю, что означает это слово. Но тем не менее, да. Слушаем следующую композицию. У тебя есть какой-то к ней комментарий?
1: Я хочу сказать, что это не обрядовая вещь, но это фольклорная, чисто такая очень древняя песня, но мной переделанная в более такой современную уже. Но все равно чувствуется, что это очень старая песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» певица Оксана Молодцова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладательница гран-при при теле... это правильно я говорю, при теле или...
1: телерадио.
0: Да, телерадиоконкурса «Голоса России». Вот ты знаешь, насчет голосов, тут некоторые наши уважаемые сомневаются, что голос, вот данный звучащий, принадлежит реально тебе. То есть, во-первых, определенные обертона, вот эта манера такая, несколько их смущает, потому что как-то, в общем, даже они говорят, что, видимо, это как-то сделано с помощью просто караоке и каких-то искажающих эффектов. Вот, я хочу сомневающимся сказать следующее, что после того, как мы послушаем достаточно большое количество вот данных произведений, Оксана обещает нам спеть что-то и, как говорится, вживую, реально, вот находясь здесь в студии, так что вы все подтягивайтесь, страховочные канаты у нас свешены, люльки тоже, можете подтягиваться и смотреть. Вот, а тем не менее, очень много... народу вот интересуется такого плана вопросами. Вопрос к тебе, например, да? Верите ли вы в ведьм, колдунов и леших?
1: Ой. Ну, когда я мечтаю, да, наверное, верю. А когда мне трудно, наверное, не хочу верить в это все страшное. Хочется верить, конечно, в красивое, что существуют какие-то добрые силы, что они всегда помогают. Но что-то есть такое, что бывает, бывает. Мне кажется, что есть.
0: Вот не беспокоит ли тебя, ну, в хорошем, конечно, смысле, ситуация с русской народной музыкой в России? Вот давай представим себе, вот возьмем обожравшихся гнусных окороков, разжиревших янков. К примеру, да, вот у них кантри-музыка, в общем-то, имеет огромное количество поклонников. Хотя, например, вот я, ну, я, в общем-то, и не американец. Или американец, значит, нет. Значит, нет, не американец, да. Может, этим объясняется моя ненависть вот к, к данному творчеству. Но, тем не менее, это у них это культово, там эти все их банджо. Очень много там даже существует таких техно-версий, как там Red Next. Там, вот. У нас же, если что-то и производится под русскую тематику, то это, ну, в лучшем случае какие-то а-ля блатниковые прибамбасы, типа, значит, Шефординского и же с ним. Вот данные... Да, и причем все это становится культурой, то есть культурой, которая захватывает очень большой пласт населения, понимаешь? Вот есть ли у тебя какое-нибудь объяснение такому? Потому что все-таки согласись, что кантри-музыка, она ближе к исконно американской музыке. Хотя я считаю, конечно же, у этого народа нет своей культуры и истории, вот, потому что они, в общем-то, являются, по сути, английским выкидышем, который бросили, а он выжил. Вот. Ну, так и было, понимаешь? Но, тем не менее, все-таки вот как-то у них это сохранилось, перенеслось, это уважаемо. У нас ситуация плачевная.
1: Да, ситуация очень плачевная, но у нас все равно есть большой слой. Просто он неизвестен, очень неизвестен. Нет рекламы. У нас очень много замечательных коллективов, замечательных оркестров, замечательных хоров, замечательных талантливых людей, которые работают в этом жанре. И, к сожалению, на концерты ходят только те слои, то есть кто этим чисто только увлекается, потому что нет никакой рекламы. Обычные простые граждане даже понятия не имеют, что такие концерты бывают. Вот. Но также есть, как и у нас, многие увлекаются кантри, в Америке также увлекаются народными русскими инструментами. И в Америке, и в Японии есть оркестры народных инструментов, русских народных инструментов.
0: То есть играют, скажем, японцы такие вот на каких-то там...
1: На домрах, на балалайках, да, на контрабасах. Есть нормальные, профессиональные, ну или полупрофессиональные коллективы, оркестры, где также американцы, японцы. Это нормально считается. Я просто несколько раз встречалась и в Америке с такими коллективами, и знаю, что в Японии есть... И во многих странах также существует...
0: Ну, кроме, в общем-то, в основном нашей.
1: Да, к сожалению, у нас это как-то не принято почему-то.
0: А вот такая мне пришла мысль в голову. Вот заметь, что все-таки в России в основном русская песня — это, ну, все-таки акапелла, да? То есть инструменты, они как-то... Ну, прилепляются, конечно, но это более какие-то там хороводные. Сразу, знаешь, происходит ассоциация там с прыгающими медведями, с ярмаркой, в общем-то, и там с какими-то там киданиями топоров в специально сделанные срубы. Тоже такой праздник был. Вот. А исконно русской песни — это все-таки когда человек поет вот там в одного, грубо говоря. Вот как ты считаешь, это что? Это просто лень такая, ну, все-таки свойственное вот нам, русским, в какой-то степени. То есть, что вот сидишь себе, поешь, а тратить там, отбивать руки об древесину, изготавливая инструмент, вроде как-то и учиться на нем играть не хочется. Ну, вот есть же, например, у Чукчи вот это блюм-блюм, такая бомбас, вот он, понимаешь, все-таки ее нужно сделать, понимаешь? Это, да, вот, у нас такого нет. То есть, может быть, вот в этом причина, скажем так, несколько тяжелой ситуации с точки зрения техники, да, с точки зрения прогрессивных технологий в данной стране, где мы с тобой имеем счастье проживать.
1: Но почему? Нет, я не согласна, не совсем согласна. Ну, единственное, конечно, что издревле было принято, что человек пел акапельно, но это чисто национально уже, что инструментов не сразу они появились, но потом появились балалайки, трещотки, их очень много всяких. Даже можно на тазу и то играть себе, подыгрывать на тазу. Нормально, это нормально.
0: Но не играют же на этой, на доске, которую
1: На гладильной доске.
0: Да, безусловно. Нет, на стиральной ложках. Доске, не на гладильной.
1: И на гладильной тоже играют.
0: На гладильной сложно, только если кулаками играть.
1: На всем, что только угодно, можно играть. Но это раньше было принято, в каждом доме была балалайка. Но сейчас это будет смешно, если какой-нибудь мальчик 19 лет в любом доме может взять балалайку и так на вечеринке где-нибудь сыграть там «Ах ты, сукин сын комаринский мужик». Это будет прикольно.
0: А представляешь, кстати, как вот это все вот развитие идет, вот, скажем так, настенных инструментов. Вот ты правильно сказал, что там в избах висели балалайки или там стояла гармошка, да, какая-то. Затем был период, ты наверняка его тоже помнишь, когда висели гитары шаховской фабрики. Обязательно с мощностью бантом таким красным, и обязательно, в общем-то, немецкие порно-девки, которые привозили из западной группы войск, так наклеены.
1: С наклеечками, это я помню.
0: Да. Вот. А сейчас, смотри, сейчас, то есть, уже это все, ну, вообще этого нету.
1: Да,
0: то есть,
1: этого тоже нет.
0: Сейчас что там в основном вешают? Сейчас, какую-то мазню там?
1: Центры, караоке, может быть, где-то более...
0: Видик.
1: Да. Ну, порнофильмы так.
0: Да.
1: И все, на этом все заканчивается.
0: Ну, а вот твой прогноз. То есть я вижу, ты так отслеживаешь все-таки вот исторические шаги. Вот что дальше-то будет висеть у них у всех? Вот у меня, например, вообще стены чистые, ну, ты видишь. То есть вообще, честно, я хочу сказать, то есть, что, конечно же, ты понимаешь, что все это шутка, что мы ни в каком эфире не находимся. Это просто моя квартира. Я оборудовал под радиостанцию и играю здесь просто в радио.
1: Замечательно, мне нравится.
0: Нормально, да? Ну, так что будет дальше-то у них вообще?
1: Что будет дальше? А я могу сказать, что будет дальше, ну, блестяще. Да, кстати, недавно я с ними работала на концерте. Очень даже замечательно, мне понравилось. Дальше будет... Ну что, будет лет 20 еще таких же шоу, всяких программ. И в конце концов они все-таки пойдут и думаю, что выпилят себе балалайку.
0: Ну вот,
1: просто возьмут деревяшку и будут строгать себе балалайки, трещотки, потому что душа-то, она все равно русская, от нее никуда не денешься.
0: Ну, Оксана, это может превратиться в попс. Вот очень многих тут беспокоит вопрос попса, так называемого. Вот помнишь, была такая группа, которая называлась «Парк культуры» или «Парк Горького имени культуры» или «Парк культуры имени Горького». Такие волосатые демоны, которые сейчас пробуют себя поодиночке. То есть люди, которые, в общем-то, уехали туда, ну, там попали в какие-то чатры, гетры, там куда-нибудь попали, не знаю, потом вернулись сюда, пытаются тут теперь, значит, денег как-то заработать. Вот. Все это, конечно, далеко от музыки, все это понимают. Вот. Но тем не менее, вот у них же там балалайка, то есть электрогитара была сделана под балалайку. То есть не придем ли мы в дальнейшем вот, среди обилия технических средств, там, среди вот, дрестящих там, сделок и прочих, просто к китчу еще более жуткому, нежели продаваемый в свое время на улице Новый Старый Арбат, всякие матрешки и прочие дебильные поделки для глупых богатых иностранцев?
1: Я думаю, что нет, потому что мне приходилось сталкиваться и работать даже на дискотеках. Как ни смешно, мне приходилось работать с народными песнями, даже не в эстрадной аранжировке, с обычными народными песнями на дискотеках. И что я замечала, что, конечно, первое время настороженность жуткая, глаза большие, думаешь, боже мой, что это? Но в конце концов люди просто начинали, молодежь, 16-17 лет, они узнавали песни, начинали петь, потому что это нравится. Нравится. И в любой момент, мне кажется, что, да, пусть они там где-то краем уха когда-то это слышали, но душа, душа-то, национальность какая? Да, может быть, она там смешанная, но культура-то наша. И я не думаю, что это настолько... Настолько это плачевно. Нет, это всплывет. Это всплывет в старости. Как человек, любой молодой человек любит жить по молодости в городе, а к старости его тянет к земле. Это элементарно просто, что в большинстве людей в пожилом возрасте тянет почему-то куда-то за город, там,
0: да, да, есть,
1: какую-то
0: есть
1: такую,
0: то есть, как говорится,
1: избушечку.
0: Есть две крайности, понимаешь? Если человек наконец-то купил трехкомнатную квартиру в центре Москвы, значит, он конченый. И вторая, если он уделяет больше, чем два дня в неделю даче, то он уже постарел. Это известная истина, да.
1: Так вот, я думаю, что все-таки... Все мы постареем и все равно придем к общему знаменателю.
0: Ну вот, смотри, какая еще ситуация. Ведь можем ли мы определить ту грань, после которой закончилось создание вот истинно народной русской песни? Потому что, опять же, вот возвращаясь к временам, когда висели жуткие гитары с германскими девками вот наклеенными, практически русской народной песни стали там «Поворот» вот нашего шеф-повара, так, ну и же с ним, понимаешь? То есть ведь сейчас-то тоже как-то можно создавать песни, которые станут частью русской культуры, правильно? Создаются ли они где-то?
1: Ну почему? А все те песни, которые мы слышим, разве это не русские песни, исполняемые на русском языке? Это тоже наша культура. Я думаю, вот, что лет через 200 это тоже будет фольклор, на который тоже так же будут воспринимать, как сейчас воспринимаем мы то, что я исполняю.
0: Давай послушаем тебя. Есть какой-то комментарий к пьесе?
1: Она капельная песенка, называется «Да вот вечер вечереет, Воронежская область».

0: Ну, мы так сделали небольшую паузу, чтобы вы послушали нашего старательного пианиста. Он же тоже все-таки старается. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Оксана Молодцова, лауреат всероссийских международных конкурсов, обладатель гран-при телерадио конкурса «Голоса России». Мы беседуем, в общем-то, о музыке, о русской музыке в частности. Вот, ты знаешь, не было ли у тебя попыток, ну, или, скажем так, желания какого-то вдруг неожиданно... Ну, вот у меня так бывает, то есть, например, с утра я встаю, к примеру, да, там, вот, иду, как правило, двор подметать, ну, ты знаешь, что приходится работать не весь кем, чтобы как-то заработать денег на жизнь. И бывают такие фрагменты в голову лезут, то какие-то там танцы народов мира, то есть я, например, мету двор, да, и начинаю исполнять какой-то танец. А у нас живет профессор, Кагодинский его фамилия, очень-очень такой мужчина импозантный. Он обычно выходит и говорит: «О, Александр наш опять пляшет». И прям называет племя какое-то. Я говорю: «Да вы понимаете, уважаемый профессор, мне просто вставило, я не даже этого племени, к примеру, не знаю. Просто какое-то озарение, что у твоего Бивиса, к примеру, вот спустилось и сплясал». Вот, или песни какие-то, например, начинаю исполнять на непонятном языке, да? Вот. А вот у тебя не было ли идеи как-то вот попробовать реализовать себя, например, в джазе, там, ну, дескать, вот, поиграть в Эллу Фицджеральд, там, да? Или там в панк-роке. Вот. Просто это многие интересуются. Сейчас вот заходили, интересовались, насколько у тебя, насколько ты близка к современной музыке. Имеется в виду поп-музыка, панк-музыка, хард-рок, хэви-метал, рок-музыка.
1: Ой, да, у меня была такая идея. Ну, насчет вот таких вот, как ты сказал, там танцев. У меня уже в детстве все это прошло. Если интересно, я потом расскажу,
0: да,
1: что, допустим, у меня в 4 года был концерт мой первый на площадке, когда я вышла и пела слова, просто которые мне в голову просто пришли. И стояла, плакала квадратными такими, я не знаю, громадными просто слезами. Не могла уйти с этой площадки. Пионерский концерт, полный двор родителей. И меня папа за руку уводил и говорит: «Доченька, пойдем». Я говорю: «Ну как же я слова дальше не могу придумать?» Он говорит: «Да пойдем же отсюда, ну что ты плачешь?» Я говорю: «Ну я же артистка, ну как же?» Это у меня было. Вот. А по поводу того, что петь в каком-то другом стиле... Мечта, конечно, есть, но не отрываясь от народной музыки, далеко так не отходя. У меня есть такая идея, но, к сожалению, идеи надо еще и финансово поддерживать. У меня идея есть такая: записать частушки в разных стилях, допустим, в роке, в джазе. Сделать антологию русской частушки, но на современные уже... более на современные такие импровизации. Это есть. И эту идею мне подала как бы моя учительница, мой профессор, у которого я училась. У нас уже готов материал, но, к сожалению, еще не сделан.
0: Но ты сильно рискуешь. Я вот, на мой взгляд, опять же, я могу ошибаться. То есть, во-первых, была певица такая, которую я, честно говоря, не очень люблю. Мордасова, наверняка знаешь. Вот. В принципе, на мой взгляд, это как раз и было таким вот соцреализмом, китчем, отфильтрованным, как говорится, искусством. Вот. А она пела такие частушки, адаптированные к мозгу обывателя тех времен, а тебе, видимо, как-то придется использовать эти определенную лексику, исконно русскую и народную, в данных частушках. Вот твое отношение к этому, как ты сможешь произнести слова, которые обозначают, ну, определенные, скажем так, отношения между людьми и так далее. Ну, понимаешь, о чем я говорю, да?
1: Ну, конечно.
0: Или ты все-таки, если ты не будешь это применять, то это люди...
1: Нет, ну, это же большой пласт. Это же не обязательно то, что пела Мордасова в 60-х, в 50-х годах. Нет, конечно. Там писались специальные тексты, которые были на тот день нужны.
0: Нет, я не согласен с тобой. Понимаешь, ну, текстов, которые нужны кому-то, очень много. То есть, к примеру, вот я же, видишь, тоже сейчас по бумажке все читаю. Мне за это деньги платят, понимаешь? Но ей, понятно, тоже платили. Но нужны ли данные тексты народу, понимаешь? Вот нашим 5 радиослушателям, которые подтягиваются своими щуплыми ручонками и заглядывают к нам в окно, а которое пропотевает: «Отцепись!»
1: Но всегда хочется попробовать. А почему бы не рискнуть? А кто за это? Никто не побьет. А почему бы не рискнуть? А вдруг получится? А вдруг понравится?
0: А вот...
1: Этого же никто не делал.
0: Ну, в общем, да. А вот дуэтом с каким персонажем известным, ну, вообще в мире, в мировой музыке, ты бы хотела записать пьесу и какую? Вот я про себя, например, скажу, я бы записал с Джонни Роттеном «My Way».
1: Я об этом никогда не задумывалась.
0: Ну, представляешь, вот, например, вот тебе говорят, приходит к тебе персонаж, там, с модной барсеткой такой весь, и говорит, ты знаешь, Оксана, у меня вот там есть, в общем-то, возможность оплатить твой совместный проект в качестве одной песни, да, с любым человеком, имя и фамилию которого ты назовешь. Но это будет только одна песня.
1: Ну,
0: да, и типа он так еще говорит, что тебе нужно это прям быстро ответить,
1: да?
0: А то он передумает.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, наверное, бы с Тиной Тернер.
0: Это круто. Да, я напоминаю нашим уважаемым, что у нас еще есть телефон эфирный 203-19-22, и мы, конечно же, с вами пообщаемся с Оксаной Молодцовой в прямом эфире. Но Тина Тернер, да, она мощная женщина. Совершенно недавно я слышал очень хорошую композицию известную, которую, автор которой Sting, вот, а она ее переделала в регги. Просто чума. То есть я понимаю.
1: Я просто люблю, уважаю, и для меня это самая большая звезда, которая может быть.
0: А значит, вот таким образом ты ответила на вопрос. Тут масса людей заходила к нам, пока мы говорили, и шептали мне на ухо, что, дескать, что дома-то слушает Оксана. Значит, Тину Тернер, правильно понимаю?
1: Ну, ее и вообще я люблю очень талантливых и, как сказать, без дураков работающих певцов. Вот так вот.
0: А вот твое отношение к ФМовским радиостанциям? Ну, вот FM-диапазон, который попросту засорен пластмассово цокающими, чавкающими звуками, ну, за исключением, может быть, пары-тройки радиостанций, которые уважают себя, уважают своего слушателя. А уважение к слушателю — это что? Это не идти на поводу у него. Потому что, если, например, у тебя просят группу «Мумия Гриля», к примеру, завести, то есть, естественно, этого делать не надо. Тогда ты что-то людям даешь светлое. Если же ты заводишь данную группу, то уже все, уже беда, FM начинается. Но это мое мнение. Вот
1: ну, мне, конечно, хотелось бы, чтобы на этих станциях побольше меня крутили.
0: И еще такой момент вот насчет именно вот, станции, да, то есть ты во многих побывала странах и так далее, там везде ездила, и знаешь, безусловно, тебе известно, что существует, скажем так, жанровая радиостанция, там радиостанция, которая крутит только там музыку регги, да, там, ну и так далее. Вот у нас есть одно радио, которое называется R-радио, грубо говоря, да? Вот, вроде бы русское, да, то есть исконно. Но что мы там слышим? Тоже, опять же, вот заполонивших все вот этих вот, с кем ты выступала, базитических. А где это русское? Это я что-то не понимаю. Вот, может быть, мы с тобой сейчас после эфира письмо напишем, там, не весь куда, вот, да, ну, там, в Думу куда-нибудь, или там выйдем, устроим манифестацию двух, в общем-то, людей против засилия какого-нибудь, или там за что-нибудь. Нет, ну, действительно, я не понимаю это. Как говорится, есть же там пословица, назвался грузин, там, полезай в кузов, там, как рыба об лёд баха наглухо и так далее. Так если ты русский, так ты хоть там что-то такое-то, не просто же там все русскоязычные помои, существующие в мире, собрать и крутить, правильно?
1: Ну, может быть, это легче крутить, чем нежели другой пласт.
0: А, то есть люди ищут легкие пути?
1: Конечно, конечно.
0: Ну, у нас вот остается тут сейчас немножечко времени, потом придет дяденька и прочитает очень интересную книжку, короткую книжку, она называется «Новость». Он сам пишет ее у нас, сам сочиняет. Вот. А я предлагаю прямо вот сейчас быстренько послушать телефонный звонок, если ты не против. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, рассказывайте.
2: Здравствуйте. Вот вы так, и вы, и ваши гости, я так вот противопоставляю, вот, там, скажем, фолк-джазу, фолк-року. А вот, Оксана, скажите, пожалуйста, вы согласились бы, что там тот же там джаз, тот же рок сейчас тоже являются разновидностями народной музыки, или это для вас слишком сильно сказано.
0: Спасибо.
1: Да, я согласна с этим, что это разновидность народной музыки, но, к сожалению, не русской. Не русской народной музыки. Я считаю, что джаз, это пришел, конечно, больше у нас откуда? С Запада, с Африки. И поэтому все это прекрасно. Я люблю и джазовых исполнителей, и музыку люблю. Но плюс ко всему к этому хотелось бы, чтобы и нашу национальную музыку также любили, как и всю западную. Мой ответ.
0: Мы будем стремиться к этому, но сейчас прервемся на прослушивание пьесы в исполнении Оксаны Молодцовой. Вы пока, уважаемые, напрягитесь, сформулируйте ваши вопросы, и мы с вами, конечно же, еще пообщаемся. Песня.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Оксана Молодцова. Вот там у нас была практически недавно речь о джазе и так далее, но опять же ситуация следующая, конечно, джаз, он помогает очень полно оплескивать свои эмоции, вот, и в случае, например, даже с современным джазом, ну, там, с такими там людьми, как Джон Петтитуч, там, Дэйв Вейкл и прочие, даже ближе к джаз-року, то вот их техническое совершенство, там, новые пластики барабанные не из кожи убиенных врагов из соседних джаз-бандов, а из каких-то дорогостоящих полихлор-винилов, все это только помогает им, да? Вот. Но что касается рок-музыки, то тут я все-таки считаю, что первобытная дикая ярость, например, вот, да, тех же Sex Pistols гораздо все-таки серьезнее, нежели полублатные песни ансамбля Scorpions из Германии. Вот очень много народу интересовалось, сколь сильна вообще конкуренция в России между русскими народными исполнителями, потому что вот, например, мы, ученые, всегда друг другу помогаем. Вот, ну, к примеру, я там пробы какие-то свои, пробирки, там, все там даю своим коллегам всегда там безвозмездно, делюсь с ними чертежами, графиками, мы постоянно созваниваемся, встречаемся, у нас конференция. А вот вы артисты, я знаю, что у вас даже до драк доходит. Вообще народ весьма скандальный. Поэтому вопрос, который вот тут Денис заходил, спрашивал, он же закономерен, согласись.
1: Ну да, в принципе, да, закономерен. Но у нас не бывает особо таких скандальных ситуаций, потому что особо мы не пользуемся таким, как бы, такой популярностью, чтобы нам особенно скандалить. Мы не успеваем просто. Мы занимаемся тихо своим делом. Каждый поет сам для себя, для своей души и для маленького-маленького общества.
0: Нет, ну, тем не менее же какие-то бывают, скажем, моменты, связанные вот там с концертной деятельностью. То есть есть какой-то хотя бы промоушен там и так далее. То есть везде, где есть промоушен, есть, соответственно, ну, хоть какие ни крути, но деньги. Там, где есть деньги, уже начинается, соответственно, и конкуренция. То есть там можно, например, целому хору петь перед одним человеком, да, но если этот человек там президент мощного акционерного общества, обворовавшего огромное количество олухов, то, в общем-то, уже из артистов будет выстраиваться очередь. Там у кого уж плечи шире, понимаешь?
1: Ну, это естественно, вот, конечно.
0: То есть вопрос-то к этому.
1: Это, по-моему, среди всех артистов. Это не только среди народных. Это везде так. Везде это такой маленький клубок змей, который готов скушать друг друга за лишний какой-то эфир, за лишний концерт, за лишнюю запись. Если вдруг нечаянно твой спонсор перейдет ко мне, это все нормально.
0: Не, Рафик Пантелеймонович Вдул, вот мой спонсор нашей программы, он наш единоличный спонсор. Хотя, в принципе, если так ему понравится сегодняшняя программа, я думаю, что хотя бы каким-то бартером, но он может помочь. То есть в данный момент, я знаю, он торгует глиняными изделиями, и вот в качестве последней спонсорской поддержки, в общем-то, нам прислал энное количество глиняных ваз, которые мы продаем на Арбате, чтобы как-то потом обеспечить себе жизненный уровень и протопить огромную квартиру с евроремонтом за 20 километров вот за кольцевой дорогой. Туда не подведен еще у меня водопровод, газ, а также прочие сантехнические условия. Далее. О, вот интересная телега. Сейчас я тебе скажу. Прям прочитаю от и до. Уважаемая Оксана, вас беспокоят два известных и, простите за нескромность, очень модных диджея. Мы записываем сейчас всю передачу на кассеты. Я, кстати, хочу сказать, что у нас не передача, уважаемая, а программа передачи. Я надеюсь, мне никогда не будут носить... Нет, вообще-то по-другому. Как-то глупо я сформулировал. Да, не так. Нет, конечно. Ну, в общем, мне бы хотелось, чтобы, конечно, носили, но чтобы такой необходимости не было.
1: Чтобы такой ситуации не сложилось.
0: Да, вот как-то, видишь, ты прям как тактично и хорошо вот выкрутилась из этого. Да, далее. В общем, они записывают нашу программу на кассеты и хотели бы фрагменты вашей речи наложить на музыку в стиле прогрессив-хаус, а также выпустить ее массовым тиражом и начать распространение с бесплатной раздачи в детских садах, школах, интернетах, так как они считают, подчеркнуть, что все, что мы говорим, очень ценно для молодого поколения. А молодое поколение воспринимает всю информацию исключительно через, ну, там дальше, в общем-то, что-то связано с химическими проблемами. Тем самым я так понял, что два уважаемых и почтенных диджея хотят спросить тебя, попросту говоря, о том, какие наркотики ты употребляешь, где их берешь, какая твоя доза. Ну, самые обычные вопросы.
1: Ну, самый любимый мой наркотик — это сходить в баню попариться. Кстати, круто. Я только что 3 часа как из бани. Я такое удовольствие получаю, что и советую многим вместо наркотиков, или как? Этот наркотик, то есть. Этот наркотик. Баня, пиво, креветки — это все,
0: круто.
1: Что...
0: Вот практически...
1: Это все, что самое шикарное, что я знаю.
0: Ну, я-то на самом деле баню не люблю, хотя у нас тут есть такая сауна, такая полулегальная, тут снизу. Вот мы так иногда...
1: Нет, люблю только русскую с веником.
0: А, ну, понятно. Что касается пива и креветок, это я целиком с тобой согласен. Так мы незаметно подошли к продуктам питания. Ведь дело в том, что бытует такое мнение: русская кухня.
1: Да.
0: Вот. Но ты знаешь, что мы тут проводили исследования, раскопки многочисленные. В общем-то, нашли пергаменты, холсты и вышивки. Вот также пару кокошников. И там везде было сказано следующее, что изначально русская кухня, она была весьма примитивна. То есть, ну, помнишь, известные песни — это «Щи да каша, пища наша». Практически тут нет даже элемента шутки. Это так, так оно и было. То есть
1: так
0: некогда было,
1: да.
0: Вот. И то, что появилось в русской кухне вот позже уже, это было привнесено, ну, какими-то там немцами в париках и Петром Великим Третьим, значит, и его женой Екатериной Четвертой, собственно говоря, Павлом также, Забастом тоже. Вот все они привносили. И вот мы сейчас к чему пришли? Повсюду вот уже вот эти жуткие закусочные из мяса убитых животных, причем убитых очень давно. Вот. Ну, и там японские какие-то кухни и так далее. Вот креветки ведь не ели в то время, понимаешь? Ну, не ели. Вот
1: ну, это... не ели. А почему бы сейчас не есть?
0: А это же плохо может влиять на иммунитет.
1: Ну,
0: вот люди, понимаешь, вот люди думают, да, вот откуда взялась болезнь СПИД вообще сама по себе, да? А ведь существует две теории, вот, и обе они пересекаются, где-то сходятся, и это правда. То есть первое, что это СПИД, это результат мощной войны, которую наконец-то против человечества стали вести объединившиеся вот в коалицию насекомые, которых люди попросту топтали долго. Вот. А известно, что, например, ну, там один муравей — это так, идиот, да, а вот муравейник — это коллективный разум. Представь себе, что все насекомые объединились, им ничего не стоит изобрести какой-то мощный вирус. И второе, что это происходит от смешения именно кухни. То есть произошло вот слияние разных жанров в кухне. То есть, например, русские стали есть бананы, да, там, вот, а американцы там, скажем, стали есть пельмени, которые никогда им не были свойственны, и так далее. То есть от питания.
1: Ну, я думаю, что у нас везде такая каша.
0: А, то есть ты намекаешь просто на то, что вот сейчас вот
1: и
0: женщина...
1: И в музыке, и в еде, и в культуре.
0: А я думал, что это самое, ты намекаешь, что вот сейчас Прохор вывалил кашу, тут перловку. Это она кормит кошечку нашу просто. Ну, тут там вопрос интересный. Какое у тебя вообще музыкальное образование существует?
1: Да, маленькая. Я закончила 8 классов музыкальной школы, затем закончила музыкальное училище Воронежское по классу, дирижер народного хора с красным дипломом за 3 года экстерном и поступила в институт Гнесиных. Я закончила институт Гнесиных по 2 факультетам, как солист сольное народное пение и как дирижер народного хора. И затем еще стажировалась год как преподаватель в институте Гнесиных. И теперь я сама преподаю. Я преподаю в колледже имени Шнитке. Я преподаватель. У меня дети такие же, как я. Но не мои любимые дети. Я
0: ты хочу... имеешь в виду по возрасту, да?
1: Практически, да.
0: То есть ты, в общем-то, почтенный, так и вижу, у нас вот человек-то весьма. То есть на тебе, я бы даже сказал, возложена такая великая ответственность за судьбу да, подрастающего все-таки поколения, поскольку вот ты говоришь, возраст одинаковый, но бывает так, что человек 80 лет всю грудь, ну вообще 80, они, как правило, все грудники, а вот бывает 40 лет грудник. Вот, например, сегодня общался с одним, он все мне предлагал пропустить, говорит, ты, говорит, хочешь, проезжай прям на Новый Арбат за 5 рублей. Я говорю, да если мне надо, я проеду, мне не надо. Он, нет, ну давай вот ты, если хочешь, проезжай за 5 рублей. Полный даун, в общем-то. Ну, в общем, я ему дал 5 рублей в результате, сказал, что я никуда проезжать не буду.
1: Это было... Замечательно.
0: Да. Вот. Так что, видишь, ты как-то даешь людям какое-то образование, во-первых. Но тут другой момент. Вот как ты считаешь, вот, взаимоотношения между учеником и учителем? Вот должны ли... Так, по-другому сформулирую. Учитель во всем ли должен являться авторитетом для учеников? Ведь вот я не перестаю приводить примеры со своей учительницей черчения, которую мы как-то застали. Она, в общем, ночью под проливным дождем в голом виде бегала по своему району, отлавливала дождевых червей и жадно давила их пятками. Просто у нее был какой-то вот угар, то есть что-то у нее переклинило.

0: Авторитетом в творчестве. В творчестве. Ну, как бы, то есть творческий
1: человек.
0: Ну,
1: или в своем предмете.
0: Да, или в своем предмете, да. Я считаю, что это так. А так у меня чисто дружеские отношения со своими студентами. В принципе, мы на равных.
1: Ну что, послушаем следующую композицию. А у тебя есть какой-то комментарий к ней?
0: Я думаю, что давайте просто послушаем.
1: Правильно.

0: Ой, ля-ли, ля-ли, ля-ли.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: И вот тут заходили люди, принесли огромное письмо. Я сразу посмотрел на печать. Там стоит печать, которую обычно ставят на своих дворах. Коллектив Таганского мясокомбината. У них такой вопрос. Оксана, любите ли вы животных?
3: Конечно, люблю. А почему бы их и не любить?
2: Ну, вот любовь-то к ним, вот она в чем проявляется? В смысле, вот сколько ты, например, в последнее время взяла с улицы бездомных собачек и кошек?
3: Я считаю, что животные должны жить в природе, а не маяться в квартире.
2: Правильно, поэтому, например, всех своих животных я обычно выставляю на улицу. 203-19-22 – это прямой телефон. Мы с радостью слушаем ваши вопросы. Ну, естественно, Оксана, я ни на какие вопросы сегодня отвечать вообще не буду. Ну, может быть, только на самые умные. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
2: Да-да-да.
4: Саша?
2: Да.
4: Добрый вечер, доброй ночи.
2: Вам аналогично.
4: Это ваш постоянный слушатель Борис Борисов говорит.
2: Здравствуйте,
4: Саша,
2: Борис.
4: Саша, я просто абсолютное обалдение получаю от вашей гости сегодня.
2: Вы бы еще ее видели бы внешне.
4: Алло.
2: Да.
4: Саша?
2: Да.
4: У меня есть предложение. На следующий раз, особенно вот песни, которые там вот ляли-ляли, вот это настолько изумительная вещь вообще. У меня есть предложение, не вопрос, а предложение. Угу. Давайте на следующий раз пригласим из ее ансамбля товарища, который на ложках играет. И посвятим ему частично полтора-два времени.
2: Это будет хорошо.
4: Давайте.
2: Давайте, спасибо.
4: Мы вообще обалдеем от счастья.
2: Спасибо.
4: Спасибо, дорогой.
2: Спасибо. Вы знаете, кстати, я знаю, что президент наш нынешний, он очень балуется игрой на ложках тоже, поэтому, ну, как-то, чтобы понравиться Борису Борисовичу и Борису Николаевичу, их там двое, насколько я знаю, сейчас вот мы Кстати, я сам на ложках нехило могу, ты знаешь?
3: Да.
2: Да. А знаешь, откуда это пошло, вот эта традиция игры на ложках?
3: Ведь
2: Борис Борисов, который сейчас вот звонил, он же на самом деле человек, который глубоко занимается историей. Я его давно знаю. Ну, и ты поняла, да, что это звонок в запись, шел в соседней комнате, оператор включает, никакого прямого телефона нет. Вот люди убивали на себе насекомых, понимаешь, которые мешали им особенно во время еды. Вот,
3: ложками.
2: Ложками. Ну,
3: естественно.
2: А что? Ну так вот, понимаешь, отсюда пошло. Вот.
3: Но почему тут вторая ложка откуда появилась?
2: Ну как, потому что одной черпает, другой убивает. А потом двумя уже там пошло.
3: А тремя?
2: А тремя не играет, Оксана.
3: Играет?

0: Как играть?
1: Это вот как раз к вопросу о техническом усовершенствовании.
0: Убивание насекомых.
1: Убивание насекомых. Ну что, сейчас немножечко послушаем рояль, потому что тут, тут нужно кашу эту убрать, эту, которую тут Прохор накидала. Животное я давно на улице выставила, а Прохор, она у нас глупая, она все по привычке кормит его. Я говорю, слышь, ты, ну вот вынеси на улицу там этой, там коза у нас жила тут.
0: Да?
1: Да.
0: Угу. Понятно.
1: Ну что же, пусть поиграет наш уважаемый.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Оксаной Молодцовой. То есть ты вот сейчас в приватной беседе сказала, что данную песню написал твой папа.
1: Да, текст написал мой папа.
0: А вот а музыка кому принадлежит?
1: Владимиру Руденко.
0: А вот в конце там дяденька на флейте пиликнул. Кто данный флейтист?
1: Флейтист, солист ансамбля из Ржева. Очень такой талантливый флейтист. Сейчас, дай бог мне памяти. У меня столько много коллективов. Ой-ой-ой. Знаешь, что Гена зовут? Фамилию уже забыла. Так быстро не могу вспомнить. Но очень талантливый флейтист.
0: А вот музыканты вообще, как вот взаимоотношения с музыкантами, какие у тебя с данными? Потому что, например, в рок-музыке, как правило, ну, есть так, устоявшиеся коллективы. Там, там, так сказать, и даже такие разговоры у них там. Ну, ты где сегодня брал? Да я брал там у басиста, и дальше идет название группы, к примеру. То есть это как уже... как члена одного конструкторского бюро. Вот. Меня, например, всегда удивлял вот в этом смысле Иосиф Кобзон, потому что несмотря на весь свой мощный голос, вот слушая его пластинки многочисленные, я приходил к выводу, что практически не чувствуется его там руки в плане сведения фонограммы. То есть какие-то сессионные, случайные музыканты что-то сыграли по нотам. Некоторые очень, правда, хорошо играют, вот редко, но такое случается. Но вот не чувствуется вот этого контакта, скажем так. То есть возьмем других там солистов. Ну, к примеру, там Джо Кокер, да? Там тоже вроде сольно играет, но, опять же, все там, вся его музыка пропитана, именно музыка пропитана духом Кокера. Та же Тина Тернер, да? Вот. А как у тебя с этим обстоит дело? Стараешься ли ты пропитать своим, скажем так, тоталитарным духом, ну, в плане вот тоталитарном в плане искусства всех окружающих тебя музыкантов?
1: Насколько успеваю, потому что все время приходится работать с разными музыкантами. У меня нет своих музыкантов, и приходится репетировать одну репетицию, выходить и работать, также записывать. Поэтому мне особо они не питаются моим духом, поэтому приходится работать с разными музыкантами, но стараются понять меня.
0: Сейчас тут очень много тут народу заходило, поэтому приходится тут. Да, вот женщина заходила, ее зовут Мария Николаевна. Марина Николаевна, да, извините, была на вашем концерте. Очень понравилась песня о России. Расскажите поподробнее о ней. Видишь, то есть уже появляются, скажем так, как-то модно у нас, у молодежных исполнителей, говорить фены.
1: Песня о России — это уже, так сказать, новый виток, наверное, в моем творчестве. Это современная, конечно, уже вещь. Написала ее моя подруга, очень талантливая девочка, композитор Юлия Донская. На слова Валентины Конкиной. Песня даже патриотическая, я бы больше сказала. К сожалению, у меня нет плюса. Я бы, конечно, поставила, у меня есть только минус. Ну, я рада, что она нравится, эта песня. И, конечно, я надеюсь, что в дальнейшем я ее запишу и буду крутить. Это очень хорошая песня, очень хорошая.
0: А так ты ее нам не сможешь вживую исполнить все-таки?
1: Вживую? Если минус поставите, исполню. Ага.
0: А минус у тебя на чем?
1: На мини-диске.
0: Давай. Ты готовишься морально?
1: Я такого еще не видела, так.
0: Сейчас. Тут, в общем-то, происходит сейчас технический процесс перестановки устройств, называемых мини-дисков. Один, в общем-то, в другой. Да, состыковка. Какой номер трека?
1: Пятый номер. Не знаю, как у меня получится в 1:30 это исполнить.
0: Давай сейчас сделаем вместе с радиослушателем все-таки контрольный отслух.
1: Хорошо.
0: Сейчас, секунду. Пока тихо. Она?
1: Да, она.
0: Ага. Ну что?
1: Попробуем?
0: Попробуем. Сейчас я включаю, значит, фонограмму. Последний аккорд взял наш главный. Поехали.

0: Я хочу сказать вам, уважаемые, что данное произведение исполнялось под так называемый минус. То есть, когда музыка шла отдельно, но голос Оксаны был, скажем так, в прямом эфире вживую. Я хочу сказать, что да, в общем-то, я не припомню, чтобы как-то более кто-то мощным голосом пел. Это как комплимент можно оценивать.
1: Спасибо большое.
0: Мало того, хочу сказать, что в момент исполнения данного произведения мы тут все присутствующие еще сняли наушники, и вот даже отдельно голос без фонограммы звучал просто очень замечательно.
1: То есть... Я надеюсь, что слушатели меня простят немножко за подхрипывание, потому что время далеко не певческое.
0: А мы сейчас послушаем, да, телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Оксана.
1: Здравствуйте.
2: Вот мне нравится ваша песня, особенно вот «Трубобищ», там она целовалась с кавалером. И вот есть ли в вашем коллективе бас-гитарист?
0: Спасибо.
2: И какой размер туфель вы носите?
0: Масса интересного. Насчет бас-гитариста я тоже хотел спросить. Дело в том, что раньше во всех любительских коллективах, ну, чтобы люди как-то затусоваться с музыкой, они куда шли? В барабанщики. Потом, правда, все барабанщики автоматически становились менеджерами и директорами. Вот. Это уже считается даже нынче дурной тон. Если у тебя, значит, барабанщик и директор группы, то все уже просто, ну, относится с таким, с иронием, с каким-то скепсисом. Вот. Вторая должность — это должность все-таки бас-гитариста. Вот как у тебя с этим обстоит дело? Потому что здесь фонограмма сделана, я так понял, уже в таком в современном ключе, в мощном. Да.
1: В принципе, она сделана через компьютер, и бас-гитарист мне не понадобится. Это благодаря моей подруге Юле Донской, которая села и сделала все сама.
0: То есть она прям вот умеет забивать секвенсоры, все.
1: Да, да, да.
0: Это круто. Для женщины это вообще редкость. Я не хочу так как-то вот там быть против эмансипации в данном случае при нашей личной встрече. Но тем не менее согласись, что все-таки женщины такие технологии.
1: Ну, есть одаренные очень, есть.
0: Да, а что касается вот размера туфель?
1: Размера туфель?
0: Это, конечно, вопрос там такой,
1: да.
0: Ты можешь,
1: я,
0: не,
1: конечно,
0: отвечать.
1: Я не Золушка, я знаю, но ношу я 35-36,5, и в основном, конечно, лапти на сцене.
0: Ну, а ты знаешь, кстати, у нас вот был уникальный один сотрудник вот здесь, на «Эхо Москвы», его даже за его уникальность пришлось выгнать, потому что собиралось огромное количество людей просто смотреть вот на него. У него были, скажем так, плавающие размеры ботинок. То есть в том смысле, что они постоянно менялись. С утра 42-й. Причем, например, правая нога могла быть 42-й, левая ужималась до 36-го и так далее. И вот у него прям эта трансформация происходила на виду. Он тут показывал даже за деньги фокус с сотрудником, снимал носки, садился вот так. И мы все, столпившись в круг, все редакции, наблюдали, как вот это у него его ласты там то выпятятся, то назад войдут. Представляешь? Вот потом, в общем-то, вот так же одновременно у нас удалили из всех компьютеров игры. У кого сигнализация орет? А ну, а уйди от машины! Это я на всякий случай, это, ну, чтобы как-то отпугнуть. Да, вот. И его тоже как развлечение попросту, ну, ты понимаешь, выгнали. Да, вот это произошло. Ну, я предлагаю послушать теперь еще одну композицию в твоем исполнении. Будешь как-то ее...
1: Ну, я думаю, что там остался романс. Я думаю, что пусть послушают, как я исполняю романс.
0: Романс.

0: 8-203-19-22. Это телефон, прямой телефон в нашей эфирной студии. Вы можете задавать ваши вопросы Оксане Молодцовой. Мы слушаем всякую музыку еще. Сегодня еще, кстати, Оксана будет петь вживую акапеллу, дабы уж целиком убедить вас, собственно, вот в том, что это действительно реально поет она. А сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Угу. Не против, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание.
1: Александр, уважаемый, Оксана. Очень приятно слушать. В общем-то, одна из лучших передач за последнее время. А вопросы, вот два таких маленьких вопросика. Первый. Не считаете ли, что вот фольклорная музыка, фольклорные ансамбли со сцены исполняем, это что-то вроде зоопарка современного? Объясняю. Потому как раньше все эти вот песни, которые из глубины веков пришли, они же исполнялись крестьянами, в общем-то, на поле, во время пахоты там и так далее, и тому подобное. А сейчас они принесены на сцену. Не считаете ли вы, что вот часть того духа теряется при исполнении этих песен, потому что они как бы как в неволе, как в зоопарке на сцене? Это первый вопрос. А второй вопрос следующий. Какую вы знаете самую такую древнюю песню из русских народных песен, желательно протяжные, не могли бы вы ее исполнить в прямом эфире? Очень благодарю, это Сергей из Зеленограда.
0: До свидания, дорогой наш друг из Зеленограда.
2: Спасибо большое. Значит, на первый вопрос по поводу фольклорных коллективов на сцене. А кто сказал, что все, что сейчас на сцене творится, это не шоу и не балаган? И я считаю, что если раньше это пелось в бытовых условиях, а сейчас практически... А кто будет передавать, если ни телевидение, ни радио, ни концерты? Откуда же мы узнаем, что надо петь в бытовых условиях?
0: Ну, тут, видимо,
2: разве сейчас кто-то помнит, извини, я тебя перебью, разве сейчас кто-то помнит, что надо петь, когда человек, допустим, выходит замуж или умирает? Что надо петь? Никто сейчас этого не знает. Знает какой-то минимум набор народных песен в таком, ну, плане, как «Я на горку шла», «Валенки». Это все в таком валя попсовом варианте. То есть ехал на ярмарку хорь-купец.
0: И еще вот эту пучит, той пучит, той пучит. Ой, боже, как пучит.
2: Либо что-то такое. Или что тебе надо, что тебе надо, да?
0: Да, да.
2: Вот, это из этой оперы.
0: Жутко, да.
2: А ведь основной-то пласт никто ничего не знает. И не узнает. Ну, если так дальше будет.
0: Происходит просто, как бы сказать, коррекция искусства под сцену. То есть уже, то есть, видимо, Сергей имел в виду следующее, что люди, артисты, начинают работать над тем, как это будет восприниматься людьми, сидящими в зале. То есть пропадает непосредственность исполнения, понимаешь? Вот, то есть сказал то, что там сейчас творится на сцене, не балаган ли. Это безусловно, балаган и срамота в большинстве своих, в своем. Но в том-то и дело, что это все появляется потому, что это делается на потребу публики, а не исходит из души. Вот в чем.
2: Но, к сожалению, у нас сейчас все делается только то, что надо, что хочет кушать публика. У нас не делается то, что ты хочешь подать. Что хочет слушать слушатель, то я и буду петь. Потому что это покупается, это продается. Все элементарно. А то, что ты что хочешь, ты как это чувствуешь, это никого не волнует. То есть это не всегда может восприниматься.
0: А ты помнишь второй вопрос? Я забыл.
2: Да, я помню второй вопрос. Это вопрос был о старинной песне.
0: А, точно.
2: Я ее спою.
0: Прямо сейчас?
2: Ну, не знаю, можно сейчас, можно попозже.
0: Ну, как
2: не
0: у тебя настроение?
2: Можно сейчас.
0: Давай. Так, ответственный момент. Я сам очень волнуюсь. А Оксана Молодцова прямо в прямом эфире будет для вас петь песню. Я попрошу сейчас, чтобы перестал человек играть, да?
2: Ну, вежливо только, конечно, очень вежливо.
3: Алексей, пожалуйста, спасибо.
0: Все.
2: Спасибо большое. Даже как-то неудобно получается.
0: Да нет, он играет круглые сутки здесь, все нормально.
2: Да? Ну ладно, хорошо, я попробую. Не знаю, что получится. Извините. Я хочу исполнить песню Волгоградской области, так как мои корни, в принципе, из Волгограда, но жила я, училась в Воронеже. Казачья песня, а из-под тоненькой беленькой блузочки. —

Ох, тяжело моя, ах, дышала грудь, и всю ночь я, ох, ох, и не спала, ох, и всю ночь я, ох, не спала у окошечка.

0: все.
1: Опять заиграл наш замечательный аккомпаниатор. Да, пение, как ты говоришь, это акапелла, тоже, в принципе, очень вставляет. В этом все-таки что-то есть, потому что, конечно, там музыканты, все инструменты, но у меня, ты знаешь, тоже появилась идея записать какой-нибудь сольный альбом, где я буду петь акапелла. Правда, не знаю, конечно, так, как у тебя, у меня не получится, но будет что-то свое, понимаешь,
0: конечно,
1: что...
0: Да. Конечно.
1: Послушаем телефонный звонок. Угу. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оксана.
0: Здравствуйте.
2: Ваше пение было просто великолепно, у вас потрясающий голос. Вас беспокоит хомяк.
1: Здравствуйте.
2: Александр,
1: да.
2: Вы сделали очень хорошее дело, что вы пригласили сию исполнительницу этих пьес, и поэтому у меня к вам вопрос. Ну, во-первых, я хотел попросить вас, чтобы вы еще раз повторили, где будет ваш концерт 11 декабря. Вот. И вопрос к Оксане. Скажите, пожалуйста, а вы не хотели бы посвятить всю свою жизнь только преподаванию, а не сольным исполнением ваших замечательных пьес? Спасибо большое и до свидания.
1: Спасибо. То есть это хомяк, видимо, намекает на то, что в любом спорте, музыка, это же тоже своего рода спорт, все рано или поздно заканчивают тренерской работой, то есть отдают себя целиком молодому поколению. Другое дело, что если это начать делать заранее, к примеру, да, там, ну, вот, то есть много энергии, которая... к моменту, вот, скажем так, ну, реального тренерства, как это обычно происходит, уже иссякает. И подрастающему поколению можно дать гораздо больше, если... То есть, например, я начал преподавать, вот прям как только в школу пошел, я уже стал преподавать попросту. Вот он на это, видать, намекает.
0: Ну, я думаю, что я еще немножечко, пока не постарела совсем, немножечко попою, а потом уже, конечно, займусь только преподаванием. Но пока еще немножечко попою и буду, конечно, преподавать. Я буду совмещать. Я надеюсь, пока у меня сил хватает, я думаю, что это можно сделать.
1: Ну что, я предлагаю послушать еще одну твою песню, уже вот записанную в студии. Третий трек, да, у нас? Слушаем.

0: это, собственно, не было ошибкой, что мы поставили еще раз эту композицию. Вполне закономерные действия, поскольку очень многие просили, чтобы мы повторили эту песню с таким замечательным куплетом. Вот, ну... У вас еще остается, так скажем, совсем немного времени, чтобы пообщаться с Оксаной Молодцовой, чей голос вы только что слышали в прямом эфире. Я, поскольку щедр сегодня, предоставляю вам такую возможность совершенно бесплатно, спротив обычного, потому что обычно каждый звонок у нас платный. Вот, и мы собираемся повышать, собственно, цены. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Да-да-да. Да.
1: Она выдала спину, и ее осторожная...
0: Безусловно.
1: Прямо у моего
0: Безусловно. Дядя. Ну, мой дядя.
2: Угу.
0: Ну, это частная информация была.
2: Угу.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло. Это называется «сломался телефон». Перекалились и контакты. Сейчас попробуем еще раз. Здравствуйте. Ну, вот срывается. Алло, да, здравствуйте. А говорите, вы в прямом эфире. Да-да-да. Алло.
3: Сашенька, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Скажите, пожалуйста, Александр, время уже где-то к 2 часам ночи уже.
0: Да.
3: А программа «Монмаранте» сегодня будет или нет?
0: Вы знаете, наверное, сегодня ее не будет, потому что...
3: Я так полагаю, что тоже.
0: Да. Вы знаете, я поясню. Просто я сегодня заменяю господина Лаэрского, потому что он, собственно, попал в отделение милиции за то, что бил бейсбольной битой лобовые стекла дорогих автомобилей. Вот. И сейчас вот мы всей радиостанции пытаемся как-то, как это у вас, молодцы.
4: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И, как я уже говорил вам, у нас в гостях Андрей Орлов, базитолог. И, в общем-то, ты знаешь, я обратил внимание, что с каким-то весьма равнодушным видом перешагивают они, вот, скажем, места близ траншейные. То есть, ну, понятно, что к самим траншеям мы стараемся их не подпускать, в силу как бы травм там не было, ставим знаки.
1: Как вы их за руки держите?
0: Некоторых держим за руки, но это, в общем-то, отнимает огромное количество времени. Плюс...
1: Специальные колодки изготавливают еще из пластмассы и прочих заменителей.
0: Ну, а финансирование откуда же? Финансирования нету, поэтому...
1: От сбора кости... Сбор кости происходит и волоса. Все это собирается в пучки, в тюки.
0: И отправляется вот как раз...
1: Да, на вырученные средства изготовляются колодки для того, чтобы их не подпускать близко к траншеям.
0: Ну, а мы решили, что даже не стоит их подпускать к близкомочью, то есть к камням и комкам, самое главное. Потому что если уж они преодолели комки, то уже, значит, они считают, живут в близтраншейной зоне. Но даже это не суть важно. Суть важно то, сколь безэмоционально они это делают. То есть если не поставить колодки или хотя бы какой-то трос там, да, мы сейчас ветерки ставим, как-то подсвечиваем это все постоянно, чтобы им было видно, их наоборот, то оттянет как мух, потому что они, значит, видимо, считают, что это праздничная сигнализация, там, видимо, будет выдаваться корм или как-то, как для малообеспеченных, пакеты, значит, с мукой и гречкой, но мы как раз испытываем другую цель, отпугнуть этим, вот, значит, получается, что у них теперь смещение эмоций происходит, то, что ранее должно было радовать их и радует. А то, что должно отпугивать, их вообще не отпугивает.
1: Не отпугивает, потому что они уже закаленные бытовыми трудностями.
0: А как же смена поколений? Ведь они же...
1: Смену поколений они сами контролируют. Они могут осуществлять уже, не ориентируясь на природные законы природы, а меняют поколение, как захотят. То есть известны случаи, когда пытались все-таки войти в нормальные рамки и не менять одно поколение на другое путем какой-то редукции, такой, в общем-то, принудительной, или же вивисекции, или прочих методов, распространенных и до сих пор являющихся наиболее популярным. Но вот к закону вивисекции, надо сказать, многие как примкнули несознательно. То есть им поступают сигналы, что надо выпить. После выпивки надо что-то обнулить, поскольку персоналиями перенаселены ячейки, в которых они ютятся, то они, значит, обнуляют и создают как бы жизненное пространство для существования, не для своего существования, а для существования их, кто подает эти сигналы. А дешифрующие, они, в общем, давно уже потеряли какую-то собственную причастность к этому. Они дешифруют, в общем-то, сидячи там где-то за батареей, они дешифруют уже, не испытывая никаких потребностей.
0: То есть практически так называемые
1: питаются из батареи в основном. Из там батареи, питательные, да, продукты им поставляются прямо вместе с отоплением. Подача осуществляется.
0: Инерционное дешифрирование, так, да, называемое, ИД сокращенно. ИД. Но ведь тут есть еще один момент. Ведь вот те, кто дешифрирует постоянно, у них же сейчас новая симптоматика достаточно тревожная. Ведь происходит просто, так сказать, сплошное обнюхивание друг друга. Причем это делается с целью, так понятно, начиналось это с целью забавы. Как бы угадай по запаху своего товарища. То сейчас это практически система опознавания. То есть, если мы, например, все под кодовыми замками сидим, у нас у всех, в общем-то, сигнализации, просто так штаны, например, ни с кого из нас не снимешь без специального пульта, то у них все это делается по запаху. То есть, получается образование такой параллельной забатареечной жизни дешифраторов. Вот. Причем плоды их труда, они даже не помогают вот нормально переступать эти комки, которые повсюду тут приходятся. И они из-за этого уходят равнодушные. Вот те другие. То есть, получается, что их вот эта деятельность, их увлечение самообнюхиванием приводит к страданиям безэмоциональных. Б сокращенно.
1: Да. Ну, и уход как... вот от натуральных, да, в общем-то, компонентов в этом в эфире или зефире, пахучем, как бы сказать, облаке, которое сопровождало каждого и всякого, она сейчас трансформировалась в сторону искусственности. То есть добавляются, конечно, фреоновые и аэрозольные всякие запахи, которые позитивно воздействуют на бизонью дыру, которая давно уже требует определенного заштопывания и внедрения туда даже таких средств, которые рекламируются повсюду и всяко. Как бы ассоциируя с женскими проблемами, наша бизонья дыра требуется тоже в определенном тампоне, чтобы это все дело
0: нейтрализовать,
1: заткнуть, да, и не давать ему пробиться снаружи, иначе мы же все тут, как бы сказать, придем в упадок в полнейший.
0: Так получается двойной вред от этого, значит, то, что, значит, они дешифрируют инерционно и уже вводят в элемент, так скажем, порядочного такого обнюхивания. Ведь обнюхивание — это что? Это есть, скажем так, ритуал, ну, практически графский. Это как станцевать пируэт, да, обнюхать, или там, скажем, прыгнуть красиво в бассейн с вышки. Вот. Все это тоже можно назвать своего рода обнюхиванием. Если мы сюда добавляем аэрозоли, то, ну, к примеру, если он аэрозолем брызнулся, а его обнюхивает, то это можно сравнить, как, например, упасть в момент пируэта перед дамой, да, да, или, например, плоско шлепнуться об эту доску, потом уже от нее отлететь, как это в мультфильме было про розовую свинью, и уже упасть мимо воды, к примеру. То есть получается, что... да, и плюс тут еще бизонья дыра. То есть три фактора, казалось бы, достаточно серьезных для того, чтобы как-то призадуматься. То есть это тампонирование, значит, необходимо уже проводить. Уже, значит, отпадает потребность, как мы говорили выше, в дешифрации. Плюс обнюхивание становится каким-то просто, ну, да, даже каким-то непотребностью.
1: Сопряжено с языком танца.
0: Да, да, да.
1: В очередь, да, является некой формой фрустрации. То есть человек, безусловно, хочется, да, выразить себя, выйти. Чаще это бывает с некоторой долей эксгибиционизма, поскольку в танце, как правило, требуются необходимые наросты, то есть вот в промежностях и так далее. Обычно, если не удается, в общем-то, использовать природные данные, то используется гриб, который растет на березе. Он отшибается просто палками крестьянами, собирается, поставляется все это
0: в город,
1: большой или же в Кировский. Но... Там они на расхват, поскольку... Это естественный продукт, это не какие-то
0: подделка,
1: эрзацы, которыми это... сокольников торгуют. Вот,
0: безусловно.
1: Сладков. Поэтому поступают такие вещи. Конечно, многие одинокие женщины, которые не задействованы в среде самовыражения с помощью танца и пляски, они тоже, в общем-то, хотят. Ажиотаж есть, и они с утра занимают очередь, не всем достается, но сейчас, выезжая и приезжая, они могут уже спекулировать этим, поскольку там уже еще нет таких вещей. Там использовались раньше камни, но это утяжеляло процесс самовыражения в танце, и даже было опасно для... В первую очередь предоплата шла музыкантам за степень опасности, поскольку оркестровая яма непосредственно находилась при определенных па, конечно, доставалась. Встречая часто так вот бабочкой и пластырь, это, в общем-то, такой лозунг был, с которым они выходили. Макарон предводительствовал и говорил, что доколе, будем получать. И камни с тех пор, в общем-то, изъяли из обращения, стали вводить
0: многие,
1: вот эти грибы.
0: Многие пытаются все еще тайком как-то использовать, то есть они разрисовывают эти камни под эти грибы и так далее.
1: Да.
0: Но сейчас уже все чаще и чаще подделки как-то вот мы обнаруживаем, конечно, и производим наглядную порку. То есть все выстраиваются в круг и порят вот этого одного, который маскировал. Но с другой стороны, сразу же ему присваивается звание великий художник, потому, да, что разрисовать камень под грибом не каждый сможет. Вот женщина, особенно им это удается, такие уже предпенсионного возраста. Но ведь есть еще проблема одна, связанная с ритуалом танца. То, что многие пытаются ввести в моду использование вместо вот этих березовых грибов всяческих мелких домашних животных и птиц. Вот. И мы это, конечно, боремся. Мы боремся всячески.
1: Чаще всего все-таки рыбу.
0: Рыбу тоже, да, но рыба это совсем отдельно. Тут дело в том, что в летнее время они, как правило, сами избегают этого и переходят на каких-то вот, ну, скажем, на пушнину. Там, как правило, это морские свинки, вот, ну, что-то такое опушенное, ангорские хомячки и прочее, почему сейчас ближе к лету их дефицит. Тогда как рыба, она, конечно, в ритуале танца используется, использовался, будет использоваться, конечно, более зимой. Более зимой. Вот, другое дело, куда они потом все это ведь девают?
1: Сдают в реквизит специальный. Пока вот холодильники выключались, то рыба, конечно, приходила в негодность. Это все сопровождалось абсолютно непотребными запахами. Там приписки на афишах существовали, что иметь при себе беруши, оптические линзы специального настроя вот, и фокусировки, которые сбалансированы под... под особенности земли в этом месте. И, опять же, иметь специальные тампоны, которые для носа предназначены, поскольку холодильники были, вышли из строя. А профессионалы, они, в общем-то, на то и профессионалы, что они не использовали их. Потому как по двум причинам. Они испытывали страшную гордость, исполняя самовыражение в танце и пляске. И другое, они, конечно, привыкали. На генеральных репетициях все же это запускалось в ход, невзирая на испорченность холодильника, и рыба тоже была на расхват. Вот. Но все это было до грибов, опять же.
0: Опять же до грибов. Хотелось, кстати, еще сказать о некоторых уникальных моментах. Мы вот проводили длительное наблюдение за танцующими. То есть весь цикл, да? Значит, с момента приобретения рыбы или маленьких вот этих животных, или грибов. Вот даже некоторым, ну, в целях эксперимента видели, что они, значит, как-то пользуются камнями разрисованными под грибы. Мы это тоже допускали, чтобы эксперимент вот довести до конца. И проводили съемку и последовательное изучение в мелких деталях всех стадий. Значит, репетиционная стадия, скажем так, тренировочная, предрепетиционная, это значит облачение само. Вот. Затем отдых, вот, разоблачение, отдых, волнение и, наконец, показательное выступление. Вот. И вот, знаешь, все-таки, по-моему, там показатель, по-моему, 55,8% это менее эмоциональными были вот те, кто с камнями, опять же, с разрисованными, как ни странно. То есть наибольший процент волнений, стало быть, наименьший успех во время исполнения танца был у тех, кто пользовался как раз рыбными продуктами почему-то.
1: Да, но теряли при этом аудиторию и музыкант.
0: Да, но на что касается, в общем-то, на репетиционный и предрепетиционный момент, они были лучшими и сильнейшими. Это же парадокс.
1: Парадокс. О котором многие еще думают. И культуроведы, занятые в изучении самовыражения в танце, перешли, конечно, на изучение этих продуктов полностью. То есть некоторые, конечно, перестали заниматься, собственно, танцем и перешли на изучение этих продуктов в разных средах. То есть они предпринимали какие-то экспедиции, привозили эти продукты домой, там выращивали и изучали их. Пока изучали, в общем, некоторые, конечно, теряли вот этих исследователей, поскольку образовывалось определенное отношение к этим продуктам. Они начинали с ними обращаться как попало, не соблюдая технику безопасности, и, конечно, уходили один за другим. Пока не наладили, в общем-то, систему техники безопасности, обращения вот с этими вкладышами и вставками и прочими вещами, которые, в общем-то...
0: Амортизаторами. Но тут дело в том, что ведь техника безопасности в обращении с этими предметами, особенно с березой сизыми грибами, она практически нарушалась сразу неопытными селянами в момент сбива, в общем-то, вот этого удара, поскольку, по идее, нужно было... То есть это уже нанесение ему, в общем-то, ушиба. То есть, ну, представьте себе, ушибленное яблоко или ушибленная, например, там, голова там, или ушибленный гриб. Вы приобрели гриб этот ушибленный, конечно, никакого успеха нет. Вы ждете одно, а там другое. Там не знаешь, где уже поскользнешься, к нам уже приходили, там, у кого там связки растянуты, у кого что. Вот, поэтому изначально их нужно снимать совершенно по-другому. Это выпиливается вот эта часть с грибом, потом она кладется, отмачивается так, чтобы гриб отошел сам. Вот, так это у нас профессионалов называется «гриб отошел». Тогда этот гриб пригоден, но, естественно, таких вы не встретите на рынке. А что уж тут говорить о технике безопасности при пользовании мелкой домашней дичью и птицей? Нет, если, конечно, вот у вас есть что добавить, может быть, как-то... Потому что сейчас дичь уже вот практически она вся вылезла. То есть уже озимые пошли, запахи идут с полей. Дичь, она уже нашествие. Они, значит, отлавливают, ставят силки, но при этом... совершенно не могут сохранить вот это все. Ну и самое главное, не то, что сохранить, а использовать в дальнейшем в момент вот исполнения.
1: Да, еще одно время известно много методов, но я могу сказать о двух наиболее популярных.
0: Да, если вам не сложно.
1: Стадо брали сельскохозяйственных животных, вот свиней в частности. Кормили их специальные травы, там, в общем, собирались, кормились свиньи этими отварами и травами. Они приходили в степень определенной разъяренности, и они бросались в этот пролесок, где, в общем-то, по идее, находились вот эти растения, деревья с этими грибами, и полностью как бы выкорчевывали, обрабатывали эту почву для того, чтобы уже можно, не пользуясь какими-то подручными средствами, подходить и просто эти грибы руками брать. Другой способ, наиболее изощренный, который популярен был в районах Западной Сибири, куда были сосланы итальянские революционеры в начале 40-х, 41-х годов, это натренированные белки. То есть дрессировались белки определенным образом, и они осуществляли сбор и даже складировали одно время. То есть уровень натренированности, интеллектуальности белок, он, в общем-то, соперничал даже по уровню интеллекта с итальянскими революционерами, которые были сосланы в 38-39 году в результате репрессий.
0: Да, ну да, причем ведь дело в том, что сторонником вот белочного способа был небезызвестный Эрих Припка, которого сейчас судят. Именно поэтому он расстрелял огромную партию итальянцев.
1: Сика.
0: Да, поскольку он...
1: У белок выбирался такой, в общем-то, главная белка, командир. Звания у них определенные были. Им даже погоны надевали для того, чтобы различать. Ну, условный погон.
0: Ну да, вот. Такие метили, как кур. Вот откуда это же пошло. Да, крестьяне увидели же, что, дескать, метят. И тоже стали. Причем сначала-то они делали это неосознанно. Вот откуда вы там... Типа, потому что понятно, что любая скотина в свой двор идет. Это же пословица, русская мудрость такая есть.
1: Немногим известна трагическая судьба этих революционеров, поскольку они составляли значительную конкуренцию аборигенам, крестьянам, грубым и неотесанным. Те, в общем-то, посмотрев на это спустя некоторое время, в период огромного выпуска как бы уголовного элементов в результате амнистии после войны, они как бы присоседились и задолбали их дубинами, этих всех революционеров. И, в общем, сейчас, конечно, итальянские власти пытаются на фоне вот разговоров о возрождении и реанимации остатков вот царской семьи, они там попутно еще пытаются откопать вот этих революционеров, которые были забиты неотесанными болванами местными.
0: Ну, кстати, подспудно иногда даже находят забытые склады с пушниной, которые в то время, в общем-то, весьма пользовались популярностью, но в момент, когда вот царская Россия перестала быть оной, перестала уже пользоваться популярностью, потому что раньше-то они все ходили со своим биде каждый год, то сейчас уже как бы все и без биде. Но зато их стало значительно больше. Причем достаточно зайти в любой итальянский женский бутик, так называемый, чтобы увидеть, ну, некоторую, скажем так, пафосную, но ущербность. То есть они все-таки чувствуют какую-то свою, ну, не то что вину, а то, что их как бы отлупили достаточно вот легко, ну, из серии как хлопнули, щелкнули. Да-да-да, вот где-то из этой серии.
1: Да, еще одно, в общем-то, неприятный момент был с этим методом связан. Это, конечно... Белки-то, в общем-то, они от непосильной работы приходили, в общем-то, тоже в определенные сдвиги у них наступали. Они собирали, в общем-то, совершенно не то. Они могли напасть на спящих и разорять скотину, приносить, в общем-то, ущерб. Могли там наброситься и поесть какие-то озимые, например, вытоптать все. Огромные стада абсолютно сбегались и создавали, в общем-то, угрозу всему сельскому хозяйству и всей тайге. То есть они уже грозили, в общем-то, полному обнулению вот этой растительности.
0: Экосферы, так называемые. Да. Да. Кстати, плюшивили они где-то достаточно часто. Причем это не было линькой запрограммированным, а это было так называемое кучковое, местечковое, в общем-то, плюшевение.
1: Вот это, во время этого плюшевения тотального, вот регионального, вернее, такие количества этого пуха облетевшего собиралось, что вот до сих пор, в общем-то, это, конечно, информация совершенно искаженные и вычурные, что говорят, это с тополей как бы падает. А, но это пока оттуда пух долетит, он весь обесцветится.
0: От солнечных лучей, да. В общем-то, практически.
1: Вот. И он в таком количестве здесь весной и осенью у нас присутствует, что, вернее, осенью, что вот всем морочит голову, что это тополиные самки там опадают. На самом деле тополиные самки ни при чем. Они, конечно, как-то связаны. Это было хорошим убежищем для белок там в свое время. Поэтому и ссылаются большей части на тополиных самок. На самом деле это тот пух, который в результате линьки опадал.
0: Он и дует.
1: Всем известно, в тайге те же самые заросли этого пуха, только рыжего.
0: Да, и повсюду, так говорят, тундра стала рыжей. Или тайга стала, тайга порыжела.
1: Вот эти
0: Сергей Ивану так обычно.
1: В первую очередь от рыжего пуха, а потом уже от всяких москитов.
0: А вот, собственно, что касается тополиных самок, дело в том, что в последнее время, по утверждению экологов, их становится все меньше и меньше. Если раньше даже бывало, вот, что по весне, когда уже на улице припекает первое солнышко...
1: Потому что они не дают уже тех результатов надоев, которые они вначале давали.
0: То есть, они сейчас даже перестали заходить к людям в дома. Да. Раньше это был хороший примет, и, дескать, даже созванивались соседки, да, или в окно она высовывалась с балкона. Да, говорит, ко мне зашла тополиная самка, к примеру. Вот, и все заходили посмотреть, погладить, покормить. То сейчас это какой-то нонсенс. Некоторые даже пытаются держать дома насильно, их удерживать зимы. Вот,
1: выращивают декоративные варианты, которые, в общем-то, у которых появляются и ноги вроде бы, но, конечно,

0: соответственно, тоже стены приходится вот укреплять слегка. То есть создается обрешочивание такое, обрешочивание вот.
1: Чтобы не было, это мы поясним, чтобы не было оползни громадного внутрь.
0: Чтобы не было, чтобы не превратилось все в бесформенную массу. Значит, внизу создается компостная куча из 6 тонн навоза, значит, стены обрабатываются, значит, человеческим фактором. И потолок, он естественным образом просто обрастает как бы вот этим облетевшим пухом, и все, что сконденсировалось, конденсат вот этот образовался, он сам по себе покроется, придет.
1: Там даже не только облетевший пух, там все, там и семечки имеется в виду, и, в общем-то, микро вот эти штуки от одуванчиков, от других растений. Когда вот, например, женщина ногти пилкой чистит, это же тоже микропыль, кстати, вот, казалось бы, ерунда какая-то.
0: Да, договор нужно иметь с парикмахерскими,
1: безусловно,
0: чтобы собирать
1: безусловно.
0: Волосы и отходы пищевые.
1: Вы же видели, как они подметают их, они же куда их не выкидывают, они подметают каждый волосок, в специальный мешок все это сдается.
0: Да.
1: Вот, и на вот эту яму сверху стелится.
0: И поскольку необходимо, в общем-то, пристальное наблюдение за процессом, в общем-то, всего, что вот среда образованная, то нужно создать такую, в общем-то, форму, подобие вот как бы благоприятной среды. То есть создается такое псевдодупло тополины, в котором вот человек, наблюдающий за процессом образования этого гумуса, он будет находиться в этом дупле и очень осторожно оттуда выглядывать периодически. Значит, ему нужно иметь запас крупы и прочих...
1: Горячихи. Да, ну вот скажите, как вы считаете, ведь дело в том, что тут еще огромную роль играет так называемый социальный фактор. Вот этот дежурный наблюдатель, он должен как бы работать на общественных началах, то есть это может быть кто-то по двору, какой-то график составлен, или лучше взять человека со стороны, платить ему какие-то деньги, и чтобы он наблюдал из дупла.
0: Все-таки... Конечно, специалистов в этой области уже мало осталось, вот, все они уже заняты, вот, но у нас существуют курсы, на которых сейчас ведется интенсивная подготовка, привлекаются бездельники, которые сейчас не знают, чем заняться, которые отсидели свое, и как бы они слоняются пока что там, без дела и собираются заниматься вивисекцией. Вот мы привлекаем, значит, таких людей, которые имеют какой-то опыт и уже хотят работать, как бы уже они захотели. Они там всему научились, хотят уже вовсю.
1: Да.
0: Вот, мы их привлекаем. Курсы у нас интенсивные. Вот, за 2-3 месяца человек, в общем-то, осваивает полностью профессию вот этого наблюдателя за созданием среды для выращивания тополиной самки. И через некоторое время он уже готов для того, чтобы в вами подготовленное дупло загрузиться и оттуда наблюдать.
1: А вот скажите, пожалуйста, наверняка многие наши радиослушатели сейчас оживились и заинтересовались, насколько производительность в данном случае высока, так сказать, КПД. Вот если 6 тонн мы загрузили, если все удачно, все окрестные парикмахерские подписали контракты, и все мы это сделали, это удачный наблюдатель, то какое количество самок мы можем ожидать вот к маю, скажем? Или, да, какое количество и каково будет их здоровье, вес, там, скажем так, какие-то наросты уже будут ли на них?
0: Ну, для начала нужно сказать, насколько благополучно произойдет вязка, поскольку...
1: Да, вот это тоже важно, конечно.
0: В эту среду помещаются, значит, тополя-подростки, которые как бы к весне должны уже прийти в зрелое состояние, и здесь нужно давать интенсивные объявления о вязке. Вот. Вязки, о триминге и о прочих вещах, которые необходимы, в общем, для того, чтобы ваши подопечные имели благоприятный вид. Потому что не будут же они вязаться с каким-то диким тополем.
1: Безусловно.
0: Тополь должен быть в порядке. И, конечно, его нужно постричь, побрить как следует. Вот. И тогда уже как карта ляжет. То есть попадется вам хороший вязочный партнер, у вас будет хорошая очень самка тополина.
1: А скажите, дело в том, что во многих газетах, вот там таких частного порядка, там рекламных, там из рук в руки и так далее, там Центр, там Плюс, ну много их, да, газет именно, где реклама даются уже сейчас телефона, что типа тополь для вязки, там прекрасная особь тополя для вязки. Угу. Вот, и даже некоторые уже дают типа... недорого продам шикарную, значит, тополиную самку. Угу. Вот. Насколько можно верить таким объявлениям?

0: Вот стоит ли действительно, потому что ведь бывали случаи, что он был поддельный целиком тополя, вот они ждали вязки, уже май наступил, уже тоже июнь, уже грань, уже все, вот он должен, уже она должна.
1: Мы выдаем сертификат всем нашим зарегистрированным пользователям. Конечно, нельзя избежать подделок, то есть как и во всяком деле существует полно негодяев, которые пытаются подмазаться и получить с этого какие-то деньги. Но надо сказать, что настоящий профессионал у нас работает на голом энтузиазме. Все это в основном выходцы из наблюдателей, все выходцы из дупла. Mm-hmm. В общем, они имеют даже какую-то органическую связь с этими подопечными своими. Они не способны как-то к корыстному использованию вот этих вот своих увлечений. Поэтому, конечно, лучше пользоваться клубами. У нас существует всего их два. Вот.
0: Вот я знаю, один в Москве, другой, по-моему, в Кирове, в городе Киров.
1: Да, в Кирове. И еще на островах у нас один.
0: Но он как бы считается филиалом, поэтому не входит в число двух. Он как бы два и
1: он
0: два.
1: Он больше имеет как бы такой декоративно-развлекательный. Там, в общем-то, съезжаются те танцоры, которые благополучно, в общем-то...
0: Вот эти грибы сохранили свои, устроили.
1: Да, и которые, в общем-то, обзавелись вот подобными самками, и они, конечно, слетаются для того, чтобы как светски похвалиться перед другом. Там организовываются круизы, где они берут своих подопечных и
0: с вот, ними там, вот ездят, да. Там также вот развлекательные программы и вечера. А скажите, ведь дело в том, что выращивание самки, оно, по идее, является чисто нашей русской этнической такой проблемой, поскольку, ну, скажем, где-то на, там, не знаю, на каких-то, опять же, островах, вряд ли для населения этой страны так остро стоит проблема выращивания вот нашей самки. Вот. Насколько вообще государство помогает финансировать эту проблему? Или все-таки это до сих пор дело частных энтузиастов? Я же знаю, что бывают такие моменты, что вот они взрастили самку уже, значит, наблюдатель уже как отдуплился, все, и все вроде бы нормально, стали делить. Тут, значит, подъезжает и говорит, а я прокурор вашего района, мне срочно нужно две, в общем, самки. Просто забирает их. А то, говорит, там я, например, гаражи вас снесу, ракушки и так далее. Вот, это Госэнергонадзор тоже себе забирает там по две, по три самки периодически. Вот. При этом существуют ли какие-то дотации?
1: Ну, здесь, конечно, как во всяком деле, существуют и небольшие дотации, но больше, конечно, используется фактор энтузиастов, который, конечно, сразу подхватывается властями, объявляется национальным достоянием и ограничивается во всяческих других передвижениях, перемещениях. То есть ты не имеешь права продать это за границу, вывезти и так далее. То есть ряд ограничений, конечно, накладывает. Но государство в данном случае, чтобы мне как бы не противоставлять и не портить дело, я лучше в этом смысле как бы промолчу там.
0: Скажите, пожалуйста, вот все-таки обмен, скажем, какой-то, ну, какими-то культурными достижениями разных стран. Ну, к примеру, вот нам там Фидель Кастро привез барабан сюда. Вот вы видите, вот я на нем сижу в данном случае, да? Вот, скажем, я подарил Фиделю Кастро, в общем-то, леща. Ну, вот имеется в виду рыбу леща, как символ, значит, нашей такой рыбной ловли. И одну самку, правда, ну, прям между нами, скажем, не совсем удачно.
1: Ему так и не удалось вывезти. Как тому самому парню саблей не удалось вывести. Самое, да.
0: Но тем не менее, не пытались ли вы каким-то образом внедрить, вот скажем, культуру взращивания?
1: Ну, при старом режиме были, конечно. Да. То есть налево-направо раздаривали. Сейчас, конечно, образумились, пытаюсь собраться. То есть, говорят, наше достояние было распихано, куда попало. И поэтому, ну, уже, сами понимаете, время ушло, время уже другое. И, конечно, сейчас просто так разбрасываться не будут ими налево-направо. То есть сейчас для какого-то... Конечно, бывают уникальные случаи, когда из-за границ к нам возвращаются, но они уже потеряли полностью адаптационные какие-то свои свойства. Они говорят по-другому.
0: Как декоративные, в общем-то, практически.
1: И... в общем-то, нельзя сказать, что это что-то наше, родное.
0: Скажите, а не пытались ли каким-то образом все-таки начинать тогда с тополиного корневища, поскольку какие-то есть вообще способы консервирования корневища на ту тему, если, например, вы хотите в дальнейшем... я поясню. К примеру, сейчас вы не сможете принять участие вот в этой складчине по покупке 6 тонн навоза. Да. Создание ямы, найму вот этого наблюдателя, значит, дуплового и так далее, да? А в дальнейшем вы все-таки думаете, что я заработаю денег, я один тогда с этим справлюсь. Для этого вам, естественно, нужно приобрести, в общем-то, корневище. Вот. Насколько реально его сейчас приобрести? Нужны ли какие-то документы где-то собирать? Как его лучше хранить? Вот. И вообще, насколько реально из этого корневища вырастить свою конкретную большую такую тополиную самку, которую, может быть, даже в дальнейшем можно сдавать вот и для спаривания.
1: Ну, опять же говорю, что надо действовать лучше через клубы. Самостоятельно. Вот здесь вот, конечно, были, конечно, люди к нам прибегали с выпученными глазами, они там пропавшие все навозом, они жаловались. Вот. Приходилось, конечно, их помещать в больницу для помощи им вот в этом деле. Но это, опять же, результат вот как самодеятельности. Подход, когда они квалифицированный. То есть они купили одну-две книги, прочитали по разведению и выращиванию тополиной самки в условиях России зимой и летом. Вот. А не имея навыка, то есть не прошедший курс обучения наблюдателя и даже выращивателя тополиной самки, конечно, нельзя достичь положительных результатов, и даже могут быть вот такие вот проблемы возникнут.
0: Вот пенсионерка Энесса Геннадьевна Тихомирова, которая проживает на улице Обручева, постоянно слушает нашу радиостанцию, спрашивает. Дело в том, что уже долгие годы она владеет индивидуальной тополиной самкой. Вот буквально 2 дня назад случилось пробдение кишечника у самки вот этой. Конечно, учитывая преклонный возраст самки, все-таки. Но все-таки, может быть, есть у вас какие-то методы, как заклейка или, вот, скажем, какой-то, значит, может быть, герметик биологический. Что бы вы посоветовали Тихомировой гражданке?
1: Скорее всего, дупельный червь так вот он воздействовал. Значит, червя нужно арестовать. То есть у нас такой предпринимает специальные агенты, микроагенты из насекомого мира.
0: Вы сейчас в руке держали, я видел.
1: Да, который внедряется, в общем-то,
0: можно
1: в количестве одного-двух. Вот, а они...
0: розоватого цвета.
1: Да, розоватого цвета.
0: Они... А скажите, он же вот даже практически не вырывается. Он что, ручной? Он похож на говяжий язык.
1: Да, он имеет такой, в общем-то... Он специальную вот такую, он имеет омерзительную форму и вид для того, чтобы распугивать червя, который, значит, навредил нашей самке. И, значит, мы его запускаем туда в количестве 1-2 штук.
0: А вот скажите, дело в том, что многие боятся заходить, я знаю, головой вперед в незнакомое место. Как вот с ними в данном случае? Лучше запуск?
1: А для этого используются специальные приспособления, помещаются. Значит, наш агент, и уже с помощью этого приспособления внедряется в нужное место, которое пробудено заранее и имеется, так сказать, резервное для лечения и иногда для экстренного вскармливания, или для экстренного испражнения.
0: А скажите, агент, он используется единожды и потом гибнет, что твоя пчела, или все-таки он каким-то образом может там для многоразового использовать? Дело в том, что я знаю, что в приватном разговоре вы сказали, что в случае, если вот агент будет оволошен, то уже эффективность его действий по аресту червя будет снижена.
1: Да, вот в том-то и смысл, что, значит, он, проникая внутрь, через некоторое время приобретает заволошенность и сам собой декомпенсируется. Вот. То есть он, в общем-то, уже перестает существовать как нормальный и является, в общем-то, доступным всякому. То есть его там может поесть есть птицы там или же какое-нибудь домашнее насекомое его может напугать даже.
0: А тополиная самка сама может ли, в общем-то?
1: Но с тополиной самки тогда все равно, она, в общем-то, велика по сравнению с этим делом. Это, в общем-то, является такой, в общем-то, это одно из достижений микробиологии, то есть использование паразита в нужных для себя целях.
0: Скажите, а вот вы его так держите в руках достаточно все-таки смело, вот он не токсичен?
1: Нет, он не представляет пока что опасности. Особенно...
0: А вот вы сказали пока что. Вот, да. Пока что.
1: Когда заволошенность, они дичают, и в тот момент лучше, в общем-то, не контачить с самкой, поскольку может произойти вот вылаз его из какого-нибудь поперечного прободения, которое до сих пор незалечено оказалось. И он может, конечно, наброситься, но это, в общем, для профессионала это не страшно. Мы используем специальные защитные щитки.
0: И петельки, я вот вижу.
1: Да,
0: вот
1: и покрываемся специальной аэрозолью, которую, в общем, нам в Голландии специально изготовляют.
0: А скажите, пожалуйста, где вы его носите, где вы его храните?
1: Мы их выращиваем, у нас есть микробиологический виварий, где мы выращиваем этого агента, значит, и там эта процедура не дешевая, но мы уже освоили, в общем-то, наиболее российский экономический метод. Они не такие красивые, конечно, как вот западные аналоги, которые
0: вот шведские, я знаю, даже занимали какие-то даже места на выставках. Вот.
1: Да, они, в общем-то, имеют такой более эстетический вид, но наши зато, наши бодрее, они живут вообще вот более продолжительно, заволошенность у них более интенсивно протекает, и, конечно, вот ну, в использовании они более дешевые и практичные для наших пользователей.
0: А скажите, а в какую вот максимально длину то можно вытянуть, чтобы он не порвался? Это же тоже важная характеристика.
1: Вообще-то, вы знаете, это рискованные эксперименты, поскольку на каждого выращивание каждого агента уходит определенное количество средств налогоплательщиков, и я не могу просто так экспериментировать. Но,
0: вот сопротивление, это сильное у него, когда он назад пытается стянуться,
1: знаете,
0: или остается?
1: На ощупь он вот как что твой этот вот, дождевой червяк.
0: То есть
1: он
0: понятно.
1: Совсем такой, в общем-то.
0: И с виду я говорю, что он только сухой совершенно.
1: Да, и на запах у него такой, в общем-то, как у насекомого, который, в общем-то...
0: Таким мускатным чем-то немножечко. Да. Он дает неким мускатом.
1: Да. Птица его не ест. Птица не ест специально, значит, такая порода у нас выведена, чтобы, значит, его птица... То есть до периода, опять же, заволошенности.
0: Ага, вот это очень
1: важно. Мы его оповещаем в специальное устройство, которое... В дальнейшем внедряем вот в эту самую фистулу, которая образована...
0: Смотрите, не хочет сопротивляться.
1: Да, он не хочет сопротивляться, но...
0: это потому, что вы его пытались растянуть, видимо,
1: да,
0: только из-за...
1: Да, у нас существуют, конечно, профессионалы, которые... Операторы, вот, которые пользуются...
0: В капсулу засовывают как раз.
1: Да, они приходят, они за две минуты вам прям полечат вашу самочку так, чтобы обращать, и наш виварий всегда для вас открыт. У нас много еще чего там интересного, так что вот можно полечить всегда. Так что гражданка пусть не беспокоится, ей будет все сделано в лучшем виде.
0: Ну что же, я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы базитологу Андрею Орлову, заведующему кафедру всеведения Института базитологии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
2: Привет, Саня, это вот с третьего этажа тезка твой.
0: Здравствуй, здравствуй.
2: Вот, во-первых, спасибо за уборку, значит, все.
0: Ну, я старался. Дело в том, что вот новая модель, которую нам поставили, она как-то доставляет даже удовольствие в процессе уборки. То есть и нагибаться не нужно. Ну, ты сам видел, что это происходило совершенно даже автономно от меня.
2: Да,
0: ну, хороший агрегат, хороший.
2: В общем, вино, там, печенье, как договорились, я по почте даже...
0: Выпечку все, да, присылай.
2: Да. Вот, значит, вопрос такой. Вот канат и шпагат. Вот какая разница с точки зрения базитологии и физиологии? И какая разница между вот этими разницами? Это раз. А второй вопрос такой. Вот, когда ожидать седьмую серию по поводу вот Албании, поскольку сегодня Берушу упомянули. Вот, только, пожалуйста, побыстрее, потому что я на улице стою, из автомата звоню.
0: Я вижу из автомобиля. Сейчас мы как раз мимо едем. Ладно, спасибо. спасибо.
1: Значит, ну, канат и шпагат. Да, вот зависит это... от состояния, в общем-то, организма. То есть, вот если ежели напугать его, то у него будет, в общем-то, шпагатообразный выброс. А если расслабить его чем-нибудь миорелаксантом каким-нибудь, вот, или же просто отвлечь его от времени, как бы он будет извлекать из себя, то это будет, в общем-то, канатом. Это, в общем-то,
0: безусловно. Это даже...
1: правила вывешены в каждом канат-бросателе. Да, то есть безусловно. Ты заходишь туда, и там, в общем-то, у тебя перед лицом... Если вы напуганы, то не используйте широкий приемник канатов, а используйте, в общем-то, ну, узкий, кстати, потому что все равно эксплуатация должна быть рациональной.
0: Да, ну что же, теперь мы ненадолго прервем, а затем продолжим наше общение с Андреем Орловым.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня Андрей Алов, бузитолог. И вся программа сегодня в основном построена по вашим письмам, по телефонным звонкам и так далее и тому подобное. Ну вот, скажите, Андрей, дело в том, что по весне активизируется так называемая подобойная, в общем-то, жидкость, и в связи с этим прогальное настроение среди граждан, в общем-то, все более и более...
1: Какая жидкость?
0: Подобойная жидкость, или по-другому...
1: Питательная среда для всякого рода паразитов и никогда...
0: Совершенно верно. Кстати, Галина Тимуровна Князь, она и говорит, что, в общем-то, любая влажность по весне, любое обилие микроорганизмов, дескать, способствует, как раз компенсирует вот расширение бизоньей дыры. Поскольку сама бизонья дыра – это есть порождение рук человеческих, да, и она всячески достаточно вредно воздействует на микроорганизмы, то вот подобойная жижа – это своего рода есть микрозаменитель, как бы извинение человечества за безмерно расширенную бизонью дыру. Мы-то знаем, что сейчас Галина Тимуровна Князь отбывает наказание в одной из колоний, вот, именно из-за того, что слишком популярно объясняла свою теорию на площадях у входа в Останкино. Вот. С другой стороны, согласитесь, что нельзя целиком отказать ей в какой-то правоте. Вот не могли бы вы пояснить эту ситуацию? Просто очень большое количество писем вот именно о весенней подобойной жидкости приходит к нам на радиостанцию.
1: Жидкость – это является питательная среда для тех паразитов, которые, в общем-то, в домашних условиях мешают взращиванию самки тополя, о чем шла речь как бы в предыдущем части нашей беседы. И появление этих паразитов, оно связано, конечно, с политической обстановкой в стране. Не было бы, вот, например, такой разрозненности, разброда и шатания, если бы памятники были все аккуратно стояли бы, как и прежде, и все бы на работу ходили с утра, то не было бы этих паразитов подобойных, и, соответственно, не было бы ликвора, воспитывающего подобных паразитов. Но раз обстановка так изменилась и накалилась, то вот приходится, в общем-то, значит, изыскивать какие-то методы, которые бы дали возможность контролировать, по крайней мере, вот, рост и, ну, вообще, как явление вот этого подобойного ликвора. Подобойный ликвор, конечно, в последнее время не то, что в начале века, потому что синтетика, используемая в самих обоях, она создает благоприятную среду и повышает, вы знаете, эмоциональность, настроение улучшается дома, а потом ухудшается, потому как скачет оно. И вот подобойный ликвор, он притягивает... Это вот это состояние и создает, в общем-то, в домашнюю атмосферу, в буквальном этом смысле слова. Это был домашний океан некий такой. Вот, например, те самые насекомые, которые питаются этим ликвором, они существуют почти что везде, почти во всех средах, и они питаются той пищей, которую, в общем-то, и предлагает человек. То есть даже оставлять, если ты продукты не будешь на ночь глядя, то все равно он, в общем-то, впитается какой-нибудь другой вещью, которую человек забыл по неосмотрительности. Будь то хотя бы какое-нибудь явление в жизни человека, которое он, в общем-то, проходя мимо, оставил. Вот идешь ты, например, по улице, к тебе другой подходит, на ногу наступает, ты ему оставляешь чего-то такое. Вот. Он тебе тоже. Вот оставляющие так, они приходят домой, располагаются спать, как бы. И в этот момент их эфирное тело вполне доступно, значит, тем, в общем-то, существам, которые объединяют вот этих подобойных паразитов, которые, в свою очередь, питаются, сказанное тобой, вот этим ликвором. И они, как бы, осуществляют на... воссоединение с этим эфирным телом для дальнейшего, значит, его эксплуатации. То есть они его используют, просто говоря, для того, чтобы расширять зону своего влияния. То есть мало того, что они существуют физически, они еще как бы пытаются овладеть миром снов. То есть кому иначе по ночам жаба снится, то это, значит, явный признак того, что он пострадал от подобойного паразита. В данном случае клопы являются просто какой-то примитивной рефлексией. Подобойные паразиты, они имеют абсолютно плоскую форму, то есть они не имеют толщины, имеют как бы два измерения. Существуют, нельзя сказать, что абстрактные, но имеющие два измерения. Это тебе не червь, конечно, но это нечто новое, то есть это плод вот этого безумия технологического. То есть в результате там определенных каких-то энергетических зависимостей интегральных схем образовалась некая плоская материя, которая приобрела, в общем-то, некое биологическое, в общем-то, свойство, и в данном случае оно имеет мы имеем право сравнивать его с подобными существами, которые существовали в мире фантастики. Ну, сейчас, как видите, существует этот подобойный паразит. Вот. Названия у него еще не существует, но существует он сам по себе. Поэтому немаловажно, конечно, вопрос об этом поднять. Поднявший вопрос, да.
0: Да, скажите, пожалуйста, ведь академик Михаил Сергеевич Гнедой, паразитолог очень известный, он советовал, как бы, чтобы хотя бы каким-то образом временно вот избежать каких-то, скажем так, несанкционированных выползаний подобойных гадов в неурочное для жильцов время, делать так называемые пищевые забойные закладки. Вот. Ну, они могут состоять из каких-то там, из гречихи, из крупка, к примеру. Вот. Но я знаю, что академик Михаил Сергеевич Гнедой предлагал это делать в военные годы, когда активность подобойного паразита была низка в связи с тем, что вместо обоев были клеены газеты повсюду, которые, как известно, имеют свинец в своей основе, и подобойный паразит, он был как бы прибит постоянно, то есть его активность была очень низка, поэтому эти закладки имели место быть. А вот насколько сейчас теория академика Гнедова имеет место.
1: Ну, Гнедой человек отсталый, он человек вроде бы прошлого замеса, он не имел дела с кибернетикой, а в данном случае мы имеем совершенно уникальное явление, поскольку прошлый подобойный паразит имел в своем окружении свинец, он, конечно, там властвовал и царствовал, а свинец, как известно, он снижает радиоактивную активность, вот, и в тех условиях, конечно, начитавшись газет, он не мог допустить, чтобы развилась иная форма вот подобойного паразита с кибернетическим таким уклоном. То есть паразита – порождение того, что из обоев был извлечен свинец, снявший газету, которая содержала свинец, как ты говоришь. Мы таким образом открыли путь-дорогу вот этим новым формам этих кибернетических паразитов, которые, в общем-то, существуют в двух измерениях. Плевать они хотели на всякие там средства борьбы традиционные. Они, в общем-то, осваивают уже пространство человеком безнадежно упущенное и забытое. То есть, кто сейчас с интересом может посмотреть на график научный?
0: Да никто
1: не будет смотреть. Никто
0: все
1: будет. Смотрят порнографические журналы и потом проводят время как-то в соответствии с этим. Вот. А на график-то, если посмотреть, то у нас откроется масса вообще-то информационное поле безгранично. То есть, это, поскольку это вектор, для начала, вот, например, изначальная точка существует, а дальше... Дальше существует пространство, которое не ограничено только нашим сознанием. Вот где-то в уголках этого пространства зародилась эта форма жизни, которая сейчас нам всем не дает покоя. И по ночам, приснившись в ночи, там, например, электронное устройство, утюг, вот, электрическое устройство, там, например, компьютер, или еще что-нибудь, это явный признак того, что паразит, в общем-то, овладел уже частью эфирного тела и пытается, в общем, превратить тебя в ту же самую плоскую материю. А, надо сказать, что люди, злоупотребляющие химикалиями, они имеют обостренное чувство восприятия реальности. И им мерещится, значит, как на первый взгляд врачи, вот, в общем-то, врачи-наркологи определяют, что это псевдогаллюцинация или галлюцинация собственно. А на самом деле, поскольку они сами кислотой не балуются, вот, и не имеют отношения абсолютно никаким там псилоцибам и прочим вещам, они просто и понятия не имеют, не могут вразумить себе, что подобойный паразит, в общем-то, для них, для их подопечных стал уже реальностью. А для этих врачи, в общем-то, поскольку они в основном там как-то водкой больше занимаются, их больше интересуют, конечно, реальные паразиты, описанные в учебнике биологии, написанные тем же самым Гнедым в 42-м году за сталинских застенках. И за это, в общем-то, освобожденных в дальнейшем и исследуемые, проводившие свои исследования дальше на коровах, и вот как и результат свиньи, уже он ближе тоже всех приблизился к вопросам, в общем-то, тополиных самок.
0: А вот скажите, пожалуйста, ведь всем известный красный фельдшер, героиня, мать героини Вера Прокофьевна Седых, кстати, которая покончила свою жизнь очень трагически, она сама себя зарезала бензопилой, которую вот тогда только изобрели практически, и многие говорят, что это была случайность, многие говорят, что это реально женщина, красный фельдшер, впала в депрессию, но ведь именно она первая, не обладая никакими практически теоретическими знаниями в области медицины, не зная, что такое пробирка, что такое пипетка, что такое микроскоп, вообще не знала, с Гнедым не была знакома. Именно она придумала первую в больничных палатах не клеить обои, а класть краску.
1: Да, после этого интенсивно как-то стали посещать эти галлюцинации.
0: Вот в том-то дело.
1: Приходили, оставляли после себя следы, и люди, в общем-то, выходили как бы заряжены определенными знаниями. И сейчас они повсюду открывают салоны по отрубанию хвоста или там сниманию венчика безбрачия, поскольку они были в свое время вылечены в таких условиях, что, в общем-то, подверглись интенсивному нападению этого плоского паразита кибернетического. И сейчас они испытывают, в общем-то, ссылаются, как правило, на грозу и молнию, и какие-то подобные вещи. Там, ну, на самом-то деле, вот причиной явилось это, в общем-то, влияние этих самых паразитов. И результат, конечно, как видите, люди испытывают какую-то неадекватное отношение к действительности и занимаются, в общем-то, уже пропагандой, как бы косвенной пропагандой вот по культивированию этого плоского паразита подобойного.
0: А скажите, ведь все-таки появление подобойного паразита приходится на времена как раз вот как мы начали начало развития, как раз в момент, в общем-то, газетного обклея, повального газетного обклея. Вот. Но ведь существовали еще многочисленные именно домашние древесные паразиты, которые жили в избах, в санях крестьянских, то есть когда их, значит, выгоняли из этих изб с помощью химикалий нехитрых, вот как-то сделанных из сажи и каких-то, в общем-то, препаратов из растений, их выгоняли из дома, проветривали это помещение, они тем временем переселялись в сани, там в санях каким-то, в сани, я имею в виду в тех, на которых возили хворост и так далее. Как сейчас помните, однажды в студенную зиму я с хворостом вышел, был сильный мороз. Потом дальше снова переходили опять же в дом. Вот взаимосвязь древесных паразитов с подобойным паразитом и, конечно же, с тополиной самкой. Ведь получается, что микроорганизмы, окружающие нас в конечном итоге, даже три нами перечисленных и сегодня нами исследуемых, уже могут заставить ужаснуться, в общем-то, население.
1: Да. Существовали некоторые культы на границе с Китаем в Алтайском крае, которые обязывали, в общем-то, людей, проживающих в этом регионе, как бы подчиняться культу этого паразита и создавать некоторые объекты поклонения, как бы. Вот, в частности, были созданы вот под воздействием подобного религиозного экстаза, как бы пельмени. В принципе, вот пельмень являлся, в общем-то, воплощением вот этой поклонения этому паразиту. То есть вот поклонение паразиту и породило, в общем-то, изготовление такого культового продукта пищевого, как пельмень. Изготовление его раньше занимало, в общем-то, намного больше времени, поскольку мясорубок и прочих вещей не было.
0: Он использовал по-иному, то есть он, да. Я прошу прощения, что вас перебиваю, просто чтобы наши радиослушатели немножко поняли, что речь именно здесь идет об изготовлении пельменя, а не пельмени. Дело в том, что это был один достаточно большой пельмень.
1: Да, то есть на границе с Китаем в алтайских селах собиралась вся деревня и изготавливала один единый пельмень на некоторое время. То есть женщины все с утра, значит, начинали пожов, осуществляли пожов фарша, то есть поскольку мясорубок не было, сначала его мужчины разминали ногами, потом женщины его жевали, потом дальше мужчины его, в общем-то, бросали об стену, чтобы он становился мягче. Потом его, значит, проталкивали через сито, мяли, и потом дальше его пропихивали сквозь животное, то есть давали животному съесть, потом собирали. И в дальнейшем эту начинку, как бы, вот пройдя, она как бы прошла все, в общем-то, все круги ада.
0: То есть практически это...
1: То есть она прошла все...
0: Как бы далекий предок нашего фарша, вот, который с собой мы носим сейчас.
1: Все культовые, да, инстанции. То есть она прошла все вехи, в общем-то, нашего бытия. То есть она женщина, мужчину, животный, растительный мир. Вот, в воде его тоже полоскали там некоторое время. И после этого, значит, закатывали его в огромную совершенно, в общем-то, такую...
0: Чаша была,
1: блин,
0: да, как
1: да,
0: бы блин,
1: такой,
0: как, ну, поляна.
1: Да, даже, закатывали, и положено было закатать еще какую-нибудь девицу туда, вот. Выбирали ее совершенно обыкновенным образом, то есть был специальный человек, который...
0: Будьте здоровы.
1: Который был слепой. То есть ему с детства его ставили так на четыре кости и били до тех пор, пока он не ослеп. То есть подходили с задней стороны, давали ему по месту. Каждый по, ну, валенки одевали специальные, чтобы это было так не разрушительно, а чтобы приглушало, как бы. В валенок клали гантельку небольшую. Тогда были каменные гантельки. Вот.
0: Ну, вожди качались ими,
1: да,
0: постоянно, и рыцари
1: и
0: прочие.
1: Ходили по кругу, и, в общем-то, этого человека...
0: Охаживали, скажем так.
1: Обрабатывали.
0: Да.
1: Вот.
0: Он был очень почетный.
1: Зрение терял, он об этом всем сообщал. Он сообщал всем вокруг. То есть после этого ему, значит, почетное место выделялось. И он все вопросы, касающиеся, в общем-то, нормальный человек, в общем, доверил бы его решать зрящему. Наоборот, все, значит, вопросы решал вот этот незрячий, как бы символизируя Фемиду или еще что-нибудь нечто. То есть, вот, например, подобрать партнера там по браку. Он там подбирал, но иногда там мужчине мужчину мог подобрать на...
0: Но все это списывали на фатализмы такие.
1: Да. Да, это на, как бы, на стрелу Господню и на провидение, так скажем. Хотя,
0: а вот хотелось бы вернуться к пельменной девице. Все
1: да.
0: Же.
1: Так вот, эта девица выбиралась, опять же, с помощью этого вождя, который, в общем-то, вождь указывал пальцем и сопровождал это специальным гортанным криком, который, в общем-то, оглушал девицу и создавал у нее даже, ну, у нее впечатление, что она участвует в нечто таком торжественном и приятном. Хотя, в общем-то, без этого крика она всегда готова была, чем выходить замуж за кого попало, быть лучше навеки закатанной в этот пельмень. и в дальнейшем съедены, в общем-то, своими соплеменниками, чем, значит, вот так вот просто существовать как бы с серостью какой-то. Вот. Поэтому это очень почетно было. Вместе с ней закатывали туда много чего туда. Клали рыбу, клали туда мясо, клали туда...
0: Тополиную самку клали, да, кстати, хоть одну, но...
1: Да, тополиную самку заранее как бы тоже заготавливали и туда ее тоже подкладывали. В общем-то, получался огромный культовый продукт. То есть такой, в общем-то, даже наскальной живописи. У нас вот есть фотографии. Здесь вот изображены, в общем, вот эти вот пельмени, которые были изображены в виде таких, как бы, конических...
0: Напоминает даже, да, вы знаете, луковицу.
1: Луковицу напоминает. Ну, конечно, у них художественные особенности здесь, вернее... Ну, изобразительность тогда была на уровне, на таком, на примитивном, поэтому
0: но тут дело в том, что
1: символически.
0: В основном главным-то художником считался тоже вот вождь, который выбирался.
1: Да, да. Вождь в основном никому не полагалось рисовать, больше, да. Остальные все занимались выращиванием, значит, субпродуктов, которые в дальнейшем должны быть закатаны.
0: А вот с какой вообще частотой производился этот культ великого пельменя? То есть,
1: ну,
0: это раз в год
1: существовали малые культы, большие культы. Если, например, происходила гроза, могли прям тут же закатать кого-нибудь, чтобы грозы не было.
0: А ведь были, я знаю, еще и культики, то есть такие,
1: да,
0: между собойчики, когда,
1: да,
0: кто-то из членов семьи мог кого-то закатать.
1: Совершенно правильно. То есть вот, и это почетным было.
0: Конечно.
1: Вот. Зато никаких физических репрессий не было. Никого там не били и не пугали. Если что, просто закатывали в пельмени, и все. Таким образом решали проблемы неугодных людей. Ну, с другой стороны, это всегда почетно было. И такое понятие, как там какая-то злобность, не было. То есть чуть что зародилось, сразу в пельмень закатывали, и все, и до свидания. Вот. Поэтому, конечно, вот этот вождь, он являл собой, в общем-то, движителем всего, что существовало тогда. То есть он указывал, где копать, где не копать. И все в основном полагались на его, как бы, вот его искру Божью. То есть поэтому, конечно, долго развитие как бы шло по своему пути, а эти люди, они по своему пути шли. Ну, никто не жаловался, и при раскопках вот обнаружили, даже все довольны как-то были.
0: А, вот скажите, в книге Владимира Афанасьевича Витька, известного генного инженера, такая теория, в общем-то, проталкивается, что вот вид современных пельменей, которые мы имеем каждый день на столе, говорит о, скажем так, измельчании общества, то есть практически рухнула эпоха великого тоталитаризма. Но, опять же, как утверждает, в общем-то, ученый Витек, поскольку все по спирали развивается, то вот опять же мы сейчас приходим, опять появляются в наших магазинах уже манты, вот, глядишь, скоро уже будет появляться там, скажем, ну, пока что начинается это спицы.
1: Ну, ты несколько буквально воспринимаешь. На самом деле, возвращение, как бы ты правильно сказал, по спирали, или даже спираль является основополагающим, поэтому вообще считают, что остановить время и пойти по спирали, это, в общем-то, и, например, вставить спираль, то же самое. На самом деле, косвенных намеков как бы на возврат к этому культу пельмени у нас много. В данном случае вот любые проявления гигантомании, как, например, создание вот небезызвестного памятника, он тоже был продиктован происхождением воятеля из тех мест. И это, в общем-то, его идея, она не покидала и пришла к нему по завету. С тех самых времен, написанных на деревянных и каменных скрижалях, которые он до сих пор хранит и никому не показывает. Вот создание огромного такого памятника посреди Москвы, это и есть, в общем-то, воплощение вот этого пельмени. Если посмотреть под определенным углом, то некоторые детали, они похожи с одной стороны на эту закатную девушку, с другой стороны на фарш на какой-то, а с другой стороны он похож, в общем-то, на самку тополя. Вот, вот, и вот, стоит вот, он в реке при этом.
0: Да, что немаловажно. Да. То есть, поскольку влажная среда необходима самке тополя все-таки для развития.
1: Совершенно правильно.
0: То есть, вы считаете, что это все-таки такой, вот именно этот памятник является синтезом вот всему этому такому природному гигантизму, поскольку, естественно, они не поклонялись мелочам, да. Поклонялись они большим вещам, вот каким-то найденным ими случайно там и сям.
1: Да, конечно. И если сказать вообще вот о... Существуют даже какие-то даровательства фотографов, всяких журналистов, которые на начальном этапе зафиксировали такую сцену, как он выплыл на лодке на середине реки, нырнул поглубже и закопал в этом месте такой символический пельменчик, изготовленный из драгоценных металлов и начиненных всякими посланиями с небес. То есть там были закатаны много, в общем-то, всяческих вещей, там какие-то таблички, которые прилетели к нам из космоса и которые хранились долгое время.
0: А вот размер этого пельмени хоть немножко...
1: Это символический пельмень, он был совершенно небольшой, где-то 3 метра поперечник, и он совершенно не представляет из себя вот воплощение этого гигантского пельменя. А в дальнейшем он соорудил сверху вот этот огромный памятник, как бы символизируя, насколько велик может быть этот пельмень, прилетевший к нам из космоса, который, помимо звездных всяких...
0: энергий.
1: Да, энергии, еще прилетают, конечно, залетают к нам такие объекты, которые вот воплощаются. Вот, например, взять языческий блин. Это же воплощение солнца. В общем-то, тоже продукт, будь здоров.
0: Кстати, многие утверждают, что...
1: Вот запашка поля, то есть, когда запахивали поле крестьяне, это фактически они стремились к округлению. То есть, они фактически как бы раскатывали этот блин огромный. Вот. И, например, создание, там, например, пироги или корабли, или какие-то лодки, это же, в общем, тоже символизировало укатывание вот этих блинов, то есть по воде они ездили, аки-блин как будто раскатанные, вот. И многие там песни древних викингов и прочих вещей символизировали этих народностей, символизировали как бы блинность, поверхность сравнивалась с блином с огромным. Вот. Так что это имеет вот такой вот фольклорную предтечу, вот появление этих паразитов самых, и которые, в общем-то, жили себе там в то время и зародились в те давнишние времена.
0: Вы знаете, известный, в общем-то, чешский гастроном Томаш Чешка испек гигантскую пиццу в прошлом году, которая представляла из себя при виде сверху точную копию Праги. В связи с этим не могли бы вы каким-то образом осветить вопрос, в общем-то, связи пиццы с архитектурой? Ведь, по сути, пицца — это есть нечто такое среднее, производное.
1: Всем известно, что вот во время войны большое количество этих самых чешских патриотов, которые были там царя и так далее, они пострадали и были увезены в Сибирь и дальше туда, на Алтайский край. Да. Там они были вовлечены в этот культ, кто принудительно, кто добровольно от безделия там, в общем-то, были вовлечены. И на некоторых это серьезно подействовало и сдвинуло их мозги в том направлении, что они тоже стали страдать некоторыми отклонениями в сторону вот гигантомании. И вот, видимо, на этой почве он создал подобный продукт.
0: Там даже были и домики, и черепичные крыши, и голубки маленькие, сделанные из перечинок. То есть практически это уникальное действие.
1: Да, это было продиктовано, видимо, чем-то таким свыше. То есть пришли и сказали, чтобы сделал именно так.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Может быть, у кого-то из наших радиослушателей появились вопросы к Андрею Орлову, базитологу. 203-19-22 – это номер телефона, по которому вы можете позвонить в прямом эфире, спросить Андрея о том, что вас интересует. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Возникает ряд вопросов.
0: Говорите, пожалуйста. Да.
2: Вот первый вопрос, значит, относительно профессиональных заболеваний наблюдателей тополиных самок.
0: Угу. Это вот которые в дупле, да?
2: Да, да, да.
0: Угу.
2: Ну, второй вопрос. Будут ли работники тополеводства участвовать в предстоящей всероссийской забастовке?
0: Угу.
2: И еще возникает вопрос. Даже не вопрос, а пожелание. Узнать хочу, значит, поподробнее об организации коричневой тулупы, о которой вы как-то упоминали. Ну вот, в принципе, все.
0: Понятно, спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну что же, вот в принципе хотелось бы, конечно, видимо, изначально поговорить на первый вопрос. Мало того, что сейчас, так скажем...
1: Коричневым тулупом это ты, видимо, больше отвечаешь.
0: Ну, по коричневым я могу ответить, да. Но вот, а ты вот по профзаболеваниям дупельщиков, потому что и так сейчас авитаминоз. Хотя я знаю, что вы их подкармливаете, в общем-то, специальные силосы, подвозите постоянно как-то витаминизированные и так далее. Но, тем не менее, видите, что греха таить, мрут.
1: Да.
0: Бывает прямо в дуплах мрут.
1: Большинство, значит, как бы страдают... повышенной чешуй, то есть чешуй
0: чертостью.
1: То есть они в результате вот долгого наблюдения, они, конечно, там, ну, зрение обостряется, и это все выражается,
0: извините,
1: так сказать, повышенной чешуй чертости.
0: Да.
1: То есть вот реакция кожи на столь интенсивное наблюдение является как бы организация как бы внешнего,
0: ну, а вы...
1: всей гистологической вот структуры.
0: Подождите,
1: человека.
0: Чешуйте, то есть она тут связана просто с постоянным нервным напряжением наблюдателя или взаимодействием кожи с внутренним, в общем-то, срубом дупла, потому что...
1: Это и связано скорее со всеми факторами. Дело в том, что наблюдателю часто приходится как бы находиться в фиксированной позе, и поэтому у него образуется такая, вернее, синдром насекомого у него такой образуется, то есть у него появляется как бы псевдохитиновый покров.
0: А и усы какие-нибудь,
1: да,
0: это, он, брови
1: вытягиваются, у него там,
0: вот это тоже
1: все
0: важно.
1: Все функции млекопитающих становятся как бы менее необходимы, и возникает потребность в каких-то гиперфункциях вообще. Поэтому, буквально говоря, наблюдатель приобретает качество насекомого. Поэтому чешуйчатость возникает повышенная. Ну, там все, что сопровождает эту чешуйчатость, это, значит...
0: мозаичное зрение, может быть?
1: Мозаичное зрение,
0: а
1: да.
0: А тогда как же, вот, простите, тут же...
1: Экзофталм, опять же, выволок такой глазной.
0: Так если мы доверяем вот такое дело, как, в общем-то, наблюдение за вылупом тополиной самки, если
1: да,
0: у него другой...
1: Да, на самом деле все эти трансформации... они совершенно, в общем-то, не мешают. Они, наоборот, благоприятны. Поэтому...
0: То есть вы хотите сказать, что с мозаичным зрением наблюдать самку все-таки самое оно?
1: Да, у него разделено на сектора, и у него вообще, в общем-то, такое пиксельное зрение, которое подключается в дальнейшем к электронному устройству, и можно в дальнейшем уже просто подобного профессионала, подключившего к электронике, регистрировать совершенно точно какие-то изменения в объекте. То есть, например, у самки происходит какой-нибудь выволок там, или прободение вот,
0: да,
1: в последнем случае.
0: А, например, денег на внедрение агента
1: нет,
0: к примеру.
1: Да, и чтобы зарегистрировать точно место расположения подобного явления, там вот по этой сетке, так скажем, вот визуальной, можно легко определить координат, то есть весьма выгодно.
0: Кстати, вот это на самом деле и достаточно такой исчерпывающий ответ на второй вопрос о забастовке, потому что уже сейчас они в дуплах засели, и сами понимаете, уже процесс этот прервать достаточно тяжело, то есть даже если он сам захочет, он не сможет существовать.
1: Да, и мутации имеют разнообразные формы. Вот если форма красного муравья, то, конечно, они стремятся к объединению. Они начинают уже как бы на уровне ультразвука между собой общаться, поскольку одичая, и прям, ну, за счет статичности они, конечно, потеряли всяческий, в общем-то, человекообразный облик и общаются уже на другом языке.
0: А скажите, а да, вот, естественно, у наших радиослушателей возникает вопрос о половом, о половой принадлежности наблюдателей. Вот, может ли за самкой тополина наблюдать из тупла, скажем, женщина? Или все-таки это прерогатив отдано мужскому?
1: Ну, женщина, это звучит так же, как если бы мужчина работал укладчиком на кондитерской фабрике и писал бы там уплачек. Ну, конечно, может, но она даже быстрее охитинец, как бы, и чуть-чуть у нее более такая...
0: Может отложить, кстати, и яйца, и мы получим вдобавок еще массу каких-то уже непригодных наблюдателей. Придется заниматься проблемой утилизации уже на яичной вот этой.
1: Да.
0: То есть постоянно залезать в это дупло, как-то отслеживать. Она же будет защищать, это все опасно. То есть, опять же, поэтому, видимо, не берут, да?
1: Да. А вот другой вариант, например, мутации, когда происходит, в общем-то, когда наблюдатель трансформируется по пути, например, млекопитающего, то есть когда у него изменяются конечности, череп изменяется, заволошенность повышается. В данном случае они способны сбиваться в стаи, и также они могут как-то коллективно проявлять. Но для этого нужен как бы вождь, предводитель, а в этом случае наблюдатели, они как бы более-менее монообразны такие, они не выделяются, что ли, поэтому отсутствие вождя создает все-таки такое более-менее равновесие, вот, в плане там, например, профессиональных притязаний каких-то, они там не притязательные и вообще не засеивают.
0: А скажите, а вот червь, он, я вижу, у вас ручной, вы его так кидаете, он назад снова к вам лезет, вот он подвержен, это ли он ушибу?
1: Кидаете, это специальное упражнение, которое необходимо червю в определенное время суток, вот,
0: понятно,
1: два часа и столько-то минут, ему необходима разминка. То есть ему необходимо, чтобы не терять форму, его нужно так вот как бы создавать ему физические нагрузки.
0: Это
1: вот,
0: трение, я вижу.
1: Да.
0: Я, если позволите, на третий вопрос отвечу, что касается коричневых тулупов. Дело в том, что вообще этого рода выпечка и разговор о ней может мы сможем с вами начать только тогда, когда начнется вот вылет массовый муравьев крылатых. Поскольку вы знаете, что главной составляющей начинки этих замечательных пирожных, автором которых являюсь я, являются вот именно эти насекомые в некотором небольшом количестве. Поэтому давайте вот дождемся вылета, и я прямо в эфире продиктую вам рецепт изготовления коричневых тулупов. Ну, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, у кого-то появились вопросы к базитологу Андрею Орлову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: У меня такой вопрос по поводу двумерного паразита. Вот когда он будет питаться, то значит...
0: Простите, какого паразита, извините?
3: Он должен увеличить свои размеры. Значит, третье измерение он вроде не может расшириться, так как он увеличивается в своих, так сказать, в этих двух измерениях, или как, вот, короче говоря, вот такое не очень понятно.
0: Понятно, спасибо.
3: Питаться.
0: Спасибо.
3: И увеличить свои...
0: Спасибо. Спасибо. Действительно, вопрос, на мой взгляд, достаточно интересный, и многие были удивлены, потому что вроде он двумерный, значит, куда же ему там объем набирать, или как это будет выглядеть? Может быть, он примет форму пятна какого-то или что?
1: Но он может вступать только в контакт с двумерными объектами, то есть поскольку сам двумерный. То есть,
0: ну, к примеру, вот как вы нужно объяснить.
1: Например, или же с абстрактными такими вещами, которые все-таки имеют физическую регистрацию, там, например, звук или свет и тому подобные вещи, они могут, в общем-то... А как они, значит, мутируют объем, площадь, то здесь, в общем-то, совершенно загадочная вещь происходит, поскольку на него, например, влияют совершенно уникальным образом, например, звук. То есть он, концентрируясь, то есть уменьшаясь в площади в двух измерениях своих, он создает третью форму. То есть в определенных местах существуют как бы конденсаторы, которые являются аккумулирующим как бы сердцем, что ли, вот этого паразита двумерного, который, в общем-то, имеет три измерения.

0: Паразит двумерного.
1: А скажите, а вот, скажем, может ли он существовать незаметно на человеке? Ну, я хочу сказать, что, например, ведь достаточно много сейчас всяческих кожных заболеваний, о которых науке ничего не известно. Может быть, просто что-то, какие-то данные скрываются, глядишь, например, та же, например, бородавчатость тела чрезмерная. Вот что это на самом деле, бородавчатость или вот как раз, может быть, результат общения с подобойным паразитом или вообще с подобойной микрофлорой и фауной?
0: На самом деле мы проводили какое-то серьезное сканирование, то есть во всех плоскостях исследовали человека явно зараженного вот этим плоским паразитом, потому что он, вся его жидкость, почти вся была, в общем, состояла из кислоты, поэтому мы...
1: То есть, жидкость вот самого испытуемого?
0: Да, сам испытуемый, все 60% этой жидкости были, в общем-то, аллергенного состава, и поэтому, когда мы его исследовали, в общем, не обнаружили никаких признаков, хотя, в общем, родственный паразит, который, в общем-то, очевидно являлся воплощением этого паразита, насыщенными испытуемым, который испытывал на себе вот их действие.
1: А это был доброволец, вот нужно сказать, потому что я видел,
0: нет,
1: эту женщину.
0: Нет, он был отловлен тот момент, когда он, в общем-то, использовал вот этих вот двумерных паразитов в целях, ну, совершенно сейчас непонятных. То есть, если сейчас их изъяснять, вообще непонятно будет, о чем речь. То есть, он как бы взаимодействовал на половом уровне с компьютером. То есть, он оргазмировал и впадал там во всяческие вот такие псевдополовые состояния, просто как бы находясь в контакте с компьютером, с визуальным. Вот. Из чего мы заключение сделали, что он, в общем-то, подвержен паразит.
1: И был взят.
0: Да, был взят, пойман.
1: Да, ну и дальше-то что?
0: Не обнаружили мы. И исследовали вдоль и поперек, не обнаружили, поэтому это являлось загадочным явлением. Нельзя сказать, что он может физически существовать на человеке, потому что зачем ему тогда двухмерность? Он может существовать где-нибудь в углу в виде какой-нибудь надписи на обоях там.
1: А вот от Сергея Тимирязева, пенсионера, письмо нам пришло. Он спрашивает о теории Бронштейна, по которой, если, в общем-то, я поясню, Георгий Бронштейн, великий ученый прошлого века, который сказал, что если, например, произвести соскреб кожицы со всех жителей Земли, сложить их в одну кучу и сверху, в общем-то, полить, то из всего этого может получиться, скажем так, какой-то либо сверхчеловек, либо какой-то животное. В общем, достаточно новая, мощная форма жизни. То есть достаточно той микрофлоры и фауны, которая в соскребе каждого индивидуального лица, чтобы потом в скопе полив получилось. Вот насколько, спрашивает Тимирязев вас, Андрей, теория Бронштейна сейчас, в общем-то, популярна? Пробовал кто-нибудь это сделать?
0: Да, мы пробовали, правда, на другом уровне. Известно, что, например, биопсию можно брать буквально, то есть вот извлекая ткани, а можно, известно, что в канатах и жгутах и прочих вещах, которые оставляет человек почти ежедневно, существуют определенные и макроэлементы, там, например, элементы ткани и так далее. То есть я к тому говорю, что сбор осуществлялся в таких мощных канализациях, где, в общем-то, производились стоки с больших регионов. Таким образом,
1: вот именно, наверное, ваши и были сотрудники замечены там диггерами в черных костюмах.
0: Да.
1: Есть... Знаете, извините, просто дело в том, что сейчас тут пришла повозка, нужно там посмотреть, переложить кое-кого. Давайте немножко прервемся, затем продолжим.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Андрей Орлов, базитолог. Телефон прямого эфира 203-19-22. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по этому телефону. И в прямом эфире Андрей Орлов, конечно же, на эти вопросы ответит. Вот мы нормально, в общем, все как перевернули сейчас все это. И ты знаешь, меня все-таки удивило то полное отсутствие эмоций, которое, в общем-то, было, несмотря на то, что мы трогали их специально. Я открою маленький секрет. Мы с Андреем намочили руки холодной водой и трогали их специально холодными руками. Казалось бы, это должно было повлечь какие-то там действия, связанные с вздрагиванием или с сокращением мышечных каких-то там, в общем-то, рефлексий, с позволения сказать. Но ничего этого не произошло. Вот, хотя, в общем-то, прощупывание, прослушивание показало, что практически треть из них были в здравом, в общем-то, состоянии, даже были способны, как мы увидели в дальнейшем, размножаться, к активному размножению. То есть не мог бы ты как-то пояснить тем нашим радиослушателям, которые хотели и стали очевидцами вот этого процесса, этот непонятный нонсенс?
1: Ну, я вот со своей стороны могу объяснить, что все они, в общем-то, связаны одной как бы идеей воплощения. То есть вот они обладают набором примитивов, которые не дают им возможность отражать всю совокупность информации в том понятном виде, как у нас принято. То есть вот тебе, например, там попал какой-то раздражитель.
0: Да.
1: Вот. И мало того, что должен, по идее, избавиться от его воздействия, ты еще включаешь, значит, какую-то эмоциональную свою деятельность и начинаешь при этом, при всем сопровождать все свои нормальные действия как бы еще какими-то дополнительными энергозатратами. То есть ты, например, упал, у тебя батарея на ногу, ты там мало того, что ее снять и зализывать раны, ты начинаешь ругаться, говорить: ой, какая тяжелая батарея мне упала на ногу, ну и вообще вести себя.
0: Тем самым понижая свою энергоемкость.
1: Совершенно правильно. Вот спрашивается, зачем?
0: То есть ты считаешь, что вот те экземпляры, которых мы сейчас созерцали, они как-то, в общем-то, пошли на ступень выше в этом смысле? То есть попросту экономия энергии?
1: Ну, у них есть минусы свои. А вот есть, например, определенные в человеческом мире вещи, которые вообще необъяснимы, когда, по идее, не существует другого раздражителя, кроме как чисто эмоционального. То есть тебе, например, сказали, тебя там не толкали, не обижали, не причиняли никакого вреда или ущерба, а тебя просто взяли и что-то не то сказали. И там жизнь после этого изменилась.
0: То есть, ну, например, ты пришел куда-то и говоришь: не могли бы вы дать мне выпечки, а тебе говорят: нет.
1: Ну, например, да, или нет. Ну, сказали, например, нет, робот как все поступит, он развернется и пойдет в другое место, если ему надо. Вот. И здесь же сопровождают все какими-то абсолютно дикими там переживаниями, энергозатратами и так далее. Спрашивается, что это и есть. То есть вот этот механизм эмоциональной рефлексии, насколько он необходим и насколько он как бы важен, чтобы, например, постоянно им пользоваться, пользоваться им иногда или не пользоваться им вообще.
0: То есть, попросту говоря, управление им,
1: да,
0: управление.
1: То есть все наше искусство, конечно, основано на подобных впечатлениях, внутренних переживаниях, но большая часть, сказать, на чувствах, чем на эмоциях. А эмоции — это суть вот какие-то поверхностные рефлексии, которые помогают нам как-то выразить себя и создать какую-то определенную оболочку вокруг ситуации. Значит, какова их польза? Вот в чем вопрос.
0: А какова?
1: Какова?
0: А давай послушаем мнение радиослушателей. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вы считаете, какова их польза?
2: Польза эта, на мой взгляд, определяется теорией, значит, польского академика Кшиштофа Закуссі, вот, который считал, что великий пельмень, о котором вы тут только что говорили, есть не что иное, как символизация древними людьми, значит, космических аппаратов представителей внеземных цивилизаций, которые дали людям первознание. То есть как то, например, информацию о том, как добывать огонь трением, чертежи древнеегипетских пирамид. Угу. Вот. И закатывание, значит, вот пельменной девки туда символизирует на самом деле вход этих самых представителей земных цивилизаций в свои космические корабли. Также сам процесс закатывания, в общем-то, связан со способом движения этих кораблей, который, как известно, основан на принципе встречных гравитационных полей с квадратурной фазовой модуляцией. Ну, вы знаете, я думаю. Вот. Из этого, я думаю, вы можете достаточно однозначным образом выявить значение, а также пользу или, наоборот, вред различного рода эмоций.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок, за столь интересную информацию. Ну, как и что есть добавить к ней у Андрея Орлова?
1: Я хочу добавить, что помимо того, что мы так и не получили ответ на этот вопрос, у нас возник параллельно еще один вопрос. То есть из многих мифов, которые сопровождают, вот, например, бытие древних людей как таковых, существует много устойчивых из них, в том числе, то есть пытаясь аналогию проводить с современным, например, миром, что они охотились на крупных животных, что само по себе, в общем-то,
0: абсурд.
1: Да, абсурд, и он просто нерационален по нескольким причинам. Во-первых, зачем охотиться на крупные животные, когда это очень опасно, во-вторых, это, ну, фактически недоступно. То есть легче воспользоваться там, например, падалью и, например, свой организм как бы приучить к тому, что лучше питаться там определенными продуктами, которые легко достаются. Вот. Второй миф – это огонь трением. Опять же, тоже совершенно тоже какой-то библиотечный миф. Огонь трением – это оргазм, скорее всего. Трение там использовалось, в общем-то, в таком смысле, что, наверное, как бы размножение происходило спонтанно, путем соприкосновения тушек. Вот. По мере, значит... Кстати, вообще, вот эта граница между древними людьми, которые существуют в нашей научной мифологии, то есть вот те люди, которые антропологами изучаются, которые как бы там валяются где-то в земле и так далее, и теми людьми, которые отражают действительно какие-то исторические факты, существует какая-то пропасть. И на самом деле нет ярких свидетельств тому, чтобы доказать, что существовали эти люди в том виде, в котором они представлены в научной мифологии. Вот, ну, то есть в научном, так называемых, трудах, которые вот существуют по нынешний день.
0: То есть некое непонятное, но кем-то тщательно скорректированное несоответствие наблюдаемое.
1: Да, вот как теория Дарвина и прочие вот фикции, которые с одной стороны, в общем, прижились, а с другой стороны, в общем-то, являются мифами и, в общем, мифами и все.
0: Тут. А вот пенсионерка Тамара Штраль спрашивает нас, знает ли Андрей Орлов что-нибудь о истории происхождения морских танцев. Ну, тут имеется в виду чечетка, активное похлопывание себя по разным частям тела, вот, заламывание рук и так далее. Да. То есть, в принципе, ведь это очень напоминает какой-то ритуал самосогрева. То есть, по идее, ведь скорее пошлепывание оно больше согревает, не нежели вот там потирание, потому что мы проводили эксперименты, вот те, кто обмерз, то есть если его, значит, постукивать постоянно, то происходит гораздо быстрее реанимирование данного
1: на
0: участка.
1: На самом деле реакция на охлаждение, она на самом деле это вот сознательная реакция, там обстукивание, обхлопывание, обшлепывание. То есть, по идее, естественная реакция человека на замерзание есть впадение, в общем-то, в анабиоз и замерзание. Вот у аборигенов австралийских там они так спят, то есть они впадают в анабиоз, или как это называется, в общем, такое состояние, когда они, в общем-то, ночью могут, в общем-то, снижаются их функции до минимума, они дышат кожей,
0: легочное дыхание уже не текут.
1: Да, легочного дыхания у них почти нет. Вот, и энергозатрат никаких фактически нет. И при инфракрасном, в общем-то, ночные животные их не способны распознать почти, потому что у них температура падает до неживой температуры, и они незаметны ночью.
0: А вот я знаю, что вы являетесь автором методички «Как экономить энергию». Вот. Не могли бы вы нашим радиослушателям посоветовать? Ведь вполне возможно, что какой-то такой достаточно простой тренинг может также скорость соков и в их тушках снизить до минимума. Это же иногда бывает нужно.
1: Да, необходимо. Но вот один из основополагающих там методологических материалов связан с тем, что большая часть энергии у нас расходуется именно через эмоциональные каналы. То есть вопрос, опять же, о полезности эмоций, он, видите ли, опять всплывает. И я думаю, сегодня мы будем часто возвращаться к нему. Вот, но, например, энергозатраты, они обуславливаются, вот, например, решение энергетических задач, самое рациональное, в минеральном мире, то есть минералы, они подбирают себе среду и образ жизни такой, чтобы, в общем-то, использовать минимум энергозатрат, поэтому из живого мира, в общем-то, у минералов и у камней, можно сказать, наименьшие энергозатраты, то есть наибольшее энергопотребление и так далее. Вот. Потом идут там растения, потом животные и так далее.
0: Присмыкающиеся.
1: А человек, значит, помимо всего прочего, левее, если бы он существовал в том виде, когда, вот как говорят, трением добывался огонь, то он бы, по идее, бы и не прожил и дня, если бы он как-то эмоционально относился, потому что он от тоски бы умер на второй день.
0: И, кстати, стал бы заметен ночью. То есть дело в том, что еще полные фикции, что ночами они в пещеру жгли эти костры, да. Потому что они как раз впадали в то состояние, о котором ты говорил, выше вот со свойственной австралийцам. Представь себе, что теперь горит этот огонь. Естественно, каких-то, может, животных бы это отпугивало, но это бы с другой стороны и привлекало бы тех же самых животных. И пошел он в сторону, например, дефекацию произвести, хотя тоже тут спорный вопрос, где они производили дефекацию. Мы при раскопах находили вот там, где они и спали, к примеру. То есть у них все это было тут же под рукой. Поэтому огонь, по идее, им был не нужен. Если уж так уж совсем говорить, то есть первый огонь, он был рожден изгоем, то есть который...
1: А ты скажи, как они употребляли канаты и прочие продукты, которые оставляли тут же.
0: То есть ты имеешь в виду употребление в быту.
1: Да.
0: Ну, они обмазывались ими, во-первых, и потом выходили на солнце, чтобы это была такая корка, которая защищала бы их от укусов москитов, там, насекомых, вот. И, в общем-то, вытравляла клещей и прочих, которые за ночь набивались им в кожу, то есть, а вот эта корка мешала просто контакту с воздухом.
1: А что, кстати, какие органические соединения или какие химические особенности у этого продукта, чтобы они клещей так и извлекали?
0: А то есть ты имеешь в виду вот клейковина сама?
1: Ну, видимо, да.
0: Вот это, которая засыхает, да?
1: Да.
0: Ну, попросту говоря, дело в том, что известно, что первобытный человек, он состоял из воды в процентном отношении гораздо в большем количестве, нежели мы. То есть мы, в общем, достаточно иссохли. Вот по сравнению с первобытным стали сухи. Поэтому, скажем так...
1: Странно. На самом деле эмоциональность, конечно, она ассоциируется с водой. Вот. А сейчас человек, ему эмоционально, а раньше он как бы не был эмоционально. Так, куда же спрашивается, они воду, наверное, по делу употребляли, что
0: так
1: ли?
0: Так вот, они были, в общем-то, весьма спокойно, поэтому, так скажем, оттуда и происходят всякие, там это эра рыб, там воды, окуней. Там тоже эра была одно время, но недолго она длилась. Так вот, это клейковина, это так называемая, в общем-то, кишечная слизь, которая у первобытных людей вырабатывалась гораздо более активно, нежели у нас с вами.
1: Почему?
0: А поскольку им приходилось, в общем-то, поедать то, в общем-то, что они находили, где попало. Вот, причем все это распознавалось на вкус, то есть практически иногда попервой. То есть там, например, срывался какой-то плод или подбиралось какое-то животное, которое вот околело там неделю уже, когда вот это целиком практически поглощалось, и в том числе, в случае, если кишечной слизи было недостаточно, то просто мёр он. Вот. И уже другие как-то знали, что похожее на это подбирать, предположим, нельзя. Или этот плод он съел как-то там и ушел, дескать, вот...
1: Они объявляли, то есть он находил там и сразу объявлял, вот видишь, что я нашел, сейчас съем.
0: Нет, безусловно, он делал это украдкой.
1: А специальные люди существовали, вот типа грибного человека, на которых тесты проводились?
0: Нет, безусловно, нет.
1: То есть каждый, кто нашел, сам же и тестировал.
0: Тот тестировал, вот, и, в принципе... Ну, уже тогда была же определенная тайность, поэтому даже были случаи драки за вот то, что было найдено лежащим, где попало. Вот. И в ходе этой драки бывало, что даже, в общем-то, все участники там по кусочку...
1: Я объясню, почему ты так хорошо объясняешь, и тебя я опрашиваю. Тут Александр недавно участвовал в одном эксперименте, называется «Погружение в прошлое». То есть для этого использовался небольшой незатейливый инструмент деревянный с ручкой на одном конце и с утолщением на другом.
0: Бейсбольная бита называлась.
1: Анестезический, анестезиологический инструмент. Он участвовал в эксперименте добровольно, причем вот, после приема гостей вот, он подобный вот эксперимент, он, конечно, то, что он помнит, он нам сегодня расскажет. Поэтому я так и опрашиваю. Значит, вот возвращаясь к клейковине,
0: да, все-таки, клейковине.
1: Ты полагаешь, что сейчас меньше ее вырабатывается?
0: Ну, тут нужно смотреть, опять же, по периодам. Если ты имеешь в виду именно вот сейчас, именно сейчас, и, например, взять какой-то равномерный отрезок времени, ну, к примеру, когда вот они нашли вот сейчас вот это то, что лежит, где попало. Дело в том, что эти организмы в тот момент, когда вот через зрение там это, ему поступает сигнал, что смотрите, лежит, что попало, вот, сразу автоматически организм начинает, в общем-то, вырабатывать клейковину внутри, чтобы это, что попало, поглотить. Поэтому, если, например, вот нам сейчас ставят показать тоже что-нибудь, что, в общем-то, требует выработки клейковины, то, в принципе, мы где-то будем на одном уровне. На другое дело, что мы, в общем-то... То есть тогда же они как? Они могли, например, вот то, что попало, не находить сутками. Вот. И когда находили, то у них сразу появлялось избыточное весьма количество клейковины, которое, кстати, вот...
1: А вот от избыточного количества можно было забеременеть? Или вообще, это, может быть, это было какой-то трансформативным путем, вот, так когда вот, вспучивание происходило?
0: Нет, вот и как раз избыточное количество, оно снималось путем того самого трения. То есть, поскольку, например, кто-то там, вот что попало в одного, смог употребить, и другим не досталось. У тех, естественно, избыточное уже количество выделилось, они, значит, все вот в клейковине, и им нужно как-то было тереться, значит, а деревья опасно, потому что, опять же, там же и насекомые там пытались по земле кататься. Вот, кстати, оттуда пошли какие-то такие вот моменты, что, дескать, припадочные там, ну, то есть это все генетическая память. Вот, поэтому мы сошли, что самое лучшее — это тереться друг об друга. Попросту говоря, вот это трение, то есть спирон, она же выступает клейковина, ну, ты знаешь, на ладонях. Вот почему потные руки, говорят, потные у нее руки, да, к примеру. Вот. Это, так скажем, вот тот самый прототип вот той давней древней клейковины. Поэтому они пытались как-то так с рук это встретить. Потом, поскольку они ходили, в общем-то, совершенно абсолютно голые, только вот у них на... были прикрыты половые органы, и то это было связано не с какими-то эстетическими чувствами, вот, а исключительно с защитными функциями, поскольку были случаи проникновения чужеродных предметов туда. Они же ходили...
1: Покусы были,
0: и ходили, не разбирая дорог. То есть вот это сейчас вот мы, например, в лесу идем, смотрим тропинка. Мы можем, ну, понимаем, что тропинка, и там проще. А первобытный бы он бы попер там... Ну, хочешь поперек, то есть куда попало. И, естественно, там происходили даже вот такие травмы, как-то нанизывание с сучками, там, и бывало, что они оставляли даже, потому что, как бы, хирургия была минимальная, так, и там они зависали. Мы же находили огромное количество, в общем-то, мумифицированных, зависших на ветвях, вот. Так что вот здесь такая ситуация, сравнивать очень сложно.
1: А вот помимо клейковины были же еще твердые предметы, которые... В общем-то, клейковину назвать трудно. Вот эти комки, комочки и глыбы это целые. И
0: наросты. То есть, это
1: начинало... Ну вот они ж поедали, наверное, видимо, вместе с падалью и всякие камни и прочее.
0: Безусловно.
1: Они проходили внутри и выпадали уже их...
0: Не обязательно. Не обязательно. Они могли, в общем-то, проявиться в самом неожиданном участке тела. То есть, ну, к примеру, там, где правый надпочечник или какой-нибудь левый надпочечник, вдруг неожиданно проявляется, скажем, какая-то глыба. Вот. Но в основном такие вот особи, они считались, ну, скажем, ну, в силу вот своего такого странного строения, ну, как бы артистами, что ли. То есть, например, многие могли там позволить себе подойти, там, и там, там постучать по глыбе там дубины. Если это маленький там всего лишь пока что наростик, его культивировали, ждали, пока он вырастет. Но он там вывалился сам собой, иногда развивался все-таки в глыбу. Бывало, кстати, что и придавливал его самого. То есть практически так некоторое время они уж таскали, потом, в общем-то, так и сбрасывали. Дело в том, что вообще... Как я уже говорил, хирургических операций-то никаких практически не проводилось. То есть все вот эти разделки, там вот для, вернее, ножи для разделок, тушь, всякие все вот эти примеры, это все, я считаю, да и ты тоже так считаешь, подкинуто. И, в общем-то, продажными этими археологами и же с ними.
1: Да, им же выгоднее продавать самодельные скрипки, как какой-то научный факт.
0: Вот вообще, на самом деле, первобытный сам человек, то есть, ну, то, что вот принято называть им, это вот, он был похож на кабана. Вот, то есть у него было достаточно твердое то место, которое мы называем сейчас лицом. То есть он мог, например, без помощи рук рыться в каких-то там, ну, зарослях мощных, там, в камнях даже там. Вот. Мог часами, кстати, стоять, погрузив вот свою голову в горную реку с открытым ртом, там, поджидая какую-то там форель.
1: А у них что, жабры были еще?
0: Нет, ну просто легкие, мощные были. Вот.
1: Что касается... Они, наверное, для подпитки кислорода они использовали то, что обычно используют для выброса канат, наверное.
0: Нет.
1: А как они по много часов стояли морду?
0: Ну, это я по много часов сказал для красоты, конечно, не по много. Они стояли-то по много часов, бывало, неделями. Но иногда, когда там не было форели, естественно, они вынимали, делали вдох и снова туда. Просто я говорю сейчас о физической закалке. То есть, вот. При этом, кстати, я могу сказать, что по нашим исследованиям им вовсе не мешало в момент, значит, форельного заглота там и сразу делать выброс каната. То есть, ну, вот представьте, естественно, существо, похожее на кабана, но человек. То есть, значит, ест там форель в воде, одновременно, значит, низвергает мощнейший канат. То есть, практически даже бывали случаи, что если это существо было ребенок, то есть небольшое, и форель вот это, ну, это я тоже так утрированно называю форель, это мог быть любой рыбой. Вот, если, например, поедаемый был длиной больше вот этого поедателя, и тот уже, значит, выделил огромное количество вот этой кишечной слизи, то бывало, что вот он его заглатывает, еще хвост из рыльца торчит, а уже жабры с головой вот этого поедаемого уже появляются там.
1: То есть... А может, это имело еще какой-то защитный свойство? Пока он с головой в воде и заглатывает сазана, то сзади могли подойти, и чтобы они не смогли, как бы сказать, это составить ему конкуренцию, он, может, таким образом...
0: Отбивался просто.
1: Отбивался.
0: Нет, ну бывало по-другому, что просто...
1: Выпускал, например, специальный газ там какой-то.
0: Тут, как говорится, палка о двух концах. Естественно, что он отстреливался как мог там от окружающих вот его соплеменников. Но, с другой стороны, бывали случаи, что сазан, как я уже говорил, проходил насквозь, и тут же, значит, им пользовался другой соплеменник, которому не хотелось рыло мочить. Ну, от рыла я просто предлагаю перейти к описанию рук и того, что мы называем рук-ног. То есть дело в том, что все вот эти выдумки археологов насчет там, первобытных ножей древнего человека и так далее, как я уже сказал выше, доказано, что он был похож чем-то действительно на кабана. Вот. Но только, скажем так, представьте себе кабана, у которого руки, да, вот как у медведя попросту, только менее волошины. Там были достаточно мощные ногти. Ногти никто не стриг. Это потом ногти, вот у нас сейчас то, что ногти, это рудименты, в принципе, тех когтей мощных, которые были тогда. То есть культивация ногтей привела их, в общем-то, к полностью дегенеративному состоянию. То есть к чему мы придем дальше, кстати, вот сейчас со всеми лаками, спилками для ногтей, с уходом, с салонами, с педикюрами, просто к их отсутствию. То есть будут такие сосисечки с двух сторон, пальцы, и все, ногтей не останется. А у первобытного человека были, в общем-то, мощные штуки. Даже было, что в момент, когда он хотел в харе поковыряться, он наносил себе увечья, поскольку координация движений была, в общем-то, никуда.
1: Ему легче сучьями было воспользоваться.
0: Ну, или сучьями, об сучья, об какие-то, об то, что росло, да. Вот так что такая ситуация. Может быть, звонок послушаем?
1: А может быть, да, это рука вот этого человека сейчас является переходной от руки древнего человека к ластам или к лапам птиц, там, так скажем, вот сейчас она, сейчасшная рука.
0: Ну, в принципе, скорее всего, будет бесконтрольный рост пыльцевых отростков. То есть они будут, причем, пробиваться по всей поверхности вот того, что мы называем нижней, ну, кистью руки. То есть помимо вот этих там пяти будут отовсюду они лезть как попало. Дело в том, что все больше и больше человеку приходится производить тонких манипуляций руками.
1: То есть в историческом контексте это, наверное, вообще незаметно будет, как изменение произойдет.
0: Ну, я думаю, что вот сейчас уже замечают, типа там вот у него там 6 пальцев, да, там родилась девочка с 6 пальцами.
1: Все чаще такие.
0: Все чаще. Постепенно, когда начнут с 12, типа там, то есть, а потом, когда уже родится с 5,
1: здесь,
0: скажут,
1: я думаю, как бы капитализация общества и буржуазность, она тоже побуждает к возникновению вот таких вот органов дополнительных, чтобы счет примитивный как бы осуществлять проще.
0: Чтобы перстни одевать.
1: Да, перстни одевать. Так, утолщение выи, шеи происходит, да, и там отмирание ушей и прочих торчащих органов, да, наверное.
0: Ну, кстати, ведь изначально у первобытного человека, вот он же мог реально шевелить ушами там в сторону ветра, крика соплеменника, то есть практически они были чем-то, и уши похожи на уши вот собаки такой с висячими ушами, то есть в спокойном состоянии они у него висели, так плавно огибая скулы, а в момент какой-то тревоги они вот как-то поднимались, и, в общем, мог он достаточно локаторно слушать.
1: А зубы отсутствовали или как?
0: По нашим раскопкам присутствовали 2 зуба, верхний и нижний. Это такие 2 сплошные костяные дуги, то есть не было межзубных вот этих щелей, где, в общем-то, застревало мясо. Это было в основном сделано для гигиены. И шея была голая, поскольку они падали и питались. То есть это было чем-то похоже на птицу грифа, то есть чтобы там...
1: То есть на пеликана не было таких органов, которые бы создавали депонирование продуктов?
0: То есть это за щекой носили.
1: Ага.
0: Ну, особо выдающиеся, то есть... Вот. И, как правило, дело в том, что за щекой, конечно, они носили все-таки море и рыбопродукты, потому что, скажем, вот овалашенные, которые валяются где попало, очень сложно было за щекой носить.
1: Крили они носили за левую щеку?
0: Там, да, там, скажем, за правую вот этого, о котором вот вы говорили. Вот его могли носить. То есть, ну, недолгие расстояния, потому что иногда случалось, что соплеменник, который не поймал, а переход, к примеру, большой, в общем-то, нападал, всячески толкал, пытался как-то, вот, и изымал. Поэтому это, в принципе, такой резервуар был не длительный. До следующей речки, так скажем, до следующего макания рыльцем в воду. Вообще, первобытный человек был, кстати, в смысле, вот откуда сейчас такая тяга к рыбалке у многих наших с вами современников. Генетическая память. Он был прекрасный рыбак, несмотря на то, что был похож на кабана. Затем, кстати, вот и уши приняли вот такую форму, как вот сейчас вот у нас с вами.
1: А не возникало ли у древнего человека какой-то ассоциативности в плане генетического развития с рыбой, раз он контачил с ней? Там, может быть, глаз как-то с поволокой с какой-нибудь, или же там еще что-нибудь, особенности какие-нибудь?
0: Тут дело в том, что мы подозреваем, что он, ну, несмотря на действительно плотный контакт с рыбой, тем не менее, так толком-то ее и не видел. Потому что, ну, вот посуди сам, то есть, когда он ее ловит, значит, тут там в этой, ну, в струе, то, естественно, глаза у него закрыты, поскольку там плывет еще масса щепок, каких-то предметов. Когда она попадает в рот, то он ее либо съедает сразу, либо в защечный мешок.
1: Либо передает дальше по эстафете.
0: Да. Поэтому они не имели представления, что такое рыба, только на ощупь. И то на ощупь вот языком. Кстати, по раскопкам показано, что язык первобытного человека, он был, ну, где-то похож на язык такой взрослой тоже свиньи. То есть почему вот все говорят, что вот бывало даже, что вот от усталости у некоторых он вываливался и лежал на груди. То есть,
1: когда... А иногда, когда совсем в тяжелые времена, я слышал, они закусывали языком, то есть они съедали его на время, пока, чтобы утолить голод. Потом он изрыгался, конечно, на место, но на время они как-то утоляли голод, то есть они заглатывали язык. Вот. И...
0: Туда, внутрь.
1: Да, когда просто он начинал, то есть, нет, перевариваться.
0: Они не откусывали его. Как-то...
1: Да, не откусывали.
0: То есть именно
1: заваливали
0: его заглот внутрь. Языка внутрь.
1: У некоторых торчали языки вот из канатного отверстия.
0: Бывало, свисали. Да. Вот. И тогда и... пытались как-то вот кто-то...
1: А многие из... желающие угодить, как бы дергали, думали там освободить от каната,
0: канат,
1: а дергали, считается, за язык. Оттуда пошло выражение: не дергайте меня за язык,
0: вот,
1: не тяните
0: вот,
1: за язык.
0: То есть в этом все связано, в принципе, с физиологией. Единственное, сейчас наши радиослушатели многие наверняка спросят о копчике, о том, что, дескать, правда ли, что у первобытного человека был хвост. Но вот здесь, конечно, нужно сказать, что, в общем, да, и какой шикарный был хвост. То есть мы, в общем-то, нашли совершенно случайно при раскопках. То есть дело в том, что это было не просто как там у свинки принято, или просто какой-то как у собачки еще. Это был достаточно мощный функциональный предмет, которым, например, человек в случае, ну, какой-то совсем холодной ночи мог обернуть себя практически целиком и полностью и таким образом переспать. Вот им же залавливались самки, к примеру, и притягивались к себе. Или, например, когда племя или стая, племя нельзя, тут за племя тоже какие-то отношения, именно стая первобытных людей спасалась бегством от какого-то...
1: Косяк.
0: Да, или косяк, да. Вот от какого-то там хищного животного, слона или мамонта, они обматывались этими хвостами и скатывались с горных поверхностей, что предохраняло их от ушибов, попросту говоря. То есть это представляет из себя такую, ну, некую, в общем, некий длинный достаточно жгут, спиралевидный, который очень, да, он был, что самое интересное, весь хвост был с ребрами, причем ребра были, ну, как это сказать, по кругу расположены, и очень хорошо пружинили, то есть это был мощный достаточно амортизатор, обладающий также сильными хрящами, причем он не сужался к концу.
1: Вот как.
0: Может быть, послушаем звонок? 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я внимательно вас послушал и очень согласен с вами. Между прочим, относительно это самое, относительно так эволюции человека, да, я считаю такую вещь, что, ну вот, например, если
0: да вы не волнуйтесь, вы говорите,
3: да,
0: как
3: да,
0: есть.
3: Да, я немножко волнуюсь. Да, вы уж извините, пожалуйста, меня. Вот. Потому что вы настолько актуальные вещи говорите, что это просто так, за душу берет. Вот. И человек, который, он, значит, то, что вы говорили, значит, в латах ходил, да?
0: В каких латах?
3: Как? Ну, в Средневековье человек ходил, так, заковывался в железо.
0: А, ну, хорошо, давай, да. Давайте перейдем,
3: да,
0: к Средневековью.
3: С одной стороны, да? Угу. А в наше время он как бы проявляет свою сексуальность с другой стороны. Ну, то есть это как бы явление одного порядка, но несколько они выражаются по-другому. Угу. То есть их как бы можно рассматривать как совершенно одно и то же. Вот. И к тому же я еще вот какую вещь подметил интересную. В вашем рассуждении, и, кстати, совершенно согласен, и вы открываете, можно сказать, новые, так сказать, горизонты в развитии человечества. Вот. Если...
0: Вы упали, там, по-моему, как-то удар был какой-то. С вами все в порядке?
3: Спасибо, нет, все в порядке.
0: Да. Ну, в принципе, вопрос у вас понятен, спасибо.
3: Нет, нет, я даже еще не успел его задать, но...
0: Извините.
3: Ну, если вы хотите меня выключить, то, пожалуйста.
0: То есть вы разрешаете?
3: Нет, я не возражаю, просто мне приятно это самое, слушать вас, и иногда просто мысль сбивается, поскольку то, о чем вы говорите, это очень так умно, сложно и порой так недоступно так среднему уму. Вы согласны же?
0: Целиком. Спасибо, да. Спасибо вам за звонок, но все-таки тут уже, я думаю, непосредственно к Андрею Орлову вопрос предназначался, поскольку, в общем, ну, с самого первого я расписал, вот, то далее следует миф именно о латах. Ходил ли он в латах, и почему, например, сейчас латвийская валюта называется лата, то есть были ли латы родом из Латвии, вот, то есть тут встает целый ряд, откуда они научились металл так ковать и болты с винтами делать, то есть все это, по-моему, какая-то выдумка архитекторов, которые, и археологов, которые подкладывали собственные поделки, в общем-то, в гигантские могильники, где вот лежали эти кабаны.
1: Ну, с латами я, кстати, здесь трудно, в общем-то, тут столько, в общем-то, было подтасовок, что пусть даже считается, что были даже латы. Мы можем уже рассматривать, потому что много шедевров было создано, потому что, вот, например, с древними людьми я абсолютно уверен, что это фикция все и бред полный. А вот насчет Средневековья я, конечно, здесь не согласен насчет потасовок, поскольку много шедевров было создано, которые вот всяким бестолковым ученым им бы не по силу было создавать там какие-то живописные полотна вот с содержанием там лат. Другое дело, ты залез в пещеру, там гвоздем наковырял какую-то хреновину и говоришь, что это летающая тарелка прилетела, улетела, забрала там кого-то. И у нас история эволюции вся как на ладони, там, потому что кто-то откопал какой-то черепок-то. Ну, в общем-то, они занимаются своим делом, выводы делают тоже какие-то тоже. Может быть, другие люди делают выводы. Одни копают, другие там какие-то научные степени получают, шнобелевские премии и так далее. Одним словом, вот по поводу лат, это просто совершенно другой культурный слой и другая совершенно эпоха. И здесь, в принципе, я как-то склонен считать, что это все-таки дело было такое. Там,
0: вот хорошо, вот скажи, вот представь себе, что прошло несколько веков. Сохранится ли, например, современный автомобиль «Москвич» до такого же состояния, где-нибудь под землей, чтобы археологи тех времен могли его хотя бы идентифицировать и сказать, что вот это на этом ездили. То есть, и, например, ты хочешь сказать, что археологи, найдя какие-то куски, в общем-то, железа...
1: Вот эти куски железа, они же на самом деле помещались в вакуумные барокамеры, поэтому они так хорошо сохранились до наших времен. Вот,
0: а
1: и все прочее.
0: Юзеры,
1: пользователи, они пользовались, прилетали, попользовались и положили на место. То же самое всякие из древнегреческой истории и прочие, там, Месопотамии, это же все тоже было определенным образом там снабжено всякими, покрыто специальными слоями, поэтому до нас сохранились эти каменные изваяния, пирамиды, акрополи и прочие вещи, которые...
0: И арки.
1: Арки, да. Ну и все прочее, остальное. Угу. Вот.
0: Ну, давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да-да-да, здравствуйте.
4: А вот в пещерах вот старых, там же, например, площа у кого-нибудь или зубы заболят. Вот как они, ведь керосина тогда не было, так? И это... каменными зубилами, что ли, лечили.
1: Угу, то есть, это понятно. Тебе вопрос.
0: Спасибо
1: за вопрос. Зубы, ты говорил, два было?
0: Всего два было. Зубы верхний и нижний.
1: Да,
0: вот,
1: но вдруг отломится или еще что?
0: Ну, отломиться он целиком не мог уже, поскольку... То есть он мог, скажем, треснуть, пойти трещинами. Это в случае, если какое-то было...
1: Гражданин, наверное, не совсем улавливает, что они эмоциями-то не обладали. И поэтому никакими. Страхом тоже таким вот перед подобным процедурам тоже не обладали.
0: То есть тут вот, давайте как пример просто приведем. Наверняка многие из вас, да и из нас тоже здесь сидящих восьмерых, в детстве баловались рыбной ловлей и так просто ради хохма ловили на удочку жаб. Да. Вот, и вот жабы, они достаточно равнодушно ловились. То есть, когда их снимали, они так же спокойно и уплывали без каких-то там, в общем-то, переживаний. А представьте себе, если, например, сейчас за губу или за челюсть подцепить кого-нибудь тут из современных людей, сколько там будет эмоций, какие будут, в общем-то, болевые шоки и так далее. Вот, поэтому даже бывало, что, например, вот он там, вообще там в каком-то бою или камнем ему там расплющивало половину, в общем-то, вот того, что называлось головой, вот этой тхари, и он продолжал какое-то время так же идти со всеми, в общем-то. Другое дело, что действительно не лечили. Лечить никак не могли, вот, а попросту сразу, вот, например, в данном случае забракованный, сразу переходил в разряд того, что лежит где попало. То есть они садились так в сторонке, дожидались, пока вот он, угаснет, скажем так, и, в общем-то, быстренько его потребляли, то есть даром не пропадало. Угу. И это именно оттуда пошло выражение «бежать с поросенком».
1: Да, я думаю, что именно так оно и было. Вообще, кстати, там могут зрители, включив свою генетическую память, многое, наверное, нам как бы дополнить из жизни древних людей. Потому что, по идее, вот это вот то, что существует, вот до сих пор эти мифологии, связанные там с какими-то нюансами жизни, она, по-моему, достойна того, чтобы ее дополнять периодически. И, может быть, за счет дополнений мы создадим истинную картину того, что было на самом деле.
0: Но мы пытаемся всячески...
1: Мне непонятен переход, ты знаешь, вот это... что-то они там... скребли, молотили, а потом начали жить нормально сразу же.
0: А вот эта грань, да?
1: Да, вот. Поэтому это еще минус один в огород вот этих копателей, там, которые там раскапывают.
0: Ну, давай сейчас ненадолго прервемся, посмотрим еще хворост, а затем вернемся.

0: И мы продолжаем наш разговор с Андреем Орловым, базитологом. Напоминаю вам, что по телефону 203-19-22, 203-19-22, вы можете задавать нашему гостю любые вопросы. Ну, а ты, я так понял, остался в недоумении от промежуточного периода, так называемого вакуумного межрамья, неоткрытого периода, когда же вот все началось. То есть, когда вот...
1: Телефон напомнит.
0: 203-19-22. Давай послушаем, кстати, какие мнения имеют на этот вопрос наши радиослушатели. Ну, может быть, кто-то...
1: Не мнение, давай сформируем вопрос так. Да. Какие варианты вообще вот бытия доисторического, то есть вот доисторического бытия, то есть не периода там известной истории и фактологии, которые неоспорим, там, или ладно, там, пусть спорим под сомнением, под каким-то и так далее. А вот того бреда, который как бы существует абстрактно, ну, вернее, с помощью каких-то слабых очень фактов таких.
0: Ну да, то есть, как говорится, когда, в общем, о периоде, который, как говорится, слышал звон, да не знаем, где он, да?
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста. Говорите громче, извините, вас очень плохо слышно. Алло, алло. А, вы знаете, она спит. Извините, она спит. Ей на смену в 5, звоните в 5. Она проснется, к 6 поедет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вы знаете, вот меня очень заинтересовал вопрос, который был несколько ранее. Вот тема была про язык, свисающий из канатного отверстия. Вот мне такая мысль пришла. Может быть, вы подскажете, а не мог ли вот этот человек как-то использовать его для зализывания ран вот на задней части своего тела? Потому что язык, свисающий из канатного отверстия, по-моему, открывает огромные возможности.
0: То есть вы тут имеете в виду просто другое, что это, видимо, и внутреннее лечение, поскольку зализывание ран, так сказать, вот, да, пресловутое,
2: да,
0: оно, в общем-то, в данном случае относится и к кишочкам.
1: Да, да, лечение внутренних болезней лечение с помощью языка, это интересно. Это лингвотерапия, так сказать.
2: Да, вы знаете, здесь есть огромное значение... язык мог иметь и для пищеварения, для перистальтики, например.
0: Да, безусловно, поскольку, например, будучи, вот, когда им были закупорен попросту говоря, кишечник, да, то, например, вот это стадо, или как мы назовем, как мы называем, косяк первобытных людей, не мог издавать каких-то вот звуков, выхлопов, которые привлекали бы к косяку диких животных. Логично, то есть...
1: При закупорке он проталкивал, собственно, помогал себе.
0: Да, понимаете, в чем дело? Вот, так что вот вы видите, спасибо, вы нам сильно помогли. Удачи вам. 203-19-22, ваши версии, ваше мнение о том, как же они все-таки жили. Другой момент вот...
1: Да, я, кстати, могу электронную почту, вот базет.ахару, там можно присылать туда свои тоже варианты вот существования вот этих вот...
0: А также вообще все, что угодно присылайте. Да. Вот о чем я хотел все-таки спросить тебя, поскольку ты всегда ходишь в окружении вот каких-то красивых женщин, ты сейчас с собой пятерых привел, они тут, в общем-то, сидят, причесываются и всячески ухаживают и за тобой иногда. Вот мне интересно, ведь очень вообще такое темное пятно в области раскопок, которые мы проводили. Это как ухаживал первобытный человек, если вообще ухаживал, за своей самкой. Или происходил молниеносный просто наскок, напрыг. Вот, и случались ли ошибки, то есть моногамный секс, так называемый.
1: Ну, я думаю, ухаживание – это все порождение так называемого серебряного века, омерзительного, разлагательного. А вот там, наверное, все-таки интерпретация такая – проявлял внимание. То есть,
0: вот, да, каким образом это было? Вот с помощью хвоста своего вот этого? Или, может быть, как-то так, какой-то ритуальный танец?
1: С помощью хвоста самка реагировала. То есть, вообще... На самом деле природа так, в общем-то, так распорядилась, что, значит, мужская самец должен как бы проявлять себя позитивно и очевидно, а самка как бы скрытно и, ну так, более утонченно. В те времена, я полагаю, там происходило все либо на равных, либо вот как существует вот, просто на уровне антропологического сравнения. То есть что-то крупнее, что-то мельче. И там вот проявление внимания вплоть до, ну, так скажем, весной, наверное, это все-таки там покус, наверное, осуществлялся какой-нибудь такой.
0: А то есть отсюда генетически пошло это у детей, поскольку они все-таки ближе к воспоминаниям каким-то вот тем с прошлой жизни и так далее, да, вот там ухаживание за девочкой, это дергание за косичку и так далее, это первое проявление любви, видимо, вот как-то можем объяснить этим.
1: Да.
0: Глубиной.
1: Да, и бытовые, вот эти бытовые вот дела, когда да, там да. кого-то тоже
0: драки, там всякие удары прибирают. Табуретами.
1: Да.
0: А, ну, нет, не исключено. Кстати, как ты думаешь, вот на его морде, вот на этой вот существовала ли какая-то мимика? Ведь, как мы уже сказали выше, лицо первобытного человека напоминало, ну, такую мозоль, как бы. То есть, конечно, там были глазки поросячьи, без всяких ресниц, не оволошенные. Вот. Оволошение было, скажем так, вот отовсюду. То есть, это, ну, в общем-то, лицо его вот напоминало, в принципе, ежика. Представь себе на кабанью тушу надеть голову вот просто ежа. Угу. Вот эта мордочка не оволошенная, это и было. Само рыльце, там, глазки, все остальное, конечно, было оволошено уже. Уши там разные торчали, прочее. Ну так что, как ты считаешь?
1: Ну, я считаю, что наличие вообще глазных отверстий, вот оно сейчас ограничится двумя. На самом деле существовали там их множество. То есть то, что там вот сейчас два, это, в общем-то...
0: Естественный отбор, видимо.
1: Да, атовистичные такие вот два глаза. А на самом деле могло быть от 6 до 1. То есть и...
0: Ну, в принципе, ведь не секрет. Вот мы... как бы исследовали, смотрели, что мозг первобытного человека, он все воспринимал, и слух, и зрение у него были моно.
1: Моно, да, это помогало ему выживать, потому что от стереозвуков могло бы расстройство своей незатейливой психики
0: произойти. Да, поскольку слишком много везде звуков, которые просто дезориентируют бедное животное.
1: Удоражили они его.
0: Кстати, вот у котов у них тоже монослух, как вы знаете, и монозрение. А ну что же, давай послушаем мнение наших уважаемых радиослушателей. 203-19-22. Добрый день. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Ну, доброй ночи, простите.
0: Здравствуйте.
3: Сергей Алексеевич из Москвы.
0: Да.
3: Знаете,
0: да.
3: Я бы хотел сказать, что у вас полностью отсутствует как бы... критическое и самокритическое восприятие вот того, о чем вы рассказываете.
1: А оно должно быть?
3: Обязательно. Не должно быть одного мнения.
1: Да, но мы выражаем свое мнение, поэтому в данном случае критическое и самокритическое, оно обычно людей ведет по такому сложному пути, то есть ему нужно учитывать что-то
0: мнение окружающих.
1: Да, и таким образом его собственное мнение становится каким-то нестабильным.
0: Скорректированным общественным мнением.
3: Ну, я не могу полностью согласиться. Дело в том, что вы подняли очень интересный вопрос по поводу отпадения хвоста, да?
1: Да.
3: У первобытного человека. Вот. Но вы полностью стоите на позициях ортодоксальной материалистической, так сказать, науки.
1: Угу. Ну что ж.
3: У меня есть несколько другая позиция.
0: Давайте.
3: Я говорю о том, что не должно быть одного мнения. Дело в том, что в физическом плане хвост у человека, несомненно, отпал давно уже. Но это чисто в физическом, вот как вы говорили, в археологическом плане. Угу. А в астральном плане хвост остался.
1: Да.
3: Понимаете, и этот хвост присутствует еще до сих пор у многих людей.
1: Да.
3: Вот я по своему опыту сужу, значит, например, у меня астральный хвост отпал где-то на 10-м году пребывания в КПСС.
1: А вам его не обрубили? То есть он сам по себе отвалился?
3: Нет, нет, это именно прогрессивная роль КПСС в вопросах отпадения хвоста. Вы именно знаете? Астрального хвоста.
1: Ну, как видите, вот всегда избранным, в общем-то, достаются самые такие куски. И у них там и хвосты отпадают своевременно. А вот многие сейчас граждане, так скажем, не вовлеченные в это КПСС, они ходят до сих пор с хвостами.
3: Так дело в том, что после того, как КПСС рухнуло, хвосты опять стали восстанавливаться.
1: Да, вот видите, это интересно.
3: Вы знаете, вот, извините, и меня удивляет, в общем-то, позиция наших российских экстрасенсов, которые совершенно не обращают внимания на эти хвосты. Угу. Помните, даже у Гоголя еще там Вии, по-моему, там давался совет о том, что ведьме на хвост надо насыпать соль, чтобы, так сказать, ее парализовать. Угу, да. Еще даже в те времена уже.

0: татуировку изнутри, это более интересно. То есть берут участки в коже, там, которые так слегка, в общем-то, приподнимают, наносят татуировку и потом закрывают. Ибо в старости, а это все же происходит как бы изнаночная сторона, она начинает наверх вылазить, и к старости очень...
1: Так называемая подкладка.
0: Да.
1: Мы ее называем, биологи, подкладкой.
0: Синтепоновая.
1: Синтепоновая, да. Ну что ж, хороший был звонок от нашего радиослушателя. И главное, современный. Я очень рад, что вас так заинтересовала тема, нами поднята. Ну что же тут удивляться? Ведь вся наша сегодняшняя беседа с Андреем Орловым построена исключительно по вашим просьбам, по вашим письмам, по личным просьбам. Многие приходили, просили именно эту тему затронуть. Я поднимаю телефонную трубку 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: На кого рассчитан этот бред, который вы передаете? Я вот, например, пенсионер. Я не сплю, я отоспался. Я отработал. Я теперь могу спать и утром, и днем, и вечером, и ночью. Вот сейчас я проснулся, включил это радио. Слышу бред. На кого он рассчитан? На больных или на здоровых? Или здоровых вы хотите, чтобы они были больные?
3: Извините, а скажите, вы не бывший военный случайно?
2: Нет, я бывший рабочий. Когда при советской власти рабочих, ну так сказать, держали, поддерживали. Не держали, а поддерживали.
1: Понятно, спасибо вам. Ну что ж тут, что, видимо, я могу сказать, действительно, видимо, не на бывших рабочих, которых при советской власти поддерживали, рассчитана тема нашего сегодняшнего разговора. Хотя, например, опять же, вот, как я уже говорил, Инесса Геннадьевна Тихомирова и красный фельдшер Вера Прокофьевна Седых и Владимир Афанасьевич Витек, все они тоже своего рода, в общем-то, принадлежат к
0: рабочей косточке.
1: Да, просто эта тема затрагивает разного по-разному. Вполне вероятно, что вам, это я обращаюсь к только что позвонившему, видимо, вот...
0: рабочим не мешало бы организовывать свои цеховые какие-нибудь клубы по интересам, например, вместо того, чтобы как-то возмущаться существованием, так сказать, вот каких-то непонятных вещей, происходящих там по ночам. Вот хорошо бы иметь там, например, какое-то место, куда можно прийти и пообщаться с себе подобными. А то так возьмешь бутылочку, выпьешь, ночью проснешься, и все непонятно.
1: И вообще, кстати, не факт, что вы нам дозвонились. Может быть, мы с вами и не разговаривали, подумайте
0: это
1: об этом тоже.
0: Нормальное явление.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Привет, Саня, это опять я в третьем этаже. Я вот тут побродил по квартире, знаешь, вот, обнаружил тут кое-где мусор. Вот, тем более люстры не вытертые, в общем, не протертые. И под телевизором пыль кое-где. Вот, так что вот такие небольшие претензии.
1: Хорошо.
4: К тому же, вот, детишки как-то пострижены, ну, непонятным образом.
1: Ну, зато собачка, наверное, нормально.
4: Ну, собачка, да, нормально.
1: Ну, вот, а как святой рог для бабушки? Удался?
4: А, нет, я не заметил, где.
1: Ну, как на бабушке.
4: Бабушки сейчас нет просто дома.
1: А, вот бабушка, когда придет, я думаю, претензии снимутся по остальному. Спасибо.
4: Нет, я хотел вообще-то вопрос задать. Вот.
1: А,
4: Андрею Пафнутьевичу.
1: Да-да-да.
4: Вот, я хотел бы немножко отвлечься от темы, вот, от археологии. И немножко спорт затронуть. Я вот не секрет, что Андрей Пафнутьевич имеет среди многочисленных образований спортивное. Вот, и долгое время работал с гребцами ГДР. Вот, и у меня вопрос такой профессиональный, чисто. Вот, есть такое заболевание у гноистов, как вот гнойничковость, грибковость опорной коленки. Вот, существуют ли эффективные методы вот борьбы с этим заболеванием на сегодняшний день?
1: Спасибо. Спасибо. Кстати, этот же вопрос задают нам очень многие профессиональные водители, дальнобойщики, вот, люди, которые занимаются бальными танцами, теннисным спортом. В общем, во всем, где есть что-то упорное. Вот. Ну что, Андрей, каким образом бороться с гнойничками на упорном?

0: О чем?
1: Ну, порном.
0: А что это такое?
1: А, это, впрочем, пустое. Давай послушаем.
0: Давай что-нибудь из истории.
1: Да, из истории.
0: Расскажешь, как с новичками боролись наши вот про эти проекты.
1: Они не боролись. Они с ними никак не боролись. Дело в том, что...
0: Ты знаешь, кстати, я хочу сказать, что... Тут затронут, в общем, борьбы с гнойничками и вообще борьбы с какими-то явлениями. Тут существует, опять же, отрыв от естественного. Да, наши предки, если были таковые, и если они были в какой-то форме, там, находились в культурологической, то они, как правило, выбирали в соответствии со слеповатым вождем один из двух методов лечения. То есть один – это метод симпатии, другой – антипатии. То есть это, в общем-то, закон природы. То есть ты не можешь, там, например, действовать всегда однообразно. Вот, собственно, говорится о современной медицине здесь косвенно, которая выбрала один из методов – это антипатии. То есть тебе, например, простуду лечат согревающими средствами. Тебе известны такие ходы, когда, например, простуда лечится с помощью холода. Или же, например, там тот же самый гнойничок. Почему вот, например, женщина ходит, мучается, не может никуда там пойти, потому что у нее гнойничок. И залечить его невозможно. Если его начать лечить, то можно там вообще попортить себя.
1: Может, надо, фурункулез.
0: Да, надо дать гнойничку созреть. То есть вот, потом его уже удалить.
1: И вообще, кто сказал, что нужно вести борьбу вот с всякими предметами, которые покрывают кожу? Ведь, опять же, если верить мудрым пословицам древним, например, бородавка и так телу прибавка. То есть все, что произрастало на теле у древних наших предков, считалось только достижением. То есть, например, вождь был вообще весь в лесу. Шаях и в каких-то там непонятных отребьях и острубьях. Вот я даже не помню, как называется это все. То есть эти струпья на нем повсюду свисали от уже лопнувших щелей и фурункулов. И он считался очень почтенным. То есть чем отсюда же пословица «хорошего человека должно быть много». Поэтому не мало того, что они не боролись вот со всеми этими пупырышками и черышками, они культивировали их появление. Кстати, именно оттуда и пошло потом нанесение себе на теле всяческих шрамов там и всяких уже в дальнейшем татуировок и так далее. То есть поэтому борьба как таковая, она, в общем-то, не имела места быть. Ну что же, послушаем звоночек, да, я так вижу по твоему выражению лица. И женщины как-то оживились. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите. Здравствуйте.
2: У меня такой вопрос. Бывали болезни слуховых галлюцинаций вот у наших предков?
1: Знаете, вас плохо слышно, но тем не менее спасибо. А насчет слуховых галлюцинаций у наших предков, я думаю, это, наверное, к Андрею.
0: Ну, рода галлюцинации, это порождение вот нынешнего, как сказать...
1: Психоза.
0: Да. Нет.
1: Нет, ну, конечно, были галлюцинации. То есть, к примеру...
0: Да нет, не было галлюцинаций.
1: Нет, ну, были, они были на уровне снов. То есть, в смысле...
0: Да и снов не было.
1: И снов не было.
0: Но вообще люди были чрезвычайно здоровы. Вот видишь, сколько людей вообще с тонкой организацией психики звонят и участвуют в нашей беседе. А вот, например, человек с такой структурной организацией психики, он проснулся, во-первых, он поспал. И он сразу обратил внимание, что здесь что-то не так.
1: Да, да, да, да.
0: И он сказал тебе все, что он думает. Вот, а если это все умножить в квадрат, возвести, то получится вот это вот, как это называется, который рыбу ловил там.
1: То есть галлюцинации не были, собственно. А хорошо, но...
0: А у него галлюцинаций же нет, ты позвони, он спроси. Нет. Он тебе скажет, что у него не было никогда...
1: Что галлюцинация, это, дескать, антиобщественно.
0: Антиобщественно, это притворство вообще. Заговор какой-то кроется крупный.
1: А скажи, а как ты считаешь, было ли свойственно вот этим мозолерылым предкам дежавю какой-то? Что, например, вот эти были же моменты, когда он с рыбой с такой во рту застывал?
0: Я думаю, что да, потому что они вообще не держали ничего в уме. А язык, например, смотри, если он вообще там только зарождался и начал знаковую систему какую-то вот, ну, утверждаться в каком-то виде простой знаковой системы, ты можешь себе представить, чтобы такую ценность использовали там, например, для таких ходов, для которых сейчас используют, например, что-нибудь сказать, да не сделать там, или, ну, я не знаю, сказать что-нибудь такое пустое, от чего, собственно, вот как, за что нас поклинались, за то, что мы пустое говорим.
1: Ну, а с другой стороны, ведь у них был гораздо сильнее развит язык жестов каких-то там, да?
0: Нет, язык конкретных действий, то есть...
1: Конкретных действий, да, но ни в коем случае...
0: Он не заменял вот язык такой вот, язык в буквальном смысле слова там, не заменял, в общем, даже он слегка только дополнял знаковую систему, а основной язык, конечно, был прикладной, то есть это то, что там с помощью рук-ног решалось.
1: Вот, кстати, доказано, мы же тестировали очень много путем ввода, в общем-то, всяких электродов и снятия показаний. Вот ведь существуют люди, которые хватают за рукав вот, гаишников, ну и каких-то вышестоящих должностных лиц. Вот генетическая память далеких предков заставляет их общаться с представителями, скажем, вот со своими же братьями, как бы, да? Вот еще такой, ну, не просто жестикуляцией, а контактной жестикуляцией, скажем так. Вот, или, например, подергивание за плечо, да, там, за пуговицу, за воротничок, там, похлопывание по плечу.
0: Кстати, это агрессивное проявление.
1: Безусловно, безусловно.
0: Вот такое трение, вообще, чем дальше от урбанизации и цивилизации, тем люди, значит, как бы у них социальная дистанция контактная возрастает. Они, например... Крестьяне, они вообще предпочитают за руку не здороваться, они так путем такого помахивания.
1: И чем
0: дальше дичь, там, вот, например, там где-нибудь на сопках, там, в Алтайском крае, они вообще там могут общаться там путем знаков. То есть один там ветку сломал, там, да,
1: там, или рыбу
0: типа,
1: повесил на ветку.
0: Там, да.
1: Вот. Кстати, вот проходит реклама по телевидению, где здоровые два мужика вот обнимаются, а одного трескается рубашка. Это вот, конечно, очень активная форма такая общения. И тут, кстати, сразу можно выявить социальную принадлежность этих людей, вот, которых показывают в этой рекламе. Так что, в общем-то, все становится потихонечку понятно. А мы принимаем дальше ваши телефонные звонки. 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Андрей Орлов, базитолог. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Вот
3: мне кажется, в то время, значит, вот эти из этих площадей все люди чесались без перерыва. Ну, это как вот сейчас спит, да? Ну, вот. И там всякие жилы висели у них, там шкуры, они, чтобы отвлечься, там дергали их по барабанам, били. И наверняка тяжелый рок получался. Так что мы сейчас пришли... Ну, то же самое, только с другим путем-то, к этому року. Ну, хорошо только, что сейчас керосин есть.
1: Понятно, спасибо. Ну, в принципе, тут мы в музыке слабо, как правило, у нас это всем заведует Зоя, вот музыкальный редактор программы «Монморанси», Зоя Горбатка, фамилия Горбатка, такая смешная, она сама к ней с иронией относится. Вот, что касается вообще почесывания, то дело в том, что не было никаких почесываний, опять же, в силу устройства руки вот этой, понимаете? То есть это почесывание, если он производил сам по себе, приводил к многочисленным просто порезам и травмам, поскольку...
0: Они использовали объекты окружающие.
1: Окружающие, не терлись друг от друга.
0: Дерево,
1: суки
0: друг
1: разные. Да, поскольку, кстати, еще хотелось добавить,
0: что... А что такое почес? Это, опять же, когда передоз, вот, в перебор там, в этих вот, в том, что они поедали... Это пробивало иньская энергия наружу, просилась, и почёс осуществлялся, вот как твоя, собственно, сейчас.
1: Да. Вот, между прочим, почему-то принято считать, да, что, например, показывают фильмы про индейцев, про всяких людей, которые живут на все время с природой, так сказать, наравне, да, вот, что они обладают какой-то очень такой ловкостью и так далее. Ничего подобного. Вот те вот первые мозоли рылые наши предки, в отличие от настоящих животных, тогда эти жили медведи, мамонты и прочие были весьма неловки. То есть, как мы уже сказали, проламываясь сквозь чащу, они могли нанизаться каким-то своим там органом там, прямо на какую-то ветку и так далее. То есть ловкости у них не было. В момент, скажем, сколько бывало, что до совершения полового акта приходилось, в общем-то, самцу, так скажем, до трех самок менять, потому что двух первых он просто убивал, пытаясь поймать, случайно это происходило и так далее. Или они защищались так, что убивали его. Поэтому ловкости тоже там определенно никакой не было. Ну, продолжаем звонки слушать. Или у тебя есть что добавить?
0: Да у меня есть, но то...
1: Так добавь тогда.
0: Интересно, конечно, вот еще помимо всех вещей, которые мы сказали о частях тела и их принадлежности, их трансформации в том время и в нынешнем, то есть их соответствие. Еще, конечно, вот опять же немаловажный вопрос появления речи, слуха, зрения и вот особенности психики общения. То есть насколько необходимость была в буквальном выражении своих мыслей, вот, насколько она, в общем, можно представить себе, насколько, в общем-то, просты были там эти люди там в проявлении себя. И насколько, ну, насколько это могло измениться. На самом-то деле уровень потребностей остался, в общем-то, тот же самый. Ну, так, уровень потребностей. То есть, по идее, набор этих потребностей просто, как бы сказать, их разнообразие становится более изощренно. А, ну, например, сколько он там съесть мог, в общем-то, он и сейчас, в общем-то, столько же поедает, даже сейчас больше. Он поедает таких вещей, которых, которые, в общем-то, частично не усваиваются и зашлачивает просто. А по энергоемкости, в общем-то, приблизительно одно и то же. Вот. Так в связи с этим, вот, хотелось бы понять современные достижения, насколько они как бы создают вот, ну, не, понятно, что они комфортность как-то создают повышенную, еще так далее. Но насколько они как бы полезны в плане отношения к человеку? Ну, то есть вот,
1: ну, понятно,
0: он тогда вот существовал с каким-то набором потребностей, который удовлетворял так или иначе. Сейчас он существует.
1: Нет, насчет комфортности, опять же, я тут прошу прощения, немножечко тебя перебью, хотел бы на этой теме задержаться. То есть что-то ты называешь под комфортность. То есть, например, сбрасывание каната на белом троне. Так я хочу сказать, что первобытному человеку это было бы очень некомфортно. Он бы не смог просто канатом попасть туда. При всем своем желании. Для него это было бы великой пыткой.
0: А вообще про трон хочу сказать, что, ну, про унитаз, что подобная позиция, она отличается от позиции, при которой сбрасывают канаты в деревнях, и вообще люди, которые там не придумали себе подобных устройств. И надо сказать, что при позиции, там, например, селянина и вот городского жителя разные, соответственно, очистки происходят от
1: канатов. Безусловно. Напрягаются разные группы мышц, во-первых.
0: Да.
1: Вот. И вообще, честно сказать, что, опять же, первобытный человек, как показывает, по крайней мере, наши предварительные исследования, не обязательно испражнялся, вот сидя вот так на корточках, да, то есть он мог это делать стоя, на бегу, лежа, там, причем лежа на чем угодно, ну, в смысле, на плаву, то есть практически.
0: Если это не связано было с ритуальностью.
1: А, да, безусловно.
0: То есть
1: когда
0: ритуальный выброс, он осуществлялся по определенным дням.
1: Ну, например, и перед тем, как самкой у них что-то тоже привлечь самку.
0: Нет, были такие огромные, гигантские совершенно акции коллективные, когда все вы рассаживались на сучьях вокруг поляны.
1: Да, да.
0: Вот, один дирижировал внизу, он, в общем-то, нуждался в том, чтобы, ну, этим действием как бы манипулировать, и он сдавал команду, как, например,
1: как, ну, какой-то ритм простой, да, достаточно ритм, такой, маятниковый, да, такой.
0: По той же самой осине он, да-да-да, платил, и все, значит, как бы в соответствии с этим ритмом вот осуществляли подобную акцию. Там, после этого, конечно, там невозможно на поляне, просто было уже ничто не росло. И вот это такие священные места считали.
1: Опять же, вот хотел сказать, что наверняка сейчас все наши 5 радиослушателей воскликнули, как это не росло. А ведь этим объясняется тем,
0: что не росло.
1: Да,
0: а...
1: так ничего и не росло.
0: Да, живность, она обходила стороной. Обходила.
1: Дело в том, что выброс того человека, нашего далекого предка, был настолько токсичен, настолько его организм полностью выкачивал из полученного продукта все и отфильтровывал, что на отдачу выходило практически какое-то чуть ли не ядерное топливо. То, что, например, современный человек вот выдает, и мы даже видим, на что птицы там, вот, там едят и не дохнут. Это говорит только о том, что происходит неполное усвоение просто-напросто продукта, о чем ты выше и говорил уже, собственно говоря. Да. Да. Ну что же, звоночек, давай послушаем. Или у тебя еще есть что добавить? Просто интересный очень ритуал, я вот с интересом вышел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Молодые люди, скажите, пожалуйста, а вам самим не стыдно о такой передаче вести?
1: Нет, конечно.
4: Неужели?
1: А скажите, почему нам должно быть стыдно? Извините.
4: Да, вы такой бред ведете. Это же бред деградированных людей. Я в поддержку того рабочего. К тому же вы, молодые люди, циники велики.
1: Спасибо, да, спасибо, да. Спасибо.
4: Это просто ужасно, что в эфире идет такая передача. И радио-то какое, знаете, «Эхо Москвы». А днем можно послушать, как будто умные люди ведут эту передачу. А ночью, это же ужасно просто.
1: Да, ночь, она ужасна. Спасибо, спасибо вам.
0: Ночь вот, ужасна, в принципе. Ужасна.
1: Ну вот зато рабочий наш человек нашел себе подружку, что говорится, причем на какой-то ниве интеллектуальной, не просто в лесу грибы собирал. А,
0: вообще все твои ходы вот с этими левыми звонящими, твоими дружками, знакомыми и так далее,
1: да, я специально они уже, прошу. Как бы,
0: наверное, уже расшифровывались.
1: Устарели, думаешь,
0: то
1: да?
0: Есть, да, уже.
1: То есть, думаешь, и тетю, и дядю надо увольнять?
0: Ну, я ж не знаю, ты поступай с ними, как знаешь. Вот. Ну, да.
1: Ну ладно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Вы знаете, дорогие мои, я могу так вас называть, мальчики?
1: Нет, вы называете вы нас лучше, вы лучше нас называете, дорогие мои, например, москвичи, потому что...
5: К психиатру, не засоряйте мозги людям, которые заняты полезным трудом. Лодыри вы, бездельники, словоблудием занимаетесь.
1: Спасибо. Ну да, сегодня я перебрал, конечно, со спецзвонками, с тетями и с дядями, понимаешь. Ну ты тоже так, видишь, человек говорит, что ему уже к концу нашей программы нужно обращаться к психиатру. А чему психиатр научит? Вот он придет в поликлинику, над ним там посмеются, поставят клизму, да, вот, и отпустят. А он выйдет в уверенность, что проживет на год дольше.
0: Он вступит в отношения с врачом. То есть, на самом деле, он придет за, как бы сказать, у него расстройство произойдет, поскольку его собственных сил ему не хватает, ну, как бы решить эту проблему.
1: Да, да.
0: Значит, он, существует три категории людей, которые, как бы, имеют контакт с душой человека. Это врачи, юристы и врач, педагоги. Вот. Он, значит, одного из трех найдет, поскольку у нас пока что две категории остаются такие неоплаченными, вот, вернее, не бесплатными, то они эксплуатируются пока что по-старому. То есть туда идут по поводу там, поскольку у нас, значит, с душевным спасением священники не занимались, вот кто призван этим заниматься, у нас использовались вот эти вот граждане, вот эти категории. Вот. То есть, ну, с преподавателями там дело по-другому обстояло, поскольку там откат туда происходил, людей просто, ну, как бы, не по назначению, то есть там в основном женщины. Вот. то, в общем-то, и там обращаться-то не с чем было. Да,
1: не,
0: там
1: не
0: от них отбиваться надо было, как бы, большей частью. Вот, оставались двое. То есть одни там, которые вообще непонятно, чем занимаются, они до сих пор, в общем-то, только этим занимаются за день. А доктора — это вот самое лучшее. Пока они бесплатные, это самый лучший вариант, чтобы туда пойти и решить какую-нибудь свою проблему, любую.
1: А, ну, зато
0: вот. Одно дело, ты говоришь, вот, возникает у тебя там прыщ. Вот человеку бы задуматься, от чего он возник и что это за знак такой. Вот. Например, совершенно простые методы есть. Там, например, нога заболела, значит, тебе, значит, ты ходишь куда-то много, или тебе ходить не надо. Вот. То есть для начала надо подумать, потом уже лечить ногу. Вот. Так, все это безумно решается. То есть обычно там, например, делается по-простому. Там, например, болезнь у тебя какая-то возникла, значит, это признак того, что либо ты сам устал от чего-то, надо разобраться, от чего ты устал, и решить проблему. Вот. Но, как правило, никто этим не хочет заниматься. И борются, в общем, с симптомами, чем, собственно, и
1: усугубляют.
0: Да.
1: Усугубляют. Кстати, я могу поздравить все-таки тебя. Ты смотри, сегодня в нашем эфире, помимо наших пятерых обычных радиослушателей, объявились еще три новеньких. Две женщины и один мужчина, которые объединились, так сказать, в клуб любителей теории Дарвина. Угу. То есть уже мы как-то людей сплачиваем на почве. Вот, причем все эти люди, насколько ты заметил, с такой достаточно пролетарской, крепкой прослойки, что из того, что мы называем, нет, не мы, они называют средний класс. Это очень хорошо. Но я предлагаю послушать следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Вот, я хотел спросить, значит, если древние люди, как вы говорили, сбрасывали канаты, там сидели на Сочи, значит, соответственно, они были нищими, так как богатые совсем не сбрасывали канаты.
1: Угу. Спасибо, спасибо. Ну, в принципе, ты звонил, видимо, очевидно, постоянно радиослушатель. Дело в том, что такой уже градации бедный и богатый появилась, конечно же, значительно позже. Вот. И, ну, вопрос в данном случае теряет как-то немножко свой смысл в связи с мною выше сказанным. Вот. Что еще хотел сказать? Ведь вот как ты считаешь, ведь людям, видимо, не очень, может быть, приятно слушать правду о своих, пусть очень далеких, но тем не менее предках. Может быть, именно этим был...
0: Рефлексия возникает.
1: Да,
0: том,
1: ну,
0: что...
1: видимо, да. Потому что вот клуб любителей теории Дарвина, вот этих из троих состоящих, он как-то дает понять, что, дескать, вы не трогаете наш...
0: Они агрессивность обладает.
1: Безусловно. Потому что генетическая память их, в общем-то, на самом деле подтверждает наши слова. С одной стороны. С другой стороны, они боятся себе в этом признаться. Угу. Может быть, например, заметь, шквал звонков пошел после твоего рассказа о ритуальном сбрасывании канатов с ветвей. Может быть, вдруг на кого-то из троих это навеяло дежавю. И ужас какой-то пошел. Эндогенное пропотевание там сразу.
0: Ну. И почему-то вот это, видимо, относится к тем косякам или стаям, которые обладали, в общем-то, такой агрессивностью, неаргументированной. То есть они выдвигали аргументы, почему, ну, почему не так, и все. И этого достаточно было, чтобы развязать какую-нибудь битву там кровавую.
1: То есть, или почему не я, к примеру?
0: Да.
1: Ну что ж, послушаем еще телефонные звонки. У нас остается уже совсем немножко времени, потому что у нас в 6 начинается смена. Мы должны с тобой пойти и честно отстоять 8 часов. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Ну, говорите. Здравствуйте, уважаемый.
7: Сначала хотелось бы, пользуясь всеобщей услышанностью, передать рабочему и вот этим двум женщинам, чтобы они выпили тизерцин и ложились срочно спать. И как раз завтра они проснутся к трансляции венесуэльского сериала. Вот. А по поводу передачи хотелось бы задать такой вопрос. Первобытный человек, как правило, наверное, спал на земле, да? Широко открыв рот, лежа насмерть. Вот. Случалось ли такое, что туда могли заползти к нему в рот ящерицы и прочие вот
1: живность,
7: мелкие вообще животные, да, свить там гнездо.
1: Угу.
7: То есть, ну, ноздрю я исключаю, так как она была забита соплями и козявками, ящерице неудобно, а вот рот именно.
1: Понятно,
7: вот,
1: понятно.
7: Вот. И если это случалось, то каким образом он выгонял их оттуда? То есть, может быть, он набирал в рот воды там, или там пил много воды, там поедал какие-нибудь там растения.
1: Вот понятно, понятно. Слушать. Спасибо, спасибо. Я вижу, что там, Андрей Орлов...
0: Там вот, существовал да. определенный человек, который в обязанности которого входил как раз...
1: Отслеживать эти
0: моменты.
1: Если
0: все попадали, да, и кто-то не успел оставить кусочек пищи, там, сказать, в качестве запора во рту, чтобы туда насекомые не попадали, то в его обязанности входила там тампонада как раз этих ротовых полостей путем заталкивания туда заранее заготовленного моха. То есть, как правило, это был молодой человек лет 10-12, который целый день ходил, собирал мох и...
1: просто пучками делился.
0: Да, губку, вот или же еще там, или на крайний случай камни, или еще что-то. Вот. И глубоким вечером, ежели там кто-то забывал оставить кусок еды последний на утро, то есть, чтобы проснуться и сразу его заживать, и, как бы, который одновременно являлся тампонадой вот, ротовой полости, то он обходил таких и тампонировал их вот мхом, лишайником и прочим, корой дуба.
1: Вот, и, кстати, вот его тогда же в шутку и прозвали Гиппократом. А я еще хочу сказать, что очень обидные слова ваши насчет того, что мы тунеядцы. Давай откроем все-таки секрет. Дело в том, что мы с Андреем работаем на заводе «Москвич», занимаемся сборкой карданов. Вот, мы собираем карданы лучше всех на этом заводе. И действительно, реально, сейчас вот время уже 5. В 7 у нас начнется смена. Нам нужно успеть там помыться, документы все отвезти вот в исторический музей, откуда мы взяли. Вот, поэтому пойдем, что ли?
0: Да, пора бы уже.

Как вести себя в туалете, чтобы остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находится стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские орлы. Сегодня в нашем дивном городе, сейчас я посмотрю, сколько там градусов. А, вот, написано, что 4 градуса тепла. И сегодня у нас 4 апреля 1999 года. Обитаем мы в городе Москва, в государстве Россия. Слушайте «Эхо Москвы», программа «Монморанси», 303-й базедовый выпуск нашего мероприятия. В первом часе нашей программы, в оставшиеся, вернее, полчаса, ну и, может быть, несколько позже у нас в студии гость номер один. Это Александр Минаев, четырехструнный, в общем-то, из ансамбля «Тайм-аут». И второй гость, который несколько позже примет участие в нашей программе, это человек, скажем так, имеющий свой взгляд на политическое устройство мира. Так что разговор у нас будет с ним совсем уж серьезный, вы готовьтесь к этому. Напоминаю вам номер нашего пейджера 203-19-22. Это в смысле, тут подойдет я к телефону, и вы можете через меня отослать чего хотите, кому не попадя. А так вообще 913-29-29, абонент «Монморанси». Я думаю, что мы с Александром ответим на те вопросы, которые в течение недели приходят на этот пейджер, потому что я хочу, так сказать, несколько схалтурить, схалявить и превратить Александра Минаева вот на этот час нашего эфира в своего как бы соведущего. Удостоить его, не побоюсь этого слова, такой честь даже. Естественно, денег за это ты никаких не получишь. Ну, для тебя это не новость. Ты это прекрасно знаешь.
2: А я в эфире. Ах, я уже в эфире.
1: Ну,
2: Йоксель-моксель. А я сижу скромно, молчу, уступив, так сказать, право голоса хозяину. А оказывается, я здесь тоже один из главных.
1: Уже давно-давно мог говорить.
2: Ну, я потерял 3 минуты эфирного времени, а сейчас минута эфирного времени стоит бешеных денег. Я попал на бабки. Сань, я считаю, что мне не надо гонорара за сегодняшнюю программу, но вот этот минус ты мне должен оплатить. Потому что, ну что же я так, надо предупреждать. Давай это...
1: Пьесу.

0: Ставишь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Хорошо, про птицу.
2: Про птицу.
1: Птица дура, она, понимаешь, легче воздуха. Я сейчас все объясню. Птица, она легче воздуха. Почему ее и прибивает к потолку? Она крыльями машет, пытается к земле поближе.
2: Да, да, да.
1: Вот, и поэтому она дура и квадроверх проклевала. Она, когда зернышко на него попало, она его клюнула вообще. Да, но это что касательно птиц.
2: Ну, вообще, ты тут совершенно прав. И, в принципе, многие люди думают про птиц, что, вот, дескать, птицы, когда орут, это они общаются. На самом
1: деле...
2: Нет,
1: они просто орут.
2: Да, это у них ветер внутри задувает, поскольку у них кишка идет прямо от клюва к этому. И
1: канусу.
2: К канусу. И продув сквозной называется туннель.
1: Правильно.
2: Эффект туннеля, сокращенно ЭТ.
1: Да?
2: Да.
1: Я не знал. Вот насчет этого я, конечно, не знал, но да, вот ор, я с тобой полностью согласен. А дело в том, что кишка, она не только она такая прямая, она ни одного диаметра.
2: Ни одного,
1: а в середине туловища, естественно, она имеет расширение. Там воздушные потоки завихряются, и оттуда и выходит этот свист. А резонатором служит голова птицы.
2: Да.
1: Вот.
2: Да.
1: И через клюв, вот, в зависимости от длины и клюва, и толщины его стенок, соответственно, и получается. То высокий свист, там, допустим, то курлы-курлы, а то и вообще бог знает что, даже стыдно в эфире
2: показать. Стыдно произносить.
1: Да.
2: Но при этом наверняка многие сейчас интересуются, дескать, а что же это вот этот мах крыльями такое? То есть на самом деле это как бы желание общаться таким образом. У них производятся это сигналы, которыми они друг обмениваются, чтобы просто не столкнуться, поскольку их несметное количество. Они, да, и они в результате действительно перемещаются хаотично. Это люди думают, что их перемещение запрограммировано. Что
1: да это
2: все...
1: бронское движение.
2: Полностью.
1: Как орнитолог, орнитологу хочу сказать, что все потуги, вот эти движения крыльями, это для того, чтобы только прибиться к земле.
2: Да, они
1: потому что можно улететь в стратосферу, а, соответственно, так как там нет кислорода, то она не сможет не свистеть, а попросту, она попросту задохнется.
2: Подохнет.
1: И упадет, потому что, ну, как рыба. Если вот взять рыбу, да, когда рыба вздыхает в глубине моря,
2: всплывает.
1: Она потом всплывает. У птицы это как негатив. Птица — это негативная рыба.
2: Да, да, да.
1: Рыба только наоборот. И там получается такая фишка, что если птица вздыхает в стратосфере, то она камнем падает вниз. А почему и надо, собственно, почему вот пользуются касками, особенно военные, я сейчас объясню. Дело в том, что военные, они обычно находятся на маневрах и на учениях
2: в
1: открытой местности.
2: Да.
1: Да, и живут в палатках. У них крыши очень мягкие.
2: А некоторые живут, кстати, вот в плащ-палатках, я
1: плащ,
2: знаю. Набиваются
1: некоторые...
2: по трое туда даже бывает.
1: По трое. Ну, они
2: помнишь,
1: там
2: это,
1: живут.
2: Помнишь, такое, мы делили с тобой шинель одну.
1: Нет, я вот этого не помню.
2: Нет,
1: я...
2: это песня.
1: Песня? Ну,
2: да.
1: Ладно. И значит, это, почему они ходят? Я все про каски, про шлемы. Значит, потому что они находятся под открытым воздухом. Мотоциклистам почему рекомендуется ездить в шлеме? Он же не в машине едет. Крыши у него, соответственно, нет. И за счет того, что птица мертвая может упасть с воздуха, она попадет в голову и доставит ему массу неудобств.
2: Совершенно другая ситуация складывается с легендарными русскими богатырями, вот Анастасом Муромцем и его компанией. Остроконечные шапки вот эти.
1: Она одевается на этот пик.
2: И это пища сразу.
1: Да.
2: То есть практически...
1: И сразу в костер.
2: И сразу в костер.
1: И сразу тебе все, что хочешь. И в любом виде подается на стол. Вместе с шлемом, на какой она оделась.
2: А еще при этом люди многие ошибаются, считая искренне, что вот игра дартс — это изобретение американцев, ничего подобного.
1: Бред.
2: Именно вот от этих вот метания птиц на шлем. Это была древняя забава русских, исконно русских богатырей. Ну, ты знаешь, вот тут на пейджер приходит сообщение, в частности, от Игоря Волкова. Он пишет...
1: Игорь Волков.
2: Да, Игорек пишет нам. Александр.
1: Я знаю Петра Волкова и знаю Александра Волкова. Игоря Волкова не знаю, но сейчас, я думаю, узнаю.
2: А я знаю еще такую Анастасию Волкову, пенсионерку.
1: Это...
2: Она все время к нам приходит и приносит выпечку.
1: Пенсию. Ну, она выпечка в виде пенсии.
2: Да.
1: Понимаю.
2: Вот он, значит, и она тоже, все они пишут, наступила пора засевать семена. Где достать дешевые удобрения и как взрыхлять почву?
1: Я сейчас опять же могу рассказать. Так как мы активно занимаемся сельским хозяйством, разведением квачей, оцеропитосов и папендусов на квачином побережье, то, соответственно, мы производим заготовку разнообразных минеральных удобрений. Очень хорошо получать минеральные вещества и удобрения из свиного творога, который получается из квачиного молока. Так как квачиное молоко очень богато минеральными солями, разнообразными витаминами, то при получении свиного творога много. Естественно, вы получаете массу отходов. В этих отходах и содержатся эти витамины. А также для удобрения можно использовать кнаки, которые откладывают квачи.
2: Но это совсем для состоятельных.
1: Но это, я не говорил, что это все легко дается. Для того, чтобы все это дело получить недорого, надо сначала заработать приличный капитал.
2: А
1: потом недорого покупать. Соответственно, если твои доходы будут больше, то цены на этом фоне будут просто-напросто недорогие.
2: Но есть еще одна панацея. Все-таки ты, Александр, как-то вот сказал, такой рецепт хороший, но для людей все-таки состоятельных. Для совсем же бедных людей мы рекомендуем, в общем-то, выгонять на поля по весне в большом количестве турецких рабочих и вьетнамцев, торгующих тут в Москве, дабы они попросту гадили. И
1: но их самое... надо, соответственно, кормить.
2: Ну, вот эта проблема уже не наша.
1: Нет, но ты все-таки не прав.
2: Это проблема политиков и, в общем-то, кормовиков.
1: Для того, чтобы они могли удобрять все это дело естественным путем, их, естественно, надо кормить чем-то.
2: Ну, я же для бедных, я же объясняю. Вот, ну, понимаешь, слушай.
1: Ну, можно просто ими удобрять.
2: Хочешь, покупай кнаку. Хочешь, вот, 10 рабочих туда вот.
1: Да?
2: Да, плюс...
1: На выбор.
2: На выбор. Плюс, кстати, тут же еще мы будем компенсировать, поскольку откорм в основном будет вот этих вот удобряльщиков, да, иностранного производства вестись просом, то это просо, оно не до конца, естественно, будет перевариваться в них. И мы одновременно получаем и семена, то есть те сразу удобрение
1: семена. А, они сразу и сеют. Конечно, ты там и сеешь, знаешь, и
2: человек
1: пашешь.
2: Сеялка одновременно. А плюс от того, что у них будут постоянные запоры, ну, потому что не привыкли к нашей пище.
1: Да, непроизвольные.
2: Они будут топтать постоянно, топтаться ножками, и в результате будет... вспарывание почвы.
1: Я согласен с тобой абсолютно и полностью. И еще вот могу такое предложение. По периметру полей можно выставить оцепление милиционерское для того, чтобы они взимали еще штраф, потому что они гадят в неположенном месте. А также еще мы можем решить еще экономические проблемы вместе с сельскохозяйственными.
2: Ну, мало того, вот эти военные части и вот милиция должны будут периодически мощно, неожиданно отстреливать воздух, дабы пугать рабочих вот турецких и вьетнамских. И они, чтобы испражнялись
1: да,
2: легче.
1: Да, да.
2: От неожиданности.
1: Из пушки причем палить.
2: Да, пушка будет замаскирована.
1: Да, но надо им шлемы. У вьетнамцев-то есть пробковые шлемы. От птиц, которые сверху падают, дохлые. Чтобы по башке не попало.
2: Да, это что, наши, что ли, проблемы?
1: Ну, в принципе,
2: пусть сами
1: да.
2: Там тент.
1: Да, да, они сами там разберутся.
2: Ну что, следующую песню?
1: Да. А это какая?
2: Песня вот с нового альбома.
1: А давай тогда я представлю, что это...
2: Давай.
1: А вот в руках у господина Лаэртского находится новейшее произведение, это новейший альбом, причем коммерческий, ансамбль мутологической музыки «Тайм-аут». Альбом называется «Погоня за длинным рублем». И мы надеемся, что это название нам коммерческий успех принесет. И первое коммерческое произведение с этого альбома я вам предлагаю послушать. Оно называется «Клоуны».
3: Смотри, сейчас доносишься.

0: краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Вот тут еще такой вопрос от человека по имени Протагор. Он спрашивает нас, как великих людей, великих артистов, и людей, в общем-то, вплотную занятых шоу-бизнесом.
2: Наглухо занят. Занятыми наглухо просто.
1: При этом, ты знаешь, у меня сейчас новые такие фишки. У меня телефон дома всегда лежит, снятый с рычажка. Ты видел мой старый телефон?
2: Это да.
1: Чтобы было занято, потому что все говорят, да, у него всегда занято, значит, он всем нужен, ему звонят.
2: Человек, я сказал, в обойме.
1: Да,
2: в обойме он занимается проблемами, решает их, я не знаю, ставит задачи неразрешимые. И все время на трубе, все время.
1: Постоянно в движении.
2: Да, вот постоянно.
1: Так вот, он спрашивает, как создать ВИА? Я, ты знаешь, думал об этом. Для начала, конечно же, нужно придумать для ВИА название и антураж. Ну, то есть одеть на какие-то кожаные штаны.
2: Купить... На голову причем.
1: Да,
2: сделать прорези для глаз. Вот знаешь, как вот ходят все приличные люди, вот, которые банки грабят, а также вот, которые в охранных структурах работают. Вот, только они почему не считаются музыкантами? Просто потому, что у них на голове не кожаные вот эти колпаки,
1: а обычные лыжные шапочки.
2: А шерстяные, да.
1: Или еще хуже, колготки женские. Я помню, знаешь, была смешная ситуация. Сижу я, ну, ты знаешь, я подрабатываю в охране банка. Входят пятеро, и у них на головах это женские колготки. Я им говорю,
2: дешевые.
1: Дешевые женские. Я ушел, говорю, ребят, голубые, что ли, валите отсюда. Они аж сквозь них покраснели.
2: И ушли.
1: И ушли.
2: Ну, правильно.
1: Вот так,
2: ну,
1: сразу засрамил попросту.
2: Конечно,
1: победил срамом. Да.
2: Еще не хватает еще дешевые колготки, а трикотажные бы еще на себя.
1: Экономим, вообще не счета.
2: Позор. Да, с вытянутыми коленками такие, знаешь, колготки?
1: Да.
2: Они болтаются, коленки, и неудобно просто ходить.
1: Ну, в принципе, мы ответили еще.
2: Да, я думаю, что вы найдете сначала хорошие колготки, а потом это уже задумаетесь над всем остальным.
1: Тут вот, знаешь, что говорят, что сегодня праздник вербного воскресенья, и просят поздравить. Ну, что, поздравления нам не убудет, да поздравляем. С чем хотите можем, даже с четвертым можем. А, потому что четвертый есть.
2: Четвертый уже. Нет, вербное воскресенье дело хорошее.
1: Хорошее.
2: А, да.
1: Да.
2: А так как я человек еще и верующий, вдобавок ко всему, так получилось, то я всех поздравляю от души. От души. Скоро вообще Пасха. Вот.
1: Вот еще также интересует... Это хорошая новость. Вот еще также интересуется, есть ли в нашем автомобиле, он у нас один на двоих, на котором мы развозим стеклопакеты всем желающим.
2: Стеклопосуду мы...
1: Ну все, все из стекла. Стекловолокна развозим.
2: Да,
1: лом
2: вот,
1: стеклянный. Стеклянный особо сейчас пользуется спросом.
2: Бой еще.
1: Бой.
2: Бой.
1: Да, бой тоже. Но бой это, ну, особо...
2: Бойфренд там, понимаешь? Гёрлфренд. Это мы для иностранцев возим.
1: Ты куда же?
2: Чего?
1: Так вот он интересуется. Есть ли в этом нашем автомобиле подставка для чтения книг и для нот?
2: Нет, зачем нам нот? Мы что, эти...
1: Не мажоры ни в коем разе.
2: Нет, ну мы, во-первых, к музыке-то отношения никакого не имеем.
1: Давно уже
2: никакого. Нет, а и я, например, и не имел никогда. Я ноты-то в глаза эти куклы первый раз вижу, в руках держу. Вот, а насчет подставки для книг, вещь, конечно, хорошая.
1: Ноты, он знаешь, о чем имел в виду-то? Ноты, это вот вместо магнитолы, там прикрепили магнитофон ноты катушечные на переднюю панель. Подставку. Он это имел в виду.
2: Для ноты.
1: Ну, типа, помнишь, мы же были крутые тогда.
2: Были
1: еще
2: крутые.
1: Ни у кого не
2: а ноты
1: были.
2: У нас были ноты, да.
1: Две стояло.
2: Да.
1: Ну, чтобы реверс сейчас... на них не было, одна кончилась, то другую.
2: Сейчас пленки хорошие не достать.
1: Не вот достать так. Катушечные. Так что подставки есть, а вот нот самих нет. Можете нам подогнать.
2: Даже не подставы у нас сплошные. Просто вот нас подставили.
1: Вот знаешь, тут еще интересуется некто Махно. Интересуется,
2: батька.
1: Весна ли? Да. А ты откуда знаешь?
2: Ну, я вообще-то, собственно говоря, того...
1: Догадливый.
2: Да.
1: Вот он интересуется, весна ли ныне, вот, или это все-таки фальш-старт?
2: Я бы сказал, наверное, что это больше, наверное, все-таки фальш-панель.
1: Я тоже так представляю. Представляю себе, ты знаешь, вообще, в принципе, я советую всем нашим радиослушателям не расслабляться на эту тему, потому что и все лето это не более как фальш-старт весны, потому что оно тут очень короткое. Если бы у нас, например, было бы хотя бы 6 месяцев в году лета, а остальное
2: хотя бы
1: время...
2: 10.
1: Ну, или хотя бы 11 еще было бы лучше. Там могли бы как-то. А так, ну что, оно 3 месяца какого-то
2: потепления.
1: И все мимо. И все на мимо. Все,
2: вот
1: урожая никакого.
2: Выпил. Очнулся, а уже осень, понимаешь,
1: да, дело? Да, да, вот уже листья так, желтые, как там над городом.
2: Над городом кружатся, тихим шорохом нам под ноги ложатся. Я сейчас пою еще. И от осени не спрятаться, не скрыться, а листья желтые, скажите, что вам снится. И вот это я понимаю.
1: А Урма что? Спел.
2: Кто? Урма с от, это ты вряд ли.
1: Или Каламекью.
2: Ну, я не понимаю. Я не понимаю.
1: Мы этого не понимаем.
2: Мы и того не понимаем. Ничего не понимаем.
1: Ну что, песню?
2: Давай, это опять же...
1: Страдания. Наверное, про беременных, я
2: Нет,
1: думаю.
2: Нет, это просто страдают, понимаешь, фигней разные. Вот люди страдают, и здесь тоже люди страдают. Это опять же вот с нашего нового альбома «С погоней за длинным рублем» произведение. Я считаю, достойное.
1: Оценим.

0: 15-29-29, абонент Монморанси. Мне помогает в этом сложном деле Александр Минаев. Вот такой вопрос. Как вы думаете, каким образом группа «Блестящие», ну, это опечатка, безусловно, «Дрестящие», ансамбль называется, попали в MTV? Вот ты в свое время тоже работал в этой, скажем так, преступной организации телевизионной.
1: Да.
0: Вот у меня, знаешь, какое мнение сложилось, что люди наши в большинстве своем привыкли к серому такому цвету. Ну, что, считай, Финляндия, да, та же. Вот, снег.
1: Сероксу.
0: Да, да, то есть такой. Вот. И вот эти яркие, блестящие, дрестящие краски, которые сопровождают видеоряд MTV, естественно, на первых порах как-то рефлекторно раздражали.
1: Ошеломили,
0: да. И, соответственно, все, что было вот так ярко, оно общим потоком и свалилось в этот ящичек, выдвинутый из тумбочки, называемый американской безвкусица.
1: Не, я хотел бы все-таки вот что заметить. Дело в том, что да, я действительно, я и Гагий Гагеевич Сикорский Конченый имели отношение к каналу MTV. Мы там делали программу «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». Вот. А насчет ансамбля, скажу так, что мы, когда ушли с канала, мы ушли с 1 января этого года, вместо себя поставили вот этих девушек. Это засланные казачки, так сказать. Они ведут там сейчас работу по сбору информации. Они занимаются агентурной деятельностью. Таким образом, мы хотим запустить щупальца в эту сеть и, соответственно, наладить там свой шоу-бизнес.
0: Как ты серьезно что-то прям загнул. Еще сообщение, сейчас это зачитаю. Следующего характера. Александр, известно, что все ведущие телекомпании во время выхода вашей программы отключают свои студии, осознавая, что с вами конкурировать бесполезно.
1: Правильно,
0: правда,
1: я правда согласен. Я вот сейчас все подключал и сюда, бегом.
0: Ну вот он интересуется, а почему же тогда радиостанции другие не отключают свои передатчики?
1: Я могу, хочешь я отвечу?
0: Да, ну ответь как есть. Антон.
1: Дело в том, что отключить можно только телевизионные каналы, потому что они по телевизору идут. Вот. В телевизионных отключается. У нас пока предусмотрен во всей стране рубильник только на телевизионные приемники. На радиоприемники пока нет такого дела. И дело в том, что когда выходит программа «Монморанси», в нужный момент отключается рубильник и только вот на телевидении. Пока мы еще не предусмотрели рычаг для радиовещания.
0: Да, но в принципе мы планируем это сделать.
1: Нет, мы планируем, но у нас сейчас кризисная ситуация в стране, не хватает средств. Я сейчас назову номер счета в Мотобанке. Запишите, пожалуйста, 700-315-10-26 в Мотологическом банке. Значит, отделение вагоностроения и вагонное хозяйство. Пожалуйста, присылайте туда свои средства. Кто сколько может. Я вас очень прошу, мы поставим рубильник и будем отключать еще радиовещание для того, чтобы вы не могли слушать больше ничего. Никогда.
0: Если у вас сложности как-то с финансами, со вкладами, и вы не можете, как говорится, делать ваши ставки, господа, то хотя бы приходите, помойте в филиале банка вот в полы, потому что это тоже будет...
1: Несите вещи.
0: Вот.
1: Да, несите вещи, гуманитарную помощь окажите.
0: Да, едой.
1: Едой, ну все, что есть, все, что в печи, на стол мечи, вот так.
0: Вот, кстати, сообщение Миша Таганский прислал. Спускайтесь вниз, будем бить. Саня скоро выйдет. Что я могу сказать?
1: Да,
0: Саня,
1: ждите,
0: разберешься?
1: Ждите.
0: Ну что, пьесу еще?
1: Произведение.
0: А оно что-то короткое.
1: Оно достаточное для того, чтобы вникнуть в глубину этого произведения.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Минаев из мотологического ансамбля «Тайм-аут».
1: Из ансамбля мотологической музыки «Тайм-аут».
0: Ну и мотологический ансамбль.
1: Ну, можно, в принципе, и так. Яркий представитель мотологического движения.
0: Да, вот сокращенно...
1: Мотолог.
0: Нет.
1: А как и Назар Зернбенштейн?
0: Я ПМД.
1: Ну ладно.
0: Такой вопрос тут, значит, пользуюсь случаем, что у меня, но не у меня, у него, кто спрашивает, одновременно с радиоприемника телефона. Редкость, кстати, в наше время.
1: Оно в одном корпусе
0: находится? Вообще.
1: Комбинированный такой. Комбайн.
0: Спешит спросить, правда ли, что голубоглазые блондинки — ошибка природы, и что все женщины должны быть брюнетками, каштанками или в крайнем случае рыжими. Интересуется, что на эту тему-то думаешь?
1: Ну, лично я... Мне все равно, лишь бы были, скажем так. А вот какого цвета, это уже зависит, наверное, от настроения.
0: Нет, ну вот ты посуди сам, давай внедримся, как говорится, в корни,
1: ну,
0: уйдем в историю.
1: В корни можно, конечно, можно, вот давай уйдем.
0: Заметь, вот почему все женщины, скажем так...
1: Весь мир бардак.
0: Будьте здоровы. Почему они все пытаются краситься именно в блондинок? Вот.
1: А я, наверное, тебе отвечу. Это, по всей видимости, самая дешевая краска.
0: Это говорит о чем?
1: О том, что экономическое положение в стране у нас не самое лучшее.
0: Вот.
1: И нельзя позволить себе купить более дорогую краску, чтобы покрасить себя совершенно в другой цвет.
0: Совершенно
1: радикально
0: верно.
1: Противоположный черному. Опять же...
0: Вообще что? Хочется сказать, что люди будущего — это лысые.
1: Да.
0: Ну, вообще, то есть не оволошенные вообще ничем.
1: Нет, ну, лысый, понимаешь, человек, он чист. Он представляет собой такой, можно сказать, бильярдный шар. Непорочный, и чистая слоновая кость. Ни щелочки, ни трещинки, ничего,
0: ничего
1: нет.
0: Ничего нет.
1: Вот, бери и катай.
0: Потому что любая шерстка
1: потому
0: в наше
1: что...
0: время... Это есть атавизм.
1: Да.
0: Кстати, у меня был знакомый Игорь Атавизм. Прям
1: мне
0: фамилия
1: бы только
0: была
1: на эту
0: Игорь
1: тему атавизм. И рассуждать.
0: Про атавизм?
1: Нет, про то, что лысым надо быть. Да, это хорошо. Хорошо, что не у всех есть радиоприемнички «Сокол». Дело... Вот это понимаю.
0: Да.
1: Вот, дело в том, что радиоприемничек «Сокол», если сейчас вот у вас бы находился... Ну, это я мотологическую доктрину вкратце.
0: Валяй.
1: То если взять радиоприемник «Сокол» отечественного производства, старый, и заднюю стенку обильно смазать йодом, то вы бы сейчас могли не только слушать, но и смотреть нашу радиопрограмму через диффузоры ваших радиоприемничков. Вот в этом, собственно-то, все и дело.
0: Но
1: и если вот вы сейчас увидели бы меня, вы бы поняли, что я кривлю душой, лукавлю насчет всего того, что это лысое должно быть. Что это такое? Чай. Я понимаю.
0: Слушай, я тебе просто показал свой анализ, что ты все-таки...
1: Анализ мне не надо показывать.
0: Ну, может, ты как думаешь, стоит нести доктором или сразу мне...
1: Анализом меня... Таким анализом меня не испугать.
0: Все,
1: убирай анализ.
0: Ты страшнее видел.
1: Я видел такой анализ, что... Математический. Вот какой.
0: Ну, значит, не все у меня так страшно.
1: Вообще, я хотел бы еще к этой теме не уходить от этой темы.
0: Конечно.
1: Дело в том, что...
0: Кстати,
1: вот
0: я
1: сейчас...
0: хочу сказать, присылайте нам все ваши анализы. Я могу даже адрес назвать. Сейчас, погоди.
1: Я вот
0: да,
1: по
0: я
1: этому поводу...
0: Ну,
1: я
0: дай назову.
1: Ну, давай.
0: 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», всем редакторам. Все анализы присылайте. Да.
1: Вот
0: мы будем ответы давать вам всегда. Только не перепутайте.
1: Хотелось бы акцентировать. Да, в майонезных баночках и спичечных коробках. Да, вот. Я хотел бы сказать то, что вот в современных поликлиниках и вообще в современных вот местах, где люди приходят вот сдавать анализы, пункт приема анализов оборудован из рук вон плохо.
0: Отвратительно.
1: Из рук вон плохо.
0: Никакой гигиены.
1: Он не автоматизирован, не компьютеризирован. Там ничего нет, не модернизирован.
0: И женщины все в каких-то халатах,
1: там
0: и свитерах по
1: не
0: горло.
1: Найдешь. Но если там все по горло в анализах. Вот. Все по горло. Бритвой по горлу и в анализы.
0: И в анализы.
1: Вот. Поэтому я вот хотел бы сказать,
0: все
1: что...
0: Все путают, расплескивают. Бывало, разобьют, соберут в ладони, назад сольют и уже везут.
1: В чашку.
0: В чашку,
1: ну,
0: да.
1: Ну, как все, что под руку попадет, все в одну лоханку, и давайте, ставьте эксперимент.
0: У них же тоже план по сбору анализов. То есть, например, люди боятся уже идти сдавать. Поэтому приходится на улице делать отлов граждан, затаскивать насильно.
1: Собаки.
0: Да всех подряд.
1: Кошки. Вот
0: птиц
1: кошек
0: тоже.
1: Птицы, у них очень своеобразные
0: килевая
1: анализы.
0: Килевая система.
1: У них анализы, я бы сказал, что...
0: Называется отжимка.
1: Ну, это даже и... Ну, понимаешь, там не разберешь, в банку надо или спичный коробок у птиц-то.
0: Ну, там...
1: Я тебе как вот доктору, если так вот разобрать, правильно? Она же что-то такое, субстанция какая-то у нее
0: получается. Странная, как у змеи.
1: А змеиных я вообще и не видел.
0: Я могу показать.
1: Давай.
0: Ты знаешь, у нас тут, у меня где-то завалялись, я тебе покажу. Кстати, это вот ответ на вопрос Сергея. Он спрашивает, какой бы предмет мы ввели в обязательную систему образования, естественно, взятие анализов. То есть вы должны уметь брать анализы и сдавать анализы.
1: Потому что и самое еще главное, это прием анализа.
0: Да, это должно происходить вежливо.
1: Да, вежливо, непринужденно, с улыбкой на устах.
0: Вот медицинская тема как-то сейчас приоритет у нас имеет большой. Вот Виталий интересует, почему флюорографию разрешается делать только один раз в год. У тебя есть какие-нибудь на эту тему прям-таки знания?
1: У меня есть, конечно. Я только не знаю, стоит ли делиться своим таким опытом.
0: Но это наш долг. Делиться знанием с людьми.
1: Делиться знанием с людьми, да. Я понимаю. Но я вот не вижу смысла. Если боюсь, что больше одного раза, если человек два раза сдает в год анализы на флюорографию, вот, то он на это дело может подсесть. Это как наркотик. Потому что если с иглы еще соскочить можно, то с флюорографического аппарата соскочить просто невозможно. Потому что человек на него одевается буквально как чехол.
0: И
1: он
0: все,
1: просто не может...
0: Торчит
1: да,
0: на,
1: и торчит наглухо.
0: Слушай, а это вот при флюорографии дают алчно пожирать белую массу такую?
1: Смотря какую.
0: Потому что я думаю, что многие ходят именно из-за того, что любят вот процесс пожирания этой белой массы.
1: Нет, это не флюорография.
0: Нет?
1: Нет, это совершенно другое.
0: Но я бы тут тоже ввел бы обязательно, что вот не чаще одного раза в три года. Потому
1: можно,
0: что белая
1: а
0: масса нынче в дефиците.
1: А где сейчас хорошего белого найду? Белого яду?
0: Так, что еще сейчас я тут зачитаю? Просто надо побольше вопросов.
1: Давай. Пока есть время, надо пользоваться случаем.
0: Да.
1: Сейчас мы ответим.
0: Сейчас многие певцы практикуют резко крикнуть. А теперь, прошу прощения, тут перебивается немножечко, да. А теперь все вместе замолчать и заставить зрителей петь за него. Расскажите, как с этим бороться? Может быть, ввести оплату по каждому этому слову? Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется.
1: Нет, но здесь бороться не надо.
0: Не надо.
1: Не надо просто ходить на концерты. Я считаю, что не надо посещать. А если вам навязывают эту молодежную субкультуру по телевизору...
0: Надо прям завешивать...
1: Надо выключать телевизор.
0: Завешивать ситцем.
1: Веселеньким ситчиком. Завесил экран, и все, сидишь, хохочешь. Вот, и все нормально.
0: Вот слушай, то тебя отлупить хочет некто таганский, вот ждет внизу.
1: Вообще-то он тебе присылал сообщение.
0: Да? А вот это кому? Смотри, Александр, очень хотел бы заняться с вами сексом.
1: Это мне.
0: Возможно ли это? Любовь Анатольевна, 59 лет.
1: Наверное, вряд ли. Но... Это лучше все равно, чем когда тебя бьют.
0: Конечно. Я с этим целиком согласен. Ну что, пьеску?
1: Произведение, конечно. Песня про сосульку.
0: Жуткая вещь.
1: А чем? Хороша песня. Об ушедшей зиме, так сказать, тоска.
0: Ну вот,
1: еще свиристелка хорошая вот в этой вот сейчас была.
0: Пиликалка.
1: Ну да.
0: Попросту она называется.
1: Попросту. Ты по-фински, что ли,
0: мы эстонцы, называем ее попросту.
1: А мы все больше с финнами. Мы тусуемся, я имел в виду.
0: Ну, я понял, да. Так, что тут? Что-то очень много вопросов.
1: Ну, так нельзя. Я хотел бы просто обратить внимание, дорогие друзья. Да, нельзя так это загружать. Мы же все-таки люди ученые, не хухры-мухры. Поэтому давайте ограничим что-нибудь.
0: Вот тут тебе сообщение. Александр, позвольте усомниться в вашем профессионализме. Вы не поете, не играете, а судите о великих вещах. Очень опрометчиво. Мы не слышали вас на каналах нашего телевидения. Некто Абрамзон пишет тебе сентенцию. Обидел тебя.
1: Я сам, между прочим, Зирен Бернштейн.
0: Так
1: если
0: что...
1: так вот, да. И я хотел бы сказать, что да. Что он там перечисляет, ты тебе не затруднит, что я не делаю,
0: не поешь,
1: не пишу, что еще не делаю?
0: Да он, в общем, честно
1: да,
0: говоря,
1: я,
0: ничего.
1: Я ничего не делаю, согласен. Я уже неоднократно заявлял, что музыка как таковая не является самоцелью в моем творчестве. И люди, которые знакомы более-менее с творчеством ансамбля «Тайм-аут», ярким представителем которого являюсь я, то они должны знать, что у нас хореография в первую голову ставится. Мы все танцоры. Да. Вот. Мы, можно сказать, что последователи маэстро пластики. Вот. И один из главных маэстро пластики в нашем коллективе — это Гагей Гагеевич Сикорский Конченый. Непревзойденный мастер написания и рассказывания 101-х рассказок Гагея Гагеевича Сикорского Конченого, который является серебристым крабом. Он 3 года миской брился. Он ходит параллельно асфальту от пафоса, его раздувает. Терлабнор Петрович Пуздой, великолепный танцор. Это исполнитель «Прыжка смерти». Архимандрей Кислородин. Ну, кого не возьми. Да и я тоже. Если ты помнишь, когда я был последний раз у тебя в эфире, я представлял премьеру балета, да, который, да, без аккомпанемента, который должен был в полнейшей тишине и в темноте проходить на сцене Большого театра Мариинского.
0: Ну, мало того, ты даже лямки срезал. Это было вообще...
1: Там срезали все, что можно было, да, в темноте. Да. Вот. А главную роль должна была исполнять, естественно, Майя Плисецкая. Но мы не смогли с ней решить некоторых вопросов, поэтому мы танцевали сами. Во всех ролях выступали мы. Му, я бы даже сказал. Ну и но... все, да. Так что не надо нам грозить. Да, да.
0: Да, не надо.
1: Не надо из-за угла нам грозить пальцем.
0: Вот такой вопрос. Дорогие ведущие, вы оба Александра. Скажите, пожалуйста, кто между вами сидит и что именно он загадал? А также интересует, почему такие дорогие билеты на концерт «Тайм-аута»? Михаил интересуется. А-а-а. То есть это так, мы плавно перешли к теме грядущего, потому что ты же пришел-то сюда не просто. Да,
1: между нами сидит пульт.
0: Да. Пульт сидит.
1: Сидит пульт, даже стоит, я бы даже сказал.
0: Ну, он так, полулежа даже, я бы
1: ну,
0: сказал.
1: Ну, в принципе, да.
0: В общем, прибывает. Есть слово смешное у нас, у латышей, прибывает.
1: Да, у нас, у финнов, такого слова нет. Какие разные языки.
0: Ты подумай, да, а живем рядом?
1: Живем
0: соседи
1: рядом,
0: считай,
1: буквально через пульт.
0: Бок о бок.
1: Да. Так, и ничего он не загадывал, он не может загадывать, он же этот неодушевленный, так сказать, предмет. По поводу дороговизны билетов, да? Значит, что я хотел бы сказать? Могу лазейку вам приоткрыть, дорогие друзья. С понедельника можно купить билеты дешевле непосредственно в кассах малой спортивной арены. А также, если у кого есть под рукой ручка, я могу телефон сказать? Ну, телефон, просто номер телефона.
0: Ну, скажи.
1: Да, 263-40... Я, по-моему, забыл. А, 46-77. Вот, 263-46-77.
0: Спросите Веронику.
1: Можно никого не спрашивать. А. Там тоже скидка 25%, кстати, на билеты. А так, кому лень будет звонить, с понедельника можете приезжать на малую спортивную арену и покупать билеты значительно дешевле, нежели они есть в театральных кассах. Ну, а ежели нет, тогда покупать в театральных кассах они, в принципе... Сейчас дешевле-то вроде как и нет.
0: А какая-нибудь есть маза пролезть так, там, наверное?
1: Сесть — это как наркотик. Потому что если с иглы еще соскочить можно, то с флюорографического аппарата соскочить просто невозможно. Потому что человек на него одевается буквально как чехол.
0: И
1: он
0: все,
1: просто не может,
0: торчит,
1: да,
0: на,
1: и торчит
0: на
1: наглухо.
2: Палочку поставили, так же вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз,
0: слушай.
2: Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: Потому что многие... Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Минаев из мотологического ансамбля «Тайм-аут».
1: Из ансамбля мотологической музыки «Тайм-аут».
0: Ну и мотологический ансамбль.
1: Ну, можно, в принципе, и так. Яркий представитель мотологического движения.
0: Да, вот сокращенно...
1: Мотолог.
0: Нет.
1: Акакий Назар Зернбенштейн.
0: Я ПМД. Кое-то именно...
1: Ну ладно.
0: Такой вопрос тут, значит, пользуюсь случаем, что у меня, но не у меня, у него, кто спрашивает, одновременно с радиоприемника телефона. Редкость, кстати, в наше время.
1: Оно в одном корпусе находится?
0: Вообще.
1: Комбинированный такой. Комбайн.
0: Спешит спросить, правда ли, что голубоглазые блондинки – ошибка природы, и что все женщины должны быть брюнетками, каштанками или, в крайнем случае, рыжими. Интересуется, что на эту тему ты думаешь?
1: Ну, лично я... Мне все равно.
0: Из-за того, что любят.
1: Лишь бы были, скажем так. А вот какого цвета, это уже зависит, наверное, от настроения.
0: Нет, ну вот ты посуди сам. Вот давай, вот, давай внедримся, как говорится, в корни.
1: Ну,
0: уйдем
1: в
0: историю.
1: В корни можно, конечно. Можно, вот давай, давай уйдем.
0: Заметь, вот почему все женщины, скажем так...
1: Весь мир бардак.
0: Будьте здоровы. Почему они все пытаются краситься именно в блондинок? Вот.
1: А я, наверное, тебе отвечу. Это, по всей видимости, самая дешевая краска.
0: Это говорит о чем?
1: О том, что экономическое положение в стране у нас не самое лучшее.
0: Вот.
1: И нельзя позволить себе купить более дорогую краску, чтобы покрасить себя совершенно в другой цвет. Радикально противоположный черному. Опять же...
0: Вообще хочется сказать, что люди будущего – это лысые.
1: Да.
0: Вообще, то есть не оволошенные вообще ничем.
1: Нет, ну лысый, понимаешь, человек, он чист. Он представляет собой такой, можно сказать, бильярдный шар, непорочный, и чистая слоновая кость, ни щелочки, ни трещинки, ничего,
0: ничего нет.
1: Ничего нет.
0: Вот, белой массы.
1: Нет, бери и катай.
0: Потому что любая шерстка
1: потому
0: в наше время... Это есть атавизм.
1: Да.
0: Кстати, у меня был знакомый Игорь Атавизм. Прям фамилия была.
1: Мне только на эту тему и рассуждать.
0: Про атавизм?
1: Нет, про то, что лысым надо быть. Да, это хорошо. Хорошо, что не у всех есть радио. Это нет, это его приемнички «Сокол». Дело... Вот это понимаю.
0: Да.
1: Вот, дело в том, что радиоприемничек «Сокол», если сейчас вот у вас бы находился, ну, это я мотологическую доктрину вкратце.
0: Валяй.
1: То если взять радиоприемник «Сокол» отечественного производства, старый, и заднюю стенку обильно смазать йодом, то вы бы сейчас могли не только слушать, но и смотреть нашу радиопрограмму через диффузоры ваших радиоприемничков. Вот в этом, собственно-то, все и дело. И если вот вы сейчас увидели бы меня, вы бы поняли, что я кривлю душу, не флюорографию, лукавлю насчет всего того, что это лысое должно быть. Что это такое? Чай. Я понимаю.
0: Слушай, я тебе просто показал свой анализ, что ты все-таки...
1: Анализ мне не надо показывать.
0: Ну, может, ты как думаешь, стоит нести доктором или сразу...
1: Нет? Нет, это... Анализом меня... Таким анализом меня не испугать.
0: Все,
1: убирай анализ.
0: Ты страшнее видел?
1: Я видел такой анализ, что... Математический. Вот какой.
0: Ну, значит, не все у меня так страшно.
1: Вообще, я хотел бы еще к этой теме не уходить от этой темы.
0: Конечно.
1: Дело в том, что совершенно другое.
0: Кстати, вот я хочу сказать, присылайте нам все ваши анализы. Я могу даже адрес назвать. Сейчас, погоди,
1: я
0: вспомню.
1: По этому поводу
0: я... Дай назову.
1: Ну, давай.
0: Но я бы тут тоже. 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», всем редакторам. Все анализы присылайте. Да. Вот мы будем ответы давать вам всегда. Только не перепутайте.
1: Хотелось бы акцентировать. Да, в майонезных баночках и спичечных коробках. Да, вот. Я хотел бы сказать то, что вот в современных поликлиниках и вообще в современных вот местах, где люди приходят вот сдавать анализы, пункт приема анализов оборудован из рук вон плохо.
0: Отвратительно.
1: Из рук вон плохо.
0: Никакой гигиены.
1: Он не автоматизирован, не компьютеризирован. Там ничего нет, не модернизирован.
0: И женщины все в каких-то халатах, там свитерах по горло.
1: Там женщины не найдешь. Там все по горло в анализах. Вот. Все по горло. Бритвой по горлу и в анализы.
0: И в анализы.
1: Вот. Поэтому я вот хотел бы сказать,
0: все
1: что...
0: Все путают, расплескивают. Бывало, разобьют, соберут в ладони, назад сольют и уже везут.
1: В чашку.
0: В чашку,
1: ну,
0: да.
1: Ну, как все, что под руку попадет, все в одну лоханку. и давайте, ставьте эксперимент.
0: А у них же тоже план по сбору анализов. То есть, например, люди боятся уже идти сдавать, поэтому приходится на улице делать отлов граждан, за то бы обязательно таскивать насильно.
1: Собаки.
0: Да всех подряд.
1: Кошки. Вот
0: птиц
1: кошек,
0: тоже.
1: Птицы, у них, понимаешь, у них очень своеобразные
0: килевая
1: анализы.
0: Килевая система.
1: У них анализы, я бы сказал, что...
0: Называется отжимка.
1: Ну, это даже и... Ну, понимаешь, там не разберешь, в банку надо или спичный коробок у птиц-то.
0: Ну, там...
1: Я тебе как вот доктору, если так вот разобрать, правильно? Она же что-то такое, субстанция какая-то.
0: Ну, что-то не странное, как у змеи.
1: Змеи, а змеиных я вообще и не видел.
0: Я могу показать.
1: Давай.
0: Ты знаешь, у нас у меня где-то завалялись, я тебе покажу. Кстати, это вот ответ на вопрос Сергея. Он спрашивает, какой бы предмет мы ввели в обязательную систему образования, естественно, взятие анализов. То есть вы должны уметь брать анализы и сдавать анализы.
1: Потому что и самое еще главное, это прием анализа.
0: Да, это должно происходить вежливо.
1: Да, вежливо, непринужденно, с улыбкой на устах.
0: Вот медицинская тема как-то сейчас приоритет у нас имеет большой. Вот Виталий интересует, почему флюорографию разрешается делать только чаще один раз в год. У тебя есть какие-нибудь на эту тему прям таки знания?
1: У меня есть, конечно. Я только не знаю, стоит ли делиться своим таким опытом.
0: Но это наш долг. Делиться знанием с людьми.
1: Делиться знанием с людьми, да. Я понимаю. Но я вот не вижу смысла. Если боюсь, что больше одного раза, если человек два раза сдает в год этот анализы на флюорографию, вот, то на это дело...
0: Одного раза в три года. Потому
1: можно,
0: что белая масса
1: общаться.
0: Нынче в дефиците.
1: А где сейчас хорошего белого найду? Белого яду.
0: Так, что еще сейчас я тут зачитаю? Просто надо побольше вопросов.
1: Давай. Пока есть время, надо пользоваться случаем.
0: Да.
1: Сейчас мы ответим.
0: Сейчас многие певцы практикуют резко крикнуть. А теперь, прошу прощения, тут перебивается немножечко, да. А теперь все вместе замолчать и заставить зрителей петь за него. Расскажите, как с этим бороться? Может быть, ввести оплату по каждому этому слову? Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется.
1: Нет, но здесь бороться не надо. Не надо просто ходить на концерты. Я считаю, что не надо посещать. А если вам навязывают эту молодежную субкультуру по телевизору...
0: Надо прям завешивать...
1: Надо выключать его, телевизор.
0: И завешивать ситцем.
1: Веселеньким ситчиком. Таким... Завесил экран, и все, сидишь, хохочешь. Вот, и все нормально.
0: Вот слушай, то тебя отлупить хочет некто Таганский, вот ждет внизу. А вот
1: вообще-то
0: любовь...
1: он тебе присылал сообщение.
0: Да? Да? А вот это кому? Смотри, Александр, очень хотел бы заняться с вами сексом.
1: Это мне.
0: Возможно ли это? Любовь Анатольевна, 59 лет.
1: Наверное, вряд ли. Но... Это лучше все равно, чем когда тебя бьют.
0: Конечно. Я с этим целиком согласен. Ну что, пьеску?
1: Произведение, конечно. Песня про сосульку.
0: Жуткая вещь.
1: А чем? Хороша песня. Об ушедшей зиме, так сказать. Тоска лебединая. Может.

0: Ну вот
1: еще. Очень свиристелка хорошая вот в этой вот сейчас была.
0: Пиликлка.
1: Ну да.
0: Попросту она называется.
1: Попросту. Ты по-фински, что ли,
0: мы эстонцы называем ее попросту.
1: А, мы все больше с финнами. Тусуемся, я имел в виду.
0: Ну, я понял, да. Так, что тут? Что-то очень много вопросов.
1: Ну, так нельзя. Я хотел бы просто обратить внимание, дорогие друзья. Да, нельзя так это загружать. Мы же все-таки люди ученые, не хухры-мухры. Поэтому давайте ограничим что-нибудь.
0: Вот тут тебе сообщение. Александр, позвольте усомниться в вашем профессионализме. Вы не поете, не играете, а судите о великих вещах. Очень опрометчиво. Мы не слышали вас на каналах нашего телевидения. Некто Абрамзон пишет тебе сентенцию. Обидел тебя.
1: Я сам, между прочим, Зернбернштейн.
0: Так
1: если
0: что...
1: так вот, да. И я хотел бы сказать, что да... Что он там перечисляет, ты не затруднит, что я не делаю,
0: не поешь,
1: не пишу, что еще не делаю?
0: Да он, в общем, честно говоря, ничего.
1: Я ничего не делаю, согласен. Я уже неоднократно заявлял, что музыка как таковая не является самоцелью в моем творчестве. И люди, которые знакомы более-менее с творчеством ансамбля «Тайм-аут», ярким представителем которого являюсь я, то они должны знать, что у нас хореография в первую голову ставится. Мы все танцоры. Да. Вот. Мы, можно сказать, что последователи маэстро пластики. Вот. И один из главных маэстро пластики в нашем коллективе — это Гагей Гагеевич Сикорский Конченый. Непревзойденный мастер написания и рассказывания 101-х рассказок Гагея Гагеевича Сикорского Конченого, который является серебристым крабом. Он 3 года миской брился. Он ходит параллельно асфальту от пафоса, его раздувает. Терлабнор Петрович Пуздой – великолепный танцор. Это исполнитель «Прыжка смерти». Архимандрей Кислородин. Ну, кого не возьми. Да и я тоже. Если ты помнишь, когда я был последний раз у тебя в эфире, я представлял премьеру балета, который, да, без аккомпанемента, который должен был в полнейшей тишине и в темноте проходить на сцене Большого театра Мариинского.
0: Ну, мало того, ты даже лямки срезал. Это было вообще...
1: Там срезали все, что можно было в темноте.
0: Да.
1: Вот. А главную роль должна была исполнять, естественно, Майя Плисецкая. Но мы не смогли с ней решить некоторых вопросов, поэтому мы танцевали сами. Во всех ролях выступали мы. Му, я бы даже сказал. Ну и все, да. Так что не надо нам грозить. Да, да.
0: Да. Не надо.
1: Не надо из-за угла нам грозить пальцем.
0: Вот такой вопрос. Дорогие ведущие, вы оба Александры. Скажите, пожалуйста, кто между вами сидит и что именно он загадал? А также интересует, почему такие дорогие билеты на концерт «Тайм-аута» Михаил интересуется. То есть это так, мы плавно перешли к теме грядущего, потому что ты же пришел-то сюда не просто. Да,
1: между нами сидит пульт. Да.
0: Пульт сидит.
1: Сидит пульт, даже стоит, я бы даже сказал.
0: Ну, он так, полулежа даже, я бы сказал.
1: Ну, в принципе, да.
0: В общем, пребывает. Есть слово смешное у нас, у латышей, пребывает.
1: Да, у нас, у финнов, такого слова нет. Какие разные языки.
0: Ты подумай, да, а живем рядом?
1: Живем
0: соседи,
1: рядом,
0: считай,
1: буквально через пульт.
0: Бок о бок.
1: Да.
2: Thank you.

0: Всегда, мы же любим лирические.
1: Мы любим лирические.
0: Лирики.
1: Песня.
0: Не в небес?
1: Ну, давай.
0: Небес.
1: Попробуем.
0: О, с зачином, да?
2: Ну, конечно.
0: О, какая слышно, хорошая корни? Песня. Сыграй. Слышно, да, корни?
2: Слышно?
0: Клево. Поехали.

0: Группа «Точка росы» в прямом эфире, акустический концерт. Вот, кстати, пришел и господин директор Топников Николай. И есть, в общем-то, вероятность, может быть, произвести отслушивание телефонного звонка. Вполне возможно, что есть ответ. Коль, напомни условия вот конкурса. Да.
1: Условия...
0: Ты не шуми, так все нормально, ты не волнуйся.
1: У меня реверберация.
2: По-моему, он гулял долго.
1: Я объясню. У меня дело в том, что наушники от радио в плеере, и там жуткий дилей совершенно. То есть невозможно просто говорить там с опозданием, с кошмарным.
0: Естественно, все же знаешь, как это делается вообще, как работает настоящее радио. То есть вся программа идет действительно в записи, затем сидят оперативные службы в соседней комнате, которые все лишнее вырезают, пускают в эфир с небольшим повтором практически. Вот, там, ну, какие-то
1: да я сейчас как раз
0: секунды.
1: Проходил, видел этих ребят, да, да, серьезные люди.
0: Ну еще бы.
3: Такая, скажем... Лирической, как и все, что мы сегодня будем играть, потому что время ночное, она родилась очень интересно. Мы все вместе собрались после съемок клипа, как раз на песню, которая прозвучала в самом начале, как та звезда. Вечером расслабились, выпили две бутылочки вина и тут же сочинили вот эту медленную лирическую песню. Сейчас мы для вас ее исполним.
4: Я чиркнул спичкой по небу, озарилось твое лицо. Мы вместе, а долго ли, коротко, до первых пустяков, до первой золы на залатанном камзоле, до первых голубей на утренней крыше. Я не знаю, кто виноват, кто тихо сказал или кто не услышал. Так

цифру 4. Мы лежим, как строчки, на открытой странице единственной книги. В этом мире часы за стеной стучат. Часы, пожалуйста, тише. Я до сих пор не знаю.

до срока, текучим медом летний день. Вальяжно капал с раскаленной крыши, шумело улицы окно, и пару занавески поднимался все выше. Грязная посуда на столе, две горсти косточек от вишен. Ты знаешь, я никогда не узнаю, кто был виноват.

0: Ну, есть, в общем-то, такое предложение послушать телефонные звонки. Конкурс, напоминаю, закончился. Теперь вы можете задавать ваши вопросы музыкантам группы «Точка Росы». 203-19-22, телефон прямого эфира. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно, попросту говоря.
1: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, гости дорогие.
2: Здравствуйте.
1: Еще раз всех с победой с нашей.
3: Да, спасибо.
1: Спасибо вам за музыку. Но, ребят, извините, я все-таки вернусь к первоначальному вопросу. Нет таких кирпичей. Все-таки 25 на 12 и на 6,5. Ну, это бог с ним, ладно. Ну, я отвечаю за слова здесь, без всякого. Где вас можно, кроме ЦДХ, услышать?
3: Ой, сразил вопрос наповал. Дело в том, что у нас сейчас закончились выступления по клубам буквально. Ну, как закончились? Вот на этот промежуток до 10-го. А обязательно будут в июле, наверное, уже. Мы немножко уйдем в отпуск, а в июле обязательно будем играть по клубам. И вся информация в досуге в Москве, досуг в Москве есть.
2: Не спать, досуг.
3: У нас все силы просто кинуты на этот концерт 10-го.
4: Да, обязательно приходите
3: 10-го. У нас это веха, а дальше
4: просто
3: мы...
4: потом...
0: Мы тут, значит, сходили к нашим туда операторам и узнали вопрос, прослушали, отмотали вопрос, касающийся, приходилось ли вам по жизни встречаться с какими-то необъяснимыми явлениями природы, с потусторонними, в общем-то, явлениями и так далее. Ну, всем участникам группы. Или, может быть, кому-то из родных, близких, или там знакомых, родных, близких, родственников, родственниц.
3: У нас тут компьютерный завелся хакер. Воткнулся тут твой компьютер, между прочим, и что-то там на нем программ перебивает. Ты вот обрати на это внимание. Он сейчас тут тебя нарушит все. И ваш потом компьютерный будет тут потом
2: уже не
3: форматировать диск. Я
5: давайте
3: знаю,
5: отвечайте на вопрос.
3: Он уже три компьютера у нас испортил. Я знаю, видишь, смеется. Шепотом.
2: А так, чё? На вопрос давайте отвечайте, кто он еще знает ответ. Про эти силы.
5: С темными силами, я думаю, что...
2: У нас плохое отношение.
5: Не, ну все с ними встречаются. Мы стараемся их избегать.
2: Да.
5: Мы от них бежим и прячемся.
3: Это очень серьезный вопрос. Давайте...
2: Серьезно ответим. Ну, отвечай серьезно.
5: Давайте серьезно ответим.
3: А что отвечать-то?
5: В микрофон, Олег.
2: Тебе... Ну, вот тебе бумага. На, смотри, подсказка. Тут написано все, что отвечать. Мы здесь составили тут тебе.
3: На. Темный плохо, светлый хорошо. Больше отвечать ничего не будет.
2: Да, хорошо. Да.
0: Ну, в общем, ответ достаточно исчерпывающий, я думаю.
2: Серьезный ответ. И,
5: глобальный.
2: Да, духи Пушкин.
5: Дихотомический ответ.
0: Вот что Олег из Курска, наш радиослушатель, с самой Курской дуги, аж интересуется. Угу. Слышал, что у вас очень сильный барабанщик, почему о нем ни слова. Сейчас. Ну, Олег, во-первых, я просто хочу сказать, что в том месте, где сейчас, вот, где мы обычно ставили барабаны для живых концертов, в нашей студии стоит голая девка и показывает нам стриптиз. Она просто должна денег нашей радиостанции. В общем-то, она тут работала и спорт компьютер и теперь показывает бесплатно стриптиз ночами и днями. Вот, и временно
5: не
0: занята.
5: Знаем, куда деваться.
0: Нет. Да, в общем, занята она тут. Я комната. Вот, ну, конечно, барабанщик бы пришел, безусловно. Просто вот связано с тем, что некуда поставить именно установку.
3: Да, и просто заболел человек.
0: От огорчения.
3: Да нет. Тиграна мы очень любим. Нашего барабанщика зовут Тигран.
2: Главное, если ты нас сейчас слышишь, выздоравливай. Нам к ТДХ нужен барабанщик обязательно.
3: Да нам...
2: Приходи к нам скорее. Главное, он вообще нужен нам.
3: Да,
2: мы без тебя уже не ТДХ можем.
3: Вообще нам нужен. Как, даже не как барабанщик, как человек. С большой буквы Ч.
2: Да вообще нужен просто. Даже не как человек, а просто как... Просто как вообще? Нужен нам...
5: Просто нам нужен Тигран.
0: В скольких ботиках и у каких модельеров одевается ваша группа? Интересуется девушка по фамилии Мишутка.
5: Мишутка? Мы одеваемся, в общем, где не попадя.
0: У кого попало.
5: У кого попало недавно... и не попало.
3: Ну, можно я отвечу? Я недавно можно? Шил себе замечательное нижнее белье. Специально для клипа.
5: От Версачи.
6: Сейчас мы его видим.
3: Вот. И буду демонстрировать в новом клипе. Вот. Мы шьем себе сами.
6: Замечательное просто.
3: Дима у нас много шьет нам.
0: Ну вот, в общем, мода, она имеет какую-то такую злободневность реальную при наступлении, так сказать, потепления, то есть лето. Зимой как-то на территории нашей страны за модой-то особо не следят. Если кто-то и следит, то смотрятся они как-то все-таки смешно. Вот, а не, так
5: зимой,
0: осталось...
5: зимой мода отдыхает,
2: между прочим,
5: замораживается.
2: Иногда, когда нам деньги отдают наши должники, вот последний раз нам отдали 180 косарей грина, и вот мы пошли, и у Донны Корана оделись нехило, на самом деле. Купили нашему саксофонисту-кларнетисту
4: очки.
2: Ломовые очки.
4: Вот такие вот.
2: Вот
4: такие вот.
2: Да, и Донна Коран, у нее есть клевая DKNY. Одежда предоставлена DKNY. И купили ему носки, и купили всем галстуки ломовые, на самом деле. Каждый галстук стоит по 1.5 косаря. Вот я, честно говоря, мне вот, дорогие радиослушатели, жаба давил. Я лучше бы на эти деньги купил бы себе новый телевизор. У меня старый телевизор черно-белый. Я смотрю футбол в черно-белом изображении. А так у нас бы был бы каждый новый телевизор просто жидкокристаллический. А вот мы купили...
5: Жидкокристаллический.
2: Лободу какую-то купили, какие-то галстуки, носки. Но говорят, нам стилист, у нас стилист, мы ему платим просто ломовые бабки.
5: Киркоров.
2: Каждый день платим Киркоров, бабки, да, ему. И он говорит вам, типа, если вы хотите быть солидной группой, вот точка росы,
0: Ну, чтобы отсчитались, когда если вы подъезжаете на презентацию, ну, чтобы как-то там люди узнавали.
2: У нас дорогие машины, но если, говорит, вы тратитесь на такие, ну, нормальные дорогие машины, то вы, говорит, должны тратиться на нормальные дорогие галстуки, нормальные дорогие ботинки. Ботинь, обувь вообще должна быть очень дорогая. У нас у каждого по $1000 за ботинок.
0: За каждый, причем.
2: За каждый
5: ботинок. Тысяча за каждый.
2: И поэтому...
4: Шнурки по 300
2: баксов. Безусловно, галстуки, носки, ботинки. И, ну уж я про стрижки вообще не говорю. Это самое дорогое, что может быть.
0: Ну, кстати, я вот прошу прощения, что перебиваю тебя. Просто...
2: Я хотел сказать, ну...
0: Модельер любой, кутюрье, опять же, оно всегда право. Оно же рассуждает как, что автомобиль — это тоже одежда человека. То есть, а ты что, ты что сегодня на себя наденешь? Я одену на себя Чероки. Какой там старенький? Нет, там Лоредо комплектации. Типа, вот, хочу его Чироки одеть. То есть, это та же... Та же одежда, по идее, автомобиль, соответственно, та же одежда волосы, та же одежда прическа. В общем, все это оболочка. И, естественно, в случае, если ты едешь в автомобиль, то все, что одето на тебе, это является нижним бельем, оно должно быть опрятное и чистое. Поэтому кутюрье, оно всегда право. Вот тут, кстати, вопрос касаемо музыки, вот насчет автомобилей. Скажите, какую музыку вы слушаете в ваших дорогих автомобилях?
5: Ну,
0: ведь музыка, ну, вообще хорошо. Автомобильная, это же отдельная культура, то есть не каждую музыку можно слушать.
2: Я думаю, что даже не имеет смысла рекламировать. Ты зря это назвал, это название.
5: Я это название совершенно

0: В прямом эфире вот рассказываю вообще, я сегодня
1: серьезные вещи,
0: барабанщик, вот, да, барабанщик.
1: Ты барабанщик.
0: Погодите все и замолчите вообще, тут в студии тишина должна быть на 2 минуты. Я сегодня посмотрел Deeper Underground, новый клип дорогой команды, этот Jamiroquai, и понял, что мы должны сыграть его вживую. Базаров нет. Если ты выучишь текст, там текст 87 тысяч слов, если ты его выучишь, ты должен его, Леша, выучить.
2: Может, новый, ну,
0: какой
2: придет?
0: Перекат какой на баяне был. И ты, брат, если ты его, короче, освоишь...
1: Я уже освоил.
0: Вот мы, дорогие наши телезрители, скоро его сыграем вам на концерте. И вот буквально, наверное, уже через месяц вот вы увидите. Вот отвечаю за базар.
1: Я, кстати, немножко про себя хочу тоже сказать. Ну, просто вопрос-то и ко мне в какой-то степени. Ну, я так подмажусь немножко к вашей беседе. Мы обычно в дорогих автомобилях слушаем музыку звезд, приглашенных, вот, которые приезжают к нам в Россию. К примеру, КП. Приезжал Стинг, мы, в общем-то, взяли его на дачу, он 3 дня жил в нашем автомобиле и пел на заднем сиденье под гитару. То же самое было и с господином Боуи, и со всеми другими приезжающими. Цыган сажаем, когда никого тут заезжих нет. Ну, то есть, мы любим живую, понимаете, музыку, живую. Это я к чему? Может быть, как-то... А, ну сейчас, пока я так понял, что перо попалось? Клюв попался. Клюв попался.
3: Не, у нас та же фигня. С Ником Киевом была та же фигня у нас.
1: То есть, ну, да. Это обычная практика. Да,
2: да. Она не прожаренная, ребят.
3: Сидел. Ну что ты не ешь сырое мясо, что ли?
0: Ну куда ты его кладешь? Что он тут?
2: А что, я должен съесть это?
3: Да, ты должен съесть сырое мясо.
2: Нет, я не знаю.
3: Это ритуал.
0: Ты что, не индеец, что ли?
1: Ну ладно, пока вот ты ешь, сейчас еще такой вопрос от того же Куприяна, нашего постоянного радиослушателя. Работал ли кто-либо из музыкантов на заводе? И вообще расскажите о вашей трудовой биографии.
2: Работал на заводе ЗИЛ, токарем.
0: Мы все сейчас работаем на заводах. И как
3: подожди. Серьезный вопрос.
2: Серьезный вопрос, Дима.
3: Серьезный творческий вопрос. Что ты гонишь?
0: А я не понял. Не, я думал, что мы до сих пор работаем на заводах.
3: Ничего подобного. Мы не на заводе, на
2: фабрике. Расскажите про прессовочку.
3: Я работал, вот, например, на Москабель Маш какой-то там, не помню, в столовой.
1: Он сказал Маша.
3: Саша. Москабель Саша.
0: У тебя на сердце Маша?
3: Я разливал там супы всем. Да, это наша новая песня.
0: На самом деле, у нас все работали где-то. И несмотря ни на что, мы очень любим Александра Лаэрского, который считает свой пейджер, не понимает вообще, чего от него хотят.
1: Это не пейджер, это у меня новая игра Тетрис называется.
0: Карманный Тетрис.
1: Ну так что, я предлагаю, может быть, тогда сейчас вживую.
3: Да, мы можем.
1: Тогда я попрошу сейчас наш оркестр потише. На все.
0: Топер. Убрал топер.
2: Вот чувствую, мы тут так это гоним на 4-й скорости. Сейчас будут лирические песни. Как же мы их споем? Надо серьезно.
0: Подальше от микрофона, друг мой. Отчизне посвятили любви прекрасные мотивы.
2: Все, серьезно. Хватит гнать. Это же лирика, ребята.
0: Это же лирика. Это физика.
3: Раз, два, три, четыре.

реальных и мнимых хотел бы я выбрать цвет свой любимый, но мне что-то мешает, что-то тревожит. Воспоминаний наточенный ножик, я ведомый бульваром и серебром века. Так долго искал одного человека, но месяц проходит, месяц станет луною. Закопай в подушку все снофильмы со мною, ведь есть жизнь одна, а где-то другая.

Если ты захочешь вдруг меня увидеть, цветы, мои глаза тебе расскажут, что ночь провел я рядом с твоим домом, я в окно заглядывал и спящий тебя видел, доски твоей реки печали позовут, утешат. Не забывай, что скоро еще ведь будет встреча, ведь есть жизнь одна,

Опять не усну свои ночные откровения, смешая с банкой вишневого варенья, и косточки лениво выкладывают цифру. Мне эта цифра навевает рифму, я подолью себе чай. Я вспомню о лете, о новых словах в этом новом куплете. Ведь есть жизнь одна, а где-то другая просто.

0: И вот сразу тут вопрос пришел следующий. Это наш вахтер снизу, он тоже участвует постоянно, приходит иногда. В каких ресторанах, спрашивает, вы обычно питаетесь?
1: Ой.
0: Ну, это не как, конечно, реклама, просто, может быть, тут имеется в виду кухня там.
2: Я отвечу, да. Пожалуй, мы питаемся в самых дорогих ресторанах Макдональдс. И, кроме того, нам эту пищу приносят прям в лимузин. Человек в определенной одежде, фирменной одежде ресторана Макдональдс,
3: с клювом,
2: выходит, улыбаясь, каждый раз.
3: Скрюч Макдак.
2: Они всегда улыбаются. Вот почему-то всегда улыбаются. Я смотрю на этих
4: канадскими
2: людей.
4: Татуировками.
2: Ну, ты что тут разошелся? Прям, мой милый друг. Разошелся. На концертах скромный, я сейчас смотрю. Вот,
3: ты не перебивай. Говори, говори.
4: Канада — страна побратимая. Там такие же березы.
2: И да. И вот мы любим эти рестораны. Самые дорогие рестораны.
1: А Канада входит в НАТО?
2: Входит, конечно.
3: Да Канада?
2: Все входят, кроме Китая, России и Индии.
0: И Финляндии.
2: Безусловно. И водка Финляндии не входит.
3: Так-то наконец,
2: поэтому
3: на... так
2: мы но... пьем водку Финляндии. Финляндия, да здравствует.
1: Финляндия не входит в НАТО, да?
3: Нет.
0: Саша. Финляндия не входит.
4: Финляндия, мы с тобой.
0: Не выходит. Финляндия поставляет мелованное дерево. Ну, или бумагу.
2: Бумагу. А что это?
0: Одно из двух.
2: Мелованный кордон.
1: Ты курила, краска, ребята.
2: Еще
1: ты
2: много курила, чего. Да. Поздравляю.
4: Финны много. Мелованные чего микрофоны.
0: А кто осуществляет съемку и монтаж ваших клипов?
1: Это разные люди.
0: Хороший ответ.
4: В основном я вообще-то.
2: Вы смотрите, какой ураган сегодня. Эмоции у нас.
3: Обычно Костя вообще ничего не говорит.
1: Саша Солоха.
3: Он говорит все.
0: Ну что, может быть, сразу еще песню, чтобы побольше...
2: Давайте, может, про новую...
3: Живую, да?
2: Живую.
1: Давайте мы только расскажем что-нибудь про песню. Чего мы так тупо ставим?
3: Давай, расскажи про песню, расскажи какую.
2: Потому что тупенькие.
1: Нет, только петь-то, уймите.
2: Мне тычет гитары в глаз, брат.
1: Убери. Саша, я не так понял, что ли? Какая песня, вживую или не вживую?
0: Ну, главное, вживую лучше, потому что...
2: Главное, убрал от меня микрофон.
1: Вживую.
2: Ну, какой же ты глупый.
1: Давайте обратно споем.
3: Обратно.

позади мне моих уличали во лжи. Я не знал, как жить. Я зарылся в ржи сквозь стебли. Я слышал созвездие единственный.

Нас руки разведут, нас разум рассудит. Я забыл в кармане упавшего солнце слова. Но зачем слова, когда на небе звезды?

спроси, кто я. У корабля в открытом море я нитка в парусе его трехмачтовый рукопожатий. Я колос для жнеца, меня он сноп подвяжет в объятия дружных братьев. Зерно для пира или стебли для огня, но будет как будет, что-нибудь будет. Руки разведут, разум рассудит. Я забыл в кармане упавшего солнца слова, но зачем

0: А вот эта композиция навеяла, видимо, наших радиослушателей такой вопрос. Петя Ореховский предлагает, извините, он интересуется, видимо, были ли у вас представители, конфликты с представителями криминальных структур? Это вопрос злободневный, сами знаете.
1: Нет.
0: Ответ исчерпывающий. Далее, вот здесь Борис интересуется.
2: Мы сами представители криминальных структур.
0: Умеют ли музыканты плясать? Я подтверждаю, что умеют.
3: Олег, покажи.
0: Безусловно, я просто это вижу и могу прям-таки официально заверить, что параллельно с музыкой происходят, в общем-то, и пляски.
1: 50% нашей группы — это танцоры.
2: Но бывает, когда заканчиваются у нас песни, мы танцуем, то есть не мы, я-то не танцую.
0: Вот еще очень интересный вопрос от Сергея. Что вы делаете, это к вам, естественно, вопрос, с деньгами, полученными за концертные выступления? Идете в бары, напиваетесь пиво, первая версия, вторая. Снимаете красивых тёлок с большими батонами, вторая версия, третья. Покупаете дорогой порнофильм.
1: Других вариантов нет?
0: Ну, он не предложил, никакой альтернативы нет.
2: Надо из этого выбрать или что-нибудь.
0: Видимо, а я сам не понял, я зачитал, как пришло.
2: Батоны.
1: Большие батоны, да, дорогие батоны и едим их.
4: Идем в дорогую булочную.
0: Ну, я думаю, может быть, сейчас пообщаться с живыми.
1: Да-да-да, звоночек.
0: Да. 203-19-22, ваши вопросы музыкантам группы.
2: Единственное, у меня дополнение. У нас деньги за концерты по безналу перечисляются, потому что такие
1: Соросы, да?
2: Большие, такие количества нулей, что мы просто не унесем их. И поэтому у нас по безналу мы, честно говоря, эти деньги не видим между собой. А только директор приносит иногда нам какие-то крохи, какие-то слезы нам приносит.
1: И мы покупаем батоны.
2: Мы покупаем, конечно же, лимузины там из бутика, носки и ботинки дорогие по 20 долларов.
1: Эботинки.
2: Не надо.
1: Давайте послушаем звоночек, Дима. Дима, звоночек. Нам звонят.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Михей Зеленоградский.
2: О, привет.
0: А вы как-то, извините, волнение какие-то у вас в голосе, может...
5: Нет, у меня голос такой, вы что?
0: Вы уверены, что все нормально у вас?
5: Да, абсолютно.
0: Ну, хорошо.
5: Вопрос, господа музыканты, а какие водоемы в Москве и Московской области, бывает же случай облома с бабками, вот, какие водоемы ваши тушки предпочитают, там, Москва, реку, Борисовские пруды или что-нибудь? И второй, уполномочен от имени правительства нашего государства, Республика Зебра, войти в состав правительства нашего.
0: Кто? Уполномочен. Ну, это просто как бы так это поставили перед фактом, что вот уполномочен, а кто это, видимо, пока обсуждается.
1: Хорошо.
0: А насчет прудов, водоемов, в общем-то, и всех этих дел.
1: Мы любим воду вообще.
2: Но, поскольку облома с бабками не бывает никогда, мы исключительно купаемся в наших дорогих саунах.
1: В ваннах, да?
2: И в ваннах, да.
1: Ну, у нас у каждого, в общем, авторские ванны.
2: Авторские ванны, да, дорогие там. У нас. Вы как, скоро их увидите в клипе.
1: Как салон называется? Я забыл, где я купил эту ванну в последний раз.
2: Не помню. Уже...
1: Ну, короче, салон авторских ванн, там я купил эту ванну недавно.
3: Африканских ванн, да.
0: Вот, кстати, тут вопрос пришел такой, ага. Только что настроился на вашу волну. Скажите,
1: что за фигня?
0: Какая группа у вас в гостях? Я представляю, музыкантов, это государственный академический Лайерский оркестр бэнд. Под управлением Евгения Федоровича Светланова, безусловно.
1: Аплодисменты.
2: Аплодисменты Светланова.

0: В гостях у программы «Моранси» группа «Точка Росы». И, соответственно, мы слушаем концерт этих музыкантов в прямом эфире. Соответственно, периодически общаемся, слушаем кое-что из музыки. Напоминаю вам, телефон студии 203-19-22. Ну, сейчас, я, видимо, вижу, опять пьеса будет звучать.
1: Живая. Живаго.
2: Живаго.
1: Только мы еще не определились, какая именно пьеса. Сейчас мы буквально 7 секунд. Что? Что?
3: Играем что?
1: Да. Прогулку? Что? Быстро. Может, плавай-плавай?
3: Давай, плавай. Ну, без.
2: Может, нам кто-нибудь позвонит,
1: давай
2: что-нибудь скажет,
1: что потрясешь.
3: Есть чем потрясти?
2: Я путаю просто. Я тут наложил какие-то бумажек.
1: Посвящается Тому Уэйтсу.

плыла и уплывала, и мы стояли, как два дерева рядом. Одни ветра пугали нас, и корни срастались. Октябрь сбрасывал листву, а нам...

0: Ну и, видимо, еще телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно, вы в прямом эфире.
1: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый. Не могли бы вы быть чуть-чуть громче, простите, вас как-то не очень отчетливо слышно.
1: Да, нормально?
0: Ну, будем считать, да.
1: Ну, я хотел сказать, что не надо ходить в фашистские забегаловки Макдональдс. Не надо слушать все это мамы и хроники на эфиру. Эти наши пьем, которые мы с Александром воруем с заводом Балтика и подаем на Арбате с придорогом.
2: С орбиты, что ли, звонит?
0: Да, вы знаете, понятно, ваша тема понятна, извините, действительно, качество очень плохое, я просто понимаю, что космонавтам тоже скучно, иногда хочется как-то выйти в такое во внеурочное время, тайком от начальства на связь, в общем-то, это видимо, произошло. Но смысл в том, смысл, естественно, в том, что в Макдональдс ходить не надо.
3: Хорошо.
0: Ну, в общем-то, это и правильно.
3: Хорошо, мы не будем ходить.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро уже, наверное.
0: Здравствуйте.
3: Нет, еще пока день.
4: Полуночники. Вы знаете, вам звонит человек с 45-летним стажем футбольной болельщицы.
3: Вау.
4: Вот, вы знаете наши сегодня праздники?
3: Конечно. 3-2.
4: Вот, так я хочу узнать, не собираетесь ли вы отразить это в своем музыкальном искусстве? Тем более, что это первый раз за всю историю наша сборная выиграла у сборной, которая носит звание чемпиона мира.
0: Да, да.
4: Вот.
0: Спасибо.
4: Так что давайте, отражайте.
0: Спасибо.
2: Отразим, конечно же.
3: Я думаю, что это нас действительно вдохновит.
2: И посвятим вам наше произведение нетленное.
5: Нет, действительно, это же очень важно, что мы наши выиграли. По крайней мере, у сборной России это первая победа важная такая. За все время.
2: Сборная России вообще может выиграть у всех. Даже у сборной мира.
5: Теперь да.
3: Легко. Даже у сборной России.
0: Ну, я думаю, как вот остается немножечко времени до выхода программы новостей, где мы услышим новости.
3: Ну, мы еще после новостей встретимся.
0: Да, ну сейчас, может, еще какие-то песни. Или давайте сейчас так сделаем. Звоночек сперва еще один.
3: Да, звоночек.
5: А потом я хотел рассказать кое-что.
3: Да, звоночек и рассказ.
0: Давай сперва рассказ.
5: Не, я рассказать перед песней хотел.
0: Да ну давай успеешь, если песня будет длиться минут 5.
5: Да,
2: песня будет длиться по 8 минут каждая.
3: Какая?
5: Следующая песня называется «Бешеная любовь», которую будем слушать.
3: Да, да.
0: Вот сообщение, извините, сообщение пришло. 56482, это мое личное. Я округляю до 60, вы просрочили просто. Вы должны были в полночь эту сумму привести. То есть сейчас набежало 60. Ну, сами это ската мы, надо новые купить. Это самое... Там, мол, огнетушитель в кассе и все уже, да. Так что 60 подвозить. Ну все, теперь рассказывай.
5: Я потерялся что-то.
3: Рассказывай.
5: Нет, я хотел сказать, что мы записали это в Питере, эту песню. Помогал нам Саша Мартисов, вернее, все это записывал. Очень хорошая была обстановка в Питере.
3: Помогал нам Коля Рубанов.
5: Коля Рубанов, то из группы «Аукцион» помогал нам записывать эту вещь. Вот. Ну, что я могу сказать?
2: Еще нам помогал конь педальный. Два раза. Помог нам, и все. И свалил, по-моему. Ты что-то хотел сказать?
3: Педаль.
2: Он, по-моему, здесь фарфором, по-моему, бряцает.
3: Продолжали.
5: Песня называется «Бешеная любовь».
3: Но она идет меньше 5 минут. Но еще у тебя есть минута, чтобы поговорить.
0: Ну,
5: это песня о крепкой мужской дружбе.
3: Вот, вот это надо было сказать.
5: И хрупкой женской любви.
3: Да, да. Слушай.
0: Чего слушаем-то?
3: Песню «Бешеная любовь».
0: А что вы сидите-то?
3: Она мертвая, там на диске.
2: Нам спеть, что ли, надо?
0: А, ну ладно.
2: Я уже запиваю. Чувак, ты же весь в красном, а я упал и весь, короче, в грязи измазался. Обыкну меня. А я, короче, убегаю из загона.
5: А он дальтоник.
2: А мне, да, чувак говорит, чувак, что ты бежал, он же дальтоник. И вообще ты, короче, лох, что ли, бегал тут от быка. Надо было ему меж рогов дать в бубен вообще. И базара нет, еще поймать пастуха, короче. И ему 2 раза в рыло.
6: Я будил свое счастье травинкой по щеке, оно проснулось. и улыбнулась мне. Мы лежим с тобой в высокой траве, мимо гнал пастух коров на дурном полу. Я бронила, Маша, зернышко, и пророс под солнышко. Нежное мое, теплое мое, катись по небу, от руки до руки, катись по небу.

хватало слов. Завтра нам с тобой не нужны будут слова. Где обронила Маша зернышко и пророс под солнышком. Нежное мое, теплое мое, катись по небу. От руки до руки катись по небу. От любви до любви катись по небу. От меня до тебя катись по небу. Нежное такое. Я будил свое счастье.

Маша зернышко, и пророс под солнышком. Нежное мое, теплое мое, катись по небу.

0: Я предлагаю отслушать еще телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание, собственно, беспредельно.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый. Михей Зеленоградский опять.
2: Опять? Снова?
1: Снова и снова.
0: А что, вот, что побуждает вас вот быть столь частым гостем на нашем телефонном проводе? Можно узнать?
1: Побуждает? Да сам телефон он какой-то. Да и ваш голос, и... Все ваши голоса, ну, замечательно же, замечательно.
0: Ну, спрашивайте быстрее.
1: Вот, спрашиваю. Во-первых, хотелось узнать, что вас, господа музыканты, вы мне очень нравитесь, узнавали все на улице, ну, то есть показывают, что вот они, вот эти вот прекрасные, которые такие стихи сочиняют, такую музыку. Больше подробностей о ваших тушках, там, о худоба и так далее, цвет волос и прочее, и какую одежду предпочитаете, это первое. А второе, есть ли у вас песни про женщин, носящие такие имена, как Вероника, Олеся, Рита и Оля?
0: Не забыл еще Оксану.
2: Только Олеся.
1: Нет,
2: у нас
1: Оксана сюда не подходит, потому что это все носители одной фамилии, Юрченко, и для кого-нибудь из них, чтобы персонально песенку так передать.
3: Это реклама идет в эфире, между прочим.
0: Адская вообще. Сань. Просто никакого контроля нет за финансовым потоком.
3: Ты врубись, тебя ведь накажут за это.
0: Вообще, со страшной силой.
3: Сейчас придет с первого этажа твой этот.
0: Я думаю, проигнорировать надо этот звонок.
2: Ну, сейчас скажем, типа, спасибо.
3: Нет, надо сказать спасибо.
0: Спасибо надо.
3: У нас разные тушки. Самый жирный из нас саксофонист, он 125 килограмм стоит. Немеренный.
2: И блондин-вокалист, тоже очень худой.
3: Блондин. На самом деле. Неправильной ориентации, я бы даже сказал.
4: Какой?
2: Да. Нестандартный, нетрадиционная ориентация.
3: Да. Женщины и мужчины его не интересуют. Все остальное нормально. В общем,
2: только собаки.
5: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
0: И, как я и обещал, поет у нас сегодня в прямом эфире Алексей Заев. Но не один, а с товарищем. Товарища зовут Эдгар Герман, он играет на гитарке. Сегодня такой у нас дуэт гитаристов. Как знаете, в свое время был там Аль Ди Меоло, Пак де Люси объединялись. Также вот сегодня два замечательных у нас гитариста и музыканта. Я так понял, дорогой мой Алексей, ничего, что
4: дорогой
0: я так...
4: Дорогой мой Саша,
0: я композиции, которые предстанут... перед ушными раковинами наших уважаемых, живущих в Москве и за ее пределами радиослушателей, совершенно, так сказать, девственно чисты, и пуповина только что перерезана. Как я спросил,
4: Так, честно говоря, пуповина, она не совсем перерезана еще, пуповина-то, она такая... Ну, некоторые вещи есть тут, ну, совсем не перерезанные, да. Остальные уже обрезаны, уже все.
0: Ну что же,
4: уже настроены религиозно.
0: Как
4: уже
0: учили меня в школе саратовских диджеев, именно вот в этом месте и нужно говорить. А теперь предоставляем слово вам, Алексей.
4: Шнур очень неудобный сейчас. Я...
0: Главное, смотри, чтобы он не обмотался вокруг шеи, потому что...
4: Вот... Нет, ну я тогда сделаю классический звук.
0: Адский дядька.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Лучше Монморань.

вода, от сказки до связки. Высохло солнце, слезится луна, а между ними пропасть без дна, в который раз влипли, там же, туда же, но уже привыкли и не морщимся даже. Стиль жизни вселенной похож.

Если было второе пришествие, то ушло. Мы, очевидно, курить выходили в этот момент. А может быть, ад — это здесь, это вот, и нас уже нет. Но

0: А, я думал, это такая фальш-кода обычно.
1: Она и фальш была.
0: Напоминаю нашим геройским радиослушателям, которые обитают в самом чистом городе Европы, городе-герой Москва, что в гостях у нас певец, композитор и общий ваш любимец Алексей Заев со своим товарищем Эдгаром Германом. Они поют, как я понял, композиции относительно, относительно недавно перерезанной пуповиной. Назовем это так. И я думаю, скажи мне, Алексей, будем ли мы производить отслух телефонных позвонов? Или ты предпочитаешь все-таки песенный вечер?
1: Ну,
0: я понял, хорошо. Можно... Как пойдет, это называется, да. Как пойдет. Продолжаем слушать Алексея Саева. Я прям вот после этой школы духом воспрял. Там, видишь ли, Алексей, делают массаж КДК.
1: Где, в какой школе?
0: В саратовской школе диджеев.
1: А это когда надо туда?
0: Я вышлю тебе факсик.
1: Нет, факсик не надо мне, факсик. Мне факсик — это такая штука.
2: Больше там ничего не носили.
0: Не мой. Но это за отдельные деньги. То, что ты имеешь в виду, за отдельные деньги. У меня таких денег нет.
1: Ну ладно, это вот песня с перерезанной уже 100 лет назад пуповиной все-таки. А, я ее так хотел на концовочку. Ну ладно.
0: Знаешь, я ее тоже хотел. Но у меня вот год назад это пропало. А, мы о разных совершенно вещах.
1: Нет, хижины дядя Тома не будет. Вот, ну ладно, раз уж я, ну, в принципе, конечно, тут голоса, ну ладно, «Медуза». Вообще «Медуза Дуза», «Дуза» — это такое имя, ну, раз нам, я думал сначала назвать «Медуза», но дело в том, что Энни Леннокс, она тоже хитрая такая же.
0: Вообще голоса действительно повсюду тут.
1: У нас похожие голоса с ней, да, только у нее еще грубее такой голосок, ничего так. Ну что ж, «Медуза Дуза» такая классическая.

0: И быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум», падла.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Половина настала третьего в нашем чудном городе, и телефонные звонки поступают по телефону 203-19-22. Также приходят, приносят вареную курицу, яишки, катышки, все это, все сюда. И я предлагаю нашим радиослушателям задавать вопросы, если таковые у вас имеются. Кто там бормочет на заднем плане?
2: Ну-ка,
1: это Прохор опять. Да, и я предлагаю вам звонить и задавать вопросы Алексею Заеву. Телефон я уже говорил. Слушайте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот, у меня вопрос к Алексею. Алексей, скажите, концерты у вас бывают вообще-то?
2: Ой, бывают.
3: А как, то есть, они бывают? Вот такая вот акустическая программа или как-то, то есть, что-то более такое?
2: Нет, ну, обычно бывает что-то такое более, но очень редко.
3: А это, и все равно это умером уже не называется?
2: Нет, нет, никак.
3: То есть, так вот, а когда выйдет, так сказать, новый перерезанный пуповинка, альбом ваш, когда, так сказать, новый, порадуете наш?
2: Ну, уже вроде порадовали один раз так. То есть он еще вроде не вышел как бы такой с обложкой, но вроде уже вот гуляет такой, тонатология называется.
3: Да? Это просто новость открыли, это да? Ужасно. Вот. Ну, вообще, большое спасибо за творчество ваше. Вот.
2: Спасибо.
3: Еще хочется... Нет, Александр, такое предложение.
2: Алексей, вообще-то.
3: Да.
2: Александр, это Лаэрт.
3: Ну да, это Лаэрт.
2: Тогда к нему, тогда у меня спросите разрешение, спросите у него вопрос.
3: А, прошу прощения, я забыл. Меня не учили, я же не учился в этой школе. Там.
2: Какой?
3: Можно я задам вопрос Александру?
2: Ну... Только быстро.
3: Быстро, хорошо. Александр, у меня к вам не вопрос, а предложение.
1: То есть опять выпить?
3: Нет, это потом, это потом.
1: Ладно, я слушаю.
3: Вот, почему бы при вашей передачке не открыто, а сказать, магазин на диване? Это было бы хорошо, продавали бы факсы, пейджеры. И вообще, то есть...
1: Ну, вы знаете, учитывая, так сказать, программу, нашу программу социальной помощи, значит, вот...
3: Беременным
1: женщинам, дебилам и малообеспеченным, мы, собственно, не имеем права сейчас, иначе налог придется платить большой, торговать, скажем, реальными пейджерами. Мы можем как бы предлагать людей-пейджеров. Ну, например, вы звоните по своему пейджеру по имени Жора, например, говорите, Жора, перезвони Феде и скажи, что я там тот-то-тот. То есть человек-пейджер, это сейчас все больше и больше находит распространение среди, вот, так сказать, людей состоятельных.
3: Понятно, понятно.
1: А ну, как
3: хорошо,
1: бы торговать на диване...
2: Это
1: вот
2: очень они, состоятельные
1: люди. Очень, должны быть. Очень.
2: Она на диване только факсами и заниматься.
1: Да.
3: Ну, факс, пейджер, извините.
1: Потом это... человек комаробой, специально выпущенный из Китая, тоже он, значит, летом приходит к вам, специально потеет так, чтобы комары кусали только его, а не членов вашей семьи. Это все стоит больших денег.
3: Вот, ну хорошо. Да. Ну, в общем, если что, вы на пейджер там звоните.
1: Если что, конечно.
3: Тем,
1: конечно.
3: Кому надо. А, дяде привет, Александр, обязательно
1: конечно,
3: привет,
1: конечно.
3: Дяде. Ну,
1: да, а вы вот. Пока берите, а я, в общем, на рыбешке тогда.
3: Ну, хорошо.
1: Ну, все, все, ну, все, счастливо. Алексей, мы поговорили, продолжайте.
2: Хорошо, поговорили. Перерождение, вообще-то.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну, это посвящается Олегу Гончарову, в общем, в хорошем смысле, чтоб кто чего не подумал. Очень мне его творчество нравится. Вот так вот.

0: Тихо, только не про психа.
1: Хорошая композиция. Я думаю, она сподвигнет жителей этого чудного города, который называется на букву М, как и все гениальное, позвонить нам по телефону 203-19-22 и задать вопросы присутствующему здесь в студию Алексею Заеву. Здравствуйте, мы в прямом эфире, вы тоже, и слово вам. Пауза. Пауза карается выкл. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло, гараж. Не получилась пауза. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Доброе утро.
1: Приветствую.
2: Это опять Дмитрий Невнимательный. Я, во-первых, хотел сказать, что я вот не успел договорить в прошлый раз. Если вдруг Андрей не запишет какой-нибудь из живых концертов, то это, в общем-то, не страшно. Вы потом сможете приобрести компакт-диск, который я выпущу. Так что... То есть все я запишу все равно, так что не волнуйтесь.
1: Спасибо,
2: да,
1: спасибо.
2: Ну и еще вопрос к Алексею все-таки.
3: Ух ты.
2: Если можно.
3: Можно, конечно.
2: Да. Вот... Интересует меня, не ваша ли эта песня вот там про мальчишек и бальчишек чего-то поется?
3: Это Аркадий Гайдар вообще.
2: А?
3: Это Аркадий Гайдар, песня такая, поэма целая.
2: Нет, а вот есть еще какая-то песня какого-то коллектива, не знаю.
3: Ну это коллектива Аркадия Гайдара, я так думаю. Нет,
2: ну то есть не ваша, да?
3: Нет.
2: Ну ладно.
3: А что там, он умер что ли в конце? И что с ним произошло?
2: Ну, я не помню, что там в конце было, но, в общем...
1: Я думаю, что он расплодился.
2: Да, ну, в общем, это пересказанная эта была история, которая у Гайдара.
1: Ну, я думаю, что это интересное должно быть творение со всех точек зрения. Это, во-первых, ново,
2: ну,
1: во-вторых...
2: Понятно. Нет, это не совсем ново, но все равно.
1: Да, ну ладно, спасибо. Действительно, это интересная ваша мысль. Алексей, почему бы тебе не спеть про Винни-Пуха? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Приветствуем вас.
4: Вот, простите, ради бога, но получилось так, что это как бы... Я с важным вопросом...
1: Ну, вообще, на спасите шубу не сошьешь. И на спасибо.
4: Ну, ладно, тогда я вас прорекламирую.
1: Ага.
4: А вопрос вот какой. Скажите, Саш, вот вы предоставляете такую услугу, как, например, человек, сторож холодильника...
1: Сторож холодильника.
3: Такая услуга есть.
1: Вы знаете, да. И причем вот вы как-то сами, так, может быть, того не подозревая, открыли глаза. Дело в том, что у нас есть человек, душ. Ну, вы знаете, что иногда отключают воду, а вот есть люди, у которых слюнная железа работает не бей лежачего. Но поскольку одной этой функции мало для принятия вот чисто, ну, как он дорого стоит, то он еще может сторожить холодильник, потом сделать, значит, полис оконных рам. Это очень важно, потому что, значит, мытьевые процессы, они там затруднены. Вот дамы обычно, они как, ну, происходит, значит, упирание выменными отростками в стекло, вот, в стекольную поверхность, в результате вылет рам, поэтому человек, вот, значит, душ, он же, соответственно, человек-лизун. Происходит вылез рам. И, соответственно, по ночам он производит охранные функции холодильных установок.
4: Замечательно. А вот скажите, вот сразу дарю идею. Вот, знаете, человек-диджей, и вот что уж там греха таить, человек лаэрский. Вот такая вот услуга, как она пишет.
3: То есть человек лаэрский.
1: Но об этом...
4: Я бы просто парочку заказал бы лучше.
3: Парочку человек лаэрский.
1: Но вы знаете, увы, институт точки... К сожалению, сейчас на некоторое время по причинам, независимым от руководства института, от ректората,
3: от электората,
1: да, прекратил свое функционирование. Я думаю, что мы восстановим его работоспособность и постараемся каким-то образом вашу вот идею воплотить уже на техническом уровне.
4: Отлично. А про электорат это Егоршев сказал, да?
1: Да, это вообще говорят. Да, да, да.
4: Слушайте, вот такой еще вопрос к музыкантам. Вот вы используете такой инструмент, как гавайская гитара.
3: С удовольствием, только у нас ее нету.
4: А вот у меня, кстати, есть. Если хотите, могу исполнить что-нибудь.
3: Ой.
4: Такой найгаш в трубку.
1: Ну, попробуйте.
3: Ну, что ж. Трубка – это мертвая женщина вообще-то, да. Еще при этом плясать, кстати, да.
1: Ну, где саунд-то?
4: Ну, так уже.
1: Да. Замечательный звук. Спасибо, спасибо вам. Замечательный звук. Алексей, Алексей, Алексей, да, слово теперь вам. Вам теперь слово. Я очень...
3: То есть теперь я должен звонить всяким слушателям, спрашивать.
1: Да, да. У нас кончается запас слушателей. Да. Все, кому мы оплатили запись фонограммы вот этой, якобы слушатели уже устали.
3: Ну, как будто бы в прямом эфире.
1: Да, ну, пленкой.
3: А то правда сейчас...

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Ну, вот такая вот сонная сада солипсизма, а теперь еще и под цифрой 2 оказывается. Вот. Ой. С добрым утром, солнца нету, кофе, чай, вино, коньяк. Я пришел к тебе с приветом, я отъехал, я молчал.

0: дорожку. Меня нет, я сон, я фи.
1: Теперь, я думаю, пришло время опять дать слово нашим геройским орлам. Телефон 203-19-22 обслуживается Прохором, нашей замечательной дамой, единственной сегодня среди нас, и вы можете звонить по нему смело. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
2: Алло, да, Александр?
1: Да.
2: И Алексей. Скажите, вот я слушаю, да, вот когда в рифму хорошо, а когда не в рифму...
0: Это плохо.
2: Это плохо.
0: Конечно.
2: А может быть что-нибудь матологическое? Все-таки более поконкретнее.
0: А как вы думаете, вот Гильом Аполлинер, он был плох, наверное, потому что он именно вот не в рифму писал. Гильом Аполлинер-то, он же был, наверное, плохой. Я его Гильомом
2: туда... Я понимаю, но тут как сравнение не в пользу...
0: Не в пользу Аполлинера. Я понимаю вас. Да нет, дело в том, что, ну, есть разные же, не обязательно, а Маяковский тоже не всегда писал четко в рифму.
1: И пил, да, страшно,
2: нет,
1: говорят.
2: У него было, ну, по крайней мере, уж так отскакивало, как от молотка.
0: А от кого? От кого отскакивал?
2: От наковальни.
0: От наковальни. А, нет, я про Маяковского, в смысле.
2: Я про Маяковского тоже.
1: То есть тоже отскакивало?
0: От Маяковского.
2: Там рифма такая была, чечекань, шаг, там,
1: тра-та-та-та. То есть он шипел, а, шипящие вот такие, шипящие.
0: Хорошо.
2: Левый, левый, правый.
0: Ну, понятно, а...
2: Но матологическое можно заявочку?
3: Матологическое — это матом, да?
0: Это матом, наверное, матологическое.
2: Ну, ну, как у тайм-аута, допустим.
0: Ну, что вы, зачем? Ну, это как у тайм-аута, пусть тайм-аут.
1: Правильно.
0: Тайм-аут.
2: Ну, понятно.
1: А, спасибо. Нет, вам, тем не менее, за звонок. Нет, действительно...
0: Это все хорошо, но пусть, да, тайм-аут, да, будет тайм-аут, а...
1: Да, Алексей Заев пусть будет Алексей.
0: Да, Маяковский пусть от него отскакивает, в конце концов. Все-таки.
1: Вообще, отскок — это вещь хорошая. Недаром на автомобиль Неву ставят вот эти дуги разные, чтобы морду ему не разнесло.
0: Дуги-дуги.
1: Буги всякие. Дело в том, что действительно отскок — это то редкое качество, которым все больше и больше перестает обладать современный человек в силу своей мутации.

0: Бывало раньше, как идешь, тресь об кафель и прыгаешь полчаса. Сейчас уже не та упругость, не те, как это называется, Алексей, ты же специалист по анатомии эпителии, да?
1: Ну, примерно, да.
0: Уже не те, все одряхлело.
1: Переход все тот же самый, то есть да. Такой парабиоз все-таки наступает.
0: Ну, следующий, я думаю, звоночек. Переход. Сразу.
1: Да, надо. Хорошо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем. Алло. Гараж не отвечает.
1: Наверное, я должен
0: спросить. Здравствуйте. Попробуй. Да-да-да.
2: Направленный вопрос музыкантам.
1: Значит,
2: от партии кислородной подушки.
1: Ой, ну.
2: В чем вы...
0: Мы договаривались не упоминать название этой партии в нашем эфире, Алексей.
1: Почему?
0: Извините. На это есть свои веские причины. Дело в том, что я уже говорил, что на прошедших выборах победила наша партия ЗОП. Что называется, за общественную безопасность. Зобы уже вшиты всем, так сказать,
1: ну,
0: победившим,
1: да,
0: по местным
1: хожу,
0: округам.
1: Я и пою,
0: да,
1: поэтому,
0: да,
1: здесь.
0: Да. И мы,
1: иначе,
0: а тут какие-то конкуренты, непонятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: У меня пожелание Александру по поводу названия его нового альбома.
0: Да, вот это интересно.
3: Во-первых, оно дебильное.
0: Согласен.
3: А во-вторых...
0: Кстати, было такое мнение назвать альбом «Дебилятор». Как вы к этому относитесь?
3: Гораздо лучше. Uh-huh. А во-вторых, оно очень похоже на название нового альбома Михаила Шуфутинского.
0: Ну?
3: А поскольку население-то, оно в основном состоит из дебилов, то они будут покупать ваш альбом.
0: Вы прям так категорично, то есть вот... Но, тем не менее, это ваше право, да.
3: Кроме того, ну, в связи с путаницей.
0: Uh-huh.
3: Путаница — это очень плохо. Вот был один случай у моего знакомого. Тут не с альбомами, а с фамилиями.
0: Uh-huh.
3: Вот его жена попросила приобрести кассету Кая Метова Position No. 2. Он пошел в киоск и купил там кассету, но не ту. Uh-huh. Не ту, а другую.
1: Ну, No. 2, то есть.
3: Он купил кассету Егора Летова. Называлась она «Хуй через плечо». Уникальные редкости и красоты.
0: И отдал вот своей супруге.
3: Да, ну это и была, видимо, Position No. 2, в его понимании.
1: Но он же купил кассету не ту.
0: Ну, а ваше предложение мне вот интересно, я записываю.
3: Ну, название альбома поменять.
0: Ну, давайте.
3: Вашего, а не Михаила Шуфутинского.
0: А как?
3: Ну, хотя бы, как вы сказали.
1: Михаил Шуфутинский, то есть.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Ну что, композиции?
1: Да что-то как-то... Композиции-то серьезные такие. Что такие звонки такие все. Ну, композиции. Ну, это что-то такое вот... Долго я думал...

0: произошла небольшая инъекция буржуазной музыки в организм нашей программы. Тем временем Алексей Заев и Эдгар Герман любезно согласились пойти вместе с нами разгрузить, встретиться вот с ними и переговорить. И как раз на это у нас ушло где-то минут 15. Я думаю, вы это время не скучали, отслушивая композиции западных коллективов. А сейчас продолжаем акустический концерт в прямом эфире радио «Эхо Москвы», программа «Монмаранси». Алексей Заев.
1: Здравствуй, дружок, какие проблемы? Не застрелили еще тебя? Ладно, не будем на эту тему. Вспомним о ней в конце сентября. Как поживаешь, что нового? Живы ли дети твои, жена? О, все не так ты считаешь хреново? Ладно, меняем тему. Она осенью нам пригодится нынче. Лето в разгаре, пыль да жара. Я тут в одной газетенке вычитал. Впрочем, в газетах одна мура. Бог с ними, сам да как, средств небось нету. Трудно небось и не хочется жить.

разговор не получится. Что? Ты торопишься? Ну, по рукам. Если кто жив, передай наилучшее. Встретимся осенью. Пока. Вслед за чем? Вот именно вот такая в летней траве. Это вообще-то такая фаза чужих стихов. Матей Бор в переводе Ваксмахер. Ну, в тему.

0: И я предлагаю все-таки опять обратиться к телефонной линии, поскольку, может быть, несколько несправедливо покажется нашим геройским орлам, что мы как-то так длительное время забыли о них. Мы о вас не забыли и вас внимательно слушаем. 203-19-22. Ваши вопросы Алексею Заеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте. Это говорить будет Татьяна Николаевна.
0: Да, мы вас внимательно слушаем.
1: Вы хотите послушать?
0: Да-да-да, говорите, конечно, любезная.
1: Послушайте, я кое-что скажу. Ну, начинать?
0: Да-да-да.
2: Конечно.
0: Отсчет пошел.
1: Ляжу спать на кровать, белые подушки. Мне теперь не до вас, милые подружки. А вот вам еще одну сейчас расскажу. У моего милого рубаха малинова. Много денег у него. Пойду замуж за него.
2: Здорово.
1: Если понравится, то я вам скажу, где я жила, где я росла. Я росла в Орловской области, где город Елец. В Ельце я училась на портниху. И вот там это случился пропажа платка этого пухового.
0: Я Алексей, скажу, что у тебя с платком?
1: Его девочке понравился, она его взяла.
2: Да-да, говорите.
0: Алло.
1: В общем, украла. А потом
3: украла.
1: Отдала. Заставила ее отдать. У нас была учительница очень такая находчивая. И очень, ну, в общем, нашла, что сказать этой девочке. И как она ее обработала хорошо. И никто не обиделся. И все хорошо прошло. Ну, еще я не знаю, может, чего вспомню, я тогда расскажу вам.
0: Конечно, мы с нетерпением ждем вашего звонка, спасибо. Спасибо, Татьяна Николаевна, постоянная наша слушательница и большая почитательница вашего таланта, а также почитательница таланта коллектива, который называется ХЗ Алексей, которые ваши большие друзья, и они тут у меня за спиной сидят, едят курочку вареную. Здравствуйте, здесь в прямом эфире, мы вас внимательно.
4: Ой, здравствуй, а?
0: Здравствуйте.
4: Вот Татьяна Николаевна, она вам такие прибаутки рассказала. Вы знаете, очень прекрасно, вы 20 минут шикарной музыки. Герман Заев, да?
0: Герман. Да, ну, называйте так.
4: А, Заев Герман.
5: Ну, пусть будет. Заев, это имя такое, Заев такое.
4: Да. Слушайте, ну, полный отец. Ваша партия, вы сказали, хоп, или какая-то там победила?
0: Зоб. Зоб. Ну, знаете, у птиц висит снизу, да.
4: Такой. Ясно. И эпилятор что-то там было. Такое.
0: Эпилятор, это вы имеете ноздревой, вы можете купить.
4: Нет.
0: Ноздревой эпилятор внизу у нас в ларьке. Для
4: эпиляции
0: волосы.
4: Эпилятор number two.
0: А, понял, ладно, продолжайте тогда. Да.
4: Вот. Ну, значит, шикарно. Вообще, музыка вообще на всех каналах один музон вообще. Классно.
0: Да, мы недаром. Мы вообще все каналы уже оккупировали. Я единым пультом управляю всеми. То есть вы думаете, что там все... Много радиостанций, да?
4: Но вы не можете всеми.
0: Ну, как? Нет, вот у меня слева...
4: Три минуты новостей, а потом музон.
0: И новости. У меня на каждую радиостанцию два движка. Один музыкальный,
4: нет,
0: другой новостной. Ну, как не могу.
4: Москва — это один канал.
0: Ну, давайте... Да, нет, а при чем здесь? На всех каналах и говорить одна музыка. А вот сейчас включить любую другую радиостанцию.
4: Сейчас
0: думаете,
4: мы не будем включать
0: не
4: другую.
0: Будете, да? Там тоже мы. Только вот другие...
4: Не, ну, у вас всегда на три буквы и три слова.
0: Да.
4: А потом музон.
0: Ну да.
4: А потом изм.
0: Да, ну вы говорите, что-то там кто-то еще вклинивается какой-то.
4: Ну, сейчас они там и подойдут, там еще кто-то хочет послушать.
0: Тоже хотят взять. Понятно.
4: Не, ну вы в таком ключе вообще прекрасно. У вас есть микрофон.
0: У меня много чего есть.
4: У вас есть кнопка.
0: Кнопка есть.
4: Отключить можно, правда?
0: Конечно, конечно. Хотите, попробуем.
4: Ну, это вы можете, конечно, но люди не поймут.
0: Люди все поймут и простят. Люди у нас добрые.
4: Вам простят.
0: Дяденька, скажите нам, что вы хотите узнать у Алексея Заева?
4: Нет, я хотел у Германа Заева спросить. Ну, вас же коллектив...
5: Ну, не совсем.
4: Ну, как не совсем?
5: Два разных коллектива. Просто два друга из...
4: Два коллектива в одной компании.
0: Алексей, что-то щелкнуло, кнопочка щелкнула. Скажи честно, это твой дядя звонил?
5: Конечно.
0: Ну, тогда продолжай песню.
5: Другие. Разные дяди мои бывают.

туманную бороду бросила. Возись, человече, упивайся своими страхами, зарывайся в свои мелочи. Ведь даже те, кого не затрахали, утонули в потоках желчи, выброшены из жизни. Шатаешься там, где как можно темнее, отделяя реальность от шиза, пытаешься становиться умнее. Но не заметив края, падаешь точно между, в стороне от ада и рая. Не безнадежен, но без надежды.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Ну вот, тоже такая чужая. Альбрехт Роденбах. На этот раз Витковского переводки. Это вот переводчики такие все время. Ругаюсь я, что же мне делать остается.

Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

0: 37 минут четвертого в нашем дивном городе и подходит к концу концерт Алексея Заева в прямом эфире в программе «Монмаранси» на радиостанции «Эхо Москвы». Сейчас прозвучит последняя композиция, но я считаю, что мы еще неоднократно будем повторять такие вот концерты здесь, в этой уютной студии, покушав там борщица, щец, курочки, которые оставляют нам вечерние смены. Мы же для нее вот сейчас нажарили тут яишенки с ветчинкой, чтобы пришли люди и были довольны и сыты. Так все тут дружелюбно, так все тут хорошо. Просим вас, Алексей, это так у меня тут записано по сценарию. Что я должен сказать такую фразу сейчас, вот именно в 3:38.
1: Посему мы заканчиваем. Желаем всем, значит, вот такой спокойной ночи, в конце концов. Надо же спать-то людям-то, не все же слушать «Монмаранси».

0: Это был Алексей Заев в прямом эфире программы «Монморанси». Сейчас небольшая музыкальная пауза, после которой у нас в прямом эфире очередной гость. Сегодня, как вы видите, много у нас народа, обширная достаточно программа. Спасибо, Алексей, успехов, там ля-ля тополя, что обычно принято говорить.
1: Спасибо,
0: сам
1: спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо Эдгару Герману.
1: Из группы «Нормальный холод».
3: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи. Автор — Опоссум. Падла.

Здравствуйте, геройские отважные орлы. Стукнуло таки 24 мая. Я вас поздравляю с грядущим, прошедшим 8-м. Кстати, всех замечательно. Мы с вами устроили танцы вот в этой, в наших канализационных коммуникациях. Мне их никак не забыть. Спасибо также за фотографии, вами присланные по этому поводу. Единственная жалость сегодня, а может и не жалость, может это и к лучшему, что, к сожалению, мы не успеем выполнить, вот, ну не то, что ваши заявки, а ваши музыкальные просьбы, хотя максимально постараемся это сделать. Я говорю «мы» не потому, что на мне сидит такая замечательная железная коронка на голове, я имею в виду, а не на зубе, маленькая коронка, вот, и я теперь царек, дескать. Нет, потому что нас тут очень много, мы все ходим с деловым видом, снуем туда-сюда, значит, с папками и получаем большие деньги за это. Вот, я постараюсь в ходе нашей программы каким-то образом, ну, максимальное количество ваших музыкальных пожеланий, которые мне, естественно, подходят, которые мне нравятся, поставить в этом эфире. Вот. А первый час у нас сегодня будет гостевым. У нас в гостях группа «Дикие гуси». Мы, в общем-то, обязаны появлением этих музыкантов в нашей студии Сергею Гуреву, который однажды уже приводил женщину по имени Вика Морозова, если вы помните. И, соответственно, первый час мы посвятим беседе с музыкантами группы «Дикие гуси», Сашей и Славой, а также, собственно, прослушаем, так сказать, да, их новый компакт-диск, который, надеюсь, вам понравится. А затем сделаем небольшой перерыв, сходим, разгрузим. И после этого будет еще один очень важный гость. Человек, который долгое время работал в правительстве на достаточно ответственной должности. Я думаю, что беседа с ним будет вам интересна. И вот там, чтобы как-то иногда оттягиваться, тоже грузить, выходить, мы с вами будем уже слушать то, что вот вы просили посредством пейджера. Номер его 913-29-29, абонент Монморанси. А сейчас плавно переходим к общению с группой «Дикие гуси».

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Надеюсь, вам сия пьеса пришлась по душе. И в гостях у нас Саша и Слава, создатели группы, которую, песню в исполнении которой мы только что отслушали. Группа называется «Дикие гуси». Песня называется «Дикие гуси». Вот. И, конечно, Сергей Гурев, которому мы обязаны, как я уже говорил, появлением в нашей студии этих двух музыкантов. Но прежде чем мы начнем общение, я хотел бы ответить Жоре, который спрашивает: Саша, почему прекратилось вещание по восьмой кнопке? Дело в том, Жора, что у нас есть спонсор нашей программы, вы знаете, Рафик Пантелеймонович Вдул, вот, который торгует сардельками, в общем-то, в центре города, и у него на даче, несмотря на наличие тарелки и так далее, восьмая кнопка телевизора была выломана, в общем-то, с корнем его любознательным сыном. Вот, полным дебилом, который увлекается техникой, конструкторами, Лего и прочим вот всем этим искусственным дерьмом, да. И Рафик Пантелеймонович, в общем-то, отказался платить сейчас пока за наше вещание в прямом эфире на восьмой кнопке, поскольку, в общем-то, он не может это принимать. Мы договорились, поняли, и сейчас починим, и опять вещание возобновится. Ну, а теперь... О, Сергей, да. Пришло время поведать тебе немножечко о истории группы, поскольку я могу отметить, как в какой-то степени человек, немножечко слушающий музыку, разную, вот, высокий профессионализм исполнения. Вот. К тому же люди передо мной сидят, скажем так, не первой молодости. То есть... Откуда появилась эта группа? Может быть, какие-то корни? Ну, сам, как знаешь, расскажи, короче, обычную свою телегу.
2: Да, значит, добрый вечер, дорогие друзья. Ну, про предшествующую историю этой группы, а это второй ее альбом, наверное, ребята расскажут сами. Я мог бы сказать вот два слова о том, вот как вообще столкнулся с этим ансамблем и чем он меня так привлек. Я давно любил вот всевозможный простой, настоящий, горячий, бесхитростный рок, Scorpions, Slade и так далее. И меня все время угнетало, что вот какие-то русские группы, работающие в этом стиле, Амария, Мастер, Новый Завет, они как-то несерьезно относятся к текстам. Какие-то они у них легкомысленные, немножко скабрезные. Какой-то непонятный вот дешевый юмор в них присутствует. Даже великая рок-поэтесса Маргарита Пушкина, которая очень часто пишет для серьезных таких тяжелых ансамблей, ну, тоже очень часто грешит какими-то, ну, не очень серьезными оборотами. Да.
1: А ты знаешь, почему это происходит? Потому что недавно тут дети наши, радиостанийные дети, доложили, что они наблюдали поэтессу, мчащуюся на мотоцикле «Урал» с такими раздутыми ноздрями, совершенно очумевшую, потерявшую всякое управление по вот, разделительной полосе улицы Новый Арбат. Вот. И сшибала, значит, сотрудников ГАИ, которые махали ей жезлами. Они вертелись вот так, что твой волчок.
2: Ужасно. Вот вместо того, чтобы, как уважающие себя металлюги, ездить на интеллигентном мотороллере.
1: Да, или там, да. Ну да, Сюшенса.
2: Вот. А «Дикие гуси» меня потрясли тем, что они вот были первой, наверное, отечественной такой горячей, серьезной группой, которая тексты писала и пишет такие же серьезные, как их музыка. Настоящие, глубокие, прочувственные, настоящие рок-тексты.
1: А вот что скажут Саша и Слава насчет, как мне кажется, некого, ну, конечно, тут дело вкуса, но тем не менее некоторого противоречия в рассказе Сергея Гурева, касающегося, вот он говорит, я люблю настоящий, хороший рок, да, и рок-н-ролл, и он привел в пример две группы. Slade и Scorpions. Ну, первую группу я целиком согласен, это мощный коллектив. Но вот эта фаергеровская подделка, бюргеровская, жуткая, базитическая, ее, по-моему, нельзя назвать настоящей. Я с тобой поспорю. Мне кажется, что это из серии коллектива «На-на-на», вот, который везде распевает и возглавляется человеком в красном пальто и с хитаганом.
2: Ну, если брать такие песни, как «Еще люблю тебя», то, конечно, но у них же был очень интеллигентный альбом «Туши свет». Вот здесь я бы уже не отнес его к сахарной попсе.
1: Не знаю. По-моему, когда немцы поют на английском языке, это то же самое, что я сейчас, например, заговорю в прямом эфире на тувинском. А ты знаешь, что я пишу много статей на тувинском для Тувы, и тувинцы читают их, и, в общем-то, я собираюсь баллотироваться. Да, ну да ладно, что-то я все о себе. Вот уже стали приходить на наш пейджер вопросы. Вопрос к диким гусям. Есть ли у вас что-нибудь о фалосе, спрашивает Ниточкин. Достаточно злопонятно. И сразу же еще вопрос без подписи. Считаете ли вы ваши тексты актуальными на сегодняшний день? А, Марк из Коломны. Дозвонился из Коломны Марк.
3: Естественно, у нас есть такая песенка о фалосе, вернее, о проблемах с фалосом. И мы сейчас прямо можем его послушать.
1: Называется
3: импотенция.
1: Тогда я должен переставить на другую сторону. Кстати, импотенция — это не совсем с ним проблема. Насколько я знаю, это что-то связано с железами какими-то.
3: Это все
1: может,
3: в комплексе.
1: И с ним,
3: в комплексе. Да. И с головой тоже.
1: Вот мне кажется, скорее всего.
3: Да.
1: Слушаем.

0: гостях у нас группа «Дикие гуси» и Сергей Гурев, который привел в нашу студию этих музыкантов. А вот интересно услышать ваш ответ на вопрос такой следующий. Это, правда, у меня спросили, вот, но тем не менее я хотел бы к вам тоже пинг-понг сделать. Расскажите о своих сновидениях. Мучают ли вас кошмары? Знаете, вот прям по порядку. Да.
1: Естественно, мучают. Иногда до сих пор снится, что я закончил когда-то консерваторию. Иногда снится, что я до сих пор никак ее не могу закончить. А второй самый страшный кошмар. Никак не могу уйти из армии. Вот эти два кошмара меня преследуют.
0: А вот скажи, пожалуйста, ты постоянно носишь у себя в кармане вот дирижерские палочки. Это как-то, или, может быть, это китайские палочки? Нет, для поедания риса?
1: Да, это я рис не ем. Все. Но они дирижерские.
0: Они дирижерские?
1: Они дирижерские. Так все-таки больше ближе к музыке.
0: А, Слава, каковы твои проблемы?
2: Ну, на самом деле, проблем не очень много. Мне также снится выпускной экзамен Харьковской музыкальной дистиллятки, когда, так сказать, я играю скрипичный концерт и никак его не могу закончить. Я его начал, но кончить и закончить не могу никак, к сожалению.
0: То есть это получается, что вот наказание такое будет, если ты что-то плохо сделаешь.
2: Да, скорее всего, наказание. Это надо рассматривать, наверное, так.
1: Значит, но все-таки эротические сны. То есть по Фрейду все-таки вот скрипка, это все-таки ближе к женщине, поэтому я все-таки связываю эротику и скрипку.
0: Ну, в общем, да. Я, кстати, наблюдал, вот мы сделали съемку очень близко лиц людей, присутствующих на классических концертах, лиц, и обычно же вот показывают зал, да, они так чинно сидят, первые ряды-то понятно почему, они, в общем-то, заплатили деньги, чтобы прийти в первый ряд и сказать, я был в консерватории, к примеру, да, вот, а задние ряды показывают нам только их лица, мы делали же и лица, и, соответственно, ну, то, что вот у них снизу, и они производили, в общем-то, там с весьма такие характерные манипуляции, причем невзирая на пол. Вот, из чего мы, наша социологическая группа, сделала вывод, что как раз вот те проблемы, которые вот описаны в выше прозвучавшей пьесе, в общем-то, достаточно излечимы, и такая терапия музыкальная. Что скажете, Сергей, как, в общем-то, известный достаточно музыкальный журналист и критик?
3: Но я последнее время сталкиваюсь с тем, что в отдельных заведениях смежного плана используют гитарные и скрипичные струны для истязания молодых девиц.
0: То есть, ну, я могу сказать, что это что-то такое новомодное, но я думаю, что это пошло от поросячьих хвостов. То есть, потому что изначально, я помню, мы занимались и разгружали постоянно для московских секс-шопов из области, проводили нам поросячьи хвосты.
3: Это вот авангардисты от всяких садистских искусств действуют таким образом. Казалось бы, логично было бы взять порося за хвост и поросем бить человека.
0: Да, достаточно.
3: Люди, наоборот, берут поросей и вот пьют так, чтобы вот хвост такой вроде маленький, неудобный, а все равно, чтобы больно было.
0: А может быть, наоборот, как раз не больно, а есть элемент такой обиды. То есть, может быть, у них как раз мазохизм вот этот, да, он заключается в обидке. А не, ну, то есть, скажем так, эмоциональный мазохизм.
3: То есть, свинью подложить вот.
0: Вот из этой серии, да, понимаешь. Да. Но есть же люди, которые, ну, например, ты им говоришь что-то обидное, вот, и они от этого используют, значит, вернее, испытывают половое прям-таки возбуждение, с дальнейшей эрекцией даже.
3: Цинизм без границ, короче.
0: Да, то есть, причем эта болезнь развивается очень сильно. То есть, мы вот проводили эксперименты в комнате, вот, и они даже потом без оскорблений жить уже не могли. То есть, мы включали им магнитофон в петлю ленту, где, в общем-то, на них высыпались тонны ругани. Самой мерзкой причем. Тогда они чувствовали себя счастливы в каком-то блаженном состоянии. Один раз заела у нас, а она умерла просто. Старушка. То есть, да. Представляете, пожилая вроде женщина уже.
3: Ничего не могу сказать. Ужасно.
0: Ну что, послушаем пьесу?
1: Да, «Гнилозубка».
0: «Гнилозубка». Я вот знаю «Златозубка», «Златовласка».
1: Ну, у нас все песни проблемные.
3: Все песни проблемные.
1: Все каких-то проблем. Это проблемы любви, проблемы не любви и
3: в частности стоматология,
1: любовь.
0: Тут недавно кино показывали про стоматолога. сошедшего с ума. Никто не видел, нет? Нет, человека, стоматолог сошел с ума, и то есть у него возникли резкие антипатии к своим пациентам, которые зубы не чистят. И он стал их всех, в общем-то, посредством своих инструментов, там, в общем, жене своей выдрал все зубы, положил ее на жаркий свой, на край своего жаркого бассейна в шезлонг, привязав

между тем на наш пейджер, его номер 913-29-29, абонент Монморанси. Продолжают приходить вопросы. Прежде всего я хотел бы ответить на вопрос 55 пантихоев, которые спросили, где обещанная выпечка. Я могу вот что сказать, что мы послали ровно 50, как обещали. Видимо, вот ваши 5 товарищей каким-то образом ее, в общем-то, прямо с таможни вывезли, пока вы, видимо, не знали этого, и зажали. То есть вы должны искать ее среди своих, потому что у нас есть все документы, отправлены факсы от битов.

0: все. Все в печати ходим. И, в общем-то, у нас все нормально с поставкой. Мы никогда не подводим. А вот вопрос к музыкантам. Очень свежий вопрос от Савелия. Как относятся артисты, хорошее слово.
1: Великолепное слово.
0: Да, к аудиопиратству. А следующий вопрос относится к разряду рекламы, но тем не менее я его сам задам. Где можно купить в Москве ваши аудиокассеты?
1: Ответь мне, Саша.
2: Ну, к пиратству. Ну, как все артисты.
0: Хорошо, то есть.
2: Хорошо относимся, да.
0: Поскольку это, тем не менее, какая-никакая, а слава, то есть...
1: Ну, в общем-то, да, какая-никакая, да,
2: потому что не наша страна вообще отдельно стоит от всего мира, отдельным глобусом, поэтому...
0: Мало того, действительно, уже ни для кого не секрет, что практически все звукозаписывающие и выпускающие фирмы, они сами и заказывают пиратские тиражи, чтобы намыть денег.
1: Ну, в общем-то, да, конечно.
0: Да, это один из ходов. Другое дело, что они не платят музыкантам с этого, либо платят как-то по договоренности, если они хорошие друзья.
1: Да, платят.
0: Платят, да?
1: Платят.
0: Значит, я подумаю о том, как у меня с дружбой обстояло.
2: Да. Да, а вот кассетка пока еще не вышла, только собираются ее выпускать. Так что
1: то
2: вот,
1: есть пока только вышла.
2: Да, даже и компакт-диск. Еще компакт-диски только должны появиться в продаже.
1: Только. Сегодня, грубо говоря, промоушен.
2: Да, сегодня премьера небольшая.
1: Премьера небольшая.
0: Вот Лена спрашивает, Александр, в вашей программе, как у его постоянных персонажей, как у постоянных персонажей этой программы, так и у гостей очень явное проявление женофобии. Чем вы это объясните, спрашивает Лена. Ну, вот я со своей стороны могу, как говорится, ответить за свою женофобию, а вот, видимо, у вас тоже ее нашли, то есть, как говорится, чаша терпения лопнула. Лена не знает, что и сделает уже.
3: Честно говоря,
0: конечно, честно,
3: Лена, я считаю, что женофобия — это самая высшая форма женофилии.
0: Совершенно верно, Сергей. Это то же самое, что горячий ожог и холодный ожог. Один хрен он ожог.
1: Он ожог, совершенно верно.
0: Да. А не боятся ли ваши гости клаустрофобии? Знают ли они, что это такое, спрашивает нас Жора. Вас, Жора.
1: Ну, в принципе, я могу ответить. В принципе, конечно, не боимся, потому что, в общем-то, надо сказать, вот вся наша сознательная музыкальная жизнь как раз вот проходит в четырех стенах студии, поэтому,
2: в
1: подвалах. Мы уже просто к этому привыкли.
3: Ну, хотя там вот крысы скрашивают.
2: Да, у нас очень музыкальная,
1: очень
2: крыса.
1: Музыкальная крыса.
2: Она, когда мы начинаем играть, она вылазит из-за колонки, подходит к ней и тихонечко слушает. Потом она послушает песню и тихонько уходит. Мы ее очень
1: иногда
2: любим.
1: Бывает подпискивает, если, да, я в кайф особенно.
2: Да.
0: Большое или животное?
2: Очень большое.
0: Интересно, самочка или самец?
1: Не проверяли.
2: Ну, вот не было случая.
0: Насчет вот женофобии я еще хотел ответить. Почему она у всех у нас, у работников нашей программы? Это связано вот с тем существом, которое вы, кстати, трепали за ушком, а сейчас это опасно, потому что еще не лето. Это наша девушка Прохор, которая работает телефонистом. Она, в принципе, то есть у нее бывают некоторые периоды, скажем так, не совсем плохого, а неадекватного поведения, Лена, видите ли. Если вы хотите, мы вам ее привезем вот на 2 недели. Нам сейчас как раз нужно будет это... Очень много работы, знаете ли, растаможка идет. Сергей, что вы на меня так смотрите? Я вам кого-то напоминаю. Постоянно печати везде шлепаются. Нам нужно Прохора кому-то сдать просто на пару недель. Так что, Лена, я думаю, что у вас тоже женофобия появится. Да. Ну что, Сергей, что? Что?
3: Ну ладно, песня. Я на самом деле хотел спросить ребят. Вот всегда хотел задать им этот вопрос. И вот предоставился благодаря тебе, Шура, случай. Поэтому тебя и смотрел вот с нежностью некоторой. Что вот в ваших песнях почему-то очень болезненно педалируется тема австро-венгерской монархии. И ты что? Ты что?
0: Извини, я простудился.
2: А в каких местах?
3: Вот, ее влияние там на европейскую жизнь и прочее. Вот у вас есть песня про королеву Анну Австрийскую, если я не ошибаюсь. Вот как вообще вам пришла в голову мысль ее написать?
1: Анна Австрийская, она же Нюра, ты имеешь в виду, Сережа?
3: Ну, вы ее так назвали, как я понял.
0: Нет, в Нюре я нашел, в песне Нюра, я ее слышал уже один раз, я нашел в ней явные антитувинские настроения, в общем-то. проскальзывают. Mm-hmm. То есть, в общем-то, вы, видимо, националисты. Мы с Сергеем пришли к выводу. Это...
1: Ну, в какой-то степени.
2: В какой-то степени, да, такие русские националисты. Поэтому все-таки русская тема немножко педалируется. Мы ее так любим. И формы, и...
1: Русские формы.
2: Русские формы любим, да. И думаю, что как раз вот завершать тему с женофобией или женофобией.
1: Нет, наверное, все-таки женофобией.
2: Фобией, да? Мы правильно сделали там, да, ударили. Я думаю, что когда мы выйдем на пенсию, у нас эти проблемы все отпадут сами собой.
0: Ну, да, я полагаю, что да.
2: Ну, а пока, я думаю, что...
0: Пьеску, да?
1: Надо послушать Нюру.
2: Да.
0: Полное имя Анна.
1: Полное Анна австрийская.
0: Полное имя,
1: да,
0: Анна.
1: Да, захватила Францию.
0: А погонял его Нюра.
1: А погонял его Нюра. Вот и ее приключения.

Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Дикие гуси». И пришло сообщение на наш пейджер. Пользуюсь случаем, хочу поздравить Васивину с ее грядущим днем рождения и в связи с этим поставить самую страшную песню из вашего репертуара. Пишет Марк из Коломны. Слушаем песню страшную.

0: Ложи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Еще раз напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Вопрос к Лаэртскому. Александр, что вы делали в понедельник с тряпкой на рынке в Отрадном? Спрашивает Олег. Ну, открыл он мою тайну. Единственное, Олег, вы, видимо, страдаете дальнозоркостью или близорукостью, поскольку это была не тряпка, а были замечательные холщовые китайские трусики, которыми я, в общем-то, приторговываю там, вот, сам их шью. Почему они, дескать, китайские? Вовсе не потому, что я их шью из китайского какого-то шелка там, да, или что они в драконах все, что твоя грудь. Просто от того, что я придумал им такое название «китайские трусики». Ну, как вам сказать, они к низу сужены, а кверху расширены. Даже, я бы сказал, это панталоны такие. Видимо, поэтому вы их приняли за тряпку. Кстати, в тот день, в понедельник, я их продал за 20 новых рублей.
2: Да, нужно же любить то, что ты продаешь.
1: Безусловно, и какое-то имя давать, понимаешь? Какое-то имя, да. Между тем, к нам на программу даже стали приходить письма. Вот, что странно, поскольку средств связи много, телефон, рельса висит в центре Москвы, на Тверской мы рельса повесили, чтобы в случае чего собраться сразу там это всем вместе.
2: Очень модно, кстати, дымками от костров передавать информацию.
1: Да, дымки повсюду, то есть везде кучки разложены, да, все вроде вспышки. Лизат, опять же, да. Вот. Тем не менее, приходят и письма. Но я так понимаю, что это происходит, скорее всего, из-за желания просто наших граждан не дать умереть этому древнему способу распространения информации. Это почтенно. Вот наш адрес 121-803. Это индекс 121-803. Улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14. Радиостанциях Москвы, программа «Монморанс». Пришло огромное количество, почему-то в этот раз писем, ну, не огромные, скажу, прямо их три, но все из клиники некоего доктора Машковского. Вот он пишет прямо: «Уважаемый Александр, с большим наслаждением наблюдаю рекламу с вашим участием про тампуни лиморанцы, транслируемые по каналу НТВ+. Как врач, советую вам не забывать про перхотный кариес, эпидемию которого захватил наш народ. Это все от недостатка присыпа, поскольку мама использует перхоть свою в качестве присыпки для грудников, поскольку на периферии уже мы давно ничего не возим, транспорт не работает, рельсы перекрыли какие-то люди в телогреках».
3: Как же head and shoulders?
1: Я не знаю это слово.
2: Это все от пьянства. Это когда сушняк, то у волосах, сушат, которые на зубах растут, соответственно, они не увлажнены, вот и перхоть.
1: Перхоть, да. Весь медперсонал нашей клиники просит вас включить в вашу программу «Монморанси» песню о девочке Верочке. С уважением, доктор Машковский. Видите ли, мы бы спели вам сами с радостью про девочку Верочку, но, к сожалению, никто из тут присутствующих так быстро вот прям на два слова не сможет найти там «девочка Верочка». Вот рифму третью мы не сможем.
3: Я думаю, что да.
1: Не сможем. Поэтому мы поставим про Клаву. В конце концов, ну, какая разница?

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Дикие гуси». И приходит сообщение, как вы относитесь к рекламе эротических товаров, в частности, к прибору для увеличения массы груди. Вот сразу видно, что писал мясник. Не размеры груди, а массы груди. Вот. Ну что, отвечайте.
1: Я думаю, положительно.
2: Я тоже думаю, что положительно.
1: Мало рекламы, мало рекламы.
0: Мало, да?
1: Мало, мало.
0: Пишут Александр, у басиста группы есть для вас подарок. Подпись «Московский». Я смотрел пальцы у всех троих. Ну, Гурьев Сергей вроде вряд ли играет на бас-гитаре. Вот у Славы, у Саши Мазолей нет. И, то есть, либо подарок зажали. Так что, уважаемый господин Московский, прошу вас отследить и принять меры. Ну, а сейчас у нас до новостей немножечко времени. Мы слушаем еще одну пьесу, да? Пьесу.

0: гостях у программы «Монморанси». Сегодня группа «Дикие гуси». И мы слушаем песни с их компакт-диска. Это Саша и Слава, и Сергей Гурев, который их привел в нашу студию. Тем не менее, приходят вопросы на наш пейджер, его номер 913-29-29, абонент «Монморанси». Ну, во-первых, Лена опять спрашивает, может быть, причина нашей фобии, женофобии, в ориентации. Ну, насколько я знаю, что вот лица, относящиеся, так сказать, к педерастам, они не боятся женщин, а в основном к ним попросту безразличны. Это я знаю по рассказам людей из большого шоу-бизнеса, которые, в общем-то, постоянно там толкутся друг с другом, и у них вот это все происходит замешано. Поэтому вряд ли. Мы-то, если боимся, если фобия, это уже не безразличные отношения. Но, может быть, я же не медик.
1: Чего? Вообще в модных салонах, Лена, принято
0: салонах,
1: давно уже говорить...
0: Салонах, салонах, пап, салонах.
1: Давно уже принято говорить не о ориентации, а орнитология. Что предполагает любовь, собственно говоря, не к мужчинам, не к женщинам, а к птицам.
0: Да.
1: Вот. И к тому же любовь не физическую, а тоже духовную, о чем мы уже очень много говорили и слышали, собственно говоря.
0: Ну, хотя и гастрономическую тоже. Да. Вопрос к музыкантам. В вашем творчестве явно прослеживается влияние ранних песен Юрия Лозы. Наверняка в молодости вы слушали его песни на затертых кассетах. Расскажите поподробнее, какое влияние он на вас оказал. Билань, спрашивает вас.
2: Никакого.
1: В принципе, никакого абсолютно.
0: Да. Маша, действительно, вот, ну, и ходил я, да, вот в этих самых зеленых трусах. Они напоминают ритузы, то есть Маша просто спросила Сашу, правда ли, что вы ходите в зеленых ритузах. Мне, кстати, очень приятно, что мои китайские трусы названы вами ритузами, то есть денег можно больше срубить. Я, например, уже буду описать ритузы. Действительно, я ходил в одних, носил в руках другие. У меня сейчас три расцветки. Зеленые, потом такие, ну, тряпичного, грязно-грязноватого цвета, ну, скажем так, кремового цвета, с такими цветочками.
1: Цвета беж.
0: Вот, бежевый цвет. Совершенно верно.
1: Кстати, возвращаясь к Лозе, я хотел бы заметить, что это ведь никакой не певец, а тоже садомазохистский инструмент.
2: Для флагеляции.
1: Для флагеляции.
0: А я почему-то думал, что тут имеется в виду, то есть я удивился по это самое, то есть почему кто-то должен записывать скрипы
1: вот
0: эти вот природы.
1: Бич сегодняшнего дня, бич.
0: А я хотел ответить по обществу защиты пингвинов, которые интересуются что-то по поводу свиней и наличия их у австро-венгерской королевы. Пожалуйста, всем обществом возьмите ручки, карандаши и бумаги, мы несколько позже дадим вам пейджер австро-венгерской королевы, и я думаю, что она вам ответит, если вы пошлете ей сообщение. Спасибо, Александр, за гостей. Спасибо, трусцы и ритусцы не пошьешь. Считаю, что их музыка и ненавязчивый текст очень понравятся байкерам, сообщил нам Илья.
1: Спасибо.
0: Ну что, я предлагаю, наверное, послушать еще одну пьесу. Коллектив «Дикие гуси». Коллектив, как слово, мощный, да?
1: Великолепно, мощный.
0: А что, мы катаем коллективы по стране. Не, ну, знакомы, да? Коллективы
1: конечно
0: по стране.
1: Катали.
0: Катали.

0: Вопрос для музыкантов. Есть ли в вашем репертуаре песня на название «Не помню», «Помню куплет»? «Сара в ожидании пухнет, не дождаться темноты». Говорит, пойдем на кухню, я отдам все у плиты, спрашивает Леонид.
1: Нет, еще нет, по-моему.
2: Еще нет.
1: Но если первый альбом песня.
2: Да, может быть, это со следующего альбома.
0: А то есть это песня с будущего альбома, да?
2: Скорее всего.
0: Вот так вот Леонид ляпнул, как говорится, стихи, а их сразу и своровали.
2: По-моему, есть претендент на хит.
0: Да. Вот спрашивает нас господин Гусинский, подпись такая, по крайней мере, Александр, полезно ли каждый день выкуривать сигаретку с геранью? Я знаю, что хорошо выкуривать сигаретку...
2: С героинью.
0: Да. Ну, это я не знаю. Вот хорошо выкуривать с картофельной шелухой засушенной. И если туда добавлять немножко вот луковый шелухи, ну, вообще шелухи, можно пыль какую-то обычную даже. Вот.
2: Очень хорошо кубик нор супный.
0: А вот да, то это хорошая достаточно ингаляция для гортани. Я знаю, многие пользуются этим.
1: Аллергия.
0: Чего? Да, и еще вопрос был касающийся отношения нашего с вами к движению диггеров.
2: Они куда
0: это
2: движутся?
0: Это люди, которые под землей постоянно пребывают.
1: Сваи ставят.
0: Ну, они, да, исследуют недра, собственно.
2: Надо помочь.
1: Я думаю, что надо помочь.
2: Надо помочь.
1: В исследовании недр.
2: Конечно.
0: Ну, а ты, Сергей, как человек, который, в общем-то, постоянно то там, то сям, то мы тебя видим, то тут, то там, туда на крыше, то, в общем-то, с каким-то лассо там.
1: Вообще, по-моему, правильно говорить не диггер, а доггер. Но это не очень хорошо, потому что гораздо лучше любить кошек.
0: Безусловно, или птиц. В общем-то, что по идее одно и то же. И остались. То, и то теплокровное. Вот. В общем, да, да, ну что же, я...
1: Собаки, они как лягушки, по сути.
2: А рыба тоже хороша.
1: И рыба хороша.
0: Рыба
1: хороша.
0: Но рыба, она дурное животное. Она, в общем-то, плывет...
1: Бывают, кстати, горячие рыбы.
0: Бывают. Но...
2: Когда очень жарко, прохладная рыбка.
0: И когда все иссыхает, они, в общем-то, переползают из одной лужи в другую. Вот в этот момент нагрев происходит, им приходится просто включать резервы организма для переработки съедаемых ими по пути ящеров и других путешествующих людей.
1: Это очень, кстати, религиозная штука. Это...
0: Кто ж спорит?
1: Ход фишс – это немножко хоспис.
0: Вот спрашивает, кстати, Света. Что общего между диггером и джаггером? Наверное, Света, вы ждете тупорылого ответа, что рот у них такой же большой.
1: Джаггер – это, на самом деле, кличка для трусливой собаки.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Это была последняя песня с альбома группы «Дикие гуси», которую мы прослушали с вами целиком. И сейчас мы ответим на последние вопросы, ну, которые не на последние в сегодняшнем нашем эфире, потому что у нас еще будут гости, надеюсь, не менее интересные. Пока мы ответим на вопросы, которые приходят на наш пейджер для группы «Дикие гуси». Вот такой вопрос. Александр, не кажется ли вам, что коммерческая перспектива «Диких гусей» под большим вопросом ввиду того, что их музыка явно окажется запредельно сложной, а следовательно вызывающей агрессию у тех, кому бы понравились их тексты? Вениамин Акынов спрашивает.
2: Можно ответить, да,
1: Вениамин? Безусловно.
2: Дорогой Вениамин, я считаю, что, в принципе, давно пора приподнимать планку нашей многострадальной эстрады. И, в принципе, я считаю, что наш слушатель давно созрел для, сказать, более утонченных, для более профессиональных песен. Саша, может, ты поддержишь меня?
3: Естественно. Немножечко хочется отойти в сторону от той эстрады, которая у нас сейчас есть. И хотя это все у нас не композиция, а просто обычные песни.
2: Самая обычная песня,
3: немножко проблемная, немножко с другой стороны, а все это настолько обычно и не очень сложно. Я думаю, немножко напрячься, и все будет нормально.
4: А я бы от себя добавил, что известный философ и мыслитель, религиозник Павел Флоренский в свое время написал книгу под названием «Обратная перспектива», и она продавалась очень хорошо.
1: Да, я свидетель, потому что мы видели, как его тут раздирали на самокрутке на Новом Арбате люди, то есть распродали. Обложку вот никто не взял, заметь, помнишь?
4: А очень тяжеловесная.
1: Тяжеловесная. Дорогие прыткие гусли.
2: Гусли?
1: Не хотели бы вы создать совместный проект с Григорием Укупником, спрашивает Гусинский. Сразу еще один вопрос на перспективу.
4: Укупника зовут Афанасий, во-первых.
1: А я даже не знаю, это я почему-то думал, что это суп. Явно какой-то вопрос к артистам-гитаристам. Ну, с укропом суп.
4: Интересные...
1: Из утиной головы — это холодец, Сергей. Птичий холодец, сокращенно.
3: С перепона.
1: Не задумывались ли вы... вот прям очень много приходит, не могу, не успеваю сейчас. Не задумывались ли вы создать техно-ремиксы на свои песни с известными диджеями? Подпись «Трое в лодке». С ума сошедшие.
4: А где собака?
1: Да.
3: Пока нет. Пока еще не хочется.
4: «Трое в лодке» и «Все без клюва».
2: Все-таки, я думаю, что живое исполнение, все-таки, по-моему, вне времени.
1: Ну и самый такой вопрос, я думаю, важный, который подчеркнет, в общем-то, подведет жирную черту под нашей с вами сегодняшней встречей.
4: Это очень важно, что жирно.
1: Да, безусловно. Александр, какой формы черепа у ваших домочадцев и как зовут вашу кошку при наличии таковой? Но я не могу сразу говорить о своих родных и близких. И мы тут посовещались с Сергеем, со Славой, с Сашей. Решили, что сперва Сергей опишет вам сии органы Саши и Славы, собственно.
4: Вообще у нормальных людей дома действительно очень сильно чадит, потому что они женятся на приличных женах, вот, а только у неприличной жены может не идти чад.
1: Да,
2: ну, целиком полностью согласен.
1: Безусловно.
4: Вот, поэтому логичнее, конечно, говорить о том, что у нас на работе. Вот, то есть, например, здесь это все наше общее дело.
1: Безусловно.
4: Наш мир.
1: И, в общем-то, случаются в нем разные вещи, иногда непредсказуемые даже. Бывает, что мы как-то придем, например, глядь, ее нет. Мы поищем, мы сами уходим, никто не обижается.
4: Или, скажем, кошка с вентиляционным отверстием.
1: Да, но это очень шумная кошка, потому что...
4: А бывает молчаливо так засовывает.
1: Но все-таки тогда ощущается острый запах такой, который не всем приятен гостям, а сюда приходит очень много важных людей. Там я не хочу вас обидеть, но людей БП, то есть большой политики, которые... Вот.
4: Черепа-то у нас, дорогие друзья... Вот, наверное, многие из вас читали трехтомник.
1: Трехтомник, да кто же? Конечно.
4: Ну, я не думаю, что тут надо смеяться.
1: Нет, ну я просто уже понял,
2: что... Здесь надо плакать, что ли?
1: Дело в том, что там и в этом трехтомнике, то есть, есть чертежи всех черепов жителей города Москвы и близлежащих поселков.
4: Там все проще, там рисунки.
1: Ну, рисунки в трехтомничке, он для детей.
4: Там рисунки не всех черепов, а одного черепа.
1: А, извините.
4: Точнее, там много есть черепов, но только один похож на нас. Это вот в «Незнайке на Луне», вы помните, был такой персонаж по фамилии Скуперфильд. Он носил цилиндр, а из-под цилиндра у него выдавалась затылочная кость. Вот очень далеко так размашисто и отвесно она выступала. А нарисовал это художник по фамилии Вальк. И что забавно, что он дожил до сегодняшних дней, и сейчас его образы коммерчески используют магнаты от мультипликации. Вот. Но тут есть некоторая разница. Во-первых, в отличие от этого персонажа, ну, все чудовищно щедрые люди, а сказать открытые черепа-то у нас прямые.
1: Ну да, поэтому шапочки сложно одевать.
2: Очень сложно.
3: Клейком балуемся.
1: Нет, ну а что касается черепов моих домочадцев, то вы знаете, дело в том, что я последние 3 года обитаю, как говорится, где не попадя.
4: В Березняке.
1: В Березняке. И мало того, обитаю, в общем-то, ну, скажем, прямо в землянке. И поскольку туда спуск очень низкий, то за 3 года очень часто и производились удары вот этой частью о притолоку, так называемую.
4: Точечные.
1: Да, точечные. Причем совершенно верно. Точечный удар. Причем у каждого свои точечные. То есть, например, я спускаюсь, у меня свой там. Еще кто-то с домочадца спускается. Даже кошка, бывало, лезет тоже. Бах, тоже точечный.
4: Чужие удары, кстати.
1: Ну, чужие они не вырабатывают, скажем так, и не определяют форму, да, форму дальнейшую. А здесь сработала иммунная защита, и черепа сейчас приняли такую, скажем, жидкую форму. То есть они, ну, протискиваются, что твой пузырь. Ну, то есть так туда, и все. То есть практически ударить можно, бить по нему сколько хочешь. Он
4: лес,
1: просто...
4: который они издают, кстати, звукоимитации вообще не поддается.
1: Да, но просто если, например, вы посмотрели на меня, это к вопросу, почему, несколько не показывают мое лицо на экране. Вот почему по 8-й кнопке, честно, надо ответить, да, гости, вот видите, я снял шапочку, не пугайтесь, что такое испуг. Да, вот да, у меня, скажем так, верхняя часть черепа, она прозрачная и свисает даже на брови и уши. Немножко,
4: на капустный лад.
1: Ну, а что поделаешь, это все от этого. Я думаю, что со временем, если перестать наносить по черепу точечные удары, то она опять окостенеет, родничок затянется.
4: Да.
1: Родничок, знаешь слово такое?
4: Ну, это родничок. Рижский журнал такой был, по-моему.
1: Рижский журнал. Рижский ОМОН был. Рижский собор был.
4: Рига, конечно, очень много сделала.
2: Рижский бальзам.
1: Рижский бальзам, да.
4: Хлеб.
1: Бабы. Вокзал. Тоже рижские.
4: Бабы, кстати, не сказал бы.
1: Нет, ну иногда встречаются.
4: Это
1: но,
4: ты,
1: как правило, приезжие,
4: наверное,
1: туристы.
4: С ковчанками путаешь.
1: С ковчанками. Ну что же. Я думаю, что нам пора пойти пощупать за вымя Прохора. Вы, я вижу, проявляли интерес. Удачи вам.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
4: Спасибо.
5: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас Толик Погодаев, лидер группы «Бундзёрин». Вот запись этой группы мы только что прослушали с кассеты, только что вышедшей. И сегодня для вас акустический концерт после такой трудной, я бы сказал, недели. И для меня она трудная. И, судя по синякам под твоими глазами, Толик, она у тебя тоже была нелегкая.
1: Да, вчера вот ЦСКА погуляли в нашем клубе, и синяки до сих пор не проходят.
0: Вот, но я думаю, что это явление временное, и как бы котлы организма, ну, это мы так медики называем почки, они перекачают.
1: Надеюсь.
0: Вот, я как бы предлагаю опять восстановить такую традицию флетовых, понимаешь, концертов только на всю Москву. Сейчас каждому из вас, уважаемый, у кого включен приемник, с гитаркой войдет Толик Погодаев и споет свои песни под эту гитарку. Вот, представь себе, что там, хотя вот я этого очень не люблю, но свечи, знаешь, зажигают люди, сидят за столом и поют о костре, о мудрости, вот такие дела. То есть, нет, но это мы не будем представить. Давай просто представь себе то, чего бы ты хотел, вот какой бы ты хотел аудиторию перед собой видеть, и вот как будто она тут есть. Потому что то, что как бы здесь вот визуально люди не представлены, наверняка многие тебя будут слушать. Вот давай для них исполни композиции. Как я красиво говорю. Простыл я в этом бассейне.
1: Но я расскажу, попозже рассказать, по какому поводу это вообще собрание-то.
0: Ну, давай сперва несколько песенок, а потом...
1: Сначала попоем.
0: Да.
1: Вот, Саш, ну, могу разойтись, там потом трудно будет остановить.
0: Ну, у нас на это есть Прохор, она, в общем-то, вырвет у тебя гитару и сделает с ней то же, что вот видишь, там
1: вот
0: лежат щепочки вот эти.
1: Все мудро устроено, замечательно.
0: Продумано.
1: Начну я сегодня...

0: Больная тема, потому что мы тут недавно с сотрудниками вот решили устроить чемпионат по игре в дочке-матери. Выиграл заместитель наш, вот, и сейчас он уехал в призовую поездку, вернется скоро.
1: Ему пора уже готовиться, по-моему, к чемпионату.
0: Видимо, да, мы собираемся провести чемпионат вот, по игре в дочке-матери. Но...
1: Нет, Александр, подождите, вы что, разве не знаете, что в Швеции в следующем году проводится чемпионат мира по игре в дочке-матери? Вот. И уже сборную Хорватии туда не приглашают, к сожалению. Вот. Я считаю, что к сожалению, но часть моих коллег меня не поддерживает. Они считают, что сборная Хорватии не заслуживает приглашения на чемпионат мира по игре в дочке-матери. Но есть оргкомитет, который принял решение именно такое.
0: Нет, я, знаете, честно
1: говоря...
0: Готовьте
1: своего коллегу к этому чемпионату, потому что я думаю, что у вашей редакции, у вашей радиостанции...
0: Много шансов, безусловно.
1: Однозначно, совершенно однозначно. Атмосфера, понимаете, атмосфера, которая здесь присутствует. А вот я смотрю на эти чудесные картины, а я слушаю эту чудесную музыку.
0: Вот дети сотрудников рисовали. Вот видите, вот этот зайчик на дереве сидит.
1: Чувствуется очень тонкая психологичность, вот глубина.
0: А как вы думаете, вот такие яркие краски, скажем, вот этого произведения, которое называется «Кошечка на подводной лодке», это тоже ребенок наш, вот какие-то вот такие яркие цвета меня немножко настораживают. Мне кажется, что ребенок, который видит мир такими красками, вот как-то тревожит симптоматика это.
1: Ну, если бы...
0: Я знаю, что вы просите некоторых ваших пациентов, пациенток, скажем так, представить их изобразительное творчество или какие-то стихи. Вот, я знаю, что многие даже татуировки вам ваши показывают, и вы по ним каким-то образом диагностируете вот то или иное заболевание.
1: Безусловно, проективные техники имеют большое значение в работе психотерапевтов. Если вернуться к Леоноре Вы, прогулки со стариками, если в какой-то степени начать отвечать на вопрос по поводу вот этого чудесного животного на подводной лодке.
0: Это кошечка.
1: Позволю себе некую ремарку. Опять вернусь к образованию. Огромное значение придается врачебной этике и медицинской деонтологии. Врачебной деонтологии и медицинской этике. Я боюсь, что у вас могут возникнуть проблемы, если мы сейчас в прямом эфире начнем проводить анализ этого рисунка, даже не называя автора, даже если там ребенок рисует под псевдонимом. Я боюсь, что могут быть проблемы либо у вас, либо это сын или дочка, хотя по фамилии трудно понять, какого пола ребенок. Да. То, возможно, если это директор, конечно, то это хорошо, но если это подчиненный, у него могут возникнуть проблемы, потому что из рисунка можно вычесть очень и очень много.
0: А тем не менее, вот преобладание, скажем, в детском рисунке таких сочетаний достаточно грубых, не побоюсь этого слова, вот красного и зеленого цвета. Вот, на ваш взгляд, вы чего посмотрите, здесь только контур вот кошечки и всех котят, и иллюминаторов, да, и также вот моряк, видите, это моряк, но, видимо, у него не хватило, или у нее не хватило краски, и моряк не поместился. А так получается, тут мы видим преобладание только красного, зеленого и вот черный контур, винт и тот как-то...
1: Мне очень не нравится то, что у моряка промелькивают некие косички в определенных местах.
0: Да, это
1: парадоксально.
0: Это антенны. Мы спрашивали у ребенка, он сказал, что это антенны. Вот, понимаете, мы же судим как по, скажем, по цивилизации Египта, о цивилизации Египта, мы судим по раскопкам, по тем, в общем-то, рисункам, которые мы нашли и видим и на сколах. Вот. А ведь если вот, например, по этому рисунку будут судить, да, то есть, может быть, нам стоит каким-то образом в целях сохранения, скажем так, хорошего мнения будущих поколений о нас как-то корректировать вот рисунки детей, а остальные как-то складировать, отбирать, ну, чтобы...
1: Ну, Александр, для начала, понимаете, надо бы откопать все капсулы, которые предназначались для жителей, там, 1990 года, для жителей 2000 года.
0: Мы сейчас готовим карту, кстати, с местами захоронений.
1: По всему Союзу разбросаны эти капсулы. Вот эти рисуночки, конечно, можно было бы туда вставить, так
0: сказать. Ну, вот этот я бы все-таки не стал.
1: Психоаналитически это неправильный термин вставить. Этот рисуночек я бы тоже, пожалуй, не вставил. Вот. Но вставить могут за хороший анализ этого рисунка. Поэтому

0: А вот этого человека нельзя посылать на чемпионат мира по игре в дочке-матери, потому что, ну, будут либо сплошные фальш-старты, или его просто дисквалифицируют, потому что, ну, все запущено в этом случае, должен сказать, все запущено. Да. Угловатость, большое количество геометричности, сочетание таких ярких цветов, как красный и зеленый. Знаете, светофор сплошной. Вы хоть раз видели в море, в океане для подводных лодок светофор? Я, например, видел, но это только в тех местах, где идет оживленное движение. Да? Несутся потоки, гольфстрим, еще какие-нибудь, я уже не помню какие, потому что географию в медицинских вузах, к великому сожалению, не преподают.
1: Не назвал эти устройства подводной лодкой. Это скорее такой батискаф трехцветный, который заменяет светофор. То есть просто в нем сидит человек, который дисквалифицирован, как правило, с большой атомной подводной лодкой. Лодка называется регулировщиком. Конечно, он, проплывая на своем батискафе, каким-то образом создает подводные коридоры. То есть, ну, то же самое, что воздушный, но...
0: Представьте, как этот ребенок одинок, да, потому что подводную лодку, ну, хорошо, если она пройдет один раз мимо этого чудесного батискафа. Ведь может он пойти на принцип, да, исходя из своего одиночества. А одиночество на этом рисунке промелькивает. Очень жаль, что радиослушатели не видят этого рисунка. Но, да, к сожалению, это специфика работы радио.
1: Так вот, извините, что я перебиваю, где-то часов в 5 утра выставим его в окно, и все желающие смогут подъехать, вооружившись биноклями, посмотреть. Мы так часто делаем.
0: Чудесное решение, чудесное. Тем более, чисто с научной точки зрения, научно-практической, это очень важно. Так вот, человек, который сидит там, я поговорил, конечно, с этим ребенком. Я думаю, что он из принципа будет всегда подводным лодкам показывать красный цвет. Во всяком случае, часов на 12 точно. Я очень волнуюсь, когда провожу анализ. Вот у меня периодически проскакивают слова «паразиты». Во всяком случае, я сразу прошу прощения. Нет, это говорит о моей большой включенности.
1: Вчера буквально дезинфекцию. Хотя до того у нас были, вы знаете, тараканы, и, в общем-то, сейчас вроде так чисто, я смотрю, мы как-то...
0: Ну, я могу опять засорить, я пришел, на самом деле, не только с томиком, но еще и с маленьким веничком. А-а-а. Я смогу всех паразитов быстро, ну, рука набита.
1: Я думал, это у вас боа. Знаете, мне, вот так, Константин, советуете ли вы подрастающему поколению читать Зигмунда Фрейда, а также является ли пациентом с точки зрения психиатров Даниил Хармс, спрашивается Михаил.
0: Ну, если мы начнем говорить о Зигмунде Фрейде, читать ли Зигмунда Фрейда в детстве?
1: Я бы вот посоветовал, извините, что я так как-то все время влезаю, я бы посоветовал все-таки начать с прочтения книг его брата Альберта. Хотя он писал совершенно о другом, не о том, о чем Зигмунд. Он, как правило, писал, ну, то, что у нас сейчас принято считать порнографической литературой, но поскольку все-таки родство есть, там прослеживается некоторая связь с великим поэтом Зигмундом. Но это мое мнение, оно может быть ошибочно. Что думаете вы, Константин Владимирович?
0: Ну, если ваш ребенок способен понять Фрейда...
1: Мой нет.
0: Я отвечаю Михаилу.
1: А, извините.
0: Пожалуйста. Так вот, если ваш ребенок способен, Михаил, читать и понимать Фрейда, я думаю, что вашего ребенка лучше отвести к доктору с той целью, чтобы доктор ему преподавал Фрейда. Ну, а если ваш ребенок отличает Юнга от Адлера, то, пожалуй, его лучше никуда не отводить, а больше с ним проводить времени. Возможно, он вас чему-нибудь сможет научить. Это то, что касается... читать ли Фрейда. А вторую часть вопроса я попросил бы напомнить.
1: Можно ли читать Даниила Хармса?
0: Да.
1: И, кстати, вот вы упомянули Адлер, я не понимаю, то есть почему тут Адлер, там, по-моему, сейчас сезон самый.
0: Да, конечно, летом Адлера читать, будучи в Адлере, приятнее, я с вами согласен.
1: Извините, я просто несколько не понял.
0: Да. Ну что вы. Это вот тот самый момент, который позволяет мне не считать вас своим коллегой. Ничего, это нормально. За этот вечер, я думаю, что мы с вами много узнаем друг о друге, много узнаем о радио, о медицине, о вашей работе в клинике или, простите, в лаборатории, в акушерстве, гинекологии, где вы помогаете молодым мамам.
1: Да.
0: Так вот, что касается Хармса, считать или не считать. Михаил, вообще считать учат в школе. Я не знаю, какая у вас была оценка в математике, закончили ли вы школу. Но, во всяком случае, я вам рекомендую взять справочник по элементарной математике и заняться подсчетом. И там вы сможете подсчитать все, что касается Хармс.
1: Достаточно исчерпывающий ответ. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. Вы можете задавать ему любые вопросы. У нас сейчас будет небольшая пауза, после чего мы вернемся к общению с Константином Владимировичем.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня психотерапевт Константин Владимирович Черепахин, частно практикующий, кстати, врач. И я хочу некоторые послания вам зачитать, которые к нам тут пришли.
1: Для начала давайте поздороваемся с теми слушателями, которые подключились к нашей с вами программе сейчас.
0: Да, здравствуйте.
1: Добрый вечер, господа.
0: Итак, вот сейчас идет передача. Ну, программа, я хочу сказать, передача. Обычно мы в тюрьму носим одному из наших коллег.
1: Еще в клинику. Зачем же еще в клинику?
0: В клинику, конечно. Психолог выступает, он говорит там об общении с детьми. Меня интересует. Внуку 6 лет. Он придумывает сказки и часами может сам с собой разговаривать. Длительное время беседует сам с собой. Спрашиваю, о чем ты говоришь? Он говорит, я придумываю сказки. И рассказывает очень неплохо. Я очень больна. И ребенок интуитивно чувствует, где болит, и кладет ручку на больное место. Боль исчезает. Я очень волнуюсь, не вредно ли это ему. И когда я ему говорю, что не стоит этого, ну тут прерывается письмо, поскольку места не так много, но, тем не менее, я думаю, общую суть...
1: Да, примерно понятно. Спасибо за вопрос.
0: Да нет, я это понял, от радиослушателей.
1: Я так видимо, понял, что это два вопроса. Ну, внуку 6 лет беседует сам с собой, рассказывая сказки.
0: И не вредно ли, что?
1: Другой ребенок кладет ручку на больное место.
0: Видимо, этот же кладет, я думаю, 6-летний.
1: Ну, неважно, рассмотрим.
0: А может, они вдвоем момента. Кладут, потому что я знаю, что бывало, они налетят.
1: И... Да, и как начинают да. класть, это уж точно, да. точно. То, что ребенок беседует сам с собой, рассказывает сказки, ну, может быть, имеет смысл вам начать с ним беседовать. Наверное, это будет полезно. А то, что ребенок кладет место на больную ручку, ручку на больное место, да, в общем-то, это не вредно. Самое главное, чтобы вы не забывали класть ему ручку на головку, дабы ребенок чувствовал и ваше тепло.
0: Ну, это хороший, очень хороший ответ.
1: Добрый вопрос, добрый ответ.
0: Да. Согласен ли Константин Владимирович с теорией Берна о сценарной загруженности подрастающего поколения своими родителями? Если согласен, то как с этим бороться, спрашивает Тимоха. Я, кстати, эта тема достаточно...
1: Спрашивает, простите, кто?
0: Тимоха. Это фамилия Тимоха. Его зовут Сергей. Фамилия Тимоха. Ну, такая у человека фамилия вообще...
1: Сережа, приятно.
0: Человек с такой фамилией не может быть просто злым человеком.
1: Безусловно. Сережа, приятно, что вы знаете теорию, ну, я позволю себе все-таки сказать Берна, потому что это будет более правильно.
0: То есть свечка по-русски, Свечкин.
1: Свечкин, да? Возможно, я всю жизнь учил немецкий, поэтому мне сложно говорить, все-таки немецкая классическая психиатрия — это сильная штука. Да. Так вот, сценарная загруженность существует не только у детей, но и у взрослых. Для тех, кто не знает, что такое сценарий, да, Эрик Бёрн написал книгу «Игры, в которые играют люди» или «Люди, которые играют в игры», еще несколько книг. Так вот, существует эта загруженность, собственно говоря, как загруженность другими предметами в школах, существует загруженность живота, да, понятие переедания, оно не сходит с телеэкранов, известная концепция целлюлита, что нам делать с целлюлитом, и концепция загруженности целлюлитом тоже витает в облаках.
0: А извините, Константин Владимирович, да. Просто вы сейчас такую тему, достаточно больную для многих наших радиослушателей, наверняка затронули. Ведь раньше, во времена, к примеру, Ван Гога, такого понятия, как целлюлит, не существовало. То есть это, насколько знаю я, болезнь весьма, ну и даже не болезнь, а явление весьма такое современное, появившееся на рубеже 20 века. И не кажется ли вам, что все-таки вот целлюлит, так же, как, например, и обильные пяточные мозоли, и вот прочие такие все вещи, это все-таки происходит от, прежде всего, от психического состояния даже не индивидуума, а вот общества в целом? То есть сейчас мы начнем, к примеру, говорить, что будем бороться за шерстленностью головы. И у всех людей, и у лысых появятся волосы. Ну, это я, конечно, образно и несколько неуклюже выразился. Но тем не менее.
1: Ничего, я вас понимаю. Что касается целлюлита и отражения проблемности общества в целом, да, безусловно, целлюлит — это болезнь последних, так скажем, десятков лет. И заметьте, кто страдает целлюлитом. В основном-то целлюлитом страдают женщины-переводчики. Почему женщины? Потому что они по жизни много говорят. А почему именно женщины-переводчики? По той простой причине, что они говорят очень много. Целлюлит у мужчин встречается крайне редко. А вот у женщин он встречается в 2, то и в 3 раза чаще. Ну а если мы говорим о женщинах-переводчиках, то они просто целлюлитом именно что загружены. Они читают книги про целлюлит, потом приходят на работу, и вместо того, чтобы двигать ногами, они двигают языком. В результате язык от целлюлита не страдает, а все остальные части тела. Поэтому кого мы можем встретить в тренажерных залах? Женщин-переводчиков.
0: И также корейских, кстати, вот дипломатов мы часто наблюдаем. Они иногда и в бассейн потом заходят. Что странно, поскольку они сами-то сухощавые, но тем не менее.
1: Так когда они разговаривают, они очень сильно размахивают руками и ногами.
0: Да,
1: них это часть культуры, часть общения.
0: Мне кажется, это связано все-таки, вы знаете, с обилием насекомых, которые населяют вот эти... Нет, спасибо, я сейчас пока без горчицы.
1: Я не предлагаю вам. Клизма, это, конечно, хорошо, но не сейчас же. Кстати, я имел в виду, что, может быть...
0: Кому-нибудь просто... здесь, вы знаете, я думаю, что поутру мы...
1: Прочистимся, да?
0: Да, вот, кстати,
1: хорошо.
0: Евгений спрашивает. Многоуважаемый господин Черепахин, как вы оцениваете психофизическое состояние Александра Лаэрского? Мне это тоже достаточно интересно знать, потому что после того случая, о котором я не люблю все-таки вспоминать, конечно, многое изменилось и во внешности моей, и естественно, в психомоторике вот эти движения, вы видите, что у меня закидывается там, туда вот она постоянно.
1: Вы имеете в виду голова?
0: Да, там, туда, видите, как вот она. Ну, я, конечно, компенсирую, как-то я держу. Но, тем не менее, конечно, трудно особенно входить в узкие, значит, какие-то проемы.
1: С моими минус 20 сложно, конечно, разглядеть, что здесь происходит. Я все-таки книжки постоянно читаю, понимаете? Мне приходится делать систему из 2, а то порой и из 3 луп. Вот, поэтому вас-то я не очень хорошо вижу. Вот, если вы позволите, во время следующих передачи новостей я настрою свой прибор на то, чтобы вас разглядеть получше.
0: Конечно.
1: Я посмотрю на то, что вы жалуетесь. Так вот, что касается... Я, к сожалению, не помню имени автора. У меня проблема с памятью.
0: Тимоха, Сергей Тимоха.
1: Нет, Сергей это закончил. Сергей, на вопрос Сергея по поводу внука 6 лет и Эрика Берна мы уже ответили. Вот следующий вопрос, который был с просьбой провести экспертизу вашего психического состояния, Александр.
0: Это знаете кто? Сейчас я... Скажу, Женя.
1: Женя, вот посмотрите, как Александр быстро сориентировался. Да, он очень быстро смог воспроизвести ваше имя. Вот посмотрите, послушайте, с какой информационной загруженностью работает этот человек и насколько быстро он сориентировался в столь сложной ситуации. Да?
0: Ну, я еще и герань развожу, ведь вы заметите. Вот повсюду, вот видите, горшочки
1: вот,
0: с геранью.
1: Женя, должен вам сказать, что вот герань, туканы, которыми увлекается Александр. Безусловно, можно говорить, знаете, такой о легкой манической настроенности. Манической не от слова там монады и тому подобное, от слова мания. Да, ну, все мы чем-то понемножечку страдаем. Вот я, допустим, люблю грызть орехи. Одна моя пациентка, которая, вот, к сожалению, почему-то до сих пор не добралась до студии, любит грызть ручки. Такие легкие навязчивости. Да, вот Александр любит герань, да и еще у него есть некие увлечения.
0: Вот. Кстати, извините, пожалуйста, Константин Владимирович, просто пришло вот сообщение от некоего Фили. Но я не думаю, что это собака, герой, который вот ведет «Спокойной ночи, груднички». Но почему-то фамильярно достаточно. Костя, тебе не жить. Может, это ошибка какая-то, наверное, на другую разницу. Это радио посылали, видимо.
1: Ну, вероятно, мы затронули.
0: У вас есть пациент с фамилией или именем Филем? Надеюсь, что это не супруг, а вот известный.
1: Нет, это не мой супруг, нет. Я не страдаю. Вот, ну, возможно, мы затронули какую-то животрепещущую тему. Возможно, это о чемпионате мира в «Дочке матери». И,
0: тему целлюлита,
1: данный...
0: кстати.
1: Вполне, знаете, вполне. Кстати... Данный товарищ, вероятно, на что-то обиделся. Но вот мы готовы при личной встрече. Потом, если товарищ позвонит на студию, я думаю, что вы позволите ему это сделать. Мы договоримся о встрече, о консультации.
0: Ощупаем, простучим. Ну, я имею в виду, пальпацию сделаем.
1: Ой, Александр, пальпацию. Ой, простите. Понимаете, от слова «пальца». Да, безусловно. Ну, многое зависит от пола пациента, да, потому что если там паркет, то стучать будет тяжело, будет очень много звуков к соседям. Вот, а если у пациента линолеум, то можем постучать или настучать.
0: Вот вы знаете, кстати, я помню Ларису, может быть, вы тоже помните, она, это я просто хочу немножко вернуться к теме именно целлюлита, поскольку мы как-то ее не закрыли, ведь сейчас действительно всякие там какие-то изобретают и эти бинты и прочие всякие вот эти грязи, да, ну вот мы видим, телеэкран насыщен, а как Лариса с этим боролась? Она одевала на свое туловище целлофановый мешок и бегала в таком виде по Тимирязевскому парку, то есть... Практически, по-моему, за две недели она весь целлюлит остался на асфальте. Ну, это я так же пошутил, конечно.
1: Да, образное мышление. Так, Женя, посмотрите, какое богатое образное мышление. Нет никаких сомнений по поводу психического здоровья ведущего.
0: Вот вы знаете, Константин Владимирович, еще одна интересная, на мой взгляд, тема, которую затронула наша радиослушательница Светлана. Она просит вас затронуть... проблему дефекации в творчестве некоторых артистов. Вот. Но я бы посмотрел на эту проблему, любезно предложенную нам Светланой, шире. Не только тема дефекации в творчестве артистов, да, но и сама дефекация в жизни артиста. Вот, например, мы наблюдаем постоянно наших телезвезд, ведущих разных модных программ, шоу, информационных выпусков и так далее. Наблюдаем, вот сейчас чемпионат по футболу идет, да? Ну, по футболу, конечно, не видно, потому что они все очень мелкие, бегают, их редко как крупно показывают. А вот по лицам некоторых ведущих, например, вот очевидно, что у них какие-то нелады, что они были бы рады прямо сейчас вот вскочить и выбежать. Вот, ну, понятно. То есть,
1: ну, да, температурный... как будто в рот чего-то набрали.
0: Да, да, да. И температурный режим такой жесткий, да? Вот. А футболисты по-другому. Вот, ведь наверняка многие из них в момент игры от тайм там длится, по-моему, чуть ли не 40 минут. Бывало, что нет-нет, да приспичат. Вот как вы считаете, зависит ли от темперамента человека возможность сдержать себя и не отдефицироваться в момент физической нагрузки или какого-то психического напряжения? Или это как-то вот все-таки можно систематизировать? То есть, например, человек разволновался, и вот он раз уже сделал. Или наоборот, от волнения он, глядишь, там вот неделю никак. Мы вот видим, тут они иногда приходят, говорят, помоги. Зашити, говорят, но что же мы можем сделать? У нас курсы по сцеживанию, а не по дефекационным проблемам.
1: Я понял вас. Ой, тяжело говорить, да? Есть, конечно, институт проктологии, который занимается...
0: Кстати, извините, господин Норкин очень интересовался этим. Он спрашивал, насколько связана проктология с психологией. И, кстати, он свой вопрос построил очень правильно, потому что то, что я свыше там говорил про космонавтов, про вот этих всех там прочих там ведущих, Норкин свел двумя фразами. Проктология, психология. Связь.
1: Связь между проктологией и психологией. Ну, начнем с того, что такое вообще проктос, да? Прямая кишка. Связь прямая между психологией и проктологией. Что вы скушаете, я имею в виду пищу духовную, то из вас и выйдет, господин Норкин. Надеюсь, что на этот вопрос я дал ответ. А теперь очередь дошла до Светланы. Светлана, извините, что я вынужден был ответить на вопрос мужчины в первую очередь. Искренне сожалею. Так вот, дефекация, артисты, телезвезды, туда же подлили темперамент. Дефицироваться, систематизация, волнение. Александр, где вы этому набрались?
0: ну, исключительно путем, так скажем, снежного комка. Ну, вы знаете, что когда лепишь
1: голову... Это вот то, что нас спрашивали по поводу Берна и загруженности сценариями.
0: Нет, не совсем. Дело в том, что бывает, скажем так, неосознанный сбор информации. А почему я сказал эффект снежного комка? То есть берешь в руку, вот его скатал, катнул по Пороше. Ну, Пороше. Вот катнул, он лепил. Еще катнул, налепил. Глядишь, уже вот она готова, стоит баба. Ну, снежная баба стоит, только маку ей втыкай, да? Вот это считается вот уже как бы блок информации получен. А началось все с комочка снежного. Так же и у меня. Просто я наблюдаю, ну, и не обладая какими-то, скажем, теоретическими знаниями глубокими, вот. Ну, в силу закидывания моего туда вот назад постоянно я не могу впитывать. Но, тем не менее, вот эта информация, она остается. И баба, она... присутствует, конечно.
1: Хороший эффект. Вы никогда не задавали себе вопросом, Александр, вот что общего между дефекацией, я имею в виду слова дефекация, да, и эффект?
0: Ну,
1: как-то звучит, согласитесь, вот похоже.
0: Вполне объяснимо. Ведь дело в том, что наши с вами далекие предки, первобытные, скажем так, люди, как их принято называть, вот приоритет в племени... То есть, ну, по идее, это же было как это все действительно полное вранье, что они там охотились за мамонтами. Это были, в общем-то, такие шакалообразные существа, трусливые, питающиеся падалью. И приоритет у них вырабатывался как раз в зависимости от эффекта, произведенного на соплеменника в момент выброса продуктов дефекации. То есть, бывало, они садятся в круг и вот начинают соревноваться. То есть, и таким образом показывают свое недюжное физическое здоровье и силу.
1: Я вынужден, Александр, вернуться к той фразе, которую я сказал в начале программы, о тонкодушевной организации. Все-таки эти сакральные темы, ну, они не совсем предназначены вот не для столь интимной обстановки. Все-таки, согласитесь, вот те картины детей, которые здесь висят, та очаровательная музыка, она как-то не ложится все-таки на, именно на эту тему. Вот она как-то подходит снизу, сбоку, и не очень это уютно. Может быть, мы перейдем к более, так скажем, интеллектуальному
0: вопросу. То есть мы не будем все-таки затрагивать...
1: Вопрос о дефекации, да. Ну, как-то в... В третьем часу ночи говорить об этой теме.
0: Мне это казалось, не самое время. Ну, ладно, если вы не хотите,
1: нет,
0: конечно.
1: Безусловно, нет. Если радиослушателям будет интересно, я готов буду развернуться по полной программе. Вот. Но проблема с тем совочком и веничком, который я с собой принес. По той простой причине, что я боюсь, не хватит.
0: Тогда перейдем к более философскому вопросу.
1: Спасибо. Гостю.
0: Да нет, это я же не вам дал, это вот для вашей пациентки, которая должна прийти, что вы...
1: Вы ее уже видите?
0: Нет, пока что я, но я готовлюсь и говорю.
1: Женя, если у нас продолжаете слушать, все в порядке, у него нет видений.
0: Женя, ты слышишь меня? У меня все нормально. Доктор сказал, все нормально. Скажите, пожалуйста, не влияет ли созерцание специфических движений тех или иных домашних животных на психомоторику их владельцев? Спросил Максим. Вы знаете, кстати, Константин Владимирович, очень серьезный вопрос задал Максим, потому что мы проводили эксперименты. То есть мы проверяли психомоторику детей, разделенных на две группы. Ну, детей, уже ставших взрослыми. Значит, дети первой группы жили в квартирах, где густо были населены тараканы. И, в общем-то, другая такая живность. А другие жили же в полной изоляции от каких-то мелких насекомых. И у детей, которые жили в изоляции, все реакции сильно заторможены. Мы объясняем это следующим, что когда ребенок выходит, например, на кухню, включает свет и видит огромное количество разбегающихся тараканов, рефлекторно глазами он начинает следить все-таки за ними, тем самым разрабатывая свою какую-то реакцию. Ну, этого, соответственно, лишены дети вот, вне таракания проживающих.
1: Как... Да, если так скажем, семьи, в которых, в домах, в которых этого не наблюдается.
0: Да.
1: Как вы думаете, почему танцоры так великолепно танцуют? Да, посмотрите на их пластику, на их движение рук и ног. На самом деле это тоже тянется с детства, вот с той самой кухни, о которой вы сказали, когда масса тараканов начинает разбегаться, а если там есть еще и мыши. то в этом случае люди начинают работать руками, ногами. Да? Если это маленькие дети, они вынуждены перебороть свой страх и начать бороться, размахивая обеими руками, размахивая обеими ногами, иногда делая одновременно всеми четырьмя конечностями.
0: То есть практически они уворачиваются от каких-то вот...
1: В одном случае уворачиваются, да, в другом случае нападают. И я думаю, что знаменитые танцоры, танцоры с мировыми именами, ну, если они, конечно, об этом найдут в себе сил сознаться, начинали именно с этого. Ну, с борьбы с тараканами, да, пластика движения. Мы возвращаемся к вопросу Максима о психомоторике хозяев, которые наблюдаются, которые созерцают, как он патетично выразился, некие телодвижения домашних животных. Ну, на самом деле, каждый сам выбирает, что ему созерцать, что ему производить или не производить, что ему творить или вытворять. Поэтому, Максим, я думаю, что в любом случае на психомоторику это влияет положительно, а на развитие личности не знаю. На самом деле, может быть, имеет смысл созерцать что-нибудь происходящее лично с вами или не происходящее. А в крайнем случае, возьмите книжку, малышку и почитайте.
0: Ну, что от себя я могу добавить, что вообще-то как-то принято почему-то считать, что общение с домашними животными благотворно действует на психику, вот, скажем, человека, но при этом как-то все стараются, вот, обратите внимание под любым благовидным предлогом, дескать, моль, шерсть, там, да, там, дескать, аллергию, похлебка, когти, удалить все-таки, отдалить домашнее животное от ребенка в начальной стадии, что, собственно, на мой взгляд, неверно, поскольку тут же его, значит, пичкают информацией о Маугли, Тарзане, и вот и их сестре Капучино, и получается, что, как говорится, нашла коса на камень. То есть у него, значит, под боком нет его мохнатого четырехногого или двухногого пернатого с клювом, да, дескать, друга, а книга, литература говорит ему о другом, дескать, животные, люди и братья. Хотя, с другой стороны, дети тоже сестры, извините, я заговариваюсь, после того случая, да, у ребенка появляется ощущение, что животное все понимает, что оно, собственно, является действительно ему другом, что совершенно не так, потому что животное — это хищник, зверь, любой, даже вот, это ж пиявка, она и то зверь, понимаете?
1: Да, причем с зубами, понимаю.
0: Да, вот как же с этим быть-то? Это же дезинформация тоже получается.
1: Да, безусловно, в какой-то степени есть дезинформация. Александр, есть другая проблема — зоофилия. С этим, да, то, что, да, мы с вами будем делать. Поэтому в какой-то степени аллергии, конечно, хорошее прикрытие, но люди подсознательно, в них заложена программа продолжения рода. Поэтому взрослые люди, которые полностью подвластны этой программе, они пытаются всячески оградить детей от тлетворного влияния, в том числе животных. Поэтому подсознательно не позволяют детям заводить кошечек, собачек. Заметьте, ведь рыбок и черепашек можно встретить в домах намного чаще, чем кошечек и собачек. Да. Вся проблема в том, что родители подсознательно борются с потенциальной возможностью зоофилии, проявления зоофилии у детей.
0: Ага. А вот скажите, тут мы подошли еще к одному интересному вопросу. Ведь известно, что начиная с определенного возраста дети не должны спать, там дети противоположного пола не должны спать друг с другом или с родителями. То есть получается, что такое, ну, дружелюбное отношение с животными, да, и, соответственно, такое дружелюбное отношение с родителями влечет, попросту говоря, к коррекции полового поведения ребенка в дальнейшем.
1: Да, безусловно, мы затронули еще один патологический аспект, как геронтофилия, да, потому что, ну, и можно говорить о фрейдизме, все-таки комплекс Электра и ряд других комплексов, комплекс Эдипа в том числе. Так вот, это тоже в какой-то степени подсознание. Если вы спросите у родителей, почему же вы не позволяете своим детям спать, вам не смогут ничего вразумительного ответить. Вам скажут, что нельзя.
0: Вот, да, в смысле, это в смысле спать, такой... я немножко не понял. По-моему, наоборот, детей заставляют вот, делать тихий час и так далее.
1: Что... Я имею в виду спать вместе с родителями.
0: А, понятно.
1: Я продолжаю ответ на вопрос.
0: Да, извините.
1: Александр, не забывайте, Женя нас внимательно слушает. Не столько Женя, меня, сколько
0: да.
1: вас.
0: Женя-то слушает.
1: Так вот, никто из родителей не сможет объяснить, ну, так скажем, большинство родителей не смогут объяснить, почему они... не позволяют детям спать с собой. Это профилактика, подсознательная профилактика и подсознательная борьба с геронтофилией. Таким образом, резюмируя эти две патологии, две темы, посвященные двум достаточно широким и в какой-то степени красивым патологиям, можно сказать, что сценарии, о которых нас раньше спрашивали, глубоко сидят в сознании человека, может быть, даже на генетическом уровне. Защиты от любви, патологической любви к животным и к людям, которые много старше, чем ты.
0: Угу. У нас живет черепаха. Скажите, пожалуйста, как она влияет на психомоторику и пластику моей 8-летней дочурки, спрашивает девушка Мила. Ну, я думаю, что, во-первых...
1: Александр, если дочурка, навряд ли девушка, да, давайте уж вещи называть своими именами.
0: Это я тоже женщина.
1: Женщина, да. Вот, я думаю, что положительно влияет в весенние, летние и осенние периоды. И никак не влияет осенью, поздней осенью и зимой, когда заползает за печку. Ибо черепашки зимой спят... А когда девочка рвет травку для черепашки, заботится о ней, черепашки имеют тенденцию писать, и писают они много и часто.
0: Причем они при этом вот только это и делают.
1: Да, есть определенные виды черепашек, которые, конечно, просто выдыхают жидкость, которую они поглощают, выдыхают вместе с ядовитыми парами, но количество паров достаточно ничтожно, поэтому они не представляют какой-либо опасности для жизни хозяев. Вот, это более, так скажем, приятные черепашки, потому что за ними не надо убирать. Но если ребенок ваш проявляет заботу о брате своем меньшем, и вы тщательно следите за тем, чтобы ребенок не проявлял чрезмерной любви к черепашке, а все-таки замечал, если у вас девочка, то мальчиков, а если у вас мальчик, то девочек,
0: да,
1: то я думаю,
0: да.
1: Дружбу с черепашками большой проблемы не вызовет.
0: Главное, Мила, следите, чтобы ваш ребенок не брал черепашку в рот, потому что это действительно вредно. Вот, а с другой стороны, такой контакт с черепахой, он, в общем-то, приведет, ну, в худшем случае просто к тому, что ваш ребенок будет вегетарианец.
1: Понимаете, Александр, здесь еще есть один тонкий нюанс. Мы затронем сейчас еще один аспект психопатологии. Ну, нельзя это назвать все-таки психопатологией, так скажем, болезнь, это каннибализм. Да. Если ребенок узнает о том, что из черепах делают суп, то он может сделать на уровне подсознания, опять-таки, вывод о том, что друзей можно есть.
0: Получается,
1: так,
0: да.
1: Тогда получаются маленькие монстры. И вот они начинают пожирать маму, пожирать папу. А родители говорят: «Боже мой, мой ребенок сидит у меня на шее». Да? Чисто в эмпирический такой подход. Сидит на шее. То есть он присосался. Есть еще такое выражение «спиногрыз».
0: Да.
1: Тот же самый вампиризм. А все начинается с чего? Начинается с любви к черепашке, плюс получение информации о том, что существуют черепашьи супы. Подсознательный вывод о том, что друзей можно есть. И вот вам спиногрыз готов. Будьте аккуратны, товарищи родители.
0: То же самое, кстати, и с рыбками. Вот Саша Лаерский говорит, что любит разводить герань, а у меня увлечение разводить кактусы. Я их не люблю, но внутренний голос говорит, чтобы я ухаживал за ними. Хочу знать, что по этому поводу думает господин Черепахин. Это нормально или как со стороны физиологии человека?
1: Ну, со стороны физиологии, я не знаю, что вы делаете со своими кактусами, какие кактусы вы выращиваете. У меня есть одна знакомая, которая очень уважительно относится к кактусам. Она просто вот разводит их и дома, и на работе, и, что самое ужасное, в кабинетах у своих коллег. Я не знаю, что она делает с этими кактусами, с какой целью она их разводит. Вот, я думаю, что на физиологию, если вы их никуда себе не запихиваете, не готовите из них салат, никак не влияет. Если вы скажете о психологии, да, то бишь о физиологии, это наука о, так скажем, естественных отправлениях, естественных надобностях и потребностях организма, то психология – это наука о душе. Так вот, если говорить о потребности выращивать кактусы с позиции психологии, науки о душе, вероятно, вам не хватает либо колкости, либо сочности и мясистости. А посему...
0: Либо водянка у человека может вполне быть.
1: В какой-то степени да, потому что пить воду раз в полгода, а то и реже, и спать по половине года, это свойственно кактусам. Возможно, кактус на какое-то время подменяет вас, когда вы не можете бодрствовать. Александр, насколько мне известно, у вас тоже есть одна достаточно близкая вам знакомая, которая выращивает кактус. Как вы думаете, с какой целью она это делает?
0: Ну, вы знаете, тут немножко...
1: Она ведь прям трясется при виде кактуса.
0: Естественно, потому что в период обострения она пыталась их выращивать просто на себе. То есть с этой целью она обваливалась с земли и занималась рассадой. И, кстати, вот благодаря вам она от этого недуга исцелилась. Вот, а согласитесь, что случай в медицине уникальный. То есть человек использует себя практически как почву для выращивания кактусов. То есть, ну, и причем непонятно, почему кактус. Ну, ладно бы она выращивала на себе вишню или яйца, к примеру, куриные, да? Там, ну или на самый такой случай мясо. Хотя, опять же, тут производится ассоциация с целлюлитом. Да простят меня те, кто слышит. Но, тем не менее, какой-то полезный продукт. Нет кактуса. Вам удалось.
1: Спасибо, Александр. Понимаете, вот есть такое понятие у нас, психиатров, свято место пусто не бывает. Да, безусловно, кактус она, может быть, и перестала на себе выращивать. Вот, но... У нее появились некие навязчивости по поводу... Знаете, вот дама носит пучки. Вот она произвела некое такое слово «пуканы». Я боюсь, что как бы она ни начала культивировать пуканы, но что она будет называть пуканами, может быть, это уже будут и не кактусы вовсе. Я боюсь, как бы это не были какие-нибудь земляные орехи.
0: Или узлы просто вот какие-то,
1: скажем. Земляные орехи, вы представляете, это будет слой земли сантиметров 10, не меньше. Причем то, что 10 сантиметров уже отваливается само.
0: Такая глиняная девчушка.
1: Да, вы понимаете, в чем дело. И, в общем, в какой-то степени я уже разрабатываю методику, как бороться с какими-либо... новыми обострениями.
0: Вот вы знаете, Парголов или Парголов, извините, спросил, каковы, на ваш взгляд, перспективы лечения чешуйчатого лишая у детей школьного возраста методом коррекции ауры? Кстати, Юрий Парголов, он работает школьным врачом. На мой взгляд, интересный вопрос, ведь и близкий к нашей теме, потому что вы помните, Константин Владимирович, что я неоднократно вам попросил вас помочь различным пациентам с какими-то достаточно аномальными, вот, хотя слово симптоматика само по себе грустное, да, но тут аномальные симптоматики. Вот помните обилие тех женщин пожилого возраста, которые приходили к нам и просили пришить к ним свою собачку, своего любимого четвероногого друга с целью, чтобы с ним никак не расставаться, сиамис, то есть себе какую-то придать, скажем так. Или действительно вот женщина, которая хотела, чтобы ей пришили крыло почему-то одно и к бедру. Совершенно непонятно. Также оволосение, вот, покрытие перьями бедер в результате поедания печально известных окорочков насыщенных. То есть женщины оперялись попросту, и, в общем-то, это печально было. Мы и выщипывать пытались, и опалять даже, но... Только вмешательство психолога практически помогло каким-то образом.
1: Ну да, и плюс Head and Shoulders, конечно.
0: Да, вот. А что касается вот все-таки лишая, ведь по идее, чтобы как-то не путаться в терминологии, мы можем орехи земляные, и вот перья вот эти, да, и целлюлит, и все это давайте назовем просто лишаем. Дескать, оно придет, скажет, дескать...
1: Я бы сказал лишаечка, либо лишуёчка.
0: Так, дескать, лишуёчка. О, да у вас лишаёк.
1: Да-да-да, вот. Лишуёк.
0: Да.
1: Лишуёк. Ёк — это более правильно.
0: Мягко,
1: да. Да. Так вот, о перспективах...
0: Коррекция ауры, да.
1: О перспективах лечения чешуйчатого чешуйчатого лишая у школьников посредством коррекции ауры. Вы знаете, ауры все-таки в большей степени занимаются вот те чудесные дамы, Александра, о которых вы уже сегодня упоминали, потому что психиатрам с аурой как с таковой работать сложно. Отягощены психиатры знаниями, и на сегодняшний день абсолютно нет специализированной техники. Мы работаем просто ничем не вооруженные. У наших, так скажем, псевдоколлег существуют различные рамки, я имею в виду не ограниченность их, а рамки биоэнергетические. Существует ряд других приспособлений. И они эту ауру могут видеть, в отличие от нас, которые ее могут чувствовать, и то чаще по наитию. Поэтому все-таки чешуйчатый лишай как таковой лечится психотерапевтическими методами. В частности, кто-то из радиослушателей спрашивал о клизмировании.
0: Да, это, вот этот вопрос.
1: Это достаточно прогрессивный метод лечения через очищение. И простите за подробности, конечно же, прочищение не ауры, а все-таки
0: пушки.
1: Ну, я позволю себе сказать более грамотно, так скажем, медицински более грамотно, сомы. Вот. И посему я бы не дал каких-либо экспертных оценок, говоря о перспективах лечения именно чешуйчатого лишая школьников.
0: А скажите, Константин Владимирович, вот существует, скажем, два таких расхожих понятия, это пиримидон и клизма. Вот все время, дескать, выпей пиримидона, да, и также там даже, ну, в каком-то переносном смысле люди иногда говорят, ну что, клизму вставили, да, дескать, клизму вставили. А ведь на самом деле народная мудрость, когда люди говорят, там, например, как рыба об лед бах и молчит, да, наглухо, или там не лезь в прорубь поперек батьки, дескать, вот такие умные выражения народные, дескать, хата горит, птица летит. Вот тоже очень мудрая пословица. Или, например, трава на покос, коса в амбар. Ну, масса умных вещей. Также и здесь, дескать, клизмы и так далее. Может быть, действительно, это все-таки вот прочистка желудка. Йоги это любят делать. Это универсальное средство от всех болезней. То есть, своего рода, этакий естественный пиримидон. И, кстати, куда в связи с этим делся пиримидон? Потому что сейчас его нигде не купишь.
1: Ну, на самом деле появились более современные препараты. Надеюсь, Александр, вам не приходит в голову сверлить дырки в черепе, дабы злой дух вышел. Туда же ушел пиримидон. За ненадобностью. Заметьте, аклизм стал намного больше, они стали более функциональны. И если вы позволите, дадите мне пару минут, я расскажу чудесную историю из своей жизни по поводу именно клизмирования.
0: Вы знаете, давайте после небольшой музыкальной паузы.
1: Хорошо, спасибо.
0: Потому что сейчас мне нужно.
1: Конечно.
0: Ну,
1: конечно.
0: Вы простите.
1: Я понимаю, животрепещущая тема.
0: Время все-таки уже такое. Пора уже сейчас.
1: Хорошо.
0: Я вам напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» психотерапевт Константин Владимирович Черепахин. И мы прервали нашу беседу на, скажем так, предвкушение какого-то рассказа.
1: Да, который связан с вопросом клизмирования.
0: Да.
1: Не открою, наверное, военной тайны, если скажу о том, что несколько лет назад во всех высших учебных заведениях, практически во всех высших учебных заведениях была военная кафедра. Да простят меня педагоги Москвы, которые учились на дневных отделениях, учились на военной кафедре. В педагогическом институте изучали медицину на случай войны. Очаровательные, чудесные учителя должны были с санитарной сумкой ползать по траншеям и оказывать первую помощь раненым бойцам. Так вопрос клизмирования рассматривался на занятиях по спецподготовке. В дипломах написано «спецподготовка». Это имеется в виду, конечно же, военная кафедра. И вот одна такая очень грамотная дама била себя кулачком. Ну, у меня язык не поворачивается говорить в грудь, поэтому, так скажем, в область грудной клетки. и кричала о том, что я знаю, как это делать, я даже это знаю. Ну, думаю, раз она знает это, тогда еще не было передачи про это, к сожалению. Думаю, с ней есть о чем поговорить, и попросил ее рассказать мне, что же такое сифонная клизма. И она с горящим взглядом начала мне рассказывать о том, что берется 20 литров чистой воды и закачиваются эти 20 литров в организм. Мне стало слегка плохо, потому что я так слегка прикинул. Ну, литров 4 на желудок, литров 12 с хорошим запасом на кишечник, пол-литра на пищевод. Что же делать с остальными полутора литрами? Я тогда ее спросил: девочка моя, сифон заключается в том, что изо рта хлестать будет. Тут-то она первый раз и задумалась. К вопросу о том, нужны ли военные кафедры в таких институтах и что такое разум у военных.
0: Действительно поучительная история. А вы знаете, что мы тут недавно открыли великую тайну ресторанов с Макдональдс? Ведь дело в том, что дабы привлекать каких-то клиентов, вы обратите внимание, что практически никогда помещение этого ресторана в этой сети не бывает пустым. Всегда хоть один столик, да, кто-то за ним сидит. Мы внедрили туда нашего человека, который 3 года являлся агентом вот нашим в этой сети. И он обнаружил следующее, что есть специальные люди, которые, дабы привлекать публику, сидят и постоянно, в общем-то, кушают эти блюда, то есть так называемые подсадные утки. Периодически они отходят, мы эту комнату нашли и сами себя клизмируют. То есть, в общем-то, специальные у них такие есть. Ну, типа как пожарные бронзбойты, только в таком... Они находятся в вертикальном положении, они на них сами садятся, нажимают специальную педаль, быстренько очищаются и идут снова на работу. То есть, представляете, до чего дошли вот в своих рекламных ухищрениях буржуазные, так скажем, да, деятели. Ну вот интересный... Да.
1: Так Макдональдс пошел даже дальше. Не далее, как сегодня вечером... Я своим профессиональным взглядом увидел, так скажем, весьма приличный, знаете, такой презентабельный стул.
0: Вы имеете в виду, вот прямо на улице, ну, прямо он лежал?
1: Нет, Александр. Ну, давайте будем различать все-таки стул в плане обихода и стул в плане... Все той же самой темы, которую мы никак с вами Пожалуйста. Так вот, засор был в туалете. Я подумал, какое безобразие. Вот здесь вот каждый час убираются, просматривают, все ли в порядке, меняют бумагу. И подумал, ну неужели люди не увидели засора? А на самом деле, сейчас я понимаю, откуда этот засор. Дабы демонстрировать тот самый приличный стул, который плещется в унитазе, с той целью, чтобы показать, что, питаясь в Макдональдсе...
0: Все, дескать, нормально.
1: Да.
0: По-другому это называется еще эстонский стул.
1: Ого!
0: А следует ли мне пугать ребенка бабаем или выбрать для этой цели другой объект, спрашивает вас молодая мать Инесса Тритонова. Действительно, вот ведь вообще стоит ли ребенка пугать? С одной стороны, стоит, потому что, как говорится, непуганная коза из огорода вон.
1: Инесса, я должен вам сразу сказать, что вы своего ребенка один раз уже испугали. Первый раз, когда вы его зачали, ребенок все-таки был в какой-то степени испуган. Потом второй раз вы ребенка испугали, когда приняли решение о том, что беременность будет развиваться и вполне возможно будет иметь логическое завершение, то бишь роды. Ребенок плескался в воде на протяжении 9 месяцев плюс-минус сколько-то. И третий раз вы ребенка испугали, когда позволили ему все-таки... Ну, так скажем, выскочить из вашего мягкого и уютного животика. Боже упаси, воспринять вас это как сексуальное домогание на расстоянии.
0: Лучше называем ракушечка.
1: Ракушечка,
0: ну, улиточка,
1: да?
0: Вышла из ракушечки.
1: Ну, хорошо, пусть будет так. Так вот, это очаровательная улиточка, когда вышла из ракушечки и увидела глаза, а потом руки... И вы, наверное, помните докторов, да, в маске. Ну, маска — это то, что называется марля на лице.
0: Он появляется из водоема, из ракушечки, да, и видит этих монстров, безусловно.
1: Монстров, Александр, спасибо, это комплимент мне, насколько
0: я понимаю. Ну, вы же не хирург.
1: Да, в общем, я на протяжении года учил акушерство и гинекологию, принимал роды, как и все врачи. Вот, еще раз спасибо, я просто польщен. Так вот, я думаю, что бабай по сравнению с теми испугами, которые ваш ребенок благодаря вам уже получил, ну, не годится ни в какое сравнение. Не смешите своего ребенка, и я думаю, что если вы будете продолжать пугать ребенка бабаями, милиционерами, не дай боже, врачами, навряд ли что-нибудь путевого получится из вашего ребенка, и не рассчитывайте на доброе отношение ребенка к вам в будущем, по той простой причине, что вы ему предоставили эту жизнь, а она имеет не только плюс, но и минус.
0: То вопрос к гостю, кстати, несколько не по теме, но я думаю, что все-таки вы, Константин Владимирович, как-то сможете на него ответить.
1: Да, не по теме я тоже могу говорить.
0: Хотела бы узнать, это не я, это вопрос от радиослушательницы, она хотела бы узнать насчет кактусов, которые можно разводить дома, что полезного они приносят в дом, и еще кактусы и алоэ помогают нейтрализовать экраны телевизоров и компьютеров. Это вопрос, помогают ли. Любовь Егоровна интересуется.
1: Дорогая Любовь Егоровна, я рекомендую листья алоэ. Знаете, вот в Италии растут алоэ размером, наверное, где-нибудь с хорошую пальму. Вот эти алоэ имеет смысл, конечно же, разводить нам дома. Если у вас есть возможность приобрести кондиционер и создать необходимый микроклимат, похожий на микроклимат юга Италии, такого острова, например, как Сицилия, вот, и такой хороший бочонок с благородной землей, и вот это алоэ вы поставите перед экраном телевизора, вы полностью его нейтрализуете. Я думаю, что это будет польза и для вас, и для алоэ, и для окружающей среды города Москвы. В Москве сейчас экология очень сложная.
0: Очень сложная у нас.
1: Вот, а посему такое растение весом килограмм 200-300 даст свежий воздух вам, не позволит вам облучаться от экранов телевизоров и тем более компьютеров. Ну и плюс, я думаю, что можно рассчитывать на поддержку мэра Лужкова, потому что дополнительный кислород городу Москве необходим.
0: Вы помните вот историю интересную, это насчет экологии, с чешским иммигрантом Анатолием Пивко, который ворвался к вам в кабинет и пытался оторвать сам себе морду, крича, что противогаз уже, скажем, свой срок службы целиком отслужил, и дайте мне, дескать, новый. Вот как вам удалось убедить его все-таки, что его лицо — это не противогаз? И, в общем-то, я же помню, как вы оттуда вышли, на вас лица тоже, извините за... Я даже не мог понять, то ли это, значит, Пивку вышел, то ли вот...
1: Анатолий пытался выдрать брови и ресницы у меня, и крича, что на вашем противогазе появилась шерстистость из-за того, что вы слишком много едите витаминов.
0: Это же опасно, я бы испугался просто.
1: Ну, Александр... Специфика профессии в том, чтобы думать о себе. И, знаете, есть такое понятие, как ощущение защищенности спины. Если вы заметили, когда я заходил в студию, я открывал дверь и сразу же сделал шаг в сторону, дабы прижаться к стене и посмотреть, что тут происходит вокруг.
0: Ну, вы, кстати, дверь тут, я уже, если позволите, то есть вы ее открыли сильным ударом ноги. Мне это напомнило американский сериал.
1: Каюсь. Да. На самом деле, за дверью могут быть враги, и дверь нужна открыть так, чтобы, если враг там есть, чтобы он был тут же нейтрализован.
0: А вот что вы посоветуете женщинам, которые ночью поздно одни возвращаются, вот как им около моту предлагали им, скажем так, определенный заговор, то есть прокрутиться на правой ноге, на каблучке вокруг своей оси 3,5 раза и сказать: чур меня, изыди, нечистый насильник, вон.
1: Ну так вы думаете, вот когда у нас была гражданская оборона хорошо развита, и всем давали противогазы и проводили учения, это же делалось неспроста. На самом деле, я думаю, что имеет смысл возродить старую добрую традицию, открыть пункты выдачи противогазов. В ряде стран, кстати, это практикуется, и каждый житель страны имеет противогаз. Так вот, я думаю, что имеет смысл дамам любого возраста

0: просто убрать вот в подъездах двери.
1: Как один из вариантов, да. К сожалению, вот в старых-то домах это сделать сложно. А вот в домах-новостройках, кстати, сегодня у нас первый день юношеской олимпиады, я думаю, что в олимпийской деревне, которая была построена, неспроста стоимость квадратного метра столь высока. Ну, да. Я думаю, что там продуманы именно эти варианты, когда входных дверей там просто нет.
0: И... Ну, кстати, вы знаете, извините, что я вас перебиваю, да, вот я как раз сегодня уже говорил об этом, что, в общем-то, поскольку сегодня первый день у них, то мы можем уже открыть этот секрет наш. То есть у меня просто, меня спрашивали, почему я разрешил Юрию Лужкову проводить Олимпийские эти игры в Москве. Мне пришлось открыть тайну, что это просто все напросто отвлекающий маневр. То есть настоящие Олимпийские игры проводятся в одной из деревень в районе города Ярцево, областного центра Смоленщина. А здесь это просто-напросто дети высокопоставленных сотрудников службы безопасности будут изображать из себя юных спортсменов. Для этого на некоторых из них будет наложен грим, они будут покрашены, чтобы каким-то образом. Вот, а там будет соревноваться 5 юных спортсменов по перетягиванию, как я уже говорил, каната, по бросанию друг друга канатами и также по лазанию на канате.
1: Перетягивание каната. Есть такая хирургическая операция. Неужели там этим будут заниматься?
0: Вполне возможно.
1: Чудесно.
0: Продолжают приходить вам вопросы. Если позволите, я вот сейчас... Во-первых, вот Александр, ну, приятное просто послание. Сегодня у вас в гостях шикарный, чудесный гость. Такая умничка, так много познавательного узнаешь. Огромное вам спасибо. Побольше вот таких гостей. Это мадемуазель Мила вот прислала. И прежде чем мы перейдем, на мой взгляд, к очень интересному вопросу, я хотел бы вот вернуться немножечко назад. Давно достаточно нам пришло послание, только сейчас я его зачитаю. Сейчас. Ну вот.
1: Ну, пока, Александр, вы ищите сообщение, да, я скажу спасибо мадемуазель Миле. Поверьте, очень приятно слышать столь лестные отзывы. Поверьте, часто приходится слышать добрые слова, но столь искренне добрые.
0: Вот это как раз и нашел. Судя по разговору, это к вам обращение, судя по разговору, вы человек умный, начитанный. Как бы вы оценили с точки зрения психологии писателя Набокова? Это спрашивает господин Киселев.
1: Набоков, на мой взгляд, интересный писатель, весьма разносторонний писатель. Посему читайте, господа, читайте с карандашом.
0: Ну и вот очень интересный вопрос. Наверняка вам известно имя Святослав Романович Добрыня-Кремезной.
1: Да, безусловно.
0: Профессор, психоаналитик, потомственный ученый. Вот он прислал вопрос. Сейчас я вам его зачитаю. Как вы находите термин менопауза? Как вы считаете, поведение женщины в этот период должно трактоваться психотерапевтом или гинекологом? Я просто хочу сказать, что как раз вот в трудное для женщин время, но и в то же время и в исторически тоже трудное время, вот это трудное для женщин время являлось
1: смягчающим
0: обстоятельством в случае какого-то криминального преступления женщины. Но это я так что-то опять...
1: Ну, у нас с коллегой давно ведутся споры по поводу того, как
0: расценивать... С Добрыней, да?
1: Да, именно с ним, в общем. Как же расценивать менопаузу? Со стороны психологов-психиатров или со стороны гинекологов? Гинекопсихология, господа, вот наука, которая будет объединять в себе вопросы гинекологии и психологии, которая будет изучать, предметом изучения которой будет являться женщина как таковая, в период менопаузы в том числе. Тем более предмет, согласитесь, достаточно интересный со всех позиций и спереди, и со спины. Можно рассматривать также с левого, с правого бока. к вопросу о писателе Набокове. Поэтому менопаузу будем рассматривать в гинекопсихологии. Я думаю, что в ближайшее время я напишу учебник по гинекопсихологии.
0: Я надеюсь, вы пригласите меня в качестве иллюстратора, все-таки мои художественные способности.
1: Я думаю, что мы обязательно

0: наверное, включим приложение, знаете, некая такая азбука в картинках для особо одаренных студентов, которые смогут изучать по схемам, опорным сигналам. Я думаю, что, безусловно, вы сильны именно в опорных сигналах.
1: Да, да, да.
0: Вот, а можно начать будет говорить о психогинекологии. Но это вопрос уже даже не завтрашнего дня. Скорее всего, это будет послезавтра. Предметом будет являться все та же самая женщина, ну, может быть, сверху, с позиции головы.
1: А вот скажите, пожалуйста, Константин Владимирович, вот психогинекология, ведь этого термина не было, скажем, во времена попытки Наполеона вот покорить Россию, да?
0: Да, безусловно.
1: Но, тем не менее, женщины в то время относились к своему менструальному циклу значительно проще, чем наши вот современные
0: особи.
1: Да, совершенно верно, спасибо. Да, вот не вызвано ли это как раз появлением, вот, скажем, этого термина? Ведь в то время женщина также вставала и, типа, шла там коромысло, прыг, как говорится, без рук, без ног на бабу скок, и пошел по воду щук, лебедь, рака таскать, все. А сейчас они все кряхтят, они все бледные, они, в общем-то, маются, и все-таки вот какое-то, видимо, происходит давление на психику населения, в связи с этим производится, скажем, точечное давление на какие-то слабые места. Вот у женщин на этот период, да, вот у мужчин, скажем, на там, ну, совершенно верно, мы с вами поняли даже друг друга без слов и так далее. Вот как вы считаете, это коррекция временем? Может быть, просто стоит проанализировать взаимоотношения населения вот в 1812 году с медициной и попробовать как-то внедрить вот ту практику? Как тогда они лечили, как они... Ну, помимо, я имею в виду пиявок, кровопускания и отсечения головы секирой стрельца.
0: Да, Александр, я боюсь, конечно, навлечь на вас и на себя буйство феминисток. Да простят меня феминистки, я с большим уважением отношусь.
1: Но они от нас веника не получат на 8 марта совершенно точно, потому что, как говорится, назвался «Груздем полезая в кузов», и
0: все-таки
1: зебра то полосатые.
0: Да, я с вами согласен. Да. Я все-таки хочу попросить прощения, дабы следовать той самой этике, идеонтологии, которую
1: они
0: мы с вами
1: могут
0: говорили.
1: Вот ваше прощение, кстати, использовать в суде как сексуальное домогательство.
0: Ну, все-таки по радио сексуально домогаться, скорее всего, это к вопросу мастурбации и прочих патологических проявлений. Так вот, если говорить о 1812 году и сегодняшнем времени, у женщин, понимаете ли, как основное предназначение все-таки это производить потомство, его выкармливать, изначально, конечно, вынашивать, ну, если говорить о более изначально, зачинать или позволять зачинать, потом уже вынашивать, потом выкармливать, потом уже отпускать на вольные хлеба.
1: Но тоже, извините, что я вас переживаю, не всех, потому что ведь вот такой неорганизованный выпуск вот массовых масс на вольные хлеба может привести и к потопу, и к выкорчеванию. Тут мы должны брать какой-то пример с Воронова, который искусственно, в общем-то, свою популяцию каким-то образом сокращает или увеличивает, чтобы всем им хватило. Потому что если мы так всех выпустим туда, то, получается, следующие, которые выйдут, им может не достаться просто.
0: Да, согласен, тоже проблема, но все-таки я бы хотел говорить не об этом. Так вот, сегодня женщины стали умнее, заметьте, их плодовитость падает, рождаемость падает. Это проблема не только социальная, не только демографическая, но и психологическая. Чем больше у женщины мозгов, тем труднее выполнять те три функции, о которых я говорил. Зачинать, вынашивать
1: и вскармливать.
0: Сначала выпускать, Александр. Так, следовательно, чем дальше мы движемся, тем больше проблем, тем раньше менопауза, тем чаще встречаются смягчающие обстоятельства причины, тем проще женщине совершать преступление.
1: Совершенно верно. Поэтому, в общем-то, некоторые из них мечтают попросту о том, чтобы это состояние длилось у них вечно. Вот, знаете, продолжает прям, ну, очень много всяческих сообщений. Я даже уже и не успеваю. Может быть, скоро я все это выброшу. Во-первых, вот хорошее сообщение. Александр, спасибо вам за такого красивого гостя. Гость с такой привлекательной внешностью. Это такая редкость вашей передачи, Таня. Но Таня, она внизу у нас на 13 этаже убирается и периодически заходит сюда. Естественно, видит, вот вы видели, она...
0: А, это вот та дама, когда...
1: Да.
0: Ну, я понял вас, да. Чудесно, чудесный веник. Откуда у вас, кстати, эти чудесные веники?
1: Вы знаете, мы выращиваем все здесь. У нас целиком, мы на самоокупаемости. И, в общем-то, я же вам не рассказывал. Константин Владимирович, года два назад мы даже делали стационарные передвижные пункты от нашей программы по вырезанию аппендицита. То есть у нас стояли на Новом Арбате несколько столиков передвижных, и любой желающий мог, прямо проходя так мимоходом, вырезать себе аппендицит.
0: Или несколько слов президенту, да? То есть дверь направо — это несколько слов президенту, да? Там стоял телекамера, любой
1: был, мог, да, сказать. Да, это тоже наше изобретение.
0: А
1: да.
0: Вот дверь направо — это, соответственно, аппендицит.
1: Тут я могу несколько раскрыть секрет, конечно. Вот несколько слов президенту, про это ничего подобного не было. Просто мы собирали с людей небольшие деньги, а и, в общем-то, просто это слово предназначалось для них. То есть...
0: Понятно.
1: Вот Евгений спрашивает: многоуважаемый господин Черепахин, разделяете ли вы идеи социал-дарвинизма? По-моему, хороший вопрос такой.
0: Социал-дарвинизм?
1: Да.
0: Один из моих пациентов много говорил о социал-дарвинизме, социал-кретинизме, еще нескольких социальных явлениях. Социал-дарвинизм как теория, близкая к теории национальной, безусловно, имеет право на существование. Другое дело, что дарвинизм как таковой на сегодня очень часто подвергается нападкам, в отличие от социума и социального. Поэтому я боюсь, что эта теория скоро будет разрушена, и останется все та же самая добрая социология. Дарвинизм может отмереть. Если вы сторонник этой теории, я призываю вас к неким общественным действиям в защиту социал-дарвинизма по той простой причине, что последователей социал-дарвинизма с каждым днем все меньше и меньше. А ваша активная общественная позиция позволит поддержать это движение и не позволит загубить его.
1: А вы знаете, вот, Константин Владимирович, ведь если посмотреть на дарвинизм с точки зрения как раз социологии, то это своего рода ведь, ну, эдакий, как бы, ведь и нацизм. То есть нацизм, я объясню, в каком смысле, это объединенные нации, которые называются земляне, поскольку все произошли от одного мохнатого существа. То есть практически это такой глобальный нацизм, который своей глобальностью, своей монополией вот в политике, в социуме, просто-таки поглощает мелкие националистические группировки. Ну, какая там может идти речь, там, скажем, о бритоголовых или там о евреях, когда все мы произошли от мохнатого, в общем-то, друга, понимаете? То есть вполне возможно, что Дарвин, он был не просто какой-то ученый, а, в общем-то, агент мирового марксизма. Я не побоюсь этого слова. Как вы думаете?
0: Ну, понимаете ли, в чем дело? Ведь обезьяны существуют разные. Там, если мы уже заговорили о евреях, то понятное дело, что кучерявых обезьянок – это кучерявые обезьянки. Если мы будем говорить о белобрысых обезьянках, то, скорее всего, это обезьянки, близкие к сибирцам, арийцам и им подобным. Да. Существуют лысые обезьянки. Сейчас этот род практически вымер. Да?
1: Называется «Красная Харька».
0: Вот. Я поражен энциклопедичностью ваших знаний. Так вот, «Красная Харька» — это...
1: Я просто подготовился к нашей встрече.
0: Спасибо, это очень приятно. Это очень приятно. Так вот, «Красная Харька», понимаете, в какой-то степени именно вот эти люди способствовали развитию, так скажем, нацизма, именно «Красной Харьки». И я удивлен, что сегодня вновь появляются ростки этого движения. По той простой причине, что все лысых-то становится, конечно, больше. Возможно, гены, какие-то рецессивные гены всплывают и начинают о себе вновь заявлять, но я все-таки надеюсь, что рецессивные признаки будут подавлены, и национализм, точно так же, как и фашизм, в скором времени отойдет в прошлое.
1: Влияет ли базитический зоб на походку и осанку, а также как его исправить нехирургическим вмешательством без подписи, естественно, послания? Мы сейчас организовали, в общем-то, с помощью мэрии поставку в наш город именно йодированной соли. До того соль была обычная, но это уже чисто скорее профилактическое действие, да? Вот. А так мы даже пытались как-то адаптировать зомбированных в социуме. Для чего нами была 2 года назад создана партия ЗОП, что, в общем-то, расшифровывается как за общественную безопасность. Мы заказали в Лос-Анджелесе несколько вагонов силиконовых зобов, которые должны были вшивать всем членам партии. Вот. Взносы были небольшие, мы уже начали это делать, но потом, в общем-то, пришли зеленые, разные другие, сказали, что, дескать, силикон плохо, если их потом убивают, а убивают там многих, это, и, дескать, он плохо переваривается с землей. И, в общем, наша эта идея рухнула. Мы пытались просто как-то психологически их адаптировать, потому что бывало, глядишь, вот он идет, зоб свой тащит, там сам на него наступает, спотыкается, ну, жалость да и только. Но, тем не менее, что вы думаете об этом, Константин Владимирович?
0: Ну, начнем с того, что не люблю я вопроса инкогнито, а посему я думаю, что этот человек, говоря об эзотическом зобе, на самом деле имел в виду не зоб, на конце этого слова буква «Б», он, скорее всего, имел то слово, на конце которого стоит буква «П». Так вот, я бы рекомендовал для этого инкогнито и, возможно, его друзьям, сотоварищам или подругам обратиться к вам на станцию с просьбой приобрести еще несколько силиконовых продуктов, да, потому что с точки зрения Фрейда базитический или базитическая зоб или... Вы понимаете, о чем я говорю. Вероятно, для него это больной или, скорее всего, для нее или для них вопрос. Так, может быть, ваша радиостанция поспособствует разрешению некоторых фрейдистских комплексов относительно базитической зоб. И тогда с посадкой, и осанкой, и походкой у этих милых созданий будет все в порядке.
1: Ну, мы можем только как посодействовать, опять же, пригласить вот зобастов к нам в студию сюда и позволить им вывесить свои зобы на всеобщее обозрение.
0: Ну, понимаете, окно, вот чтобы... все-таки вот здесь вот нужен не столько зобы, сколько зопы.
1: Да.
0: Поэтому плюс... придется, скорее всего, не вывешивать, а выставлять зоб.
1: Вот Грецкий спрашивает о нашем отношении к женским ногам. Ему, Грецкому, очень нравится, как он пишет, женские ноги. Он очень любит их и спрашивает, не является ли это отклонением от нормы.
0: Ну, смотря, конечно, что он любит с ними делать. Допустим, если
1: Не есть, видимо.
0: Александр, для вас это, конечно. Допустим, для меня, как врача-психотерапевта, это вполне реальная проблема. Да? Когда человек приходит и говорит, что я люблю женские ноги, у любого здорового человека, как, например, у вас, безусловно, возникает некий образ, и вы понимаете, что человеку на него приятно смотреть и так далее. Я же первый вопрос, который задаю, что вам нравится, что вы с ними делаете, и как вы их употребляете?
1: Чувствуется у вас, конечно, профессиональный подход.
0: Клинический подход, согласен. Так вот, я должен господину Грецкому ответить... Если он, конечно, любит кушать ноги, то нужно, конечно же, рассмотреть несколько вопросов. Первый. Это ноги, так скажем, свежеприготовленные? Или это ноги уже, знаете, как утка по-пекински, утка своей смертью 3 дня, полежавшая в теплом месте?
1: А тут, извините, правда, что я так немножко... Это правда, что пекинская эта утка, известное блюдо, оно действительно так лежит 3 дня?
0: Ну, в европейской кухне это не принято, а вот в Китае мои коллеги, которые были на конференции по поводу... дай бог памяти. Была конференция по поводу либо левой... все я вспомнил. По поводу недоразвитости мозжечка. Так вот, они пришли в ресторан, если вы позволите лирическое отступление. Они пришли в ресторан и заказали утку по-пекински. Вот, постольку, поскольку наслышан об этом блюде. Вот, им принесли это блюдо, потом они страдали зопой. Простите за ненормативную лексику, но это все-таки из уст врача ненормативная лексика. Вот, ягодицами, конечно, можно сказать.
1: Да, да, да.
0: Ну, так им потом китайцы объяснили, что утка по-пекински на самом деле это утка, которая умерла своей смертью, 3 дня полежала в теплом месте, после этого специфически приготовлена. Так вот, возвращаясь к господину Грецкому, если он любит ноги, которые, так скажем, свежие, это одна патология. Если ему нравятся ноги, которые не совсем свежие, а 3 дня полежали в теплом месте и после этого каким-то образом приготовлены, то это уже другая патология, тоже другие методы коррекции необходимо применять. Вот, если он любит просто созерцать ноги и предвкушая, знаете, так на языке щекочет, то это уже другой аспект.
1: То есть ему просто нужно, видимо, чтобы он уточнил немножко.
0: Да, безусловно. Как он любит эти ноги?
1: Вот, Григорий Распутин любил просто шупать. И так бывало, говорит, бывало шлюпать.
0: Знаете, шупать. Это так редко на сегодняшний день встречается, особенно у моих пациентов. Это просто вот казуистика.
1: Вы знаете, не дают шупать, вот не дают. Мы с вами можем попробовать, когда закончится эфир, выйти и пошупать. Тут сейчас кто-то возвращается. Визгу будет, понимаете? Что мы о грустном? Давайте вот к вопросу Никодима. Никодим спрашивает. Объясните такое разное поведение болельщиков на чемпионате мира. Видимо, имеется в виду вот футбол. А действительно разное совершенно поведение. И с точки зрения этнической, ну там, национальной, с точки зрения темперамента. Вот, например, скандинавские болельщики меня поразили. Их всего 4 было. Потому что ни одна скандинавская там не участвовала команда. И они, в общем-то, всю дорогу почему-то изображали снеговиков. То есть они как-то устроили свой карнавал. Мне вообще снеговики очень близки. Я сам люблю их лепить, катать. Но тем не менее, и сравнить, например, вот этих 4 снеговиков, там непонятно, кто из них баба, кто мужик, потому что костюмы такие обширные.
0: Ну, юнисекс.
1: Да, да, видимо, скажем, эпоха постмодернизма настала, да. Ну, вот... И, например, с английскими болельщиками, которые, кстати, не вовсе не хулиганили. Ничего такого не было.
0: Александр, что с вами?
1: Я чухнул.
0: Извините, я испугался. Ну, мы все-таки говорили о женских ногах и вообще затронули ряд таких, скажем, животрепещущих тем. Так вот, говоря, здравствуйте, Никодиму. Никодим,
1: здравствуйте.
0: Я...
1: вы извините, пожалуйста.
0: Я просто надеюсь, что Женя нас уже не слушает.
1: Женя. Женя.
0: Да. Женя. Да. Так вот, Никодим, я готов с вами поговорить на личном приеме по поводу поведения болельщиков. Александр, я должен сказать, что Никодим – это мой старый знакомый. Я, конечно, не знаю, тот ли это самый Никодим. Так вот, поведение болельщиков... ну что, болеют люди, болеют.
1: То есть вы считаете нормально, да?
0: Я не могу сказать, что когда люди болеют, это нормально. А с моей точки зрения, все-таки это патология. Угу. Так вот, все болеют по-разному. Есть шумные пациенты, есть бесшумные пациенты. Знаете, вот так же, как на студии. На кнопочку нажали — тишина. Вот так же и с пациентами. Нажмешь на кнопочку — и тишина.
1: А часто ли, вот извините, что я вас перебил, вам приходится ввергать своих пациентов в состояние гипноза, гипнотического сна? Я знаю, вы владеете этим. И...
0: Я, конечно, готов продемонстрировать.
1: Нет, не сейчас. Мы лучше подождем вашу пациентку, и, может быть, тогда.
0: Ну, хорошо, Александр. Она просто приедет сегодня? С трудом. Да, я надеюсь, что да, но вот пациентка, она... Ну, в общем, не будем говорить о пациентке. Я боюсь,
1: я объясню, что
0: нужно ехать на метро. Я боюсь, что она просто не доехала до станции, которая называется «Эхо Москвы».
1: Ну, ее еще сейчас, видимо, то есть немножко задержат внизу. Кстати, я прошу вас прощения вот за ту процедуру дотошного осмотра, которую сейчас внизу делают. Вот все эти сдачи анализов. Просто мы сейчас всех гостей,
0: понимаете,
1: всех,
0: кто входит в студию... Понимаете, сдача анализов, я привык.
1: Это своего рода диспансеризация, понимаете?
0: Я привык к сдаче анализов. Да. Вот. Я не могу привыкнуть к одному. В одном из аэропортов мне устроили личный досмотр, я смотрел на шкаф, и на шкафу стояла коробка с одноразовыми перчатками. Я был согласен, чтобы посмотрели вот все, что угодно, все, что им нужно. Вот я не буду рассказывать в подробностях всю процедуру осмотра.
1: Ну, в общем-то, интересно было.
0: До перчаток не дошло, в отличие от той процедуры, которую пришлось пройти здесь. Мало того, что перчатки неодноразовые, мне пришлось еще прочитать лекцию о том, что и как надо вставлять и куда.
1: Константин Владимирович, я постараюсь договориться со службой безопасности, чтобы на выходе вас не подвергали этой процедуре. часов, потому что выносят все, что попало, и в таких местах, что, в общем-то...
0: Александр,
1: ну, поймите правильно.
0: Есть специальные установки, но зачем же не одноразовыми перчатками?
1: А людей как кормить? Установка хлеба не просит. А нам нужно решить проблему безработицы. Вот, кстати, вопрос, доктор. Не видите ли вы связи между ураганами и другими буйствами природы, обрушивающимися на нашу страну, и психическим здоровьем населения с ухудшающимся понижением уровня жизни? Вот как ухудшающееся понижение, это же, по-моему, есть улучшение. Потому что если про улучшающееся понижение, это значит низится. Если ухудшающееся понижение, значит понижение плохо идет, значит это улучшение, или, по крайней мере, статьи.
0: Я не совсем понимаю, при чем здесь слово «связь».
1: Я тоже
0: связь?
1: С трудом.
0: Нет,
1: я вообще не понял вопроса. Давайте лучше о другом.
0: Подождите. Там начали говорить о связи.
1: Да.
0: Связи бывают неразборчивые, разборчивые, не совсем разборчивые, не совсем понятные. Так вот, автор, к сожалению, не уточнил, о каких связях он говорит. Вижу я эти связи или не вижу. В общем, связи видят все. Другое дело, кто их хочет видеть, и кто их не хочет видеть. А посему пусть автор уточнит.
1: Да,
0: специфику связи, пожалуйста. Да.
1: Ну, Макс спрашивает, очень интересно построен вопрос. Кому первому принадлежала идея некрофильства?
0: Идея некрофилии?
1: Да.
0: Я не задавался себе этим вопросом.
1: Я бы, конечно, мог сказать, что
0: животного мира. Я бы мог, конечно, сказать, что сама идея некрофильства, конечно же, можно сказать, что она принадлежала мне. В общем, так же, как и ряд других идей. Паранойство в некрофилии, потом психонекрофилия.
1: Буйная агрессия в некрофилии.
0: Буйная агрессия в некрофилии, абсолютно верно.
1: Потом зоонекрофилия, это же тоже отдельные.
0: Ну, в общем, да. Зоонекрофилия. Ну, я являюсь участником зоонекрофилии. Не считаю зазорным в этом признаться себе и вам, дорогие радиослушатели.
1: Ну да, это, в общем-то, этим общепринято.
0: Да, есть ростки протеста, и ничего здесь не поделаешь.
1: Но это чтобы утешить зеленых. То есть дело в том, что мы бы с радостью убрали отсюда слово некрофилии, но...
0: Да, оставили либо некро, либо филе.
1: Да, но так они же приходят, требуют, дескать.
0: Да, да. Так вот, Макс... Поверьте, я далеко не всезнающий человек, и я не могу вам сказать автора идеи. Если вас устроит мое авторство, возьмите его.
1: Да, или мое. Вы, наверное, путаете меня с другим Женей, а я Женя Кайманов. Я спрашивал о мацетации плодов.
0: Женя, мацетация плодов, это происходит на самом деле у опоссумов. Вам Александр в какое-то время об этом рассказывал, я надеюсь. Так вот, мацетация как таковая, она в какой-то степени опасна для человека. Когда плоды опоссумов мацетируют, то критические дни у определенной категории населения этой страны усиливаются и происходят в режиме «подвергнуть я мацетации». И вот после этого возникают те самые вихри, о которых нас спрашивали.
1: Потому что начинается у всех женщин массовый прилив.
0: Лунное животное. К вопросу о менопаузе. Как вчера, если не ошибаюсь, было полнолуние.
1: Вопрос позавчера задавал, Александр,
0: сегодня уже в Санкт-Петербурге...
1: Белые ночи
0: заканчиваются, или если уже не закончились. А вот то, что ураган там был...
1: Это случилось все-таки.
0: Вы понимаете? Ваш коллега, ведущий новостей, об этом рассказывал. Там ветер поднимался до 20-25 метров в секунду. Там не было так тяжело, как в Москве, но крышу снесло.
1: Вот тут у меня спрашивают, где происходит настоящий чемпионат мира по футболу. Он происходит в одном из подмосковных бассейнов. Я пока не закончился чемпионат, не могу вам открыть его координаты. Но завтра мы обязательно расскажем. Вот интересный вопрос только что пришел. Константин Владимирович, я думаю, сейчас на него ответит. Как вы прокомментируете тот факт, что небольшие безобидные демонстрации различных политических группировок воспринимаются общественностью как чуть ли не государственный переворот, а массовые беспорядки футбольных болельщиков как Сейчас тут опять какой-то пришел какой-то непонятный. А, да, как нечто самое же меньше, как нечто собой разумеющееся и даже относится к этому, как к некоему подобию праздника, спрашивает Бердяев. Ну, я вот, кстати, ответил бы словами Геннадия Толстого, знаменательного русского поэта. Он сказал, что проститутки на короткие сроки презираемы, проститутки на долгие сроки уважаемы. Видимо, все идет оттуда.
0: Да, безусловно, Александр, я надеюсь, что вы полностью ответили на этот вопрос. Я должен вам сказать спасибо и спасибо тем радиослушателям, которые позволили мне взять паузу на 2 минуты, и я смог отхлебнуть чайка.
1: Да, вот многоуважаемый господин Черепахин, несколько слов о профессиональных заболеваниях психологов, спрашивает Евгений. Действительно, я тоже вижу, что вы, как сказать, с годами немножко изменились, и открою секрет, что Константин Владимирович, мы с ним давно знакомы. Мой отец очень дружен с ним был. Вот, ну, я не скажу, что он был пациентом, но тем не менее, я вижу, что не только годы, но и общение с вашими подопечными отложило на вас некоторый отпечаток. То есть, как особенно я знаю некоторых ваших пациенток, которых вы уже тоже, как вы, врачи, говорите, ведете по 3-4 года. И я вижу, что вот как-то вы перенимаете некоторые их повадки, черты. Вот. Или это не относится к разряду профессиональных заболеваний психологов?
0: Да, безусловно, относится, Александр. Я вот удивлен, что вы оставили на столе пустую бутылку от воды, потому что, конечно, психиатр, как и любой человек, имеет право на заскоки, но я бы хотел все-таки вас вернуть к вопросу, который задал ваш радиослушатель. Он спросил все-таки о профессиональных болезнях психологов. Да. Не стоит смешивать психотерапевтов с психологами. Так вот, психологи, безусловно, страдают. Страдают по жизни. Они изучают душу. Я должен сразу сказать, что это относится, безусловно, не ко всем психологам. И профессиональные отпечатки они также имеют. Я думаю, что ряд из них имеет в паспорте штамп о прописке, печать о расторжении брака, о производстве брака. Они имеют ряд печатей и отпечатков, в том числе пальцев, потому что ряд психологов работает в судебной системе, и там они просто производят отпечатки пальцев, и периодически они пачкают свои руки. Ну и вечером, когда им нечего делать, они берут специальные, знаете ли, криминологические такие карты. Ну и так за чашечкой кофе перед телевизором делают свои собственные отпечатки, потом их устраивают вывески, вывешивают. Может быть, если вы попросите, пришлют к вам, и ваши чудесные окна, так можно сказать, окна роста, развесят наиболее удачные работы. Так вот, это те самые отпечатки, о которых вы меня и спросили.
1: Вот вопрос к вам пришел. Ну, если позволите, я, может быть, на него даже отвечу. Вопрос к гостю. Расскажите, пожалуйста, о ваших статьях в детском журнале «Здоровье». Я, конечно, не хотел как бы вам рассказывать об этом, но, Константин Владимирович, мне пришлось использовать некоторые ваши произведения в своих целях. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что Константин Владимирович в детском журнале «Здоровье» писал не статьи, а стихи для детей, и на некоторые из них мы сделали заставки для нашей программы. Вот, может быть, вы вспомните, Константин Владимирович, один из ваших стихов сейчас послушайте. Вот.
2: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: То есть это, видимо, цель данного стихотворения была как-то Александр. Адаптация молодых матерей к Александр. Пониманию.
0: Александр, ну, понимаете, в чем дело? Если я там выходил под подписью «Доктор Крик», ну зачем же вы так вот на всю страну, в общем-то, на 11 городов и на 11-й город, который, с которым стал Кемерово, вот так вот сходу выдаете мое авторство. Я, безусловно, имею...
1: Но страна должна знать своих героев.
0: Да, замечательные стихи писали. Ну, маленькая слабость, я согласен, но это было давно. Я был еще маленький, я ходил в детский сад. Вот,
1: ну, журнал...
0: Нет, ну что. Вас еще тогда вообще не было, так что уж... Я бы на вашем месте внимательно послушал, что говорят старшие товарищи. Так вот, я ходил в детский садик и писал подобные стихи. Ну, что значит писал? Писать я не умел. Я читал, а ваш папа, он был более одарен, чем я. Он записывал эти стихи за мной, ну, сами понимаете, своим корявым почерком. Потом редакторская правка родителей. И вот журнал «Здоровье» запестрел. Кстати, не так давно мне предложили издать антологию моих стихов, опубликованных в детском журнале «Здоровье». Я пока вынужден отказаться, потому что поступили предложения от иностранных издательств с более приличным гонораром. Просят эксклюзив, и, соответственно, я думаю, что и вашему папе тоже перепадет, как человеку, который записывал мои слова.
1: Я очень хочу в это верить. Я надеюсь на вашу порядочность. Ну, впрочем, как же Черепахин не быть порядочным? Ну что же, а сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим наш разговор с психотерапевтом Константином Владимировичем.
0: Слушайте, наслаждайтесь.
1: И мы продолжаем нашу беседу с психотерапевтом Константином Владимировичем Черепахиным. В ближайшее время мы, конечно же, начнем отслушивать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю. А сейчас я хотел бы еще немножечко читать сообщения, которые к нам пришли. Вот достаточно интересное сообщение от Максима. Могут ли быть хакеры-клептоманы?
0: Максим, ну, во-первых, клептомания – известная болезнь. А для радиослушателей, которые не знакомы с этим словом, мы скажем, что клептомания – это навязчивое желание воровать. А для другой части аудитории мы скажем, что хакер – это компьютерный взломщик, это люди, которые проходят через систему паролей и получают таким образом нелегальный доступ к тем или иным базам данных и к тем или иным секретным материалам. Безусловно, могут. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, жажда разрушения у хакеров, да, она свойственна как клептоманам, так и некоторым психопатичным личностям. Психопатичные личности – это личности с теми или иными патологическими расстройствами. А посему, безусловно, хакеры могут быть клептоманами. Максим, но если вы страдаете тем или другим, а еще что самое ужасное, и тем и другим, вместе должен сказать, что...
1: Лучше всего, извините, что вмешиваюсь, рассказать об этом маме или подружке.
0: Ну, к сожалению, мы не можем во всеуслышание сказать: «Мама Максима, подойдите к радиоприемнику». А если мама спит, а Максим пойдет и разбудит маму и скажет: «Мама, тебя зовут к радиоприемнику».
1: Чтобы сообщить, что я хакер и еще этот клептоман.
0: Еще, да. По этому поводу есть анекдот, да? Я феномен.
1: Да.
0: Я думаю, что часть наших радиослушателей знает этот анекдот. А кто не знает, спросите у своих старших товарищей. Он вам расскажет.
1: Вот от Виктора вопрос. Я все-таки придется нам немножечко подзависнуть на этом предмете. Как вы относитесь к айурведе?
0: Никак не отношусь. Это не я.
1: Да.
0: Может быть, это вопрос к вам?
1: Ну, я как-то не знаю. Я считаю, что этот вид лепки, он, несмотря на свою такую провокационность, он, тем не менее, все-таки за ним будущее. То есть, потому что лепить может кто угодно, из чего угодно.
0: Собственно говоря, точно так же, как и гнать.
1: Да, безусловно, да. Константин Владимирович, вы очень любите судить о психическом состоянии своих пациентов при помощи живописи. Что бы вы сказали тогда, если бы вашим пациентом был Сальвадор Дали?
0: Я был бы рад, если бы у меня был такой пациент, и я бы, наверное, вещал уже на другой радиостанции, будь то «Свобода» или «Независимая волна», или просто гнал собственную волну.
1: Меня интересует, сколько собак, кошек и людей убил Константин Владимирович, и забивал ли он других животных насмерть? Поликарп Гайка спросил.
0: Поликарп забивал неоднократно. А вот козлам не везет больше всего. Забивал и, скорее всего, буду забивать. Что касается людей, ну, авторство стиха «Забил я тушку пугало или еще чье-то. Ну, оно под собой имеет тоже определенное значение для меня, определенный смысл. Ну и, безусловно, кусочек моей жизни. Забил, каюсь, забил.
1: И, Константин Ларович, очень много было вопросов, прям вот сыпались насчет изменения и нарушения психомоторики у детей в результате просмотров телевидения, в частности, вот сериалов, где играют, в общем-то, достаточно нелицеприятные для восприятия европейцы люди, то есть мексиканский сериал и другие, где откровенно, в общем-то, слабоумие вышито кружевами на телеэкране. То есть, понятное дело, что они тоже люди, имеют право жить, я ни в коем случае тут не гоню какую-то националистическую волну, но, тем не менее, я считаю, что просто, ну, совершенно даже не гигиенично смотрятся вот их декорации, их актеры на европейском телевидении.
0: Сериалу есть некая отдушина. Смотрите, какое еще слово, да? От души. Отдушина. Когда монотонность сюжета, полная разжеванность сюжета аккуратно закладывается, ну, у кого-то в желудок, у кого-то в мозги, у кого-то напрямую, как мы уже ранее говорили, от мозгов опускается минуя желудок и выходит, перерабатываясь или не перерабатываясь. Так вот, эта монотонность позволяет человеку приобрести некое равновесие. Особенно для тех людей, которые страдают целлюлитом. Допустим, есть правосторонний целлюлит, левосторонний целлюлит. Таким образом, да, получая равновесие...
1: Кстати, извините, что вас перебиваю, но нами, учеными, доказано, что целлюлит – это единственное, скажем так, состояние человека, одновременно естественное, да, поскольку, по идее, должно все нарастать, вот, но, с другой стороны, несимметричное. То есть, потому что вот к нам приходила женщина, вот, вы видели, что у нее слева там оперение уже пошло, и, в общем, там все свисает, а справа – это стройное достаточно существо, несмотря на
0: свое. Поэтому она заходила в студию правым боком, да? Понятно, понятно. Так вот, сериалы позволяют приобрести некое равновесие. И если говорить о психомоторике, то, безусловно, человек становится более уверенным. Да, он уже не работает с перебоями, как мотора, допустим, наших отечественных машин, а больше походит на приличный Volkswagen или BMW.
1: Или вот тепловоз.
0: Тепловоз, да, достаточно уверенно стоит на рельсах и, знаете, так прет и прет. Поэтому сериалы, безусловно, для определенной категории жителей нашей страны, да и, в общем, всего земного шара, служат неким стабилизатором, стабилизатором напряжения.
1: То есть можно это назвать, что сериалы все вместе – это один Дарвин с точки зрения национальной проблемы.
0: Примерно так, смотрите от души.
1: Ну что же, 203-19-22 и ваши вопросы в прямом эфире к гостю нашей сегодняшней программы Константину Владимировичу Черепахину, психотерапевту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Грудничище.
1: Здравствуйте, Грудничище. А скажите, вот я смотрел в базе данных, вот фамилии такой нету, Грудничище, ну, или это ваш псевдоним?
3: Нет, это имя.
1: Имя?
3: Я хотел бы обратиться к Константину Махмудовичу, поскольку я Новоярского жил очень. Дело в том, что еще в 7 классе он у меня одолжил $17 и до сих пор не отдал. Вот, а я сегодня целый вечер, слава ему.
1: Будьте здоровы.
3: Да, спасибо.
1: Мы передадим Лаверскому, я возьму у него и вам отдам.
3: На пейджер я ему слал сообщение, несколько, отдай.
1: Да что с него взять, он же слабоумный, ничего читать-то не умеет.
3: Нет, а он хитрый, он сделал потише, значит, звук на пейджер и вообще молчал, ничего не говорил. Делал вид, что он смотрит футбол. Ну ладно, я, в общем, к 5 часам подъеду.
0: Спасибо за вопрос. Спасибо.
3: Нет, я вопрос не задал еще. Вопрос, значит, такой, поскольку вы специалист.
1: Будьте здоровы.
3: Спасибо. Я вот сам спортсмен профессиональный, я занимаюсь уборкой офисов и квартир. Вот, кстати, Лаверский тоже занимался, но его выгнали, потому что у него были грязные ноги и перхоть сильная. Вот. И вопрос такой. Вот в начале...
4: Будьте здоровы.
3: Спасибо. В начале передачи вы упоминали о переходе вот к рынку. Хотелось бы уточнить, вот, какие рынки вы имели в виду. Черкизовский вот, там, и так далее. Вот. А второй вопрос такой. Вот как влияет на психомоторику мышечная композиция? В смысле, вот, процентное соотношение медленных волокон, те, которые... значит, питаются энергией за счет окислительного фосфорилирования, и быстрых, которые за счет анаэробного гликолиза. Вот у меня же тон последний, так что
1: спасибо. Спасибо. Насчет перехода, действительно, мы строим переход к черемушкинскому рынку, но это будет переход навесной, такой канатный мостик, типа канатная дорога, будет два троса снизу для ног, и один, чтобы вот как-то люди могли держаться. Это будет единственный доступ к нему, и это связано прежде всего с безопасностью самих покупателей и работников этого заведения.
0: А что касается медленных волокон и быстрых волокон, мной любимый анаэробный гликолиз, на самом деле все зависит от того, насколько человек быстро способен освоить цикл Крепса. Если его интеллектуальные способности позволяют освоить этот цикл в короткий промежуток времени, то у него все будет в порядке с быстрыми волокнами.
1: Извините, я знаю, что господин Блюрер освоил его за 13 секунд.
0: Ну, именно поэтому это классик советской психиатрии,
1: да.
0: Будучи рожденным далеко до революции и не дожившим до нее. Так вот, а если цикл Крепса освоен не до конца, то в этом случае с медленными волокнами будут проблемы. Осваивайте его до конца, и все будет супер.
1: Угу.
0: Это, извините, это разговор, да, из области биохимии. С вашего позволения, я не буду углубляться.
1: Конечно,
0: всех желающих я могу отослать к трехтомнику Ленинджера «Основы биохимии».
1: Хотели сказать Ленина?
0: Все дело в том, что, я думаю, кто-то, помимо прочего, писал под псевдонимом Ленин, добавив модное американское джер. Ленин джер.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Господин Черепахин, у меня вопрос.
1: Задавайте, пожалуйста.
5: А?
1: Говорите, да, мы вас слушаем.
5: Значит, ну, я хотел сказать, что вот ни для кого не секрет, что сейчас в частных объявлениях массовых газет, которые выходят, в общем-то, миллионными тиражами, такие как, например, ну там «Центр Плюс», «Экстра М», в рубриках «Оккультные услуги», ну есть такие там, как «Воссоединю семью», «100% верну мужа» и так далее. Так вот у меня какая проблема. Я четвертый раз женат, женат очень счастлив, у меня прекрасная жена, любимая дочь. Так вот если мои предыдущие жены обратятся вот к этим услугам, а такие предпосылки, в общем-то, у меня есть, то что может ждать мою любимую дружную семью в настоящее время?
1: Знаете,
5: если можно, пожалуйста, поподробнее об этом расскажите.
1: Спасибо.
5: Моя жена, в общем-то, глотает валерьянку, не спит ночами.
1: Спасибо.
5: И мнение, в общем, такого крупного ученого, психотерапевта для меня и для нашей семьи очень авторитетно. Большое спасибо.
1: Спасибо. Вопрос, кстати, действительно интересный. Я тоже задавался вопросом. Ведь, например, если все начнут, ну, все женщины, скажем, нашей страны, начнут к себе привораживать, к примеру, Томаша Андерса, гитариста скандинавского ансамбля «Современный разговор».
0: Да, безусловно. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Безусловно, важный вопрос. Я разделяю вашу проблему, разделяю вашу боль. Я рекомендую вам обратиться к знающим специалистам из области парапсихологии. Благо, сейчас предлагают мощные обереги. И даже магазин на диване, если я не ошибаюсь, предлагает обереги. Или что-то вот на этих волнах. Купите себе, приобретите себе индивидуальный оберег, который будет оберегать вас от посягательств, от посягательств ваших бывших жен, и тем самым вы сможете сэкономить на валерьянке. Ваша жена будет спать спокойно и без помощи валерьянки.
1: А еще лучше позвоните завтра днем по телефону 203-19-22 и закажите себе железную дверь от «Эхо Москвы». Но мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим разговор с Константином Владимировичем Черепахиным, психотерапевтом.

0: И мы продолжаем разговор, беседу с Константином Владимировичем Черепахиным, частно практикующим психотерапевтом. Прежде чем мы продолжим слушать ваши телефонные звонки, ваши вопросы к нашему гостю, я опять же обращусь к посланиям. Вот как может ваш ведущий говорить, что хорваты взяли серебро, когда они завоевали только третье место? Я обратился за разъяснением к Володе Варфоломею. Он объяснил, что первое место на данном чемпионате – это золото, второе место – это позолоченное серебро, а третье место – это серебро, а четвертое место – бронза. И сразу же пришло сообщение: приятно чувствовать себя идиотом в компании таких умных людей, Александр. Знакомые мне чувства. Не кажется ли вам, что вирус целлюлита размножают и выращивают хорошо люди типа звонившего только что вам, которые женаты по несколько раз? Господин Черепахин, где вирус целлюлита размножается быстрее, в мозгах или в нижней части? Спрашивает Соломон Мамиконович.
1: Уважаемый Соломон Мамиконович, я не смогу произнести в столь ранний час ваше отчество, вы меня простите, я надеюсь. Так вот, уважаемый Соломон, все разработки, касающиеся вируса целлюлита, сейчас глубоко засекречены. Не совсем понятно, откуда вам известна вирусная природа целлюлита. Я боюсь, что вы нарушаете закон о государственной тайне, говоря об этом вслух, потому что этот вирус относится к области, так скажем, к разделу особо опасных инфекций. Любые особо опасные инфекции находятся под контролем не только санитарно-эпидемиологических служб, но и служб безопасности. А посему все, что касается вируса целлюлита, я вынужден эту тему в эфире закрыть.
0: Ну, поскольку Константин Владимирович все-таки соблюдает врачебную этику, я могу себе позволить немножко рассказать о истоках. Вирус целлюлита действительно был разработан в секретной лаборатории ЦРУ, и его цель была изначально это выведение из строя вражеских солдат посредством данного целлюлита. И был момент, вы все знаете, очень тяжелый момент в истории Соединенных Штатов, когда этот вирус прорвался на волю, огромное количество тучных людей заполнило улицы американских городов. Вот, все воины тоже ходили в целлюлите. Они, в общем-то, с этим справились.
1: Причем началось с воинов женского пола.
0: Безусловно. Это поражает, прежде всего, женскую иммунную систему данной болезни. Вот, но это печальная история. Я предлагаю сейчас перейти к прослушиванию телефонных вопросов. Пожалуйста, спрашивайте. Еще раз напоминаю, что у нас в гостях Константин Владимирович Черепахин, практикующий психотерапевт. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Друзья.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это 7-й палаты, 2-й больницы, сами знаете, какой город Ташкент.
0: Да.
2: Тут семеро, вот мы вас очень внимательно слушаем. А мы выстроились тут в очередь. Вот. Спасибо вам, что дозвонились к вам, к нам. И задавайте, пожалуйста, свои вопросы, все, что вы хотели спросить, но боялись. Вот, мы вас слушаем очень внимательно.
1: Я в первую очередь хотел бы спросить вас, насколько успешно вы выполняете лечебно-охранительный режим? Это вопрос номер один. Вопрос номер...
2: А кому? Тут нас семеро. Вот Прохор, Зоя, здесь все.
1: Я буду рад услышать ответ именно от вас.
0: А извините, от Зои я хотел бы узнать, как сейчас поживают Азимы, потому что мы слышали, что у них произошел отел.
2: Кто поживает?
0: Как поживают у вас в Ташкенте Азимы, поскольку мы слышали, что произошел непредвиденный отел у них. Ну, я хотел бы от Зои услышать.
2: Ну, у нее от волнения просто стерло дыхание, поэтому...
0: Не будем нервировать ее, все-таки дама в возрасте.
2: Она на пальцах мне объяснит, я вот скажу. Она говорит, что Азимы уже кончились, а остались только олетние.
1: А как быть с лечебно-охранительным режимом?
2: А все нормально.
0: Ну что же, спасибо вам.
1: Передайте привет главному врачу, мы рады, что у вас в клинике все в порядке. И, кстати, сколько сейчас в Ташкенте времени?
2: На час меньше.
1: На час меньше. Ну, если в 3 часа ночи пациенты в палате не спят, а если это палата для острых пациентов, я думаю, что это не есть правильно.
2: Спасибо вам за звонок.
1: Спасибо вам.
0: Вот, кстати, и на пейджер пришло нам... интересное сообщение. Александр, не страдаете ли целлюлитом вы? Если он у вас есть, то на каких местах? Саша спрашивает. Саша, ну, пойми меня правильно, я отвечу, конечно, на лбу. У меня целлюлит. Я являюсь чемпионом мира по ловле лобной морщины мух 93-го года. Этот чемпионат проходил в городе Кальмаре вместе с фестивалем симфонической музыки. Я больше всех наловил свои целлюлитные лобные морщины мух. И горжусь этим. Но это специально. Я сделал все специально ради искусства, понимаете?
1: Я не знал о ваших достижениях, Александр. Ну, вы, кстати, не имел вот возможности вас поздравить. Примите поздравления сейчас, спасибо, спустя несколько лет.
0: Спасибо. А морщины не хотите посмотреть?
1: Я думаю, что это к службам безопасности.
0: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Доброе
0: утро. Что же вы так кричите? Вы не волнуйтесь, все хорошо.
3: Ничего.
0: Да.
3: Мне такой вопрос к гостю.
0: Да.
3: Как, значит, когда кончится, точнее, это вот таблеточное лечение пациентов? Ой, я слышал, у вас есть какая-то альтернативная программа.
0: Угу, то есть
3: это вот грибник вас беспокоит.
0: Ага. Вы знаете, спасибо за вопрос. Дело в том, что действительно любые таблетки, они каким-то образом отражаются на жизнедеятельности почек, печенок и других потрохов, населяющих тушки излечаемых.
1: Да, я понял вопрос, когда кончится таблеточное лечение. Ну, когда таблетки кончатся, уважаемый грибник, тогда закончится таблеточное лечение. А пока наша промышленность загибается, Дикий Запад нам со страшной силой поставляет таблетки. Если вы заметили, сейчас стали появляться микстуры, постилки, свечи. Так что я боюсь, что таблеточное лечение скоро закончится, и мы перейдем на микстуры.
0: Ну, вообще, конечно, тут элементарный бизнес, то есть фармацевтические фирмы, им просто выгодно производить таблетки, и очень многие любят их глотать, поедают, даже бывало закапывают в глаза таблетки, в общем, в уши закладывают, все это патология таблеточная.
1: Ну, к сожалению, с новыми препаратами, такими как особо большие свечи, поступают тоже не всегда традиционным способом.
0: Вот в том-то и дело.
1: Особенности организма, особенности психики и души.
0: Причем, видите, Константин Владимирович, как бывает, кое-где вот особо больших свеч, ОБС сокращенно, не достает многим клиникам. А тут вот по Москве они ходят, и вот мы наблюдали несколько раз, и, в общем-то, что они с этими свечами вытворяют, срам. То есть, как говорится, где-то пусто, где-то густо.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно.
0: Давайте разумнее к свечам все-таки надо относиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да-да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
4: Александр.
0: Да.
4: Вы знаете, вот хотел узнать насчет языкового воемяка.
0: Угу.
4: Вот. Такая птичка поступала в реанимацию к Виктору.
0: Угу.
4: Он работает в реанимации. И он никак не смог ее оживить.
0: Ну, значит,
4: не можете посоветовать что-нибудь?
0: Ну, значит, она сдохла, как же ее оживить? Все, то есть, если оживить не смог, все, дохлая птица, считай. Значит, надо срочно это отчучило.
4: Знаете, она попала вот как раз вот под дерево во время бури.
0: Ага.
4: Живейший.
0: Ну, по идее,
4: могли бы вы что-нибудь посоветовать, все-таки как орнитолог?
1: Может быть, надо пригласить китайских поваров?
0: Это во-первых. А во-вторых, я просто думаю, что здесь, скорее всего, она под дерево пришла не случайно. То есть, скорее всего, она умерла естественной смертью, поскольку...
4: Нет, дело в том, что она была молодая.
0: Ну, может быть, какая-то вирусная инфекция. Тут нужно, кстати, обратиться в санэпидемстанцию.
4: Нет, нет, нет. Мы ее лечили, мы прививали ей всякие сыворотки. Нет,
0: поймите,
4: всякие,
0: я могу...
4: антигены.
0: Я как специалист по...
4: Самый лучший травматолог.
0: Послушайте,
4: накладывал ей гипс.
0: Послушайте, мне кажется, вы ошибаетесь. Дело в том, что либо это не языковый воемяк, поскольку у птицы вот данной популяции отсутствуют лапы как таковые. Во-вторых, гипс, она не травма. Послушайте, но я же специалист. Языковый воемяк — это не травма опасной птицы. Она просто не способна получить никаких травм. Она только потопляема.
4: Нет,
0: или...
4: Да. Вымя у нее оторвалось, надо сказать.
0: Так не может у нее вымя оторваться, потому что она сама...
4: У нее оторвалось, надо надо сказать.
0: Послушайте, значит, это не... Извините, вы как-то не в курсе. Вы сперва... В общем, пришлите нам фотографию. Спасибо за звонок. Я просто даже немножко возмутился. Дело в том, что языковый вымяк — это сама по себе птица, которая, в общем-то, и выглядит как вымя. То есть, если у нее оторвалось вымя, ну, это то же самое, что сказать, человек оторвался. То есть, ну, как он вышел, значит, она просто вышла куда-то, понимаете? И она не травмоопасна. Ее можно пинать, бить, колотить. То есть, она мягкая. У нее одни мягкие ткани. Вы понимаете меня, да? Константин Владимирович, понимаете мое волнение сейчас, когда человека просто неправильно идентифицировали.
1: Задели, собственно говоря, так скажем, профессиональную честь. Не волнуйтесь.
0: Так. Ну, тут какие-то странные приходят сообщения непонятные. В общем, я уже не умею, не в состоянии читать. Я предлагаю еще послушать телефонные звонки.
1: Да,
0: 203-19-22. Только, пожалуйста, не спорьте со мной насчет птиц, потому что... Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Александр, вот, да. Во-первых, к вам вопрос такой, ну, по делу. Вот.
0: Нет, сегодня я не подписываю никаких бумаг и никаких сделок. У меня по гороскопу трудный день. Все начнется со среды.
5: А хорошо.
0: По нефти тоже мы отложим на 2 недели переговоры.
5: А по рыбе вот...
0: По рыбе, ну, предварительно можно договориться, так скажем, заключим договор о намерениях пока что с вами.
5: Вне эфира тогда,
0: да? Да, да.
5: Вот, а вопрос тогда следующий. Вот вы упомянули...

0: Ну хорошо, я вас назову человек X, нормально?
1: Хорошо.
0: Спасибо. Так вот, уважаемый человек X и дорогие радиослушатели, а природа музыки и как она действует на психику человека и почему кого-то заставляет вздрагивать, кого-то рыдать? Да по той простой причине, что музыка — это есть колебания, людям свойственно колебаться. И когда музыка вызывает примерно те же самые колебания в душе человека, которые он имеет в данный момент времени, то происходит некий унисон, унисонизация. Музыка созвучна музыке души. А посему колебание усиливается, и это вышибает слезы, или наоборот заставляет кидаться тапочками в соседей, или заставляет делать эту музыку громче или тише, и тогда просто может быть нервный срыв. Помните, да, состояние экстаза? Так вот, на самом деле все зависит от колебаний. Так что колебайтесь больше и чаще, уважаемый человек X. А то, что касается клептомании, ну, возьмите книжку, почитайте. Клептомания — это социально неодобряемое явление. Человек ворует, общество это не приемлет. И посему это болезнь. А когда человек пишет музыку, то общество требует эту музыку. Поэтому это явление социально одобряемо. Вот и все. Спасибо, человек X.
2: Спасибо вам, Константин Владимирович, за такой исчерпывающий ответ. Но у клептомании есть и вторая сторона. Ведь известно, что общество разделено на сторонников клептомании и на ее противников, как ни странно. Вот сторонники клептомании в свое оправдание и сами клептоманы говорят, что, дескать, мы не воруем, мы просто берем на хранение то, что...
0: Кто-то хочет нам отдать.
2: Нет, не отдать, а то, что брошено без внимания. К примеру, если ребенок подбирает велосипед чей-то, он видит, что велосипед бесхозный, он хочет о нем заботиться. Это просто, они говорят, дескать, формируется будущий хозяин, который не может смотреть, как вещи пропадают.
0: Да, такая теория известна, такая теория известна. Неужели вы ее автор?
2: Нет, ее автор как раз вот Валентин Августович Генрих. Вот такая фамилия. Польский эмигрант. Он в свое время эмигрировал из Полтавы. Вы помните знаменитые полтавские бои вот эти?
0: Да. Это пробел в моих знаниях. Я признателен вам, что вы его восполнили. Спасибо, я буду об этом знать. Если у вас есть что-либо почитать, то с удовольствием. У меня будет еще один томик и еще одна линза.
2: Знаете, у меня с собой только вот газетенка «Криминальная хроника» где-то. И то она уже 2 месяца, по-моему, как вышла.
0: Ее до сих пор не украли?
2: Нет, она где-то тут. Но я потом найду.
0: Хорошо, спасибо.
2: 203-19-22 и ваши вопросы психотерапевту Константину Владимировичу Черепахину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
0: Да.
3: Только по другому телефону, 913. И у меня был вопрос насчет алоэ.
2: Я не знаю, что.
0: Какая-то техническая проблема возникла, простите, может быть, вы еще раз перезвоните.
2: Да, дело в том, что мы тут ничего не трогал. Я просто искал газетку и случайно ударился затылком, а не с пульта. И вот
0: простите за звуки, простите за отключение. Может быть, вы нам позвоните еще раз.
2: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
4: Я хотел бы задать такой вопрос. Почему господин Жириновский так навязчиво избирает воду как средство общения? То он поливает Немцова, то депутатов, то устраивает какие-то совместные купания.
2: Может быть, он рыба по знаку гороскопа просто, нет?
4: Клизму своим рожденным внукам недавно.
2: Значит, может, он рыба по знаку гороскопа, нет? Вы не знаете?
4: Он?
2: Да.
4: Он, по-моему, козел, скорее всего.
0: Ну, не стоит такие непарламентские выражения употреблять при разговоре в эфире. Это ваша личная точка зрения, и, может быть, ее кто-то разделяет или кто-то не разделяет.
2: Безусловно. Мы никаких таких вот критических заявлений ни в чей адрес не принимаем.
0: Вот. А то, что касается любви к воде, знаете, как для того, чтобы человек успокоился, ему нужна вода. Вода все-таки это та среда, в которой он, я позволю себе повториться, пребывал 9 первых месяцев своей жизни в утробе. Вода успокаивает. Возможно, он использует эту воду для того, чтобы кого-то успокоить или успокоиться самому, как-то отреагировать свои эмоции.
2: А может быть?

0: есть он играет священника.
1: Как один из вариантов. И хорошо, что он использует только воду и ничего другого.
0: Да, да, тут я с вами согласен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, дорогие мои.
0: Здравствуйте, уважаемые. Будьте здоровы.
2: Спасибо большое. У меня будет вопрос и к Саше Лаярскому, и к психотерапевту. Значит, Саша, я потом положу трубочку и пойду к приемнику, я сейчас из коридора говорю.
0: Да, я слышу, что там уже, то есть соседи уже ходят, проснулись.
2: А, спасибо большое, что вы слышите. Значит, первый вопрос, моя жена разбудила и спросила уточнить, во сколько завтра надо позвонить по вот этому телефону, и дверь я хочу железную заказать на «Эхо Москвы».
0: А, вы знаете...
2: Это вы потом скажете. Да, и к психотерапевту.
0: Да, я слушаю вас.
2: Что вот раньше мы, ну, допустим, десяток лет назад мы о железных дверях не слышали, а сейчас везде заказывают железные двери, везде эти объявления... И вот и моя вот супруга захотела поставить. Что это, с чем это связано? Объясните вот эту причину как психотерапевт.
0: Хорошо.
2: Железные двери.
0: Хорошо, я понял
2: спасибо
0: вопрос.
2: Большое. И Саша мне ответит.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо, я понял вопрос. На самом деле, все это начиналось давным-давно. Я, к сожалению, вы не представились, я не могу к вам обратиться по имени-отчеству. Ну так вот, уважаемые радиослушатели, сказка о трех поросятах, стара как мир. Деревянные двери, соломенные двери, каменные двери, вернее, домики. Так вот, три поросенка нашли убежище в каменном домике, и не страшен серый волк, им не страшен серый волк. Я думаю, что ваша жена тоже хочет не бояться серых волков ни днем, ни ночью. Так ей будет спокойнее, когда вас нет рядом.
0: Константин Владимирович, да вы поэт. Да, что касается моей части вопроса, поймите правильно, что нашей радиостанции коммерческая деятельность запрещена любая. Поэтому, если мы, например, в открытую скажем, что мы устанавливаем железные двери там, или решетки, или продаем газонную канадскую траву за $30 пакетик, то это повлечет за собой, во-первых, излишнее любопытство налоговой полиции и так далее. Поэтому мы, в общем-то, занимаемся торговлей под прикрытием всяческих интеллектуальных радиоигр и викторин. Вот поэтому именно в тот момент, когда они происходят, вы можете звонить, естественно, не впрямую так, дескать, тупо, извините, я хочу дверь, а как-то с намеком, что, мол, вот книжка, там у вас спрашивают, кто автор, вы там поиграете немножко, а потом, а как бы мне вот, дескать, калитку, и еще лучше, если это в стихотворной форме, понимаете? Вот. Ну что же, следующий телефон.
1: Да, конечно, мы ждем, спасибо.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Если можно, говорите громче, вас плохо слышно очень.
3: Алло.
0: Да, вот так нормально.
3: Алло, у меня вопрос и к вам, и к Александру. То есть и гостю, к Александру.
0: Uh-huh.
3: То есть гость, у меня вопрос такой. Вот вы, Александр, помню, в одной из передач говорили, что у вас там какие-то проблемы с облучением. Вот что мог бы гость посоветовать по этому поводу? Uh-huh. Вот. А лично к вам вопрос, Александр. У меня есть кассета ваша, где-то чистые глазенки.
0: Uh-huh.
3: Вот. И там, если вы, конечно, знаете, наверное, даны текста ваших песен. Вот. И я обнаружил очень странное несоответствие между тем, что вы поете, и тем, что напечатано.
0: Uh-huh.
3: Вот. И что самое обидное, что то, что вы поете, гораздо меньше, чем напечатано. Вот как вы объяснили бы вот такую вот ситуацию сложную? Совершенно непонятно.
0: Понятно, спасибо, спасибо вам большое. Я просто хочу сказать, что информация, которая считывается с листа, чисто психологически усваивается несколько по-другому, нежели информация, считываемая, скажем, со слуха, да? Поэтому приходится некоторым образом напечатанное корректировать, потому что, ну, немногие люди, например, у кого-то слух там плохой, могут слушать песни. Естественно, где песня, там есть музыка, она как-то либо помогает, либо мешает вот усваиваемости данных текстов, да, а когда человек читает с листа, то это совсем другое восприятие, мы корректируем просто, даже бывает, что, например, в песне об одном поется, а текст дается совсем другой, причем не обязательно принадлежащий мне, это может быть вырезка из газеты, вот, например, там «Известия» какого-нибудь 1973 года выпуска или из той же вот «Криминальной хроники», вы знаете, вполне эффективная методика.
1: Ну, а что касается облысения, я не буду говорить об Александре, все-таки это будет не совсем корректно. А я просто поговорю о тех людях, которые работают на радиостанциях. Если вы заметили, сотрудники импортных радиостанций используют вполне приемлемые, так скажем, эргономически продуманные наушники. У них наушники не зависают на, так скажем, черепе, они слегка подвисают под нижней челюстью. Ну, а Александр вынужден пользоваться наушниками, может быть, отечественного производства или не совсем отечественного, но очень старого, простите.
4: Ну, я открою вам секрет, вы просто не поймите, что как мы очень бедные станции, не хотя будем рады любой помощи, присылайте нам и наушники, и выпечку, но то, что вот вы видите на моей голове, это обычные акустические две колонки, перемотанные изолентой.
1: Потому что мои наушники, они еще и прошиты суровой ниткой.
4: Так вот, я женщина наши балуют, поделки делают.
1: Я понимаю.
4: Это не с целью укрепить прочность их. И то, что у вас, кстати, вот ботинок пришит к одному из наушников, это шалость одной девочки нашей. Зато посмотрите, какой стежок. Ну, я имею в виду стежок, вот ниточка, видите?
1: Да, стежок, я вас понимаю.
4: Нет, стежок — это другое. Это древнерусское выражение «по стежку я шла, через озерко вижу лебедя со звездой во лбу». Извините, что-то меня, да, колбасит.
1: Да, простите. Не по-детски трещал. Так вот, извините.
4: Здорово.
1: Спасибо. Так вот, сотрудники отечественных радиостанций, я не знаю, относятся это к радионостальжии или к Европе Плюс, пользуются вот такими вот незамысловатыми динамиками, перемотанными не пойми когда и не пойми как, в результате чего раздаются некие звуки. Ну и, конечно, как побочное действие этих наушников, натирают себе лысину. У секретарей-машинисток профессиональная болезнь, они натирают себе мозоли на пальчиках.
4: А поэтому... у дайеров вообще нет вот ладони гладкие.
1: Вот именно, да, стирается даже рисунок. Да. Поэтому, ну вот, облысение у, так скажем, радиоведущих, ну, профессиональная болезнь.
4: Кстати, когда я работал в криминальной милиции, попросту в уголовном розыске, мы вот, если не было на месте преступления отпечатков пальцев, сразу шли на ферму, хватали первого попавшегося дайера и начинали, как говорится, брать его в оборот, пока не расколется. И вы знаете, 100% всегда был успех.
1: Чудесно. Отпечаток, профессиональный отпечаток чувствуется.
4: Ну что ж, приятно очень это послышать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи.
4: Здравствуйте, уважаемый.
5: У нас здесь возник очень актуальный вопрос, насущный. Скажите, пожалуйста, целлюлит передается половым путем?
4: Спасибо. Мне кажется, что он передается посредством соприкосновения потовых желез.
1: Ну, вы недалеки от истины. Вот, помимо потовых желез есть еще слезные железы, да?
4: Да.
1: Вот, причем необходимо вспомнить о слезных канальцах, которые идут от глаз в нос. Так вот, обмениваясь выделениями из носа, можно, причем это должно быть прямое воздействие, из носу в нос, так называемое. Вот в этом случае, если не предохраняться, передача вируса целлюлита достаточно, вероятность передачи вируса целлюлита достаточно высока. Будьте осторожны при носовых контактах.
4: Да, и пользуйтесь только вот собственным носовым платком и губной гармошкой. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте. Черепахину можно вопрос?
4: Да, конечно.
1: Я вас слушаю. Представьте, пожалуйста.
2: Моя фамилия Водохлебов.
1: Добрый вечер, господин Водохлебов.
2: Ага, вот смотрите, я могу объяснить свою фамилию, допустим, по предкам, да?
1: Да, конечно.
2: Я понимаю, допустим, фамилия Лаэртский.
1: Да.
2: Его Шекспир в свое время с его предков писал знаменитый образ.
4: Совершенно неправильно, господин Водохлебов.
2: Ну, хорошо, мы можем на эту тему поговорить, но я вот, можно объяснить, но я никак вот не пойму. Вот я сейчас вот целый час думаю, вот фамилия Черепахин, что это за эволюция такая?
1: Да, я готов вам объяснить.
4: Спасибо.
2: Вот, и второй у меня вопрос. Вы неправильно сказали, что засекреченная информация о целлюлите, она уже давно рассекречена. Его к нам завезли шведы. Это поганый народ такой, шведы. И они его к нам завезли. Спасибо.
4: Спасибо. Спасибо за гастролями группы, да. АБА, видать.
1: Ну, так вот, то, что касается... так скажем, истории моей фамилии. На самом деле все очень просто, и часть звонивших подтвердила, так скажем, то, что не за даром и не зря я ношу эту фамилию. А просто прочтите так: череп, ах. Знаете, такое вот патетическое «ах», такое восхищение черепом.
4: Ну, кстати, ну, не велик у вас, да. Но сколько в нем силы.
1: А
4: вот
1: что делать? Что? Скромность, понимаете, скромность не позволяет признаться. Поэтому я сразу не распространяюсь по поводу того, что это не имеет никакого отношения к черепахам как таковым. Вот. Ну, раз уж задали, мне пришлось, вот я несколько стесняюсь, восхищением содержимым черепа и черепом.
4: Первый раз, когда я это увидел, Константина Владимировича, он вместе с моим папой зашел за мной в ясли, то есть в ведро, в гусли. И я спросил, типа: папа, на чем же у дяди очки держатся? Очень все тогда смеялись, я помню. Вот. Действительно, у Константина Владимировича очень узкий, высокий череп, то есть напоминающий чем-то французский батон. Но вы не обижайтесь, я уж открываю такой маленький секрет. И, кстати, я знаю, что даже какой-то музей, по-моему, заинтересовался и даже вас исследовали на предмет строения вот коробки вашей.
1: Я надеюсь, теперь вы понимаете, как мне сложно вообще сидеть в этих наушниках.
4: Ну, мы, кстати, планируем...
1: С моим башенным черепом.
4: Мы планируем сейчас, в общем-то, затариваться наушниками самых разных форм, потому что, бывает, приходят люди совершенно с разных конструкций. Конечно, а с другой стороны, ведь существуют так называемые дальнобойщики по радиостанциям, то есть люди, которые постоянно с радио на радио ходят, дают везде интервью, общаются, то есть, и они должны, по идее, носить с собой свои персональные наушники. Пришел как музыкант, воткнулся, сказал, что хотел, ушел на следующую станцию. Но это ни в коем случае не намек вам, поскольку вы,
1: да,
4: у нас редкий гость.
1: На радио у меня сегодня почти дебют. Несколько лет назад выступал уже именно на «Эхо Москвы». Но это было давно и уже почти неправда. Это был все-таки корреспондентский звонок. А сейчас это совсем другое, в какой-то степени дебют. И если ваша радиостанция презентует мне подобные наушники, я буду просто счастлив.
4: Безусловно, для вас изготовимых. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны.
6: Доброй ночи.
4: Здравствуйте.
6: Вот, вы знаете, есть такая программа «Итого». И там такой персонаж один, мозговед, все время появляется. Вот у него, если вы заметили, глаза скошены к переносице, и правый, и левый. Вот как вы относитесь? Он ваш коллега или кто? А вот как раз Шендерович, я ничего против него не имею, но он все время в носу ковыряется, там вот иногда просто вторую камеру включать не вовремя, и видно, значит, что значит он соплю об стол. Мой вопрос понятен, да?
4: Да, безусловно, понятно, спасибо.
1: Скорее всего, что касается господина Шандоровича, вероятно, вирус целлюлита дает о себе знать. Все-таки не предохранялся наш коллега по телеэфиру. Вот. А то, что касается мозговеда, вы знаете, вот есть такое понятие — ощущение субмедэксперта. Да, ведь человек же не говорит, мозговед, какими мозгами он занимается, чьими мозгами. Вот, а судя по профессиональности подхода и развитости понятийного аппарата, данный товарищ весьма-весьма осведомлен в том, о чем он говорит. Осведомлен, знаете, так изнутри, вот, потрогавши руками. Поэтому вполне вероятно, что он судмедэксперт. Ну, а сами подумайте, когда вот так вот посидишь с микроскопом, изучая мозги часов так 15, ну, будет странно, если глаза в кучку не соберутся.
4: А я вот насчет сопли хочу рассказать занимательную историю, которая произошла с первым в мире грузинским космонавтом, моим большим другом, господином Пёром, в Финляндии. Дело в том, что он там сильно простудился, и мы сидели на такой даче финской за большим таким столом, сделанным из столешницы, в очень большом мажорном финском доме. Финские друзья наши сидели, и вот Пёр был уже, значит, хорошо принявший на грудь, и просто самым таким вульгарным образом чихнул. Не успел прикрыться ладошками. И вы знаете, из его, как сейчас помню, он сидел напротив меня, левой ноздри выскочила длиннющая такая здоровая сопля, которая даже не разорвалась в момент разрыва, а очень аккуратно легла, так это поперек широкого лица нашего грузинского космонавта. Естественно, все ну, пришли в недоумение. И как бы вы думали, что сделал господин Пёр? Он шикарным движением своей широкой ладони стер, снял эту соплю со своего лика и также разухабисто вытер ее о край этого стола. Но вы знаете, к сожалению, время нашей встречи с Константином Владимировичем Черепахиным подошло к концу. Я думаю, что мой рассказ, он подвел достаточно хорошую черту под всем выше нами сказанным. И еще хочу сказать, что если вы хотите пообщаться с нашим гостем, то можете ему и звонить сейчас в течение некоторого времени, до 5, скажем, часов. Он поговорит с вами уже вне эфира. Если у вас будут какие-то вопросы, проблемы, мысли, он с вами, я думаю, поделится. Спасибо вам, Константин Владимирович.
1: Спасибо вам.
4: Я надеюсь, что вы не последний раз гость в нашей студии, что мы с вами еще увидимся. И в заключение хорошая, добрая песня, колыбельная для всех, кто нас слушал.

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Сегодня настало 28 марта 1999 года. Как всегда, по традиции, вот уже сложившись у нас в течение месяца, но сегодня эта традиция будет закончена, потому что закончился фестиваль «Надежд». Опять же, у нас в гостях в первом части нашей программы Владимир Марочкин с подведением итогов данного фестиваля. После этого к часу ночи мы ждем директора Анатолия Крупнова, Александра Юрасова. Мы будем слушать музыку «Черного обелиска» и не только. И вспоминать Толика. Что значит еще? Если получится, то я повторю, как вы просите в своих многочисленных посланиях на пейджер 913-29-29 абонент Монморанси, последнюю часть нашей беседы с Александром Дугиным. Но это если получится, не получится, в следующий раз это сделаем. Ну и постараюсь по ходу отвечать на ваши послания. Вот прежде чем мы начнем беседу с Володей, я хочу вот ответить на ряд их. Сергей интересует, что означает слово ПНД в названии нашей группы. Эта аббревиатура означает «постоянно нужны деньги», Сергей. Так что имей это в виду. Далее, вот сейчас я прям даже... Да, во-первых, прошу у вас прощения за то, что концерт в Политехническом музее не состоялся, поскольку англо-ватикан и еврейские террористы подожгли, собственно, зал и всю проводку там. То есть вина была совершенно не наша и не руководство музея, а именно вот в этом диверсионном действии. Но я думаю, что мы как-нибудь повторим данное мероприятие. И еще одно объявление хочу я вам сделать. 4 апреля 1999 года, это в следующее воскресенье, в концертном зале Центрального дома ученых, который находится по адресу улица Пречистенка, дом 16, проезд до станции метро Кропоткинская, состоится концерт. Называется он «Весна, любовь и брас-квинтет». Как вы поняли, концерт целиком будет исполнен, если так можно сказать, брас-квинтетом имени Тимофея Докшицера. Это будет 4 апреля, начало в 15:00 данного мероприятия. Сейчас мы послушаем музыку, весьма уместную к сегодняшним дням.

0: Ну и после данного произведения музыкального искусства мы начинаем беседу с Владимиром Марочкиным. Привет. Я вот, знаешь, сразу хочу начать с сообщения, которое пришло на пейджер 913-29-29, абонент Монморенси. Мы, то есть авторы пишут, мы были на фестивале «Надежда» все 3 дня. На второй день нам очень понравилась группа «Траурный смех». Расскажите, пожалуйста, про нее.
1: Привет всем. Вот нас 3 дня отшумело, отстучало, действительно, так сказать. Я хочу поздравить всех тех, кто был на нашем фестивале, и музыкантов, и уважаемую публику. И очень жаль, что маленький зал клуба «Юту» не смог вместить всех желающих посмотреть наши молодые таланты. Вот. «Траурный смех» действительно забавная команда. Она уже какое-то время выступает на московской сцене. У нее были взлеты-падения. Вот. По-моему, она понравилась всем. Они пели такие частушки из хард-рока, сделав такие народные какие-то смешные прибаутки. И народ, конечно, под них отвязывался так на полную катушку. Вот. А задали тон всему фестивалю, по-моему, все-таки панк-рокеры. Первый день, первая группа называлась «Паника в лифте». Вполне такие приличные, интеллигентные ребята вышли, одетые в русские народные фольклорные рубахи. И заиграли панк-рок. Самый такой настоящий, вот как положено, панк-рок, грязный, веселый. Вот. Народ так замер в недоумении, прежде чем отвязываться начать. А я подумал, вот если бы хор имени Пятницкого пел бы такие вещи, то вся мировая культура двинулась бы наверняка по другому пути. Вот. Ну, лидером первого дня... В первый день, кстати, напомню, кроме группы «Паника в лифте» выступали группы «Аз», «Оранж», «Кормчи Бэнд». Лидером первого дня, я так думаю, что собеседники мои, бывшие на фестивале, меня поддержат, была все-таки лидером группа «Медведь», «Шатун». Я достаточно давно знаю Джека, музыканта, который собрал эту команду. Мне очень нравятся его песни. В них он рассказывает истории, которые с ним по жизни приключались. А вы знаете, ведь у нас многие группы пишут такие философские, нравоучительные, такие на общие темы песни. Это считается как бы таким хорошим тоном. А вот песни Джека мне в какой-то степени даже напомнили песни Майка Науменко покойного. Вот. Ну, естественно, что это песни о его женщинах. Группа «Медведь», «Шатун». Давай послушаем, Саша.

0: параллельно вот с беседой с Владимиром Марочкиным я все-таки буду отвечать, периодически стараться отвечать на ваши вопросы, приходящие на пейджер. Вот такая тема. Уважаемый товарищ, не поддающийся фотографированию. Это, видимо, я имею в виду. Я, говорит, неграмотный. Объясните, пожалуйста, название программы. Это не в честь ли маршала Кенетебля, герцога Анмонморенси при Генрихе II, интересуется Вредин. Ну, во-первых, дорогая Вредина, конечно, спасибо вам вот за такую вашу тактичность. Вообще-то вы намекнули на то, что я не фотогигиеничен. Гигиеничен, да, но это правда. Особенно вот после того случая, как меня с какого ракурса не щелкни, получается, в общем-то, печальная картинка. А вот, что касается вот всяких герцогов, там, Генрихов, то все гораздо проще. Программа названа в честь собаки из одноименного романа «Джером-ка-Джером», «Трое в лодке», не считая собаки. Так что ничего тут сложного нет. С Дугиным я постараюсь, как я уже сказал, повторить беседу нашу. Далее, вот такая телега пришла. Александр, любые твои остроты и необдуманные высказывания в адрес наших сербских братьев будут больше, чем неуместно. Прошу тебя воздержаться от этого, пишет Грецкий. Но, дорогой Грецкий, обещать я вам, несмотря на все мое уважение к вам, не могу ничего, потому что я и как частное лицо, и как ведущий авторской программы считаю себя вправе, в общем-то, высказываться так, как я считаю нужным. Немножечко же меня разочаровал ваш вообще подход к нашей программе. Если вы считаете вот мою нормальную речь остротами, то действительно как-то вы, видимо, может быть, недавно начали слушать программу. Представляю так, какое произведение, впечатление на вас произойдут мои действительно остроты. Я думаю, что вы будете с каменным лицом сидеть. Программа у нас совершенно серьезная, и никакого юмора и шуток она не допускает ни на одну тему. И если какие-то и бывают веселые моменты, то это только ваше субъективное впечатление. Я же всегда сижу с грустным, как у Пьеро, лицом. И Владимир свидетель.
1: Я это
0: да, так что, ну что, продолжаем далее, да, беседу.
1: Вот сильно второй день начался с команды «Траурный смех». Народ хихикал, подпевал смешные песенки этой группы. И, по всей видимости, их ждет хорошее и весьма нетраурное будущее. Вот. Но вторая группа, код которой заставила публику замереть, застыть в тех позах, в которые она их застала. Что-то типа «Море волнуется раз, море волнуется два». Я сам сделал стойку, как хорошая охотничья собака. Мне показалось, что я приник ухом к будущему. Ну, а когда группа закончила играть, конечно, зал ЕТУ наполнился криками «Браво!» и «Ура!». Давай, Саша, послушаем какую-нибудь песенку группы «Кот, который».
0: Тем не менее, приходит на пейджер сообщение. Вот следующее. Саша, Пьеро, дескать, это не вы. Ну, вот пишет та же Вредина, дескать, я, говорит, и не думал вас обижать. Я всего лишь повторяю характеристику, данную вам Бунтманом. А так я вас никогда не видел. Лею надежду, что вы действительно с голубыми глазами цвета неба. Я понял, о чем вы говорите, уважаемый Вредин. Да, я не люблю фотографироваться, поскольку нахожусь в федеральном розыске. Это ни для кого не секрет. И мне совершенно не нужны неприятности, как вы понимаете. Дальше сообщение. Как я отношусь к... Это Ася интересуется. Как я отношусь к тургеневским барышням и к феминисткам? У тебя какие-нибудь мысли есть на эту тему? Это к Володе Марочкину насчет тургеневских барышень и феминисток.
1: Я люблю свою жену и цитирую, так сказать, ее при каждом удобном случае. Тем более, что она меня сейчас слушает.
0: Ну, это понятно. Я считаю, что феминистки достойны, так сказать, не получить свой веник на восьмую. Вот, но другое дело, что все это, конечно, весь их феминизм, он весьма напускной в плане того, что как только дело доходит до, ну, сами понимаете, то... как поет одна известная певица в своей песне «Бэ», то есть, знаешь, бедная, нет, «Бэ», бедная овечка, да, вот сразу они. А что касается тургеневских барышень, то в наше время, конечно, безусловно, смешной типаж.
1: С другой стороны, я очень доволен тем, что Медведь-Шатун, наверное, все-таки на такие мысли натолкнул наших дорогих радиослушателей. Значит, недаром мы делали фестиваль «Надежд», недаром мы сегодня сидим с Сашей, разговариваем о молодых командах.
2: Да.
1: Вот. Следующая группа. Да, ну кто играл во втором дне? Это «Траурный смех», «Кот который», «Жмурки», «Кранты», «Забытая память». Вот. Но, безусловно, лидером, который сорвал массу аплодисментов и оваций, была группа «Джин Тоник». Мы уже однажды слушали их композицию, и вот по пейджеру пришло много слов о том, что группа похожа на Юрия Шевчука. Но моя жена сказала, что обвинять группу в том, что она похожа на Шевчука, это не очень верно. Это то же самое, что обвинять группу, что она похожа на Иосифа Кобзона, потому что Кобзон, как и Шевчук, спели все песни, которые есть на свете. В частности, Шевчук спел также и все песни Александра Лаерского. Он же спел все песни группы «Джин Тоник». Вот. Я все-таки постарался найти песенку, которая, может быть, мало похожа на Юрия Шевчука, но не обещаю. Все-таки Шевчук, он Шевчук есть, он спел все песни. Вот группа «Джин Тоник». Вот,
2: может, давай только после новостей, потому что сейчас уже не то, не сё у нас остается. Или как-то? Нет, подожди.
1: Давай
2: сейчас
1: после новостей, так сказать.
2: Нет, стой, дай, конечно, посмотрю реально, сколько у нас там сейчас натикало времени-то.
1: 59, 43, 44, 46, 47.
2: Нет, слушай, тут просто сегодня путаница с часами, у нас еще много времени, извини, давай, да, «Джин Тоник». Слушай, сейчас, ну прежде чем обойду, еще, а то сейчас забьют просто вопросы, я отвечу тогда. Александр, я видел в продаже два вида альбома «Неброские носки». Первый – титульный лист черно-белый, второй – вид с зелеными вставками и без клейма «Лексика». Какой настоящий? Я с трудом так представляю и не помню, на каком существует клеймо про «Лексику». Просто хочу сказать, что был один тираж с, ну, скажем так, с бракованной полиграфией, где вот картинка была черно-белая. Но и на той, и на другой кассете стоит вот это флажок «Ненормативная лексика». Так что я думаю, что и та, наверное, настоящая, просто на черно-белый вы этот значок, видимо, не разглядели. Теперь это алкоголь, да?
1: Ну, я думаю, что
2: пятая,
1: да,
2: пьеса.
1: Пятая пьеса.
2: Пятая пьеса.
1: «Джин Тоник».
2: Напоминаю вам, что в гостях у нас Владимир Марочкин с подведением итогов закончившегося фестиваля «Надежд» 12-го всероссийского. А также отвечаем на вопросы вашего пейджера 913-29-29, абонент Маранец. Ну, не вашего, конечно, нашего, да? Значит, вот господин Ветров интересуется, передали ли мне кучу кассет. Передали, безусловно. Кстати, уважаемый господин Ветров, вот у меня к вам такое как бы обращение. Я с большим удовольствием читаю ваши вот почти что статьи даже, а не письма. Единственный такой момент, вот, касаемый программы о техномузыке. Дело в том, что вы, как взрослый, безусловно, человек, должны понимать, что мы можем приглашать людей с других радиостанций, но это будет с точки зрения этикета не совсем правильно, если мы будем на наших волнах анонсировать время выхода программы любой на других волнах. А вопросы подобного рода приходили в большом количестве. Вот. И еще меня терзают смутные сомнения, что поскольку я, видимо, к сожалению, являюсь единственным читателем ваших статей-писем, то не опасаетесь ли вы, что у вас разовьется комплекс такой журналистской неполноценности? Вы будете злобно блистать склянками где-нибудь на задворках модных вечеринок. Вот подумайте об этом. Мне бы не хотелось видеть вас в таком состоянии. Далее сообщение. Сейчас я зачитаю. К видеосъемке, как я отношусь, я ненавижу, когда наши концерты снимают кто-то, кроме наших представителей. И в последнее время мы активно с этим боремся. Но в большинстве клубов, кстати, в том же Юту, дорогой Володя, камень я позволю себе туда заметнуть. Очень огромное количество охраны в камуфляже, которое, на мой взгляд, весьма непрофессионально выполняет свои обязанности. Потому что одно дело обыскивать посетителей на входе с грозными лицами, а другое дело следить реально за организацией концерта, за порядком в зале. Если там отогнать человека с пивом от сцены, это сможет и ребенок, в принципе, подойти и сказать: «Дядя, уйди отсюда». А вот хорошо работать люди там не умеют. Это мой взгляд. Он может быть ошибочный. Но когда мы там играли, был печальный опыт.
1: Я думаю, Саш, что у нас милиция вообще не умеет работать, что касается охраны порядка.
2: Ну, да, скорее всего.
1: И не только в клубах, но и на улице тоже.
2: Возможно. Хотя вот находят давно угнанные автомобили. А господин Марочкин, как вы относитесь к тотальному опопсению некогда агрессивных и боевых групп и исполнителей? Сейчас я дальше, да. Групп и исполнителей, в частности, к опопсению Александра Лаэрского интересует Евгений Полернский.
1: По поводу опопсения Александра Лаэрского я ничего не слышал. Вот. Может быть, я просто не все творчество Лаэрского слышал, в чем я, конечно, весьма сомневаюсь. Вот. Что же касается опопсения других известных, так сказать, мастеров рок-слова, там, типа Бутусова, там, Гарика Сукачева, то я к этому отношусь крайне положительно. Потому что на их место в таком случае должны прийти люди, которые, вот, в частности, выступали на нашем 12-м фестивале «Надежда». Я думаю, что скоро это случится, потому что потенциал групп, всех групп фактически, был очень высок и, на мой взгляд, намного выше, чем то, что делают сегодня мои старые друзья Гарик Сукачев, Слава Бутусов, так сказать, и многие другие мои старые, хорошие, верные, добрые друзья.
2: Да и вообще, вот что это, я извиняюсь, что тебя перебиваю, вот что значит слово «опопсил»? Мне бы хотелось немножечко вот все-таки понять, что это. Вот понятие, какое это понятие занимает место в нашем вот российском менталитете. То есть, ну, я извиняюсь, что как-то мудро и чужими словами выражаюсь, какие-то журналистские телеги, но тем не менее, можем ли мы назвать, скажем, музыку Джорджа Майкла попсой? Ну, видимо, можем, да, безусловно. Но, к примеру, то, что делает Джордж Майкл, мне нравится гораздо больше, чем вот по-настоящему попсовые альтернативные группы, типа вот этих демонов, которые приезжали в Питер, то, в общем, толпа обезумевших базедовых ринулась, наслушавшись вражеской англосаксонской программы MTV, насмотревшись вот этот Garbage или Garbage с тёлкой такой калийской. Вот о чем идет речь, уважаемые.
1: Самое главное, мне кажется, что та черта, которая разделяет попсу и не попсу, она весьма условна, потому что даже, мне кажется, Саша, что вот то количество альтернативных групп перевалило то количество, так сказать, когда они могут называться альтернативой. Теперь это попса, ну, минимум попса.
2: Вообще, то есть попса, я так понял, это тут заложен еще не музыкальный смысл, как раньше вот мы думали, попса, это там унца-унца, то есть пунцу-ты-пунцу-ты-тум, я пришла к тебе, я пришла, любовь, весна ушла, вот такая байдака, там колготки всякие пели и прокладки с крылышками, вот жуткими голосами. А сейчас речь идет просто об, как это называется, эстаблишмент, хорошее слово, да?
1: Ну да, вот. Попса это то, под что, так сказать, вот идет человек с бутылкой водки, надо ему купить что-нибудь такое, под что это можно выпить, так сказать. Вот это и покупается.
2: Ну, в общем...
1: У нас же портвейн в ходу, в общем-то, не водка.
2: Ну да.
1: Вот. Портвейн, он добрый, а водка, мне кажется, она, так сказать, в основном злит. Вот. Вот, мне кажется, так. И, собственно говоря, наш фестиваль-то и призван давать группы, которые выходят на смену таким уже опопсевшим рокерам. Таких много, и таких и были всегда. И, скажем, с самого начала рок-н-ролла были такие опопсевшие рокеры.
2: Вот, кстати, извини, вот тут как раз и пишут пояснение немножко от Алексея Физикова. Альбом «В имя» — это попса, он пишет. Ну, это имеется в виду мой альбом. Да я целиком с вами согласен, Алексей. И в дальнейшем, если вот это называется попсой, то я буду более и более все опопсевать, потому что я не могу воспринимать, скажем, группу Doors не за ее идею, там, не за ее музыку, да, а за тот саунд, с которым эта группа записывалась, да. Для меня очень важен именно попсовый звук, да. Я хочу, чтобы мою музыку слушали люди в дорогих автомобилях и чтобы эта музыка была комфортной. Вот не нужно путать комфорт и попсу, понимаете? Когда мы включаем телевизионный приемник, мерзкое слово «телевизионный приемник», да, и видим, вернее, даже до того, как вот мы начинаем что-то видеть, мы слышим первый такт. Вот когда какой-то поросенок с сиськами в колготках поет визгливым голосом, это некомфортно. Хотя и записано на современной аппаратуре, да, и когда мы переключаем, мы слышим, к примеру, голос Шаде, это попса, да, но это комфортно, это высшей степени аристократично.
1: Вообще, я не понимаю, откуда, в общем-то, взялась вот это вот пренебрежительное отношение к слову «попса». Когда я начинал, так сказать, вот только бегать еще под стол, там, вернее, под стол, а под сцену или за сцену, так сказать,
2: я тоже за сцену бегал.
1: Да, слово «попса» имело совсем другой оттенок. Например, группа «Ночной проспект», которая играет музыку совершенно неудобоваримую для нормального слушателя, вот это году 85-м называлось «попса». Вот. Ну, в отличие от хэви-метал и Льва Лещенко, который тоже, наверное, больше относится к металлистам, чем к попсе. Вот. Если же возвращаться к нашему фестивалю, то мы пришли, наверное, уже к дню третьему, вот, который был самым удачным. И вот именно там, наверное, находятся те люди, которые первые придут, так сказать, на смену попсе. Вот. Там выступали группы «Сыновья», «Русская правда», «Перекресток», «Боевой стимул», «Макс Мельников», Олег Никанкин со своими группами. Вот. Что интересно, очень много групп из Подмосковья. Вот, может быть, там, так сказать, рождаются вот эти вот гроздья звезд, которые рвутся сейчас на нашу эстраду. И если нашему фестивалю «Надежда» исполнилось 12 лет, то у него есть младший брат, младший по возрасту, но не по статусу, Московский областной рок-фестиваль, которому ему исполнилось 3 года. И вот оттуда добрая треть групп. Причем, по-моему, все лидеры фестиваля «Надежда», они, ну, не все, так сказать, вот большая половина, они как раз мною приглашены после этого фестиваля. В частности, группа «Сыновья» из Красногорска. Марина Кириллина и ее сыновья поют песню на радио «Эхо Москвы».

0: Продолжаем нашу беседу с Владимиром Марочкиным. Вот, во-первых, интересуется, любим ли мы пельмени. Я отвечу, да, безусловно, любим. Далее вот хорошее сообщение. Саша выяснил, что мой знакомый увлекался вашей музыкой года 4 назад, что вы старше меня лет на 10-15, а я с вами припирался. Извините, ошибусь. Я сравнивал вас с героем Селлинджера тогда. Серьезный вопрос. Забудет ли вас реакция ваших детей, когда они подрастут, на ненормативную лексику в ваших пьесах, интересуется Вредина. Я думаю, что реакции тут быть не может, поскольку в данном случае ненормативная лексика проходит как составляющая часть великого и неделимого искусства. А применять ее к месту – это великий дар, хочу вам сказать. И я считаю, что я начинаю только сейчас этот дар в себе развивать. И вам, кстати, того же желаю. Что сейчас с группой Николай Коперник? Вот еще такой вопрос тут был.
1: Собственно говоря, я и сам хотел бы знать, что сейчас с группой Николай Коперник. Работая над созданием энциклопедии русского рока, я не написал только две статьи, две биографии групп «Коррозия металла» и «Николай Коперник». Если до пука я никак не могу себя заставить доехать, вот, то Юра Орлов никак не доедет до меня сам. Вот. И если Юра нас вдруг сегодня слышит, то Юра, ну, собственно говоря, пора бы уже мне закончить работу над энциклопедией. Приезжай, значит, кофе, так сказать, чай там или там что-то такое типа того. Тебя всегда ждет, ты поговорить бы пора уже.
0: Вот интересуется некто КАА. Что такое за группа «Единственная» из Подольска? Название хорошее, мне очень нравится. Смешное название.
1: Хорошее название, хорошее. Смешное название. Группа, собственно говоря, неплохая, но о чем они поют, в упор не помню.
0: Да. Ну, я так понял, что тут уже пришли это люди, то есть уже у нас новости, и как раз последняя пьеса. Объявляю ее быстренько.
1: Еще, значит, одна пьеса осталась у нас, да?
0: А, даже и она, наверное, не осталась. Ладно, после новостей ее дадим, то давай, расскажи, что за пьеса.
1: Еще одна очень тенденция любопытная на нашем фестивале, так сказать, проявилась. Очень многие школьные учителя...

0: сей коллектив после песни недолгой, но своевременной, которая называется «Последние известия». Пи сокращенно. Спасибо, Володя. Ну, ты скажешь мне, Саня, спасибо тебе, там, как обычно, все эти пироги.
1: Саня, спасибо. На самом деле, действительно, «Эхо Москвы» сделало совершенно фантастическую, так сказать, вещь. Лаерский, он гигант. «Монморанси», так сказать, любимая передача всех рокеров. О чем здесь можно говорить, о чем здесь можно спорить? Собственно говоря, вот с этого многие наши звезды, звезды 21 века, думаю, начнут свою биографию и новые статьи в энциклопедии. Значит, русский рок 21 века начнутся вот с твоей передачи.
0: Да будет так.

мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

что ее не радует, не ранит. Не забывай моих последних дней. Пойми меня, когда меня не станет.

сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: в гостях у программы «Монморанси» директор Анатолия Крупнова Александр Юрасов. 24 марта этого года у Толика день рождения, ему было бы 34 года. Здравствуй, Саша.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте все.
0: Сегодняшняя программа наша будет посвящена прослушиванию песен в исполнении Анатолия Крупнова. Ну, мы как-то немножечко предадимся воспоминаниям. Не хотелось бы, чтобы они были какие-то такие уж совсем скорбные.
1: Нет.
0: Да, мы будем стараться как-то делать это более-менее легко. К тому же в какой-то степени все-таки...
1: Веселым парнем был Толик.
0: Во-первых, он был веселым парнем. Во-вторых, ему повезло в том смысле, что после него осталось достаточно много хороших пьес, потому что огромное количество народу уходит, не оставляя после себя ничего, в том числе даже и детей, и не посадки.

0: сажного дерева, а только какие-то предметы своего обихода.
1: Да в том все и дело, что у Толика много песен, которые вот именно поют. То есть не просто они были спеты им, а именно песни, которые поют, которые уже стали там отчасти народными. Вот. И ну как-то вот сегодня принес альбом его новый. То есть, скажем так, записан альбом 20 песен, которые остались тоже после него, которые практически никто не слышал. Вот, 10 песен, так получилось, что он успел спеть, а 10 спели, ну, Шевчук, Скляр, Сукачев, Кинчев, то есть помогли передать то настроение, которое царило на репетициях. Вот, и сегодня, конечно, хотелось бы в основном не ставить песни, исполненные сотоварищами, скажем так, а именно большинство песен, я думаю, мы с ним поставим все-таки Толика, да?
0: Да.
1: Вот. И как-то вот «Иди за мной, когда меня станет», вот эта песня, еще несколько композиций были им написаны, просто вот он приехал как-то разочек на студию с бас-гитаркой, без всяких барабанщиков и без всего, вот записал вот эту песню, и еще одна есть такая балладная композиция. Было это вот буквально где-то, наверное, за месяц до не самого лучшего дня. Вот, но как-то вот с нее альбом-то и начинается. Новый.
0: Кстати, вот именно в этот период, я так понял, у Крупного начались какие-то вот и изменения в его музыкальных
1: пристрастиях.
0: Да, то есть резкое вот изменение и состава «Черного обелиска», ну, несколько раньше было.
1: Ну, вообще, если я скажу свое мнение, мне кажется, что у Толика пристрастия были всегда. Такие.
0: То есть он начал их осуществлять, его
1: просто,
0: воплощать.
1: Вот, да, видимо, он да. был просто, скажем, обелиск старого, скажем так, назовем, старого братца. Он был действительно хорош, но он такая, имел одну такую грань, отполированную, такую интересную, яркую, но вот все-таки одну грань. А Толик человек многогранный, ему было и там интересно, и то, и все. Попробовать хотелось. Там Том Вейтс он слушал миллион лет назад, и там от разной музыки получал совершенно разное удовольствие. Поэтому, как когда подошли к чужим песням нескольким своим, Крупский сотоварищ, вообще, в принципе, этот проект был достаточно новаторский, потому что изначально он был задуман в 93-м аж году, когда, в общем-то, не вышло еще и ни джаза Кости Кинчева, Костя-то о «Черной метке» только и думал, вот, еще не вышло ни там всяких сольников Гарика, и назывался он «Крупские компании». Не было «Чижа компания», «Сюткина компания».
0: То есть... Слушай, а вот смотри, вот интересная, вот, кстати, тенденция, так немножечко вообще о тенденции среди рокеров, да,
1: так,
0: вот,
1: да,
0: записывать да. вот подобного рода проекты. Ну вот смотри, то есть как-то одновременно мы получили ну, практически. Ну,
1: кучу акустики, да?
0: Да, кучу акустики. В том числе ага. даже есть ага. еще такой момент, вот интересный, я заметил. Ну, это не совсем, может быть, привязано к нашей теме, но тем не менее. Вот появилась этакая песня-гвоздик. Вот даже Скляр, вот на что там, рокерский вроде бы парень, да, там типа там «Учись плавать», там «Не бей лежачего» и так далее. Но тем не менее у него появилась песня, где вот он едет в поезде, типа дорожный.
1: Электричка такая... из Москвы.
0: Да, да.
1: да.
0: Что Сукачева такая же. Ну, безусловно,
1: у Толика дорожная тоже. То есть существует
0: в чем вот эта причина? Вот, я тут в какой-то степени немножечко, ну,
1: то есть ты хочешь сказать, что все попсели и решили увидеть?
0: Нет, не совсем.
1: Кстати, у нас стали все играть где-то вот, увидели такой ручеек?
0: Нет, не то. Кстати, у нас сегодня только вот с Марочкиным Володей был разговор об попсении. Я считаю, что попсение – это очень достойное занятие.
1: Я тоже считаю, что если ты там пишешь для 3,5 коллег, то, ну, блин, это не есть достоинство.
0: Вот, а здесь я имел в виду другое. То есть, ну, есть такое понятие, вот, группа одной песни, понимаешь? Это ни в коей мере не относится к Крупному, потому что мне нравятся и песни «Черного обелиска», и старого состава, и то, что он
1: мы
0: делал на концерте в «Пилоте».
1: Мы с тобой в Одессу на гастроли ездили.
0: Акция, где кинули всех. попросту желтые.
1: Да, причем назад бумаги. Уехали с тараканами в купе.
0: Причем вот, кстати, хотел так вернуться к воспоминаниям. Знаешь, чем меня там поразил вот Крупнов? Потому что там с ним познакомились, вот, в принципе, вот на этом концерте.
1: Ну, так нам ничего не оставалось, как вместе переживать общую беду.
0: Вот этот, значит, жуткий монстр, у него погоняло палец, если ты помнишь.
1: Да, да.
0: А фамилия смешная, Чеботарь.
1: Еще смешнее фамилия.
2: Нормально у тебя спать?
1: Я вообще не помню.
0: А надо запоминать негодяев, потому что иначе можно попасть вторично. Он, если ты помнишь, он не купил даже именно Толику обратный билет.
1: Да.
0: И все.
1: Я помню, он пришел с пакетом фантиков вот этих местных и сказал, это все мои деньги.
0: И он всех музыкантов своих разместил, а сам вот спал на какой-то третьей полке. Я это очень хорошо помню. То есть на редкость это было как-то...
1: Я по тем временам еще, скажем так, администратированием только занимался, таким улитым словом. Вот. И, в принципе, конечно, надо было сейчас... Сейчас бы я с ним пожестче поступил с этим... как там ты его фамилию сказал?
0: Чеботарь-палец.
1: Вот. А, в принципе, у нас... Я, вот сколько себя помню, в Обелиске всегда существовал такой достаточно демократический принцип. Если, скажем, даже нам доставалось там какое-то СВ-купе, все кидали жребий, то есть вплоть там до техников. И жребий решал, кому же, в общем-то, в выгодных условиях-то и ехать.
0: Ну, это совершенно, совершенно
1: то
0: правильно.
1: То есть все было достаточно, скажем, как в семье. Вот. И, в общем-то, как-то я не скажу, что Толик как-то насаждал такой культ.
0: Не было себя этого. Это абсолютно. Было заметно у вас то есть... по вашим отношениям. Кстати, всю дорогу обратно Крупнов, наш тогдашний клавишник Воробьев и Витя басист, они резались там в какую-то карточную игру.
1: Да, всю обратную дорогу.
0: А насчет, ты знаешь, насчет вот разборок с этим демоном, да? Я не знаю, по-моему... Ты в курсе, что было же мордобитие, в общем-то, между вот нашим тогдашним директором и Смирновым и
1: кстати,
0: вот этим монстром.
1: Собственно. Смирнов тогда был такой именно дядька, который мог нагнуть.
0: Но тем не менее.
1: Вернее, он и сейчас, наверное, как бы это способен. Но я по тем временам бы смотрел на Смирнова и думаю, блин, молодец.
0: Ну, в целом-то поездка, конечно, была смешная.
1: Да, очень клево. У меня остались, причем на ВХС такие. Штуки клевые. То есть всякие там лебедей кормят.
0: У тебя вот это
1: море.
0: Есть?
1: Да. А ты завтра посмотри. Правда, по каналу, который ты не любишь, по MTV, как я понял из предыдущей просто беседы.
0: Да, я не любитель.
1: Я люблю
0: за Бивиса и Батхит. Исключительно.
1: Да, вот это... За ненормативных.
0: Единственное, кстати, хорошее, что дала Америка миру. Рок-н-ролл, вот я же, ты знаешь,
1: классический ненавижу. Причем физик придумал, знаешь, да, какой-то там...
0: А чувствуется,
1: физик такой лютый, который там
0: что умный человек.
1: Преподает там во всяких там академиях, вот. Он вот это все придумал, бегал по всем этим компаниям, телекомпаниям, пытался запатентовать. И все ему типа давали отворот-поворот, пока вот MTV не сделал на этом лютые бабки.
0: А как ты, кстати, думаешь, вот, вот Крупнов хотел... прикололся к Бивису и Батхе?
1: Конечно. А что значит прикололся? Он прикалывался, да? Вот. А в принципе, вот завтра по MTV, так немножко, но это я для тебя же реклама.
0: Да.
1: В 14:30 будет стартрек по истории именно Черного Обелиска. Вот там будет то, как мы в Одессе лебедей кормили. То есть там прям кусочек такой.
0: Лебеди очень ненажорные птицы.
1: Это да, да.
0: Ну что, песню послушаем?
1: Да, давай. С Крупского с товарища, наверное, да? Я остаюсь.
0: Да. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморайнс» Александр Юрасов, директор Анатолия Крупнова. Вы можете, кстати, присылать ему вопросы на пейджер 913-29-29 для абонента «Монморайнс». Также, может быть, несколько позже мы начнем принимать ваши звонки телефонные. Номер 203-19-22. Но сейчас вот на пейджер приходит сообщение, в том числе и сообщение, ну, скажем так, не совсем...
1: Провокационные.
0: Да, провокационного характера, но тем не менее мы зачитываем их все. Вопрос к Юрасову. Как вы относитесь к публикации статьи в журнале «Железный марш» под названием «Кто убил Толика?» Как вы можете это прокомментировать? Только не говорите, что вы не знаете, что это за статья, и и о чем в ней говорится. Считаете ли вы себя и жену Толика Крупного виновными в его смерти? И сколько денег заплатили Туте Ларсен за дружбу с Толиком в посмертном клипе? Интересуется Бердяев.
1: Вот этот человек, видимо, пользуется какой-то, в общем-то, информацией извращенной, которая доходит до него, там, я не знаю, со стороны, через какие-то слухи, сплетни. Вот. За дружбу Туту Ларсен, собственно, платить не надо, потому что, скажем, с Туткой-то... Я-то дружу совсем давно, мы с ней еще «Черную пятницу» вместе вели, а Толик до нас вел «Черную пятницу». Вот, на BSTV. И как-то у нас дружба-то, мы постоянно общались, и Толик с ней постоянно общался, и дни рождения вместе проводили, и массом. Я не скажу, что это было там в 80-е, но начиная с 93-го где-то года у нас было очень плотное общение с этой девушкой, и мы до сих пор дружим. Вот, а то, что она появилась в клипе, я могу объяснить совершенно... каким-то... Если в клип приглашать всех, кого знал Толик, с кем он любил, с кем дружил, то, конечно, клипа бы не хватило просто. Ни песни, ни слов, ничего бы не хватило. А, скажем так, то, что была снята дорожная, и то, что там присутствовали, скажем так, Гарик, Костя и, скажем так, там, не, то, что Туту Ларсен играет на саксофоне, это, в принципе, вызвано только тем, что Леша Ермолин не приехал в этот день на съемку, он заболел. Вот. А так-то ей бы мы роль какую-нибудь запридумали бы стопудово. Вот. Просто в этот период и этот альбом «Крупский сотоварищ», он наиболее ассоциируется, наверное, с этими людьми, потому что, ну, скажем, первый слушатель песен с «Крупского сотоварища» был, наверное, Костя Кинчев. Но слышал он их еще в том варианте, который был отписан старым составом «Обелиска», в общем-то, не самым таким, сказать, чтобы был правильно отписан альбомчик, потому что, опять же, вернемся к старому составу, немножко разные вещи, когда играют тяжелую музыку, это одна подача, а акустику нельзя играть такой, таким тяжелым саундом, ее надо играть легко, так, непринужденно. И просто-напросто было немножко ощущение... не было вот этой легкости в «Крупском сотоварище» старого образца. Поэтому это было переписано вот с музыкантами неприкасаемых. И поэтому это, в общем-то, ближе было, наверное, к этой среде, вот, которая присутствует в клипе. И поэтому совершенно логично, что в песне «Дорожной» присутствует та среда, которая вот этот проект «Крупские сотоварищи», в которой этот проект «Крупские сотоварищи» Толик, наверное, и довел до логического завершения. Я считаю это абсолютно правильным. И о каких-то деньгах говорить совсем не приходится. Если говорить о статье «Железный марш», стоит ли вообще об этом говорить, потому что я никогда не читал эту газету правдивой. Вот, половина, что там пишется, это небылицы. И молодец паук, потому что он гениальный, конечно, все небылицы мира и все, что можно, там, скажем, насочинять, он насочинял и воплотил в этой газете. Вот, поэтому я не знаю, под этой статьей нет подписи, насколько мне известно. Вот, и поэтому уже это говорит не в ее пользу. Потому что если эта позиция, и автор заявляет о своей позиции, то так, ну, ты назовись, по крайней мере. И как-то комментировать эту статью зачем? В общем-то, если кто-то в это верит, ну, это его беда и его проблема, на мой взгляд. Потому что ну, что значит, насколько вы виновны? Правильно там я, да?
0: Да,
1: вы же,
0: да.
1: Насколько вы виновны в смерти Толика? Вот это... Вы знаете, я бы сказал так, что... Что значит, насколько виновный? Человек, если умирает, то как-то сложно оценить степень вины тех, кто его окружает. Вот. Толик был взрослый, в общем-то, человек со сложившимся своим мировоззрением. И как-то влиять на него, особенно мне, человеку, которого он воспитал, я могу это совершенно четко сказать, что своей, скажем так, сегодняшней, своим мировоззрением и какой-то позицией в жизни, я, конечно же, полностью обязан Толику. Я считаю себя обязанным ему, я считаю его своим другом. И я не считаю вот такие вот послания просто-напросто. Это люди от незнания и от глупости пишут, мне кажется.
0: Вот еще.
1: Я ответил?
0: Да, да. Да, и вот еще я от себя бы хотел немножко тоже добавить. Дело в том, что вот интересный, тоже интересный несколько психологическое подоплеку у данного послания. А в плане вот этой вот женщины, о которой вот вы говорили, которая снялась в клипе. Помимо нее, я так вспоминаю, там еще какие-то тетки тоже снимались. Почему-то о них никто ничего не спрашивает.
1: Вот, вот именно. Почему-то вот, всех в бельмом глазу. Да. Тут-то...
0: Это тоже гениальный самопромошен.
1: Опять же, тут что... не любят, скорее, за ее образ почему-то. Вот. И я не знаю, как, насколько ее... Вот, я, например, вот, сталкиваясь с ней именно в этой жизни, я более отзывчивого, более доброго и честного, искреннего и умного человека. Я среди девушек это вот наперечет. Можно вот одной руки хватит.
0: Ну, просто, видимо, людей сердит то, что не видно результатов от ее какой-то деятельности в плане того, что... Ну, тот образ, который, как ты правильно сказал, который создан, он не отвечает уровню раскрутки этого образа. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, конечно.
0: Вот, видимо, из-за этого.
1: Но это беда телевидения, потому да, что MTV, да. Я могу сказать, это не канал звезд, а канал звезда. И именно то, как человек себя проявляет на этом канале, диктуется именно вот его, плохое слово, скажем, менеджментом и вообще всякими именно обусловливается условиями работы. То есть это, тут и нет авторской программы. Она существует четкие критерии, по которым она работает в эфире. Она профессионал. Я могу сказать, что работая с ней на BTV, и будучи ее редактором вот, долгие годы, я могу сказать, нет более профессиональной ведущей на молодежном телевидении, потому что я много на своем веку повидал. Вот, и она все в соответствии с требованиями, которые там 4 предложения, что так между клипами должно быть, и что там как бы не должно быть всяческих уменьшительных, там типа кончик, там одуванчик, и пр-бры-дры-бры. И в этих рамках тебе надо, несмотря ни на что, не потеряться и создать уникальный образ, который бы, в общем-то, Таньке это получилось.
0: Ты знаешь, я сейчас вот понял, как нужно сформулировать вот отношение общественности к данному образу. Просто наконец-то наши люди стали адекватно воспринимать телезвезд. Вот о чем речь. То есть вообще такое понятие, как телезвезда, это же, конечно, полный абсурд. Потому что, как я уже говорил неоднократно в нашей программе, мы же... Простые зрители, мы же не знаем, чем занимается человек вне эфира. Может, он с пяток мозоли срезает, но уже как бы априори он наш бог. Ну, не наш, а их. Я-то, понятное дело, телевизор редко смотрю. Большинство людей, зрителей, они просто верят в человека, который на экране, как в родного папу, попросту говоря. Он для них авторитет и,
1: да, это
0: и сержант.
1: Это,
0: вот
1: это
0: сейчас
1: ужасно.
0: Эти устои рухают.
1: Это ужасно, рухнули. Тем более, что... Как бы так сказать, это очень... Это трагедия именно человека, который на экране. Потому что насколько быстро этот человек становится известен, выходя вот так в эфир и часто мелькая, и это его беда, потому что, встречая на улице, его постоянно дергают. И дергают обычно люди, которые, ну, недалекие и глупые. И говорят, вот смотри, вот этот чудик с телевизора там. И, ну, да, сейчас к нему подойдем, мы поговорим, да и пивка выпьем. Ах, он с нами не пьет. Ох, он такой. И, так, и поворот сразу такой мысли не самый приятный.
0: Зазнался,
1: вот,
0: дескать.
1: Конечно. Вот. А это их трагедия, потому что они вот так быстро начинают как-то вот узнаваемы быть, очень быстро раскручиваются, но так же быстро телевизионные звезды умирают. Вот стоит прекратить появляться, проходит очень короткое время, и все, и про тебя забыли, потому что эта слава очень такая, она быстро приходит, но так же быстро и от тебя уходит. И это трагедия, потому что вчера он был нужен, вчера ему там звонили, обрывали телефоны, вчера он выходил, к нему было пристальное внимание, особенно если человек не умный, достаточно, так скажем, он начинает пребывать в определенном комплексе.
0: В эйфории.
1: Да, в эйфории.
0: В это
1: играет
0: свое состояние.
1: Сказал,
0: да. Да. Кстати, вот не к слову об эйфории и неуме, но как вот гига-пример хорошо забытого вообще супер журналист, это Листьев. Вот сколько было шума, и где сейчас, кто сейчас? Ты раньше там предлагали счетчик в углу экрана сделать какой-то.
1: Вспоминают, когда выгодно, скажем
0: да,
1: так.
0: То есть,
1: вот, практически. То есть тут все просто.
0: Кстати, вот что касается. Извини, я поперхнулся чебуреком.
1: Я сам тут пытаюсь в сторону кашлять.
0: Что касается вот этой дамы, о которой мы говорим, то мне ее действительно...
1: Ты ее намеренно не называешь по имени.
0: Ну, я как-то настоящего имени не знаю, а все эти там вот такие погоняла мне.
1: Ну, погоняла было придумано в младенчестве. Это было, в общем-то, начало... Без ТВ, это было вообще начало, там, я не знаю, 90-х.
0: А ты наоборот читал фамилию ее?
1: Да, господи, боже
0: это
1: мой.
0: Так, это же читали, это
1: тысячи лет, это очень старо. Но тогда она, собственно, это было молодежное отделение, тогда это считалось круто.
0: Круто, да.
1: И по прошествии уже определенного времени, но все же по-другому смотришь. Скажем, сейчас одеться там в кожу, там заклепочки на себя там понацепить, то, что там кроссовки, там латексы вот эти вот там, которые обтягивают ножки, и там выйти на улицу, то, что там, я не знаю, в начале, там в конце 80-х считалось, вот этот чувак прикинулся вообще, крутота неземная. Вот. Сейчас так выйдет, так на тебя посмотрят, просто скажут, откуда ты приехал, чувачок.
0: Но она все-таки, согласись, достаточно мужественная девонька в том плане, что ежедневно практически вот выдерживать такой прессинг, давление, отсвечивать конечно. Рыльцем во весь экран.
1: Более того, она же, круто. Если посмотреть ее график, и это можно легко по эфирам отследить. Она же еще ведет там по радио «Максимум» кучу эфиров ночных там. И днем она там, и на MTV. Что-то мы, кстати, про нее очень много говорим.
0: Ну, кстати, с другой стороны, вот. Ничего не мешает ей все это бросить и поехать доить коров на
1: ферму.
0: Тоже
1: правильно.
0: У меня есть вот ферма, там я набираю вот, сейчас.
1: Она уже становится заложницей своего вот
0: знаешь,
1: этого
0: как это называется?
1: Всего.
0: Макаронная фабрика.
1: Да, и...
0: То есть длинная макаронина, вот она идет, и прервать этот процесс, значит, оборвать ее магическую длину, вот эту...
1: Но, несмотря на это, она лучше других, 100%.
0: Ну,
1: мое мнение.
0: То есть ты имеешь в виду как ведущая?
1: Я имею в виду, что она во всем этом не теряется, и что она все равно... Индивидуальность, то, что вот я имею в виду. То есть, на мой взгляд... Опять же, я никого ни на что не агитирую вступать в какую-нибудь Красную Армию. Вот. Я, на мой взгляд, она совершенно самодостаточная личность, вот, с которой можно легко запоговорить не только про альтернативную музыку. С ней можно обсудить любой вопрос. Там, она читает очень правильные книжки, умненькая. Очень мало девушек, которые умненькие, особенно вот в музыкальном телевидении. Вот, и... Но она приятная, обаятельная.
0: Вот, Саша, вот был один момент, единственный смешной, я помню, насчет, вот как ты говоришь, музыкального образования, журналистики и так далее, когда была в эфире еще тогда, по-моему, на телеканале 2 умножить на 2, 2 крестик 2.
1: Я работал.
0: Да, вот там был клип Кейт Буш, где они вот все исполняли песни Гершина. И вот особа, о которой мы сейчас действительно так долго говорим, такую, извиняюсь, пукнула фразу мощно. Она говорит, вот на губной гармошке здесь играет сам Гершин. Это не была шутка, то есть очевидно,
1: нет,
0: что...
1: Нет, но я не имею... Ум и образование... Стоп. Ум и образование — это разные вещи. Санечка, ты
0: согласен.
1: Сам это все знаешь.
0: Согласен, согласен.
1: И я сказал, что она умненькая, но я не сказал, что она там мегаобразованная.
0: А если, например, мы посадим за руль автобуса человека, который не знает специфики машины, которую ведет, это риск. Знаешь, Саш, дело в том, что ты знаешь, что люди профессионалы.
1: А ты заметь, это было миллион лет назад, а ты помнишь. Это хорошо, потому что ты чмуришь вот фамилию, ты тоже помнишь человека из Одессы. Вот представляешь, как тебе сложно. Можно жить. Сколько вот всего вот этого ты в себе несешь?
0: Саша,
1: нормально?
0: Не так много. У меня есть, мощные есть границы внутри меня. И я как-то стараюсь определенные эти границы усиливать. Знаешь, как погранвойска. То есть дислокация здесь, дислокация там. То есть дислокация против вот одесской личности. И какая-то дислокация, знаешь, против информации, передаваемой определенным лицом. Потому что я, например, не могу вот после того момента верить просто адекватности.
1: Я тебя прекрасно понимаю. Ну, может быть, у тебя очень интересный взгляд на одного и того же человека, в общем.
0: Вот, кстати, тут пришло, знаешь, какое там послание на Facebook? Вообще-то передача, ребята, про крупную.
1: Да, в общем, я тебе про это и сказал, что очень много мы про нее говорим.
0: Ну, давай послушаем.
1: Ты увлекся тоже, кстати.
0: «Черный обелиск» новая.
1: Да, новая песня, и я не думаю, что вы ее слышали. Ну, как-то вот «Семь бед» называется.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» директор Анатолия Крупнова, Александр Юрасов. И сейчас мы обратимся к зачтению посланий на пейджер. Номер 913-29-29 для абонента «Монморанси». Так, сейчас я начинаю.
1: Ну, а то нас стороны заносят, ты что-нибудь про Толика уже, пожалуйста.
0: Да, вот, значит, два вопроса. Первый. Что с самой первой записью альбома «Стена» и выйдет ли он на компакт-диске или кассете? И что делают оригинальные музыканты «Черного обелиска»?
1: Оригинальные.
0: Да, хорошие, кстати.
1: Да, какие именно из всех? Потому что «Обелиск» — это такая была, как любая группа с историей, кузница кадров. То бишь, столько народу перебывала. Вот. Я по порядку начну отвечать. Спасибо за вопрос. Если говорить об альбоме «Стена», то, честно сказать вам, хочется сделать просто переиздание не только «Стены», а всего того, что, в общем-то, было до вот этого последнего альбома, который мы сегодня с радостью слушаем. Вот. Но это, наверное, следующий этап. Потому что сейчас задача номер раз. Хочется, чтобы вот это увидело свет. Потому что ситуация на рынке, как не хочется говорить языком таким вот казенным и директорским, вот, но ситуация на рынке настолько хреновая, вот, что, в общем-то, достаточно сложно что-либо издавать, и все тут же начинается пиратироваться и там и всплывать, и к сожалению, даже окупить на сегодняшний день какие-то минимальные расходы, а запись, любая запись все равно несет с собой расходы, это никуда не деться. Невозможно там взять там и издать плохо. Вот, поэтому только нельзя издать плохо. Вот мне нельзя, я не могу себе позволить его, лишь бы вот там пусть будет.
0: Но вот есть вот такой альтернативный путь, это как бы такой кризисный тираж, да, то есть с упрощенной полиграфией, то есть а-ля болгарский.
1: Ну вот не хочется, чтобы было все вот в таком...
0: Слушай,
1: вот,
0: это же нонсенс.
1: Чтобы скакал
0: вообще
1: компакт, чтобы там вот его поставили на песне где-нибудь там во втором куплете, он начал вдруг прыгать там. Это мне, вот,
0: и
1: я не
0: крутиться.
1: Могу так, абсолютно.
0: Так вообще, вот так, раз мы уже затронули тему...
1: А, второй это был вопрос.
0: А, ну да, да.
1: Про оригинальный состав. Ну, ты это не забудь сегодня.
0: Нет, я...
1: Вот. А оригинальный состав, все очень-очень просто. Если говорить о последнем составе, то и Сашка Митрофанов, который был перетянут нами вот в последний состав с Толей из группы Александра Барыкина, замечательный барабанщик. Ровно как Дима Варшавчик, который прибыл сразу в группу «Неприкасаемые». Они оба играют сейчас с Гариком Сукачевым в группе «Неприкасаемые». Более того, Саша сейчас ездил в тур с таким проектом «Бекхан». Вот, и тоже там сидел за установочкой барабанной. Вот, если говорить о составах, которые бывали до этого момента, то опять же, во-первых, опять же, всех попрошу завтра позырить все-таки эту получасовку по «Дециметров» и «Дивишнам», потому что там это именно стартрек, посвященный группе «Черный обелиск», то есть там все составы, во-первых, представлены. Вот. Если говорить о предыдущих составах, то там Димка Борисенков, например, до сих пор музыку играет в такой группе «Тризна», более того, там и спевает. Они там вроде сейчас записываются на студии, и скоро он мне обещал что-то там даже дать и запослушать.
0: А он в Одессу ездил с нами?
1: Беленький, да, такой, да, конечно, да, да, конечно. Да. Вот. Митя тоже. Вот. Алексис, по-моему, сейчас это вообще самый долгожитель в группе, с которого, в общем-то, и начался «Обелиск». По-моему, сейчас забросил музыку. Ровно как и Володя Ермаков. Тоже он там, мне сказали, что он так как хобби, только там кое-в некоторых коллективах поигрывает, так и все. Вот. Ну, как-то вот из всех действующих, наверное, только вот и остался-то Димка Борисенков, который именно играет и музыку не бросает. Все остальные, там, начиная от Коли Агафошкина, там, первого барабанщика, он там, по-моему, очень давно, у него семья, еще при первых трудностях обелисковских он там ушел из музыки. И это еще было в 88-м, что ли, там, или в 89-м году. То есть, ну, всех перечислять, наверное, нет смысла, просто из ныне действующих музыкантов, вот, наверное, последний состав, который продолжает играть, и который с моей легкой руки там как-то... То есть, например, я могу сказать абсолютно искренне, после распада вот последнего состава «Обелиска» Толик... У нас был с ним разговор, он сказал, что ему все надоело группу собирать. Это такой геморрой психологический, и все начинают, ну вот, все вытекающие, ты же все знаешь, это вот. Будут с сессионниками только играть. То есть вот взял с сессионников,
0: кстати, может быть, правильный подход. По крайней мере, цивилизованный.
1: То есть, вот. Да.
0: И по крайней там... мере, ты знаешь, как, если, извини, что я перебил, это... постоянство группы, оно подразумевает под собой определенные обязательства перед музыкантом.
1: Вот.
0: А это в наше время вот. Очень... Нельзя же сказать человеку, что там ты будешь там все так завязано на деньги, будешь получать оклад, да, там и так далее. То есть это считай, ты организовываешь фирму.
1: Да, абсолютно точно. Вот. Более того, ты отвечаешь... То есть это такая другая ответственность, ответственность за людей, которые еще у тебя в коллективе. Вот. И потом, с другой стороны, это рамки. Это опять же рамки. Ты попадаешь Конечно. В зависимость от этих людей, и ты невольно, сочиняя, наверное, какую-нибудь вещь, ты проецируешь на то, что вот тут этот сыграет, а этот тоже так сыграет. Вот. И поэтому Толик тогда вот в 95-м зарекся, наверное, вот и Крупский начали писать и подразумевали, что это будет такой сессионный проект. Вот. А потом как-то уже... Ну, просто Сашка, вот барабанщик, ну, как-то, честно сказать, подкупил. Потому что человек пришел на первую репетицию. Вернее, как, сначала мы с ним там беседовали. Потом, оказывается, ну, он пришел на прослушивание, когда я уже там провел подготовительную работу. Вот, потому что я считал, что все-таки без группы нельзя. Вот, когда у тебя сессионники там, то ты, с другой стороны, не можешь... скажем, там, гастроли планировать с абсолютной уверенностью, что у тебя будет укомплектован состав. Это определенный тоже геморрой. Вот. И он пришел, он как выдал всю программу. То есть там только, конечно, одурел просто сразу. Потому что человек пришел и сыграл все. Вот и до. Вот. То, как... Все, что надо. То есть весь старый обелиск он уже знал. Вот. А Димка Варшавчик только что с ним неприкасаемых познакомился. То есть приехал гитарист из Питера по наводке Димы Ашмана. Вот. И стал в неприкасаемых поигрывать. Я вообще считаю, что вот последний состав, он наиболее профессионален. Потому что есть вот четкая разница. Это вот я так для себя невольно сформулировал. То есть когда есть гитаристы, барабанщики, там, басисты, вокалисты. Вот это для меня очень ненавистно. А есть музыканты. То есть, как
0: вокалист, вот я не люблю вокалиста.
1: Вот когда, вокалист, да, когда да. вот он там, или
0: барабанщик слово там... блинчики.
1: Да,
0: блинчики, наверное, вокалиста. Да. Тоже лэ вот
1: он там прется и... от своей игры, или там от своего пения, и вот он считает, что вот, вот именно так это вот мощно надо, или там в этом месте выдать надо. Ему там по барабану все остальные
0: инструменты. А знаешь еще, абсолютно. Какая телега? То есть, там, представляешь, да, там телефонный звонок, и так, представляешь, Саня, вот вчера наш вокалист нажрался. Мне сразу хочется разбить телефон, кому вот такие звонки поступают. Вокалист, да, их вокалист. Наш. Бред какой-то. Это знаешь, что мне напоминает? Вот это, как, то ли Napalm Death, то ли какой-то эксплойт от группы, где от первоначального состава там не осталось вообще никого. То есть постоянно приходят новые гитаристы, басисты, да. вокалисты.
1: Вот это ужасно.
0: Ужасно.
1: Это должен быть музыкант все-таки. Он должен чувствовать настроение песни там. И он должен быть желательно гибким каким-то. Все-таки он уметь разными просто красками пользоваться. То есть и быть личностью в то же время, узнаваемой. Чтобы он взял вот три ноты, но это был вот он, и никто не другой. Вот как-то вот этого хочется. А вот последний состав был, наверное, таким. Потому что вот при всем том, что там тот же Варшавчик не, отнюдь не гитарный виртуоз, но при этом у него столько энергетики, у него вот такой прям вот этот вот... Он вкусно очень играет все. Он прям вот живет.
0: Человек с чувством меры.
1: Да, да, абсолютно. Так же, как и барабанщик.
0: В общем, почему вот все-таки «Стена», альбом «Стена», вот этот вопрос Пейджера, да, был переигран заново, и почему не вышел в оригинальном звучании?
1: Так, сейчас тоже попробую объяснить. Дело в том, честно скажу, очень не совсем нравилось саунд. На 94-й год не совсем нравился саунд, которым сыграна «Стена» была там 90-го. Все же устаревает, особенно вот как бы по звучанию.
0: Ну, история это, Саша, это же тоже своего рода.
1: Да,
0: это же...
1: ну, надо там, это сейчас там ремастеринги там. Mm-hmm. В 94-м все-таки такое ругательное слово, это было как-то непонятно, что
0: тогда
1: это.
0: Тогда еще и компьютеров толком не было.
1: Конечно, да, конечно, да. А только это все
0: на эквалайзере сидел, да, такой самоделкой.
1: Сказки про Запад было.
2: Да, да, понимаешь.
1: А они там это умеют. Типа, как это, никто не знает. Вот.
2: Это, знаешь, как было? Типа, люди издавали альбом какой-то, да? Вот. Писали ремастеринг, а реально просто какой-то демон сидел эквалайзером вот это все... дело выправляло. Mm-hmm. Через самодельный шумодав, как я видел один раз. Знаешь, прихожу, типа там альбом мастерить. Mm-hmm. Он говорит, вот у нас есть эквалайзер, компрессор я свой принес тогда. Mm-hmm. Вот. И лежит так байда печатные платы, из него какая-то такая хреновина на трехножках торчит. Типа транзистор, говорит, чего это такое? В цепь это включен. Шумодав, говорят. И такое предупреждение, ты говорит, когда придет там человек, который паял его, не скажи слово хреновина, а то, говорит, он обидится очень. Вот так, мастеринг будет.
1: Мастеринг.
0: Ну что, песню послушаем, да, затем, да, затем новости, и после новостей продолжим беседу.
1: Чужих песен, да? Скромство ставили.
0: Да, да.
1: Танго.
3: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» директор Анатолий Крупнов, Александр Юрасов. Наша программа сегодняшняя приурочена к дню рождения Анатолия Крупнова. 24 марта этого года ему исполнилось бы 34 года. Хочу напомнить также, что практически сейчас у нас своровали час времени, то есть сейчас 4:05 в нашем дивном городе. Не забудьте ваши часы перевести. Напоминаю вам также номер нашего пейджера 913-29-29 для абонента «Монморанси». И вот такое сообщение. Александр, это к тебе обращается уже. Расскажи, пожалуйста, как жил Анатолий, в каких тусовках состоял в молодости, какие улицы Москвы больше всего любил. Подпись «Джанкуй» некто.
1: Джанкуй.
0: О, как круто.
1: Очень приятно. В молодости, сложно сказать, я могу только с чужих слов, так скажем, питаться информацией, которую мне дали какие-то воспоминания людей, которые застали Толика. Вот, в молодости. Ну, как он говорил, что он там в районе ВДНХ ходил там, рыльца любил бить. Вот, там вперед его засылали, вроде бы, как он рассказывал, там повыпендриваться, а потом, мол, там драка буча большая. Вот. Ну, на самом деле, какие районы любил, ну, вот Таганка, Покровка, ВДНХ, вот, и на Покровке как раз вот последний он и переехал, вот, в связи с тем, как выбирали там куда, место жительства. Именно в связи с тем, что это один из тоже любимейших районов Толика. Москву он, конечно, шикарно знал. Любил гулять очень, вот, и многие такие, как бы, вот, там, вещи, там, шлепнога, например, я узнал от него, я как-то даже и не знал, что такое есть. Вот, он мне какие-то такие определенные московские штуки рассказывал там про всякие лиры там и т.д. и т.п. и портвейные дела. Вот. И интересно было. Вот. Так что как-то вот район и Таганка, такой, опять же, не самый, скажем так, интеллигентный район. Вот.
0: Ну, это в то время. Сейчас-то он появился.
1: Сейчас-то он, наверное, да. Уже.
0: И резко изменился. Правда ли, что выигранный музыкальный центр, полученный в результате победы в звуковой дорожке, очень безобразно пропили? Так читал я в интервью Анатолия Крупного без подписи сообщения.
1: Ну, конечно, правда. А свои что читали в интервью Анатолия? Конечно, правда. Да, на ЗД выиграли. Я в армии в то время служил и страшно радовался. Мне там заметки мама пересылала о том, что Обеликс стал лауреатом звуковой дорожки. Вот. Я же поклонником был группы-то в 87 году. Ходил раков кидать на концерт.
0: Да.
1: И вот как-то, да, вот и, да, это известный же факт. Это, в общем-то, писали уже миллион раз такую вещь.
0: Ну, сейчас я предлагаю тебе послушать телефонный звонок.
1: Да.
0: Постепенно начнем, потому что обычно мы это делаем аккурат в то время, в 3 часа. Поскольку я же, как сказать, у меня срабатывает это рефлекс-то тупо. Вот вижу восьмерку без левой палки. Mm-hmm. И типа, значит, пора. 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Александру Юрасову, директору Анатолия Крупного. Соответственно, мне тоже. Я будем стараться отвечать на ваши
1: будет
0: вопросы.
1: На троих уже разговорчик.
0: А, почему?
1: Ну, то на двоих сидели, теперь на троих будет.
0: Так, что тут еще?
1: Ничего я не слышал.
0: Нет, я еще не понимал.
1: А, да?
0: Я сейчас
1: понял.
0: Просто, Александр, время украли не у нас, а у тебя. Так что сам выкручивайся перед радиослушателями и будь до 6. Это единственный твой выход. Нет, Борис, это время у вас украли. У меня-то что? Я могу и сейчас вот возьмем вот с Сашей, да уйдем. Просто выключим станцию и все. И уйдем просто. Будет называться программа «Silence».
1: Нет, мы тогда приурочим событиям.
0: К событиям, да, скажем, дескать, да, наша ответка.
1: Это наш ответ, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Александр?
0: Да.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Честно говоря, я не слышал начало вашего эфира. Я хотел спросить вот такую вещь. Вот скажите, все-таки вы считаете себя счастливым человеком? Вам Вольву подарили наконец-то?
0: Понятно, спасибо. Да.
1: Тебе Вольву дарят?
0: Ну, мне дарят что ни попадя вообще. Личные вещи дарят, там, какие-то фотографии своих давно брошенных, любимых, вот, и так далее. Грудничков своих присылают фотографии. Да, я считаю себя, в общем-то, счастливым человеком. Считаю, что мне сильно повезло, потому что по этой жизни я знал очень много и знаю очень много хороших людей. И вообще мне везло на хороших людей. Я вот, видимо...
1: Ну, плохих ты тоже помнишь.
0: Ну, плохих я тоже помню.
1: Начало эфира.
0: Ты знаешь, вот, Сань, дело в том, что я как-то, ну, видимо, в мои годы иногда так приходится подводить итоги, да, вот, я с удивлением обнаружил, что плохих вот говнюков попросту действительно какой-то незначительный очень процент. Конечно, они очень при этом мощные все были, скажу тебе, но в сравнении с положительными персонажами в книге моей жизни, это просто какая-то капля. Плюс я занимаюсь любимым делом, это очень важно, не отвлекаясь практически ни на какие посторонние дела, и даже хобби мое, то, что мы здесь находимся. Ты знаешь, что журналистов я не люблю. Мы, кстати, с Толиком неоднократно это обсуждали и вот, сошлись на нашей ненависти вообще к музыке и к журналистам.
1: Особенно оголтелые.
0: Да, то есть это хобби. Даже с хобби мне повезло. То есть я, ну, вообще я действительно счастливый. А ты?
1: Ну, я как-то тоже не жалуюсь.
0: Ну, вроде как не жужжишь, как пчелка, да?
1: Да.
0: Так, что здесь? Да, вот такой еще вопрос. Александр, это с пейджера. Я зачитываю 913-29-29, абонент Маранти. Я слышал, что Толя Крупнов занимался скинхедизмом.
1: Смешное слово. Буддизм. Нет, это первый раз я слышу такой скинхедизм.
0: И в свободное от творчества время любил помочить хачей. Это правда? Вопрос Серега спрашивает.
1: Нет, нет. Это неправда.
0: Ну, то, что
1: кто-то... Нет, ну как...
0: То, что он был стриженный, это же не значит. Я, например, тоже стриженный. Вот. Но кого я могу помочить, Сань? Ну, посмотри на меня. Я перед тобой стою на стуле.
1: Забор.
0: Забор могу. Будку телефонную пнуть. Она же не ответит,
1: правильно?
0: Так что это вовсе ничего не...
1: Нет, абсолютно Толику была чужда эта идеология.
0: И вот по моим таким воспоминаниям и впечатлениям.
1: Мирный человек.
0: Да, вот чрезвычайно. То есть, честно говоря, знаешь как, вот первое впечатление мое, да, от появления вообще в моей жизни крупного, как это было? Вот опять же, в той же Одессе.
1: Это интересно.
0: Вот представляешь картинку, знаешь, мы сидим в гримерке, гримерка ведет на сцену, вот в Одессе в той же, да? Значит, играет «Черный обелиск». Я, честно говоря, ну, как-то такую музыку в то время вообще не воспринимал с трудом. То есть у меня другие наклонности были.
1: Гитары в форме клюшек, да.
0: И вдруг, значит, отыграли они концерт с диским, зигим совершенно треском открывается дверь этой гримерки, она внутрь открывалась. Там чуть ли, знаешь, не зашибает там мою жену, которая там за ней тусовалась, еще кого-то. И вот вываливается Крупнов там по пояс голый, с гитарой такой, ну, прям распаренный. А при этом, если ты помнишь, поскольку концерт был Кидалово практически, то есть, и, ну, то есть человек все равно работал даже в таких условиях с полной самоотдачей. И я был испуган, когда вот он так валился, думаю, труба, ну как люди-то вот, типа, это первое впечатление, что человек, во-первых, агрессивен, во-вторых, как-то вот все, что происходило на сцене, для меня было дико. Ну, ты видел, я же при бабочке был нормальный, да, такой, конечно, с тросточкой, как положено. Вот здесь на тебя такой. Вот. Но практически где-то вот чуть ли не через пару, наверное, часов мы уже как-то совершенно нормально общались. И в дальнейшем, вот, начиная с этого момента, периодически созванивали и беседовали. И по всем показателям это был
1: очень
0: добрый парень и миролюбивый, и никаких
1: абсолютно никого. Причем он, да, он уже был не... дико отзывчив, что меня, скажем, даже иногда и раздражало. Потому что мне казалось, что там львиную долю там времени, когда там куда-то спешишь, и вдруг его кто-то на улице тормозит, дергает там за рукав и начинает там беседовать. Я думаю, вот мы же опаздываем, ну надо
0: начинаешь
1: же.
0: Начинаешь нервничать.
1: Вот, да. Ну, да, вот быстро это все тык-тык-тык и побежать. Вот, нифига. Очень-очень ответственно вот к любому разговору, к любому человеку. Это колоссальных сил требует. Это кажется, что да фигня какая-то. Вот пойти там со всеми потрындить и нормально. На самом деле это таких эмоций, сил требует. И...
0: А знаешь, еще вот один интересный парадокс. Ну, что скрывать, мы же с тобой тоже рано или поздно помрем, Саша. Ну, это же непреложно и случится, безусловно. И я уверен, что найдется немало людей, которые и о тебе, и обо мне скажут, а говнюки. Вот,
1: конечно.
0: Это же будет, конечно, без сомнения.
1: Конечно.
0: Я вот...
1: про меня сейчас я
0: да
1: знаю.
0: Да и про меня тоже. Говорят. О, тоже очень-очень многие. Но вот я не знаю ни одного человека вот в компании, который как-то вот знал Крупного, чтобы кто-то сказал про него что-то плохое. И что, да. Кстати, еще момент интересный. Вот я не знаю, то ли это политика, но вряд ли политика, она не искренняя. У Крупного это получалось искренне. Он, заметь, никогда ни про кого не говорил конкретно плохо. Ничего плохо.
1: Абсолютно вот. Точно. Он никогда, во-первых, не жаловался, во-вторых, никогда ни про кого не говорил плохо. Это точно совершенно. Вот.
0: Ладненько. Дальше Мускат интересуется о нашем любимом месте отдыха в Крыму. Я могу сказать о нелюбимом. Вот года 3 назад я побывал в Ялте и был вообще шокирован. То есть тем уровнем сервиса, который там предлагали.
1: Избаловался.
0: Теми попытками, Саша, обмануть, обсчитать, попросту говоря, понимаешь, которые предпринимались
1: наглыми. Цена не соответствует качеству.
0: Да, вообще. То есть какое качество? Поэтому я больше не ездок.
1: Не ездун
0: по этим всем мероприятиям, да. А вот что до тебя?
1: Ой, я прям очень теплые воспоминания о Крыме, особенно по молодости, в походы ходил по Крыму, аж 3 маршрута уделали с рюкзачками, вот. И как-то, не знаю, мои, опять же, учился в Московском авиационном институте, и лагерь есть у них там знаменитый, вот около Алушты, и еще рядом не менее знаменитый Энергетов лагерь. Как-то вот это все места такие, они памятные. И очень-очень даже для меня такой, как-то места, связанные с воспоминаниями приятными и времяпрепровождением хорошим. Вот. Толик любил в Энергетах, он как-то никого не предупредив, он частенько любил так отчебучить такие штуки. То есть у нас там планировался как раз период Крупского с товарищей, еще и компания «Старый состав». Планировали так порепетировать в августе, потом в круизик съездить. Я там нарулил «Мазу». Вот закусочка, опять же, на теплоходе. И отдых, и опять же, и заработать культурно и с приятным. Вот. И что-то как-то раз после неприкасаемых гонорарчик был выдан. Вот. И вечером его уже не было. Вот меня неделю все скрывали, что он уехал. То есть я его пытался найти неделю, честно. Потом я понял, что он в Алуште. Вот. И как-то вот такие штуки происходили. Но это не знаю, это вот он такой человек был. Это я сейчас на это спокойно смотрю, потому что как бы мне очень повезло, я считаю. Потому что вот это такие люди, как Толик, в общем-то, как-то вот они такой след оставляют, который вот уже ничем не восполнить. Такой
0: это
1: человек.
0: Положительная, мощная коррекция.
1: Да.
0: Вот, ты знаешь, еще такие вопросы, касающиеся творческих моментов. Первый, это не мог бы ты рассказать о клипе, где, значит, Толик поедает вот пельмени с водочкой. Это черно-белый фрагмент. Мы как-то забыли это.
1: Да. Ох, давно хотели снять этот клип. И как-то песня такая, опять же, на определенном этапе только я стал на концертах исполнять. И, в принципе, это был такой дежурный вариант всегда, когда у кого-то рвалась струна из гитаристов. Мол, тут мы выход такой из запечки. Вот. Сразу раз там гитару у другого берет и петь про пельмени. Вот. Но очень-очень все это славно. Потом очень хотел всегда на эту песню снять клип. И Женя Митрофанов. Я все вокруг него бегал, там размахивал руками и пытался ему навязать свое видение этой ситуации. То есть я говорил, да это же как YouTube, можно снять там одним планом, чтобы камера стояла, а там стол, и там на столе все это начинает меняться. И все ему рассказал, он все это выслушал, конечно же. А потом сделал по-своему. А мне очень понравилось. У меня очень терпение такое было. Вот. Вот. Нет, очень хорошо, потому что пельменное как-то вот все праздники, все наши застолья какие-то, там дни рождения, то есть столик на стул и про пельмени петь. Очень хорошо. В Калининграде даже Гарик ездил как концерт. А вот еще неприкасаемых не было, а был такой у них помпезный концерт в Калининграде, там, в соборе, там детский хор, и там эти все скрипачи, и там симфонические оркестры и прочие дыры-быры. Вот, Толик там про пельменную спел, так там зал, ты понимаешь, кто пришел туда. Это же все ж там бабочки, там, вот как ты
0: как
1: в Одессе.
0: Да, да. Я почему-то думал, что все одесситы в бабочках и с тросточками. И нарядился, типа, по одной их магии.
1: Да. И сразу так прям принимали, я прям посмотрел. Все это так красиво. Ох.
0: Ты знаешь, еще такая тема о съемках крупного в фильме научной секции «Пилот».
1: Да.
0: Расскажи, что это такое. Как
1: это тут? Фильм такой. Фильм такой, блокбастер задумывался, такой настоящий. Наш ответ Чемберлену. Вот. Денег лютых стоил. По тем временам, не по тем временам, но там, конечно, бабки сумасшедшие. Но Андрей И его снимал. Как режиссер.
0: Как фамилия?
1: Андрей И.
0: Смешная фамилия.
1: Фамилия,
0: какая?
1: Может, у нее и другая, но как бы...
0: Нет, ну вообще сам все И. Вот, понимаешь, человек с фамилией И. Ну, круто.
1: То есть подразумевает продолжение.
0: Причем, знаешь, как вот латинское И должно быть. Вот фамилия такая.
1: Вот,
0: а почему, кстати, фамилии знаковые не берут?
1: Возьми.
0: Будет круто. Знаешь, знак. Треугольник. Да,
1: больше, вот. Меньше.
0: Да. Большой треугольник, маленький.
1: Представляешь, да, факториал.
0: Да, то есть, или просто, знаешь, сложная такая спиралька. Такая. Бесконечная.
1: Косинус, опять же. Да. Хорошая история такой. Вот я думаю, математики должны проходить под этими фамилиями.
0: Да.
1: Да.
0: Ну что с И?
1: Вот. И Андрей И. И Андрей И. И он снял и фильм. Вот. И Толик, честно говоря, очень ему все это нравилось участвовать, потому что совсем другая эстетика. Он прям ходил и как-то все это рассказывал, совсем другие впечатления. Другая жизнь. Вот я прекрасно это понимаю. Одно дело, когда ты артист и на сцене, одна жизнь. Ты там раз там на театральной сцене, другая жизнь. Оп, там перед...
0: Ну, все-таки перед это работа камерой. В реальном времени. Вот.
1: Да, нет, но там тоже своя, как бы, своя история. Ведь же там такое, скорее, знаешь, вот как живой концерт отличается от сидения в студии и записи вот это вот, когда ты по очереди там барабанщики, потом ты бас-гитарку сыграл, потом ты гитарку, потом ты пришел там и голос, вот.
0: Гусли.
1: И, гусли, да, обязательно там.
0: Без них сейчас
1: никак. Вот. И все, то есть как по очереди. Вот так же, вот, мне кажется, кинематограф от театра, все по очереди. Все как-то там сначала сняли, потом по план, кадр, там, хлопушка, потом, значит, раз там все это озвучить, о. А потом уже, вон, как и на экраны. Вот. И самое главное, что как сыграл, потом, наверное, приходишь, наверное, смотришь на все это, думаешь, блин, как же я это все это сделал-то по-идиотски. А исправить-то уже срамота все.
0: Уже, срамота обычно.
1: Исправить-то уже, наверное, все, да? Такое вот прям вот уже родилось, и все, и живет без тебя. Кошмар.
0: Никакой коррекции.
1: Вот как вот про альбом «Стену», вот, который ты спрашивал, почему перейти?

0: Вот, а то, знаешь, каждый должен в этой жизни поставить свои 12 стульев.
1: Да, наверное. Вот. Да, вряд.
0: Вряд, да. Ну что, песню... А, ты еще не закрыл.
1: Я много говорю, дай песню послушаю.
0: Да, «Черная белизна».
1: Тоже с нового альбома «Холодные дни» называется.
0: Знаешь, вот я помню, когда Анатолий был в эфире, у меня достаточно давно было, меня поразило то, что он, оказывается, еще и на скрипке играл.
1: Да.
0: Вот это мало, я думаю, кому известно, но тем не менее он ставил демонстрационную запись какую-то, мы ее даже давали в эфир, где вот вступление... Он играл на скрипке в какой-то песне.
1: Да, это не то, что демонстрационно, а он вот до 88 года была программная вещь, которая прям начиналась там со скрипки. Он... А да более того, ведь новый «Обелиск» планировали сделать вещагу одну там, симпатичную. Она так, она как инструментал рулилась. Наш же Варшавчик, вот гитарист из последнего состава, он флейтист по образованию. А Толик скрипач. И вот планировалось так. Выходит такая банда из троих. И вот, значит, Толик одной рукой играет. Знаешь, что так?
0: Ну да, да.
1: Бьет по ладам, а другой вот так вот зажав, не, вот, жалко, скрипочку, не видно, да, меня, да, скрипочку с мячком вводит. Вот,
0: типа человек-оркестр.
1: Да, да, типа того. А Митя, мол, значит, там как, где-то наиграл на флейточке, а где-то на гитарке. То есть так вот, в общем, все там разбито. А пел бы Санька барабанщик. То есть такая вещь планировалась, но...
0: Не состоялась.
1: Да, то есть такая была задумка. То есть идея, она не воплотилась.
0: Затем у нас был следующий эксперимент в эфире. Дело в том, что мы договорились с Толиком, что он снова придет в эфир.
1: Ты воспоминания решил
0: прийти. Да, да, ну надо же воспоминания.
1: Вот, то есть ты открыть хочешь страшную тайну тех.
0: Но это была вынужденная акция, согласись.
1: Да, абсолютно.
0: То есть, в общем, договорились мы с Крупновым, что он придет в эфир и отгрузит какие-то телеги. То есть у нас к тому времени как-то выработался альянс на эту тему. И уже даже была какая-то концепция там заготовлена, которую вот нужно было отгрузить. Вот. Но... Значит, появился один господин Юрасов. Мы вдвоем недоуменно долго ждали Крупного, а затем...
1: Я был просто на измене. Потому что...
0: Непонятно, человек пропал.
1: Да, сути. Как это произошло, я до сих пор в это не верю. Вот я имею в виду, что...
2: Что тебе удалось сделать из этого?
0: Да, но тем не менее, значит, я говорю, ну что, Саня, надо выручать, потому что, знаешь, смысл, что если...
1: Анонсировался это активно?
0: Во-первых, да. Да, во-первых, был анонс. Во-вторых, сама предполагаемая программа должна была нести в себе, как я уже говорил, определенную лодку с грузом. Вот, я говорю, Саня, давай, говорю, сделаем такую фишку. Я говорю, думаю, что Крупнов не обидится на это. Ну, кстати, и он и не обиделся, как выяснилось. Я говорю, давай ты будешь Крупновым, делай голос, это самое такое, похриплей. И говорю, никто не отличит. Я говорю,
1: да, вот ты еще прям... там на пультике волшебный накрутил.
0: Да, ручечки вниз, покрутил. Там. И ты начал свое выступление. Типа, приветствую всех болельщиков. Чёрт. «Черного Обелиска», ну, чтобы как-то вот войти в это русло.
1: Что потом, я думаю, меня раз просто расколят вот на раз.
0: Не было этого, не было раскололи. Этого. Не раскололи.
1: Все звонили,
0: ну, ты, кстати,
1: вопросы.
0: Да, то есть, ну, ты был как-то немногословен. Все, наверное, подумали, что это Крупнов такой мрачный. А затем выяснилось, что он звонил уже мне домой и извинялся, но меня уже не было.
1: Затем
0: и
1: выяснилось, что
0: он забухал. Он забухал с своими друзьями.
1: А да, продолжение уже ты рассказываешь.
0: Да.
1: Он забухал с
0: школьными друзья.
1: Да, у него была встреча одноклассников. Ну, и это все кончилось, конечно, плачевно.
0: Да.
1: Вот. А на следующий день у нас... что, опять же, самое страшное, у нас был концерт, тоже очень ответственный, на стадионе «Динамо». Было какое-то там мероприятие активное, и мы там вроде как «Обелиск» выступал. Я все бегал и все думал, ну придет, не придет, потому что пропал. Ну, то есть, да. Встреча одноклассника и выпал, просто нет его. Вот, идет. А я, значит, всех подговорил, всех просто. Говорю, подходите к Крупному, говорите, вчера, слушай, ты в эфире был, ну такой прям вообще эфир был классный. Прям загляденье. И Толик на измене ходит. И думает, да ладно, что вы меня типа стебете? Я не был вчера в эфире. Говорит, да ладно, мы тебя слушали. Причем...
0: А ты знаешь, это аналогичная ситуация. Просто многие могут как-то сейчас не понять, как так, как человек может поверить в то, чего не было реально. На самом деле, вот была ситуация с неким человеком по фамилии Казинский. Он был у меня барабанщиком году в 90-м. В общем, человек тоже забухал где-то дня на три тоже с какими-то школьными друзьями. Вот. А под утро я, значит, сплю у себя дома и...

0: какие-то стуки мощные в дверь ломятся, там, не в дверь, даже в стенку. Это сосед, значит, сам себя запер. Из жуткого бодунища вот стремился выйти на волю. В общем, я его отпер, выпустил, знаешь, отпер, в смысле, выпустил на волю. Он устремился там, значит, за бухлом похмеляться. А я думаю, ну не может же эта вот акция пройти как-то, ну так вот, без мазова, дескать. Ну, думаю, неспроста.
1: Должен быть эншпиль.
0: Да, как... И тут я вспоминаю, что, значит, вчера мне звонил вот этот самый Казинский пьяный и грозился приехать. Ну, так и не приехал. Вот. Я думаю, ну вот, думаю, как-то это надо увязать. И где-то через день мне звонит Казинский. Я говорю, слушай, а ты помнишь, говорю, вот вообще хоть что-то из прошедших событий? Он говорит, нет, с трудом. Я говорю, ты, говорю, ну, думаю, надо этот эндшпиль подстроить мощно. Я говорю, ты залез, типа, на балкон вообще через соседей, вылез и стучался ко мне в балкон. То есть там чуть ли ментов не вызвали, там дикий... Знаешь, что человек, он прям, типа, да, правда. Сань, ну, извини, то есть у него такая мука. Понимаешь, конечно, такие шутки нельзя затягивать. Но тут вообще, то есть у тебя она была добрая, да?
2: Да.
0: У меня-то, то есть я говорю, успокойся. То есть человек конкретно сел на измену в этом смысле. Вот поэтому этому призом к тому не пейте.
1: Нормально ты.
0: Ну, надо как-то.
1: Ну, да.
0: Ну, давай звонок послушаем, да?
2: Да.
0: 203-19-22.
2: Если пьете, то хотя бы вспоминайте.
0: Или записывайте все на камерку вашего прохождения. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
3: Ненавижу господи. Скотов.
0: Да кто же их любит?
1: Хорошая заява.
0: Мы с вами целиком, это самое, целиком согласны. Вот. Другое дело, что подразумевать под этим. К примеру, вот на нашей свинофермочке здесь вот 5 сейчас поросяток родилось. Тоже, конечно, скоты, но, однако, вы же придете к нам покупать их копытца и хвостики для вашего секс-шопа. Так что... Все-таки нужно к ним тоже бережнее, к братьям нашим младшим. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Янки-козлы.
1: Ну вот.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Это был вопрос,
0: Аня.
4: Добрый вечер, уважаемые господа. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Ну, что вам сказать? Прекрасный эфир, ребят, замечательно. Все очень так, Сашенька, скромненько и со вкусом. Ну, как, знаете, в смокинге с бабочкой.
0: Спасибо большое. А откуда вот. Вы знаете? Я как-то камеру вроде нет.
4: Я говорю, как?
0: Ну, вы в самую точку попали, вы знаете, я теперь...
2: Ты, наверное, спишь, бабушка.
0: Да, извините.
4: Ну, да, и что я хочу сказать, что, конечно, в память, а крупную, передача замечательная, потому что он, конечно, совершенно неординарная личность. И, как вы правильно сказали, внес в поп-музыку и во все остальное, что связано с этим, очень большой вклад. И я думаю, что вот память о нем... В ваших сердцах она, наверное, ну, пронизана любовью к нему большой очень. И вот такая вот хорошая, добрая передача с юмором с вашим. Ребят, спасибо вам большое. А что, вы знаете, Сашенька, дорогой, я вообще вас обожаю. И вашу передачу просто обожаю. Вы знаете, в ней столько такого своеобразного и юмора, и сарказма, и иронии тонкой. Я говорю, я вас люблю и обожаю.
0: Спасибо, спасибо вам, Татьяна.
4: И желаю вам всего-всего, вот, у меня есть такая возможность выразить вам, ну, вести эту передачу, потому что я думаю, это огромная отдушина. Я сейчас пеку такой прекрасный торт для сына. Я мысленно, я вам его, ребята, это, конечно, издевательство над вашими желудками. Но вот есть такое огромное желание, как мне привезти вам, и чтобы мы там откушали. Вот, ну, в общем, я вас люблю, дорогие мои. Я желаю вам
0: успехов. Спасибо. Спасибо вам за теплые
4: вам
0: слова.
4: Всех
0: до свидания. Ну да, я думаю, что я уже 6 лет эта программа существует, и думаю, будет существовать и дальше. Что касается вот программы и нашего отношения к Крупнову, безусловно, мы об этом и выше говорили, что Толик вносил положительную коррекцию в жизнь тех людей, с которыми, в общем-то, ему доводилось общаться. И другое дело, что вот как бы сама стилистика нашей программы, может быть, вам покажется несколько странной в данном контексте, но...
5: Это очень будучи, хорошая кухонная такая программа.
0: Но будучи знакомыми с этим человеком, мы так думаем, мы даже не думаем, а уверены, что если бы он... знал бы, что вот сейчас тут происходит, он бы был целиком с нами, потому что это был солидарен. Еще и веселый достаточно человек, и не хотелось нам устраивать какие-то такие чернушные...
6: Этого еще не хватало.
0: Да, то есть это не относится, это не из той оперы. Вот человек по имени Павел, по фамилии Кошкин, посредством пейджера, кстати, пейджер еще вам напоминаю, 913-29-29, абонент Монморанси, просит тебя рассказать о работе крупного в театре.
6: О!
0: Будьте здоровы.
6: Ох, спасибо. Тоже я... Как и ты. Кашлять начинаю. В театре. Театр Рубена Симонова. Полгода шел спектакль «Контрабас», в котором Толик, в общем-то, и исполнил роль контрабаса. Музыку он оригинальную написал к этому спектаклю. И, в общем-то, гастроли даже происходили некие. Скажем, в Питер, в Комиссаржевке. Причем это сопровождалось достаточно таким смешным случаем, могу опять же рассказать со слов Толика. И в Югославию были гастроли. Вот, Будва и там много там всяких таких городов приятных. Так что с театром Толик ездил в Югославию, который сейчас не очень весело. Вот, не до театра. Вот. Так что... На мой взгляд, это был успешный спектакль. Вот. И как-то он был такой не совсем традиционный, потому что кто читал Патрика Зюськина, вот это произведение «Контрабас», то это моноспектакль. То есть, так скажем, там такой один монолог человека, которому тяжело и плохо, который, в общем-то, такой там четвертый стоит в ряду со своим контрабасом в этом оркестре, и никаких перспектив. В общем-то, такой достаточно неоптимистичный он такой монолог. Вот. И он был неожиданно интересно поставлен. То есть монолог произносил Влад Демченко, актер. А у Толика там было несколько реплик. Но именно за счет того, что он такой магнетизмом обладал своим, и все там так было отыграно по сценической режиссуре, очень так интересно, то как-то это все так было очень органично, а те пару фраз, которые Толик произносил, они именно так звучали очень весомо, благодаря тому, что вот молчит, человек вдруг что-нибудь одно скажет, и так заметно.
5: Тут много трындит.
6: И все как-то так.
0: Возвращаясь к творчеству именно самого крупного к искусству, извиняюсь, вот Куприян интересуется, кто писал текст крупного?
6: Ну, как сам он написал, он был, в общем-то, достаточно самодостаточным человеком. И, в общем-то, только единожды еще на заре «Обелиск» он как-то обратился к Бодлеру, именно его сборнику «Цветы зла». А так большинство песен, за исключением, может быть, вот чужие песни, несколько своих сборников, ну так там и подразумевалось, что часть песен будут его, а часть, в общем-то, там Мерзаяна есть вещь, Кости Савченко, по-моему, еще там, на стихи Бродского есть песня, вот тоже «Танго» мы сегодня слушали.
0: Мерзаян, кстати, был у нас в эфире, очень, вот. Очень почтенный дядька.
6: Да, то есть неожиданные такие песенки. Единственное, что Толик вот их спевал на кухне обычно. Вот как раз такая обстановка, как у нас сегодня. Вот. И он так их залихватски аранжировал, сделал и преподнес совсем даже и по-другому они зазвучали, чем в оригинале.
0: Я вот еще сейчас немножечко отвлекаюсь от нашей темы. Тут огромное количество приходит на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. которые не касаются вот непосредственной темы нашей сегодняшней беседы с Сашей Юрасовым, но тем не менее касаются, скажем так, геополитической обстановки в Европе, а именно Третьей мировой войне, ее начало. А не подумайте, что нас это как-то совершенно не касается. Просто дело в том, что в следующей нашей программе, если все сложится удачно, с часу ночи, может быть, немножечко позже, у нас будет человек, который разбирается в этих вопросах очень хорошо, во-первых, а во-вторых, имеет свое совершенно альтернативное и отличное от других мнение на вопросы, вот не только эти, но и на вопросы дальнейшей внутренней политики Рашки. Поэтому я просто предлагаю вам подождать неделю, и мы целиком посвятим программу данной теме, да? Ну, я как бы просто, чтобы снять все эти напряжения, касающиеся вот. Да, далее. Лаврентий вот интересуется, был ли Крупнов бабником?
6: Ну, он был заметной фигурой, как. Женщины его любили очень, очень. То есть вот именно из тех людей, которые входят просто, ничего не произнося в комнату, и все оборачиваются. Вот как-то вот.
0: Ну, даже когда я так замечал, когда он и обращается с ними, то он это делал весьма умело. То есть,
6: ну, он, скажем, вот как-то мы с ним ездили, и у нас была даже такая игра. Мы смотрели на барышень, которые как-то вот сопровождали с поездки там, в метро. Он вообще любил, не был там привязан к какому-то там одному виду транспорта. Он так ему... Был троллейбусный день, у него такие были иногда вещи. То есть там возьмет там и целый день на троллейбусах разъезжает. Или там маршруток. И он вот какие-то маршруты такие создавал по Москве, очень забавные. То есть или трамвайный день. То есть, например, трамвайный с юго-запада доехать на трамвае куда-нибудь.
0: А там не ходит трамвай на юго-западный.
6: Не знаю, но вот как-то вот он
0: лихо от университета
6: маршруты выстраивал. То есть он пешочком мог до трамвая дойти, а там уже трамвайный день. Вот. Или там, ну, метро тоже было обычным делом. И как-то вот мы с ним... Часто у нас вот был такой период, забавлялись тем, что просто друг друга описывали характеры барышень, то есть так по очереди. А вот ну-ка расскажи мне про эту, вот, которая сидит, что ты про нее думаешь, вот какая она там, такая, сякая, стерва там, не стерва там. Вот какие-то такие вещи, психологический портрет такой писали. Ну, очень, конечно, он любил женщин. Вот, но те отвечали ему взаимностью. Вот, но если говорить, было за что, потому что мне кажется, что вот у него такой именно мало вот мужчин, наверное, таких стопроцентных, а вот Толик все-таки мужиком был таким настоящим, и из него прям вот эта вот энергия мужская, прям вот она была невооруженным глазом, прям перла просто видна, и она из него прям исходила, там, не знаю. Вот. Причем, даже вот если вдаваться глубоко в анализ, то, скажем, там тот же Юра Шевчук, в общем-то, мужик на сцене, но у него какой-то такой вот образ немножко такого вот такой вот
0: физик.
6: Человек из геологической партии.
0: Вот или физик. Хотел
6: сказать, да.
0: Физик.
6: А там Гарик — это какой-то такая шпана такая подворотная. Вот. Особенно ранний. Сейчас-то нет. Вот.
0: Кинчев гротеск.
6: Кинчев, да, такой шаман. Вот, да, такой вот прям всех чух-чух заколдую. Вот. А Толик такой вот мачо такой вот, да, такой Бандерас такой из некоторых фильмов такой.
0: А вот прикольно было бы, если бы у них был такой ансамбль-квартет. Представляешь?
6: Да, представляешь.
0: Вот круто было бы.
6: Да, и это вот...
0: Типажи такие прям яркие.
6: Абсолютно. И вот Толиковский тип, он невосполним, потому что вот у него что-то такое челентановское было все-таки. Да, вот в образе. А вот челентан-то, это же... Их немного.
0: Мало совсем.
6: Да, давай песенку послушаем. С чужих песен, нескольких своих, называется «Про любовь» как раз-то.
0: И вот на наш пейджер 913-29-29 абонент Монморанси пришло сообщение от Руслана. Уважаемые, интересуется Руслан. Не знаете ли вы, остались ли записи передач, которые вел Анатолий на М-радио о вреде наркотиков?
6: Да. остались, и эти передачи отписаны, у меня они все существуют в архиве, лежат. Я вообще очень к архиву отношусь трепетно, потому что считаю, что как-то все это может пригодиться и запонадобиться. И я считаю, что там, например, какие-то вещи из даже этих программ каким-то образом в любом случае, там, например, вот мне обратились из программы «Навигатор», вот, которая там утро на ТВ-центре телевидения. Вот, и вроде бы как, я даже еще не знаю, но, наверное, мы оттуда кусочки используем. Из этой вот именно программы о вреде наркотиков. Вот. Нельзя сказать о вреде, а о цивилизованных методах борьбы с наркотиками. Вот как, наверное, звучала бы характеристика этой программы. Потому что это немножко отличалось от того, что делали там, например, на НТВ, вот «Сумерки».
0: Жутко. Вот. Это программа, пропагандирующая наркотики, на самом деле.
6: Потому что мне казалось, что, ну, кажется, что вот у Толика, например, была намного честнее история, потому что он все это прошел, все это видел, пробовал. И как-то то, что он говорил в эфире, что это зло и что с этим надо бороться, это было искренне. Вот. И человек, который имел представление, имел право это говорить. О предмете, во-первых, имел представление, во-вторых, имел право это говорить, эту свою позицию высказывать. Вот. Так что все это сохранилось и имеет место быть.
0: Ну, аккурат без 7 минут 4 в нашем дивном городе. Я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Доброй ночи. Это Михей Зеленоградский беспокоит.
0: Что такое? Вы, какой-то голос у вас. У кого-то,
7: ну, он же у меня волна. Специфический, я же вам тысячу раз уже говорил. Извините уж, пожалуйста, такой голос, что ж поделаешь.
0: Да ничего, забудьте.
7: Здравствуйте. Да, значит, вопросик такой. Во-первых, вот научной секции «Пилот» вспоминался фильм. Там давнишняя музыка звучала Курёхина. Вообще, как к творчеству Курёхина относится ваш гость? Это первое. И второе, как вот вам кажется, не скажется ли странной тенденции вот православизации, то есть принятие православия многими теми, которые являются легендами русского рока, в общем-то, стояли у его истоков?
0: Спасибо.
6: Спасибо за вопрос. Курёхин, ну, я считаю, что это один из... Ну, не знаю, у меня это один из любимейших, наверное, композиторов и именно людей, которые... Например, «Господин оформитель», там вот одна из моих любимых просто музык, которая написана.
0: Даже не только как музыкант, а вот правильно ты сказал. Это... То есть универсальный какой-то человек в искусстве.
6: Да, это просто явление. Я даже вот такое слово употребил.
0: Молодой человек, Фрэнк Заппа, да. К их числу относится.
6: Да, потому что к научной секции «Пилотов», вот мое мнение, я не хочу никого обидеть. Фильм мне дорог прежде всего тем, что там я... Ну, как-то я на нее смотрю, этот фильм, и Толика вот лишний раз увидеть. И вот таким он там настоящий такой вот, вот Толик. Вот. А в принципе, вот кроме этого, если абстрагироваться от такой вот субъективности, то мне кажется, что в этом фильме самое, что удачное, это то, как он снят. Операторская работа Игорь Семенович Клебана, замечательный оператор. И, безусловно, музыка Курёхина. Потому что там, ну, просто вот, не знаю, мне вот как-то прям вот, я даже вот нутром чувствую, вот прям вот каждый вот звук. Вот он очень с любовью подходил вот ко всему этому. Как-то вот он так вот все приятно. Не каждый так может.
0: Ну, а что касается вот христианства?
6: А, христианство, ну, мне, я считаю, что это личное отношение с Богом. Я считаю, это настолько личное, что как-то в это вторгаться и как-то делать какие-то обобщения, что-то кому-то навязывать, я не знаю. Я считаю, что как кто чувствует, тот так и поступает. Вот. И если кто-то из, как вы говорите, тенденции считает, что там он уже... там, скажем, у него мировоззрение сложилось таким образом, что это ему близко, то почему бы нет? Вот очень даже я только за.
0: А, ну, у нас остается до выпуска последних известий, Пи, сокращенно, как раз 3 минуты на песню. Мы сейчас послушаем песню, а после этого вернемся к нашей беседе.
6: А Том Уэйтс песня в исполнении Толи Крупного.
0: В Москве 10 минут пятого. Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Александр Юрасов, директор Анатолия Крупнова. Наша сегодняшняя программа приурочена дню рождения Толика Крупнова, который был 24 марта. И ему исполнилось бы 34 года. Помимо того, что мы принимаем ваши звонки в прямом эфире, мы периодически отвечаем на вопросы, приходящие на пейджер 913-29-29, абонент Маранси. Расскажите, пожалуйста, о Лине. Что-то вы не обмолвились о ней ни слова. Я просто знаю, что у нее с Анатолием была очень большая любовь, пишет Алена. И сразу еще одно сообщение, тоже такой же Александр. Ну, это, естественно, к тебе. Расскажите о семейной жизни Анатолия. Это интересуется Екатерина.
6: Ну, жизнь семейная достаточно длительная. Лет 8, так вот, по моим подсчетам. Вот, и честно говоря, к Алине мое отношение, значит, как-то изначально было насторожное. То есть, кстати, вот та же поездка в Одессу, куда мы поехали, меня там просто, скажем так, многое даже и раздражало в Алине.
0: Я даже, знаешь, не помню, была ли она там или
6: нет. Она там была, конечно. И, да, я говорю сразу, что сейчас я... Это, наверное... самый мой близкий друг, если вот действительно с женщиной можно дружить. И вот как вот Алина именно тот человек, с кем я сейчас действительно дружу, и человек, наверное, который ну, очень надежен, и он добр, очень светел, он, ну, она очень содержательная, яркая натура. Вот что называется рок-н-ролльная жена. Вот такое вот понятие. То есть вот существует у меня несколько в товарищах таких. Мне очень повезло. То есть рок-н-ролльных жен, вот, например, там Саша Панфилова, это не непросто. Там Марьяна Цой, я бы сказал, такая очень-очень барышня. Вот. И Настя Рахлина, например. Вот. Все они очень такие со своим оттенком. Специфические очень женщины. Вот. А если говорить об Алине, вот тогда мое впечатление о ней по Одессе было следующее. Я думал, что ходит какая-то девушка, во все вмешивается, влезает. Вот, боже мой, без нее было так спокойно. И вот это вот какой-то там у нас какие-то, помнишь, жена кинули, да? Ты кинула. Вот. То есть на этом замечательном концерте. И у нас денег-то совсем мало. И вот Алине там припоручили куда-то пойти и, мол, купить на рынок, ну, поесть что-нибудь. Вот, все голодные, концерт отыграли.
0: Причем этот засранец, он же и толком и не кормил никого.
6: Да, хотя, да, да, то есть дали вот этих фантиков, и вот все это сгрузили мы как раз-то Алине, вот, и они там люто отправились вместе с женой нашего еще вот, Димки Борисенкова, гитариста Олей, и они вдвоем порулили там на рынок, вот, и Алина, она такая девушка-то, ну, у нее было несколько другое представление о жизни по тем временам. То есть она там не могла купить плохое. То есть она купила мясо. Ну, не мясо, а вот как это называется, вот когда плотно спрессованное мясо, вот такое оно, как бы сыр очень вкусный, дорогой. То есть какую-то там зелень. И купил, по-моему, ликерчик какой-то. В общем, так очень все культурно. То есть все было порезано после концерта, разложено. Это все смели в секунду.
0: Чума,
6: то есть,
0: чума,
6: ты,
0: да?
6: Ты можешь себе представить, пришли после концерта, насколько все голодные. То есть я съел кибочку сыра, там кусочек какой-то хлебушка, и там совсем чуть-чуть этой вот плотно вот это мяса.
0: Не совсем гастрольный продукт.
6: Все, то есть все очень было изысканно гастрономически, но не сытно совершенно. Я думал, блин, лучше булок с кефиром, блин. В огромном количестве накупили на эти...
0: Какой-то тупой колбасы с кетчупом.
6: Да, да, то есть хотел такого какого-то там...
0: Сермяжного.
6: Да, абсолютно. А знакомый. Тут такое все вот на столе. И меня это раздражало. Вот, я думал, за что, нифига себе, что за там разбазаривание денег? Как так можно? Все голодные в итоге остались.
0: Слушай, это, видимо, было в какие-то первые дни, вот прям, или в первый день, потому что мы, я помню, как раз тоже вот попав на эти расклады, мы поедали алчно, пожирали вот то, что продавалось какие-то булки с каким-то мясом, прямо слева от гостиница, видишь, какая да. память, то есть, да. ну, чтобы не пропасть. То есть мы эту фишку нарулили и пили пиво.
6: Так а ты представь, что вот вы молодцы, молодцы, а мы-то все голодные. То есть мы вот в тот день остались голодные. Ну, и вот, и это у меня просто там как-то прям вот во мне...
0: Возмутило.
6: Возмутило, да. У меня было такое предубеждение к ней очень долго из-за этого. А потом у нас был даже момент, когда, скажем, нас даже поссорили, интрига такая была злодейская. Вот. И только благодаря Толику, наверное, у нас все вырвалось. То есть, скажем так, закулисные такие интрижные дела. То есть ей говорили, что вот Юрасов, мол, всячески способствует вашему разрыву с Анатолием, а мне, в свою очередь, говорили, что Алина недовольна твоим директорством.
0: О, как.
6: И вот это все было через подставных лиц люто так обтяпано, что в итоге, когда мы друг с другом встречались, я уже так на нее смотрел и думал, что это она задумала.
0: Ну, думаешь, она вражина, да?
6: Да, если не Толя. Не, ну, а сейчас вот ближе, наверное, друга из именно барышинского, скажем так, легиона, вот сложно найти.
0: А знаешь, кстати, парадокс некоторый.
6: Как я сказал, это... неважно.
0: Вот, ну, да ладно. Нет, ну нет, а дружба, она же бесполая. Ну. В большинстве случаев хотелось, да. Вот так вот, как ни парадоксально, например, у меня с одним из моих лучших приятелей вот эти отношения дружеские, они завязались через драку обычно. То есть мы учились в одном учебном заведении, ага. И в гардеробе там то ли он толкнул меня, то ли что-то. В общем, просто получился махач самый вульгарный. Вот, и через месяц мы уже были вот прям не разлей вода.
6: А у нас с Алиной дружба, наверное, еще мы сплотились вот в какой-то борьбе с... какими-то, как мне тогда казалось, совершенно неприемлемыми, ну, недостатками, которые я видел и пытался избавить от них Анатолия. Ну, то есть там какие-то там, например, мы жили в одном номере в гостинице, что он очень не хотел, потому что я не пил, то есть я принципиально не пил. Я встал в такую оппозицию. То есть, мол, ага, вот
0: а
6: так.
0: А, по-моему, в Одессе тоже не опрокидывал ничего уже, да?
6: Да, вообще ничего. То есть до 97-го года получилось так, что я такой был ортодоксальный трезвенник.
0: Ну, сейчас-то изменилась ситуация?
6: Ну, конечно, господи.
0: Правильно.
6: Ну, просто, когда убеждаешь, что это злоупотребление, что это не в кайф, как-то сам начинаешь в это верить, если ты действительно... Ну, вернее, чтобы именно убеждать, надо в это верить, иначе нет смысла. Вот. Поэтому я как-то действительно верил, что алкоголь это, в общем-то, это отвратительно. Вот. И вот это нас все, конечно, сплотило с Алиной. Мы такой вот... У нас общие были какие-то беды и общие какие-то там жалобы друг другу и прочее, прочее, прочее.
0: Вот. Как тебе тяжело было вот как раз это, в эту же пресловутую Одессу воспринимать. То есть, ну как вот стрезво ты так смотришь.
6: Да. Вот, видишь.
0: Бухали же там. Ведь бухали.
6: Конечно, бухали.
0: Бухали. Вот. А помнишь, там такие настоечки были?
6: Я страдал.
0: Я страдаю.
6: Ой, я столько, оказывается. Вот я только все время говорил, вот всем ты хорош, вот по тем временам. Сейчас ты вот не пьешь ты. Вот как вот это плохо. Ох.
0: Ну, было же и есть до сих пор такое мнение, что человек, который не пьет, никуда опасен.
6: Опасен.
0: Опасен.
6: Я сейчас бываю в этих же позициях. Я тоже так очень бесподобно. Подозрительно, посмотрю на человека, который не пьет.
0: Ну, трезвенник, понимаешь? Да, человек, который вообще не пьет без язвы, без каких-то видимых там повреждений тушки внутренних,
6: да,
0: и не пьет.
6: Что-то с ним не так.
0: То, не
6: что-то
0: то,
6: что он
0: ты...
6: такой задумал.
0: Слушай, я не помню, а курил Крупнов?
6: Да.
0: Что-то этот момент вылетел у меня.
6: Да, конечно.
0: Да? Ну, давай звонок, может быть, послушаем.
6: Да, конечно.
0: 203-19-22. Да, ну сейчас вот зачитаю сообщение. Мощная сентенция. Очень уважаем черный обелиск. Считаем его одним из тех атлантов, на плечах которых держались и держатся отечественные тяжелороковые небеса. Круто как. Очень просим, поставьте легендарную вещь с одноименным названием «Черный обелиск». Светлая память и всеобщее уважение безвременно ушедшему Толику. Заранее благодарны Илья Дас и товарищ с Юго-Запада.
6: Ой, спасибо огромное за такие теплые слова. Я думаю, что у вас-то есть все эти вещи на пластиночках, раз вы так пламенно отзываетесь о нас. Вот, я лучше вам запоставлю что-нибудь вот с Крупского, с товарищей, да и не только с Крупского, а скорее вот с последнего альбома «Обелиска», потому что я думаю, что как-то вот многим это все еще не, этот материал недоступен, и гораздо лучше, если мы его будем ставить.
0: А давай сейчас, прежде чем звонок вот. Слушать, давай все-таки эту песню послушаем.
6: Да, с удовольствием. Ну, а какая?
0: Номер 6.
6: А номер 6. А давай номер 6 и послушаем. А это вот песня тоже вот как «Иди за мной». Толик приехал на студию с бас-гитарой и все записал один.
0: Руслан интересуется, где находится могила Анатолия Крупного.
6: Введенское кладбище, бывшее немецкое, это в Лефортово, 21 участок.
0: Ну и сейчас, да, я напоминаю номер пейджера еще раз. 913-29-29. Ваше сообщение для абонента Монморенси. И предлагаю принять телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание, как говорится.
8: Алло, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
8: А куда я попал?
0: Ну, вы знаете, это... Смотря в каких услугах вы нуждаетесь.
8: А я этот... Мне нужен новый Арбат, дом один. Пиво
0: провести. А, да, поднимайтесь. Поднимайтесь, ждем вас. Все совершенно
6: да, по да. адресу.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание. Да-да-да.
9: Знакомясь с творчеством Крупного, начинаешь внутренне соглашаться с Клинтоном, который бомбит славян.
6: Ну, у каждого своя реакция.
0: Ну, то есть бомбежки — это тоже, конечно, творчество, безусловно.
6: Ну,
0: сомнительного характера, потому что...
6: Мне это не близко,
0: например. Мне тоже, я как-то с трудом был.
6: Я против войны.
0: Было бы страдно, если бы сказал по-другому. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
10: Добрый вечер, дорогие Александр и гость.
0: Здравствуйте.
10: Вот мне наоборот. Конечно, как-то странен предыдущий звонок, но мнение каждого — это его мнение.
0: Да.
10: Но мне, наоборот, очень приятно слушать Крупного. Пожалуй, он большой, большой мастер пения. Хорошо чувствует музыку и приятно слушать. И вот у меня только тут был маленький вопрос. Вот кто пел песню... Давно это старинная песня. Тетя, не беспокойся, дядя на работе, а не с кем-нибудь в кино.
6: А, так это пели «Веселые ребята».
0: Спасибо, да.
6: Это
0: да,
6: пел
0: ансамбль «Веселые ребята».
6: Да, да. В те времена в нем, вот мы так вам сейчас все расскажем, были Буйнов и Глызин, которые нонче поют другие песни, менее залихватские.
0: Да. Ну, не менее глупые.
6: Ну, да.
0: Позволили сказать. Олег интересуется, просит, чтобы ты рассказал что-нибудь о родителях Крупного.
6: Мама... У него же живет на ВДНХ, вот, где, в общем-то, Толик не родился. Родился на Таганке, а провел, в общем-то, наверное, юность. Ну, вот как рассказать? Ну, человек с тремя образованиями, в общем-то, одно из которых музыкальное. Вот, ну, как, замечательная женщина. Вот, сестра у него. Ну, все, кстати, вот в... Песни «Мама»-то все правда написано. Вот. Действительно, за морем скрылась. Вот. То есть она сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки. Некоторое время назад жила в Голландии. Она просто вышла замуж. Вот. И отца действительно вот, некоторое... Я вот, например, не застал. Я не был знаком с папой Толика. Он уже умер к тому времени. Вот. Похоронен он тоже там. То есть, вернее, Толя и, по-моему, как-то вот рядышком сейчас. Вот, наверное, очень скупо я рассказал. Ну, сложно говорить про маму Толика, потому что я просто не общался. Я знаю, что это очень отзывчивая, добрая, замечательная женщина, которая всегда там... Вот такое вот у нее. Вот ты приехала, надо накормить обязательно. Там очень обильно накормить, потом еще накормить. Вот. То есть как-то вот такая вот у меня ассоциация такая с ней. Вот. И, конечно же, вот... В этой песне, по-моему, все вот сложно очень говорить. Вот Толя сам про любовь к матери все сказал. И
0: то есть это не аллегория песни.
6: Нет, это все. Толик вообще не как-то очень жизненные все у него песни. То есть песни про него, все, что с ним происходило, как-то вот находило отражение потом, в дальнейшем, в текстах песни или в стихах, или там еще как не то.
0: Ну, еще телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы к Александру Юрасову. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее, да.
11: Анатолий умер, но в наших сердцах он будет жить вечно.
0: Хорошая сентенция.
6: Да. Спасибо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
12: Доброе утро.
0: Доброе утро.
12: Михей Зеленоградский вновь беспокоит. А вопрос...
0: А что вы такой голос-то у вас какой-то...
6: Вы активный.
0: Вы, наверное, волнуетесь очень,
12: нет? Нет, я не волнуюсь, я же говорю, что у меня голос такой специфический. Так вот.
0: Ну ничего.
12: Как Крупного, в общем-то, слушали, знали на Западе? Потому что вот сейчас замечают такие свойства, что наши группы, в общем-то, и наш рок практически нигде не знают. Во всем мире. То есть, кроме так русской миграции, когда были концерты за рубежом, приходил кто-нибудь послушать из коренных жителей этих стран?
0: Спасибо.
6: Ну, Толик, скажем, с Обелиском мы никоим образом не выезжали в зарубежье. Вот. А Толик, играя с группой «Шах», всего этого, в общем-то, навидался вдоволь. То бишь, тогда на волне вот этого интереса к икре, баяну и водке.
0: Их кокарде еще.
6: Вот,
0: третий,
6: да,
0: был. Вот четвертый, в смысле.
6: Вот туда все выехали спешно, начиная от бригады С, заканчивая там парком Горького, там круизом. И в числе прочих была группа «Шах». Вот, в то время как раз Анатолий играл в этой славном коллективе. Вот, и именно с ним была записана в Германии пластинка «Биуэ». Вот. И они исколесили всю Европу с этим альбомом и в этом составе. И, в общем-то, у Толика было достаточно интересное отношение к Западу. Да, причем их достаточно серьезно тогда оценивали. То есть Metal Hammer, такой журнал, в то время к нему прислушивались. Тогда это было, в общем-то, актуально. Как сейчас, наверное, рейв. Вот. Такая же приходящая история. Вот. И тогда в Metal Hammer оценку, по-моему, получал Биве вот этот альбом, чуть ли там не пятерку. Круиз такого себе, например, не мог натянуть. Вот. По шестибалльной системе. И вообще к ним достаточно настороженно относился. Тут мы как раз недавно встречались с Гарси, Антоном и с Сазоновым. Это вот как раз тоже участники этого проекта. Они так повспоминали лихо все это, то как столь там же масса всяких приключений. Столь вообще всегда масса приключений. Но туда он приехал, вообще отдельная история. То есть он каким-то образом умудрился себе сломать руку непосредственно перед записью в Германии. И он вот эта картинка, наверное, хотел бы, я дорого бы отдал, чтобы на это посмотреть. То есть трап самолетов не заставит вот весь этот немецкий менеджмент. И им такое приветствие гипсом с трапа. Человек приехал записываться в студию, бас-гитару писать.
0: И как он из этого...
6: Но он писался последним в итоге, и... Ну, как-то на воле, то есть надпилили гипс, водку и вперед. И все записано, можно прямо послушать. Все очень лихо сыграно там.
0: Ну, кстати, как бас-гитарист, он очень знатный был. То есть я...
6: Да, да.
0: То есть своя манера, кстати, игры не просто как типа басист какой-то.
6: Он узнаваем очень. То, о чем мы с тобой уже... трендели. Вот. И там, ну, масса было приключений. Толик же храпит. Он очень сильно. И все гастроли. Мне это так понятно и близко. Вот мы как раз сели с ними двумя и ударились в воспоминания. То есть мне настолько это понятно. Я все время думаю, быстрее бы заснуть. До того, как это началось. Потому что потом спать невозможно. Вот. И как-то... Они ему в отместку за то, что он тоже мешал спать, просто расписали ему весь гипс во сне, там, вот этими всеми там яркими красками и сочными словами. Вот, и только по Германии ходил так. Вот. Есть такое загипсованное. Но это вот, как говорится, вот недавно мы так вспоминали. Я им свои истории рассказал, вот они мне эту, она мне очень нравится. Хорошая.
0: Вот, а Буланбюргер этого немецкого на вино, там был какой-то подвал коллекционного вина у него, там вот Толик там через окошко туда шасть и вперед, бургундское.
13: Ну вот еще вопрос от товарища с юго-запада. Такой вот прям не вопрос, а какая-то.
6: Который жил на юго-западе, кстати. Достаточно долгое время. Ага.
13: Так все там жили, да. Будьте добры, расскажите, как начинался «Черный обелиск», где была первая база-то записывай, на каком аппарате, инструментах играли, это, где, наверное... когда были первые концерты, как прошли, какую музыку любил Анатолий, что на него из нее повлияло.
6: Энциклопедические.
13: Энциклопедические. Ну, это, в принципе, за, уважаемый, за одну программу, то это сложно ответить.
6: Нет, ну, как, если коротко, была такая группа «Проспект», в которой влился Толик, а потом из этого всего безобразия получился «Черный обелиск». То есть, почему я говорю «Проспект», потому что, скажем, именно база, это была база, в общем-то, группы «Проспект», и именно аппарат, это был аппарат группы «Проспект». То есть так получилось, что все перетрансформировалось в группу «Черный обелиск». По тем временам, это был 86-й год, август, вернее, и по тем временам это люто было очень. И был там Женечка такой, и батюшка, такие люди, которые отвечали за свет-звук, и делали они там какие-то потрясающие вещи, то есть они сделали студийный магнитофон 9-канальный из простых, то есть это просто самоделкины такие. Или они делали там из папье-маше там такой череп папа, вот который крутился, у него лазеры были из глаз, то есть целое шоу там было пиротехническое, незабываемое.
13: Вот 9-канальный магнитофон, это интересная штука.
6: То есть там такие вещи они творили. У нас бы еще до... В 90-91 году я застал дым-машину, сделанную ими из паяльной лампы, и стробоскопы, сделанные из таких фотовспышек серьезных. То есть и обелиска были свои стробоскопы, в этой дым-машина. То есть это... Причем с этой дым-машиной это была проверка техников. То есть ее надо было накачивать, там, я не знаю, сколько там, такая, ну, как паяльная лампа там
13: качивает. Да, да.
6: Вот, то есть это такой процесс муторный. Вот, это вот как приходил новый техник, вот, там за 10 минут до концерта должен стоять такой плавный дым на сцене, чтобы свет читался. И вот он сидит, качает, качает, к нему один подходит, там, типа, ты чего, еще рано, мол, типа, не дыми. Он там бросает, потом другой подходит, армия такая небольшая, подходит, говорит, ты чего не дымишь, я же тебе сказал, дыми. И вот так все по очереди за кулис наблюдают, как там он там бедный, то кочегарит эту дым-машину, то бросает, то кочегарит, то бросает, когда ему это надоест.
13: Причем вонючая она была.
6: Ой, ужасно, вот глицерином, кошмар, прям все это фу.
13: У кого аллергии на это дело, помню, выносили десятки.
6: Так я сам все это качал, я же с техника начинал обелиски, так что...
13: Вот вопрос такой на позже пришел. Не могли бы вы назвать весь состав тогдашнего «Шаха» и что сейчас делают эти музыканты?
6: Состав тогдашнего «Шаха» — это Антон Гарсия — гитара, значит, Андрей Сазонов — барабаны, Анатолий Крупнов — бас. Антон Гарсия сейчас занимается, ну, скажем так, у него своя студия, свой лейбл «Продакшн». Он делает аранжировки всякие там классные. «Индастриал» у него вот вышел сейчас на «Окуляре», по-моему, диск такой симпатичный. Музыка такая в стиле «Индастриал», наверное, такой. Интересно. Вот, «Шаха» как такового, по-моему, сейчас нету. Я, конечно, может быть, не в курсе, но последний раз там играл такой Мамыльчев, Сашка, басист. Вот. До этого был еще там период, вот Толик вместо себя привел... Лёшу Овчинникова. Вот. А так они там локально погастролировали, по-моему, так все это и сдулось в итоге. Вот. На нет сошло, как и трэш-музыка.
13: Вот. Хорошее дополнение. Ну, еще звоночек, давай послушаем. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире и наше внимание.
14: Спасибо за песни. Для меня и сейчас близко звучит голос Анатолия, как бы зовущий. «Вставай, страна огромная! Давай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой».
13: Спасибо, спасибо вам, добрая женщина. Еще один звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
15: Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста.
13: А извините, а почему у вас такой голос?
15: А вы знаете, я просто мороженое много ем.
13: А мне кажется, что вы просто как-то к себе относитесь неуважительно. Вы занимаетесь, вы сейчас занимаетесь тем, что называется фрикс-культурой. Вот. Да. Нет, ну я просто не люблю, когда вот такой кукольный театр происходит. Вы уж простите, если вы хотите о чем-то спросить, то хотя бы не нужно так неумело искажать голоса. Достаточно, что это делает некая женщина по имени Гнилова, которая портит огромное количество замечательных произведений мировых киношедевров. О, как я, что-то...
5: Да, я такую даже женщину не знаю.
13: Тебе очень повезло.
5: Наверное.
13: Ну, давай попробуем еще один звонок. Может быть, все-таки кто-нибудь нормальный будет по мозгу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Вот это... это выступление.
13: Это у человека в штанах. Ну что, тогда послушаем песенку.
5: Конечно.
16: Очень мне нравится это выйти откуда-нибудь. Раскинуть руки и упасть лицом в снег. Вот это моя любимая зимняя забава. Детские ассоциации и какие-то большие ребята во дворе поружили слепленную мной с большим трудом бабу. Может быть, что-нибудь по-другому. Может быть, я ее слепил, а на утро потеплел, и она растаяла. Может, и так. Со снежными отношения не очень складываются и складывались. А баб хватает и бесснежных.
13: А без 15:05 в нашем дивном городе и потихонечку подходит к концу наша сегодняшняя встреча с Александром Юрасовым, директором Анатолия Крупного. И вот постоянно все-таки приходят вопросы на пейджер. Интересуется Сергей, в частности, а ты когда-нибудь ссорился с Крупновым?
5: Ну, как все нормальные люди, если они общаются, если у них общая работа или общие интересы и дружба, естественно, не всегда все гладко происходит. Существуют и положительные всегда какие-то воспоминания, существуют иногда и какие-то и отрицательные. Конечно, ссорились. Всяко бывало. Вот. Так что, как у нормальных людей, в обычной жизни. Вот.
13: Интересуются все-таки, опять же, наши настойчивые друзья с улицы Пилюгина, что на юго-западе, прям-таки вот очень настойчиво интересуется, какую музыку любил Крупнов и что на него оказало наибольшее влияние. Ну, просто, может, вы не сначала как-то начали слушать программу, я не знаю, потому что, по-моему, и ты говорил,
5: да,
13: что вообще о музыкальных пристрастиях Крупнова мы в самом начале говорили. Самое разнообразное. То есть человек, во-первых, на скрипке играл, во-вторых, исполнил песню Тома Уэйтса. Ну, представляете, какие вот плюса.
5: Ну
13: то
5: да,
13: есть...
5: и в шахе играл. Так да, что все понятно, что тут... Да вот и... хорошую музыку любил. Не знаю, вот последнее время вот мы с ним то, чего вот вместе просто получали удовольствие от прослушивания. Там вот вышел Red Hot Chili Peppers по 97-му году. Времена. Мы прям сидели, слушали. А так, когда вот в принципе, те моменты, когда он сочинял что-то или пытался там какие-то песни или что-то такое, то он старался как раз ничего не слушать, чтобы не...
13: Не поиметь коррекцию. Это
5: точно,
13: знакомый
5: точно.
13: Слушай, вот что-то я сейчас вспомнил. Мы затронули эту тему, но от нее отошли. Вот насчет издательской вообще деятельности любой. То есть, действительно, ситуация в Рашке очень грустная. И дальше будет гораздо
5: грустнее.
13: Более грустнее. Да. Хотя этот вот парень-то сам вроде приехал. Вот, но, тем не менее, каковы твои вот личные, скажем так, юрасовские прогнозы на дальнейшую ситуацию?
5: Ну, сейчас все в пиратство ушли. И, в общем-то, чем, если рынок будет просто в таком состоянии, просто экономическая ситуация в стране, так все и не будут стремиться роялти не платить музыкантам. И так и будет там компакты низкого качества и кассеты, все это переписанное, перезаписанное с радиоэфиров будет продаваться, вот, и все это будет покупаться, что самое страшное.
13: Подожди, вот ты сказал, там, не платить музыкантам роялти и так далее, а то есть все-таки пиратство само имеет шанс быть узаконенным, но в плане того, что пираты будут делать что-то по договоренности
5: так
13: с музыкантами.
5: Мне кажется, вот ходят слухи активные, еще этого нету, но что с сентября вводят акцизные марки на, вот как на алкоголь, вот так же на продукцию грамзаписи.
6: Вот, в общем, вот тебе узаконенное пиратство. Для милиционера что, есть марочка на продукте, значит, законно. Нет марочки, незаконно. Вот сам понимаешь, как это с акцизами состоит. Обстоят дела уж.
13: Кому станок у того и,
6: конечно,
13: и клей. Да слушай, а вот есть ходили такие слухи, по-моему, тоже имеющие под собой мощную основу, что еще в бытность, когда все так было хорошо, и вот эта вся индустрия развивалась мощно, да, что сами фирмы официальные, да, печатающие тираж, заказывали пиратам параллельные побочные мощные тиражи. Да, это просто
6: конечно.
13: Но музыкантам они так и так не платили. Ну,
6: это же известный факт. И, на мой взгляд, я, конечно, не хочу никого обвинять. Но известная история, что любая фирма там, ну, не любая, может быть, есть исключения. Вот, но несколько таких вот у них, видимо, своих бухгалтерий. Вот, одна там с учетом пиратов. А чем еще объяснить столь быстрое появление на рынке, сделанные прямо один к одному копии, растиражированных, да, копий. Вот. Потом очень часто справочки вот эти РАО выдаваемые, такие замечательные на
13: лицензию.
6: Да, вот это вот все. Это же все тоже как-то так все это скрытое, но... То есть, лишь бы обойти вопрос отчисления роялти там за смежные авторские роялти, ну, как владельцы фонограммы. То есть, обойти момент именно авторства.
13: Это, ну, а может быть, тогда имеет смысл в свете новых условий договариваться не о роялти, а о продаже прав там на какое-то время. Понятно, что в любом
6: случае... Права нельзя продать.
13: Но имеется в виду в любом... Кстати, вот тут ты несколько неправ.
6: Авторское
13: право... Нет, будучи заключая вот какой-то контракт...
6: Стал юрист.
13: Нет, ну смотри, ты же заключаешь контракт, например, что на 3 года там такую-то пластинку, такая-то фирма имеет право выпускать в течение 3 лет. То есть, естественно, авторские права твои остаются.
6: Да, авторские
13: просто... Там за определенную какую-то сумму, да?
6: Ты продаешь не
13: по факту, все равно
6: продаешь запись.
13: Ну да, да, да. Ну, да. Ну, я имею в виду мастер
6: продаж. Ну, это запись.
13: Но фактически все равно в любом случае там 3 года это условный срок, такой отдаешь и идешь на этот шаг, это означает, что навсегда. Согласись, да, но в наших условиях это...
6: В наших условиях, да, это да, но в любом случае ты же именно никто у тебя не может авторство купить. То есть эта песня осталась твоей, эта песня ты можешь там записать еще раз на концерте, грубо говоря.
13: И издать с другой фирмой.
6: И издать с другой фирмой, и никто теперь это не может
13: запретить. Я просто имею в виду, что касается роялти, может быть, вообще стоит забыть о них и именно заниматься продажей по факту мастер-копий, потому что...
6: Ну, это, ну а как?
13: Ну, как вот приносишь и говоришь, вот пока...
6: Сейчас никто на это не идет, в том все дело.
13: То есть распердуховное.
6: Из-за того, что... Да нет, ну сейчас вообще нет рынка грамзаписи. То есть в том-то все дело, если еще до кризиса можно было вести речь о том, что ты принес стоящий как-то альбом или стоящее произведение, и тебе заранее за него заплатили какую-то фиксированную сумму, сейчас на это никто не идет в силу нестабильности того же доллара. Потому что если сейчас там, допустим, дистрибьюция может, такими словами, терминами ругаемся, вот, скажем, гарантировать, что у тебя продастся такое количество, вернее, могли гарантировать до кризиса, и делали предзаказ, например, на какое-то количество альбомов, пластинок, и ты печатал, соответственно, с этим предзаказом. Сейчас никаких предзаказов как таковых быть не может, в силу, опять же, нестабильности доллара и в силу того, что просто дистрибьюция боится того, что она вот сейчас, вот завтра тебе пообещает у тебя выкупит, вложит свои средства, и все это повиснет, потому что там, скажем, взлетит опять курс, и все. И это все не уйдет, ляжет мертвым грузом, они будут в убытке. То есть сейчас именно из-за этого, это основная причина того, что, если мы посмотрим в телевизор, то видно, что выходят и там реализуются какие-то там непонятные девушки опять, да, которые, вот, понятно, на чьи деньги.
13: И, кстати, стало меньше в одно время, что было положительным, да, как ни странно, да, фактором кризиса.
6: А, например, сейчас вот так, это не значит, что сейчас меньше музыки стало писать, или там люди, или там как-то они это все забросили. Просто условия рынка таковы, что сама экономическая ситуация, к сожалению, душит хорошую музыку. И дешевая массовая начинает на этом рынке побеждать в силу, опять же, то есть экономика, к сожалению, такая вещь, с которой не поспоришь. Дешевая массовая — вот условия этого рынка. И качество здесь не приветствуется, к сожалению.
13: Да, печальная, печальная история. Вот несколько не относящиеся к нашей теме сообщения, но думаю, оно тебе тоже будет интересно. Просто вот заметь, как люди, ассоциации, просто ассоциации. Ой, Саша, это ко мне обращение. Видели у вас по НТВ. Вы говорили странные вещи про наркотики, были не бриты и упали в глазах любителей вашей музыки, пишет Инесса. Вот Инесса, вот вы взрослая женщина, да? Какое отношение имеет вообще музыка к вот тому, что я говорил, к моему внешнему виду? Если я не побрился, то это только потому, что я, может быть, спешил куда-то. Ну, вот вы, ну, ну понимаешь, Саша, да?
17: Упал в глазах.
13: Да. То есть упал резко в глазах. Ну, я предлагаю послушать еще один телефонный звонок. Наверное, последний в сегодняшнем нашем эфире. Здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее.
18: Доброй ночи.
13: Здравствуйте.
18: Вы знаете, я сегодня до зари...
13: А что-то мне ваш голос, извините, знакомый.
18: По широкому пройду.
13: Прям, да. Что-то одни маньяки какие-то.
17: Какой-то у тебя кружок вокального искусства.
13: Да, ну я стараюсь. Дело в том, что мы повышаем постоянно образовательный уровень.

0: Александром Юрасовым. Сегодняшняя программа наша была посвящена дню рождения Анатолия Крупнова. День рождения у него был 24 марта. Анатолию исполнилось бы 34 года. Ну, как мы поняли из этой программы с Александром, что, конечно, напряженность в мире серьезно растет, слабоумие, полоумие постепенно все-таки берет верх над разумом, над каким-то спокойствием, что ли, внутренним. Мы все более и более со всех сторон окружены маниаками и демонами, но, тем не менее, верим, что светлые силы, так сказать, все равно победят, хотя победа это не будет.
1: Первый.
0: Ну что же, Саш, спасибо.
1: Спасибо,
0: что ты нашел время, пришел к нам, и желаю тебе все-таки удачи вот в плане выпуска данного альбома.
1: Спасибо большое. Спасибо тебе, Саша. До свидания.
0: Счастливо.

чайки над морем.

тысяча реки над морем.

А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем.

0: До чего только не доходят, в общем-то, реставраторы старых записей в своем мастерстве. Только вы что слышали голос, реставрированный голос юного совершенно Адольфа Гитлера. У нас в гостях Сергей Борисович Сид и, конечно же, сиамский близнец Энджелс и Торшин. Сегодня разговор у нас пойдет о знаниях на рубеже 2000-го десятилетия. И, в общем-то, мы постараемся опять же обратиться к вечному такому вопросу, касающемуся апокалипсиса или, попросту говоря, конца света. И, в общем-то, первый, видимо... для начала мы должны, видимо, сказать друг другу здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Борисович.
1: Добрый вечер вам.
0: Здравствуйте, вы, уважаемый Энджелс и Торшин. И первый вопрос, если позволите, Сергей Борисович, я все-таки задам Энджелу и Торшину. Дело в том, что он длительное время отсутствовал в нашей программе. Это было вызвано его попыткой пройти курс обучения в Государственном Московском университете имени изобретателя таблицы Менделеева господина Ломоносова. И, в общем-то, судя по вашему бледному виду, как-то у вас это немножко получилось плачевно. Мне бы хотелось знать, чем, во-первых, был вызван такой вот рефлекс в плане каких-то получения новых знаний и такая тяга к новым знаниям. К тому же я знаю, что вы сразу пошли не на первый куда-то курс, даже не на подготовительное отделение, а сразу в аспирантуру при Государственном университете. И все это дело продлилось 3 дня. Вот каковы выводы? Как сейчас обстоит ситуация со знанием вообще и силой? Да.
2: Дело в том, что как бы моя бесформенная тушка все время приводит ужас и недоумение у сограждан. И чтобы развеять это все, я должен их чем-то удивить. Но так как я не могу делать физические упражнения, не могу жонглировать, то мне остается только одно – блистать своим умом. Вот. Ну и пришлось как бы в довершение тех знаний, которые я получал в разных частях мира, пришлось еще окончить 3-дневный курс курса МГУ.
0: Вот. Ну что же, действительно, это хорошо. Ну, я предлагаю уже перейти к непосредственной теме нашей беседы. Тема нашей сегодняшней беседы – знания. И вот, Сергей Борисович, теперь вопрос, видимо, уже к вам. Во-первых, нужно немножко, прежде чем начать этот разговор, определиться вообще с терминами, да, что такое есть знание. И о каком именно знании мы будем говорить. Дело в том, что перед вами сейчас сидит, это я имею в виду себя, в общем-то, призер конкурса «Лыжня 98». Вот я,
2: во-первых... Это вот по Дмитровскому шоссе бежали, да?
0: Да, перекрыли. Вот я бежал самый первый, это в Склянках противоснежных и в Петушке. Ну, ты видел,
2: да? Да. Вот. Сейчас гирьками. На лыжах у тебя гирьки.
0: Ну, это не гирьки, это были завязочки от шарфика, которые соскочили, но не в этом смысле.
2: Гирьки 100-граммовые.
1: Вы коснулись этих как раз параметров тех, которые необходимы для вас. Ведь да, не было бы знаний, вы бы не стали призером.
0: Безусловно. Я, например, знал очень хорошо, чем мне нужно смазать лыжи, какие выбрать палки, как правильно встать на лыжню, каким образом кого-то толкнуть, чтобы он упал, что выпить перед этим и так далее. Скажем, знания североамериканских индейцев, касающихся борьбы с кобрами, разведения, в общем-то, костра и зажаривания пальцев слона, вот, это тоже своего рода знания, которые, например, совершенно, ну, чужды знаниям, скажем, языков программирования и так далее, да? Вот. Знания космонавта, технические знания космонавта вряд ли пригодятся, например, водолазу. А знания водолаза вряд ли пригодятся начинающей, извините, менструировать 19-летней девушке. Поэтому мы должны каким-то образом определиться, о каких именно знаниях пойдет сегодня у нас речь, или же мы будем обсуждать это глобально, понимаете, вот так вот глобально.
1: Вы правы. Вы знаете, вы затронули ту тему, которую необходимо более ее акцентировать. Ведь человек – это есть духовная сущность. Духовная сущность, вмещающая в себя все знания. Раскрыть себя человек должен. Это одно. Ведь он внутри себя творец. И от понятия «внутри себя», переход от внутреннего к внешнему миру, как раз идет доступ тех знаний, которые он должен выхлестнуть снутри себя. Но, естественно, если смотреть на жизнь реальными глазами сегодняшнего дня и сегодняшнего вечера, то вы посмотрите, что творится на планетарном уровне. Что же изливается снутри? Какие знания несет человек? Добро ли это идет или зло?
0: Скажите,
1: положительные, скажите, да. Я извиняюсь, ничего, конечно,
0: это я извиняюсь,
1: положительный идет выброс энергии, либо отрицательный выброс энергии. Поэтому я хотел бы начать, вы затронули такую тему, которую я хотел бы начать словами небольшого стиха, посвященную не только моей любимой супруге, детям, но и всему человечеству. Стих называется «Пробуждение». Вы знаете все, что на рубеже сейчас конца нашего века, свидетелями которого мы стоим, идет увязка энергетических структур как столетий, десятилетий, так и двух тысячелетий. А ведь трактат «Энергия равна материи, равна энергии» цивилизации должен быть расшифрован. И человечество должно обратить на себя внимание. И если ныне живущее поколение, которое жило в 60-х годах, обратило внимание на сегодняшнее время, то действительно время убыстряет, тогда нужно понять внутри, что же такое время. Поэтому я и хочу стихом немножко привести сознание в тот ритм человека, который необходим ему, чтобы у нас с вами построилась тема разговора от открытия того сознания, которое должен пробудить человек, до приема знаний, которые действительно на рубеже передаются человечеству. Стихотворение так и называется «Пробуждение». «К земным понятиям вехи оставляя, явление века убыстряет бег и открывает глубину сознания, чтобы преобразовался человек, чтобы воспрянул духом и творением, раскрыв себя, вступил в неравный бой, как истинный спаситель на планете, зло победил, восстановив добро, чтобы планета, матушка-Земля, окрепла силой набирая, энергию свою распространяя, день ото дня творила чудеса, чтобы сады цвели, и песнь лилась, и грусть тоска исчезла на века. Везде, где был бы человек добра, любовь лилась, и милосердие лились звуки, чтобы желание человека и творение соединились с замыслом Творца». Вы понимаете, если рассматривать более глубоко, тогда нужно вернуться к тем словам «знание». Что же такое знание?
0: Ну вот здесь я, так сказать, прослушав это замечательное стихотворение, понял, что вас также, на вас, вернее, достаточно серьезно повлияло вот это время, которое в истории называется инквизицией, где, в общем-то, все знания человечества были направлены как раз с точки зрения современного человека на антигуманные какие-то, значит, действия, да? Вот. С точки зрения тамошних вот инквизиторов, опять же, они занимались тем, что боролись с дьяволом и с прочими делами, то есть эти пыточные их камеры, то есть предшественники СС и гестапо, с их точки зрения олицетворяло, скажем так, светлые силы. И вполне возможно, что, например, если мы возьмем, ну, к примеру, Швейцарию 47-го года как скульптурку светлого времени, то вот инквизиция — это такая скульптурка темного времени. Вот получится такой чертик и божок. Один на одной полочке, другой на другой. То есть на всех же на нас отложил свое, отложил свое, да. Во-первых, инквизиция, во-вторых, монголо-татарской игры, когда они стрелами стреляли в девков в кокошниках. Девки, значит, водят хоровод вокруг костра, а тут выбегают, в общем-то, татарские эти жуткие люди и стреляют по девкам из луков совершенно галимо. То есть, естественно, это тоже варварство. Но каждый был уверен в том, что его знание, как стрелять из лука, сложит на пользу его народу, его стране, значит, и всему человечеству.
1: Вот вы понимаете, вы затрагиваете те темы, которые сведено на употребление при внесении в мир ныне существующий и ранее существующий, хотя он и существует вместе с нами. Прошлое, настоящее и будущее, оно существует вместе с нами. Но вы почему-то все время отождествляете с борьбой, стрельбой. Понимаете? А понятия те, которые вы затронули, знания, ведь вы, употребив те понятия, вы раскрываете знания, значит, вы окунулись в историю. А историю того государства, в котором живете, в российском государстве. Но если более глобальнее нам с вами рассматривать, понимаете, мы можем друг друга не понять. Ведь ныне существующее то, что есть, это де юре является Россия, историческая Россия. Вы можете со мной спорить, понимаете? Вы можете со мной спорить, но я говорю вам, что де юре это историческая Россия, но не де факто.
0: Ну, я, пожалуй, соглашусь. То есть тогда мы должны с вами условиться, что, обсуждая, скажем так, временной континуум, мы не будем брать такое время, как, скажем, вчера, там, сегодня, завтра. Возьмем время всегда.
1: А время всегда, всегда, значит, оно должно перейти на понятие, что же такое время.
0: Вот, да.
1: Человек должен понять, из чего состоит время, что такое пространство. И чтобы понять, он должен внутри раскрыть себя. Ведь очень много в конце нынешнего десятилетия, и я благодарен тем людям, кто вникает вовнутрь себя, будет свое сознание, и передавая частички данного сознания, данные своих знаний, теребит другое человека сознание, пробуждая тем самым разум тот, который заложен от единого творения Творца.
0: А коррекция со стороны, скажем так, каких-то наружных, агрессивных вот явлений, ну, опять же, к примеру, вот влияние со стороны соседа, со стороны дамы с собачкой тургеневской, да, или,
1: очень,
0: например...
1: Вы правы. Коррекция та, которая вносится отрицательным деянием, она очень существенна в нынешнее время. Вы затрагиваете тот параметр, что же мы несем своими деяниями.
0: Нет, мы это можем нести, говорю, в общем-то, самые, скажем так, светлые и добрые, но в таком случае, вот как только мы начинаем вот это выносить, назовем это корзинкой, да, корзинка с деяниями, вот мы начинаем осуществлять вынос. В таком случае мы должны в любом случае содержимое этой корзинки тоже, в свою очередь, корректировать, учитывая внешние факторы, дабы все это не перевернулось, например, там не оказался желток снаружи скорлупы, а не наоборот. То есть мы-то с лучшими намерениями, дескать, а они, вот соседка, там, это Муму, там, они все пришли, там, Хрюша с Филей, там, какие-нибудь, все это перевернули, и получилась просто корзинка с агрессией. То есть люди накушались с агрессией, и мы получилось в их глазах уже враги.
1: Ну, безусловно, нужно соотнестись. Чего мы хотели, что мы несли. Вы можете считать внутри себя несущего добро, но со стороны партнера вашего вы несете зло. Вы привносите ему зло. Как найти тот критерий, который непосредственно определит, где же добро, а где зло? Понимаете? И что такое добро, и что такое зло? Как определить этот временной фактор? Что такое добро?
0: Давайте спросим, извините, что я вас перебил, вот зададим этот вопрос сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину, как сегодняшнему нашему эксперту. Дело в том, что он тоже участвовал в лыжне 98, но прикатился последним, поскольку он на санях вез, так сказать, свою супругу новую. вот, сзади себя. Это всех прослезило, все умилились, и сразу вот сосульки у них выросли. Потом мы этих сосульчатых уже свезли и сейчас уже оттаиваем. Но тем не менее, скажите, пожалуйста, вот что с вашей точки зрения добро, а что зло? Вот именно с вашей, как сиамского близнеца. Только, пожалуйста, не теребите торшина, потому что вот давайте только в этот раз без торшина.
2: Ну, конечно, вопрос очень сложный. Это затрагивается, наверное, какие-нибудь вселенские энергетические тельца. Вот, ну, я считаю, вот, как человек, да, не как какой-нибудь ученый там и так далее. Добро – это когда ребенок, младенец с голубыми глазами смотрит в лицо своей мамы.
1: Ну, вы совершенно правы.
0: Да.
1: Ребенок, да, в детском возрасте. Но тогда нужно понять. Понимаете, ведь почему-то называем ребенок и старика, имеющий детский возраст.
2: Ну, нет, старик-то он просто впадает в детство.
1: Почему он впадает в детство? Почему ребенок осуществляет данные деяния, которые несут добро? Если рассматривать, где же бессмертие воплощения души, духовной сущности? Ведь, беря своего ребенка, нужно соотнестись, вы затрагиваете ту тему, которая она существенна, нужно соотнестись, что перед вами ваше кровное дитё на физическом плане. Да, вы дали совместно ему жизнь на физическом плане. В то же время кто-то, величайший из величайших, вселил туда душу.
0: Вот,
1: бессмертную
0: скажите,
1: душу, да, которая реинкарнировала.
0: Вот только эту тему я и хотел затронуть. Не
1: понимаете,
0: кажется ли вам, Сергей Борисович, что в данном случае, например, когда появляется грудничок, вот, мы обычно доктора называем это пуповина перерезана, вот этот период. То есть мама в первую очередь испытывает жуткий испуг перед грудничком своим. То есть он угадывает все ее желания, и она сразу начинает своей материнской, вот, физиологической агрессией подавлять в нем какие-то древние инстинкты и знания, который он, в общем-то, не может высказать в силу слабенькой тушки. Но память его, она содержит, в общем-то, глубину мудрости всех предшествующих поколений. Затем так называемая базитическая внешняя среда из грудничка из этого выбивает постепенно эту память, загружает его, скажем, ну, опять же, к примеру, хрюшами, филями, сардельками, НТВ, Филиппом Киркориным, наконец. Вот. И к старости просто вот это резервуар, который, в общем-то, ну, резервуар, скажем, для внешнего дерьма у человека, значит, в общем-то, заполняется целиком. И чувства все отключаются. То есть срабатывает мощнейший иммунитет, ну, как у ящерицы отторжения хвоста. И он опять впадает в старости, в младенчество. То есть исключительно из-за перегруза. Ведь бывают старики, которые до самой смерти, до 100 лет, очень бодрые, мощные. Но, как правило, это бывшие военные.
1: Но вы правы в своих рассуждениях и в построении в общей стратегической линии на земном плане. Но если смотреть вовнутрь, вы посмотрите вовнутрь. Вовнутрь сущности, находящейся в теле. Ведь она раскручивать обязана себя. Вы упоминаете память. Да. А всякий ли обращает внимание на отключение мозга своего, на память ту, которую рождает мысли, идеи. И если мы будем прислушиваться к детям, несущим истину в младенческом возрасте, а это есть задаток рождения мыслей и деяний его, это дитё мыслит так, как оно мыслило, как вы говорите, в прошлых жизнях. И оно будет пробуждать себя. Нужно детям чаще давать самоутверждать себя в тех деяниях, которые они стремятся подражать взрослым и делать то добро несущее, которое видят окружающих их мам, пап, сестер, братьев.
0: Ну, вы знаете, если брать физиологический возраст, опять же, вот в данном случае сейчас наши радиослушатели могут подумать, что мы говорим там о детях, скажем, в физическом плане, да. Я, например, знавал грудничков и 60-летних, и 50, то есть разум которых был очень слаб, и мы их часто видим по телевидению, их тоже показывают, в общем-то, они на улицах ходят. ходят иногда вот в спортивных костюмах у вокзалов, мы их периодически видим, с перстнями тоже видим, то есть наблюдаем постоянно. А с другой стороны, например, известен факт, что Тенштейн не умел завязывать все шнурки. Вот, то есть такая необремененность какими-то внешними факторами. Может быть, он не мог там самостоятельно, скажем, производить акт дефекации, но это не мешало ему быть великим ученым. То есть какая-то полная изоляция от внешних так называемых базитических вот лучей, которые напускают социум, да, она и позволяет генерировать вот то, что вы говорите, то есть именно генерировать какие-то мысли, какие-то идеи. Поэтому грудничок — это что же? То есть тут нужно так...
1: Понимаете, я с вами полностью согласен. Понятие грудничка не значит младенческий тот, который 6-7. Грудничок можно по сознанию, по делам его. Ведь как записано, узнаете по делам его, деяниям его, кто это был. Понимаете? А чтобы творить добро, значит, нужно раскрыть себя, познать себя. Познать себя и окружающему миру, который вокруг тебя. А Россия сейчас это находится в самом... таком, как вам сказать, критической точке, которой нужна помощь.
0: А вот помощь от кого? Вот скажите, вот в принципе.
1: Я хотел бы так, я извиняюсь, конечно, я хотел бы опять вернуться к стихам небольшим, конечно, таким, конечно, которые приходят в в то время, когда сознание отдыхает от работы. Но я, как вам сказать, оно работает. В то же время оно отдыхает от тех направлений, которые являются стратегическими направлениями, составляя знания те, которые необходимо принять человечество. Так я хотел бы прочитать четверостишье небольшое. «О человек, живя в разрухе и нищете, должен ты понять, чтоб выйти с хаоса опять, России матери ты должен свое добро духовное отдать. Тогда, мой добрый человек, зло и ложь на своем пути сметая, России добро предоставляя, свободным сам становишься вовек». Я как раз хотел бы подытожить к вашим словам тем, которые вы сказали, что же сделать человеку. Итак, мы с вами округлили то, как бы нам войти своим открытым сознанием в знания. А не находятся ли они у нас внутри? Те знания, которые мы на воплощении прошлых жизней имеем свой плацдарм, багаж тот, который отдельные лица, духовные сущности, которые воплощаются с миссией определенной на планету Земля в оказании помощи. Если рассматривать более стратегически и по вселенским понятиям, понимаете, то мы бессмертные.
0: Да, это
1: мы бессмертные, и если рассматривать физический план и энергетический план, невидимый план, понимаете? Поэтому-то и каждый человек, вы возьмите каждого человека, он несет свою миссию. Извините, он должен выполнить, я сейчас, он должен выполнить свое предназначение, должен наработать свою разумную планку настолько, насколько он ее закончил в прошлой жизни своей воплощение и должен ее переработать настолько, чтобы привнести больший всплеск положительной энергии, распространяясь тем самым на окружающий мир, то есть во Вселенную. Таким образом, мы с вами как раз и подходим к основам тех знаний, которые на рубеже 2000-летия переданы с приоритетом России, как государство, которое по замыслу Творца истинно является народным государством. Я повторяю, народным государством. Вы посмотрите, 1/6 суши объединяет многопевучесть народов. Здесь же не только многопевучесть народов, здесь уклад всех религий. Даоизм, буддизм, католицизм, христианство, мусульманство. Вы понимаете? И все в себе вобрала Россия. Тогда нужно понять, кто же является мать России на планетарном уровне. Почему сейчас все мысли устремлены именно на оказание помощи России.
0: А, извините, не кажется ли вам, что вот мама-то, она как раз общая, вот, то есть, ну, нету, скажем, мамы у России там или у Швейцарии, а вот мама, она общая, просто она в зависимости от определенной болезни, определенного грудничка, там, скажем, у России высыпал сыпь, там, да, скажем, у Финляндии корь. Она смотрит, корь тяжелее, и, типа, значит, мама должна, значит, как бы накормить и смазать зеленкой, в данном случае, грудничка Финляндию, там. Там, или там, например, не дай бог, какой-нибудь диатез случился там у Америки. Вот, она тогда вот туда идет.
1: Вы понимаете, если просмотреть, вы затрагиваете так из-под воль, подводите меня к обсуждению исторически сложившейся реалии в России. Вы действительно упоминаете, Россия, да, это мать, кормящая мать. Вы употребили Финляндию. А кто обращал внимание на то, что де-юре, законы исторической России никто не отменял. Запад, юристы это прекрасно знают. Понимаете? Значит, раз законы исторической России никто не отменял, и они существуют де-юре, но не де-факто, значит, Финляндия, это княжество...
0: Безусловно, это бесспорно.
1: Находящиеся в этом.
0: Просто великий подарок был финскому народу от русского народа. Вот такая
1: вот
0: как бы независимость.
1: Все, это, вы да. правы. Вот эти все, если просматривать чисто юридически и приводить к канонам юридическим. Мама действительно, Россия всех кормила, всех теплом обогревала и вставала на защиту тех народов, которые были в меньшинстве, оказывая свою помощь.
0: Вы знаете, у меня к вам есть целых два вопроса. Значит, первый вопрос, это я себе позволю все-таки даже возражение. Вот несколько выше вы сказали, что мы все бессмертны. С точки зрения, скажем, физиологии, я с вами тут целиком соглашусь, но не с точки зрения вот той же энергетики, которую вы затронули. То есть есть...
1: Я с вами не согласен по поводу энергетики.
0: Но есть факты, которые доказывают резкий спад вот именно энергии из поколения в поколение у определенных индивидуумов. Вот у нас на обследовании много таких пациентов лежат. Пример, кстати, та же Америка, где...
1: Так, минуточку. Та-та-та, вы затрагиваете те вопросы, которые непосредственно касаются, как вам сказать, к лицу знаний.
0: Нет, ни в коем случае. Нет, давайте возьмем просто вот сравним, скажем, энергетику, ну, предположим, Джорджа Вашингтона, да, с энергетикой бабульки, которая вот уже совсем полуслепая, но едет на 600-м Мерседесе, и подмышкой у нее розовая собачка-баллонка. То есть вы не согласны разве со мной, что здесь в данном случае мы видим полную, ну, просто разрушение такое, да, деструкцию вот этой самой энергетики. Хотя есть, извините, мнение такое, что спецслужбы мамы, то есть спецслужбы мамы России заслали в Америку тех самых вот окорочков бройлерных, на которых вся Америка, в общем-то, и гармонизировалась, то есть полностью, скажем, стала попкорновой и этой самой, как это называется, извините, этого к сиамскому близнецу, как специалисту музыка девки поют, Spice Girls.
2: Да,
0: Spice Girls, к примеру, да, то есть мама, она как бы чувствует, что, дескать, там уже какие-то агрессии, у них начинается рост волос, обширный ребенок звереет. Оба им туда окорочков
1: неслось. Вы правильно подвели ход беседы к энергетическим понятиям. А я хотел бы спросить и радиослушателей, и академиков с аббревиатуры, так сказать, академических кавычек. Какова же все-таки энергетическая структура строения человека? Каков баланс энергетики человека? каков баланс энергетики элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля в частности. Поэтому я, дорогие радиослушатели, как раз и хочу краткий произвести обзор тех знаний, которые на рубеже конца нынешнего века переданы. Данные знания, они составлены на основе основ мироздания Вселенной. Вы можете со мной спорить, вы можете направлять в радиостанцию
0: пушки, снаряды, фугасы,
1: телефонные звонки. Но я хочу...
0: Извините, я, кстати, напомню, да, еще посредством пейджера номер 956-32-32, абонент 109-279. Вы, кстати, можете на пейджер нам скидывать ваши мысли по поводу нашей беседы. А также вот мне интересно все-таки идеи насчет того, что с вашей точки зрения добро, а что с вашей точки зрения зло. Ну, вот мне бы хотелось собрать некоторую статистику все-таки, если
1: позволите. Мы как раз и коснемся того... порядка, что же такое добро, а что же такое зло. Да. Итак, я хотел бы побеседовать с дорогими радиослушателями не только на предмет общения с ними, как с физическими лицами, а на предмет общения с их сознанием. Я все-таки хочу поговорить как единые братья по разуму во Вселенной. С этой точки зрения я и хочу довести до радиослушателей краткий обзор тех направлений и знаний, которые составлены. Они полностью подготовлен большой пакет документов к регистрации авторского права на открытие с большим выходом пакетов документов технологической документации, основанной на основе этих знаний. И вкратце я хочу начать то, что же включает пакет данных необходимых знаний.
0: Извините, но прежде я бы хотел опять не подумать, только что я придираюсь как-то к вашим словам, но тем не менее, вот вы сказали «братья по разуму», такое достаточно расхожее выражение, но с другой стороны ведь существует такая легенда, что как бы Господь специально людям дал разные языки, чтобы каким-то образом их племя вот разбить на части. Да, дескать, сразу идет фраза и телега такая с плакатом «разделяй власть» и так далее. Но есть другая теория, что, например, именно инопланетные цивилизации засылали свою агентуру вот в нашу галактику, и у них были мощные такие противодействия, ну, скажем, как, опять же, там ОСС, ОСД, как там УКГБ, там и там, скажем, какой-то там внешней разведки, да, в свое время. То есть каждый засылал своих агентов. Отсюда появилась негроидная раса с одной стороны, чукчи с другой, скажем, люди с белой кожей, с третьей. Получается, что, в общем-то, эти братья по разуму принадлежат, тем не менее, к разным совершенно ответвлениям, к разным государствам там, посему они вряд ли братья. То есть как же, например, вот брат мне, скажем, МС Хаммер же мне не брат.
1: Вы знаете, вы все, можно сказать, в одну тарелку сложили. Цвет сложили.
0: Язык
1: в одну
0: сложил,
1: тарелку.
0: Среду обитания.
1: Среду все, обитания. Конечно. Все да. Сложили вовнутрь.
0: А потом раскидал.
1: Понимаете,
0: ложечками.
1: Сначала нужно, вы сложили, а теперь нужно раскидывать его.
0: Да.
1: Поочередно ложечками. Когда вы коснулись вопроса инопланетных цивилизаций, то я могу посвятить небольшой экскурс, сделать радиослушателям. В 1995 году... С 21 июня по 24 июня была совершена галактическая экспедиция галактики Млечного Пути, а в нее входят очень много созвездий, в частности, созвездие Голубых Весов с планеты Веста. Прилет экспедиции с разрешения Творца под руководством руководителя галактики Млечной Пути был прилет совершен в Москву в подтверждении единства разума во Вселенной, для подтверждения журналу «Разум и космос». В том отношении, что мы не одиноки во Вселенной.
0: Ну, вы помните, какая была после этого акция со стороны вот всяких служб безопасности, средств массовой информации, где все это выдавали за именно за попытку каким-то образом дискредитировать идею существования внепланетных цивилизаций, что, дескать, это все искусственно создано и так далее. Вот
1: это
0: все,
1: да. Вы касаетесь каких вопросов? Каких
0: касаемо
1: прилетов?
0: Вообще наличия факта вот именно этого прилета вот 21-24 июня. То есть было масса опровержений, причем находились люди, которые потом говорили, что это наш воздушный змей и так далее. Чтобы каким-то образом...
1: А кто видел его?
0: Вот в том дело, что никто не видел, но все как-то слышали, и каждый пытался выдать это за свое, либо, например, говорить, я там был, я видел,
1: ведь
0: как
1: до
0: оттуда...
1: сегодняшней поры, вы знаете, до сегодняшней поры мало кто видел те фотографии, которые запечатлели именно встречу. Именно встречу, ту, которая необходима, где на снимках видны индивидуальные корабли инопланетные, те, которые используют для перелета. Встреча с женщиной-космонавткой, которую снимки все сохранились. Сохранились с разрешения Творца, потому что было обращение. Они не смыты. Как ни парадоксально, вы говорите... что спецслужбы работали в этом направлении, но я признателен и преклоняю свою голову перед деятельностью Зигеля, который скончался, очень жаль. Это человек тот, который действительно своим трудом приоткрывал сознание, не только приоткрыл свое сознание, а и старался пробудить сознание окружающего мира. Я имею в виду как человека, так и окружающий мир природы, чтобы люди посмотрели вокруг себя и увидели, что это реальный мир рядом с нами живет, что мы не одиноки во Вселенной. Понимаете? Поэтому, когда... настанет пора то, что сознание человека готово будет к встрече с другой цивилизацией, то прилет будет осуществлен. Какие бы препоны кто-то не строил. Ведь посмотрите, сколько сейчас снято с грифов секретно по инопланетным данным прилетам. Правильно? Я сам неоднократно видел, как очевидец данных аппаратов, понимаете, контакт имел, встречу имел, та, которая мне необходима, была в общении. Мне приятно общаться, понимаете, мне приятно и то, что переданы большие пожелания процветания планеты Земля и России в частности. О том, что цивилизация готова к оказанию помощи по всем направлениям науки, биологии, генетики, физики, химии для оздоровления климата на планетарном уровне. Понимаете, вы поднимаете те вопросы, которые касаются глобального пробуждения сознания. И когда человек поймет, что он не одинок во Вселенной, ведь мы должны не только сохранить свою квартиру в чистоте, в порядке, мы должны и улицу сохранить в чистоте, порядке. Мы и планету должны сохранить не только на своей территории, я имею в виду как государство, но и в целом распространить свое добро, несущее от семьи на общем понятии семьи, находящейся на планете Земля. Вот эти задачи, те, которые я подвожу вас к осознанию тому, что же такое добро, что такое зло. И когда с академиками встречаешься и просматриваешь фотографии, которые отражают, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И когда академику демонстрируешь и написал три всего буквы «Бог», и когда поднесли прибор, то прибор зашкалил. от энергии, несущейся от слова. Понимаете смысл,
0: да,
1: в
0: конечно,
1: чем я говорю? И когда просматриваешь фотографии, где мат, несущийся из уст человека, зарегистрирован на фотографии, то это темное облако несущее. А когда слово «добро» идет, несущее в себе милосердие, любовь, доброту, оно светлого облика.
0: Но с другой стороны, слово,
1: энергии.
0: Слово это, извините, всего лишь слово. В него можно вложить разный смысл, разную энергию. Можно сказать, слово «Бог» очень зло, и будет все темно. А матерным словом можно пробудить в людях добро и помирить их.
1: Я с вами не согласен, но в том положении, что вы затрагиваете... Кого вы подразумеваете под словом «Бог»?
0: Вот это я и хотел сказать.
1: Кого?
0: Совершенно, совершенно то есть разные.
1: Чисто вы, не касаясь к вам в личность и каждого радиослушателя, кого и как он представляет себя в обличии Бога? Кто для него является наивысшая, величайшая сущность, творец? Кто это? Человек сам разбирается внутри себя, кого он отождествляет с понятием Бога, понимаете? А раз он отождествляет себя, это безличностная, величайшая личность, то тогда и понятия у него совершенно другие. Ведь это все-таки творец творения всего для него, понимаете? А раз он воспринимает так его, значит, он соотносит его с несущим добро, любовь и милосердие. И если бы люди чаще обращали внимание, я еще раз повторяю, на себя и внутри себя, на окружающий мир. Окружающий мир – это и муравьи, это и природа, это и люди, это и здания. Я прекрасно, понимаете, если вы разрешите на следующее собеседование, то, которое придет специалист, тот более, который по энергетике, той расскажет вам по энергетике зданий. Наука та, которая идет. Но я хочу вернуть собеседованием, вернуться, что же за здание? Скомпонованы так простым земным языком сказать в пакете этих знаний.
0: Извините, еще извините, что я вас перебиваю, просто сразу, во-первых, много вопросов приходит на наш пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Ну, сейчас я просто еще раз назову ваше имя, если позволите, вот спрашивают, кто у нас в гостях. У нас в гостях сегодня Сергей Борисович Сит, что означает «идущий впереди». И, собственно, вот беспокойство вызывает у наших радиослушателей ваше такое, ну, как бы утверждение, сказанное тоном успокаивающим, что, дескать, мы не едины во Вселенной. Я помню, ну, все имеют свои маленькие тайны, я думаю, сиамский близнец не обидится, если я в данном случае раскрою его, как он плакал, тут его постигло, в общем, детство. Вот, тогда еще памперсов не было, ох, мы нахлопотались. И он плакал, говорил: «Саша, я боюсь, говорит, не ядерного взрыва, к примеру, а именно того, что мы не одиноки во Вселенной. Я хочу быть во Вселенной одиноким, и чтобы никто не оказывал мне ни помощи, никто мне не мешал». Вот такой, помнишь, у тебя был детский ужас жуткий?
2: Ну, как это не забыть? Тем более синдром боязни космических пришельцев после того, как я просмотрел сотни кинофильмов с фантастикой, типа «Чужие», «Крикуны» там и так далее.
0: Это самое... Это как его фильм? Ну, этот тоже.
2: Ну, да. Вот по пальцам я понимаю, что за фильм, а сказать не могу.
0: Да я тоже. Действительно, понимаете, то есть человечество, живущее здесь, на Земле, для них вот эта фраза сама «мы не одиноки во Вселенной».
2: Для них они это трусы.
0: Несет благо для одних, для других это несет, типа, знаете, «я не один в этом здании», думает он, и быстрее бежит за памперсом. Поэтому, в общем-то, не все, может быть, будет во благо, что, в общем-то, вот вы кажется, знаете, другой половине во благо, опять же.
1: Вы знаете... пусть дорогие радиослушатели не обижаются. Мне очень приятно снять информацию было с пейджера, но если у меня такой в тон успокоительный, я хочу и беседовать с вами, дорогие радиослушатели, и с тем человеком, который дал информацию на пейджер, что у меня спокойный тон и ритм. Я и хочу видеть, я же и сказал, я беседую с вами не только как представляю рядом сидящего, но я и беседую с вашим сознанием. Сознанием тем, что вы равны вместе со мной. Я хочу поделиться тем, чем я знаю. И мне приятно то, что и вы откликнулись, не спите в столь глубокий час и хотите узнать. А если бы вы достали бы книгу, где вы, наверное, помните, в 94-95 годах был Воронежский синдром посещения инопланетных цивилизаций. Да, да, но да. Это факт неоспоримый. И есть книги достоверующие. И когда
0: мало того, я знаю очевидцев, реально. Вот Екатерина Половинкина, в частности, как раз после этого случая она переехала в Москву. Кстати, тоже синдром боязни. У нее на глазах это случилось. Она продала там по дешевке практически квартиру, переместилась. Вся долгое время работала в прачечной здесь, сменив там престижную работу, в общем-то, лаборанта в одном из... Это в Нововоронеже на станции она работала. Вот, поэтому, в общем, тоже, видите, на нее это повлияло не очень хорошо. Но, знаете, еще вопрос следующий тоже, опять же, на пейджер. Не ведет ли единство разума во Вселенной к единству языка, в частности, к единому произношению буквы? Спрашивает нас гражданин Сема.
1: Вы знаете, вы затрагиваете тот вопрос. Ведь язык – это есть посыл энергии. Ведь это отождествление как от передатчика мысли, той, которая несет. А мысли безязыковые. Это мы установили на планетарном уровне тот язык, который находится сейчас. И в то же время ветви одна языка, она общая. И когда просматривали... соотношение поступивших информации с разных государств от контактов и очевидцев и посещений инопланетных цивилизаций, то преобладание идет старославянского языка во Вселенной. Ибо я вернусь к словам, затрагивающих нашу прекрасную Россию, которая многопевучая. Она сделана по образу Вселенной. Многопевучесть и много текучести религий собрано здесь. И культуры той, и ценности, которые составляют на планетарном уровне величайшую сокровищницу. Понимаете? И когда...
0: Вы знаете, извините, прошу прощения, давайте сейчас на 2 минуты прервемся. Просто меня тут зовут вниз, сейчас мы разгрузим и вернемся.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Борисович Сид, что означает «идущий впереди», и сиамский близнец Энджел Саторшин. Речь идет у нас о знании на рубеже 2000-го десятилетия. И, в общем-то, в дальнейшем мы хотим перейти к заявлению, затронуть даже такую проблему, как-то апокалипсис. Это интересует всех. Я напоминаю вам, что посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы можете информировать нас о ваших каких-то случаях или там, например, жаловаться нам на кого-то, на что-то. Мы обязательно разберемся, задавать вопросы тоже любые нам. А в дальнейшем мы начнем с вами беседу и в прямом эфире по телефону 203-19-22. Ну а сейчас, Сергей Борисович, я думаю, вот наконец пришло время ознакомиться с документацией.
1: Да, я, дорогие радиослушатели, хотел бы вкратце вас ознакомить, почему идет через радиостанцию «Эхо Москвы». Потому что, если рассматривать более стратегически и глобально, знания, находящиеся на территории любого государства, должны являться приоритетом данного государства, какие бы они ни были, на планетарном уровне, фундаментальные знания, те, которые... А вы, дорогие радиослушатели, выводы сделайте, каким богатством знаний на рубеже конца 20-го столетия обладает Россия, и что из себя представляют они. Я начну вкратце. Ввиду несоответствия российского законодательства, данный пакет знаний требует незамедлительного оказания помощи в регистрации авторского права на открытие данных знаний и на патентование технологий всех, которые выходят с пакета данных документов. Поэтому я попрошу вас, дорогие радиослушатели, более внимательнее вникнуть в суть перечня знаний. Итак, составлена таблица «Энергетическое строение элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля, в частности». Таблица включает в себя высокий уровень энергии, где полностью рассчитана энергия протона, его баланс энергии положительный заряд, отрицательный заряд, энергия нейтрона, его баланс энергии положительный заряд, отрицательный заряд, энергия электронного облака, его баланс положительный заряд, отрицательный заряд, баланс энергии ядра и в целом баланс энергии атома. Выведено и составлено истинное строение атома, ядра по балансу энергии. Таблица включает в себя низкий уровень энергии. Это энергия альфа-частиц, его баланс энергии положительный и отрицательный заряд. Почему я так называю баланс? Это общий баланс энергии элемента, где составляющие составляют положительный баланс и отрицательный баланс энергии. Энергия бета-частицы, ее баланс энергии положительный и отрицательный заряд. Энергия гамма-частицы, ее баланс энергии положительный и отрицательный заряд. И так по каждому элементу. Таблица включает в себя энергию чистоты, базирующиеся на 7 уровнях энергии, с балансом энергии положительного и отрицательного заряда, соответственно цветовой гаммы. Я начну так, как она идет, полностью от обратного: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный, цвета с балансом их энергии положительного и отрицательного заряда. То есть, как видите вы, данная таблица, она, в общем-то, составлена на рубеже 95-96 годов. Открыто в связи с этим 17 новых элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля, которым по согласованию с Абсолютом присвоены наименования на планете Земля: солиум, росиний, романовид, пушкиний, целковид, чайковид, блаванит, сахаровид, королевий, гагаринит, эдхабловит, московит, армстронгий, ломоносовий, сведенборгий, галоэфамид и сит. Составлена таблица атомарно-молекулярного веса элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля. Она включает в себя атомарно-молекулярный вес протона, нейтрона, ядра, электронного облака, атома по каждому элементу. Это все исходя из основ мироздания Вселенной. Вы, наверное, хотите задать вопрос, откуда они получены и как произведены расчеты и все. Книга жизни, которая находится на планете Земля, Библия, нужно глубже понять ее. Библия – это книга жизни. Там зашифрованы все знания, которые необходимо было человечеству раскрыть их. И только посвященные люди могут пользоваться кодом тем, которым дал основание раскрыть данные знания, подобрать, так сказать, ключик, чтобы вскрыть у себя в сознании те знания, которые заложены в прошлых воплощениях, и те, которые оказано доверие по передаче данных сокровенных знаний.
0: Извините, пожалуйста, Сергей Борисович, насчет Библии существует.

0: Жители поймут, но некоторые достаточно знают. Самая лучшая сейчас книга жизни, Библия по знаниям, это египетские иероглифы. Те знания, которые находятся в иероглифах и папирусах, в пирамидах. Именно там составлены истинные натуральные знания. Если рассматривать, вы правы, я с вами вполне согласен. Каждая эпоха, каждый человек под свое время вписывал в Библии то, что необходимо, куда повернуть сознание окружающих людей, его. Поэтому интерпретация тех знаний первичных, которые была принята Моисею, а Библию нужно понимать это как знание, как моральный кодекс человека, разумного существа, находящегося на планете Земля, это эталон его поведения. И там были заложены те знания, которые в свою пору жрецы использовали своих интересов, и часть этих тайных книг была похищена, то каждый летописец в свою эпоху старался вспомнить, что ему передавали. И таким образом все сводилось к одному – к храму, к церкви, к понятию, что такое церковь. Вы затрагиваете более глубокий вопрос, поэтому я не хочу, мы давайте в сегодняшнем собеседовании не будем примешивать религию к понятию библейскому. Для меня Библия – это книга жизни, книга знания.
1: Понимаете? Это совершенно верно, но здесь-то я как раз пытался затронуть тему не того, что как-то люди постепенно дополняли, скажем, эту Библию, основываясь на своем опыте, а, в общем-то, они, наоборот, ее корректировали, исходя из своих выгод. Скажем, взять Терентия Риаса, вот всего синей Библии, так
0: знаете,
1: называемой.
0: Вы знаете, я с вами вполне согласен, я наступит тот момент, а он уже наступил, когда Россия поднимется ото сна, понимаете? Когда знания те, которые были первоисточником знаний, они будут по праву принадлежать России. Именно как центру православия, того, которое объединяет все религии на своей территории. Понимаете? И те знания первичные, которые вы затронули, они появятся в России. И, дорогие радиослушатели, слушая меня, они, конечно, зададут вопрос, откуда такая уверенность в том, что... Да суть-то дело в том, что эта уверенность – это дорога жизни. Та, которая, наверное, оставлена в прошлой жизни там, где находились данные знания и были приостановлены. Значит, будут воплощены те, кто привнесет эти знания, и они воплощены. И они кропотливым своим трудом трудятся на благо России. И ведут, и наступит тот момент, так сказать, пиковой точки, когда данные знания должны всколыхнуть и войти в общее возрождение, ритм возрождения России на ее пьедестал почета, находящимся полностью независимости, гордости за свою, за свое государство Россия, за восстановление справедливости. Понимаете, я тоже считаю себя в душе не только патриотом, я считаю себя и правопреемником исторической России, корней тех исторических, которые составили ценность. И считаю себя наследником в душе, понимаете? Мне не чужды то, что творилось в 980 году ранее, понимаете? В 1127 году ведь создавалась эпоха исторических явлений, энергетических тех, которые составили историю. И если посмотреть на нынешнее время, вы посмотрите, что творится вокруг. в России, в России. Тут, извините,

0: Нет.
1: А когда было по-другому? Давайте возьмем сейчас по телевизору.
0: Хорошо.
1: Идет прекрасный фильм, да, «17 мгновений весны». Там, например, тоже две справедливости. Например, у Бормана своя, у пастора Шлака своя. То есть вот когда мы говорим, опять же, слово «справедливость». Ведь справедливость, например, вот у сиамского близнеца своя, у вас своя, у меня своя. Даже втроем мы здесь рассматриваем слово «справедливость», как, то есть за ним кроются совершенно разные для нас вещи. Поэтому здесь...
0: Хорошо, вы затрагиваете вопрос тот, который... касается объединения под понятием
1: безусловно.
0: Справедливость.
1: Да, да, да, вот это важно. То есть,
0: но чтобы, я же специально назвал, чтобы вы затронули данный вопрос. Гордость, независимость и справедливость. Понимаете? Тогда я хочу спросить не только вас, а радиослушателей, почему же Россия до сей поры ходит в нищете и в разрухе?
1: А я
0: неужели
1: могу
0: мы...
1: Нет, я... могу, могу
0: можно
1: объяснить?
0: Я продолжу мысли?
1: Это вы вроде бы спросили, я сразу хотел по привычке как-то ответить.
0: Да, да, да, да. Я извиняюсь, конечно.
1: Да, ничего, ничего.
0: По существу-то, понимаете, богатейшая страна с богатейшим культурным историческим наследием. И в то же время вы затрагиваете вопрос справедливости. Да, я за справедливость. Справедливость восстановления, вернуть ей богатство, принадлежащее исторической России, ее ценности, ее культурное наследие. Это и объединение народов. Внутри России, без распри, понимаете? Это объединение народов вокруг России, я имею в виду внешних потенциальных партнеров, тех, которые справедливо относятся к восстановлению государственного строя, российского строя, так, чтобы Россия стала оплотом мира и... как бы цементирующей силой противостояния злу. Я имел в виду это, справедливость, понимаете?
1: Понятно, понятно.
0: Итак,
1: ну, смотрите, здесь мы сейчас, извините, приходим опять же к двум, скажем так, вещам. То есть движемся в двух направлениях от вот нашей основной точки, да, опоры. Значит, первое. Если мы возьмем сейчас все население России и переселим его в квартиру, например, благополучных шведов, что мы получим? Будет ли там порядок в этой самой Швеции спустя 10 лет? Или же, например, тоже будут ходить, значит, женщины пожилые, и стучать ложками по кастрюлям, и в Швеции не останется ни древесины, ни угля.
0: Вы
1: как
0: знаете,
1: вы думаете?
0: Мое мнение, я думаю, и радиослушатели со мной будут согласны. Ведь богатства те, которые принадлежат России, огромны. Я имею в виду полосу, вывезенную до 17-го года, так называемые авуары России, размещенные в западных банках, в банках Франции, Японии, Англии, Германии, понимаете? Я имею в виду территориальные целостности. Я-то и хочу побеседовать с простым сознанием простого народа, ведь мы богаты. Ведь мы богаты, но мы не де юре, не де факто, не правопреемники и не наследники исторических корней России, законы которой не отменены.
1: А может быть, это происходит потому, что любое изобилие превращает, в общем-то, любую нацию в тех же шведов или вот в каких-то, опять же, там швейцарцев, которые вот ходят, и они даже, ну, не то, что они забыли, что такое ключ. Их прогресс уже не двигается. Автомобили у них, в общем-то, ездят хорошо, масло хорошее, и, в общем-то, ну, некуда больше двигаться. А тут постоянно, как чукчи, на стрёме находятся, каким-то там холод, борьба с обстоятельствами, со стихиями, в конце концов, там, за целостность России или там за ее разделение. То есть мозг, интеллект в движении в каком-то. Иногда он, конечно, приходит в хаос.
0: Вы
1: да,
0: затрагиваете те параметры и даже употребляете и хаос. А в хаосе рождается как раз новое. Понимаете?
1: Да, конечно,
0: и Россия,
1: конечно,
0: пройдя период сейчас хаоса, как раз и возрождается. Постепенно она возрождается. Но я выражаю не только свою точку зрения. Понимаете? Мы не чувствуем изобилия. Российский народ...
1: Так, а это хорошо или сейчас, плохо, вот на ваш взгляд?
0: Сейчас,
1: вот, что мы не чувствуем изобилия?
0: Ведь нам не дано почувствовать сейчас изобилие того, о котором вы говорите. Интеллект он собран в России. Высокий потенциальный научный интеллект, он собран в России. Понимаете? Богатства те, которые по праву принадлежат народу, они ему не принадлежат на данную пору. Но наступит тот момент, когда народ осознает, что нужно подтвердить правопреемственность и наследие историческим корням России, чтобы стать де юре и де факто именно своим ценностям владельцами. Понимаете, нас ничто не остановит. Находясь на территории российского государства, вы видите, в собеседовании определяю свою точку зрения, ту, которую работают законы. Законы то, что Российская Федерация не есть Россия, понимаете? В то же время Россия, она де юре существует. Ее никто, законы исторической России, не отменил. Поэтому если сопоставлять все ветви, так сказать, энергетические явления, то все совместимо. Народ сам осознает, в каком государстве ему лучше жить, на каких законах конституционных ему строить свое будущее, понимаете? Поэтому я хотел бы с дорогими радиослушателями продолжить экскурс в знания, но сразу же скажу, что наряду с данными знаниями написана огромная работа «Программа возрождения России». Не то, что афишировалось. Должно работать сознание. Сознание каждого человека. И именно программа с каждым человеком «Возрождение России» – это объединение народа внутри России. Вы посмотрите, сознание сейчас настолько пробужено, что люди после хаоса ищут, как организовать союз. Да не нужно организовывать союз. Есть Россия, единая, неделимая, со всеми образованиями, государственными устройствами, которые ранее существовали в территориальной целостности исторической России, которые ныне сформировались. И именно предусматривая эти все параметры устройства нового формации государства «Россия», предусмотрено с разделением законодательно-исполнительной ветви власти, исполнительной ветви власти, постройство, устройство государства, именно возродившегося государства с возвратом богатства и ценностей, с объединением всех народов в единую дружную семью. Не та, которая существовала в понятии бумажном эквиваленте, потому что сознание каждого после пройдя тяжких лишений, оно отождествлено сейчас самоосознанием своей деятельности, с изучением более на глубоком уровне внутреннего познания себя в данную трудную минуту. Понимаете? И вот эта программа, она вся расписана от и до и освящена Творцом. Поэтому-то я хочу, дорогие радиослушатели, продолжить экскурс. Все эти открытия были произведены в период 95-96 годов, о чем я ранее проинформировал вас по таблицам. Это дало основу для составления и вычисления таблицы волн и частот элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля. Расчеты таблицы волн и частот сред воздушно-атмосферной, водной, вакуумной. Данная таблица включает в себя 9 параметров. Сила заряда при импульсе, сила заряда в период 1 секунды, путь, пройденный частицей, выведена скорость света и частота света, длина волны, частота колебаний, путь, пройденный частицей при энергии со скоростью света, разница длина волны и разница частоты. Эта работа была закончена 5 марта 1997 года. Выведена в связи с этим константа времени и пространства, понятие основ мироздания Вселенной, где энергия есть основа всему проявленному и непроявленному. Исходя из основ мироздания, подготовлены расчеты и технологии по уничтожению радиоактивных отходов, распада урана, плутония и других сверхрадиоактивных элементов и их использование без излучения в промышленности и транспорте. Технологии предусмотрено отвод отрицательной энергии от элемента с превращением этой части энергии в другой вид элемента, который необходим нам. Использование урана без излучения, то есть отрицательной энергии, дает возможность старым ныне существующим атомным станциям по производству энергии работать в безопасном режиме, экологически чистыми на использование тепла и положительного заряда. Написанные расчеты и технологии превращения сверхрадиоактивных отходов в другой вид элемента, составляющий золотой запас любого государства. Написанные расчеты и технологии производства нового типа двигателей с использованием урана в транспорте, городском, воздушном, где он представляет деревяшку, безопасен другой химсостав. Новый тип двигателей с использованием энергии света, использование урана как вида отопления. Произведены расчеты и технологии уничтожения химико-бактериологического оружия с превращением их в другой элемент, какой нам необходим. Составлена таблица энергии и звука элементов, присутствующих во Вселенной и на планете Земля. Произведены расчеты сред энергии звуков воздушной, вакуумной, водной среды. Данная работа была закончена 27 июля 1997 года. Все это дало человечеству холодный синтез трансмутации элементов, где я имею право констатировать, дорогие радиослушатели, вам, он открыт. Нет тупика, есть прямая дорога к свету, к сотрудничеству. Все это дает новое направление в научном и технологическом процессе эволюции человечества, его сознания и разума. Выведен баланс энергии света, производных солнца. Это дало повод для расчетов и производства энергостанции нового поколения и типа с использованием энергии света с колоссальной мощностью плазмы в миллиарды, сотни миллиардов киловатт-часов. Снять энергетический кризис, убрать и уничтожить радиоактивное и химико-бактериологическое оружие – главная задача нас, землян. Написаны расчеты и технологии уничтожения Чернобыльского котла – локализация излучения, создание энергетического мешка с выбросом излучения на 10 десятой степени в космос по согласованию с Абсолютом. Я имею в виду не тот энергетический мешок, который ученые Соединенных Штатов Америки бьются и делают расчеты захоронения. Нет. Здесь локализация его в особый энергетический мешок с выбросом в космос с разрешения Абсолюта. Вскрытие саркофага предусмотрено, уничтожение топлива с превращением его в другой элемент. Я обращаю, дорогие радиослушатели, ваше внимание на серьезность подходов в предоставлении знаний, которые окажут нам, землянам, существенную помощь в решении наболевших проблем. Огромные направления в области медицины и здравоохранения по изготовлению нового типа аппаратов с использованием энергомагнитодвижущей силы, препаратов, написанные расчеты и технология производства эликсира жизнедеятельности человека, что позволит человечеству омолодить организм и продлить жизненный уровень до 230 лет, избавиться от болезней, восполнить недостающий положительный баланс энергии. Произведены расчеты и технологии изготовления нового типа летательных аппаратов по принципу появления и исчезновения НЛО – объектов неземного происхождения. Технологией предусмотрено использование этого типа аппаратов в индивидуальном общественном транспорте, а также создание межпланетных станций с использованием энергии света, галактических кораблей, позволяющих землянам осуществлять галактические экспедиции. Произведены расчеты системы построения миров и нашей Солнечной планетарной системы, где по каждой планете произведены расчеты по 32 параметрам, выведено вращение орбит внешних и внутренних, вращение нашего Солнца. Все расчеты произведены, исходя из основ мироздания с учетом баланса энергии. Это знание. мироздание Вселенной. Составлены расчеты строения магнитной сетки планеты Земля, Вселенной, по всем параметрам, исходя из видимого и непроявленного мира. Закончена работа таблицы «Энергетическое и графическое строение дезоксирибонуклеиновой кислоты, так называемой ДНК на земном языке, нуклеотиды и их связь полимеразов», то есть расшифрован генетический код царства минералов, что дало повод для дальнейшего составления таблиц по расшифровке генетического кода мира растительного, мира животного, мира человека. Я специально вам говорю это в том отношении генетического кода. Таблица на сегодняшний день по растительным структурам завершена, энергетическое строение мира деревьев. Затем растительный мир включает в себя мир покрова, травы, кустарники, лишайно-чешуйчатый мир растительных структур и растительные структуры невидимого мира горных пород. Таково энергетическое строение растительного мира. Мы не имеем права, дорогие радиослушатели, как и все земляне, кто слышит меня, использовать данные знания и открытия, предоставляемые цивилизацией, в интересах гонки вооружения, в интересах диктата, в интересах дестабилизации жизненного уровня на планете. Обращаюсь к вам, дорогие радиослушатели, как к истинным сторонникам сил света, как к прогрессивным жителям планеты Земля, кому дорог престиж России, эволюция разума во Вселенной, об оказании мне поддержки и помощи в регистрации авторских прав на открытие и приоритета данных знаний за Россией, так как в пакете знаний написано более 18 Нобелевских премий. Тогда я хочу, дорогие радиослушатели, чтобы сократить время на излишние звонки, если меня и слушают экстрасенсы, прошу не оперировать меня, 02-05-1946. Вы можете запросить информацию, а имя, отчество вы мое знаете. И тогда мы поговорим более открыто, кто с вами беседует.
1: Скажите, сейчас вот я думаю, пришло время так немножечко по пунктам, вот ваш пакет, ну, пункты, которые меня каким-то образом насторожили и зацепили. Ну, что касаемо деревьев, да, вот, в общем-то, по мнению многих ученых, в общем-то, деревья — это просто-напросто тоже травяной покров, то есть они все-таки относятся к траве просто великорослые. Имеются карликовые деревья, соответственно, то есть, ну, так, это уже все зависит.
0: Я вас понял, что вы хотите поговорить об этом. Ведь, понимая энергетическое структурное строение растительных структур, нужно понять, каков же баланс от изначального микро-микро до видимого.
1: То есть вы имеете в виду стадию семени и стадию дальше уже?
0: Я не беру семя. Я вам специально сказал от невидимого мира горных пород, первоосновы растительной жизни на планетах и во Вселенной, понимаете, до видимого, то, что мы видим. Ведь существует еще мир зонных растений, понимаете, где вы правильно употребили, почему карлики растут, каков баланс энергии его, почему в южных областях одни идет растение, в северных другое, восток содержит одно, а запад другое, понимаете? Важно, в знаниях будут обозначена энергетика та, которая существует во Вселенной 122 элемента, понимаете? И 123-й элемент, он повторяется, это жидкий марганец. Жидкий марганец, который находится на планете Земля. В таком соотношении таблица то и включает энергетическое строение. Для меня не существует понятия. Есть нумерация, та, которая идет в строгой последовательности основ мироздания. строгом математическом расчете энергетики.
1: Понятно, понятно.
0: Общего, ну, общем, баланса.
1: Бог с ними, да, с деревьями. Ладно,
0: нет,
1: я приблизительно понял.
0: Почему это... вы затронули тот вопрос, вы же говорите...
1: Нет, ну касаемо распределения энергии, в общем-то, это,
0: ну,
1: в общем,
0: распределение.
1: Так и так, да.
0: Вы
1: да.
0: затронули растительный мир, а внутри думаете, вот бы нам женьшень возродить бы.
1: Нет,
0: каков
1: ни в коем
0: потенциал
1: случае.
0: Энергетический
1: нет,
0: его?
1: Нет, нет, совершенно нет. Я просто
0: А я хочу одно, чтобы ботаники и генетики использовали данные, предоставленные знания на восполнение недостающей флоры и фауны, понимаете, как животного, так и растительного мира, тот, который необходим в воссоздании нового вида.
1: То есть попросту клонирование.
0: Вы касаетесь вопроса того, который обсуждается сейчас и довольно широко муссируется. Тогда я хотел бы тех специалистов, которые стремятся пробудить сознание понятия клонирования, я хотел бы простым языком с ними, как партнер с партнерами и как коллега с коллегами, а я себя имею право считать, я хотел бы им подсказать, чтобы они обратили внимание, тот, кто клонирует, а правильно ли они поняли ДНК? Это раз.
1: Да, это меня тоже всегда
0: Второе.
1: Волновало.
0: Каков же баланс энергии той клетки, которую они берут? Каков баланс энергии? На каком балансе они энергии его содержат? В какой среде он содержится, энергетической? Клетка, тот же разум, что и мы. Дорогие ученые, вы должны понять, металл, атом един в строении, в основах мироздания. Мы, как биологические существа, вмещаем в себя мир минералов, растительный мир, мир животный. И это все находится в нас по балансу энергетики. И не ваша заслуга в том, что атом, как разум сам, находит те цепочки и, беря баланс недостающей энергетики в той среде, в которой он находится, и выращивается то, что необходимо.
1: Понятно. Следующий момент, то есть о деревьях мы так закончили. Следующий момент, касаемый другого элемента. Вы сказали, что...
0: Вы знаете, шуткой можно, вы сказали о деревьях, мы закончили.
1: Не, ну мы их с
0: тех так и напрашивается
1: начали.
0: Вопрос, дубы не мы.
1: Да, вот что касается, значит, другого элемента, который какой-то элемент перерабатывается в другой элемент, там составляющий основу золотого запаса других стран. К примеру, вот жидкий марганец, ну, попросту там марганцовку переработали, ну, так примитивно говоря, в золотишко.
0: Но,
1: а там-то у них тоже происходит такая же разработка, а другая страна для них мы. Вот мы будем этими элементами в пинг-понг играть.
0: Нет, я с вами не согласен. Сознание ученых на планетарном уровне боролось и сейчас борется понять, и оно пробуждено, сознание, что да, действительно, мир волн и частот существует. Так это теория или это основы мироздания Вселенной? Таково понятие ученых, которые говорят, да, волновая теория есть. Да я хочу и обратиться к дорогим радиослушателям, кто слушает столь поздний час. Еще раз заостряю внимание, что таблица волн и частот, она написана с разбивкой по 9 параметрам. Она предоставлена в тяжелом труду, где тело было разложено энергетически, в связи с тем, что была разная употреблена частота колебаний и длина волны, исходя от общего баланса высокой энергии до низкого уровня, той энергии, которая называемая так энергия чистоты, красного цвета. И у каждого несовместимость была частоты.
1: Вот нам на пейджер пришло сообщение, достаточно интересное, от человека по фамилии Александр Буйнов. Вот он интересуется, я так передам, в общем-то, своими словами, тут длинное сообщение. Вот эта теория вот волн и частот, не будет ли она являться вообще в реальной ситуации с волнами и частотами таким первым паровозом в области автомобилестроения? Может быть, такая уверенность в том, что эта теория, в общем-то, не является вами просто основой, от которой нужно отталкиваться, чтобы в дальнейшем двигаться этим путем. Естественно, там, с вашей точки зрения, как вот разработчик, это...
0: Если, дорогой радиослушатель, очень приятно, что вы внимательно слушаете, я признателен вам и преклоняюсь перед вами, перед вашим сознанием о том, что вы не спите в столь глубокую ночь и внимательно слушаете и будете свое сознание. Это я еще раз прошу, я не назвал и прошу не называть волновой теорией. Написано «таблица, исходя из основ мироздания», «таблица волн и частот». По каждому элементу и по средам. Это дало повод вам, вашим партнерам, вашим товарищам. Это фундаментальные знания, которые дают первооснову, и я в душе доволен о том, что вы на правильном пути поняли, что да, данная таблица – это холодный синтез трансмутации элементов, это новые автомобили. Это написано, я не употребляю, но скажу вам, что написано фотонное топливо для космических кораблей, для автомобиля. Написаны двигатели, я вам перечислял. Да, это двигатели, которые позволят автомобилю, обыкновенному в индивидуальном транспорте, подняться в воздух. Потому что понятие сил притяжения на планетарном уровне и понятие сил гравитации, они ясны, они выведены. Балансы энергии света, он выведен. Я благодарен высшему разуму. Я благодарен и преклоняюсь перед высшим разумом, перед Творцом и Створцом за то, что он предоставил данные знания. Понимаете?
1: А скажите, пожалуйста, Сергей Борисович, вот что касается высшего разума, то есть я, например, сильно сомневаюсь, что вот окружающие нас средства коммуникации, передвижения, это, в общем-то, каким-то образом нравится высшему разуму. Не проще ли, наоборот, не продвигаться в качестве создания новых элементов, автомобилей, летающих и так далее, а вернуться к коняшкам?
0: Я с вами в корне не согласен. Вы посмотрите... Каждый прилет будет сознание не только окружающих людей, которые вошли в контакт. Как же он передвигается? Жак Валле, я преклоняюсь перед его познаниями, те, которые он стремится в каждой точке, это французский ученый, который занимается уфологией, но я хотел бы ему подсказать... что то, что видели в Воронежском, Воронежской эпопее, я хотел бы подсказать, на бортах инопланетных кораблей стояла старославянская модификация буквы «Ж». Понимаете? Но, дорогой господин Жак Валле, вы опровергаете наличие данного буквы на кораблях, а я вам, как рядовой житель планеты Земля, подсказываю, что это знак наличия типа двигателя на летательном аппарате. В таком соотношении я имею возможность вам передать, что это тип двигателя. А обращаясь к радиослушателю Александру Буйнову, я еще раз говорю, что двигатели написаны. с колоссальной мощностью.
1: В принципе, это модификация, маркировка модификации.
0: Да, чтобы в космосе видели, что идет безъядерный тип двигателя.
1: Ну, или, к примеру, тот, как проблесковый маячок, дескать, из этой серии, если сравнить.
0: Да, он виден полностью.
1: А скажите, а вот приблизительно средняя стоимость вот такого устройства, если переводить его на, скажем, наши деньги. Ну, к примеру, приедет такой парень, там, это, с гимнастом на проблесковом маячке, с охранниками, достанет кучу денег или материальных ценностей, каких-то лесной ресурсов, да, там, лесные ресурсы женщин, там, красивых супер-женщин, и предложит обладателям данного механизма их, то вот приблизительно за какую сумму этот механизм может перейти в его пользование? Ну, даже, скажем, без права перемещения, а он туда там будет, например, водить супер-девок, показывать им внутренности, вот, к примеру.
0: Вы хотите задать вопрос, какова же себестоимость?
1: Да, да, да, да. Именно так.
0: А я хочу вас спросить, знания, они стоят средств?
1: Безусловно.
0: Стоят средств?
1: Да, конечно.
0: А для меня данные знания бесценные, понимаете? И куда они будут направлены? Ведь я какой год бьюсь, пробивая бюрократический механизм России. Те чиновники госаппаратов, которые сидели в тот период партийного руководства, они и сейчас находятся в демократическом руководстве, понимаете? И бюрократический механизм патентования находится в их руках. И специальная была проведена акция отождествления авторского права на открытие как таковых в области науки. Их якобы не существует. И убрана данная статья с Конституции во вред престижа приоритета России. И я уже который год бьюсь, чтобы зарегистрировать приоритетное право России, понимаете, писал письмо в 96-м году в Совет Безопасности на имя Лебедя, где изложил краткий экскурс знаний. Написал письмо президенту Российской Федерации.
1: Лебедь, насколько я помню, обещал это всеми этими вопросами заняться. Тогда еще он говорил, что мы будем разбираться, мы будем, и в результате такого потом и сняли.
0: Вы понимаете, отправлены письма были на имя президента Российской Федерации Ельцина.
1: Это бесполезно. Мы тоже посылали массу, и ни на одно не было ответа. Мы, в общем-то, это, по-моему, просто они до него даже не доходят. Я лично писал, и тоже никак.
0: Они не доходят. Поэтому я благодарен вам, что вы предоставили эфир прямого общения с радиослушателями. Я признателен еще, я преклоняюсь перед Александром Буйновым о том, что он правильно понимает своим сознанием стратегические пути осуществления данных знаний.
1: Ну, нет, он, может быть, даже не совсем понимает, но находится интуитивно на правильном пути, потому что...
0: Да, я тогда должен поправить вас.
1: Да.
0: В том отношении вы употребили слово «интуитивно», а это высшее качество ныне живущих людей, шестое чувство, которое не пробуждено во многих людей.
1: В таком случае вы сейчас льстите сторонницам эмансипации, то есть, поскольку считают, что у женщин самое мощное, в общем-то, интуиция.
0: Исключено. Если вы смотрите на женщину как на биологический вид,
1: исключительно так,
0: то внутри вы должны понять, каково же сознание и какова духовная сущность находится в данном облике. Поэтому мой совет лучше будет, когда вы одновременно, видя и представляя биологическое, беседуете напрямую с сознанием.
1: Конечно, конечно.
0: Отбрасывая биологическое, мы едины. То, что знаю я должен донести партнерам, чтобы партнеры знали и владели, и распространили те знания, которые необходимы. А я, в свою очередь, подчеркнуть крупицу, хотя бы одно зернышко того, чего я не знаю. И я, пользуясь случаем, я преклоняюсь перед племенем Дагонов, которое находится в изоляции, в жесткой изоляции на планетарном уровне, но обладает теми знаниями и основ мироздания, которые они владеют и привнесены им свыше, высшим разумом. Они из уст в уста передают и частично, не частично, понятие энергетического строения Вселенной они полностью владеют. Понимаете?
1: Ну да,
0: я преклоняюсь перед ними. И когда французские журналисты посещали данное племя, и ко мне попала выдержка после окончания статьи, то после окончания работы в газете «Выдержка», то я признателен данному племени, что оно на планете сохраняет данные знания и старается распространить их своим языком.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор с Сергеем Борисовичем Ситовым.

0: нас в гостях сегодня Сергей Борисович Сит. Речь у нас идет о знании. Кстати, мы с вами еще не затронули тему все-таки апокалипсиса и вообще, скажем так, конца света, с какой стороны, в общем-то, ее ждать, вот этого самого конца. Вот, я, кстати, хочу еще сказать, что по телефону 203-19-22 вы сможете в ближайшее время задавать нашему гостю интересующие вас вопросы. Также можете присылать ваши вопросы на пейджер номер 956-32-32, абонент 109-279. Ну, так вот, прежде чем мы начнем прием телефонных звонков, все-таки обещанная тематика конца света. Хорошо ли это, во-первых, нужно разобраться? Может быть, это во благо будет?
1: Хорошо, но мне вопрос ясен. А я хотел бы начать с таких слов небольшого четверостишья, которое в минуты составление знаний приходит просто, вы знаете, как бы как отдушина отдыха мысли. Поэтому я хотел бы к дорогим радиослушателям обратиться с таким четверостишьем, чтобы продолжить тему, которую поднял с вопроса апокалипсиса. «О человек конца 20-го столетия, когда же вспомнишь ты Творца, великодушного Создателя Вселенной, иначе не избежать тебе бездарного конца, и ощутишь ты тяжкий грех падения». Чтобы не было этого, дорогие радиослушатели, вопрос-то мне очень приятен в том отношении, что это переплетается с тематикой обсуждения нашей с вами темы энергетического строения. Ведь я упомянул вам, если вы, насколько помните, что написана работа «Система построения миров и нашей солнечной планетарной системы». Тогда я хотел бы вопрос на вопросом ответить. А правильно ли земная наука трактует нам вращение планеты вокруг Солнца? Это раз. Второе. Правильно ли мы воспринимаем свое место во Вселенной? Третье. Что же мы несем, живя на планете Земля? Какова же самобаланс энергии планеты Земля? И что она из себя представляет? Весь спектр данных вопросов я хотел бы постепенно с вами обсудить и направить ваше сознание в то понятие, которое действительно составляет крупицу знаний.
0: Давайте вот немножечко остановимся вот на последней, на затронутой вами теме. Это баланс энергии на планете Земля, да? Вот, да. Например, бытует такое мнение, опять же, в ученых слоях, в широких слоях населения, что в последнее время вот этот баланс каким-то образом стабилизируется и держится в каком-то более-менее таком, ну, в нормальном состоянии, благодаря в основном животным, потому что вот как бы уже люди, они, в общем-то, все заражены, скажем так, энергией, которую им просто дают средства массовой информации, да, скажем, какие-то там жажда сардели, к примеру, создание искусственных животных, как-то левретки, там, баллонки.
1: Я вас понял, вопрос я ваш понял прекрасно, я постараюсь сжато, где более обширно, если не наскучит радиослушателям прослушать данный экскурс. Во-первых, нужно разобраться, что же из себя представляет человеческий организм. Я говорил, говорю и буду говорить, что человек – это энергия, это генератор, преобразователь энергии. Исходя из основ мироздания во Вселенной, обязанности человека восполнить недостающий баланс энергии положительный. Значит, исходя из основ мироздания Вселенной, нашу Солнечную систему приняло построение 8 Солнц.
0: Да,
1: если принимать, не если, я убираю, я извиняюсь, глубоко, дорогой Творец, приняв построение нашей Солнечной системы, где мы проживаем, 8 Солнц, они привнесли те основы мироздания, которые составляют единство во Вселенной. Наше Солнце составляет преобладание положительного заряда. Две трети части положительной энергии, одна треть отрицательной. В таком соотношении я вам раскрываю открытие знаний, которые лежат в данном для широкого вещания, что не существует в мире однополярности плюс и минус, а существует единство магнитодвижущей силы, две трети части плюса, одна третья часть минуса. И две трети части минуса, одна третья часть плюса. В таком соотношении две полусферы составляют единство магнитодвижущей части. И исходя из основ мироздания, наше Солнце, наш Бог Солнца, в иерархии, понимаете? Он содержит две части положительного, одну треть отрицательной энергии. И мы все, наши планеты, как живые организмы, и мы, как существа духовные, находящиеся в данной Солнечной системе, мы восполняем баланс тот, который мы должны переработать. Отрицательную энергию в положительную. Значит, наше строение и планетарного уровня, и человеческого организма составляет минус две трети части отрицательной и плюс одну третью части положительного баланса энергии. В целом это и составляет баланс ядра, который да, по переработке. И когда да. вы задаете мне вопрос, а что же делает человек, и выброс энергии идет от животных, либо от человека.
0: Нет, и так, от тех идет, естественно.
1: Совершенно так, верно. И минералы, и растительные, и животные, и человек. Но коль мы говорим о разумном существе человека, то коснемся человека. И когда просматривая, что он употребляет, и просматривая энергетику воды, она высчитана полностью вся и проведена технология, я вам объяснял, эликсир жизнедеятельности человека. Исходя из энергетики воды, то, что мы употребляем, ведь наши... биологический скафандр, он составляет около 97,6-98,2% воды исключительно. Но вода – это отрицательный баланс энергии. Мы его должны, принимая вовнутрь, мы его перерабатываем. И исходя из школьных, из школьных знаний, снутри материи, внутри остается отрицательный, а наружу выталкиваем через поры положительный заряд энергии.
0: Да, да,
1: и так и работает и планета, и все находящиеся существа от творения Творца, которые он сотворил, все работают в данном режиме на восполнение положительного баланса энергии недостающего. С этим самым завязана единая энергомагнитодвижущая сила. И исходя из этого, тогда возникает вопрос, и я чувствую, Александр Буйнов слушает, как раз и это дает основу, чтобы земная наука наконец-то поняла, что силы протяжения, формулы, которые пользуются ученые, которые нас учили в институтах, в школах, она не соответствует истине.
0: Ни в коем
1: не может она в данном соотношении равняться силы притяжения М равно значит, М на R квадрате. Так выражают они, P равно, силы притяжения равны произведению массы на радиус в квадрате. Нет такой формы.
0: Нет.
1: Пусть разберутся в форме той, почему тело, имеющее определенный радиус, вдруг имеет радиус квадрата. За счет какого баланса энергии? Значит, нужно вернуться к тем основам мироздания, которые я употребил. Составленный атомарно-молекулярный вес каждого элемента в соотносимости трактата «Энергия равна материи равна энергии». И, исходя только из основ мироздания, человечество поймет ценность данных знаний. Да, фундаментальность их основана. Как бы сейчас, как вам сказать, не бушевали те академики, которые носили академические звания, но наука-то в тупике.
0: В тупике. А, и кстати, знаете, она же, извините, что вас перебивает, тупик-то в основном из-за проблем, как это ни странно, утилизации.
1: Знаний тех, да. Куда девать, понимаете?
0: Вот в том-то дело, куда девать, логично. Вот куда девать, это вопрос номер два.
1: И когда беседуешь с докторами, президентами и всевозможными, и прочее, и когда раскрываешь глаза, то мне в душе приятно через неделю, через две... Человек начинает понимать, это же все новое. Да, я же не отбрасываю старое. Я не употребляю вам, не теребя сознание в том, что приведена в соответствии таблица структуры строения элементов. Периодическая таблица структуры строения элементов, которая приведена в соответствии с основами мироздания. Ведь земная наука, до сей поры вы посмотрите, почему мы не сможем обезопасить атомные энергостанции наши. Да потому что земная наука не может понять, что отождествляя уран к 92-му по счету элементу, в нем находится 91 элемент на энергетическом балансе энергии. Я предостерегаю ученых и прошу, слушая данную передачу, обратить внимание на ценность данных знаний. Я готов к сотрудничеству. Готов к сотрудничеству. Готов раскрыть технологии, которые помогут использовать данные атомные энергостанции в нужном направлении, безопасном на планетарном уровне. Я готов включиться к выполнению программы, которой я признателен Юрию Михайловичу Лужкову, который... среди своих загруженных дел нашел время поездки в Мурманский регион, где сконцентрирован большой запас отходов радиоактивных, где я готов принять участие по утилизации атомных реакторов с превращением их в котельные и энергостанции нужного направления, безопасного, исходя из новой технологии.
0: Ну, что касается, да.
1: Спектр этих знаний, понимаете, так трудно пробить через брешь бюрократического механизма. Вы посмотрите, что делает Запад. Не успели в Цюрихе какой-то получить на центрофуге...
0: Физический коктейль мы его называем.
1: Да, я вообще, когда прошла сенсационное это, типа открытие антиматерии. Дорогие ученые, не существует антиматерии. Есть свойства энергетические, как протона, нейтрона, электронного облака, принимать в основах мироздания энергомагнитодвижущей силы как положительный баланс энергии преобладающий, так и отрицательный баланс энергии. И когда ученые, воссоздавая вихревой поток, силы сцепления возрастают,
0: да.
1: Они не могут распад произвести. О каком получении антиматерии, когда силы сцепления
0: дестабилизируют сам процесс.
1: Более сжатые этот, вовнутрь центра данной частички.
0: Вы понимаете, мне дает пафос не дает как-то, в общем-то, признаться вот в том, что вот и заведомо, вот, они же понимают где-то на 1/3 уже опыта, что он провалится, поскольку это очевидно. Но они же не могут вернуть назад ни деньги, взятые на...
1: Но оправдание открытиями нужно затраты превознести.
0: Конечно, конечно.
1: Дескать,
0: конечно.
1: И дайте мы еще добьемся. Вот, вот. Чего я хотел бы сказать? Поэтому Россия готова к сотрудничеству вместе с вами, дорогой центр Цюриха, ЦЕРНа. Мы готовы с вами к сотрудничеству по передаче знаний. Я готов к сотрудничеству к Нобелевским комитетам, предоставить знания на изучение, потому что это глобальные планетарные знания, которые должны быть предоставлены народам.
0: И но должны первые... быть, в общем-то, общественным достоянием своего рода.
1: Безусловно.
0: А скажите, Сергей Борисович, вот на пейджер нам пришло сообщение, касающееся, в общем-то, биологического скафандра. В последнее время в моде, скажем так, глумление над нашими биоскафандрами, их не берегут. Там на них наносят татуировки, прокалывают, в общем-то, разные части скафандра, да, делают какие-то неимоверные стрижки, наносят скафандру ушибы и повреждения. Вот на ваш взгляд, состояние скафандра, как оно, в общем-то, влияет на состояние начинки, то есть этого скафандра?
1: Я хотел бы обратить внимание с точки зрения энергетики. Вы затронули интересный вопрос, я никогда не обращал внимания. В то же время, какой иглой и каким пучком, если это лазерное идет нанесение, каким балансом энергии делается воздействие?
0: Вот это очень
1: на раскрытие
0: важно, да.
1: Пор. На раскрытие пор.
0: Значит, все-таки дает выход положительной энергии.
1: С одной стороны, да.
0: А с другой закупорка происходит.
1: С другой стороны, нанесение вреда, нарушение нейрососудов кровеносных, которые полностью производят лимфатические узлы. Тогда я ваше сознание обращаю в ракурс тот, который, почему же земная наука не в одних своих трактатов, я сколько прочитал, не обратит внимания на то, что где же находится душа, где же находится баланс энергии человека, почему у мертвеца после кончины на третий день, когда по естественным канонам, которые по информации, по случаям, когда отходит душа выхода астрального тела энергетического из капсулы биологической, обесвечивается кровь. Кто-нибудь обращал, что она из ярко-красной превращается в бледно-бледно-розовую бесцветную жидкость. Почему?
0: Я в свое время в работе, когда работал в медицинских учреждениях, обратил внимание на это. Кстати, тут еще, понимаете, сильно вредит вот в области этих исследований людям тяга к взвешиванию. То есть вот мы тут пытались взвешивать там до и после, до, как вы говорите, кончины и после, чтобы определить, как бы, дескать, физический вес души. Вы знаете эти,
1: я подскажу, я подскажу другой. Если бы земная наука до сей поры, до получения знаний, знала бы основы те, которые энергетики, каков же баланс энергетики человека и сколько атомов находится в линейном миллиметре, какое же количество, каково же истинный диаметр частички?
0: При этом, кстати, мы уже нам не нужно, в общем-то, исследовать массу человека, мы ее просто не берем как единицу.
1: Поэтому
0: избавляемся
1: в ответ на Александра Буйнова, который задает вопрос, это же в принципе все фундаментально меняет.
0: Конечно.
1: Да,
0: конечно.
1: Это, дорогой Александр, если вы нас слышите, это в корне все принципиально. Вы будете свидетелем, что наука примет данные знания, что они будут зарегистрированы, что учебники будут поменены. Все, это веление времени, то, которое нельзя отклонить, а их необходимо наряду со старым плацдармом. Мы же не отклоняем старое. наоборот, смесь старых знаний с новым направлением.
0: Даже не смесь, а вот

0: В смысле, кого?
1: Ну вот, коллегу.
0: Нашего гостя, да? А. Сергей Борисович.
1: А, Сергей. Вот, а вы Библию читали, да?
2: Алло. Да, безусловно. И с кем я беседую?
1: А, Савелий меня зовут. Саид? А вот как вы поняли, когда ученики у него спросили у Христа, значит, ну, покажи, говорит, нам своего отца, и нам довольно будет. Ну, потому что он говорил, что скоро я к отцу иду, там, туда-сюда, потом вернусь, там, как-то, вот. И, а он говорит, ну, как же так, вот, столько времени я нахожусь с вами, и вы говорите, что вы не видели моего отца.
0: Спасибо, так. Спасибо.
2: Я вопрос ваш понял, поэтому я и Саид, да?
0: Да.
2: Поэтому я и мне приятно с вами беседовать. Вы загляните вовнутрь себя. Вы вспомните свои лучшие времена, свои лучшие времена на чувственном уровне. И вы поймете тогда, где же ваша частичка будоражения вашего сознания была приятной радости и отождествления, как вам сказать, с райским понятием радости. То, которое это, среди горестных ваших побуждений, которые вы прошли своей дорогой, минуты радости у вас были те, которые вы сами внутри себя поймете.
0: Эйфория, так называемая, собственно.
2: И ведь вы правильный вопрос задали тот, который, где же отец и кто создал? Тогда я вам скажу, да, я читал, не только читал, но и читаю. Читаю, внутрь смотрю смысла в каждом слове, ибо слово несущее – это энергия. И какое слово отождествляет, либо направленное на слово «милосердие», «любовь» и несущее людям добро, либо слово, несущее на употребление зла. Понимаете, для меня, как живущего на территории России, для меня все равны. Понимаете, я и понимаю в своем понятии, глубоко в иерархии понятия и сына Магомета, Аллаха, понимаете, Амира Амана из весь мира. Для меня все равны. Это высокие духовные сущности, несущие знания на тот период, которые они проживали в физическом теле и которые воссоздали эталон жизни для будущих поколений. Я с вами признателен в том отношении, что вы спросили вопрос, когда он задал Иисус Христос, как же так, вы не поняли, спрашиваете отца, беседовали, да он в каждом из нас. А я в ответ хочу на то, что вы задали мне, прочитать небольшое, не касающееся к вас. Я вижу, вы внутри духовно сопереживаемый человек.
0: Да, я тоже просто заметил, что Саид так трепетный.
2: Я просто хочу, чтобы другие радиослушатели внимательно послушали, когда почувствуешь ты боли, когда коснется тебе горе, то обращаешься ты к воле и вспоминаешь Бога. Чтоб помощь была мгновенной от Создателя Вселенной. А верен ли ты Ему? Что доброго ты сделал, что обращаешься к Нему? И вспоминаешь Его лишь тогда, когда у тебя болит голова. О, лицемер, лицемер! Скинь с лица маску и загляни вовнутрь, и ты почувствуешь Господню ласку, ведь Он с тобой. Внутри тебя, чтоб помощь от Него была всегда, посеять вокруг себя ты должен семена добра. Я думаю, Саид, вы удовлетворены.
0: Если, кстати, Саид,
2: с промптным ответом тем, которые
0: вы ответили. Если Саид как-то что-то не понял, то другими словами, как бы, я могу объяснить более достойно и недостойно, доступчиво. Дескать, любишь кататься, люби и сам.

0: возить. Вот вы знаете, кстати, на пейджер нам тоже приходит сообщение, мы с вами будем работать на два фронта, и на пейджер тогда, и на телефон. Пожалуйста. Сергей Борисович, согласно теории расширяющейся вселенной, в определенное время была вся вселенная была сжата в точку. Скажите, пожалуйста, что было вокруг в это время? Подпись Матвей Синякин.
1: Вы знаете, вы затронули, дорогой Матвей, вы затронули ту тему, которая приостановлена мной в связи с нагрузкой. Я писал работу с разрешения Творца «Тайну черного цвета. Основа основы», и она наполовине, работа приостановлена специально, потому что я коснулся генетической расшифровки кода. Но вы затронули то, что расширение Вселенной. Тогда я хочу вернуть вашего сознание в основы представления о познании Вселенной. Что же вначале было? Что же вначале было? Пустота? Вакуум? Относительный холод?
0: Пустота, я думаю.
1: Черный цвет? Такого темно-фиолетового оттенка преобладания черного цвета.
0: Вряд ли, потому что цвет сам по себе это тоже уже, в общем-то, явление, которое сформировалось в человеческом мозгу. Так
1: минуточку,
0: что это неправильно.
1: Вы не правы.
0: Извините.
1: Вы не правы. Вы слушаете то, что необходимо. Вы вправе высказать свое понятие, но я выскажу то, что необходимо, чтобы понял Матвей, что черный цвет, я и хотел бы, пусть в довершение моей работы кто-то позвонит и скажет составные части черного цвета. Каков же спектр составных частей цветовой гаммы черного цвета? Что в нем содержится?
0: Да все подряд. Вот, кстати, на пейджер пришло сообщение сразу молниеносно. Да все подряд, без подписи.
1: Что имеется все подряд?
0: А все спектры, вот сразу еще одно сообщение. Синий, желтый, красный, белый. То есть черный цвет — это смешение со стопроцентным, в общем-то, со стопроцентной концентрацией всех цветов. Вот если мы все цвета смешаем, то получится черный, пишут здесь. Молниеносно работает наш аппаратик.
1: Значит, дорогие радиослушатели, тот, который говорит молниеносно, я специально обернул сознание назад. Что было в начале?
0: Угу.
1: Где же та точка, сжимающаяся и которая расширила? Что же в начале пошло? Какой цвет появился в начале? Одинокий цвет, который породил второй цвет, который породил третий цвет, откуда появился божественный треугольник, из каких цветов он состоит, каков же четвертый цвет, который составляет квадрат, почему появилась ячейка, так называемый шестигранник. Откуда, знаете, же появилось золотое сечение? Вы затрагиваете тот вопрос, да, это все, смешали и все. Угу. Нет такого, дорогой, кто посылал сообщение,
0: вот, да, тут нету,
1: на пейджер.
0: Видите, вот
1: вы посылали. Глубоко заблуждаетесь. Чтобы получить белый цвет, белый свет, несущий свет энергии, которым пользуется производный солнце, вы должны знать энергетическое строение, на основании каких балансов цветов получается белый цвет. А то, что вы на физическом плане мешаете все и черный, вы отделите, ничего нет, ни одного цвета. Вы возьмите черный цвет и преобразуйте в тот сгусток энергии цветовой гаммы, который вы употребляете. Сделайте, пожалуйста.
0: Лучше,
1: обоснование
0: того,
1: которое необходимо.
0: Пусть лучше они этим не занимаются, потому что черт,
1: поэтому
0: что из этого может
1: работа,
0: выйти.
1: Работа, она будет закончена после составления генетических кодов расшифровки мира растительного, животного и мира человека, будет продолжена и закончена тайна черного цвета, основа основ мироздания Вселенной.
0: Вы знаете, Сергей Борисович, вот еще одно сообщение пришло, то есть, кстати, тоже без подписи, а пока, сейчас прошу прощения, апокалипсис невозможен без Ивана Богослова.
1: Я не знаю. Мы же поднимали с вами данную тему, и мы должны понять, в работе системы построения мировой нашей солнечной планетарной системы мы должны знать твердо, что выведены параметры внешней орбиты и внутренней орбиты планеты Земля по каждой планете. И существует омовение, очищение живого организма, как в целом планеты. Так вот, данное омовение, очищение на планетарном уровне нашей планеты как раз происходит раз в миллиард лет. И данный период как раз на энергетическом плане совмещение орбиты внешней с раскрытым входящим раструбом как раз становится напротив силы притяжения. Против сил притяжения, если прямую плоскость вывести, а мы вращаемся в плоскости, вблизи Солнца, это по основам мироздания, это в работе полностью написано. Вокруг Солнца мы вращаемся, но не вокруг самого Солнца, а в плоскости, в своих орбитах, внешних орбитах, которые энергетически содержат уровни. А наша планета Земля, дорогие радиослушатели и дорогой радиослушатель Матвей, который присылал сообщение, наша планета уникальна тем, что она внутри внешней орбиты содержит колоссальную энергомагнитную сетку, которая улавливает все несущиеся части микроэлементов во Вселенной, где дробятся и небольшие метеоры, кометы. Она улавливает данную сетку и перерабатывает. Поэтому на энергетическом плане, в связи с тем, что Вселенная едина в основах мироздания, и планета Земля, наша дорогая планета, является живым энергетическим организмом, то внутри магнитной сетки создаются континенты, будущие континенты для планеты Земля. И вот как раз что касается апокалипсиса, да, будет катастрофа. Катастрофа на энергетическом уровне, но она ощутима будет мгновенно, потому что на эфирном плане воздействие сил притяжения восьми солнц, а наше солнце девятое, которое должно, и наша планета Земля найдется, у меня точно определен день, я не буду называть вам в графике построения, и орбита раскрытым раструбом будет направлена по отношению Солнца, то силы притяжения и отражения не будут равны, и поэтому энергетический наплыв энергетический напор будет очень большой. На эфирном плане чрева Земли раскроется планеты Земля.
0: А извините, является ли вот как раз вот эта озоновая дыра бизония начала?
1: Нет, сейчас. Нет, мы к озоновой дыре подойдем, особая тема. А раструбом раскрытым оно как раз в чрево Земли на эфирном плане энергетическом примет все те континенты, которые войдут в чрево Земли. Но там, где будет продавливание планетарном уровне, получится
0: на другой стороне, в общем-то,
1: опускание континентов. Да, с другой стороны, появление континентов точь-точь по энергетической береговому шельфу. И человечество скажет: ну ты смотри, Земля продолжилась полностью вся. Поэтому были случаи, действительно, земли, которые так называемая земля Санникова, они существовали, они опустились при катаклизмах, они появятся вновь. И точки соприкосновения, те, которые называются мертвой зоной, точки соприкосновения на планете Земля, они как раз и будут восприимчивы к балансу на эфирном плане приема энергетических. и выброса континентальной уже части на поверхность, так называемая. Поэтому день, когда и год, когда он полностью весь расписан, когда именно движение внешней орбиты, а она тоже по своей, вокруг своей оси движется, наше обращение полтора, то есть миллиард лет. Вы обратите внимание, и ученых я прошу обратить внимание, на движение орбиты, то есть планеты Венера.
0: Да,
1: оно движется такая... поперек, потому что орбита Венеры как раз находится поперек движения Солнца, если смотреть плоскостную проекцию. Поэтому можно многое говорить. Я вам открою небольшой экскурс в том, что в основах астроинженерии, в связи с тем, что планета Марс набрала ускорение, то, которое необходимо ей к выходу на более высокий уровень развития на энергетическом плане, и цивилизации, живущей на планете Марса, она уйдет с нашей орбиты, как и уйдет Плутон. А в нашу Солнечную систему идет доставка трех планет, где место посадки полностью в работе отражено. И появится сейчас пробуждение, ведется трех новых солнц.
0: Извините, мне... извините, а такие вот перестановки, скажем так, ну вот в планетарной, скажем так, политике, ведь каким-то образом должны целиком изменить взгляды людей на гороскопы, все с этим связанное. То есть, ну представьте себе, что исчезнет Юпитер, как вот его агрессивный, все, что он несет практически. Вы то есть, знаете... давайте лучше как-то Юпитеру подальше.
1: Вы знаете...
0: А Венера пусть будет, скажем, она же все-таки
1: я...
0: такая, да.
1: Я вас
0: да.
1: понял. А кто сказал, что Юпитер несет зло? Юпитер как живой организм.
0: Что вы говорите?
2: А Марс.
0: Ну это кому как?
1: Вы совершенно правы. Кому как? Кто как признает? Ведь планета это живой организм. Мы по существу мы тоже планеты. Понимаете? Мы внутри по балансу энергетическому заряженному. Вы вспомните слова прекрасные, и вы солнце тоже.
0: Да, да, да.
1: Потому
0: да,
1: что да. Почему так сказаны слова? Потому что энергетический заряд ядра человека, он создан в основах мироздания по балансу энергетическому и основах мироздания создания ядра, как солнце. Ныне живущие. Несущие нам энергию производной солнца.
0: Другими словами, РУ. А вот, вы знаете, пришло следующее сообщение на пейджер от дамы. Я все-таки думаю, что мы его зачтем, да? Уважаемый Сергей Борисович, объясните, пожалуйста, что вы подразумеваете под значением раструб? Спасибо, девушка Мила.
1: Вы знаете, если вы представите проекцию булавки... Раскройте булавку.
0: А, понятно, я понял, да.
1: Булавку большую. В общем, Angels, девушка Мила, да?
0: Да, Мила, да.
1: Радиослушай.
0: Мила,
1: Мила, да?
0: Да.
1: Уважаемая Мила, вы знаете, лучше представить орбиту в форме шпильки. Но конец раскрытой раструба шпильки немножко подогните. Так, чтобы... на миллиметра два он не сходился у вас. Чисто подогните. И вот орбита как раз и представляет такой вид.
0: Да, я...
1: А внутри прогните для посадки небесного тела живого организма планеты Земля по экватор вовнутрь.
0: Ну, не сильно и вот это нужно, представьте чтобы не себе, геометрическую форму
1: и
0: не изменить.
1: Представьте себе, что строение орбит на планетарном уровне и в основах мироздания так и представляют они себе внешние орбиты, вращаясь в плоскостях тех, которые необходимы. И в работе тех, которые сделаны в системе построения миров, мы как раз и восполняем каждая планета, если расчленить вытянутую линию, то мы как раз до Солнца а мы находимся на расстоянии 150 с небольшим миллионов, я сейчас по памяти вам говорю, то наша орбита, она составляет, длина орбиты 157 миллионов 680 тысяч километров. Но не так, как трактует нам земная наука, 960...
0: Ну, это, вы знаете, это все сделалось с гуманной целью, чтобы не запугать людей масштабами. Это что же нужно понять?
1: Поэтому, дорогая
0: Мила... Ученые же, они как бы действовали, извините,
1: Я имел в виду то, что возьмите пальчиком и двигайте данную орбиту и поставьте напротив небольшого шарика данную орбитку, и вы посмотрите, проведите проекцию центра, поставьте шарик и проведите внутри еще между сегментом проекцию и поставьте данную орбитку. Ну, в принципе, и вы еще... посмотрите, что силы притяжения восьми Солнц и девятого Солнца будут настолько мощны, что весь баланс энергии, который в магнитной сетке Земли был скомпонован через раскрытый вот этот раструб, а по этому раструбу мы сбрасываем каждый год наработанный баланс энергии, и насколько мы наработали его на конец появления в этом раструбе, либо положительный баланс энергии, либо отрицательный, здесь как раз вы коснулись таинств, причинно-следственного закона кармы, который как раз и раскрывает. Мы приехали с багажом с вами, а в зимний период мы ближе к Солнцу. Я опровергаю земную науку, которая нас в школе, меня в том числе, учила, что мы в летний период находимся ближе к Солнцу, поэтому прогреваемся. Солнце – это холодная плазма, понимаете? Мы поглощаем производную энергию Солнца, всего лишь баланс энергии света, который идет в вакууме состояния водорода. Оно холодно-белого матового цвета. Поэтому не удивляйтесь, еще раз говорил и буду говорить, Солнце – это холодная плазма, несущая энергомагнитодвижущую силу, те заряды, которые высчитаны и приведены в работах. Да, поэтому, просматривая все планеты, как раз на восполнение баланса энергии мы и работаем вместе с живым организмом планеты. Почему и высший разум, и я вас прошу, и себя внутри призываю, и детей своих призывал. Мы едины вместе с планетой, едины в единстве разума. И она нас слышит, и воспринимает. И вы вспомните... почему в старые времена люди старались ходить босыми ногами по геосфере Земли, по Земле? Потому что перенасыщенность отрицательного баланса энергии планеты Земля и в организме, оно выбивало, отталкивало одноименным зарядом отрицательное от отрицательного, и люди дольше жили и здоровыми ходили. А наш человеческий организм, принимая отрицательный баланс энергии воды, не успевая переработать в связи с техногенной нагрузкой организма, накапливает остаток энергии отрицательной, превращаясь в мертвые зоны. Те зоны, которые определены в организме человека. И аппарат написан «Оздоровить организм». Да. И эликсир жизнедеятельности человека, исходя из баланса энергии, написан. И мне приятно Александру Буйнову, радиослушателю, сказать, что да, здесь немалую роль и сыграла в написании таблица волн и частот, дающая понять основу мироздания и получение того настоящего баланса энергии, где ясна частота колебаний, длина волны, с какой употребить насыщение баланса энергии.
0: Еще хотелось вот Миле посоветовать, в принципе, для тоже такого визуального представления о всех этих процессах. Вы можете склеить вот реверсивную бумажную ленточку такую, получится замкнутая петелька, изогнутая такой восьмерочкой, тоже хорошая модель. А что касается вот с утилизации какой-то энергии, полученной, вот дурной энергии, да, полученной, скажем, через воду и так далее, посредством, в общем-то, пяточных лопастей, то, опять же, этому препятствует и обувь, и асфальтизация, и, в общем-то, урбанизация, естественно.
1: Совершенно правы, да. Я не касался этого, мы же работаем.
0: Вот. Ну что же, сейчас мы, опять же, ненадолго прервемся, затем продолжим наш разговор с Сергеем Борисовичем Сидзом. И, видимо, вот оставшую часть нашей беседы мы уже посвятим непосредственно приему ваших телефонных звонков 203-19-22 и пейджер 956-32-32, абонент 109-279.

0: Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Борисович Сид и сиамский близнец Angels и Торшин. И мы вот последнюю часть нашей беседы с Сергеем Борисовичем посвятим приему ваших телефонных звонков, ну и, конечно, ответу на вопросы, которые вы будете присылать нам посредством пейджера 956-3232, абонент 109-279. Телефон студии наш прямой, это 203-19-22. И я, если позволите, поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Я поняла, что у вас в студии гость по имени Сергей Борисович.
0: Совершенно да? Правильно.
1: Уважаемый ведущий, извините, а как ваше имя, отчество или просто имя?
0: Ну, в общем-то, зовите меня сегодня просто Александром.
1: Просто Александр?
0: Да, я сегодня. Вот. Потому что вчера я выступал в роли льва.
1: Льва?
0: Да.
1: Приятно. Так вот, Александр,
0: да.
1: Дело в том, что когда я подключилась к вашей передаче, то подумала, что уже наступило 1 апреля.
0: Угу.
1: Объяснить почему?
0: Да, хотелось бы.
1: Голос Михаила Сергеевича Горбачева. Его же речевые обороты. Ну, и же с этим следует. Угу. Все остальное. И вдруг мысли о Вселенной.
0: Вы думаете, как бы, что Михаил Сергеевич Горбачев...
1: Я сейчас приняла все это за розыгрыш.
0: Ну вот, нет, на самом деле, действительно, если когда-нибудь тут и будет вот реально сидеть Михаил Сергеевич Горбачев, то значит, что он будет тут сидеть реально. У нас никогда не бывает розыгрыша, все, что мы делаем, весьма серьезно. Кстати, сиамский близнец тут тоже реально существует. Вот сейчас мы ему предоставим голос, он хочет вам что-то сказать. Да, говори, пожалуйста.
2: Дело в том, что вам придется верить нам, иначе, если вот большое количество звонков поступит на передачу, директор сейчас сидит и слушает ее. Если большое количество звонков будет подобное вам, что 1 апреля, соответственно, сейчас все слушают радио и будут думать, что действительно 1 апреля произойдет очень сильный природный катаклизм. Потому что природа-то знает, что сегодня-то 15 февраля.
1: Да. Что вы, неужели так прямо?
2: Да, все очень серьезно.
1: Я думаю, что нет.
2: Нет, потом, если бы это был Михаил Сергеевич Горбачев, то мы бы слышали посапывание Раисы
0: Максимовны.
2: Максимовны, да, вот,
1: знаете,
2: кстати.
1: Вы меня извините, у великий и могучий русский язык.
2: А его, кстати, нет сегодня.
0: Да, так что...
1: Я так понимаю, что сегодня там у вас в качестве его гостя, конечно, нет.
2: Нет, могучего языка здесь нет.
1: Да, да. Я поняла, потому что изложение, конечно, мыслей весьма оригинальное.
0: Спасибо, спасибо.
1: И баланс энергии. Но дело в том, что я немного скажу, немного знакома с эзотерикой. Mm-hmm. Читала Данила Андреева, «Роза мира», mm-hmm. Лаваской труды.
2: Так Рейзов, это же утописты все.
1: Кастанеды. И, знаете, вообще, конечно, все это, поэтому я все восприняла на уровне шутки. Так что-то... Где-то мы скачем, все это вот схватили.
0: Да вы не нервничайте, пожалуйста. Вы так как-то нервничаете, вы успокойтесь.
1: Нет, я не нервничаю. Мне
2: нам
1: просто,
2: выговор опять за вас делают.
1: Мне долго сидели.
3: Ну тогда вы успокойтесь, разрешите мне.
1: Пожалуйста.
3: А то вы действительно перескакиваете и употребляете все остальное. Я обращаюсь к вам с уважением и с преклонением, что вы в столь поздний час не спите. И слушаете данную передачу.
0: Передача,
3: вы упомянули, тех людей на физическом плане, которые принесли на планету Земля будоражение сознаний. Вы упомянули Блаватскую.
0: Угу.
3: Понимаете?
0: Еще не доставало, чтобы вы, например, упомянули Терентия Риасу, к примеру, который тоже писал.
3: Нет, все правильно.
0: Нет, Терентия Риаса тоже писал.
3: Радиослушатели правильно.
0: Безусловно.
3: Как имя, отчество ваше?
1: Ну, просто Ольга.
3: Ольга, да?
2: Какая фамильярность.
3: Оля, вы знаете... Вы упомянули человека, Блаватскую Елену,
1: ну,
3: которая очень... Нет, минуточку. Вы не просто... Вы правильно упомянули. Блаватская и работала в расшифровке знаний, тех знаний, станций египетских, которые были скрыты, понимаете, скрыты, и она на свой период время нахождения на планете Земля, она выполнила свое предназначение.
1: Ой, извините, то, которое... я не отмолвавский вопрос хотел задать, извините, я просто упомянула ее имя, просто...
3: Но она...
1: А конкретный вопрос у меня такой. А знакомы вообще с представлениями о Вселенной такой древней цивилизации, как майя? И что вы об этом знаете?
0: Спасибо. Конкретно. Спасибо вам, Ольга. Я просто как бы сейчас уже вот вынужден вас вывести из эфира, поскольку у нас стоит счетчик, уже мы уже это платим, уже мы платим. Да,
4: вообще, международные переговоры оплачиваем.
0: Да, так что вот это самое. Иногда платим натуральными продуктами,
3: я
0: молоком.
3: Вкратце...
0: Спасибо за звонок. Да, продолжайте.
3: Да, отвечаю, я вкратце просто отвечу. Да, вы употребляете тех людей, которые я не занимаюсь эзотерикой, но я пытаюсь свое сознание направить в те направления цивилизаций, где были привнесены знания новые. И если вы походите по Москве, и найдете книги те, которые тайны 20 века, диалоги в 20 веке, понимаете, то вы поймете ценность цивилизации, живущей в народности майя.
0: Ведь
3: мы
0: до
3: сей поры не можем расшифровать египетские папирусы, привнесенные знания.
0: Там уже половина из них поддельные уже.
3: Ну, за между прочим, я с вами не согласен в том отношении, что, будучи по приглашению в сопредельном государстве в Иордании, мне посчастливилось среди кипы папирусов выбрать 4 папируса, где отражены основы мироздания Вселенной.
0: А там уже
3: которые
0: же,
3: мне... Да, они свободно продаются по $2 за папирус. Поэтому,
4: у меня, кстати, вот такая мысль. Вот папирусы от папируса произошли? Или...
0: Вполне вероятно, что они обогревались этим.
3: Безусловно, вы правы.
4: Да, то есть папирус заворачивали траву и...
3: Да,
4: и курили,
3: гильз не было, поэтому употребляли папирус везде, как строительный материал,
0: утепляющий,
3: так и везде.
0: Да.
3: Но я хотел бы коснуться тех параметров, которые радиослушатели Оля затронула. Ведь на папирусах отражены основы мироздания. Нам предстоит расшифровывать их и будущему поколению, чтобы мы дали небольшой маленький трамплинчик. Нам придется расшифровывать с опубликованием цивилизации майя тех параметров и тех знаний, которые они отражены в рисунках, дошедших до нас, понимаете? И если они будут даны широкому кругу, если они совпадают в основах мироздания, я употреблял и племя Дагонов, живущие на планете Земля и владеющие основами мироздания Вселенной, единственные сейчас на планете, которые точно такими же знаниями из уст в уста передавали энергетическое строение. Они знают силу протона, того, который необходимы. Они знают, как воссоздавалась Вселенная, из чего пошла она. Понимаете? И эти знания, вы говорите, 1 апреля. Ну, пусть для вашего сознания 1 апреля. Эти знания все равно будут опубликованы.
0: 1 апреля – это капели. Тогда, в общем-то, весна не так и плохо.
3: Поэтому мне приятно и без обиды прошу вас. Я просто преклоняюсь, что вы столь поздний час. Для вас это бред какой-то 1 апреля. Для остального человечества это знание.
0: Это откровение.
3: Понимаете?
0: А чтобы... Вы знаете, Сергей Борисович, вы так вот тоже не принимаете вот близко к сердцу то, что там 1 апреля. На самом деле ведь большинство...
4: 15 уже.
0: Во-первых, да. Во-вторых, это и не удивительно, потому что, например, когда вот человек болен чем-то, к примеру, и подходит к нему медсестра со шприцом, там, сделать укол, укол. Он тоже там по своей, может быть, какой-то, ну, не то, что неграмотность. Он пытается избежать укола, хотя это во благо. Поэтому здесь, в общем-то...
3: Нет, вы знаете, я вполне нормально воспринимаю это, потому что у меня были случаи, когда я собеседовал визуально, и когда интересовались, кто же я был, я говорю, да, пожалуйста, подключайте экстрасенсные каналы в Кишиневе, прекрасный канал информационной космической связи в Алма-Ате. И когда оттуда данные пришли, и мне со мной встретились, то ясно было, то, что каково же мое было физическое воплощение на планете Земля, и когда я воплощался. А свою космическую биографию и себя я прекрасно знаю, и свои задачи, стоящие передо мной. Поэтому нужно смотреть открыто и открытыми глазами на данные вещи.
0: Да. Давайте послушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. И ваши вопросы Сергею Борисовичу Ситу, ну, естественно, Сиамскому близнецу тоже можете адресовать ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: У меня вот такой вопрос. Я, значит, вот думаю. Вот вы говорите тут, значит, про потребление человеком там пищи, тут, в частности, информации, там воды также вот. Вот. Но ведь нельзя забывать и про комплементарный по отношению к этому процесс, то есть процесс, значит, вот освобождение человека от ненужных остатков переваренной пищи, то есть непереваренной пищи. Вот это, как это вот в бытологии называется,
0: канат.
5: Сметание каната.
0: Да, да.
5: Вот. Не могли бы вы сказать вот
6: или перетягивание
5: энергетического баланса, то есть того энергетического баланса, которому, значит, этот процесс подвержен? Значит, у меня еще вопрос.
3: Значит,
5: вы говорите про прошлое воплощение, там прошлое воплощение, но ведь не секрет, что, значит, вот сейчас с усилением духовного фактора в жизни современной, ну, сказать, там возрождается там вот захоронение там императорской семьи и так далее, ну, понимаете, да? Вот, значит, все больше значение приобретает, значит, вот фактор прошлых воплощений. То есть, значит, вот скоро вместо трудовой книжки будут при приеме на работе спрашивать, значит, вот кем человек был в прошлой жизни. Ну, а сами понимаете, если в прошлой жизни там вор, позапрошлый мошенник, его на работу не возьмут. Вот не обращались ли к вам люди с просьбой, значит, писать поддельные, значит, документы о прошлых воплощениях?
0: Ну, спасибо, действительно, тема интересная.
3: Ну,
0: спасибо.
3: Хорошо, давайте я...
0: Может быть, со второй части, потому что она более, так сказать, приемлема к нашим условиям подделки, фальсификации, в общем-то, тарифов и таможенных правил.
3: Ну, вы знаете, я вкратце, вы совершенно сознанием на правильном пути. С приемом я употреблял, значит, эликсир жизнедеятельности человека, он написан и готов к производству, технология производства его. В связи с этим, принимая нужный баланс положительной энергии, тот, который нам необходим, естественно, получится в процессе приема сжигания той пищи, которую мы до того употребляли. Тогда для вашего сознания, ведь эликсир жизнедеятельности человека обеспечивает баланс недостающей энергетики человеку, тот, который необходим при приеме пищи. То есть отказ от пищи непосредственно, что и предусмотрено, с отмиранием некоторых и оставлением органов, нефункционирование их, вы правильно употребили термин, некоторые органы, они отомрут, они не нужны для человека будущего, потому что чистый прием и переработка энергии, та, которая осуществляется, а я чувствую, вы врач, коли затронули данное направление, она вся рассмотрена на энергетическом плане. Что вы перешли вскользь вопросы по перевоплощениям, и муссируется вопрос царской семьи, перезахоронение, там ажиотаж ведется и все возможные дела. Но я хочу ваше сознание поставить не в точку будораживания своего, а вы должны обратиться к истинной истории. В том, что в архивах НКВД, ОГПУ и КГБ находятся документы те, подтверждающие, что цесаревич Алексей остался жив. И Сталин это знал. И Андропов, придя к власти, возобновил поиски истинного престола наследника.
0: Для будущего, с какой целью он это делал? Вот это они умалчивают.
3: Потому что де-юри, на юридическом языке международных правил, законы исторической России никто не отменял, они действуют. Западные политики это прекрасно знают. Но российский народ не имеет сейчас, на данную пору, доступа к своим авуарам, доступа к своим богатствам, к территориальным целостностям, вернуть правопреемственность, я повторяюсь, и наследие. Поэтому Андропов и просматривал стратегическую роль восстановить место блюстителя престола наследника, того, чтобы вернуть богатство, тем самым обеспечить российский народ казной той, которая должна быть в нормальном, справедливом государстве. На что в данную пору у нас с вами нет. Нет казначейства, того, которого работало бы в нужном направлении. Нет российского резервного фонда. Мы не будем говорить по принципу там шведскому, как вы употребляли, ФРС, Федеральной резервной системы, да, США. У нас должна быть своя стратегия, своя политика и программа возрождения России. Это предусмотрено.
0: Извините, Сергей Борисович, как вы вот относитесь к такому мнению, которое бытует все чаще вот среди нашего населения, что, скажем, пиратская продукция, там вот аудиопродукция, да, компьютерные программы, которые столь вот сейчас получили широкое распространение в нашей стране, это является своего рода платой западных государств российскому государству за, в общем-то, вот эти кордоны, которые Россия ставила на пути, в общем-то, черных сил своим телом, значит, за фашизм, то есть за, в общем-то, за так далее и тому подобное, за жвачку. Вот,
3: нет,
0: как вы считаете?
3: Я с вами, я считаю, это мое мнение. Да, может быть, радиослушатели и согласятся с моим мнением. Ведется целенаправленно работа, целенаправленная работа по промыванию сознания народов, живущих на территории России, по привнесению отрицательного баланса энергии в организм народов, живущих на территории России. Ибо музыка и то, что смотрит человек, это есть баланс энергии. А вы посмотрите, вся Россия заполнена ужасом, бойнями.
0: Мариной
3: куда
0: Черниковой,
3: возьмите,
0: опять же, да.
3: Фильмы идут, дети, сверхужасы. Но у себя Соединенные Штаты Америки запретили показ этих всех фильмов. Я не касаюсь порнофильмов, всевозможных этих. Вся грязь, она стеклась в Россию. И насаждается. И когда вы затрагиваете вопрос по защите авторских прав, аудио и там от воздействия пиратства, всевозможное, да я за защиту авторов. Но вы посмотрите, сколько препонов стоит нашим уважаемым авторам российским, народом, живущим, кто живет на территории России, сколько ему нужно пробить коридоров, чтобы защитить свои авторские права от пиратства, копий, в культурных ценностях, в направлении науки, понимаете, в литературе. Ведь несовершенство российских законов, то, которое бы оградило авторские права от посягновения пиратства, тем самым стимулировало бы, как вам сказать, приток положительной энергии на территорию России.
0: Вы знаете, вот на пейджер нам тоже присылают сообщения, мы будем их зачитывать. Значит, уважаемый Сергей Борисович, я потрясен вашим уровнем сознания, так же, как и вы, располагая рядом фундаментальных знаний. Надеюсь, на встречу с вами весь день буду дома. И далее дам телефон Дмитрию. Я после окончания эфира вам передам телефон.
3: Спасибо,
0: Дмитрию.
3: Дмитрий.
0: Далее, Сергей Борисович, я сын инопланетянина, помогите мне вернуться на мою планету.
3: вы знаете...
0: Ничего смешного я здесь не вижу. Человек, понимаешь, это там осиротел, можно сказать, и остался без крылом, понимаешь,
4: вы знаете,
0: какая, да.
4: Я знаю, где находится планета.
0: Вы жестокий.
3: Дорогой радиослушатели, я тот, который присылал на пейджер сообщение. Я хотел бы вам одно. Вы вовнутрь себя посмотрите. Я просто прочту прозу, которая пришла. Я в основном работаю... не только днем, но и в вечернее время, когда мозг находится в тишине. Я благодарен семье за уют, который создают они мне в ночное время и в дневное, когда я кропотливо работаю над составлением и вычислением знаний, те, которые должны быть. Так вот, я хотел бы вам прочитать прозу. «О, человек конца 20-го столетия, ты жаждешь славы, ласки и уважения, забыв при этом, что рядом мир с тобой, растительный, животный и мир кристаллов. А ты до сей поры не ведаешь, что он громаден и большой. Так пробудись же, наконец, и возбуди свое сознание, и милосердие свое ты прояви к нему. Ведь он, как ты, дитя природы». Закон любви к нему употреби. О, человек, человек, пора тебе узнать об этом. Есть мера любви, добра, есть концентрация ума, сознания, есть сгустки всех энергий, откуда жизнь произошла. Когда ж земные существа внимание обратят на это? Что есть молекула, она, друзья, есть составная часть ядра, и жизнь первоначальная вся произошла от этого. Есть мир молекул, стройный мир, где первый атом, чистый атом водорода, стоит проекцией своей во вновь созданной Вселенной. Есть альфа, абсолют, есть время и пространство, есть тот, кто волей и ума жизнь создал во Вселенной. И мы, земные существа, дело рук ума Творца Вселенной. Где атом водорода, есть прародитель человеческого рода, где микромолекула нашего Творца бессмертна на века. Услышав это все, что скажешь мне, о человек конца 20-го столетия, где правит миром зло, там, где должно торжествовать добро, любви и милосердия, лица, звуки? Поэтому вы сами поразмышляйте над этим, да, и найдите пути своей предназначенной миссии и осуществите свое предназначение.
0: А мы обратимся снова к вашим телефонным звонкам 203-19-22 и ваши вопросы Сергею Борисовичу Ситу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите,
6: ой,
0: пожалуйста.
6: Да. Сергей Борисович, я так рад, что сумел дозвониться. Добрый день. Я из Донецка вам, так сказать, звоню. И вот, понимаете, тут как-то раз была такая ситуация. Мы тут с нашими работягами после смены идем, и вдруг раз, и контакт. Ну и тут я ж даже не знаю, понимаете, вот годами коплю себе эту информацию. Мне передали ноты и стихи. Сказали, что это очень секретная, так сказать, информация. Вот. Ну, не с кем было поделиться. Я был один, а друзья, так сказать, не понимают. И я понимаю, что вы единственный человек, который может разгадать эту секретную информацию. Я вот сейчас вот, если не возражаете, вы, дорогой ведущий, я вам ее зачитаю.
0: Безусловно, это очень интересно.
3: Мне очень приятно, что вы оттуда, с Донецка, дозвонились
0: Ну, сейчас давайте послушаем, Сергей Борисович, а то там, знаете, у человека деньги капают в Донецке,
6: да,
0: небольшая зарплата. Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
6: Слух у меня нету, но вот, так сказать... Ты чула, ты не чула, ты чула, ты хорошая погода и с пивом пироги. Вы знаете, я просто не знаю, я могу вам и по факсу выслать, тут и нотная грамота есть, и...
0: Значит, по факсу было бы интересно, потому что, в общем-то, нота без нот мы никак. Мы
6: у меня тут у палате и факс стоит, и все есть, так сказать, поэтому вы телефончик мне просто скиньте по... И я вам...
0: 202-91-02.
6: Вот, ну, замечательно.
0: Спасибо вам. Привет, кстати, донецким всем. Это донецкие, это наши все, в общем-то. Я вот предлагаю дальше отслушивать звонки, потому что сейчас по факту придет, мы все отметим, секретарям печатями завизируем, отошлем, в общем-то, в двух экземплярах. Вот один туда, другой оставим себе, как положено, и договор заключим, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: У меня два вопроса. Да. Если жить на Марсе, первый вопрос.
0: А скажите, этот вопрос вам что навеяло? Мы сегодня как-то эту планету...
4: И что он вам даст вообще? Если там есть жизнь на Марсе, вы хотите туда съехать, получить вид на жительство или что?
0: Ну, вот просто мне интересно.
7: Просто интересно, и хочется услышать его точку зрения.
0: Угу,
7: а второй вопрос. Почему в последнее время, вот я заметил, инопланетные цивилизации утратили к землянам интерес? Вот после Воронежа не слышно о них ничего.
0: Спасибо. Вот второй вопрос интереснее, а первый как цитату, я думаю, не стоит вообще ни в коем случае даже обсуждать.
8: Вы...
0: Вы имеете в виду?
8: Радиослушатели задал интересные вопросы. Они касаются истины и реального времени. Да, жизнь на Марсе есть, но в другом форме жизни. Понимаете, и технологиями как раз и предусмотрено создание аппаратов тех, которые зарегистрируют параллельные миры. То есть мы с разрешения Творца переданы знания те, которые произведут регистрацию остаточного явления энергетического параллельного мира, находящегося рядом. Я почему так констатирую? Потому что я говорил, что в 95-м году я встречался с созвездием Голубых Весов с планетой Вестой. Прилет экспедиции был. И когда я по истечении 2 месяцев пошел на то место и ради эксперимента заснял аппаратом, и потом мы на особой чувствительной пленке после снимков, снятых полароидом, пересняли, то я зарегистрировал остаточные явления те, которые жизнь энергии жива. И я получил дополнительные снимки к данному своей экспедиции, к посещению. А вы затронули вопрос тот, который... Да, жизнь на Марсе есть. Живет в энергетическом плане, на своем измерении. Я понимаю измерение, и чтобы вы поняли измерение. Это уровни баланса энергии. И когда будет расшифровано энергетическое строение структуры строения человека по балансу энергии, а мы самая совершенная биологическая форма, и когда просмотрены будут уровни все, а вы знаете из книги «Жизни Библии» 50 дверей, но это 50 уровней, понимаете? И сознание находится на том уровне, на каком оно предопределено твоим и моим, и каждого человека духовным развитием. Я думаю, что вас такой вопрос, то есть ответ
0: да,
8: немного удовлетворил.
0: Удовлетворил, да. Следующий телефонный звонок.
4: Я еще пояснил некоторые моменты. Там был вопрос, что почему стали инопланетяне меньше уделять внимания.
8: Вы совершенно правы. Я бы не сказал бы, почему меньше. Наоборот, посещение планетарных точек как идет, там, где геопатогенные точки работают, они там появляются. Я, в общем-то, намерен после... сегодняшнего собеседования, дорогие радиослушатели, я открыт человек. Я могу предложить кинорежиссерам заснять изумительный, уникальный фильм по прилету цивилизации, инопланетной цивилизации на планету Земля, заснять их корабли, так как точка ясна, где находятся они, понимаете? Другое дело, как зарегистрировать данные посещения.
0: И согласятся ли они, потому что я знаю, они очень капризные, знаете, и вот, например, мне не дали просто никто.
8: Встречался со многими академиками, которые заснимали летательные объекты, но эмульсия сползала на пленке при печатывании. Энергетическое воздействие шло. Поэтому, когда испрошено разрешение у Творца непосредственно по определенному коду обращения, то будет все сохранено.
0: Понятно. Да, что вы хотите?
4: А у меня вот вопрос к радиослушателям. Если кто-то сейчас находится дома, а не на улице, около колокольчиков, из которых идет вещание нашей передачи, посмотрите на свои термометры и скажите, пожалуйста, какая температура на улице, потому что нам сейчас скоро уже
0: прогревать
4: выходить.
0: Нужно трактор наш, это уборку так делать всегда.
4: Вот, и скиньте, пожалуйста, эту информацию на пейджер, чтобы
0: сколько
4: знали
0: сейчас градусов за бортом. Кстати, хорошая у тебя идея, спасибо за нее. А мы слушаем следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Доброй ночи.
0: Говорите, пожалуйста, громче, у вас очень плохо слышно.
4: Можете даже немного кричать.
9: Хорошо.
0: И голос повыше сделайте, так, а то разборчивость плохая.
9: А как получится?
4: И пойте.
0: Вы не отвлекайтесь, вы говорите.
9: Я хотел бы
4: начать. А лучше стихами.
9: Демографической справки.
0: А можете нам спеть эту справку вот оперным голосом?
9: Хорошо.
0: Давайте.
9: В 1930 году население земного шара составляло 2 миллиарда человек. А уже в 1984 году 5 миллиардов. А в следующее тысячелетие планируется войти дружной семьей 7 миллиардов человек. Вот у меня вопрос по поводу, вот вы говорите, баланс. Ну, материально понятно, там закон сохранения вещества, что вот те ресурсы, которые мы исчерпаем Земли, но они как бы идут на наши нужды и на то, что там производить технику, произрастать какие-то фрукты, овощи, ну, питать себя.
0: Вы не волнуйтесь, вы не волнуйтесь.
9: А вот в плане вот, ну, баланс, то есть сохранять.
0: Понятно. Вопрос понятен, спасибо.
9: В плане разума. Вот.
8: Я вас прекрасно понял. Ведь нужно отделить баланс тот, который мы вырабатываем, энергетики, и план разума. Идет ли эволюция разума? Творим ли мы добро или творим зло? Как раз вот здесь вот идет переплетение. И я благодарен вам, что вы провели некоторый экскурс количество народов, населяющих на планете Земля. И когда просматривали то, что причинно-следственный закон кармы, то прошлое, настоящее, будущее, оно присутствует с нами на энергетическом плане. И вы касаетесь как раз взаимосвязи той по балансу энергетики. Принимая баланс энергии тот, который составлял в ту пору живущую средневековье, по балансу энергетическому на планетарном уровне и населяющее все, как раз можно проявиться на энергетическом плане в прошлом. Вы поняли, о чем я говорю? Также и в будущем, которое живет же здесь с нами, рядом, но мы его не видим, нам не дано. Они видят нас в тонком энергетическом плане, видят наши сущности на энергетическом плане. Либо мы несем добро, наша аура, та, которая необходима, более окружена ореолом нежно-голубовато-белого цвета, сиянием, Если это высокие духовные сущности, выполняющие свою определенную миссию, то у них аура выброшена светом, который, ну, смотреть нельзя, в зависимости от духовного развития. Понимаете? И как

0: как тараканы кишить, или как китайцы на рисовых полях, они же затоптали воробьев. Это говорят, что они типа их били. На самом деле просто они топтали, их у них было очень много, их всех пучило, они бегали. То есть, по идее, что же получится, что мама-земля превратится, в общем-то, в большой Китай. Представляете, до 200 лет они будут жить, плодиться. Жить, плодиться. Это вот нас, знаете, да, нас бы сейчас не 5 тут сидело, а вот уже человек,
1: знаете,
0: 15.
1: Вы знаете, ведь мы касались с вами вопроса апокалипсиса.
0: Все, тогда вопрос нет.
1: Мы касались с вами того вопроса, который повлечет за собой человеческие жертвы при омовении, очищении планеты Земля. Чисто землетрясения, катаклизмы те, которые будут, опускание континентов, подъем континентов. Поэтому смена эта вся и перемещение как с физического плана, но в плане энергетическом, я должен сказать, что наша планета точная копия прообраза Солнца, точная копия прообраза Солнца того, которое находится нашим Богом Солнца. Я почему говорю так? Потому что у нас Луна, мы как видим, небесное тело находится на отставании по движению орбиты, а впереди планета Земля по внешней орбите движется планета Сава. Сава-Оф по египетским обращениям, то, которое было. Параметры данной энергетической планеты, они вычислены полностью все, что составляет единую энергомагнитодвижущую силу на восполнение баланса энергии, того, о котором мы с вами и говорили. Но вы затронули тот интересный вопрос, что я хочу, дорогие радиослушатели, вас проинформировать, что сбрасывая положительный баланс энергии в точке раскрытого раструба внешней орбиты, мы как раз и исполняем свое предназначение. Либо мы прибыли с перенасыщенным балансом положительной энергии, тогда ввиду наличия 2/3 части положительного баланса энергии нас, как живой организм, на виток на 5,5 градуса в общей системе спирали нас поднимут вверх. И таких циклов гармонии космоса на планетарном уровне для цивилизации осталось в общем объеме 214 лет. А каждый цикл кармический длится 36 лет. Вот почему мы сейчас поглощаем с вами плоды работы 61-го года с переходом на 62-й год. Вот почему у нас с вами произошла деноминация. Я подсказываю просто политикам и геополитикам, и так называемым астрологам, которые строят свои. Я хотел бы с вами одним языком поговорить, тем, из чего вы исходите. Затмевая построение гороскопов всевозможных на тротуарах, бульварах. Кто дал вам право вторгаться в жизнь без разрешения живого существа? Мы живем единым целым во Вселенной. И моральный кодекс Вселенной, если нет разрешения на вторжение к твоему партнеру, за любой информацией, за посылом энергетики, которую вы стараетесь взять, то это дела наказуемые. Вы, дорогие астрологи, прекрасно знаете. Поэтому будьте более аккуратны, более благоразумней в подходе и в передаче тех своих знаний, которые вы стараетесь оказать добро, а в то же время наносите психический удар по существу, которое стоит перед вами и верит вашему гороскопу.
0: Это не хорошее, хорошее предупреждение. Судьбу. Хорошее предупреждение. И действительно, на данный момент увлечение гороскопами у населения очень, в общем-то, велико практически. Кстати, ведь увлечение гороскопами – это, так сказать, предвестник бури, предвестник апокалипсиса. Вот Гитлер и компания, они тоже как раз перед бомбежкой уже самого бункера непосредственно все занимались этими магическими действиями. И масса примеров, когда…
1: Вы знаете, я вам немножко… Вы затронули то физическое воплощение гения матери зла в

0: образе Гитлера. Но он-то умница, настолько таков, что сжег за собой всех концы. То есть он сжег Монаду, в очищение бросил себя, сжигая мосты положительного и отрицательного все, что накопилось в нем. И данная сущность, она чиста, находящаяся,
1: получается,
0: чисто
1: да.
0: прошла через огонь.
1: Давайте,
0: что не скажешь про другие воплощения, те, которые история знает.
1: А мумифицирование мы не считаем, скажем, кремация в данном случае тоже является своего рода...
0: Вы знаете, всякое тело должно быть предано
1: да.
0: там, где оно вышло. С тех элементов, от кого вышло. Ведь все равно как бы поддерживали мумифицированное тело. Либо нет, понимаете. Оно подлежит распаду. Энергетическому распаду. Тому, который уходит энергетика. По разложению. На составные части.
1: Да, Сергей Борисович, я сейчас на секунду попрошу от вас прерваться буквально. Тут показывают телевизионщики, что нужно нам сменить кассетку, им вернее. И вот буквально это займет секунд 2-3. Так. Ну вот видите, какие талантливые ребята у нас новенькие, что прям молниеносно справились с этой, в общем-то, кассета неподъемная, это новый тип кассеты, очень неподъемный, но зато массу информации вся впитывает. Давайте вернемся к прослушиванию телефонных звонков 203-19-22, о чем хотят нас спросить в столь поздний час наши уважаемые. Здравствуйте, наше внимание к вам, как всегда, поэтому говорите тоже, не стесняйтесь.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: А вот не секрет, что современное развитие такой науки, как базитология, находится на таком этапе, что эта наука, в общем-то, переоткрыла уже заново все, что было известно в различных религиях. И теперь современное состояние базитологии таково, что, значит, все, что известно в различных религиях, значит, вот в базитологии тоже известно. Поэтому среди некоторых базитологов ходит мнение о том, что, значит, следует преобразовать базитологию в религию и создать, значит, церковь базитологии и, значит, вот соответствующей особой религиозной базитологической этикой, которая бы включала в себя заповеди всех религий вместе взятые. Вот как вы относитесь к такому, в общем-то, проекту?
1: Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Да, пожалуйста, Сергей Борисович.
0: Вы повторите, пожалуйста, базитология?
1: Базитология. Это
0: базитология.
1: Да, базитология. Это от имени ученого Базета, который обнаружил, в общем-то, людей с нарушенными функциями щитовидок в предгорьях Алтая. А эти люди были похожи друг на друга, как две капли воды, выпученностью глаз. Но это такие крупские ходили. Вот. И чтобы как-то друг друга определять, у них таблички висели. Там Гена, там Саша, там и так далее. Но они так по табличкам, потому что одинаковые все.
0: Вы предлагаете просмотреть однотипность всех и односхожесть религий.
1: Да.
0: И ввести базитологию как основу религии. Тогда необходимо понять, а что вы собираетесь проповедовать? Что вы собираетесь наряду с ныне существующими, имеющие историческую свою ценность от появления на планете Земля разумного человека со своим понятием соотносимости религии внутренним храмом его? А что данная наука хочет привнести, если она хочет привнести, обосновать знания, которые ранее находились на планете Земля, владеющие цивилизацией, и скомпоновать новые направления будущего развития науки, цивилизации? Это одно направление. Если она хочет приобщиться многопевучести и многотекучести религии, тогда каков моральный смысл и кодекс данной религии, базитологии, кого она будет в свои ряды и на каком сознании привлекать. Я затрудняюсь даже представить себе, а нужно ли это направление, выставлять данное направление, которое то ли вы в шутку, то ли вы так называете базитологией, как вид религии. Вы что хотите практически представлять в данном отношении? Но есть мусульман, есть Магомед, есть Аллах, понимаете, которые привнесли молодое развитие религии, которое, но все един.
1: Понятно,
0: Бог
1: просто
0: един.
1: Дело в том, что наш радиослушатель, как бы он немножко неправильно трактует само понятие базитизма и базитологии. Вообще сам по себе акт создания какой-то общественной религии, там, будь то там церковь, там любая, да, там, или там и идолопоклонничество, это уже своего рода базитическое явление, сродни, в общем-то, пошива костюма для собачки искусственной, типа баллонки. Поэтому, в общем-то, само понятие базитологии исключает возможность создания какой-то общественной религии или какого-то общественного течения, движения, как-то демонстрации там и, скажем, сексуальных трений внутри демонстрационных масс. Поэтому тут сам вопрос был немножко изначально задан не совсем верно. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
1: Да-да-да. Вы не волнуйтесь. Доброе так. Утро. Не волнуйтесь. Все хорошо. Говорите, пожалуйста.
3: Доброе утро.
1: Да не волнуйтесь, пожалуйста. Все нормально. Говорите.
3: Сергей Борисович, вопрос.
1: Да.
3: Вот он часто оперирует, ну, то есть называет Бог, Творец и так далее. Высший разум в том числе. Это что имеется в виду, что он поднимает под этими словами?
1: Спасибо. Вопрос.
0: Вы знаете, мне приятно, и я преклоняюсь перед вами, о том, что вы в поздний час до конца слушаете передачу. Что я понимаю в данном положении? Я понимаю и стараюсь, чтобы вы поняли, что есть мир реальный, и есть и реальный, в том, в котором мы находимся на физическом плане, что рядом с нами находятся параллельные миры на энергетическом плане, что существует иерархия в космосе по разумной планке той, которая существует от деяний разумного человека, от деяний разума. Поэтому построение, если смотреть иерархическое, как вы затронули вопрос, то над каждой планетой есть руководитель, Бог планеты Всевышний, планеты Земля, есть Бог Солнца. Каждая планета имеет своего владыку, так называемого, понимаете? Они все составляют совет иерархический. Есть Бог галактики, есть галактический совет, куда все входят, понимаете? Есть Творец Творцов, иерархия, понимаете? Есть сыны, есть дочери Божьи по своей разумной планке, которые превзошли свое сознание в эволюционном развитии, которым мы посвящены во многие таинства знания, несущие и воплощавшиеся на любых планетах в любом облике для эволюции разума во Вселенной. И чем выше духовность, тем выше иерархическая лестница. Поэтому мне приятно с вами беседовать. И я называл, пожалуйста, если слушают экстрасенсы, чтобы не показалось блефом каким-то, понимаете. Я прекрасно осознаю, когда мне экстрасенсы хотели войти в контакт, и они вошли. Я попросил запросить информационные каналы и дал разрешение. Они запросили, разрешение получили. И получили мое воплощение на физическом плане в образе первосвященника Ездры. Я все осознаю, понимаете, свои задачи, которые стоят передо мной. Я и сейчас готов встретиться с экстрасенсами в закрытых так каналах. я и встречаюсь с ними, понимаете, и они прекрасно осознают, что такое реинкарнация, что такое иерархия, что такое миссия несущих людей. Я многое хотел бы сказать, но не имею права на это в эфире говорить. При визуальной встрече, да, пожалуйста. Но я доволен, что в столь поздний час мы в собеседовании подняли столь насущные проблемы, те, которые нужно сохранить приоритетность России как государства за этими знаниями, чтобы данные знания и служили приоритетом России, чтобы истинно восстановить работу Международной славянской исторической академии, которая была испокон веков Международной греко-славянской академии. Продолжить шаги работы данной академии с предоставлением данных знаний, чтобы открыть в Москве Международный институт времени и пространства с привлечением одаренных детей в данный институт, как и в Академию славянскую, не только народов славянской ветви, но и всех народов и одаренных детей. И чтобы данные знания служили основным плацдармом для эволюции разума на планете Земля. Вот эти мои стремления, понимаете? И то, что вы задаете, я прекрасно осознаю иерархию. Вы возьмите Сен-Жермена, почитайте книги. Там раскрыта иерархия космоса, понимаете? И когда смотришь мир зеркальный, мир реальный, по балансу энергии, а знания все написаны, исходя из мира реального основы построения Вселенной, то и начинаешь понимать всю ту насущность проблемы, что же необходимо делать, чтобы восстановить торжество добра.
1: И у нас остается совсем немного времени до окончания нашей беседы с Сергеем Борисовичем Ситом. Я предлагаю послушать, наверное, на сегодня последний телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Я к ведущему хотела задать вопрос.
1: Да, пожалуйста.
4: Будьте любезны, скажите, пожалуйста, кто по специальности ваш гость, где он работает и как, кто поддерживает его теории.
1: Спасибо за вопрос. Но дело в том, что как бы на самом деле у нас в студии сегодня реально гостей-то и нету. То есть, в принципе, я могу даже сказать прямо, что это я беседовал сам с собой.
0: Вы знаете, вы задали те вопросы. Те вопросы задали, которые широко не афишируются. Поэтому я, смотря на ведущего, и попросил его так эту фразу сказать вам. Если вам... Я не называю это теорией, понимаете? Потому что глубокий труд написан. Написан, основы все. Для вас это теория, так как вы прослушали. Для меня кропотливый труд, понимаете, так как я понимаю, что за каждым числом, написанным в строгой математической последовательности, исходя из построения Вселенной, каждое число несет энергию. Поэтому я крайне и в высказываниях крайне осторожен, понимаете. И работая над составлением данных знаний и расшифровки, от чисел идет энергия. Поэтому для вас теория, для меня работа, которые будут опубликованы. Вы говорите, кто поддерживает меня. Но я встречался со многими академиками. Моя задача – пробудить сознание. Не только ваше сознание. О том, что знания и богатства, которые должны по праву принадлежать России – они должны принадлежать России. Не те типографские слова, направленные сенсации, открытия. Пожалуйста, вы можете звонить в радиостанцию и сказать, вот действительно, давайте опубликуем данные знания. Я дам, но я прошу вас, окажите помощь, содействие. Уберите бюрократический аппарат, тот, который мешает и стоит препоной. А я прошу специального постановления, закрепления за государством России данных знаний, авторского права на открытие, так как изобретение и технологии не зарегистрировало авторские права за приоритетом России, нельзя опубликовывать, исходя. Это холодный синтез трансмутации элементов, это фотонные двигатели, фотонное топливо, это перемещение в галактике, это растворение в среде, самое натуральное, понимаете? Это пополнение золотого запаса государства, уничтожение радиоактивных запасов отходов, это оздоровление климата планеты Земля, последствия Чернобыльской аварии, это генетика, биология, увеличение урожая, все рассмотрено технологиями. Так кому оно должно принадлежать? Нам, поздним слушателям, те, которые говорят теории. Я не говорю теории, я говорю берите. Берите. Все равно учебники будут фундаментально все на основании данных, предоставленных фундаментальных знаний, переделаны полностью. Я не могу к Сергею Петровичу Капицы дозвониться, потому что не знаю телефонов. Звоню на работу, а мне хотелось бы с ним встретиться, понимаете? Я со многими академиками хотел бы встретиться. С теми, которыми звоню и в Академию наук, но там девчушки находятся, те, которые говорят, вы знаете, в балансе астрономии нам это не считается. И это говорят люди, находящиеся в центре Академии наук. О чем можно говорить, понимаете?
1: Ну, Капец, он тоже профессор странный, но, тем не менее, вы знаете, у нас уже...
0: Да, но когда Сергей Петрович говорит направление развития российской науки 21 века, то я добиваюсь и через передачу «Человек в маске» Познера, понимаете, отправил эти все. Я прошусь в передачу. Я прошу не только поддержки, я прошу продвижения в защите авторских прав. Я давно бы выехал за границу. Вы меня понимаете?
1: Конечно, еще как.
0: Но у меня-то задача стоит приоритет возрождения России с основой на фундаментальных знаниях. Не только знания.
1: Вы знаете, Сергей Иванович, я могу со своей стороны заверить, что вот в отличие от, в общем-то, Капец и прочих, у нас вот только одна девушка в коридоре, это Прохор, и никаких препонов нет, поэтому я всегда буду рад видеть вас здесь, вот в этой студии. Вот. Но сейчас действительно время нашей программы уже подошло к концу. Я очень признателен вам за то, что вы нашли время и пришли к нам. Надеюсь и уверен, что встреча не последняя. Вот. И, в общем-то,
0: вам спасибо большое.
1: И осямского близнеца я потреплю сейчас за его пухлую щечку. Ну, до встречи.
0: До встречи, дорогие радиослушатели.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном да, что фыркунёву пью.
2: Пошел рекординг. Группа называется Пак энд Пайпер, если я правильно сказал. Дело в том, что я не учился, в академии не кончал. И я представлю музыкантов, с вашего позволения. Тимур Рафиев, самый главный командир, потому что сидит ближе всех. Инструмент у него самый большой. Похож чем-то на дикобраза.
3: Мешок.
2: Да.
3: Но клетчатый мешок.
2: Да, инструмент называется, как вы сами догадались, волынка. А вот второй инструмент, может, ты сам назовешь. Хорошее название. Игорь Бурмистров на более, так сказать, доступном нам инструменте, на скрипке, она же маленькая виолончель. Человек по имени Дюша. Вот это вообще родное, близкое. Бас-гитара. То есть просто выговаривается. Ирфан Ганиев играет на ударных. Сегодня ударные сократились до объема одного ведущего барабана, ложек. А это же не ирландский инструмент, вот ложки.
4: Ложки самые ирландские.
3: Самые ирландские.
2: Кстати, финны вот эти ложки называли, вот, деревянные ложки, а называли капустой почему-то. Вот когда они приезжали в Ленинград там напиваться, у них называлась ложка капусты. Юрий Андрейчук. Певец, понимаете?
3: Не баранчик,
2: но все-таки. Да, ну все-таки. Ну, вокал тоже очень немаловажная, я бы сказал, функция. И Андрей Бедлинский играет на аккордеоне, прям Том Вейтс. И вот этот коллектив сегодня в прямом эфире для вас будет играть. Надеюсь, вам эта музыка понравится. Мне, по крайней мере, на разминке понравилась, потому что музыка задорная. Я бы назвал ее таким другим полюсом музыки регги. Вот так. Как красиво сказал. А вот что значит Саратовская школа диджеев. Ну что же.
3: Только перед тем, как мы начнем, мы вас с Рождеством поздравим.
2: Конечно.
3: Потому что самая настоящая рождественская ночь. У ирландцев вообще очень хреново с праздниками. Потому что у них Рождество, во-первых, не тогда, как у нас, а во-вторых, у них Новый год в ноябре. И очень мало чего остается. Но мы по-ирландски вас поздравим с нашим Рождеством. Самый настоящий ирландский рождественский плакат. Здесь написано по-ирландски «Счастливого Святого Рождества».
2: Спасибо.
3: На сегодня. Спасибо. И навсегда. И афишка нас что ждут.
2: Из фотографий.
3: Ага, чтобы жизнь медом не казалась.
2: Отлично. В кабаке с пивком, ага, видим.
5: Ничего, грамм, сэр. Сколько грамм?
4: Для начала.
2: Вы прям по ходу можете объявлять композиции и...
5: А что объявлять-то?
2: А можно не объявлять? Можно нон-стоп.
4: Это просто, это полька.
5: Давай.

0: Кстати, коллектив этот, как мне сказал дядя Лёва, насколько я понял, это директор группы. Ну, то есть он там конкретно платит зарплату, устанавливает ваш такой вот оригинальный имидж.
1: Это босс.
0: Босс, просто босс. Он сказал, что группа, ну, как великий, собственно, знаток языка, он сказал, что группа переводится как «Эльф и Волынщик». Я бы хотел разобраться.
1: Лучше как «Леший и Волынщик».
0: Да? А чем они занимались?
1: Они занимались тем, что регулярно встречались, и один другого учил.
0: А пивко они там как?
1: Нет, пивко это лучше мы.
2: Да? Пивко там было там на досуге.
1: Пивко вот, это лучше мы в основном, да.
0: А вот такой подход, вот ирландская музыка, ну, скажем, вот Растаманы, естественно, они там предпочитают пыхнуть, да? А
2: нет,
0: вы, значит,
2: не
0: должны...
2: Не стильно, не стильно.
1: Здесь только пиво.
0: Нет, но пиво только ирландское, или вот, или любое, вот, совковое, жигулевское.
1: Мы сейчас вот поработали на Гиннес, вот, 2 недели. После сами этого, понимаете, кроме Гиннеса, ничего не хочется уже. Вот добрый, черный. Такое в большом стакане, вот там нарисовано.
2: Или наоборот, светлое, доброе, тоже в большом стакане.
1: Ты в большом стакане, да.
0: Но все-таки ирландская часть.
2: Нет, ну почему?
1: Ну, жигулевская тоже хорошо. Главное, чтобы дух был. Дух.
2: Да и украинская ничья.
0: Ну что, следующая композиция. Вроде звук в порталах хороший.
1: Следующая композиция будет про легендарного ирландского разбойника, который был жутко доверчивый, награбил много вещей у англичан, и все деньги, как порядочный человек, отнес любимой женщине. Вот.
0: А любимый... То есть не беднякам раздал.
1: А любимая женщина, естественно, как всякая любимая женщина, на следующее утро сдала его тем же англичанам, связанным по рукам и ногам.
0: Вложила.
1: И в песне поется о том, что не надо доверять женщинам, вот, и пить надо тоже в меру.
0: Хорошая
1: чтобы
0: песня.
1: Вовремя проснуться.
0: Я уже заранее люблю эту песню.

0: Кстати, подумал я сейчас о том, что стоит вот эту стенку, которая за дюшей, все-таки снести. Я давно, в общем-то, предлагал руководству план реконструкции студии. Думаю, что где-то сегодня часа в 4, когда будет музыкальный нон-стоп, займемся. Как раз Прохор отойдет от Бодуна, и мы с ней эту стеночку проломим. Это я говорю к тому, что барабан все-таки... Вы были правы, да. Все-таки достаточно серьезную функцию несет. Я не хочу сказать, что главное.
1: Ну, вот, но...
0: Да, но все-таки. Ну что, следующая композиция. Как вы?
2: Давайте.
0: А не было, кстати, идеи по-русски что-нибудь спеть на этом улочку?
3: На самом деле есть идеи про то, что все эти песни очень хорошо переводятся.
2: И уже переведены многие.
3: Да, на русский язык, и можно их петь. Вообще, на самом деле... Есть много русских песен, которые по духу подходят. Вообще, ирландцы и русские, они по ментальности очень схожие чуваки, так что это можно все сделать, можно. Главное вовремя забраться. With me work, fa-de-do, fa-de-do-li-a-do-de. As I went down to Galway town to seek for a career.

0: Хочу обратиться к нашим уважаемым геройским орлам, радиослушателям, которые начали звонить по нашему эфирному телефону. Наверное, вряд ли мы сегодня будем слушать звонки, потому что я уже говорил, что номер этого телефона я не помню. Поэтому можете не звонить. Да, вот эта композиция, по-моему, очень известная. По-моему, ансамбль «Погос» исполнял. Что-то такое...
1: «Погос», «Даблинерс», кто-то ее только не исполнял. Это была ирландская спортивная песня. Спортом занимаетесь, не?
0: Ну, конечно.
1: А это была песня... Не видно, это что... была песня про скачки. Самый лучший спорт – это тотализатор. Вообще, у ирландцев есть замечательные песни. Вот что вижу, про то и пою. Человек пришел на скачки и видит, что там куча народу. Такие, такие, такие, такие. Есть католики, протестанты, вот евреи есть. Кстати. Куча народу. И как же они все друг другу морду не набьют, думает он. А потому что всех спорт объединяет.
0: Ага.
1: И лучше смотреть на скачки, чем бить друг другу морду. Вот самые-самые разные
2: вот
1: люди
2: она, мудрость,
1: собрались
2: вот
1: на скачки.
0: А рулетка у них тоже в ходу?
1: Рулетка, не знаю.
0: Ну вообще, вот в Ирландии из вас кто-то бывал, так приходилось?
2: Позор.
1: Пока
2: позор,
1: не один, пока не один.
0: Ну, наверное...
1: Подход серьезный.
0: Серьезный, серьезный подход. А как вот ансамбль «Погос», вот, он как-то долгое время являлся носителем сюда вот именно этой культуры, он считается попсой. Я сам, честно говоря...
2: Являлся.
1: Ну, являлся. Да. Пока что он могу, он не ушел оттуда, вот ага. Тот, который поет.
0: А какова сейчас у них ситуация?
1: А сейчас как? Они, ну, так, они написали новый альбом, как бы без вокалиста своего, и журнал Q на... заставки этого альбома, фотографии написал «Вернись назад» к нему. Типа, но он не вернулся, потому что он сам к этому времени записал сольный альбом.
2: Сольный проект.
1: Вот, и он вообще работает как сольный музыкант, сессионно с очень многими сейчас. В Ирландии, в Америке.
2: Снэйк, вот его этот альбом сольный.
0: Я постараюсь до него как-то дозвониться, чтобы он переслал. Ну, слушаем вашу композицию следующую.

0: Группа Pack and Piper у нас в гостях в прямом эфире, так сказать, играет вживую. Это совершенно не запись. Кстати, всегда слышно, и можно отличить. Вот если уже сейчас транслировать запись, поставить, а мы запись производим, то будет слышно, что запись. Когда играется вживую, слышно, что вживую. А когда играется без наушников, вообще вживую, слышно еще лучше. Поэтому мы решили, когда нашу программу разгонят, а я думаю, это произойдет рано или поздно, то мы будем арендуем какой-нибудь клубик и будем ее вести там. Ну, радиослушатели будут приходить, садиться, а мы будем сидеть на сцене и каждый рассказывать о своей теме, также приглашать музыкантов. То есть программа, радиопрограмма, но вживую, в прямом общении. Нормальная, по-моему, идея.
1: Интересная идея.
0: Хорошая идея, потому что дома мне не разрешают поставить дома вот все это оборудование, правильно? Ну, как ездить-то наездишь?
1: Дома... Здесь почти как дома, плечом к плечу все вместе.
0: Такая коммунальная, знаешь ли, квартира. Ну, следующая композиция.
2: Да, а следующая композиция.
0: А вот я вижу, а что ты мешок этот взял?
2: Приделался.
1: Он будет уплывать потом на нем.

0: как простому, так сказать, российскому, скажем так, жителю пришла в голову мысль научиться играть вот на этом инструменте, называемом волынка? Может, поведаешь вкратце? Ну, я помню, еще давно приезжал один дяденька из Германии и играл на волынке. Ну, там, в Германии он как-то так. А как вот тебе-то? Это я спрашиваю у Тимура Рафиева, собственно, потому что он как раз дудел в мешок. Не, ну, обычно как? То есть, там, скажем, какие-то бабушки, там, они там покупают внуку, там, баян, например, да? Вот, потом, естественно, внук, он там переходит на аккордеон. Ну, вполне логично, да? Вот, а вот я, например, вот если бы мне бабушка купила волынку, я думаю, что это бы семья не одобрила.
1: Да нет, не было никаких гипотетических бабушек. Гипотетических бабушек. Да, купил дедушка. Волынка. Заметила.
0: Нужно книжку написать. Моя первая волынка. Мой первый пистолет. Моя первая волынка.
1: Обезьяна бездарь, поет, играет крокодил, знаешь?
0: Нет, не помню.
1: Вот. Ну, это самое, смысл в чем? Что не было никаких каких-то глубинных идей. Это вот как ребенок идет по улице, да, вот, видит игрушку. Захотелось. А я даже по улице не шел.
0: Ну откуда ты узнал о существовании, о волынке?
1: Вообще. Ну, как-то узнал,
0: по телевизору или как вот образ-то? Ну, вообще, на самом деле, если не знать, что это
1: ну, же... Ну, нет, ну, я не был настолько непросвещенным. Я играл в рок-музыке на бас-гитаре, вот, как девушка. Вот. Может, хуже, наверное, хуже. Вот, и слушал просто фолк-роковые группы различные. Вот, и очень мне как-то вот захотелось.
0: А вот делаю, знаешь, ну, как, еще остались даже люди, которые сами делают колонки. Как правило, это бывшие хард-рокеры. Вот они там у себя в клубах стругают колонки, постоянно с какими-то динамиками, пульты паяют. Ну, то есть, хотя уж там масса фирм различных выпускает, но все равно они лучше, как бы считают, что они делают лучше. А вот, ну, инструменты делают, да, там, вот, а волынку можно самому пошить?
1: Закономерный вопрос. Ну, в общем, если речь идет о мешке,
2: ну, да, вот. Обратитесь к спонсорам, кстати.
1: Кстати, да, я обращаюсь ко всем спонсорам, кто меня слышит. Сделайте мне волынку. Вот, ну, в общем, если серьезно, да.
0: Она стоит, кстати, бешено, говорят.
3: Да, конечно, настоящий. Мы купим такой мешок, в который дудеть не нужно, потому что не во всякий мешок нужно дудеть.
0: Там, говорят, еще наставится и ногой качает.
1: Ну, ногой это...
0: Специальный человек. Не, они вдвоем играют. Но самые богатые.
1: Но это миф. Да, да. Нет, ручками качаются, вот как Андрей.
0: Подмышкой, да? Вот
1: подмышкой, да. Привязывается вот сюда. Вот.
0: Ты представляешь, какая у него битка, наверное, у этого должна
1: быть? Да, они все такие накачанные, такие вообще просто.
0: Ну, а у тебя-то волынка, чего, как за волынка, из чего, откуда ты ее добыл?
1: Да нет, я не буду раскрывать вообще.
0: Понял. Ну,
1: в общем, как-то я скромный человек.
3: Клетка, настоящая шотландская клетка. Цвет нормальный.
0: Нормальный, да. Кстати, вот, по-моему, вот эти вот во что дуют от кальянов. Похоже. Ну ладно. Композиция.
3: Сейчас будет насквозь гнилая песня, скороговорка такая, значит, все гнилое. Вот стоит гнилое болото, на нем стоит гнилое дерево, на дереве гнилой сук, на суке гнилая ветка, и дальше все гнилое, что живет на этом дереве, водится.
0: Ну, правда,
1: гнилая птица, птица гнилые черви.
0: Да. Птица гнилая, это вообще.
3: Гнилая птица.
0: Правда, у них же в перьях водится. Черт-те что, бывает, почешешь и оттуда.
3: Да. А самое клевое, что все вместе и подряд. Поехали. On the bog there was a tree, right? A tree, rock a tree, tree in the bog, and the bog down in the valley, all the road, rock a tree, bog down in the valley, all the road, rock a tree, bog down in the valley. On the tree there was a limb, rail, limb, rock a limb, limb, the tree, in the tree, in the bog, and the bog down in the valley, all the road, rock a tree, bog down in the valley, all the road, rock a tree, bog down in the valley. On the limb there was a branch, rail, branch, rock a branch, and a branch of the limb, and the limb, and the tree, in the bog, and the bog down in the valley. All the road, rock a tree, bog down in the valley. All the road, rock a tree, bog down in the valley. On the branch there was a finger, rail, finger, rock a tree. The branch of the branch of the limb of the limb of the tree in the tree in the bog and the bog down in the valley. All the road rotten bug, bog down in the valley. All the road rotten bug, bog down in the valley. On the twig there was a nest, rare nest, rotten nest. The twink of the branch of the branch of the limb of the tree in the tree in the bog and the bog down in the valley. Oh, wild road rotten bug, bog down in the valley. Oh, wild road rotten bug, bog down in the valley. In the nest there was an egg, rare egg, rotten egg. The feather and the button, the egg, the nest, the twinkle, the branch, the branch, the limb, the chin, the bug, and the bug down in the valley.

0: закончил все плохой, на самом деле. Hey, Богдане,
1: брейк такой. Конкурс, я думаю, надо. Тот из наших геройских радиослушателей, который позвонит в следующий эфир и повторит эту скороговорку, получит в подарок от программы «Монморанси» поддержанный насос от автомобиля, тоже поддержанного, потому что уже нет мазы на нем ездить, этим насосом надувать. Но подарок все равно приятный. Главное, да, он здоровый еще такой. Такая труба, и снизу приварена эта плюшка такая. Замечательно, таких уже сейчас не делают.
2: Ну что, по лирике вдарим?
0: А сейчас будет знаменитая ирландская песня какого века?
2: Юр, 16-го.
0: 16-го без слов.
3: Для всех ребят,
0: которые не знают слов.

0: Мы бы хотели сыграть вот вам на прощание одну очень известную песню Ивана Маккола, которая называется «Грязный старый город». Она достаточно современная, хотя она в ирландской традиции. Вот. И, в общем-то, я считаю, что это было бы отличным прощанием.
1: Да, да, да. К тому же мы все живем в самом чистом городе Европы. Европа — городе-герой Москва.

0: Ровно в 1:12 закончила свое выступление группа Pac and Piper. Ровно такое время было, в общем-то, на такое количество времени была выдана нам пленка. Ровно мы поместились в это время. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли и поиграли очень классно. Спасибо. Мне действительно понравилось. Кстати, когда слушаешь такую музыку по-живому, то несколько по-другому к ней относишься, потому что если вот в записи, это все-таки как-то несколько... Ну, сами понимаете. Там же магнитофон плохой. Я почему тут сижу? Тут магнитофон хороший. Музыку послушать надо иногда. Вот. И поздравляю вас от лица нас с праздником. И надеюсь, что как-то может быть, когда у вас появятся еще творческие идеи, мы опять тут соберемся, стенку проломим и сделаем еще один концерт.
1: Здорово.
2: Спасибо вам.
0: До свидания.
1: Спасибо.
3: До свидания.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: 10 минут в нашем дивном городе и в нашей студии гости. Один из них уже известен, но молодое доброе лицо часто вплывает в просторные помещения вот нашей студии. Сейчас уже расширенный, тут новая микроволновочка установлена. Это московский журналист Юрий. И с ним замечательные гости. Я очень рад видеть их молодые, смеющиеся лица, пышущие свежестью. Но Юрий представит их, собственно, сам, поскольку после того случая у меня очень сложно, знаете, с координацией вот речевых движений.
5: Окончание.
0: Да.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл «Встреч с интересными людьми». Я думаю, я надеюсь, я знаю точно, что сегодняшние гости студии будут особенно для вас интересны, потому что это не просто симпатичные люди, не просто состоявшиеся личности.
7: Спасибо.
6: Это еще и люди, которые являются экспертами в важнейшей теме, в интереснейшей теме для каждого из вас. Я объясню это кратко. Сейчас время весьма специфическое. Во-первых,

0: Это весна. Во-вторых, всем известно, что до выборов президента осталось меньше 36-35, по-моему, дней.
1: Ну, где-то
0: я так, думаю, да. Товарищи меня поправят. И для многих предвыборное напряжение сублимируется в сексуальной форме. И сейчас мы наблюдаем необычайную активность мужчин в поисках женщин, в поисках контактов сексуальных. Не каждому это приятно, не каждый может адекватно среагировать.
1: Кстати, извините, Юрий, что я вас перебиваю сразу. Тут всегда получается такая загадочная несколько ситуация. Вот и так вполне естественный и свойственный, в общем-то, людям весенний чёс. Ну, есть такое понятие чёс. К этому еще накладывается вот именно вот этот чёс предвыборный. Казалось бы, никому не выгодно чёс на чёс.
0: Вы знаете, люди же снобы по своей натуре. И поэтому, если раньше насильник это был просто асоциальный элемент, то теперь, написав на заборе или в лифте, где он собирается совершить насилие, «Наш дом Россия», он как бы чувствует себя частью предвыборной программы.
1: То если есть могли, тоже победитель.
0: То есть, если в прошлом месяце это была рок-звезда, какой-нибудь Питер Хэммел, который вообще не знает, что такое «Наш дом» и что такое «Россия», он все равно был частью этого. То теперь каждый вот этот вот... потом мы сформулируем, кто...
2: Позвольте, я вас примирю.
1: Да, конечно.
2: Цитаты. «Коленных чашечек стриптиз напоминает ближе к ночи, что существует весь сервиз».
3: Можно я представлю свою коллегу? Это Кира Оттерна Лацис. Она... всегда на работе, даже в такое позднее время, это очень приятно. Я позволю себе сказать несколько слов. Доброй ночи, дорогие друзья. Действительно, тема очень важная и касается во многом всех нас, какому бы, так сказать, какой бы группе или какому бы полу мы все не принадлежали или, так сказать, не относились по паспорту или, так сказать, по каким-то внутренним ощущениям. Но мне что хочется сказать. Действительно, это необыкновенная солнечная активность, которая накладывается вместе с этим возбуждением от средств информации, в том числе и ваша радиостанция, так сказать, в этом играет, так сказать, определенную роль. И мне кажется, что все это играет очень, как бы, негативную роль в состоянии какого-то, так сказать, социума, общества, и некоторые его члены, которые вообще нестабильно существуют в этой ситуации, они, безусловно, становятся жертвами. Вот, да, безусловно, они жертвы. Но...
1: А то есть у них получается процесс туда-сюда, такой, как лодка, колебания, постоянные колебания.
3: Я бы сказал, они, как лодка, уже дали течь и уже активно идут ко дну. И мы в состоянии их еще поддержать, по крайней мере, произвести какие-то такие специальные меры, чтобы они, в общем, собой никого не утащили.
1: Хотя бы, если даже не поддержать, то хотя бы залатать, чтобы не было дальнейшего погружения.
0: Вообще мир животных показывает, что течь-то дают совсем другие, а они только неадекватно реагируют. Я извиняюсь, я прошу прощения.
1: Да, вы, Юрий, так все-таки не представили еще наших гостей, хотя вот Киру Оттерну уже...
0: Сейчас вы слушали завораживающий голос сексолога по призванию, а не по профессии, а на самом деле ведущего специалиста закрытой кафедры Института социологии и патологии межличностных отношений Мариуса Сёкла.
3: Ну, у меня действительно очень трудная фамилия. Я думаю, что не надо так часто ее употреблять. Просто...
1: Просто мистер Мариус вполне.
3: Ну, можно господин, это все равно. Теперь вот несколько, собственно, рекомендаций, для которых мы, собственно, сюда вот и пришли в этот поздний час. Есть определенные тенденции, за которыми мы давно наблюдаем, и в связи с обострившейся обстановкой на улицах, мне кажется необходимым сообщить их всем слушателям. Вот Кира Оттерна, она у нас занимается специальной проблемой, она, в общем, как бы находится на острие, я бы сказал, потому что она сама выходит на улицы и вот проводит свои эксперименты.
1: Это практически как вот существовавшая до недавнего времени служба внедрения.
3: Я бы не сказал, что мы дублируем эту службу. У нас немножко свои функции. Мы, скорее, более аналитическая, как бы, такая организация.
1: Ну, но... то есть, да, они это делали с целью подрыва той среды, в которую внедрялись. Конечно, у Киры вот у нас совсем другая задача, понятно.
3: Ну, конечно, молодая, красивая женщина. Естественно, ее научные и, я думаю, что личные интересы, они находятся немножко в стороне вот от тех проблем, о которых вы говорили.
2: От столбовой дороги этих.
3: Да, ну вот давайте как бы вернемся немножко немножко к сути нашего заявления. В общем, что бы очень хотел сказать. Дело в том, что специфика вот, сказать, солнечной активности такова, что она очень активно воздействует на участки нашей кожи. Но надо сказать, просто напомнить слушателям, что вообще поверхность кожи человека составляет 18 тысяч квадратных сантиметров. Да-да, взрослый человек, независимо от того, мужчина или женщина. У некоторых мужчин больше. Вот у вас, Юрий, я думаю, наверняка больше.
1: Да. И, кстати, весит очень серьезно.
0: А вот скажите, если человек наклоняется, вот площадь кожи увеличивается за счет натяжения определенных участков? Или вы знаете, она как-то перераспределяется?
3: Вы знаете, нет. Я думаю, что площадь кожи, она существует достаточно стабильно, но вот количество рецепторов, которые способны очень чутко реагировать на изменения среды, вот они постоянно меняются. Вот об этом я хочу сейчас сказать подробно. Дело в том, что...
2: Прошу прощения, просто работают разные группы рецепторов.
3: Да,
2: в разных позах.
3: Вот сейчас мы об этом мы поговорим подробно.
0: Это как практик, да, уже? Вот,
2: это
0: да.
2: Я говорю как человек, который занимается академической наукой.
1: А потом, кстати, извините, уважаемые гости, нужно будет еще как бы учитывать возрастной коэффициент в данном случае.
3: Да, это очень важно.
1: Это в зависимости от того, в какой среде человек живет. Если во влажной, то там происходит один процесс. Если в более сухой среде, то там...
3: Процесс активизируется. Это так, действительно. И сейчас, когда в Москве вот сейчас повышается, безусловно, сказать, температура воздуха, вот все эти общественные процессы тоже подогревают ее. И, значит, становится опасно выходить на улицу для некоторых групп женщин. Вот мы не говорим о всех группах. В данном случае... Один срез представляет Кира Оттовна. Она об этом скажет подробнее. Пожалуйста.
2: Вы знаете, я занимаюсь категорией блондинок. Это такая группа, которая находится на переднем краю. И, как правило, главный удар берет на себя. Более того, я даже сужу тему. Я занимаюсь группой блондинок, которые появляются на улице вечером.
3: Это почти группа риска. Я серьезно говорю. Это действительно очень опасно.
1: Здесь это, кстати, вызвано, вы знаете, господин Мариус, я вот тут хочу сказать, что, в принципе, большую роль в данном случае играет, так сказать, фактор визуального восприятия цвета волос данного субъекта в данное время суток и в данное время года. То есть, скажем, вот по вашему, как бы, убеждению, Кира Оттовна, вы... сейчас летом, конечно, берете на себя серьезную нагрузку, но тогда вы целиком оттягиваетесь зимой. А вот брюнетки, они, получается, зимой. Но, конечно, им все-таки немножко проще, потому что нет вот этого пекла, нет вот этого чеса, как я его называю, чес.
3: Здесь вступает несколько факторов, извините, что я вас перебил, по поводу именно сезонного, как бы, перераспределения вот этих отношений. Дело в том, что в силу, сказать, легкой, сказать, теплой погоды часть агрессоров, то есть так мы именуем, сказать, мужскую часть населения, они как бы снимают вот те маскировочные, как бы, одежды, которые их скрывают зимой, и их очень трудно классифицировать, распознать вот на улице. Теперь мы должны предупредить, что наиболее агрессивно в этом смысле это мужская часть населения, лишенная волосяного покрова на голове. Да. Причем очень важно понять, какие волосы носил человек, пока он их не сбрил и не лишился.
2: Не заносил.
3: Да, это блондин или брюнет. Вот блондин в этом смысле, они совершенно, так сказать, стоят особняком, да, так, кажется, говорят, особняком, и просто являются потенциально опасными. И очень важно их распознать. Вот когда вы видите, я обращаюсь, безусловно, к блондинкам, когда вы видите идущего навстречу лысого человека, попытайтесь сразу понять.
1: Хотя бы по цвету пушка там что-то осталось.
3: Да, что...
1: А, господин Мариус, извините, что вот... я вас перебиваю. Ага. Просто это очень, вот именно, мне кажется, своевременно. Вы как считаете, вот... цвет, так сказать, волосяного покрова на руках или других частях тела как-то может помочь вот в определении цвета отсутствующей растительности?
3: Я хочу дать слово вот своей коллеге Кире Оттовне. Она, в общем, специализируется в этом вопросе. Я думаю, даст вам более исчерпывающую рекомендацию.
2: Вы знаете, изучаемая группа с головой выдает себя ногами. Как правило, мужчины, о которых мы говорим, имеют размер обуви больше 46-го и предпочитают открытые сандалеты. Поэтому вот это первая моя практическая рекомендация вот женщинам группы риска. Милые блондинки, смотрите на ноги. Если вы увидели ногу больше 46-го размера, прыскайте в сторону.
1: Если вот еще торчат пальцы, вот эти ужасные, то...
2: Шевелящиеся открытые пальцы в открытых сандалетах, ну, это, ну, ведь, Кира, просто это... красный сигнал опасности.
1: Ведь, как говорится, нет правила без исключения. Вот,
0: например... Я могу вам из западной печати очень легко определить. Именно открытый сандалет позволяет обратить внимание на способ подстрижки ногти на большом пальце. Если он пострижен строго перпендикулярно прямой линии такой, ортодоксально, то есть схватили кусачками явно и отстригли, то это сексуальный агрессор. Если там кокетливый педикюр, то это абсолютно безобидный или эксгибиционист, или представитель прочих сексуальных нарушений.
1: А вы если можете... вот обгрызано, то это философ, видимо, потому что некоторые, я
0: у
1: знаю...
0: Меня, у меня вопрос к Кириотовне. Вот она, являясь природной блондинкой и научным работником, исследующей беды этой категории женщин, пришла на эфир в резиновой шапочке. Это техника безопасности появления на улице или это какой-то личный поступок? Это...
2: А вот вы и попались, вы видели меня до эфира. На самом деле я коротко стриженная брюнетка.
0: Чудеса технологии изготовления...
1: А можно я задам вопрос вот нашим гостям? Вопрос действительно реальный и очень серьезный. Многие ученые считают и публикуют в своих многочисленных статьях, вот, например, Генриетта Варфоломеевна Шерсть, известная, кстати, очень женщина-профессор, она пишет о том, что идеальные люди, то есть люди будущего, это люди, лишенные вообще волосяного покрова. То есть, ну, поскольку волосяной покров — это есть, в принципе, рудимент. Ну, поймите сами, то есть естественный рост волос, он как бы является своего рода иммунитетом против жестких погодных условий. Тут люди придумали шапку, одежду, значит, этот иммунитет глушится. Летом вообще только жарко от них. И по идее, вот постепенно человек лысеет. Это так. Ведь раньше он был гораздо более волошен. Вот, так может быть, наоборот, вот это стремление как бы постричься там на лысо или короче, оно как бы является подспудным таким на уровне интуиции, желанием быть ближе к суперлюдям, ну, не в смысле какого-то вот фашистского термина, а в смысле к человеку будущего.
3: Я могу по этому поводу сделать несколько заявлений. Да, действительно, это очень известная точка зрения, и я, например, не принадлежу к числу ее сторонников. Дело в том, что не будь у нас таких проблем, как, например, озоновая дыра, мы могли бы говорить об этом достаточно спокойно. Но дело в том, что солнечная энергия беспрепятственно попадающая, да, вот, на поверхность Земли и, прежде всего, на поверхность черепа, она, конечно, делает свое черное дело, и здесь мы не можем от этого просто так отмахнуться. Почему мы заговорили о блондинах? Дело в том, что это, как правило, типичная такая волосяная поверхность людей скандинавского, как бы, типа, да, и, естественно, вот эта вот территория, на которой мы сейчас с вами, так сказать, сидим и разговариваем так мило, так поздно, она, в общем, конечно, не является их родиной, и, безусловно, это тоже сказывается как стресс, безусловно, глубокий на их психологию, и в том числе, значит, солнечные лучи, которые, естественно, подогревают все это. А надо сказать, что чувствительность кожи вот в районе открытого черепа, лишенная роговых чешуек и жира, она совсем просто открыта и беззащитна. И, безусловно, близость вот этих нервных окончаний, она, конечно, играет свою черную роль. Здесь, конечно, они тоже не виноваты, они тоже жертвы, но очень важно, чтобы, я еще раз повторяю, все женщины, выходящие в позднее время суток на улицы Москвы, понимали, с какой опасностью они могут встретиться, увидев вот такого человека прямо перед собой.
1: А, господин Мариус, но ведь, в принципе, известно, что вот это же мы же проводили вот всей нашей программы на Маранте, мы проводили совершенно недавно эксперимент такой в Антарктике. Мы вылили около 20 тонн черной краски на снега, которые растаяли в течение, вот там образовалась земля. И там, кстати, мы нашли вот этого замечательного мамонта, о котором писали все газеты. Произошла полная оттайка, поскольку черный свет не отражает солнечных лучей. Так вот, по идее, так получается, что брюнеты, они более подвержены вот этому облучению, поскольку все-таки белый цвет волос имеет свойство отражать и хотя бы как-то смягчать, рассеивать это.
3: Понимаете?
1: Может быть, извините, может быть, этим и вызван. Тоже сейчас модельеры высокой моды, они вот не только шьют там вот лифчики горам, считая, что это как бы грудь Земли, поскольку Земля — живое существо, но и производят пошив зеркальных кепочек, прям вот сделанных из зеркал. Может быть, как-то они подспудно, не зная вот всей подоплеки, прочувствовали это?
3: Вот, Кира Анатольевна, что вы можете сказать по этому поводу? Я вижу, вам не терпится
2: ответить. Я думаю, что самое время дать рекомендации изучаемой группе блондинок. Той группе, как я говорила, которая находится на переднем крае, которая сдерживает сексуальную агрессию ночную. Милые блондинки, для того, чтобы всегда быть во всеоружии, я вам рекомендую в своей сумочке иметь три вещи, которые вас всегда защитят от предполагаемого насилия. Это три главных убора, которые с 80-85% вероятностью уберегут вас от несчастья. Я перечисляю эти предметы.
1: Кстати, нужно сказать, чтобы наши радиослушательницы взяли ручки и бумажки, потому что в ходе нашего сегодняшнего разговора будет масса перечислена адресов, телефонов, которые вам могут понадобиться, и также просто вот каких-то предметов, на которые стоит обратить внимание.
2: В зависимости от этнических симпатий, политических пристрастий, это могут быть уже упомянутая Юрой резиновая шапочка, которая сейчас находится у меня на голове, буденовка или темно-вишневая шаль.
1: Угу. Ну, я думаю, что из всех этих средств вообще резиновая шапочка наименее, может быть, все-таки эффективна. Я вот считаю, что все-таки Кирова...
2: Нет, вот как раз те самые 85% дает именно она.
1: Да? Ну, вообще, это, на самом деле, самое дешевое.
0: Вот, презерватив, являясь прямым аналогом резиновой шапочки, дает 98%.
1: Нет, но это только для детей.
2: В случае ответной агрессии.
1: Юрий, это только для детей, поскольку размер не совсем может... Вот я просто видел, дети, что очень часто малышей мама выводит на прогулку, именно нет, вот одевая...
0: Дело в том, что дети, балуясь, раскатывают его до шеи и задыхаются. Это очень опасно. Это только в экстремальных случаях прогулка по темным аллеям с ребенком можно позволить такое. Потому что, в принципе, если он не перфорирован, а проверен электроникой, то это очень опасное средство.
1: А многие, кстати, сейчас вот в деревнях, сейчас же идет дачный сезон, активная посадка, то там, то есть яровые там мычат, им нужно кормить постоянно. У них происходит свой такой чёс, и чтобы предохраняться, шапочек там у них, конечно, нет, шали тоже круто для них. Они просто натягивают резиновые перчатки, вот такие у них пальцы.
2: Ну, резиновых шапочек невозможно найти,
1: да,
2: в Москве.
1: Да, вообще невозможно, просто невозможно.
0: А вот это как какая-то карма блондинок, то есть если блондинка просто перекрасится, выщипит свои волосы, вот сделает эпиляцию на голове, она перестанет быть блондинкой или она останется ей вот до конца своих дней?
2: Ну, блондинка — это все-таки из области самоощущения.
1: То есть это как бы блондинка, это даже типа как национальность.
2: Это форма, которая, да, переходит в суть, и, как правило, в какой цвет женщина не перекрашивается, вот этих вот опасных качеств она уже не утрачивает никогда.
1: А скажите, Кира, вот, а как объяснить, вот вы как великий специалист с именем, я, кстати, читал вашу книгу «Я и блондинки», она называется, замечательная книга с замечательными иллюстрациями. Как вы объясняете все-таки тягу людей к противоположным цветам? Ну, то есть, вот, что, например, женщины-блондинки имеют подружек или друзей, как правило, брюнетов. Вот цепляет их именно это. Чем это вызвано? Какой-то интерес? Или, может быть, как бы и так люди, которые являются вот блондинами или блондинками, и так друг о друге все знают. То есть они даже говорят словами друг друга. Но тот подумал, а этот уже сказал.
2: Вы знаете, эта тема над которой человечество бьется уже не одну сотню лет. И пока результаты исследований у нас закрыты.
1: Понятно. То есть я как
2: Но,
1: бы...
2: тем не менее, могу сказать как бы вот о своем личном отношении к предмету. Я, видя блондина или блондинку на улице, вне зависимости от пола, возраста, социального статуса.
3: И цвет автомобиля, в котором она сидит.
2: Даже если это ребенок или старик, я испытываю чувство удушающего счастья.
1: А скажите, Кира, вот есть такой парадокс. Одно время, когда мы занимались изучением состояний вот, в роддомах и вообще вот этим вопросом, то есть непосредственно даже сейчас при нашей программе организованы курсы сцеживания, курсы молодых матерей, и волей-поневоле нам пришлось по профессиональной, так сказать, специфике столкнуться с этой областью. Уже не секрет, что ребенок, например, может родиться с беленькими волосиками и где-то там после какого-то возраста неожиданно начать чернеть и вообще стать черным. Вот такое даже было. А и наоборот, то есть бывает родится ребенок темненький, потом начинает белеть. То есть скажите, вот не приходилось ли вам, так сказать, изучить такую статистику? Может быть, именно в этих людях серьезная опасность, в людях, которые, вот родившись, вдруг переменили свой цвет, потому что у них произошел излом еще на том возрастном периоде, который мы, ученые, называем кыш. Ну, то есть вот он родился, ему все говорят кыш. И тут к этому кышу еще перемены естества. То есть он сперва белый, вдруг раз не стал черный. Там он еще белый, тут он черный, еще кыш вокруг. Естественно, у него происходит внутреннее отторжение окружающего мира. Отсюда извращенцы, отсюда да вообще черти что. И война поэтому.
2: Я вас успокою. Дело в том, что по нашим данным, все эти метаморфозы должны настораживать после 7-летнего возраста, когда ребенок уже как бы с какой-то точки отсчета, с первого класса, начинает какую-то совершенно самостоятельную жизнь. До 7 лет все вот эти внезапные изменения цвета волос, цвета глаз стоит, наверное, искать в личной жизни мамы. Дело в том, что ребенок все-таки несет на себе отпечаток материнской кармы. И если в пропорции на период, который предшествовал его зачатию, наложить какие-то личные, чувственные, политические симпатии, какие-то ориентиры в искусстве, какие-то невольные, может быть, задавленные подсознанием какие-то эпизоды. Вот именно они-то и дадут отгадку.
1: А скажите, Кира, вот, так сказать, в мировой политике со всю ее историю, просто мы подробно изучали этот вопрос, у нас даже тут есть вот в конце коридора музей политики, где собраны личные вещи у многих известных политиков, не только отечественных, но и зарубежных, и мы обратили так внимание на такую странную особенность, что практически все действительно великие люди в политике не были блондинами, там нет ни одного блондина, либо это брюнеты, либо это, ну, в крайнем случае, шатены или такие люди рыжеватые. Вот, ну, как вот я беру в данный момент, намекаю на Сталина, да? Вот он же рыженький был, все остальные, там, Гитлерок, Наполеон, вот все они были брюнеты. Почему? Чем это объясняется? Может быть, как-то белый цвет, он такой нейтральный, и вот тут как раз мы приходим к тому, что на все нейтральное залипает что-то активное. Вот, возвращаясь к сейчас, к тяжелой такой судьбе вот блондинок, которые вот в это время сейчас тут, вот даже можно в окно их видеть.
2: Вообще, должна заметить, что блондины и блондинки — это наиболее активная, что ли, группа граждан во всех областях жизни. И особенно это касается области вот тех самых вот межличностных отношений, которые мы изучаем. И в силу вот этой повышенной чувственности, вот этой нацеленности, что ли, вовне, мужчины-блондины, как правило, редко сублимируются на каких-то областях, которые лежат вне вот этой сферы межличностных отношений. Именно поэтому они особенно опасны на вечерних и ночных улицах наших городов.
1: А скажите, Кир, вот, ну вот все-таки, как я уже говорил в начале, не бывает правил без исключения. Предположим, что все-таки вот данный конкретный блондин, который подошел к данной конкретной блондинке, ну не есть такое уж зло. Вот может быть он среди блондинов урод. Вот как ему, ну как это называется, подъехать, подкатить лучше так, чтобы ему сразу не сказали, дескать, иди, брат.
3: Можно, да, я, кажется...
1: Как-то, ну, под какой-то подход, ведь не могли бы сказать подход для нормальных людей, потому что если человек ненормальный, он все равно им грамотно не воспользуется. Мы можем, наверное, открыть этот секрет.
3: Да, есть и для этого случая есть свои рекомендации, конечно. Дело в том, что опять надо доверять своему организму, то есть той самой коже, которая является самым чутким и правильным как бы экраном и, так сказать, чувственным ощущателем, так по-русски, да, вот всего, что приходит к нам из мира, из той враждебной среды, в которой, собственно, живет как бы человек с рождения.
2: Каждый блондин.
3: А блондин тем более ощущает это особенно остро. Вот. Надо сказать, что в этот момент наступает как бы вот тот самый магнетизм. Тот самый магнетизм, который присущ каждому человеку, а блондину в особенности. И как только при ближайшем приближении, вот, например, вот как мы сейчас с Юрой...
2: Я бы назвала это включить свой компас.
3: Находимся где-то на расстоянии как вот метра два, и я уже чувствую. Я чувствую, вот, что рядом со мной человек заряженный определенным полем.
1: Я тоже, кстати, к нему стараюсь ближе, вот, чем на метр подходить в определенный момент.
3: И, в общем, это правильно, потому что каждому человеку надо иметь какой-то способ подхода через дистанцию. Понимаете? Нет?
1: Ну, это такие интерфейс.
3: Может быть, мы договоримся о терминах. Я немножко в других привык так...
1: Да нет, это просто, знаете, господин Мариус, тут кто-то гвоздем выцарпал это, я подумал, что, может быть, если я его скажу, она придется кстати.
3: Да нет, нет, ничего, просто вы меня сбили с мысли, а все остальное, простите, нормально. Так вот, чувствительность наших кожных рецепторов, она помогает нам получить нужную информацию и не ошибиться в том случае, когда к нам подошел тот самый человек, который, в общем, совсем нам и не опасен. И поэтому надо доверять себя, потому что на самом деле наша рука является очень таким мощным инструментом. Даже такой известный человек Кант однажды сказал, что рука является вышедшим наружу головным мозгом. Да, он так говорил и писал, в общем. И на этом мы как бы и строим, в общем, концепцию, в общем, изучения этой проблемы. И стоит нам довериться вот этим чутким окончаниям наших пальцев, чтобы сразу понять, как бы, насколько, с каким ощущением, отношением к нам подходит незнакомый человек. Надо просто протянуть вперед руку, и если он не остановится сам, то вот эта наша энергия, она его остановит. Поэтому...
1: А в крайнем случае можно просто бечь.
3: Да, есть несколько, в общем, для...
2: Поглубже этих... надену в будёновку.
1: Да, да, чтобы она не упала, а то...
3: Ну да.
2: Потеря будёновки на ночной улице грозит...
1: Просто можно не пройти буквально.
2: Невозможными последствиями.
3: Да, зависит от того, на какой ступеньке вы находитесь. И если вы находитесь выше этого человека, то, конечно, бежать надо вверх. Вот. Ну, это, пожалуй, все. Да, вы нам делаете какие-то знаки, что это означает?
1: Да, просто мне там пришла машина, я должен сходить разгрузить, а пока мы послушаем музыку, разгрузка займет не больше 5-6 минут.

0: И я напоминаю, что у нас в студии ведущий специалист Института социологии и патологии межличностных отношений Мариус Сёкла и старший лаборант этого института Кира Отовна Гурман.
1: Я хотел затронуть...
0: Нет, очень... это я хотел. Я хотел сказать, что этот институт занимается еще одним серьезнейшим направлением. Это просто момент первого знакомства, первичного знакомства нормального среднестатистического молодого человека к нормальной девушке. Сейчас ни для кого не секрет, что грядет сезон отпусков. Многие уже выехали, многие собираются купить деньги. И можно легко представить такую ситуацию, что кто-то поехал в отпуск без жены, кто-то не обзавелся ей, кто-то сумел поехать один. И тоже легко представить ситуацию, что, потратив все деньги на путевку или на билет, у человека не остается средств, чтобы купить любовь у жриц любви, и ему придется выходить на свободную охоту, то есть искать такую бесплатную, как раньше говорили, честную девушку. И подойдя без некоторых наработок или без некоторых способности к этому делу, а не каждый из нас может похвалиться соответствующим опытом или данными, он может получить отлуп или потерпеть фиаско, как сказали
1: бы литераторы. Тут нужно еще, Юрий, тут нужно еще сказать, что у него нет денег даже на то, чтобы угостить ее там шашлычком и венцом. То есть вообще на халявку он хочет.
0: Ну, единственное, что я могу от себя прогнать, когда говорит, мужчина, одолжите сигарету. Сигарету за ухо можно носить на этот случай. Да. Но вот шоколад...
1: У кого-нибудь стрельнуть?
0: На жарком пляже шоколадка в кармане превратится просто в кляклое месиво. Пачка зеленых долларов в потных джинсах превратится тоже в зеленую массу, такую желеобразную. То есть необходимы какие-то, может быть, вербальные, может быть, психологические шаги, инструментарий. Я думаю, что господин Мариус, он обязательно сумеет нам, если захочет, рассказать, как должен вести себя человек.
2: Я думаю, что каждый нормальный мужчина, который однажды, вот как вы сказали правильно, попадает в такие счастливые обстоятельства, когда он находится один где-то далеко, и у него при этом совершенно как бы не оказывается нужной суммы для того, чтобы удовлетворить все свои растущие потребности. Я думаю, есть один очень простой и эффективный способ для поддержания гормонального баланса. Это нудистские пляжи. Да, это я сейчас скажу для непосвященных. Это такие специальные участки суши, отведенные для, значит, таких вот совсем раздетых людей, где они, собственно, и проводят свое время. Это изобретение, в общем, не наше, не отечественное, но, тем не менее, оно, так сказать, активно вот сейчас приживается.
0: Вы про ваше отечество или про наше отечество? Извините.
2: Знаете, я, в общем, как это говорили древние, где хорошо, там, в общем, и живешь, да? Вот поэтому я считаю, что здесь как бы у меня нет вопросов. Я поэтому всегда говорю о том месте, откуда, в общем, и говорю с вами. И, значит, когда человек оказывается в таких вот ситуациях, значит, сразу решается много вопросов. Вот, как вы сказали, зеленая масса долларов, да, она совершенно не страдает, тем более, что ее нет. А потом, значит, вот вид, постоянный вид вот этой, так сказать, массы человеческой определенным образом влияет на, значит, подсознание, и человек вообще перестает чего-либо хотеть, что в его ситуации является лучшим выходом из ситуации.
0: Аналогично можно использовать удар кованым ботинком в определенной точке организма. То есть это же намного менее сложно. Или это неадекватно?
1: Нет, ну это как хирургическая операция, Юрий. Я знаю о вашем, так сказать, бурном медицинском прошлом, но в данном случае мы говорим о нехирургических путях, так сказать, восстановления гормонального баланса. Вот этот путь, так сказать,
3: консервативный, так сказать, а не радикальный.
1: Визуального перенасыщения голыми тушками. Вот, он очень хорош, действенен, потому что действительно замечали, что после приезда с юга, да, где масса там тушек валяется там и сям на камнях, восприятие другого пола, оно как-то притуплено.
0: Обычно это исключительно из-за благоприобретенных венерических заболеваний. Процесс лечения, он отшибает либидо, и вы причину путаете со следствием. Александр, стыдно.
1: Ну, вам виднее, Юрий.
2: Здесь действительно у каждого есть свой опыт, и трудно давать советы. Мне кажется, что у Киры Оттовны, в общем, накопился определенный в этом смысле материал, потому что некоторое время она тоже занималась этой проблемой. И вот с точки зрения объекта, так сказать, находящегося внутри этих условий, да, внутри вот этой группы социальной, так сказать, которая живет вот без одежды в таких вот непростых, кажется, условиях, существуют какие-то, очевидно, определенные правила поведения, да? Вот каким образом там взаимодействуют особи, так сказать, разных полов при встрече, и как вообще у них развиваются отношения? Вот, если можно.
3: Вы знаете, я скорее могу судить, я как проблемой занималась скорее группой одетых граждан.
2: Ну, то есть, я понимаю, ну, да, сначала они были одеты, а потом...
3: Это немного не моя тема. Нет, я занималась группой курортников, минимально одетых. Нет, всех возрастов.
1: А скажите, ну вы же должны, как ученый, как исследователь, хотя бы как бы на уровне гипотезы что-то нам сказать.
3: Да, вот. Конечно, я даже, да, практически, как у нас повелось, ну, как, с вами
0: вот, взгляд
3: рекомендация.
0: Взгляд изнутри дайте. Вот.
3: Если позволите, я поговорю на эту тему всерьез. Это слишком...
0: Мы все предельно серьезны, мы даже обижаемся несколько, что...
3: Мне хотелось бы... как бы вот сейчас привлечь внимание всех радиослушателей, которые отвлеклись на какие-то свои бытовые занятия.
1: Как правило, вот в это время без 10:02 это происходит переворачивание курицы в духовке. Просто наши радиослушатели, у нас конкурс объявлен на то, кто более хорошо приготовленную курицу пришлет к нам сюда в эфир, вот, тот получит приз. Поэтому сейчас они
3: лучше... Вы останетесь без приза, чем вы пропустите то, что я хочу вам сказать, дорогие слушатели. Хочу заметить, что самое интересное, как между курортником и курортницей, так между горожанином и горожанкой, также между пейзанином и пейзанкой, начинается именно тогда, когда возникает доверие друг к другу. У полуодетых или частично, или совсем раздетых людей настороженность друг к другу настолько велика, что этому доверию возникнуть невероятно трудно. В курортных местах это почти невозможно. Для этого нужно приложить огромные усилия, особенно если претендент, назовем его так, не чувствует себя уверенно, потому что у него нет вот этой самой слипшейся зеленой массы.
1: Нет, ну а то почему же тогда...
0: То есть выходить на пляж в шубе, чтобы облепили тебя девушки? Ну, что, вовсе или нет, в телогрейке?
1: А почему же...
0: Кирза, телогрейка.
1: Юрий, ваша фантазия зашла слишком далеко, простите. Ужас. А почему же тогда, когда, например, мужчина вот такой, которого описал Юрий, подходит просто голый
3: человек
1: совсем...
3: в трусах менее уверен в себе.
1: Да, ну вот, а если он подходит вообще без трусов, а она орать начинает, сразу милиция приезжает. Где же логика?
3: А вот я сейчас дам свои рекомендации. Это как бы продукт нашей лаборатории. Здесь есть, на наш взгляд, ну, практически единственный выход. Для того, чтобы не спровоцировать какой-то всплеск агрессии, не получить сразу пощечину, не быть отброшенным группой блондинок, потому что они в таких случаях, как правило, собираются мгновенно, вы даже не успеете заметить, как они собираются несколько человек и дают дружный отпор. Вот для того, чтобы этого не произошло, у вас есть буквально несколько секунд. И все, что вы можете здесь предпринять, это резко сменить как бы имидж, поломать стереотип восприятия.
1: То есть что-то сделать нестандартное.
3: Да, совершенно верно.
1: Ну, например.
0: То есть выучить умное выражение лица. Вас... Раз так сразу и умный такой стоишь, да?
3: Вы не успеете мимикрировать такой.
0: Слишком дураком идешь такой. Потом раз такой умный стоит. Ой, не тот уже.
1: Нет, ну, может быть, стоит, например, начать плясать чечетку.
3: Нет, нет.
1: Тоже неплохо.
3: Кстати, интересно, вот что вы предложили бы сейчас, как бы секрет, но никуда не денется, я обязательно о нем скажу.
1: Может быть, попробовать в голос заплакать и громко стать звать маму.
0: Все подумают, что это просто я не здешний.
1: А если просто там начать орать самому первому: «Милиция!» Прям выпустить, вот надуть тут веревки наши и бельма выпустить. Прям так: «Милиция!»
0: Но милиция точно не приедет, это мы знаем.
1: Тогда можно заорать просто, это же на море, можно просто заорать куда-нибудь, глядя за самую главную блондинку: «А ну ты отойди от моей машины!»
0: Или человек утонул.
1: Тоже хорошая мысль.
0: А на самом деле...
3: Практически никто из вас не угадал.
0: Как оно на самом деле?
3: Единственный способ, которым можно, конечно, попытаться вызвать к себе жалость, можно ошеломить ее каким-то неожиданным поступком, но, как правило, это ведет только к усилению агрессии. И единственный ход, который поможет вам расположить блондинку к себе... Да, собственно, это и не блондинок касается тоже. Это как бы всей вот женской группы вот этого возраста, которая обычно в состоянии добраться до юга и там отдыхает, вот этой активной передовой части женского отряда. А я сейчас раскрою секрет. Он касается прикосновений. Но касаться блондинку...
0: Хватит ее за лодыжку тут же и дернуть на себя резко.
3: Ни в коем случае.
0: Она
3: ни в коем случае.
0: Бац об асфальт и не грубит больше, да?
3: Но в этом случае как бы перспектива ваших отношений, она, думаю, вас не устроит.
1: Подождите, Юрий, мне очень интересно.
0: Я заинтригован очень.
3: Я сейчас объясню. Есть две зоны, которые... прикосновение к которым вызывает у женщины благорасположение к прикасающемуся. Это зона запястья и тыльная часть шеи, которая, ну, в просторечии можно назвать холкой.
0: А подзатыльник, то есть это ласковый такой элемент, да? Подходишь и... Раз так, ну что, милая?
3: Ну, здесь как бы буквально в атмосферах мы как бы изучали силу, с которой нужно воздействовать, чтобы добиться определенного результата.
0: А начистить холку это вот...
3: Как известно, как бы все яд и все лекарство – дело в дозе, правильно? Поэтому вот мои рекомендации таковы. Если вы подходите к женщине и берете ее за запястье, практически 95 из 100 женщин, принимавших участие в эксперименте, на такое прикосновение реагируют как на отцовское. Чем как бы совершенно блокируют...
2: Я только маленькую справку. Перед тем, как подойти и вот совершить это действие, надо разогреть ладони. Это очень важно.
1: Можно потереть себя по бокам.
2: Да, или...
3: нет, можно потереть кого-нибудь по бокам.
1: Или
3: если
1: ладонь об ладонь.
2: Да-да-да, минут 5 надо разогреть ладони.
3: Да. При этом совершенно нельзя быть в сандалетах или в шлепанцах. Нужно непременно разуться.
1: Вообще целиком.
0: Я вот не понимаю, вот только лапу-то протянешь, так толпа этих блондинок и набежит.
1: Нужно успеть это сделать быстро, очень быстро. Очень быстро.
3: Вот. Нужно точно выбрать свою
0: как
3: блондинку.
0: Как гадюку вот надо взять под ее вот шлем вот этот, да? Так и женщину за запястье.
3: А холку, сейчас я объясню. Значит, с запястьем все понятно.
1: Ну, за холку не каждый пока... даст себя взять.
0: Можем проверить, сейчас выйти вот на улицу. Давайте статистику соберем, потом обратимся к слушателям.
3: Я думаю, что мы сейчас... Я готова?
1: Да, этим мы займемся во время музыкальной паузы, конечно. А скажите, Кира, вот у нас...
3: Сейчас, секундочку, я хотела еще пояснить про холку. Дело в том, что это именно то место, за которое... как мы наблюдаем в природе, в живой, мать переносит своих детенышей. Эта зона как бы находится вне эротизма.
0: У меня, когда кот овладевает принесенной мной очередной кошкой, первое, что он делает, мой любимый Тимочка, Тимочка, привет тебе, он хватает, очень обожаю, красивейший кот, обожаю, я мечтаю привести его на эфир, он отказывается ехать в машине. Он первое, что делает, он хватает очередную кошку, если она ему понравилась, за холку и вцепляется в нее зубами.
3: Юра, с той же самой целью. Это... блокировать ее агрессию.
0: Вы говорите, это никакого эротизма. В этом столько скрытого эротизма, столько грации, сексуальной агрессии. Я сразу...
1: А как птица птицу, простите,
0: птицу
1: то же самое.
0: Долбит клювом в холку.
1: Вы знаете, я все-таки хочу сейчас попросить у вас разрешения отвлечься на музыку, потому что буквально через 2 минуты новости, а после новостей мы подумаем, у нас будет возможность похватать там за холку, потому что я вот уже приметил пару персонажей. Музыка. Пошли, пошли.

0: вот этот милиционер, он отреагировал очень все-таки неадекватно. Я Юрий говорил, в общем-то, тебе, что не стоит, в общем-то, заниматься этим именно с ним.
1: Я был за чистоту эксперимента, милиционер был блондин, поэтому все, исходные данные были объективно.
0: Да, ну, как, видимо, вот все-таки милиция – это отдельная разновидность. Там милиция – это должность, там, наверное, не бывает блондинов или брюнетов.
1: Ну, пускай.
0: Ну, к тому же, еще учитывая, что он старенький милиционер.
1: Ну, в темноте нам было сложно сразу оценить весь комплекс этих факторов.
0: Ну, вот фуражку я думаю... тебе все-таки придется завтра занести вот в это отделение на Арбате, потому что он же орал тогда, вот когда убегал, что типа он там и сейчас...
1: В таком состоянии, думаю, фуражка уже абсолютно не представляет никакого интереса, а интересно нам мнение Киры Отовны о холке как о самом асексуальном месте на теле блондинки.
0: И у насчет других животных, ну, в смысле... Вот,
1: и других мест.
2: А, да, я продолжу нашу дискуссию. А, и, кстати, хотела бы поговорить о еще одной сфере применения электрошока. А, дело в том, что наша наука не стоит на месте. Лабораторию, которую я представляю, занимается не только чистой наукой, не только академическими исследованиями.
1: Но и грязной наукой. Это потому она закрытая, да? Вот.
2: А, я продолжу. А, не только как бы академическими исследованиями, но и разрабатывает практические рекомендации и принимает участие в создании неких приборов, которые могут быть использованы в быту. И к ним в первую очередь относятся ошейники.
3: Я, кстати, сейчас мы захватили их с собой. Сейчас, Юрий, и мы попробуем, вот если вы будете согласны, как бы на вас продемонстрировать их действия.
1: Пожалуйста, если они не искорежат мою дикцию до недопустимого предела. А я хотел спросить, мысль объединить электрошок с вибратором – это ваша лаборатория пришла или это какая-то западная разработка?
3: Дело в том, что он разъединяется. Я сейчас покажу. Это, в общем-то, такая гибкая модель. Вы
1: но
3: можете использовать
1: женщины...
3: и так, и
0: это. Вот упаковку туда можно в ведерко.
2: Он действительно,
0: вид у него, кстати, достаточно.
2: Вот, эта модель как бы дуальная такая. Она как бы основана на и механическом принципе, и может работать от сети. Вот. Также предусмотрено автономное питание.
0: Да-да-да.
2: Вот,
0: ну,
2: вот видите,
0: здесь как у детской вот этой
2: раз, нет,
0: шарбанки.
2: Нет, вот сейчас, вы сейчас, я, сейчас. Увидите и...
0: О, заработал.
3: Да.
0: А что-то у Юрия с лицом.
2: Вот вы видите, здесь есть такой шпунтик.
0: Смотрите, снимите, пожалуйста, пока на секунду. Юрий, вы нормально?
2: Нет, мы просто не отрегулировали размер, извините.
0: А, ну, я думаю, отойдет.
2: Вот сейчас видите, справа...
1: Я сразу вспоминаю...
2: На нашем приборе?
1: Я сразу вспоминаю анекдот про то, что Миша, то, что мы принимали 20 лет за оргазм, это астма. Вот это был тоже ни капельки не оргазм. Ваша лаборатория потерпела еще одно фиаско.
0: Как-то вот между вами, учеными, всегда какие-то споры и неприязнь почему-то.
2: Секундочку, я все-таки хотела бы закончить свою реплику, да, и рассказать об этой разработке, потому что инструкция у нас, к сожалению, только на эстонском языке. Вот здесь справа имеется такой винтик, который многие из нас помнят по детству. Наши отцы и деды брились бритвами, такие дорожные бритвы, помните, были? Они заводились.
0: Да,
2: вот
0: да, да, были.
2: Наш ошейник-массажер имеет, как я говорила, уже три, собственно, принципа, которые приводят его в рабочее состояние. Во-первых, это вот винт 18 вращательных движений.
0: Путевой вариант, чтобы в пути можно было.
2: Да-да-да, в поезде,
0: там,
2: в самолете.
0: Где-то, да.
2: Да-да. И, или если вы, скажем, совсем
0: в поле.
2: Отдыхаете дикарем, да. Да, в полевых условиях, совершенно верно, для геологов, для
0: солдат.
2: космонавтов.
1: Ну, да. Кстати, любой, кто моряков. Пользовался будильником механическим или вот этой бритвой, помнит, что бывает, когда перекрутишь эту пружину и сорвешь ее. Механизм разворачивается обратно с безумной скоростью, с характерным словом «вжик».
0: Кстати, очень много пострадало
1: и,
0: охотников.
1: И вот. Рыболовов, да, от этого.
0: Именно потому что на Чукотку ушла большая
1: партия. Конечно, потому что щетина наматывается тут же на рабочий орган вместе с кожным покровом.
0: С губами
1: и
0: там.
1: Я не советовал бы одевать на шею механизм, который содержит такую коварную пружину.
0: А скажите, может быть...
2: Очень легко этого избежать. Существуют батарейки Карунт отечественного производства. Которые легко вот для людей с вашим с диаметром вашей шеи вполне как бы могут без всякого вреда для своего здоровья, без всякого риска
0: воспользоваться. Скажите, Кир, вот, может быть, все-таки лучше сперва на собаках?
1: Я не знаю, льстит ли она батарейке Корунд или диаметру нашей шеи, но, по-моему, батарейка Корунд с нашей шеей не сможет сделать ничего.
0: Но это все, Юрий, зависит в основном от, так сказать, мышечной массы. И, конечно, может быть, кстати, сделать немножко вот эту поверхность, вот эту немножко более шипованную для людей с такой...
1: А этот ошейник без батарейки, это совершенно очевидно, просто строгий ошейник и все.
0: То есть кстати, ну, немножко похож на садомазохистский. Поэтому...
1: Конечно, если еще фуражку с кокардой, с черной, с тульей...
0: Вот милицейскую вот эту, кстати, можно...
1: Повалять запускать. Немножко, да, то получится обычный гомосексуалист.
3: Я понимаю реакцию Юрия. Дело в том, что
1: его... Вы сами общем... поносите минутку, я посмотрю на вашу реакцию.
3: Мы еще не затянули на той чувствительной точке. Вот у китайцев она называется сюибай. Это значит...
0: А, кстати, вот вы хорошо напомнили, ведь вот люди почему носят иногда, сейчас часто появляются в Москве люди, они носят просто обезьянок на плечах, а она там что-то у них ковыряет. Все-таки естественный массажер, он гораздо...
2: Не может... просто валерьянка натирает.
1: Очень опасно, это место, что да, эти да. Обезьянки, они надрессированы на китайскую шею, и когда она видит необъятную шею нашего соотечественника,
0: пивную такую.
1: Лихорадочно начинают...
2: Особенно лишенного волосяного покрова.
1: Лишенную да, складочку. Да. Они начинают эти складочки перебирать нервно на шее. Тугие вот эти...
0: Сами теряются.
1: Тугие, да. И могут забрести лапками куда угодно. В рот, в нос. То есть надо очень осторожно применять этих. А у меня вопрос к господину Мариусу. Вот мы совершенно напрасно ушли от такого интересного людского племени в нашем разговоре, как нудисты.
2: Я прошу прощения. Я все-таки хотела бы договорить о третьем приводе электрическом, который, собственно, и как бы представляет собой вот этот самый электро...

0: что любая палка, она, понимаете, о двух концах. Ну, так принято уже, так никуда не деться. И они как-то оказались между. К какому они краю ближе? Поскольку черное и белое — это же одно и то же. Это уже давно уже доказали ученые. Просто все зависит от того, как это назвать. На самом деле это одинаковый совершенно спектр.
1: Да, я понимаю, конечно, что количество меланина, в общем, который влияет на пигментацию кожи.
2: А зачем вы вот сейчас массировали сексуальные рецепторы у себя на голове так тщательно? Вот скажите.
1: Дело в том, что у нас, у специалистов, рецепторы они немножко в иных местах. Мы их можем перемещать вот как бы
3: вслед за... Как блуждающий нерв.
1: Да, как бы таких специальных упражнений. Но это как бы такая еще не до конца разработанная методика. В общем, в данном случае я вызывал у себя ощущение, так сказать, расслабления, потому что, глядя на ваши страдания, как бы это вообще свойство человеческой психики, это как бы реакция на...
2: Вы так своеобразно ерзаете, неужели это и есть то самое расслабление? Я не верю.
1: Если бы я не использовал вот эти свои специальные упражнения, я бы не просто ерзал.
3: Если позволите, я переведу ваш спор в академическое русло.
0: Я хотел про альбиносов.
3: Раскрою, да, одну из... Все, конечно, до конца рассказывать не буду, но приоткрою как бы завес над сенсацией, которую мы сейчас готовим к опубликованию.
2: Это типа статьи, то, что вы хотели знать о тампаксусности.
3: Дело в том, что люди... Альбинос, Юра, ваши шутки просто становятся несносны.
0: Нет, я могу вам объяснить. Вы позвольте мне заступиться за Юрия. Просто буквально сегодня он вернулся с армейских сборов. А это всегда как бы действует на людей немножко вот... Он даже в пряжке еще. Сейчас за ремня не выдают только пряжку, а ремень надо свой. Вот, поэтому как бы давайте поймем, что оказался волею судеб человек в таких сложных условиях. У него даже на сапогах еще глинка.
1: А ну тогда я могу, кажется, понять его реакцию на вот наше изобретение, потому что, очевидно, вот... Воротничок гимнастерки, он напоминает ему, очевидно, вот этот вот наш прибор. Да.
0: А, поскольку...
3: Юра, кстати, вы расстегнитесь.
0: Поскольку еще Юрий, он же как бы очень не любит заниматься стиркой, он подшивал воротничок целлофаном. А это всегда вызывает неприятные совершенно.
2: Эти крючочки, это целлофан, этот кембрик в целлофане. Я могу рассказать тем, кому предстоит служить в армии, чтобы...
3: Это хуже, чем корсет.
2: Чтобы ни разу не носил, по моей фигуре можно догадаться, что корсет на меня не шьют.
0: Кстати, есть у меня знакомая, она делает, только нужно бабки вперед, как с бабки в руки будут звуки.
2: Она бабка, и что ей надо, что ей надо вперед?
0: Ну, потом об этом. Так, да, Кира Отовна, о чем вы хотели сказать, и мы как-то отправились все-таки насчет альбиносов, я все хочу узнать.
2: Чтобы подворотничок так стоял, вот, хорошо, надо кембрик ставить по периметру.
0: Что и стоял?
2: Подворотничок, вот подшивочка, чтобы вот, будущим солдатам сейчас призов идет. Очень могу. Стою на плацу, как я.
3: Юр, вам нужно как-то все-таки отходить от этой темы. Вы уже с нами. Вас здесь никто не тронет.
0: К тому же завтра у вас балетный кружок. Вы забыли совершенно свою гражданскую жизнь. И легкая атлетика.
2: У нас...
3: Вы уже в миру. Отходите. А я тем временем хотела бы все-таки вернуться к нашей сенсации, которую мы сейчас готовим для вас. Это будет вторая часть моей книги. И вкратце могу сообщить вам следующее. Дело в том, что по нашим последним исследованиям люди-альбиносы – это скорее растения, чем люди. Дело в том, что по последним данным клеточного анализа клетки поверхностного эпителия кожного этих людей, они практически буквально повторяют структуру и строение клетки растительной.
0: Я слышал такую теорию.
3: Скорее к ним нужно относиться как к продуктам фотосинтеза.
0: Угу. Ну, я вот и заметил, видимо, поэтому у них такое сплочение, поскольку, видимо, это такой, скорее, не дерево все-таки, а кустарник. Вот они так сбиваются в какие-то кучки, но я думаю, все-таки за ними
3: более того, уход. Я бы сказала, что, и, во-первых, уход, полив, и, в-третьих,

0: что культивировать вообще нужно.
1: Как бы у них совершенно, как выяснилось, по-другому проистекают процессы размножения. Они плодоносят.
0: А, то есть практически у них это... Я понял, я понял.
2: Кстати, опыление, это... как они, где там? Тычинки, где там?
3: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
4: Что такое за звуки, а?
5: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И мы приступаем, так сказать, к обсуждению важной темы. Опять же, темы, которую вы в своих многочисленных письмах, так сказать, просили поднять и обсудить. Это тема альфанизма. Я специально попросил на сиамских близнецов Энджелса и Торшина как-то отнестись посерьезнее на этот раз к этой проблеме. Они, значит, проштудировали огромное количество различных печатных изданий, там, в общем-то, видео, фильмов и так далее, т.п. разных публикаций. И, кстати, их тоже эта тема серьезно, в общем-то, волнует по вполне понятной причине. Во-первых, наш сиамский близнец достаточно молод, я имею в виду физиологический возраст, и, в общем-то, его некоторые экзотические, скажем так, особенности привлекают к нему огромное количество старых бабочек. Так он, любя, называет вот тех, значит, женщин, которые пытаются на него, значит, напрыгнуть. Ну, и я предоставляю слово Энджелсу и Торшину.
1: Да, альфанизм присущ только, так сказать, монолюдям, но, в принципе, в природе и в законах есть масса исключений. И, в принципе, последнее время я избрал эту профессию для себя, чтобы, так сказать, нажить в некотором эксклюзиве денег немножко и поднять свое благосостояние, Торшина благосостояние, благосостояние, так сказать, моих средств передвижения и уйти в мир иной, то есть куда-нибудь уехать в страну близнецов или еще куда-нибудь. Ну, в закордонье. Это, вот. Дело в том, что альфанизм – это, в принципе, болезнь чисто женская, так как... Но, правда, при современном развитии технического прогресса эта болезнь перешла и на мужчин. Вы все знаете, как такие мужчины называются. Я не могу это слово произносить вслух, это все-таки радио. Вот. А так это чисто... Ну, будем брать старые времена, ну, хотя бы лет 10-15 назад, советского времени. Потому что за кордоном-то им там всегда было все равно. Вот. И как бы альфанизм всегда был чисто женской такой болезнью. Женщины, особенно богатые, почему-то болели этой болезнью. Среди бедного населения женского это как-то даже и в голову не приходило пойти себе мужичка взять на прокат.
0: Нет, ну, вполне возможно, что это было, но как но бы прокат было... был не оплачен. Например, вот в той рукописи, которую вот недавно мы нашли при раскопках, вот тут под Кремлем, значит, там сказано, что вот еще греки древние, молодые, значит, в таких в шапках с рогами, ну, не с рогами, а тут шапкой, гребень такой, иракез медный, да, и в латах, значит, они подвергались около колодцев нападению, значит, престарелых гречанок, как правило, которые, в общем-то, прикидывали